0: Умными глазами на матроса, точно соображая, дать ли ей немедленно тягу или выждать, не уйдет ли этот человек. Но несколько дальнейших слов, произнесенных ласковым тоном, видимо, успокоили ее насчет его недобрых намерений, и она жалобно завыла. Матрос подошел еще ближе и погладил ее. Она лизнула ему руку, видимо, тронутая лаской, и завыла еще сильней. Тогда Кочнев стал шарить у себя в карманах. Этот жест возбудил в собаке жадное внимание.
1: «Голоден, небось, бедный. А ты потерпи. Вот и нашел на твое счастье».
0: Он вынул из кармана медную монетку, зашел в мелочную лавочку и через минуту бросил собаке куски черного хлеба и обрезки рубцов. Собака с алчностью бросилась на пищу и в несколько секунд сожрала все. И снова вопросительно смотрела на матроса.
1: «Ну, валим на конверт. Там тебя накормят до отвалу, коли ты такой голодный. Матросы добрые ребята. И переночуешь на конверте, а то что за радость мокнуть на дожде. Идем, собака».
0: Собака двинулась за ним и не без некоторого смущения вошла по сходням на корвет и вслед за матросом очутилась на баке среди толпы людей, испуганная и будто сконфуженная своим непривлекательным видом. Несчастный ее вид возбудил жалость в матросах. Ее стали гладить и повели вниз кормить. Скоро она, наевшись досыта, заснула недалеко от камбуза и, не веря своему счастью, часто тревожно просыпалась во сне. На утро, разбуженная чисткой верхней палубы, собака испуганно озиралась, но Кочнев значительно успокоил ее, поставив перед ней чашку с жидкой кашицей, которой завтракали матросы. Спустя несколько времени, когда палуба была вымыта, Кочнев вывел ее наверх, на бак, и предложил матросам оставить ее на корвете. Предложение было принято с полным сочувствием. Обратились к боцману с просьбой спросить разрешение старшего офицера, и когда разрешение было получено, на баке поднялся вопрос, какую дать этому псу кличку. Все посматривали на весьма неказистую собаку, которая в ответ на ласковые взгляды повиливала обрубком хвоста и благодарно лизала руки матросов, которые гладили ее.
2: «А кроме как Куцым, никак ее не назвать!»
0: Кличка понравилась, и с той же минуты Куцый был принят в число экипажа «Могучего».

Первоначальным воспитанием его занялся Кочнев и выказал блестящие педагогические способности. Через неделю уже Куций понял неприкосновенность сверкавшей белизной палубы и строгость моряков относительно чистоты и сделался исправной собакой. В первую же трепку в Балтийском море он обнаружил и свои морские качества. Его нисколько не укачивало. Он ел с таким же аппетитом, как и в тихую погоду, и не выказывал ни малейшего малодушия при виде громадных волн, разбивающихся о бока корвета.

0: вскоре смышленый и ласковый Куций сделался общим любимцем и забавлял матросов своими штуками. И сколько удовольствия и утехи доставлял он нетребовательным морякам, заставляя их хоть на время забывать и тяжелую морскую жизнь на длинных океанских переходах, и долгую разлуку с родиной. Он ходил на задних лапах с самым серьезным выражением на своей умной морде. Носил поноску, лазил на ванты и стоял там, пока ему не кричали:
1: «С морсов! Долой!»
0: Сердито скалил зубы и ворчал, когда его спрашивали:
2: «Куцей, хочешь, брат, линьков?»
0: Строил радостную гримасу, виляя весело своим обрубком, когда ему говорили:
3: «Хочешь, на берег?»
0: Когда раздавался свисток и вслед затем окрик боцмана:
4: «Пошел все наверх!»
0: Куций вместе с подвахтенными летел стремглав наверх, какая бы ни была погода, и дожидался на баке, пока не свистали подвахтенных вниз. Когда свистали к водке, Куций вместе с матросами присутствовал при раздаче и затем во время обеда обходил на задних лапах сидящих по артелям матросов, отовсюду получая щедрые подачки, и весело брехал в знак благодарности. А во время шторма он почти всегда бывал наверху и развлекал вахтенных во время их тяжелых вахт. После обеда, когда подвахтенные отдыхали, Куций неизменно ложился у ног кочнева, пожилого и угрюмого бакового матроса, которому питал необыкновенно нежные чувства и выказывал трогательную преданность. Он глядел матросу, что называется, в глаза и всегда почти вертелся около него, видимо, несказанно довольный, когда кочнев погладит его. Во время ночных вахт Куций обязательно бывал при кочневе, и когда тот сидел на носу на часах, обязанный смотреть вперед, Куций нередко исполнял вместо своего приятеля обязанности часового. На берег Куций всегда съезжал с кочневым, шел с ним до ближайшего кабака и, отлучившись на часок, чтобы взглянуть на береговых собак, возвращался, иногда изгрызанный, к своему другу и уже не выпускал его из глаз. Он внимательно и с видимым сочувствием слушал монологи матроса:
5: «Куцей, а, Куцей, да стой ты, стой, ты слушай. Ведь знаешь, в матросы-то меня сдали неправильно. А, то-то и есть-то, из-за одного подлого человека. Эх, да и что говорить. А вот жена живет там, ну, в форменной барыне, а дочь, да и вспоминать-то тошно. Ведь ты знаешь, она и знать меня не хочет».
0: И Куций, казалось, понимал, что этот угрюмый матрос рассказывает невеселые вещи. Вскоре корвету Могучему пришлось пересечь экватор. Это событие было ознаменовано традиционным морским празднеством в память владыки морей Нептуна и обливанием водой всех тех, кто впервые вступал в нулевую широту. В половине четвертого с бака медленно двигалась процессия. На пушечном станке, везомом вымазанными в черную краску полуногими матросами, изображавшими, вероятно, морских коней, важно восседал Марсовый Щербатов, игравший роль Нептуна. Он был в вывороченном тулупе с картонной короной на голове, с длинной седой бородой из белой патли и с трезубцем в руках. Лицо его было раскрашено настолько, насколько нужно было, чтобы придать лицу владыки морей строгий и даже устрашающий вид. Сбоку шла супруга его Амфитрида, которая в лице рябого баталера, хотя и изрядно вымазанного суриком, тем не менее не представляла привлекательности и не свидетельствовала о хорошем вкусе Нептуна. По бокам и сзади шла свита, изображавшая наяд, тритонов, нереид. Это были все молодые матросы в экваториальном костюме, то есть в простынях, опоясывающих чресла, и с венками из цветной бумаги на головах. Ни охры, ни сурика, ни черные краски под шкипер, видимо, не пожалел, и вся свита Нептуна вымазалась даже более, чем следовало, в интересах хотя бы отдаленного правдоподобия. Колесница с Нептуном подъехала на шканцы и остановилась против мостика, на котором стояли капитан и офицеры. Нептун сошел с нее и, отставив не без внушительности вперед свою босую ногу, стукнул трезубцем и велел подать список офицеров. Одно из лиц свиты подало Нептуну этот список. Владыка морей обратился к капитану с вопросом.
1: Какого государства вы люди? Откуда и куда идете? И как зовется ваше судно?
6: Мы русского государства люди. Идем из Кронштадта на Дальний Восток, а зовется наше судно «Могучий».
1: Хорошо, так ответствуйте, господин капитан. Угодно ли вам счастливого плавания и попутных ветров?
6: Конечно, угодно.
1: Так я могу вам все сие даровать. Но только надо вас окатить водой. Ежели не желаете от меня откупиться.
6: Согласен, согласен. Даю ведро рома.
1: Пусть дуют вам попутные ветры вплоть до Донского пролива.
0: Подобным же образом откупились и все офицеры, и гардемарины, только, разумеется, за меньшую цену. Тогда Нептун снова сел на колесницу и приказал крестить морским крещением прочих российских людей. Свита Нептуна хватала матросов, мазали им лица сажей, сажала в большую бочку с водой и после окачивала водой из бронспойта. После того, как все матросы были вымазаны и выкупаны, Нептун велел направить бронспойт на офицеров, и все, кроме капитана, были вымочены до нитки при дружном и веселом смехе матросов.
7: Ай,
0: Вслед за тем процессия двинулась на бак. После переодевания вынесена была яндова рома, и матросы выпили за счет капитана по чарке. Так отпраздновали на могучем переход через экватор. А вечером, когда спал томительный зной, на баке долго раздавались песни и шла пляска.
7: Если русский моряк на борту корабля, значит, палуба русская наша земля.
8: Русская незабудка, жаре веселей. Если нас не сама крутка, но

0: В роскошное раннее тропическое утро на сингапурском рейде, где собралась русская эскадра Тихого океана, плававшая в 60-х годах, новый старший офицер, барон Беринг, худощавый, долговязый, с бесстрастным, белым, безусым лицом, опушенным рыжеватыми бакенбардами в виде котлет, в первый раз обходил в сопровождении старшего боцмана Гордеева корвет «Могучий», заглядывая во все самые сокровенные его закоулки. Барон только вчера вечером перебрался на «Могучий», переведенный с клипера «Голубь» по распоряжению адмирала, и теперь знакомился с судном. Несмотря на желание педантичного барона в качестве новой метлы к чему-нибудь придраться, это оказалось решительно невозможным. «Могучий» содержался в образцовом порядке и сиял сверху донизу умопомрачающей чистотой. Обходя медлительной, несколько развалистой походкой нижнюю жилую палубу, барон Беринг вдруг остановился на кубрике и вытянул свой длинный белый указательный палец, на котором блестел перстень с фамильным гербом старинного рода курлянских баронов Беринг. Палец этот указывал на лохматого рыжего пса, сладко дремавшего, вытянув свою неказистую, далеко не породистую морду в укромном и прохладном уголке матросского помещения.
1: Боцман, это что такое?
2: Собака, ваше благородие.
1: Дурак. Я сам вижу, что это собака, а не швабра. Я спрашиваю, почему собака здесь? Разве можно на военном судне держать собак? Чья это собака?
2: Конвертская, ваше благородие.
1: Боцман, как твоя фамилия?
2: Гордеев, ваше благородие.
1: Боцман Гордеев, выражайся яснее, я тебя не понимаю. Что значит корветская собака? Так какая же это корветская собака?
2: Матросская, значит, общая, ваше благородие.
1: Что ты мне вздор рассказываешь? У каждой собаки должен быть хозяин.
2: Вот тот у ей нет, ваше благородие. Она приблудная.
1: Какая?
2: Приблудная, ваше благородие. В Кронштадте увязала за одним нашим матросиком и явилась на конверт, когда он вооружался в гавани. С той поры куцей ходит с нами. Так его назвали... По причине хвоста, ваше благородие.
1: Собаки на военном судне беспорядок.
2: Осмелюсь доложить, ваше благородие, что куцая собака понятливая и ведет себя как следует. За ей ничего дурного не замечено. Прежний старший офицер Степан Степанович дозволяли ее держать, потому что куцая, можно сказать, исправная собака и команда ее любит.
1: Слишком много вам позволяли прежде, как посмотрю, и распустили. Я вас всех подтяну. Слышишь?
2: Слушаю, ваше благородие.
1: Так вот, если я когда-нибудь замечу, что эта собака испачкает мне палубу, я прикажу ее выкинуть за борт. Понял?
2: Понял, ваше благородие.
1: И помни, что я два раза не повторяю своих приказаний.
0: Боцман Гордеев, старый служака, видавший на своем веку немало разного начальства и умевший понимать людей, и без этого предупреждения уже сообразил, что этот долговязый даром, что говорит тихо, без пыла, а такая чума, с которой всем служить будет очень нудно, не то что со Степаном Степановичем. Отпущенный, наконец, из каюты с напутствием хорошо запомнить все, что сказано, и передать кому следует, боцман радостно вздохнул и весь красный, словно после бани, выскочил наверх и пошел на бак выкурить поскорее трубочку махорки.
3: Щербатов. Дай-ка затянуться трубочкой. Твоя трубка скусная.
4: Российская трубочка. Оттого и скусная.

0: На Баке Гордеева тотчас же обступили почти все представители баковой аристократии. Фельдшер, баталер, подшкипер, машинист, два писаря и несколько унтер-офицеров.
1: Ну что, Аким Захарыч, каков старший офицер?
2: Как он вам показался?
3: Сердитый.
4: Прям сказать, чума.
1: В каких, однако, смыслах он чума, Аким Захарыч?
4: Во всяких смыслах, братец ты мой, чума. То есть вовсе нудный человек. Зудит, как пила, никакой не дает тебе передышки. Сейчас вот в каюте донимал. Глядит на меня рыбьим глазом, а сам зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу-зу. Я, говорит, вас всех подтянул. У меня, говорит, новые порядки станут. Я, говорит, буду взыскивать во всей строгости. Одно слово зудил без конца. Совсем в тоску привел.
5: Унтерцер, что вчерась на катере с голуби привез нового старшего офицера, тоже его не хвалил. Сказывал, что характерный и упрямый, и всех на клипере разговором нудил. На голубе все рады, что он ушел, потому приставал ровно смола.
6: А драться, сказывали, не дерется, не порет, но только наказывает по-своему. На ванты босыми ногами ставит, на ноки на выседку посылает. Сказывали, очень придирчив и много о себе полагает этот самый... Как его по фамилии-то?
4: Берников, что ли? Из баронов. А о себе он напрасно полагает. Потому что полагать-то ему нечего.
2: А что?
4: А то, что в нем большого рассудка незаметно. Это по всем его словам оказывает. И на понятие тук. Давичи, я вам скажу, не мог взять в домек... Что куца и конвертская собака. Какая, говорит, конвертская? Непременно ему хозяина подавай.
3: Из-за чего у вас разговор о собаке-то вышел?
4: А вот поди ж ты, не понравился ему наш куцый и шабаш. Нельзя, говорит, на судне держать собаку. И грозился, что прикажет выкинуть куцого за борт. И чтоб я, говорит, его не встречал.
1: Что ему куцы мешает, что ли?
4: Вот то-то все ему мешает, анафеме. И животную, и бессловесную, и тую притеснил. Да, братцы, послал нам Господь цацу, нечего сказать. Другое житье пойдет. Не раз вспомним Степан Степаныча. Дай Бог им, голубчику, здоровья.
7: Ну, капитан-то наш ему большого хода не даст, я так полагаю. Не допустит очень-то безобразничать. Нет, шалишь, брат, не те нонче права. Вот теперь мужикам волю дают. И всем права будут, чтобы по закону...
4: Не досмотреть-то всего капитану. Главная причина, что старший офицер ближе всего до нас касается.
7: Где-то можно и до капитана дойти в случае чего. Так, мол, так...
4: Прей так больно. А ты рассуди, что и капитану стало быть, будто зазорно против своего же брата идти и срамить его, скажем, из-за какого-нибудь унтерцера. В этом самой загвоздка есть. Нет, братец ты мой, поодиночке жаловаться непорядок. Только зря начальство расстроишь, а толку не будет. Тебе же попадет. В старину бывало другая правила.
1: Какая, Аким Захарыч?
4: А такая, что если примерно безо всякого, можно сказать, рассудка изматывали нашего брата-матроса, и вовсе уж не ставало терпения, значит, от тиранства, тогда команда шла на отчаянность. Выстроиться как следует во фронт и через басманов объявить командиру претензию.
1: Ну что же, выходил толк.
4: Глядя по человеку, иной вместо разборки велит перепороть половину команды. Ну, а другой выслушает и рассудит по совести. Помню, раз на смотру, я еще тогда первый год служил, объявили мы адмиралу Чаплыгину претензию на командира Занозова. Форменный зверь был. Так вместо разборки дела у нас на корабле, братец ты мой, целый день порка была. Так стон и стоял. И мне столеньков всыпали. Вот тебе вся и претензия. Опять же, в другой раз тоже объявили мы претензию капитану Чулкову. Теперь он в адмирала вышел на старшего офицера. Так совсем другой оборот. Выслушал это Чулков, насупившись, грозный такой. Однако обещал по форме рассудить.
8: Ну и что же? Рассудил?
4: Рассудил. Через неделю старшего офицера списали с фрегата по болезни. И мы вздохнули, и ничего нам не было. Вот, братец ты мой, какие дела бывали. Ну, известно, шли на фарт.
7: Ну, наш командир, небось, не даст команду в обиду.
4: Но капитан одна и надежа. А все-таки не доглядеть ему за всем. Зазудит нас этот долговязый.
9: А как же теперь насчет берега будет, Аким Захарович? Отпустит он нас на Сингапур посмотреть?
4: Да. Но об этом разговору не было.
9: Так вы доложили бы старшему офицеру, Аким Захарович.
4: Уже доложу.
9: Всякому лестно, я думаю, погулять на берегу. Здесь, говорят, в Сингапуре очень даже любопытно. И насчет красы природы, и насчет ресторантов. И лавки, говорят, хорошие. Уж вы доложите, Аким Захарович, а то неизвестно еще, сколько простоим. Того и гляди, без удовольствия останемся.
10: Писарь!
6: В эту минуту на бак со всех ног прибежал молодой вестовой Ашурков.
11: Аким Захарович! Вас старший офицер требует!
4: А чего ему еще?
11: Не могу знать. У себя в каюте сидит и какие-то бумаги перебирает.
4: О, опять зудить начнет.
12: А ты у нового старшего офицера останешься, Вань, вестовым?
11: То-то остаюсь. Ничего не поделаешь. Придется с ним терпеть. По всему видно, что занозу мне Бог послал за место Степана Степаныча.
6: Ненависть нового старшего офицера к Куцому и его угроза выбросить матросскую собаку за борт были встречены общим глухим ропотом команды.

0: Прошел месяц. За это время матросы достаточно присмотрелись к новому старшему офицеру и не взлюбили его. Вначале барон вздумал было изменить порядки на корвете и вместо прежних недолгих ежедневных учений стал закатывать учения часа по три подряд, утомляя матросов и без того утомленных шестичасовыми вахтами на ходу. Но, спасибо капитану, он скоро умерил усердие старшего офицера. Барона ненавидели и боялись и за наказание, и за его бессердечный педантизм. Не пользовался он и уважением, как моряк. На баке, этом матросском клубе, где даются меткие оценки офицерам, матросы говорили:
1: «Нет, братцы, как хотите, а наш старший офицер никак не орел. Вот Степан Степаныч, тот был орел, а это мокрая курица».
2: «Куда там орел? Как он перепужался во время штурма-то, который нас прихватило по выходе из Сингапура».
3: «И дело он, братцы, понимает не до тонкости, хоть и всюду сует свой нос. Старый матрос-то, вон что о нем говорят. И башковитости в нем немного, а только одно упрямство».
4: «Да что там, иначе не назвать, как чертова зуда. Уж хуже нет, как начнет вразумлять. О, вот чума».
0: В кают-компании нового старшего офицера тоже не взлюбили. Особенно молодежь, вся пропитанная новыми веяниями 60-х годов и жаждавшая приложить их к делу гуманным обращением с матросами. Чем-то старым, архаическим веяло от взглядов барона завзятого крепостника и консерватора. Не пришелся по вкусу новый старший офицер и капитану. Он не очень-то был благодарен адмиралу, наградившему его этакой колбасой. В кают-компании почти никто не разговаривал с бароном, исключая служебных дел. И он был каким-то чужим в дружной семье офицеров могучего. Только мечмана подчас не отказывали себе в удовольствии поддразнить барона.
5: «Да, господа, консерватизм – это ужасно, но не лучше его спутник – крепостничество».
6: «Да? Интересно».
7: «Я с вами согласен. Так же думал наш бывший старший офицер».
6: «Да-да».
7: «Наш дорогой Степан Степаныч не терпел консерватизма».
5: «Вот то-то приятно было с ним служить. Вот то был знающий и дельный старший офицер и добрый товарищ».
6: «Да.
5: И как его любили матросы.
6: Да, да, да.
5: И как он сам понимал матроса и любил его.
8: Совершенно.
5: А как они для него старались.
9: Готовы душу.
7: Его даже и Куцый любил. А Куцого что-то не видать нынче наверху, господа.
6: Да.
7: Прячется, да, бедная, да, собака. Что бы это значило?»
6: «Да, да, да, да, да, да».
0: Барон только надувался, словно индюк, не обращая, по-видимому, никакого внимания на все эти шпильки, и с тупым упрямством ограниченного человека не изменял своего поведения и как бы игнорировал общую к себе нелюбовь. В течение этого месяца Куцый действительно не показывался на глаза старшего офицера, хотя сам и увидал его еще раз издали, причем Кочнев, указавший на барона, проговорил: «Берегись его, Куцый!» И проговорил таким страшным голосом, что Куцый присел на задние лапы. По утрам, во время обычных обходов старшего офицера, Куций скрывался где-нибудь в уголке трюма или кочегарной, указанным ему кочневом, который немало употреблял усилий, чтобы приучить собаку сидеть, не шелохнувшись, в темном уголке. Но, несмотря на все эти предосторожности, над бедным Куцием в скором времени разразилась гроза.

0: Был знойный палящий день в Китайском море. На голубом небе не облачко, и на море стоял мертвый штиль. Еще с рассвета наступило безветрие, паруса лениво повисли, и капитан приказал развести пары. Скоро загудели пары, и могучий, убрав паруса, пошел полным ходом, взявший курс на Нагасаки. Старший офицер, особенно заботившись о том, чтобы могучий пришел в Нагасаки, где адмирал назначил рандеву в щегольском виде, уже в третий раз обходил сегодня корвет, придираясь ко всем и донимая всех своими нотациями. Но он, видимо, был не в духе, хотя все было в идеальном порядке. Барон только что имел снова не особенно приятное объяснение с капитаном и считал себя несколько обиженным. Вдобавок эти мичмана то и дело подпускали ему всякие шпильки, но так, что не было никакой возможности сделать им замечание. И барон, озлобленный и надутый, высокомерно думал о том, как трудно служить порядочному человеку с этими глупыми демократами, не понимающими настоящей дисциплины и готовыми подрывать престиж власти. Спустившись в жилую палубу и занятый своими размышлениями, он без обычного внимания заглядывал во все уголки, приближаясь к кубрику, как вдруг мимо его ног стремглав пронесся куцый и выбежал наверх.
1: А, мерзкая собака! Боцмана послать!
2: Боцмана! Боцмана! Есть боцман!
1: Слушаю, ваш благородие.
3: Это что такое?
1: Что это такое, спрашиваю я тебя, Гордеев?
4: Сами извольте видеть, ваш благородие.
1: Ты помнишь, что я тебе говорил?
4: Помню, ваш благородие.
1: Так чтобы через 5 минут эта паршивая собака была за бортом.
4: Осмелюсь доложить, ваш благородие, что собака нездорова. И фершил ее осматривал. Говорит, брюхом больна, но только скоро на поправку пойдет. В здоровом, значит, виде куцый никогда бы не осмелился, ваш благородие. Простите, ваш благородие, куцого.
1: Гордеев, я не имею привычки повторять приказаний. Мало ли какого вы мне наврете вздора. Через 5 минут явись ко мне и доложи, что приказание мое выполнено. Да выскоблить здесь палубу.
0: С этими словами он повернулся и ушел.
4: Эй, Кочнев!
5: Да, да.
4: Кочнев!
5: Здесь.
4: Ну, беда, Кочнев. Сейчас чертова зуда увидал внизу куцого, велел за борт. Ничего не поделаешь с этим подлецом. А уж как жалко собаки.
5: Захарыч, Захарыч. Да ведь куцый больной. Разве можно с больной собаки требовать? Захарыч, будь отец родной. Доложи ты этому дьяволу.
4: Нечто я ему не докладывал. Уж как просил за куцого. Никакого внимания.
5: Захарыч, сходи еще. Попроси. Собака, мол, больна.
4: Ну что ж, пойду, только вряд ли зверь.
0: Через минуту боцман вернулся. Мрачный его вид ясно говорил, что попытка его не увенчалась успехом.
4: Разжаловать грозил.
5: Братцы! Братцы! Братцы!
6: Что такое?
5: Братцы! Слышали, что злодей выдумал? Какие его такие права, чтобы топить конвертскую собаку? Где такое положение?
7: Братцы! Куцова приказали топить!
8: Это он над нами куражится!
3: Зуда проклятая!
5: Не смеешь! Чума!
4: За что топить животную?
5: Братцы! Так вызвали им, братцы, Куцова! Дойдем до капитана! Он добер! Он рассудит! Он не дозволит!
3: Дойдем! Аким Захарыч! Аким Захарыч, станови нас во фронт! Да. Всю команду!
5: Станови во фронт!
4: Станови во фронт нас!
6: Во фронт! Становись!
0: Дело начинало принимать серьезный оборот. В эту минуту на баке показался молодой мичман Кашутич, любимец матросов.
8: Боцман! Что здесь происходит?
4: Вот, ваше благородие, старший офицер приказал кинуть Куцова за борт. И команда этим очень обижается. За что безвинно губить собаку? Пес он, как вам известно, исправный. 2 года ходил с нами. Уж вы не откажите, ваше благородие. Заступите за Куцова. Попросите, чтобы нам его оставили. Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит.
0: И Куцый, точно понимая, что речь о нем, ласково смотрел на мичмана и тихо помахивал своим обрубком. Возмущенный до глубины души, мичман влетел в кают-компанию и обратился к старшему офицеру.
8: Барон, вся команда просит вас отменить приказание насчет Куцова и позволить ему жить на свете. За что же, барон, лишать матросов собаки? И какое она совершила преступление, барон?
1: Это не ваше дело, мичман Кашутич. Я прошу вас не забываться и мнений своих мне не выражать. Собака будет за бортом.
8: Вы думаете?
1: Прошу вас замолчать.
8: Так вы хотите взбунтовать команду, что ли, своей жестокостью? Но это вам не удастся. Я иду к капитану.
0: И Кашутич бросился в капитанскую каюту. Все бывшие в кают-компании взглянули на старшего офицера с видимой неприязненностью. Барон бледный, с презрительной улыбкой на губах, нервно теребил одну бакенбарду. Минуты через 2 капитанский вестовой доложил барону, что его просит к себе капитан.
9: Что там за история с собакой, барон?
1: Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт.
9: За что же?
1: Я предупреждал, что если увижу, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидал ее и приказал выкинуть за борт. Смею полагать, что приказание старшего офицера должно быть исполнено, если только дисциплина во флоте действительно существует.
9: А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она на корвете с моего разрешения. Мне жаль, что вам приходится отменить свое же приказание. Но нельзя же отдавать подобные приказания и без всякого повода раздражать людей.
1: В таком случае, господин капитан, я имею честь просить вас отменить самому мое приказание. А я считаю это для себя невозможным. И кроме того...
9: Что еще?
1: Я болен, и исполнять обязанности старшего офицера не могу.
9: Так подайте рапорт. И, может быть, вам береговой климат будет полезнее.
0: Барон поклонился и вышел. На другой же день после прихода в Нагасаки барон Беринг к общему удовольствию списался с корвета, и на могучий был назначен другой старший офицер. Матросы вздохнули. С отъездом барона Куцый снова зажил свободной жизнью, стал пользоваться еще большим расположением матросов, так как благодаря ему корвет избавился от чертовой зуды. По-прежнему Куцый съезжал на берег вместе со своим другом Кочетом.

0: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
1: Семилетка. Ехали два брата. Один бедный, другой именитый. У обоих по лошади, у бедного кобыла, у именитого.

0: знаменитого Мерин. Остановились они на ночлег. У бедного кобыла принесла ночью жеребенка. Жеребенок подкатился под телегу богатого брата. Будет он наутро бедного.
1: Вставай, брат. Брат, вставай.
0: А?
1: У меня телега ночью жеребенка родила.
0: Как можно, чтобы телега жеребенка родила? Это моя кобыла принесла.
1: Кабы твоя кобыла принесла, жеребенок бы подле нее был.
0: Поспорили они, пошли судиться. Именитый дарит судей деньгами, а бедный словами оправдывается. Дошло дело до самого царя. Велел царь призвать обоих братьев и загадал им 4 загадки.
2: Что всего в свете сильней и быстрей? Что всего в свете жирнее? Что всего мягче? Что всего милее? Даю вам сроку 3 дня. На 4-й приходите, ответ дайте.
0: Богатый подумал, подумал, вспомнил про свою куму и пошел к ней совета просить. Она посадила его за стол, стала угощать, а сама спрашивает.
3: Что так печален, куманек?
1: Да загадал мне государь 4 загадки, а срок всего 3 дня положил.
3: Что такое, скажи мне.
1: А вот что, кума, первая загадка. Что всего в свете сильнее и быстрее?
3: Экая загадка. У моего мужа карий кобыла есть. Нет ее быстрее. Коли кнутом приударишь, зайца догонит.
1: Ага, так. Вторая загадка. Что всего в свете жирнее?
3: У нас другой год рябой боров кормится. Такой жирный стал, что и на ноги не подымается.
1: Ага. Третья загадка. Что всего в свете мягче?
3: Известное дело. Пуховик. Уж мягче и не выдумаешь.
1: Так, и четвертая загадка. Что всего в свете милее?
3: Милее всего внучок Иванушка.
1: Ну, спасибо тебе, кума. Научила уму-разуму. Век не забуду.
0: А бедный брат залился горькими слезами и пошел домой. Встречает его дочь-семилетка. Только и семьи было у него, что дочь одна.
4: О чем ты, батюшка, вздыхаешь, да слезы ронишь?
5: Ой, как же мне не вздыхать, как слез не ронить. Задал мне царь 4 загадки, которых мне и в жизнь не разгадать.
4: Скажи мне, какие загадки?
5: А вот какие, дочка. Что всего в свете сильнее и быстрее? Что всего жирнее? Что всего мягче? И что всего милее?
4: Ступай, батюшка, и скажи царю. Сильнее и быстрее всего ветер. Жирнее всего земля. Что не растет, что не живет, земля питает. Мягче всего рука. На что человек не ляжет, а все под голову руку кладет. А милее сна нет ничего на свете.
0: Пришли к царю оба брата, и богатый, и бедный. Выслушал их царь и спрашивает бедного.
2: Сам ли ты дошел, или кто тебя научил?
5: Ваше царское величество, есть у меня дочь 7-летка. Она меня научила.
2: А-а-а, когда дочь твоя мудра, вот ей ниточка шелкова. Пусть к утру соткет мне полотенце узорчатое.
0: Мужик взял шелковую ниточку, приходит домой кручинный, печальный, и говорит дочери.
5: Ой, беда наша, царь приказал из этой ниточки соткать полотенце.
4: Не крутимся, батюшка.
0: Отломила она прутик от веника, подает отцу и наказывает.
4: Поди к царю, скажи, чтобы нашел такого мастера, который бы сделал из этого прутика кросный. Был бы на чем полотенце ткать.
0: Мужик доложил про то царю. Царь дает ему 150 яиц.
6: Вот, отдай своей дочери. Пусть к завтраму выведет мне 150 цыплят.
0: Воротился мужик домой еще кручиннее, еще печальнее.
5: Ай, дочка, от одной беды увернешься, другая навяжется.
4: Не крутимся, батюшка.
0: Попекла семилетка яйца и припрятала к обеду да к ужину. Отца посылает к царю.
4: Скажи ему, что цыплятам на корм нужно однодённое пшено. В один бы день было поле вспахано, проса засеяна, сжато и обмолочено. Другого пшена наши цыплята клевать не станут.
0: Царь выслушал и говорит.
6: Когда дочь твоя мудра, пусть наутро сама ко мне явится. Ни пешком, ни на лошади, ни голая, ни одетая, ни с гостинцем, ни без подарочка.
5: Ну, такой хитрой задачи и тебе не разгадать, дочка. Пришло совсем пропадать.
4: Не крутимся, батюшка. Ступай-ка к охотникам, да купи мне живого зайца, да живую перепелку.
0: Отец пошел и купил ей зайца и перепелку. На другой день поутру сбросила семилетка всю одежду, надела на себя сетку, в руки взяла перепелку, села верхом на зайца и поехала во дворец. Царь ее у ворот встречает, поклонилась она царю.
4: Вот тебе, государь, подарочек.
0: И подает ему перепелку. Царь протянул было руку, перепелка порх и улетела.
7: Хм, хорошо. Как приказал, так и сделала.
6: Скажи мне теперь, ведь отец твой беден. Так чем же вы кормитесь?
4: Отец мой на сухом берегу рыбу ловит. Ловушки в воду не ставит. А я подолом рыбу ношу, духу варю.
6: Что это глупое? Когда рыба на сухом берегу живет, рыба в воде плавает.
4: А ты умен. Когда видано, чтобы телега жеребенка принесла? Не телега, кобыла родит.
0: Царь присудил отдать жеребенка бедному мужику.
8: Пузырь, соломинка и лапоть. Жили-были пузырь, соломинка и лапоть. Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как через реку перейти. Лапоть говорит пузырю: «Пузырь, давай на тебе переплывем». «Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега на берег, а мы перейдем по ней». Соломинка перетянулась. Лапоть пошел по ней, она и переломилась. Лапоть упал в воду, а пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул.
0: Умный мужик. В одной деревне жили-были два мужика. Один был богатый, а другой бедный. У богатого мужика всего вдоволь, а у бедного детей много, а всего добра один гусь. И дошло дело до того, что нечем стало бедняку детей кормить. Что тут станешь делать? Думал, думал, как быть, чем детей накормить. И надумал.
6: Жарь, хозяйка, гуся.
0: Зажарили гуся, поставили на стол, а хлеба нет ни крошки.
6: Ну как стань без хлеба есть? Надолго ли нам его хватит? Лучше отнесу гуся барину, хлеб у него попрошу.
3: Ступай, муженек, ступай. Может быть, полмешка муки даст.
0: Пришел мужик к барину.
6: Принес тебе гуська. Не побрезгуй принять. А мне хоть немного муки дай, нечем детей кормить.
1: Ну ладно. Умел ты гуся подарить, сумей его разделить промеж нас без обиды. Разделишь без обиды, велю наградить. Не сумеешь разделить, выпороть прикажу.
0: А семья у того барина сам с женой, два сына да две дочери, всего шестеро. Попросил мужик нож и стал гуся делить. Сперва отрезал голову, подает барину.
6: Ты всему дому голова. Так вот тебе гусиная голова.
0: Отрезал гуску, барыне подает.
6: Тебе дома сидеть, за домом глядеть, вот тебе гуска.
0: Отрезал лапки, подает сыновьям.
6: Вот вам по ножке топтать отцовские дорожки.
0: А дочерям по крылышку дал.
6: Вам с отцом, с матерью не век жить. Вырастите, полетите прочь, свое гнездо вить.
0: Остальное себе взял.
6: А мужик сер да глуп, мне голодать хлуп.
1: Хорошо, мужик гуся разделил и сам в обиде не остался.
0: Поднес стаканчик венца и велел дать два мешка муки бедному мужику. Услыхал про то богатый мужик, позавидовал бедняку. Зажарил 5 жирных гусей, принес барину, сам кланяется.
9: Не побрезгуй, ваша милость, принять на поклон от меня 5 кормленых гусей.
1: Спасибо, братец, спасибо. Сумел ты гусей подарить, сумей свой подарок промеж нас без обиды разделить. Коли разделишь без обиды, награжу, а не сумеешь разделить, велю на конюшне выпороть.
0: Стоит богатый мужик, прикидывает, и так, и сяк, никак ему 5 гусей между 6 человеками не разделить. Позвал барин бедняка.
1: Можешь ли 5 гусей промеж нас без обиды разделить?
6: А че не разделить?
0: Подает одного гуся барину с барыней.
6: Вас 2, и вот вам гусь. Теперь вас стал 3.
0: Другого гуся 2 сыновьям подал.
6: И вас теперь 3 стало.
0: 3-го подал 2 дочерям.
6: И вас стало 3.
0: 2 остальных гусей себе взял.
6: И нас стало 3. Никому не обидно?
1: Ну, молодец, мужик. Знал, как надо разделить. И себя не забыл.
8: Лиса и козел. Бежала лиса, но ворон зазевалась и попала в колодец. Воды в колодце было немного, утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет, идет козел, умная голова, идет, бородищей трясет, рожищем мотает. Заглянул от нечего делать в колодец, увидал там лису и спрашивает. «Что ты там, лисонька, поделываешь?»
10: «Отдыхаю, голубчик», — отвечает лиса. «Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно, да хорошо. Водицы холодненькой сколько хочешь, а козлу давно пить хочется». «Хороша ли вода-то?» — спрашивает козел. «Отличная!» — отвечает лиса. «Чистая, холодная, прыгай сюда, коли хочешь. Здесь обоим на место будет.
8: Прыгнул с дуру козел, чуть лисы не задавил. А она ему: «Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не умел, всю обрызгал!»
10: Вскочила лиса к козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца. Чуть было не пропал козел с голоду в колодце. На силу-то его отыскали и за рога вытащили.
0: Напуганные волки. Жили-были на одном дворе козел да баран. Жили между собою дружно, сено клок и тот пополам, а если вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник, каждый час на промысле, и где плохо лежит, тут у него и брюхо болит. Вот однажды лежат себе козел да баран и разговаривают между собою. Откуда ни возьмись, котишка-мурлышка, серый лобишка, идет да так жалостно плачет. Козел да баран и спрашивают: «Кот-коток, серенька-лобок, о чем ты плачешь, на трех ногах скачешь?» «Как мне не плакать? Била меня старая баба, била-била, уши выдирала, ноги поломала, да еще удавку припасала».
11: «А за какую вину такая тебе погибель?»
0: «Эх, зато погибель была, что себя не опознал, да сметанку слезал». И опять заплакал кот Мурлыка.
11: «Кот-коток, серый лобок, о чем ты еще плачешь?»
0: «Как не плакать? Баба меня била да приговаривала. Ко мне придет зять, где будет сметаны взять. За неволю придется колоть козла да барана».
11: Заревели козел и баран: «Ох ты, серый кот, бестолковый лоб! За что ты нас-то загубил? Мы тебя забодаем!»
0: Тут Мурлыка вину свою приносил и прощение просил. Они простили его и стали втроем думу думать, как быть и что делать. «А что, средний брат баран?» — спросил Мурлыка. «Крепок ли у тебя лоб? Попробуй-ка о ворота».
11: Барон с разбегу стукнулся о ворота лбом, покачнулись в ворота, да не отворились. Поднялся старший брат, мразище-козлище, разбежался, ударился, и ворота отворились.
0: Пыль столбом подымается, трава к земле преклоняется, бегут козел да баран, а за ними скачет на трех ногах кот серый лоб. Устал он и взмолился названным братьям: «Не ты, старший брат, не ты, средний брат, не оставьте меньшого братишку на съедение зверям».
11: Взял козел, посадил его на себя, и понеслись они опять по горам, по долам, по сыпучим пескам. Долго бежали, и день, и ночь, пока в ногах силы хватило. Вот пришло крутое крутище, станово-становище. Под тем крутищем скошенное поле. На том поле стога, что города стоят. Остановились козел, баран и кот отдыхать. А ночь была осенняя, холодная. «Где огня добыть?» — думают козел да баран. А Мурлышка уже добыл бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном стукнуться лбами. Стукнулись козел с бараном, да так крепко, что искры с глаз посыпались. Берестечка так и запылала.
0: «Ладно, — молвил серый кот, — теперь обогреемся». Да за словом и затопил сток сена. Не успели они путем обогреться, глядь, жалует незваный гость, мужик-серячок Михаил Иванович. «Пустите, — говорит, — обогреться да отдохнуть, что-то не можется». «Добро пожаловать, мужик-серячок, муравейничек! Откуда, брат, идешь?»
11: «Ходил на пасеку, да подрался с мужиками, оттого и хворь прикинулась. Иду к лисе лечиться».
0: Стали вчетвером темную ночь делить. Медведь под стогом, мурлыка на стогу, а козел с бараном у огня. «Идут! Семь волков серых, восьмой белый, и прямо к стогу. Фу-фу, — говорит белый волк, — не русским духом пахнет. Какой такой народ здесь? Давайте силу пытать». Заблеяли козел и баран со страху, а мурлышка такую речь повел. «Ах ты, белый волк, над волками князь, не серди нашего старшого, он, помилуй бог, сердит, как расходится, никому не сдобровать. Аль не видите у него бороды? В ней-то и сила. Бородой он зверей побивает, а рогами только кожу снимает. Лучше с честью подойдите да попросите. Хотим поиграть с твоим меньшим братишкой, что под стогом лежит». Волки на том козлу кланялись, обступили Мишку и стали его задирать. Вот он крепился, крепился, да как хватит на каждую лапу по волку. Запели они Лазаря, выбрались кое-как, да поджав хвосты, подавай бог ноги.
12: Орешек, знаете, но все же мы не привыкли отступать. Нам раздалось, его поможет киножурнал «Хочу все знать».
13: Конечно, мои дети, еще не все на свете, и это очень грустно, приходится признать.
14: Но было бы желание, придут к тебе и знания, за это вам ручается журнал «Хочу все знать».
15: Вы слушаете «Ретро-клуб». Интернет-радио со старых пластинок и магнитных лент.

0: мой маленький друг, добрый вечер. Я хочу рассказать тебе про настоящую дружбу между двумя маленькими, но преданными существами – черепахой и чайкой. А настоящая дружба встречается на свете не так уж часто. Нашу черепаху звали Симона, а чайку – Оливер. Наверное, если чайку зовут мужским именем Оливер, то правильнее было бы говорить о ней не чайка, а, скажем, чаек. Но ведь чаек – это совсем другое. Поэтому, чтобы не путаться, мы будем называть нашу чайку просто по имени Оливер. А вы, пожалуйста, запомните, что у него было две ноги, два крыла и очень острый клюв. Это нам пригодится. Оливер и Симона жили на маленьком островке в бурном море. На островке помещалось только толстое дерево с большими листьями, похожими на зонтики. Под зонтиками и жили наши герои. Не подумайте только, что они скучали на своем островке. Оливер, например, целыми днями без устали летал над морем, высматривал своими острыми глазками рыбу в волнах. А Симона целыми днями без устали пела. У нее, надо сказать, был красивый и нежный голосок. А когда она все же уставала петь, то с удовольствием ела капустные листья. Да-да, я забыл вам сказать, что на островке к тому же еще росла капуста. Как-то днем, когда солнце еще висело высоко над морем, мимо островка летел аист. Симона и Оливер его знали. Это был очень неприятный аист, неаккуратный и грубый, хотя имя у него было красивое – Чарли. Этот самый аист Чарли увидел Симону, которая тихонечко ела капустные листья у себя под деревом, и закричал во все горло: «Хо-хо-хо-хо! Наконец-то эта черепашка сидит одна! Наконец-то ее приятель летает где-то в другом месте! Возьму-ка я ее к себе домой и сварю-ка я из нее на завтра вкуснющий обед!»
1: «Вы, разумеется, шутите!» – тихо сказал Симона.
0: Но Чарли вовсе не шутил. Он кинулся вниз, схватил несчастную черепаху и улетел. Гнездо у Чарли было на зеленом острове в большом лесу. Очень неаккуратное гнездо, замусоренное. А в гнезде на самом видном месте стояла клетка. Туда злой Чарли и посадил Симону. «Вот подходящее место для черепашки», — сказал он. «Я накрошил тебе туда много капустных листьев, чтоб ты ела и толстела, ела и толстела, ведь я люблю только толстеньких черепашек». И с этими нехорошими словами Чарли запер клетку на замок, а сам улегся спать. Как раз в это время вернулся домой Оливер. Он сразу понял, что случилась беда, ведь Симона никогда не покидала островок, а сейчас ее не было ни под деревом, ни на капустной грядке. Тогда Оливер решил во что бы то ни стало найти Симону. Он летал над морем до самой ночи. Он осмотрел все острова поблизости и, наконец, добрался до зеленого острова. Там, пролетая над большим и темным лесом, он услышал грустную песенку, узнал знакомый голос. «Это Симона! Симона!» — обрадовался Оливер и полетел вниз. Да, это была Симона. Под огромной светящейся луной сидела она в тесной клетке,
1: А рядом на куче чьих-то перьев безмятежно похрапывал злодей Чарли. Симона увидела Оливера и чуть не закричала от радости. «Тш-ш-ш!» – прошептал Оливер. «Потерпи! Потерпи еще чуть-чуть! Сейчас я тебя освобожу!»
0: И он замахал своими большими крыльями, запрыгал на своих сильных ногах и своим острым клювом разогнул прутья железной клетки. Вы ведь, разумеется, не забыли, что клюв у него действительно был очень острым.
1: Симона пролезла сквозь прутья и оказалась на воле. «О, как я рада!» — сказала она тихо. Она вообще была очень тихой и застенчивой черепахой.
2: «Но как же мы теперь попадем домой?» – задумался Оливер. «Ведь ты не умеешь летать, а у меня не хватит сил донести тебя в клюве».
1: «Я придумала», – сказала Симона. «Видишь, вон те прутья и вон ту веревочку в гнезде. Давай построим из прутьев плот, привяжем к нему веревочку, ты полетишь впереди и будешь тянуть за собой плот, а я поплыву, как на пароходе». Так они сделали, построили плот и удрали прочь с зеленого острова, а глупый Чарли так и не проснулся. Разве он мог себе представить, что Оливер спасет Симону, что настоящие друзья в беде всегда вместе? Когда они приплыли домой, то долго еще сидели на берегу у капустной грядки и смотрели в морскую даль. Им было что сказать друг другу. Честное слово. И если теперь когда-нибудь вам случится проплывать мимо маленького островка в море, не удивляйтесь, если услышите, как кто-то поет красивую и чуть-чуть печальную песню. Это, конечно, поет черепаха Симона для своего настоящего друга Оливера. Так кончается сказка английского писателя Дональда Биссетта «Два друга». Перевела сказку для тебя Марина Потоцкая. Вот и все на сегодня. До свидания.

0: Давным-давно это было. Так давно никто и не упомнит. Тогда во временах года не было никакого порядка. А братья-месяцы только спорили, кому за кем идти. От этого весь год владычицей на земле была зима. Только когда она засыпала на неделю-другую, оживали поля и леса. Но просыпалась зима, и конец теплу да радостям. Снова снег да мороз. Птицы кто на юг улетал, кто до смерти замерз. А те, что уцелели, жизни не рады. И вот однажды пришел на землю апрель. Решил он одолеть вечную зиму, устроить настоящую весну, самую первую. Пришел апрель и крикнул:
1: «Эй, зима, пошла прочь! Поцарствовала и хватит!»
2: «А ты кто такой, чтобы мне приказывать?»
1: «Я месяц апрель, так повелел сам год. Когда весна наступает, зима на север идет».
2: «Знать ничего не знаю. Вот я тебя вьюгой да морозом».
1: «Ишь, испугала седая колдунья. Выходи на честный бой».
0: И началась тут битва. Да такая жаркая, что снег на полях стал таять, ручейки побежали. На апрель-то был один, а старухе зиме помощники помогали. Колючие метели да крепкие морозы. И одолела зима. Заморозила ручьи, закрыла снегом поля, отступил апрель. Но на другой год опять вратился с зимой биться. Только на этот раз позвал он помощников.
1: «Эй вы, синицы-сестрицы, пока я с зимой буду биться, кричите во всю мочь, мол, над головой уже синее небо».
3: «Это мы умеем».
1: «А вы, дятлы, будете у меня барабанщиками. Сумеете?»
4: «Дело не хитрое. Клювы у нас, будь здоров. Найдем звонкие сучки, так забарабаним. По всему лесу гул пойдет».
1: «Вы, грачи, как услышите, что синицы небесную синь славят, как дятлы сигнал к атаке подадут, кричите «Ура!»
5: «Кра! Кра! Кра! Кра! Кра! Кра!»
1: «И ты, Тетерев, коль тебе зима надоела, тоже берись за дело. Очень у вас песни подходящие. То вы бурлите, словно ручьи, то шипите, будто сугроб рушится».
6: «Бу-бу-бу-бу-бу-бу, будет сделано! Мы все одно станем твердить: бу-бу-бу-бу-бу, будет весна! Кыш, зима, кыш!
0: И опять закипела битва. И тут прилетел бородатый лесной великан, глухарь. Он от зимы прятался в такой глухомани, что и не слыхал про то, что весна близко. Одно слово – глухарь. Однако проведал и он про великую битву.
7: «А может, я тебе, апрель, в помощники сгожусь?»
1: «Мне бы такую помощь, чтобы не дать зиме в темноте силами собраться, чтобы ее еще до утра напугать».
7: «Это можно. Уж зиме пригрожу, напущу страху. Ты только послушай, какие мы, глухари, песни поем».

0: Тики-тики-тики-тики. Словно бы кто-то ножом по дереву постукивает. А потом чижи-жи. Будто камень ножик точит. Знатно. Вот ты, глухарь, и начнешь завтра битву.
1: Еще затемно завели глухари-помощники свою песню. Услышала зима, враги ножами по лесу тюкают, пробуют, острыли, а потом на камнях точат. И кинулась зима искать чищобе дерзких помощников. Пока искала-плутала, силы растеряла. А тут рассвет занялся, синицы зазвенели, дятлы забарабанили, грачи закричали, тетерева забормотали. А апрель умылся студеной водой, взял у солнца раскаленные золотые стрелы да копья и кинулся на злодейку. Полетели от седой колдуньи снежные клочья, полетели и тотчас растаяли. Обернулась зима белым туманом, а разгоряченный апрель подул, и от его дыхания исчез, растворился туман. Нет зимы, пропала, будто и не бывало. Тут и сама весна красна пожаловала. Спасибо, апрель, отворил мне дверь. Буду всегда с тобой теперь.

0: все радовались солнцу, кроме трех белых фигур, которые жили на краю села. Это были снеговики. Большой снеговик, снежная баба и снеговик-озорник. Их слепили зимой. И вот они узнали от ребят, что придет солнце, и оно может их растопить.
1: А что же нам тогда делать?
2: А какое оно, это солнышко?
3: Ой, я не могу тебе сказать. Я его никогда не видел.
1: Ну и как только этому солнцу не стыдно. Но чего ему от нас нужно?
2: Ага.
1: Ну что мы ему сделали?
2: Что?
1: Оно нас даже не знает. Ну зачем ему нас губить?
2: А если нам попросить, чтобы оно не приходило?
3: Нельзя.
2: Чего?
3: Мы даже не знаем, где оно живет.
2: Ну, так давайте искать его. Я пошел.
1: Ну, постой. Ну, а что, если и в самом деле...
2: Ну, идем искать солнышко, да?
3: Ну, что ж. Может быть, солнышко вовсе не такое злое. Может быть, оно поймет нас и пойдет куда-нибудь... в другое место, даст нам немного пожить. Пошли.
2: Я пойду впереди всех. Я маленький, я везде пройду. А вы идите за мной. Я пойду к солнышку и скажу ему два слова. Не приходи.
1: Ну что ты?
2: Что?
1: Озорник ты. Ну разве можно к солнцу близко подходить, ну? Слышал, что ребята говорили?
2: Что?
1: Солнце-то горячее. Возьмет и растопит тебя.
3: Я самый большой. Я пойду впереди.
1: Нет. Близко никто не подойдет. Мы просто вот покричим солнцу и расскажем ему о нашей беде.
0: И вот снеговики, один большой, другой поменьше, а третий совсем маленький, двинулись в путь искать солнце. Но сколько они ни ходили по улицам села, так и не нашли. Пошли они в поле, но и в поле солнца не было. Тогда они пошли еще дальше. Шли и, наконец, оказались в лесу.
2: Ой, кто это? Может, это солнце стучит?
3: Нет. Разве ты не видишь?
2: Это птица. Ух ты, какая красивая. Никогда таких птиц не видел. Красные чепчики, пестрые шубки. А почему у тебя такой длинный нос?
4: Нос? А это для того маленький озорник, чтобы долбить кору деревьев.
3: А как тебя зовут?
4: Дятел. Мастер Дятел. А вы куда собрались, добрые снеговики?
3: Да вот, хотим отыскать солнышко.
4: Очень приятно слышать, мои милые. Найдите его поскорее и скажите, пусть поторопится. Сейчас же сюда пожалует.
3: Как так? Ты его не боишься?
4: Я морозов боюсь. Из-за них все букашки, козявки попрятались. Мертвым сном спят, на свет не вылезают. Уж и не помню, с каких пор у меня ни одного червячка во рту не было. Идите скорее, скажите солнцу так. Коли не поторопится, завтра на заре мастеру Дятлу конец.
0: Огорчились снеговики, но надо идти дальше. Шли они, шли и попали в самую чащу леса.
2: Ой, какие тут ветки! Не пройти!
3: Вперед, смелее!
0: Но не успели они сделать и нескольких шагов, как увидели какого-то проворного маленького зверька с длинным пушистым хвостом. Он все время так быстро перепрыгивал с ветки на ветку и с вершины деревьев на землю, что самый маленький снеговик не выдержал и погнался за ним.
2: Эй, постой! Постой, пушистенький! Ты не солнце?
3: Скажи нам, пожалуйста, кто ты?
1: И как тебя зовут? И отчего ты так резвишься и прыгаешь, а?
5: Я маленькая белочка. А прыгаю я потому, что у меня нет больше терпения ждать солнышка.
3: Как так?
1: Разве ты его не боишься?
5: Бояться солнышка? А, я так жду его.
1: Ждешь?
5: Ну да. Кладовая моей мамы белки совсем опустела. И мы напрасно ищем желуди и еловой шишки. Все покрыто снегом. Только солнце может спасти нас.
1: Тебе хочется, чтобы оно поскорее пришло?
5: Ну, конечно. Если вы его повстречаете, скажите ему, чтобы больше не опаздывало. А не то завтра к полудню мы все умрем с голоду.
1: Да как же так, как же так?
3: Ну, некогда, некогда нам, пошли.
0: И вот мои снеговики опять шагают по снегу. Долго ли им еще идти? О, как они устали! Вдруг из-за сугроба показались два уха. Два длинных, дрожащих уха.
1: Вот это, наверное, солнце.
3: Не подходи к нему близко. Не подходи. Пусти лучше меня.
1: Только осторожно, осторожно, не так близко.
3: Ваше Величество, мы мирные снеговики. Будьте добры, выйдите из-за сугроба. Нам надо с вами поговорить.
6: Если вы хотите мне что-нибудь сказать, подойдите ко мне поближе.
1: Ваше Величество, извините, мы не можем.
6: Не можете? Почему это?
1: А мы вас боимся.
6: А я вас тоже боюсь.
1: Боишься?
6: Да.
1: Боишься?
6: Боюсь.
1: Так, так, так, так, так. Солнце нас боится.
3: Нет, это не солнце, а трусливый зайка.
1: Я слышала, только он один так всего боится.
7: Эй, чего ты там прячешься?
6: Да я не прячусь. Я снег лапками рою. Может, какой-нибудь старый корешок попадется, с голоду умираю. Все молодые росточки давно объел, погрыз. Ох-ох-ох, если не придет солнышко, завтра к закату не будет зайки-трусишки.
1: Что ж теперь делать-то?
3: Что делать-то? Идти дальше.
0: И снова двинулись в путь снеговики. Прошли немного, слышит:
1: ох, ох, у меня все тело болит.
3: Как много снега навалило.
1: Боюсь.
3: Боюсь, мои ветки обломают.
0: Это деревья между собой переговариваются. Одни голоса тоненькие, другие грубые. И все как один жалуются: погибаем, погибаем. Весна, солнышко красное, где вы? Почему не идете? Почему медлите? Остановились снежные человечки, задумались, постояли, постояли, не говоря ни слова, повернули все обратно к селу. Вот уж они у самой околицы. Вдруг видят, сидит на дереве какая-то большая черная птица.
8: А это ночью по селу шатается. Откуда вы? Откуда вы?
3: А тебе какое дело? Хоть ты-то нас не расстраивай.
8: Я вас узнала, я вас узнала. Вы снеговики, вы солнце искали. И что же, нашли, нашли?
3: В том-то и дело, что не нашли.
1: Да нет его нигде.
8: В самом деле, ну так знаете же, я ворона, старая мудрая ворона. И живу я в трубе на крыше, там мое гнездо. Я многое знаю, знаю и где солнце живет.
1: Ну, скажи скорее.
8: солнце вон там, за вершиной большой горы, за вершиной большой горы.
3: И туда можно добраться?
8: Можно, можно.
3: А как бы нам до него добраться?
8: Вам будет трудновато, трудновато. Туда только на крыльях слетать можно, на крыльях.
3: Понимаешь, воронушка, мы сейчас весь лес прошли, встретили дятла, белочку, зайчишку, слышали разговор деревьев. И знаешь, о чем они говорили? Не могут они без солнышка жить. Ждут его, не дождутся.
8: А ты как думал?
3: Ну, как тут быть? Надо, наверное, помочь им. Помрут ведь.
9: Так надо попросить солнце, чтоб оно скорее пришло.
0: Что ты, снеговичок? Что же с вами будет, коли солнце придет? Ведь тогда весна придет, и все вырастаете.
3: Что ж поделаешь? Так видно, надо.
1: Надо, надо. Сделай милость, воронушка. Слетай к солнышку, передай ему, что коли оно помешкает, не придет, ну весь лес погибнет.
0: И утром все проснулись от того, что яркие лучи солнца так и били в глаза. На дворе было тепло, таял снег. Запели веселую песенку овсянки, подхватили синицы, а там, где были снеговики, я увидел три нежных голубых подснежника. Один побольше,

0: Ретро-клуб представляет легендарные голоса и программы радио.
1: Хорошо, если после 20 лет работы летчиком ты к 40 годам все еще испытываешь удовольствие от полета. Хорошо, если ты еще можешь радоваться тому, как артистически точно посадил машину. Чуть-чуть отожмешь ручку, поднимешь легко облачко пыли и плавно отвоюешь последний дюйм.

0: им над землей. Но с полетами было покончено. Ему стукнуло 43. Так он и остался с пустыми руками, если не считать равнодушной жены, которой он не был нужен, до 10-летнего сына, родившегося слишком поздно, и, как понимал Бен где-то в глубине души, чужого им обоим, одинокого, неприкаянного ребенка, который в 10 лет понимал, что мать им не интересуется, а отец, посторонний человек, не знающий, о чем с ним говорить, резко и немногословный в те редкие минуты, когда они бывали вместе. Вот и эта минута была ничем не лучше других. Бен взял с собой мальчика на Остер, который бешено мотало на высоте в 2000 футов над побережьем Красного моря, и ждал, что мальчишку вот-вот укачает. «Боишься?» Маленький Остер безжалостно кидало в накаленном воздухе из стороны в сторону. Но перепуганный мальчишка все же не терялся и, отчаянно посасывая леденец, разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт. «Немножко», — ответил мальчик тихим и застенчивым голоском, не похожим на грубоватые голоса американских ребят. «От этих толчков самолет не сломается?» Бен не умел успокаивать сына. Он сказал правду. «Если за машиной не следить, она непременно сломается». «А это...» — начал было мальчик, но его здорово тошнило, и он не мог продолжать. «Это в порядке», — с раздражением сказал отец. «Вполне годный самолет». Мальчик опустил голову и тихонько заплакал. Бен пожалел, что взял с собой сына. Все великодушные порывы всегда у них в семье кончались неудачей. Им обоим давно не хватало этого чувства сухой, плаксивой, провинциальной матери и резкому, вспыльчивому отцу. Бен как-то попробовал во время одного из редких приступов великодушия поучить мальчика править самолетом. И хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик доводил его до слез. «Не плачь!» — приказал ему теперь Бен. «Нечего тебе плакать! Подними голову! Слышишь, Дэви? Подними сейчас же!» Но Дэви сидел, опустив голову, а Бен все больше и больше жалел, что взял его, и уныло поглядывал на расстилающуюся под крылом самолета огромную бесплодную пустыню побережья Красного моря. «Сядь прямо», — сказал он Дэви, «если хочешь научиться, как идти на посадку». Бену приходилось быть точным. Голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было 100 миль, а вокруг... мертвая пустыня. «Все дело в том, чтобы правильно рассчитать», — сказал Бен. «Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было 6 дюймов. Не фут и не 3, а ровно 6 дюймов. Если выше, ты стукнешься при посадке, самолет будет поврежден. Слишком низко — попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме». Дэви кивнул. Он уже это знал. Он видел, как в Эльбабе, где они брали на прокат машину, однажды перевернулся такой Остер. Ученик, который на нем летал, был убит. «Видишь?» — закричал отец. 6 дюймов! Когда он начнет садиться, я беру назад ручку, я тяну ее на себя. Вот!» — сказал он. И самолет коснулся земли мягко, как снежинка. Последний дюйм. Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза. Нос самолета задрался кверху, и тормоза не дали ему окунуться в воду. До нее оставалось 6 или 7 футов. Два летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, назвали ее Акульей. Не из-за ее формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали сюда из Красного моря, гоняясь за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежище. Бен и прилетел-то сюда из-за акул. А теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчишке и время от времени только давал ему распоряжение помочь при разгрузке, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты и всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер. «А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит?» — спросил его Дэви. Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик, но все же, услышав вопрос, покачал головой. «Никто! Никто не может сюда попасть иначе, как на легком самолете. Принеси мне 2 зеленых мешка, которые стоят в машине, и прикрывай голову от солнца. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар». Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал отца, голос у него сразу становился угрюмым. Он заранее ожидал резкого ответа. Теперь мальчик и не пытался продолжать разговор и молча выполнял, что ему приказывали. На спине у Бена был тяжелый акваланг. 2 его цилиндра со сжатым воздухом весом в 20 килограммов позволят ему пробыть больше часа на глубине в 30 футов. Глубже опускаться и не надо. Акулы этого не делают. «Не кидай воду камней», — сказал отец, поднимая цилиндрический водонепроницаемый киноаппарат и стирая песок с его рукоятки. «Не то всех рыб поблизости перепугаешь, даже акул. Дай мне маску». Дэви передал ему маску со стеклянным забралом. «Меня не будет 20 минут. Потом я поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце стоит уже высоко. Ты пока что обложи камнями оба колеса самолета и посиди под одним из крыльев в тени. Понял?» «Да», — сказал Дэви. Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так, как разговаривал с женой, чье равнодушие всегда вызывало его на резкий и повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонница их обоих. «А кто-нибудь знает, что мы здесь?» — спросил Дэви.
1: «Почему ты спрашиваешь?»
0: «Не знаю. Просто так».
1: «Никто не знает, что мы здесь».
0: «А нас могут найти?»
1: Бен подумал, что мальчик боится, не изобличат ли их в чем-нибудь недозволенном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным. «Нет, нас не найдут».
0: «Неужели никто не знает о нас?» — тревожно спросил мальчик.
1: «Я же говорю, что нет», — с раздражением ответил отец.
0: Но он вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит невозможность поимки. Он просто боится остаться один.
1: «Ты не бойся», — проговорил Бен грубовато. «Ничего с тобой не случится».
0: «Поднимается ветер», — сказал Дэви, как всегда, тихо и слишком серьезно.
1: «Знаю. Я пробуду под водой всего 30 минут, потом поднимусь, заряжу новую пленку и опущусь еще 10 минут. Найди, чем бы тебе покуда заняться. Напрасно ты не взял с собой удочки». «И обо мне не беспокойся», — приказал он мальчику, входя в воду.
0: Бен взял в рот трубку, скрылся под водой, опустив к низу киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно. Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца. Под водой ничего не было видно, и в раскаленной тишине, в одиночестве, о котором он не жалел, хотя вдруг его остро почувствовал, мальчик раздумывал, что же с ним будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины. А в это время Бен, прижавшись спиной к кораллу, мучился с клапаном, регулирующим подачу воздуха. Он опустился не глубоко, не больше, чем на 20 футов. Но клапан работал неравномерно, ему приходилось с усилием втягивать воздух. А это было изнурительно и небезопасно. Он почувствовал, что сделал большую глупость, взявшись за такую работу. Он был хорошим летчиком по неразведанным трассам, а вовсе не каким-нибудь авантюристом, который рад погоняться за акулами с подводным киноаппаратом. И все-таки ему повезло, что он получил хоть эту работу. Телевизионная компания платила Бену по $1000 за каждые 500 метров фильма об акулах. Ему дали на прокат аппаратуру, а он нанял маленький остров в египетской летной школе. Но этот полет был последним. Телевизионная компания сообщила, что у нее запаса отснятой пленки хватит очень надолго. Поэтому его работа подходила к концу, и у него больше не было причин оставаться в Египте. Он теперь уже наверняка отвезет мальчика к матери, а потом поищет работы в Канаде. А вдруг там что-нибудь подвернется, если, конечно, выпадет удача, и он сумеет скрыть свои годы. Бен погрузился в воду вместе с приманкой из конины. Приманку он положил на хорошо освещенную коралловую ветку, а камеру установил на выступе. Потом он крепко привязал телефонным проводом мясо к кораллу, чтобы акулам труднее было его отодрать. Покончив с этим, Бен отступил в небольшую выемку, которая находилась всего в 10 футах от приманки, чтобы обезопасить себя со спины. Он знал, что ждать акул придется недолго. Акулы пришли сразу же, учуяв запах крови. Бен замер, а когда выдыхал воздух, то прижимал клапан к кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха не спугнули акул. «Подходите поближе», — тихонько подзадаривал он рыб. Но ими не требовалось приглашение. Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла крупная пятнистая акула-кошка, а за ней две или три акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками. Они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. Подойдя к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски. Он заснял на пленку все. Приближение акул к цели, какую-то деревянную манеру разевать пасть, словно у них болели зубы. Жадный, пакостный укус. Самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни. «Ух, вы гады!» — сказал он, не разжимая губ. Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться. Они пришли снова, хотя ролик его пленки был уже почти весь отснят. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить камеру и вернуться поскорее назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настороженная акула-кошка плывет прямо на него. «Пошла! Пошла! Пошла!» – заорал Бен в трубку. Кошка на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только в это мгновение он заметил, что у него руки и грудь измазаны кровью от лошадиного мяса. Бен проклял свою глупость, но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом. У кошки был выигрыш во времени, и камера едва по ней скользнула. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками. Кровь его в несколько мгновений замутила воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами, Бен пятился назад, ощущая, как его резануло по ногам. Судорожные движения запутали его в ветвистых зарослях. Он держал трубку правой рукой, боясь ее выронить,
1: И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перекувырнулся назад. Бен ударился спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и весь в крови мешком свалился на песок. Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил все, что случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания и что произошло потом. Все теперь, казалось, было уже не в его власти. «Дэви! Дэви!» — закричал он. Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но в глазах Бена стояла мгла. Он знал, что еще не прошел шок. Но вот он увидел ребенка. Его полное ужаса, склоненное к нему лицо, и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Двигаться он почти не мог. «Что мне делать?» — кричал Дэви. «Видишь, что с тобой случилось?» Бен закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Он знал, что не сможет больше вести самолет. Руки горели, как в огне, и были тяжелы, как свинец. Ноги не двигались, а голова была, как в тумане. «Дэви», — еле-еле выговорил Бен закрытыми глазами, — «что у меня с ногами?»
2: «У тебя руки!» — услышал он невнятный голос Дэви. «Руки все изрезаны! Просто ужас!»
1: «Знаю», — зло сказал Бен, не разжимая зубов. «А что у меня с ногами?»
2: «Все в крови! Изрезаны тоже».
1: «Сильно?»
2: «Да, но не так, как руки». «Что мне делать?»
1: «Послушай, мальчик», — продолжал он с усилием, — «я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять потеряю сознание. Перебинтуй мне руки, чтобы я не терял слишком много крови. Приведи в порядок ноги и вытащи меня из акваланга. Он меня душит».
2: «Я старался тебя вытащить», — сказал Дэви упавшим голосом. «Не могу. Не знаю, как».
1: «Тебе надо меня вытащить. Ясно?» — прикрикнул Бен по обычной своей манере, но тут же понял, что единственная надежда спастись и мальчику, и ему — это заставить Дэви самостоятельно думать. Уверенно делать то, что он должен сделать. Надо как-то внушить это мальчику.
0: «Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять. Слышишь?»
1: Бен едва слышал себя сам и на секунду даже забыл о боли. «Тебе, бедняга, придется все делать самому. Так уж получилось.
0: Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. На это не надо обращать внимания. Понял?»
2: «Да».
1: Дэви перевязывал левую руку и не слушал его. «Молодчина». Бену хотелось приободрить ребенка, но ему это не очень удалось. Он еще не знал, как подойти к мальчику, но понимал, что это необходимо. Десятилетнему ребенку предстояло выполнить дело нечеловеческой трудности, если он хочет выжить. Но все должно идти по порядку.
0: «Достань у меня из-за пояса нож», — сказал Бен,
1: «и перережь все ремешки акваланга». Сам он не успел пустить в ход нож.
0: Пользуйся тонкой пилкой. Так будет быстрее. Не порежься.
2: Хорошо, сказал Дэви, вставая. Он поглядел на свои вымазанные в крови руки и позеленел. Если сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней. Я его расстегнул.
0: Ладно, постараюсь. Бен приподнял голову и сам удивился, как трудно ему даже пошевелиться. Попытка двинуть шею снова довела его до обморока. На этот раз он провалился в черную бездну мучительной боли, которая, казалось, никогда не кончится. Он медленно пришел в себя и почувствовал какое-то облегчение. «Это ты, Дэви?» — спросил он откуда-то издалека.
2: «Я снял с тебя акваланг», — услышал он дрожащий голос мальчика. «Но у тебя по ногам все еще течет кровь».
0: «Не обращай внимания на ноги», — сказал Бен, открывая глаза. Он приподнялся, чтобы посмотреть, в каком он виде, но побоялся снова потерять сознание. Он знал, что не сможет сесть, а тем более встать на ноги. И теперь, когда мальчик перевязал ему руки, верхняя половина туловища у него тоже была скована. Худшее было еще впереди, и ему надо было все обдумать. Единственной надеждой спасти мальчика был самолет, и Дэви должен будет его вести. Не было ни другой надежды, ни другого выхода. Но прежде надо было все как следует поразмыслить. Мальчика нельзя пугать. Если Дэви сказать, что ему придется вести самолет, он придет в ужас. Надо хорошенько подумать, как об этом сказать мальчику. Как внушить ему эту мысль, убедить ее выполнить, пусть даже безотчетно. Надо было ощупью найти дорогу к объятому страхом незрелому сознанию ребенка. Бен пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует в него не вглядывался. «Он, кажется, парень развитой», — подумал Бен, удивляясь странному ходу своих мыслей. Этот мальчик с серьезным личиком был чем-то похож на него самого. За детскими чертами скрывался, может быть, жесткий и даже необузданный характер. Но бледное, чуть широкое лицо выглядело сейчас несчастным. А когда Дэви заметил пристальный взгляд отца, он отвернулся и заплакал.
1: «Ничего, малыш», — произнес Бен с трудом, — «теперь уже ничего».
2: «Ты умрешь?» — спросил Дэви.
1: «Разве я уж так плохо?» — спросил Бен, не подумав.
2: «Да!» — ответил Дэви сквозь слезы.
0: Бен понял, что сделал ошибку и что ему нельзя говорить с мальчиком, не обдумывая каждого своего слова.
1: «Я шучу», — сказал он. «Не придавай значения тому, что из меня здорово течет кровь. Твой старик бывал в таких переделках уже не раз и не два». Он упорно думал о своем, стараясь снова не потерять сознание. «Знаешь, что мы с тобой сделаем? Возьми большое полотенце и расстели его возле меня, а я на него перекачусь, и мы кое-как доберемся до самолета. Идет?»
2: «Я не смогу тебя втащить в машину», — сказал мальчик.
0: В его голосе звучало уныние.
2: «Ах», —
0: сказал Бен, стараясь говорить как можно мягче, хотя это было для него пыткой.
1: «Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Тебе, наверное, пить хочется, а воды-то и нет, а?»
2: «Нет, я не хочу пить». Дэви расстелил возле него полотенце. Бен дернулся на бок. Ему показалось, что у него
1: разорвались на части руки и грудь, и ноги, но ему удалось лечь на полотенце спиной, упершись пятками в песок, и сознание он не потерял. «Теперь тащи меня к самолету», — едва слышно проговорил Бен. «Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. На толчки не обращай внимания. Главное, поскорее добраться».
2: «Как же ты сможешь вести самолет?» — спросил его сверху Дэви.
1: Бен закрыл глаза. Он хотел представить себе, что переживает сейчас сын. «Мальчик не должен знать, что машину придется вести ему», — думал он. «Такая мысль перепугает его насмерть».
0: «Этот маленький Остер летает сам», — сказал он. «Стоит только положить его на курс, а это нетрудно».
2: «Но ты же не можешь двинуть рукой, да и глаз совсем не открываешь».
1: «А ты об этом не думай. Я могу летать вслепую, а управлять коленями. Давай двигаться. Ну, тащи».
0: Он поглядел на небо и заметил, что становится поздно, и поднимается ветер. Это поможет самолету взлететь, если, конечно, они сумеют вырулить против ветра. Но ветер будет встречный до самого Каира, а горючего в обрез. Он надеялся всей душой, что не задует Хамсин, слепящий песчаный ветер пустыни. Ему следовало быть предусмотрительнее, запастись долговременным прогнозом погоды. Вот что получается, когда становишься воздушным извозчиком. Либо ты слишком осторожен, либо действуешь без оглядки. На этот раз, что случалось с ним нечасто, он был неосторожен сначала и до самого конца.
1: Долго взбирались они по склону. Дэви тащил, а Бен отталкивался пятками, мгновенно теряя сознание и медленно приходя в себя. Два раза он срывался вниз, но, наконец, они добрались до самолета. Ему удалось даже сесть, прислонившись к хвостовой части машины, и оглядеться. Но сидеть было чистым адом, а обмороки все учащались. Все его тело, казалось, теперь раздирали на дыбе. «Как дела?» — спросил он у мальчика. Тот задыхался, изнемогая от напряжения. «Ты, видно, совсем измучился?»
2: «Нет!» — крикнул Дэви с яростью. «Я не устал!»
1: Тон его удивил Бена. Он никогда еще не слышал в голосе мальчика ни протеста, ни тем более ярости. Оказывается, лицо его сына могло скрывать эти чувства. Неужели можно годами жить с сыном и не разглядеть его лица? Но сейчас он не мог позволить себе раздумывать об этом. Сейчас он был в полном сознании, но дух захватывал от приступов боли. Шок проходил. Правда, он совсем ослабел, чувствовал, как из его левой руки сочится кровь, и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни даже пальцами, если у него еще остались пальцы. Дэви самому придется поднять самолет в воздух, вести его и посадить на землю. «Теперь, — сказал он, с трудом ворочая пересохшим языком, — надо навалить камней у дверцы самолета». Передохнув, он продолжал. «Если навалить их повыше, ты как-нибудь сумеешь втащить меня в кабину. Возьми камни из-под колес». Дэви сразу взялся за дело. Он стал складывать обломки кораллов у левой дверцы со стороны сиденья пилота.
0: «Не у этой дверцы», — осторожно сказал Бен. «У другой. Если я полезу с этой стороны, мне помешает рулевое управление. Мальчик кинул на него подозрительный взгляд и тут же с ожесточением снова принялся за работу. Когда он пробовал поднимать слишком тяжелые глыбы, Бен говорил ему, чтобы он не напрягался. «В жизни можно сделать все, что угодно, Дэви», — произнес он слабым голосом, — «если не надорвешься. Не надрывайся». Он не помнил, чтобы раньше давал сыну такие советы. «Да, но ведь скоро стемнеет», — сказал Дэви, когда кончил работу.
3: «Стемнеет?» — открыл глаза Бен.
0: Было непонятно, то ли он задремал, то ли опять потерял сознание.
3: «Это не сумерки. Это Дулхамсин».
0: «Мы не можем лететь», — сказал мальчик. «Ты не сумеешь вести самолет. Лучше и не пытайся».
3: «Ах», — сказал Бен с той нарочитой мягкостью, от которой ему делалось еще грустнее.
0: «Ветер сам отнесет нас домой». Ветер мог отнести их куда угодно, только не домой. А если он задует слишком сильно, они не увидят под собой ни посадочных знаков, ни аэродрома, ничего.
3: «Пошли», — снова сказал он мальчику. И тот опять принялся тащить его, а Бен начал отталкиваться, пока не очутился на самодельной ступеньке из коралловой глыбы у дверцы.
0: Теперь оставалось самое трудное. Но отдыхать не было времени. «Обвяжи мне грудь полотенцем, лезь в самолет и тащи, а я буду отталкиваться ногами».
3: Эх, если бы он мог двигать ногами. Видно, что-нибудь случилось у него с позвоночником. Он уже почти не сомневался, что в конце концов все-таки умрет.
0: Важно было выжить до Каира и показать мальчику, как посадить самолет.
3: Этого будет достаточно. На это он ставил единственную свою ставку. Это был самый дальний его прицел. И эта надежда помогла ему забраться в самолет. Он вполз в машину, согнувшись, полусидя, почти без сознания. Потом он попытался сказать мальчику, что надо делать, но не смог произнести ни слова.
0: Мальчик охватил страх. Повернув к нему голову, Бен это почувствовал и сделал еще одно усилие.
3: «Ты не видел? Я вытащил из воды киноаппарат. Или оставил его в море?»
0: «Он внизу, у самой воды».
3: «Ступай, принеси его и маленькую сумку с пленкой».
0: Бен почувствовал, как накренился самолет, когда Дэвис, прыгнув на землю, побежал за аппаратом. Он снова подождал, на этот раз уже дольше, чтобы к нему вернулось сознание.
3: Надо было вникнуть в психологию этого бледного, молчаливого, настороженного и слишком послушного мальчика. Ах, если бы он знал его получше.
0: Бен не помнил, когда он плакал, но теперь вдруг почувствовал на глазах беспричинные слезы.
3: Нет, он не намерен сдаваться ни за что.
0: «Расклеился твой старик, а?» — сказал Бен. И даже почувствовал легкое удовольствие от этой откровенности. Дело шло на лад. Он нащупывал путь к сердцу мальчика.
3: «Теперь слушай». Он снова ушел далеко-далеко, а потом вернулся. «Придется тебе взяться за дело самому, Дэви. Ничего не поделаешь. Слушай,
2: Колеса свободны? Да, я убрал все камни.
0: Дэви сидел, сжав зубы. Что это нас потряхивает?
2: Ветер.
0: О ветре он позабыл. Вот что надо сделать, Дэви, сказал он медленно. Потяни рычаг газа на дюйм, не больше. Сразу, сейчас. Поставь всю ступню на педаль. Хорошо, молодец. Теперь поверни черный выключатель с моей стороны. Отлично. Теперь нажми ту кнопку, а когда мотор заработает, потянешь рычаг еще немного. Стой! Когда мотор заработает, поставь ногу на левую педаль. Включи мотор до отказа и развернись против ветра. Слышишь?
2: Это я могу, сказал мальчик, и Бену показалось, что он услышал в его голосе резкую ноту нетерпения, чем-то напоминавшую его собственный голос.
0: Здорово дует ветер, добавил мальчик. Слишком сильно. Мне это не нравится.
1: Когда будешь выруливать против ветра, отдай вперед ручку. Начинай. Запускай мотор.
2: Он почувствовал, что Дэви перегнулся через него и включил стартер. И услышал, как чихнул мотор.
0: Ах, только бы он не слишком сильно передвинул ручку, пока мотор не заработает. Сделал. Ей-богу, сделал, подумал Бен, когда мотор заработал. Он кивнул. И ему сразу же стало дурно от напряжения. Бен понял, что мальчик дает газ и пытается развернуть самолет. А потом его всего словно поглотил какой-то мучительный шум. Он почувствовал толчки, попробовал поднять руки, но не смог. И пришел в себя от слишком сильного рева мотора.
1: «Сбавь газ!»
0: «Сбавь газ!» – закричал он как можно громче.
2: «Ладно, но ветер не дает мне развернуться!»
1: «Мы встали против ветра!»
2: «Ты повернул против ветра!» «Да, но ветер нас опрокинет!» Он чувствовал, как самолет раскачивается во все стороны. Попытался выглянуть, но поле его зрения было так мало, что ему приходилось целиком полагаться на мальчика.
0: «Освободи ручной тормоз!» — сказал Бен. О нем он забыл.
2: «Готово!» — откликнулся Дэви. «Я его отпустил».
1: «Ну да, отпустил. Разве я не вижу, старый дурак?» — выругал себя Бен.
2: Тут он вспомнил, что его не слышно из-за шума мотора и что надо кричать.
1: «Слушай дальше. Это совсем просто.
2: Тяни рычаг и держи ручку посередине. Если машина будет подскакивать, ничего, понял? Замедли ход и держи прямо. Держи ее против ветра. Не бери на себя ручки, пока я не скажу. Действуй, не бойся ветра».
0: Он пришел в себя. Они только что оторвались от земли. Мальчик послушно держал ручку и не дергал ее к себе.
2: Они еле-еле перевалили через дюны, и Бен понял, что от мальчика потребовалось немало мужества, чтобы от страха не рвануть ручку. Резкий порыв ветра уверенно подхватил самолет, но затем он провалился в яму, и Бену стало мучительно плохо.
0: «Поднимись на 3000 футов, там будет спокойнее!» — крикнул он, глядя на спидометр. И, пытаясь на нем сосредоточиться, он снова погрузился в темноту, полную боли.
1: Его привело в себя чихание мотора. Было тихо. Ветра больше не было, он остался где-то внизу. Но Бен слышал, как тяжело дышит, и вот-вот сдаст мотор.
2: «Что-то случилось!» — кричал Дэви. «Слушай, проснись! Что случилось?»
1: «Подними рычаг смеси!»
2: Дэви не понял, что нужно сделать, а Бен не сумел этого ему вовремя показать. Он неуклюже повернул голову, поддел щекой и подбородком рукоятку и приподнял ее на дюйм.
0: Он услышал, как мотор чихнул, дал выхлоп и снова заработал. «Куда лететь?» — снова спросил Дэви. «Почему ты мне не говоришь? Куда лететь?»
1: При таком неверном ветре не могло быть прямого курса, несмотря на то, что тут наверху было относительно спокойно. Оставалось держаться берега до самого Суэца.
0: «Иди вдоль берега. Держись от него справа. Ты его видишь?»
2: «Вижу. А это верный путь?»
1: «По компасу курс должен быть около 320!» — крикнул он. Казалось, голос его был слишком слаб, чтобы Дэви мог услышать. Но он услышал. «Хороший парень», — подумал Бен. «Он все слышит. Вот и хорошо. Хорошо. Правильно. Теперь иди вдоль берега. И держись его все время. Только Бога ради, ничего больше не делай», — сказал Бен. Он слышал, что уже не говорит, а только неясно бормочет. «Пусть машина сама делает свое дело. Все будет в порядке, Дэви». Итак, Дэви все-таки запомнил, что нужно выровнять самолет, держать нужные обороты мотора и скорость. Он это запомнил. Славный парень. Он долетит. Он справится. Казалось, это был последний итог всей его жизни. Бен провалился в пропасть, за край которой он ради мальчика так долго цеплялся. И пока он валился все глубже и глубже, он успел подумать, что на этот раз ему повезет, если он выберется оттуда вообще. Он падал слишком глубоко, да и мальчику повезет, если он вернется назад. Но, теряя почву под ногами, теряя самого себя, Бен еще успел подумать, что Хамсин крепчает и надвигается мгла, а сажать самолет уже придется не ему. Теряя последний проблеск сознания, он повернул голову к дверце. На высоте в 3000 футов Дэви решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю жизнь высохли слезы. Только раз за свои 10 лет он похвастался, что отец его летчик. Но он помнил все, что отец рассказывал ему об этом самолете, и догадывался о многом, чего отец не говорил. Ему не нравилось, что самолет летит так высоко. От этого замирало сердце, да и самолет шел слишком медленно. Но Дэви боялся снизиться и снова попасть в ветер, когда дело дойдет до посадки. Он не знал, как ему быть. Нет, ему не хотелось, чтобы самолет опять болтал во все стороны. Самолет не будет тогда его слушаться. Он не сможет вести его по прямой и выровнять у земли. Может быть, отец уже умер? Он оглянулся и заметил. Тот дышит порывисто и редко. Слезы, которые, как думал Дэви, все уже высохли, снова наполнили его темные глаза, и он почувствовал, как они выкатываются и текут по щекам. Слизнув их языком, он стал следить за морем. Бену казалось, что от толчков его тела пронзают ледяные стрелы, разрывают на части. С пересохшим ртом он медленно приходил в себя. Взглянув вверх, он увидел пыль, а над ней тусклое небо. «Дэви, что случилось? Что ты делаешь?» — закричал он сердито. «Самолет не хочет идти вниз», — сказал Дэви. Глаза его расширились и, казалось, занимали теперь все лицо. «Выключи мотор!» «Выключи мотор!» — крикнул Бен. Дэви убрал газ, выключил смесь
2: и ветер с силой подбрасывал планирующий самолет вверх и вниз. «Следи за аэродромом. Делай над ним круг», — сказал Бен и стал собирать все силы для того последнего напряжения, которое ему предстояло. Теперь ему надо сесть, выпрямиться и наблюдать через ветровое стекло за приближением Земли. Наступала решающая минута. Поднять самолет в воздух и вести его не так трудно. Посадить же на землю — вот задача. Привалившись к дрожащей дверце и упираясь в нее плечом и головой, он упорно карабкался вверх. Он сосредоточил на этом все свои силы. Наконец голова его очутилась так высоко, что он смог упереться ею в доску управления. Насколько мог, он поднял голову и увидел, как приближается земля. «Молодец!» — закричал он сыну. Бен дрожал и обливался потом. Он чувствовал, что от всего его тела осталась в живых одна голова. Рук и ног больше не было. «Левей!» — кричал он. «Дай ручку вперед! Нагни ее влево! Гни больше влево, гни еще! Хорошо, все в порядке, Дэвид. Ты справишься. Влево! Жми ручку вниз!» «Ветер!» — кричал мальчик. Его маленькое личико застыло и превратилось в трагическую маску. Бен знал, что приближается последний дюйм, и все в руках у мальчика. «Молодец!» — крикнул он. Оставалась минута до посадки. 6 дюймов! — кричал он Дэви. Язык его словно распух от напряжения и боли, а из глаз текли горячие слезы. 6 дюймов, Дэви! Стой! Еще рано! — плакал он. На последнем дюйме, отделявшем их от земли, он все-таки потерял самообладание. Им завладел страх. Им завладела смерть, и он не мог больше ни говорить, ни кричать, ни плакать. Он привалился к доске. В глазах его был страх за себя, страх перед этим последним головокружительным падением на землю, когда черная взлетная дорожка надвигается на тебя в облаке пыли. Он силился крикнуть: «Пора! Пора! Пора!» Но страх был слишком велик. Последний смертный миг, который снова вернул его в забытье, он ощутил, как слегка поднялся нос самолета, услышал громкий рев еще не заглохшего мотора, почувствовал, как, ударившись о землю колесами, самолет мягко подскочил в воздух, а потом настало томительное ожидание. Но вот хвост и колеса самолета коснулись земли. Это был последний дюйм. Ветер закружил самолет, он забуксовал и, описав на земле петлю, замер. И настала тишина. Ах, какая тишина! И какой покой! Он слышал их. Чувствовал всем своим существом. Он вдруг понял, что выживет. Он так боялся умирать и совсем не хотел сдаваться. В жизни не раз наступают решающие минуты и остаются решающие дюймы. А в истерзанном теле летчика нашлись решающие все дело кости и кровеносные сосуды, о которых люди и не подозревали. Когда кажется, что все уже кончено, они берут свое. Египетские врачи с удивлением обнаружили, что у Бена их неисчерпаемый запас, а способность восстанавливать разорванные ткани, казалось, была дана летчику самой природой. Все шло на лад, кроме его левой руки, которая отправилась в мусоросжигалку.
0: Но это было бы ничего, если бы вслед за ней не отправилась туда же его профессия летчика. Но помимо всего, был еще мальчик. «Он жив и здоров», — сказал врач. «Не получил даже шок. Он куда подвижнее вас. Значит, и с парнем все было в порядке. Даже самолет уцелел. Все обстояло как нельзя лучше, но решало дело. Встреча с мальчиком. Тут либо все начнется, либо снова кончится, и, может быть, навсегда. Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок с тем же самым лицом, которое он так недавно впервые разглядел. Но дело было совсем не в том, что разглядел Бен. Важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце. «Ну как, Дэви?» — робко сказал он сыну. «Здорово было, а?» Дэви кивнул. Бен знал, мальчуган вовсе не думает, что было здорово. Но придет время, и он поймет. Когда-нибудь мальчик поймет, как было здорово. К этому стоило приложить руки. «Расклеился твой старик, правда?» — спросил он. Дэви кивнул. Лицо его было по-прежнему серьезным. Бен улыбнулся. «Да что ж греха таить. Старик расклеился и в самом деле. Им обоим нужно время. Ему, Бен, теперь понадобится вся жизнь. Вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на это лицо, Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки. Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела – обязанность летчика. А ведь Бен был когда-то совсем неплохим летчиком».

0: Может, сядем?
1: Сядем.
0: Федор. Я работаю отлично, примирован много раз.

и на расстоянии. Ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии. Эх, Любашенька, душа моя счастья,

0: Коль, вот от чего это ты скажи? Вот когда ты песни складываешь или играешь, и умным кажешься, и красивым, и даже блондином. А вот как заговоришь...
1: Ну, так все наоборот, да?
0: Ага.
1: Так-с.
0: Спой лучше, а?
1: Спой, слыхал, Федя?
2: Да.
1: Чтобы опять вот таких вот мошек глотать, да?
0: Да, ты спой и помолчи, не говори ничего.
1: Ну, а если чувства мои, Любашенька, во мне никак не умещаются? А, смотри, а? День-то какой, а? Эх, он так и располагает для хорошего разговора. Ну что, может, станцуем?
0: Танцуем.
1: Федор, давай. Ну, по крайней мере, вопрос задать можно?
0: Глупый нельзя.
1: Вот скажи, вот нравится тебе вообще какой-нибудь парень, а?
0: Нет.
1: Стоп, минуточку, Федор, обожди. Минуточку. Интересный факт, смотри.
2: Интересно.
1: Да ну, а когда-нибудь он ведь все-таки ж понравится.
0: Ясно.
1: Федор, давай, давай. А какой?
0: А такой, который меня стоит.
1: Ух ты, смотри, как высоко себя ценишь-то.
0: А почему это мне себя низко ценить? Плохая, скажешь? А ну что, плохая? Будьте покойны, цену себя знаем.
1: Да, да, это, между прочим, базарный разговор.
0: А, не на деньги счет.
1: Стоп, Федор, а на что?
0: А на то, чтобы я своим парнем гордилась. Раз, авторитетный, чтобы был для всех. Два, культурный. Три, веселый. Пять, здоровый. Шесть, хорошо зарабатывал. Семь, пивун. Девять, плюсун.
1: Стоп,
0: десять.
1: Стоп, стоп, стоп, Любашенька, Любашенька, Любашенька. Это же мой точный портрет.
0: А, твой,
1: ну, конечно. Пивун, плюсун, симпатичный, красивый.
0: Держите меня, красивый.
3: Культурный и авторитетный.
1: От, видишь?
0: А, особенно после того, как Ольга тебя в стенгазете за твой рекорд прохватила,
1: а,
0: да?
1: Ну, это она в отместку за то, что я от нее отказался. А сама гонялась за мной, как кошка за мышом. Верно, Федор?
4: Что ты сказал, поганец? Ты что сказал?
1: Ой, смотри.
4: Я тебе за такое вранье, рыжик трухлявый, с обоих стволов дробью пальну мелкой. Крупный ты не стоишь.
1: Стой, стой, стой, стой, стой, ты что? Ты откуда ты взялся? Ты что, дед Авдей? Ты что, из-под земли, что ли? Дробью в меня что-то, в Николай Курочкина.
4: Эх, Николай, Николай. До чего ты дойдешь по этой дорожке?
1: А это какой же такой дорожка?
4: Вот по такой, по шалопутной.
1: Что ж я, по-твоему, так ж никуда уж и не гожусь? Что ж я, по-твоему, и пою уж так ни к черту?
4: Поешь ты знаменито. Тебе я скажу не в колхозе быть, а в ансамбле песни и пляски. Вот как давеча из города приезжал, из этой, как она, ну, как из этой.
1: От серости-то, а, ну, из филармонии.
4: Ага, вот. А к земле у тебя интересу нет. Волнения колхозного научного нет. А тоже еще активист. Куда это годится?
1: Вот что, где-то, где, знаешь, что ты давай так, учи кого-нибудь другого. А Курочкин, знаешь, он как-нибудь и без твоих советов проживет. Федор, давай. Но про новое...
5: В Санкт-Петербурге 6 часов утра. В эфире канал «Радиотеатр». Канал транслирует радиопостановки круглосуточно, блоками по 8 часов. Оригинальный блок начинается в 10 утра и затем повторяется 2 раза в сутки, в 6 вечера и в 2 часа ночи по московскому времени. Слушатели любого часового пояса могут выбрать время прослушивания, наиболее комфортное по своему локальному времени. Расписание трансляции представлено на нашем сайте retroclub.online.
6: Ретро-клуб представляет. Театр у микрофона. Золотая коллекция спектаклей в исполнении известных артистов.
7: Не горюй, дорогая. Может быть, сегодня я тебя обрадую. Знаешь, мне велели зайти в магазин Тара. Там, кажется, согласны взять продавца-негра.
8: Приходи скорей. Мне так тоскливо одной.

0: Письмо? От кого бы это? А, еще одна анонимка. Надушенная на веленевой бумаге. Дорогая висталка, здешнее скучающее общество от души признательно вам и вашему интересному супругу за скандальчик, которым оно еще долго будет развлекаться. Но будьте добры, сообщите нам, не собирается ли ваш очаровательный муженек пройти в Конгресс как цветной джентльмен, чтобы дать вам возможность щеголять вашими совершенствами и вашими шляпками в высших цветных кругах Вашингтона. Передайте вашему мужу, что он был бы украшением любого джаза, что наглость нигеров нам надоела. Негры! Так скажите вашему обаятельному, но на редкость неосведомленному дружку, ничего не добьются, пока не поймут, что предубеждение наше вызвано отнюдь не их очаровательным цветом лица или формой носа, но их ленью, невероятной грязью, вопиющим невежеством и болезнями. Мы, конечно, знаем, что вам это все по вкусу, и преклоняемся перед вашей преданностью представителю этого неандертальского племени. Сердце замирает при мысли, какое наслаждение вы испытываете в его объятиях. А может быть, вы с вашим черномазым Нилом одумаетесь и уберетесь из этого города. И чем скорее, тем лучше. Ваш искренне преданный друг. Боже мой! Боже мой, какая подлость! Какая мерзость! Ой, что же делать? Что же делать? Нельзя ли как-нибудь доказать, что во мне тоже есть честная негритянская кровь?
1: Мама! Мама, что?
0: Биди! Биди, что случилось?
1: Мама! Мама!
0: Ну?
1: Миссис Таун говорит... Я нигер.
0: Что?
1: Я нигер.
0: Биди.
1: Я разве нигер?
0: Ну, Биди, Биди, не больше, чем папа и мама. А ты посмотри на нас, разве мы плохие?
1: Я такая, как черный самбо, да? Или
0: Биди.
1: Как тот противный мальчишка на банке с гуталином.
0: Ну, да? тихо, Биди. Нет, совсем не такая. Ну, расскажи мне, что случилось, Биди?
1: Ой, я играла с Тедди Тесси.
0: Да?
1: И Тедди сказал, что я нигер, а я сказала, что нет. А он говорит, его папа и мама все время смеются над моим папой, потому что он нигер.
0: Ой,
1: а
0: Господи.
1: Я, значит, тоже. А потом он сказал, что если я хочу с ними играть, так чтобы я разделась, а я не хотела.
0: Что такое, Биди?
1: Он сказал... И Тесси сказала, раз я нигер, значит, я раба.
0: Биди, подожди.
1: Рабе
0: помогает
1: выходить перед своими хозяевами совсем без всего.
0: Господи,
1: а потом миссис Тауп, она все время стояла на крыльце и слушала, и слушала.
0: Ну, Биди, подожди, маленькая, ну, успокойся.
1: А потом
0: ну...
1: она сказала, нет, не надо говорить, чтобы я разделась, сегодня слишком холодно, но мне поделом, потому что мой папа очень задается. А на самом деле он всего-навсего нигер.
0: Ой,
1: и она, ну... она сказала, чтобы я убиралась оттуда и шла домой.
0: Биди, доченька моя, ну успокойся. Ну я прошу тебя, тихо. Ну, тихо. Давай пойдем. Я тебя уложу в постельку. И ты успокоишься. Ладно? А хочешь, я тебе расскажу сказку? Ну вот хорошо. Ну, слушай, Биди. Жил-был однажды зайчик. Это был не простой зайчик, а солнечный.
2: Ах, Ну и холодина сегодня. Еле добрался до дома. Вестал? Где ты? Вестал?
0: Я здесь, дорогой. Жду тебя. И приготовила чудесный ужин. И принарядилась, если ты заметил.
2: Ну, заметил, конечно, заметил. Маленькая хозяйка моего большого дома. Кого это принесло?
3: Добрый вечер, друзья.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Садитесь, пожалуйста.
5: Благодарю вас, мэм.
2: Чему обязаны?
5: Я хочу сказать вам, друзья, что у меня есть для вас на примете домик в Кену-Хайтс. Причем не домик, а игрушечка. А какой вид?
0: Что вам нужно? Объясните толком.
5: К вашим услугам, мэм. И разрешите мне сказать, что я как никто ценю и уважаю вашего отца.
0: Разрешаю, если вам непременно этого хочется.
5: Всегда готов слушаться вас, мэм. Так вот, последнее время меня тревожит то обстоятельство, что вы, быть может, не вполне хорошо чувствуете себя здесь. Наш Сильван Парк, конечно, образцовый пригород, но, к сожалению, здесь очень сильные общественные предрассудки.
0: Но довольно философствовать. Переходите к делу.
5: Сию минуту, мэм. Многие в нашем районе не желают иметь с соседями цветных. В этом вся соль, или вернее вся суть дела. Так вот, в другом районе вы, возможно, чувствовали бы себя лучше и в большей безопасности.
4: Довольно, мы дошли до точки.
6: Дальше водить нас за нос тебе не удастся. Да мы просто не потерпим, чтобы неорит жил здесь и портил общественное лицо всего района.
5: Минуточку, минуточку. Вы знаете, даже подумать страшно, что могут затеять некоторые буяны. Устроят вам такой кошачий концерт, что напугают вашу милую дочурку. А то и хуже.
2: Мистер Стопл, я не люблю шантажа. И шантажистов тоже.
4: Какой черт шантаж?
7: Тут не шантажом пахнет, такое, чем похуже. Вам видно и невдомек, что люди обозлены, что у них под самым носом разгуливают нигеры.
4: Да вот взять хотя бы меня. Хорошенькое дело. Платишь налоги, как честный человек, а тут оказываются какие-то черномазы.
5: Да поаккуратнее, надо выбирать слова, мистер Вандер.
4: Ну, эти нигеры ко всем словам привыкли.
2: Вестал, я все-таки его ударю.
1: Не надо, пусти, не надо, Вестал. Он только этого и добивается.
4: Правильно, Кингстад. Ну, разомнемся, малость.
5: Успокойтесь, друзья. У нас же деловой разговор. Я хочу заверить вас в наших самых теплых чувствах.
2: Этот дом – наша собственность. Он принадлежит нам по закону.
4: Закон написан не про вас, черномазый.
5: Довольно. Мы предупредили. А дальше пеняйте на себя. Пока.
4: До свидания.
0: Мой милый, милый Нил. Я начинаю понимать своей глупой головой, что все это значит. Ну, плюнь ты на этих доморощенных нацистов. Мы никуда не уйдем.
2: Но ты понимаешь, чем это грозит?
0: Понимаю.
2: Почему ты не дала мне побить этого Вандера?
0: Да тебя арестовали бы. Дело могло попасть в газеты. И это был бы прекрасный козырь против нас. Ну, пойми, Нил, теперь мы будем жить по-настоящему. Хотя это может стоить нам жизни. И я не меньше тебя презираю всех этих подонков, которые кичатся цветом своей кожи.
2: Вестал, взгляни. Ты ничего не замечаешь?
0: Да, на нашей тихой улице, кажется, сейчас очень оживленно.
2: Слишком оживленно, я бы сказал. Смотри туда. Вон там, слева, у магазина.
0: Да-да.
2: Видишь?
0: Да.
2: Толпятся какие-то личности. А, это тот. Узколобый Вандер. Он у них за фюрера.
0: А может быть и правда жаль, что ты не поколотил его?
2: Погоди, я еще сумею это сделать. Вестал?
1: Да.
2: Тебе надо взять Биди и уйти. И поскорее. Похоже, что готовится самосуд.
1: А ты?
2: Я? Не забудь, дорогая, что твой муж все-таки ветеран войны.
1: А ты не забудь, что я жена ветерана. Биди, правда, придется отвезти к маме. Но я тут же вернусь. Сейчас разбужу ее и быстренько одену.
2: Только не зажигай света.
1: Нил, Нил, ты посмотри, какая уйма народу.
2: Вот это да.
1: Что они кричат? Я не могу разобрать.
2: Сейчас приоткрою окно. Не бойся, не бойся. Видишь, сколько у нас друзей.
1: Да, и белых, и черных.
2: Кто еще там?
1: Не открывай, не открывай, Нил.
2: Ну что ты, Вестал? Прикрой окно. Войдите.
1: Боже мой, мама.
2: Мама.
8: Я...
2: Мама, что с тобой?
8: Я...
2: Мистер я Смит, что случилось?
9: Я случайно встретил миссис Кингсблад. Около вашего дома настоящее столпотворение. Мы с вашей матушкой еле пробились.
8: Не знаю, что бы я делала, если бы не мистер Смит.
2: Благодарю вас, мистер Смит.
9: Что вы, не стоит благодарности.
2: Расскажите мне, пожалуйста, что там происходит, мистер Смит?
9: Ваш дом окружен со всех сторон. Не хочу вас пугать, но, кажется, страсти разгораются.
8: В толпе снуют всякие гнусные личности.
9: Нет, нет, нет. Там немало и порядочных людей. Кое-кто из наших белых соседей требует, чтобы эти куклусклановцы оставили вас в покое. А большая группа негров протестует против произвола.
1: Я знала, что нас не дадут в обиду.
9: Да, я заметил, напротив вас на крыше стоит майор Олдвиг, еще какие-то важные особы. Они-то и наускивают российский сброд.
8: Мне страшно. Позвони в полицию, Нил.
2: Думаю, что это ни к чему.
8: Позвони,
2: мама.
8: Ну прошу тебя,
2: мама.
8: Позвони.
1: Позвони, Нил, просто позвони.
2: Ну хорошо. Алло. Алло, полиция.
10: Да. Сержант Матузас слушает.
2: Говорит Кингсблад. Сержант, у нашего дома собралась толпа.
10: Народ собрался у вашего дома, мистер? А у вас там что, зверинец?
2: Нет, нам угрожают. Я... Ну, в общем, я негр. Нас пытаются выгнать из дома. Сильван Парк. Улица...
10: Нет, вы подумайте, вот бессовестные. Негр, значит? Так, а живете где? На Майо-стрит?
2: Перестаньте издеваться.
10: Знаю. Знаю я про вас, Кингсблад. У нас есть сведения, что в вашем районе молодежь вздумала побаловаться. Да вы кто, черт возьми, старая баба? Недаром говорят, что вы черные собственные тени боитесь. Неужели людям и пошуметь нельзя без того, чтобы вы не беспокоили полиции? У нас есть дела поважнее.
2: Полиция, конечно, знает обо всем. Ведь среди тех, кто хочет нас выселить, сам мэр Флирн. Он являлся к нам собственной персоной.
1: Да, ну и порядки в нашей полиции.
9: Как вы думали? Постояли бы в пикете, так знали.
1: Биди!
8: Деточка,
2: ну, успокойся.
1: Я боюсь.
2: Ну, прошу тебя, успокойся. Успокойся.
11: Довольно болеть, дурака. Идемте, пытайтесь. И мы разнесем к черту весь дом и не сдобровать нигеров, которые там
1: надеялись.
11: Ой, мистер Ван. Одумался, наконец.
12: Мы обычно говорим не нигеры, а негры.
11: Вперед, братья! Вперед!
1: Мама! Мамочка! Вестал!
2: Тебя ранило.
1: Пустяки, руку поцарапала.
9: Глядите! Глядите на улице Потасов! Хулиганы оттеснены!
13: Домой куклу складов!
14: Мерзавые!
13: Никеры в Африку!
14: Полиция! Кингсблад! Вы арестованы!
1: За что?
14: А в чем дело? Этот негр спровоцировал беспорядки в нашем районе.
1: Это ложь! Как вы смеете?
9: Мы свидетели вашего самоуправства!
14: А ну отойдите! Ваша фамилия?
9: Смит! Джозеф Смит! Я буду жаловаться на ваши действия, сержант! Вы нарушаете закон о гражданских правах!
14: Жалуетесь хоть самому президенту! Какой законник выискался! Живее, живее, Кингсблад! А то поможем!
1: Значит, вам придется забрать и меня! Вы разве не знаете, что я тоже негритянка?
15: Я не понял, что она с дегтем.
16: Она и дурак, по зубам сразу видно.
14: Отвяжитесь! На черта вы нам сдались!
1: И все-таки вы меня заберете! На, на, получай, негодяй!
14: Взять ее!
1: Бейте, бейте!
9: Начальника чуть с копыт не сбил!
16: Что вы делаете? Изверги!
1: Не плачьте, дорогие, не надо! Мы вернемся!
8: Нил, Нил, дорогой мой!
14: Мама!
8: Мама!
14: Беги! Мы скоро вернемся! Скоро вернемся, не бойтесь! Ничего не бойтесь!

0: Лисья дружба.
1: Ворона глупая на дереве сидела и преспокойно сыр голландской ела. А в это время мимо шла лисица, спеша из дальних стран на смотр лесных громил. И как в старинной басне говорится: лисица видит сыр, лисицу сыр пленил, на цыпочках лиса к тому подходит древу и сладко говорит: «О, птица королева, ты звонче соловья, владычица лесов, я, как ценительница птичьих голосов, давным-давно одну мечту лелею, хоть миг да насладиться песней твоею». Ворона от таких похвал чуть с ветки не слетела. «Видать, и вправду удивить могу я мир». Нахухлилась, раскрыла клюв, запела и, как известно, выронила сыр. Но тут случилось чудо. Вопреки всем лисьим правилам, заморская лисица под деревом густым сидит, не шевелится и только пялит желтые белки. Она и лапкой сыра не касалась. Ворона с непривычки испугалась. «Так значит, басни врут? Лисе не нужен сыр? Зачем он мне? От сыра лишний жир», — ответила, взмахнув хвостом, лисица. «Мне песнь твоя нужна, красавица, певица. Ах, что за голосок? Ах, браво, браво, бис! Ну, спой еще разочек, родная, не скупись!» Ворона трижды поклонилась и снова трели выводить пустилась. «Ну, — говорит лиса, — не пенье, просто чудеса. О, как бы я тебя вознаградить желала, когда бы ты не возражала. Тебе я с собственного брюха готова меха нащипать и пуха, чтобы в твоем гнезде зимою было сухо, чтобы не охрип твой голос золотой». Ворона с ветки прыг к подруге дорогой. Ворону глупую лиса так дружески прижала, что через 5 секунд ворона не дышала. А хитрая лиса промолвила: «Постой, теперь-то съем тебя, голубка, вместе с сыром. Нет, я не та лиса, что высмеяна миром была в старинных баснях. Что мне сыр? Я и ворону съем, а там, глядишь, весь мир. Недаром лгать умею без запинки. Подвластны будут мне земля и небеса». Но в это время шел охотник по тропинке и бросилась бежать, поджавший хвост, лиса. Читатель, друг, скажи, встречал подобных лис ты? Им имя империализм.

0: Моряки, спасенные с Узбекистана, сходили поодиночке на пристань. С танкера им махали фуражками, и они медлили и оглядывались, словно расставаясь с близкими дорогими людьми. Старший механик Басов и радист Володя Макаров стояли рядом у борта и глядели вслед уходящим.
1: Ну вот и ладно. Хотя даже жалко как-то, что все так быстро кончилось. Правда, Александр Иванович?
2: Правда, Володя. Зато мы многому научились.
1: К нам теперь с камнем за пазухой не суйся, заклюем. Ты знаешь, у меня сегодня настроение какое-то дурацкое. Точно я именинник. Фу, ты даже стыдно как-то.
2: Это хорошо, Володя.
1: Да нет, все-таки стыдно. Ведь авария была и жертвы. А у людей болячек сколько.
3: Ну что вы, товарищ доктор, отвяжитесь право. Отвяжитесь.
1: Он, смотри, право. Мустафа с врачом воюет.
3: Ну послушайте, доктор, отвяжитесь право.
4: Нет, нет, вы невозможный человек. Да знаете ли, чем вы рискуете? Ведь если попадет инфекция.
3: Но ведь бинты уже присохли. Ну зря вы волнуетесь.
4: Все-таки пожалуйте на берег.
3: А вот я и не сойду. Вот просто так не пойду, очень просто.
4: Нет, вы пойдете. Где тут помощник по политчасти? Это возмутительно.
2: Послушай, Мустафа, ты должен пример подавать другим, а ты гвалт поднял на всю пристань.
3: Я там хуже заболею с расстройства, Александр Иванович.
2: Да не могу я допустить тебя к машинам с такими руками. Ну пойми ты, голова.
3: Ну ладно, ладно, я сойду, но это не по-товарищески, Александр Иванович, не по-товарищески.
2: Ладно, ладно, иди, иди, иди, иди.
1: Александр Иванович, глядите, посетителей пустили. Эй, Котельников, вон твоя жинка идет.
0: Басов оглянулся и увидел, как толпа хлынула из-за ограды, растекаясь по пристани. Женщины бежали, шагая через трубопроводы, издали приглядываясь к стоявшему борта морякам, отыскивая своих. Басов отвернулся и медленно побрел прочь. Его охватила внезапная тоска. Тяжело смотреть, как другие встречаются с близкими и родными, когда к тебе никто не придет. И тут уж ничем не поможешь. Лучше уйти в каюту, постараться забыть обо всем. Он уже хотел отойти от борта, но позади раздались шаги. И он медлил, выжидая, пока пройдут мимо.
1: Вам позвать его?
5: Не надо, я сама.
2: Муся, проведать меня пришла. Ну-ну, вспомнила, значит.
5: Представь, я тебя не узнала сейчас. Мне показалось, что это чужой.
2: Ну как же ты меня не узнала? Что я, разве изменился?
5: Нет. Ну, у тебя лишаи вот здесь на щеке. Это откуда?
2: Да это ожоги. У нас здесь жарко было вчера.
5: А, но это скоро пройдет. Надо промыть марганцовкой. Ты вспоминал меня хоть немножко, командир?
2: Вот только что. Когда ты подошла.
5: Что только что?
2: Вспоминал. И вообще часто думал о тебе, когда сидел без дела. А сейчас ты пришла, и мне показалось... Черт, в общем, показалось, что это случайно.
5: Случайно пришла. Ой, вздор ты какой-то говоришь. Здесь ходят все время, мне так много надо тебе сказать. У тебя хоть каюта-то есть отдельная? Ой, сколько мы не виделись с тобой. Я когда ехала сюда, то сосчитала 6 месяцев и 10 дней. Вот сколько. Ну, но почему же ты не сердишься на меня? Ну, хоть немножко, но для порядка надо.
2: Да не надо об этом, Муся.
5: Нет, постой. Если ты не хочешь, то я сама могу причинить себе боль. Вот слушай, меня испугало, что ты такой особенный. И это было так дико тогда, один против всех со своими затеями. Знаешь, есть люди, от которых за версту пахнет неудачником. И мне казалось, что за тобой пустота, одни мечтания и житейская неуклюжесть. Ну, я ведь только средний, ограниченный человек, командир. И мне было больно жалеть тебя, потому что я любила тебя. Я действовала заодно с Нейманом. Нет, нет! Молчи, это так и было. Неймана осудили рабочие. А обо мне никто не знает, кроме тебя. Ну вот, сейчас ты мне ответишь на один вопрос. Только дай слово, что скажешь правду.
2: Даю, конечно. Да ты о чем?
5: Вот слушай. Если бы я позвала тебя на берег, вот сейчас и навсегда, пошел бы ты?
2: Не пошел бы, Муся.
5: Ой, сказал все-таки, милый. О, я сегодня влюблена в тебя, как будто мы только что познакомились. Пройдет полчаса, и мы расстанемся, потому что так надо. Ты не уйдешь отсюда ради меня. И я не попрошу тебя об этом, хоть и стосковалась по тебе.
2: Не знаю. Эх, Муська, если б можно было взять отпуск.
5: Да молчи ты, який дурной. Ничего не понял, вот я так и знала. Ты умеешь мыслить только прямыми линиями, не знаешь себе цены. Пожалуй, ты думал, что я забыла о тебе. Ну вот, так и есть, вижу, что думал. Кончилось. Я не думала, что время пройдет так скоро. А ты не показал мне свою каюту, командир. Теперь мне надо уходить.
2: Сегодня было мало времени из-за пассажиров с Узбекистана. Обычно можно побыть гораздо дольше. Скоро у нас ведут выходные рейсы, и тогда 3 дня в месяц мы будем вместе. Мы свое возьмем, Муся.
3: Александр Иванович! Александр Иванович!
2: Ну почему ты здесь? Ведь мы же договорились. Ну послушай, Мустафа.
3: Ну я только хотел тебя предупредить, Александр Иванович. А Гамали грузится на 4-й пристани. Сейчас я встретил их ребят возле дежурной лавки. Мы, говорит, машины заново перебрали. Теперь покажем вам, как надо бегать. А я говорю, мол, интересно будет посмотреть. Одним словом, поднажать надо, Александр Иванович.
2: Ты проводи-ка вот эту женщину. Она мне родня.
3: О, а когда же ты успел, а?
2: Да ну иди, иди, ну сходни снимает, ну ходи. До свидания, Мусенька.
5: Я буду ждать тебя, командир.
6: Александр Иванович, насосы остановили.
7: Хорошо. Заглушить грузовой двигатель. Кто на вахте?
6: Механик Задоров. Есть заглушить?
7: Слушай мою команду. Малый ход. Лево руля. Еще лево. Так, держи.

0: Добро и зло. Весной мне было приказано съездить в штаб армии и привезти оттуда командирские доппайки. Я выехал утром на молодом монгольском жеребце. Прыгнул в седло, поднялся на стременах, и полудикий конь с места вошел в галоп. Но хватило коня ненадолго. Хотя лошади этой породы отличаются не только боевым нравом, но и удивительной выносливостью. Ехать пришлось по жердевому настилу. Жеребец мой то и дело попадал ногами между жердей, поспешно выскакивая из болота, а то и с храпом бился, пытаясь найти твердую опору. Сначала он покрылся потом, потом кое-где на теле его появилась пена, наконец присмирел, и теперь мне не нужно было его придерживать. Устав, он уже нуждался в понукании. В штабе армии мне подсказали, что обратную дорогу можно было бы подсократить. Я поверил, проложил по карте более короткий маршрут и тронул отдохнувшего жеребца. Два мешка с консервами, маслом и папиросами я перекинул на круп лошади и подвязал сзади к седлу веревкой из мочала. Мешки с продуктами, конечно, мешали жеребцу. Он попытался было время от времени, взбрыкивая, скинуть их, но потом, устав, успокоился и поплелся, понурив голову, не похожий на себя, будто старый мерин. Сначала, как и с утра, все шло хорошо. И я уже грешным делом с вожделением подумывал о скором возвращении в теплую, обжитую и потому уютную землянку, к которой я привык. Уже месяц, как кончились бои. Мы отрыли довольно глубокие траншеи, оборудовали укрытия и блаженствовали в обороне в 30-40 метрах от немцев, отгородившись от них проволокой и минами и будучи недосягаемыми для артиллерии крупного калибра. Все, казалось, было хорошо, если бы не этот проклятый ручей, который перегородил мою дорогу и не был обозначен на карте. Я остановился, посмотрел вправо-влево и понял, что объехать ручей невозможно. Оставалось одно – преодолевать. «Итак, форсируем», – сказал я себе и с силой ударил коня каблуками сапог. Жеребец прянул ушами, взбодрился на время, шустро потоптался на месте, взял разбег, казалось, достаточно хорошо, но вдруг остановился и замер всем телом у самой воды. Я еле удержался в седле. Пришлось отъехать назад, дать ему успокоиться и отдохнуть. Жеребец стоял, понурив голову. Видимо, повторять попытку перепрыгнуть заболоченный ручей не имел никакого желания. «Ну давай, давай!» — подбодрил я его. «Ночевать, что ли, здесь?» Я подъехал к дереву, отломил крупный сук, очистил его от веток, взял крепко, удобно в руку и трижды ударил по отощавшим бокам несчастного жеребца. Тот всхрапнул, подпрыгнул всеми четырьмя ногами и понесся, как бешеный. Подлетев к ручью, он встал на дыбы и после минутного колебания прыгнул. Прыжок был слабый. Жеребец упал в жидкую грязь. Я вылетел из седла и оказался на твердом берегу. Ни полета, ни удара о землю я не почувствовал. Мешки с продовольствием упали в воду. Веревка из мочала не выдержала. Я бросился за ними и, к счастью, успел схватить. Только потом уже испугался. Потопи я мешки, позора мне не обобраться бы. А то и попал бы под трибунал. С едой было плохо. Выбравшись на берег, я увидел, что передние ноги лошади скользят по твердой земле, а задние на глазах оседают в грязь. Я не знал, что делать. А жеребец испуганно бился и вместо того, чтобы выйти, все глубже и глубже погружался в болото. Передние ноги сползали с твердого берега, и через несколько минут он так погрузился в жидкую грязь, что видны были только острые лопатки и шея, да прядавшая ушами фыркавшая голова. Я подобрался ближе к
1: тонувшему жеребцу и за узду пытался вытащить его на берег. Но с каждым новым рывком он, казалось мне, все глубже уходит в то, что было когда-то водой, а сейчас превратилось в засасывающее месиво. Из грязи виднелись лишь уши, прижатые к голове, и белки глаз, которые от страха вылезли из орбит и слезились. Жеребец смотрел, как затравленный зверь. Мутные глаза его, налившись кровью, подергивались мглой, как пленкой. Животное понимало, что оно погибает, и, оскалив зубы, тихонько стонало, жалобно ржало, ожидая от меня помощи. Но я не в силах был что-либо сделать. Я тоже понимал, что жеребец медленно и верно тонет. В это время ко мне подошел солдат. Я не видел, откуда он появился, но, заметив его, обрадовался, как свидетель защиты он мог, если потребуется, подтвердить, что в таких условиях ничего невозможно было сделать, чтобы спасти коня.
0: «Что, старшой, тонет?» — спросил солдат, одновременно как бы констатируя, что выхода нет.
1: «Тонет», —
0: ответил я, не оставляя тщетных попыток вытащить жеребца и в то же время стараясь показать, что я делаю все возможное для спасения животного. Солдат сплюнул и сказал решительно: «Не, это что мертвому припарка? Так ничего не получится, утопишь». Он отошел к елкам, стоящим невдалеке, вынул из чехла топорик, отрубил толстый сук и очистил его от веток. Плюнул на руки, растер ладонь о ладонь и сказал: «Дай-ка попробую, однако». Подошел солдат к лошади, грубо прикрикнул на нее, и та, понимающе, в ожидании помощи, словно ожила, прянула ушами, а глаза засветились. Солдат встал сбоку, широко расставил ноги, сказал:
2: «Ну-ка,
1: дай я тебе подмогу». И с этими словами, что есть силы, ударил ее гибким и крепким суком. Удар пришелся как раз по открытому участку шеи. Видимо, солдат вложил в него не только силу, в которой ему отказать было нельзя, но и всю свою ловкость, опыт, злость. Жеребец дико всхрапнул, внутри у него что-то торкнуло, и он вылетел из болота. От неожиданного рывка я не успел отпустить узду, потерял равновесие и упал, больно ударившись локтем о землю. Жеребец стоял на твердом берегу, дрожал всем телом и нервно фыркал. Я не без опасения подошел к разъяренному животному, нагнулся за поводом, переживая унижение и стыд перед солдатом, перед своей совестью и даже перед измученным животным, которого чуть было не загубил. Солдат хмуро сказал:
0: «Нет в тебе, старшой, злости. Добром ты разве все сделаешь? Они ведь... добро и зло рядом ходят».
1: Я думал, даже надеялся, что солдат, оказав мне помощь, за которую я ему в душе был благодарен, возьмет и уйдет. Мне было бы легче.
0: А он сел на пенек, закурил и предложил мне, спросив: «Куришь?»
1: «Нет».
0: «А как же ты воюешь без этого? Ведь не курить, так с ума можно сойти от разных мыслей. А зимой простудиться в два счета можно».
1: «Да вот, не научился как-то».
0: «Может, ты и не пьешь?»
1: «Нет».
0: «Ну, брат, наделали лейтенантов. А как же ты в бой пойдешь?»
1: «А я уже ходил. Не первый год. За отвагу имею».
0: «Ты смотри-ка, молодец какой. А насчет выпивки и курева я шучу. Не кури и не пей. Хороший человек из тебя выйдет».
1: Жеребец прядал ушами, косил на меня глаз и пытался ухватить за руку,
0: оскаленными желтыми зубами. Я все еще не мог освободиться от чувства вины перед ним. Все еще было стыдно, что я не знал, как помочь ему, и не сумел выручить его из беды. Потом я соскабливал долго и тщательно болотную слизь с длинной пушистой шерсти коня. Наконец вытер его сухой травой. Временами к брезгливости, которую я испытывал при этом, примешивался голод, то самое состояние, в котором дивизия уже пребывала длительное время. А солдат снова предложил посидеть, и когда я опустился рядом, сказал: «Вы, интеллигенты, больно уж добрые, как я замечаю. У нас у командира роты лошадь в голову ранила. Так она, бедная, озимь ударилась, лежит, ногами бьет, ржет, и другие лошади ей отвечают. От жалости с ума сойти можно. У лошади слезы из глаз текут. Потом стонать начала, все равно как мычит тихонечко. А капитан стоит около нее, фуражку снял, плачет, заливается, так коня жалко. Подхожу я к нему: «Чего лошадь мучаете?» — говорю. Он смотрит на меня, жалко, мол. Я к ней подошел поближе и в ухо из винтовки выстрелил. Сразу успокоилась. «Ох», — говорит капитан, — «какая лошадь была! Как человек!» «А что сделаешь?» — говорю. «Товарищ капитан, один выход. А вот я бы лошадь не смог застрелить. А ты, старшой, не стыдись, что добрый. Злым ты еще будешь, это легче. А вот доброты-то набраться, ох, это не так легко. Хотя и зла нужно набираться. У нас первый ротный был, так тот сразу погиб. Выскочил из траншеи, кричит: «За родину!» и вперед. А из траншеи-то за ним никто и не вышел. Так погиб ни за что. А другой, так тот, пока все из траншеи не выйдут, пока последних бойцов не вытурит, сам из траншеи не покажется. И что же? Воевал долго, и с ним надежнее было. Заставит кого угодно. Бежишь в атаку, а сам думаешь: все бегут. Ротный никому отстать не позволит. Веселей с ним было. Понял? Попрощались мы с солдатом. Его, оказывается, прислали через ручей мост построить. Старшим назначили. А с ним еще 3 солдата с топорами и пилами. Остаток пути мы с жеребцом преодолели благополучно и прибыли в полк друзьями. Мне казалось, что жеребец под конец забыл о том, что с нами случилось. Когда стало темнеть, по дороге начали рваться мины, очередной налет немецких минометов. Я слез с жеребца, отвел его в большую яму, которую заметил недалеко от дороги. Успел вовремя, потому что второй налет был очень сильный, и взрывы грохотали как раз вдоль дороги. Жеребец вздрагивал, но вырваться от меня, как это бывает с лошадьми при обстреле, не пытался. Наоборот, ближе и ближе жался ко мне, переступая ногами, когда становилось особенно страшно. О происшествии, случившемся со мной в дороге, я никому не рассказывал. Разве хочется, чтобы над тобой потешались? Но монгольского жеребца и солдата, который спас его, запомнил на всю свою долгую жизнь.

Мать мне песню пела в поле дальнем. Я потом слыхал ее не раз. А латышка сыну пела дайну в тот же день и в тот же самый час. И былинка легкая проснулась, заиграла речка, стихнул зной. Эта их поэзия коснулась властью, ей присущей лишь одной. Матерей коснулась краем счастья, песенки допели до конца. Нет сильней и нет прекрасней власти, чем затронуть души и сердца.

0: Вы слушаете канал «Радиотеатр». Записи спектаклей, литературные чтения, инсценировки произведений классиков и авторов 20-го столетия.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль «Со старой пленки».
2: В дивизионе существовало небольшое подсобное хозяйство. Были в нем и свиньи, но белые. А сейчас вот старшина решил завести еще черномастных. Хотя и сам понять не мог, чем же те отличаются от белых. Мясо вроде такое же, на вкус и цвет. Но коль колхоз завел черномастных, то старшина решил не отставать. Все шло нормально. Дед добрался до деревушки с чудным названием Платва, десяток домиков, стоящих друг от друга отдельно и даже не соединяющихся приусадебными участками, точь-в-точь, как стайка разлетевшейся плотвы. Разыскал заведующего свиноводческой фермой, показал ему наряд, полученный старшиной в правлении, получил двух поросят с дегтярными пятнами на белых боках, мокрой тряпкой попробовал оттереть пятна, опасался подделки, усадил поросят в огромную корзину и взял курс на точку. Но близ пирожков отказал зажигание. В наступившей темноте дед не смог найти причину отказа, а потому своим ходом подкатил мотоцикл к конному двору. На коннике встретился с Кузьмой Кузьмичом Плоских. Был Кузьма Кузьмич с берданкой в потертом кожушке.

0: Е. Шел старый конюх на охрану ворохов зерна, что темными пирамидами выселись неподалеку на таку. Выкурили по папироске. Дед спросил, у кого можно переночевать. Кузьма Кузьмич хитровато сощурился. «Ай, нет в тебя местечка».
1: «Есть, но неудобно. Мы с Клавой с ней муж и жена, чтобы я мог свободно приходить в ее дом».
0: «Разве но они на это смотрят?» – удивился Плоских.
1: «Я смотрю.
0: Коль так, он моя изба. До утра командуй там».
2: Утром дед увидел Клаву у доильного аппарата. Здесь же была и Потапова.
3: «Ой, слышал я, Клава, трёп, будто ты в город собираешься», – спросила Потапова.
2: «Чего я там оставил, тетя Мань?»
3: «Ну, город все же. Как говорит Куликов, там и воздух вроде не похож на наш, и зовется по-другому атмосфера».
2: «Пусть он и дышит этой атмосферой». Потапова с хитринкой взглянула на деда.
3: «Не как солдатику наша земля приглянулась».
2: «Ничего, земля, — сказал дед, — круглая». Клава, так и не запустив движок, пошла мыть руки. Дед присел к двигателю, немного покопался, и движок деловито заквохтал.
0: «О, умные у тебя руки, — сказал Потапова. — У нас бы в скорости в механике вышел, а, Клавдия?»
2: «Это как ему Бог на душу положит, — отмывая смазку с рук, — сказал Клава. — С зенитно-ракетной точки, сильно приглушенный расстоянием, донесся вой ревуна. Дед вздрогнул и весь напрягся. Всегда по этому сигналу он срывался с любого места и бежал на свое боевое. Но тут вдруг никуда не надо было бежать, и дед почувствовал, что чего-то ему не хватает в этой тишине деревни, в этой ласковой, доброй тишине».
4: «Что с тобой, Сань?»
2: – спросил Клава, заметив перемену в лице деда.
4: «Ничего»,
2: – тихо сказал дед.
4: «Ничего».
2: «Ты что-то скрываешь, Саня?» – тихо проговорила Клава.
4: «Я чувствую».
2: «Я не скрываю, Клава, я просто не решаюсь тебе сказать».
4: «Что?»
2: «Я написал рапорт о сверхсрочной службе».
4: «Ты?»
2: – удивилась Клава.
4: «Я? А что?»
0: «Вот никогда бы не подумала», – со смехом произнесла Клава. «Такой тихоней вдруг, на сверхсрочную. Заправду говорят, в тихом омуте черти водятся».
2: «При чем тут черти?» – обиделся дед. «Я вполне осознанно, сам обдумал, с родителем посоветовался, с тобой вот решил обговорить. Как ты? Не против?»
4: «Да ты что, Сань? Как я могу быть против укрепления обороноспособности нашей страны?»
2: «Я серьезно, Клава».
4: «И я тоже серьезно».
2: «Значит, поддерживаешь?»
0: «А служить будешь здесь же, на точке?»
2: «Ну, это решит командование».
0: «Ты просись сюда же. Я тебе по утрам парное молоко буду носить».
2: «Ну вот с тобой о важном деле, на полном серьезе, а ты... хихоньки да хахоньки».
0: «Санька, — сказал Клав тихо-тихо, — можно я тебя поцелую?»
2: Дед растерялся. «Люди кругом смотрят».
0: «Пускай смотрят».
2: «Ну ты же у них начальство. Начальство тоже целуется».
0: Клава встала на подойник, приподнялась на цыпочки, обхватила голову деда руками и поцеловала. Губы ее были шершавыми и пахли вазелином. Она смотрела деду прямо в глаза.
2: «Ты чего?» – спросил дед.
0: «Надо же!» – проговорил Клава. «Ведь мы, Сань, могли бы и не встретиться. Не пошли, старшина, на сенокос тебя, неумеху?»
2: «Наверное, могли бы», – глазами ответил ей дед. «Но ведь встретились.
0: Могли бы и расстаться», – продолжала Клава. «А, Сань?»
2: «Нет».
0: «Не могли.
4: Из-за корма кухни вылетела бойкая девчушка. То ли за это умение неожиданно вылетать, то ли еще за что. Ее звали на ферме Чапаев.
5: «Клавдия Андреевна, зотехник приехал. Выбраковку сегодня будем делать или завтра?»
4: Клава махнула рукой, мол, какая выбраковка, не видишь, что ли? Но Чапаев не отступал.
5: «Клавдия Андреевна, если не будем делать выбраковку, то отпустите меня в отгул».
4: «Чапаев, да ты что?» – вскипела Клава.
5: «А что?» – с вызовом ответил Чапаев. «Целуетесь вы в рабочее время, а выбраковка?»
4: Только сейчас дошел смысл слов, сказанных Чапаевым. «Выбраковка, конечно, сегодня. Чапаев, минут через 5». Чапаев исчез так же неожиданно, как и появился.
1: «Определиться нам надо, Клава. В общем, как бы это... Мы с тобой вроде и решили раньше».
4: «Что?»
1: «Ну это... Ну что мы, поженимся. А вот как твоим родителям преподнести? Я хотел сказать, каким разговором, что ли, просить у них твои руки? Вот раньше сват существовали разные, там, приговорки, присказки. А сейчас как быть?»
4: «Очень просто», — ответила Клава. «Ты же человек военный, вытянешься и под козырек. Мамаша и папаша, решите просить руки вашей дочери».
1: «Прям так?»
4: «А чё ж криво-то?»
1: «А они что?»
4: «Ну, они, подумав, выскажут свое решение».
1: «А я что?»
4: «Послушай, на месте командира я б на твоем рапорте написала «отказать».
1: «Почему?»
4: «Да какой же ты военный, если не можешь сообразить?»
1: «Сообразить-то я могу, да и не обидеть бы их, дело больно сложное. Может, все-таки лучше со сватами, а? Я старшину говорю, замполита».
4: «Ну, это как знаешь, как тебе удобнее, только учти, что вокруг моих родителей Куликов вьется, и не без успеха, так что решай».
1: «Вот задачка», — шутливо вздохнул дед. «Ни тебе наставлений нет, ни инструкций. Клав, а может, мы по-современному?»
4: «Как ты?» — не поняла Клава.
1: «Пойдем и скажем: здравствуйте, дорогие родители, разрешите поздравить вас с нашим законным браком, и свидетельство на стол».
4: «Можно», — поняла шутку деда Клава, «но...»
1: «Что «но»?»
4: Как бы отец не ответил так: «Совет да любовь вам, дорогие деточки. Живите, ума наживайте, а родительское благословение мы вам вышлем по почте». И они расхохотались. Опять из-за корма кухни вылетел Чапаев.
5: «Клавдия Андреевна, вы сказали, выбраковку начинаем через 5 минут».
1: «Иди домой и думай. Думай, Саня», — сказал Клава. «Пошли, Чапаев, на выбраковку». Ничего путного не мог придумать дед. И так, и эдак переставлял слова. Все равно выходило обыкновеннейшее: «Андрей Демьянович и Марфа Антоновна, разрешите просить руки вашей дочери Клавы. Мы горячо любим друг друга». «Горячо надо убрать», — расхаживая вдоль ограды дома Клавы, рассуждал сам с собой дед. «Холодной любви не бывает. Да и руки, и сердца. Вот так, пожалуй. Нет, руку убрать старомодно. Это раньше руки целовали и все такое. А сейчас атомный век. Черт, атомный-то атомный. А вот не придумали же определенных слов. Выучил бы их наизусть и доложил». Чтобы отвлечься, начал поправлять поленницу, покосившуюся под тяжестью налегшего прясла. Пришлось и прясла выпрямить, 2 новых столба вкопал. За делами не заметил, как в ограду вошел Куликов. «Помогай Бог», — сказал Куликов насмешливо. «Смотрю, я не на шутку взялся. Подмагнуть может? О, малина не вырезана, сруб у колодца провалился». Куликов был при полном параде, в черном костюме, белой рубашке, галстук бабочкой в самом деле был похож на бабочку, удачно севшую и закрывшую острый некрасивый кадык Куликова. В правой руке он держал цветы. «А ты вроде как на свадьбу», — внимательно осмотрев Куликова, сказал дед. «Угадал. Пришел просить родительское благословение. Беру,
3: Клавдию Андреевну в дом.
6: «Женишься, что ли?»
3: Куликов не почувствовал иронии в словах солдата и продолжал серьезно.
7: «Дом у меня крестовый, 4 полных комнаты, не считая кухни, сеней, веранды. Одна комната будет спальней, другая – для гостей, третья – зал, в четвертой оборудуем детскую. Детей у нас будет 2 – Елена и Максим. 2 коровы будем держать, ныне это разрешается. Утреннее молоко на маслозавод, оно самое жирное, вечернее себе. Я, признаться, молоко не очень уважаю, но Клава любит. Слышал? За первое место по молокосдаче в частный сектор нашего поселкового куста выделены «Жигули». Нет, Клавдия Андреевна со мной не пропадет.
3: А она что, согласна? Поинтересовался дед, собирая в огороде старые подсолнухи в пирамиды, чтобы снег зимой задерживался.
6: «Клавка-то? Вот, — сказанул солдат. — Да какая ж девка! Не рад выйти замуж, тем более в крестовый дом. Я, конечно, не хвалюсь, но положительных черт у меня превалирующее большинство, и никто в деревне похаять меня не посмелится».
3: «Как с училищем-то? — спросил дед. — Со школы милиции?»
6: «А, провались она», — махнул рукой Куликов. «Оттуда в рядовые следователи выпускают, оказывается».
7: «А ты что, хотел сразу в прокуроры?» «Ну, не в прокуроры, но на юридическое поприще. Юриспруденцией заниматься, а не жульками.
6: На молоковозке-то оно способней, а братька иной раз на дне цистерн остается. Это как раз на 2 поросенка хватит. Кость ни одного на личные нужды, другого в город на базар. Ток-так. А значит, какие жигули?»
3: Куликов заметил, с какой хозяйственностью выполняет мелкие работы по двору солдат.
7: «Слышь, а ты чего это сюда залетел? На дверях замок, а ты вроде как дома распоряжаешься».
6: «А я есть дома», — сказал дед. «Если, конечно, Андрей Демьянович и Марфа Антоновна отказ не дадут».
7: «На что? По какому вопросу отказ-то?»
6: «По вопросу свадьбы. Моей и Клавы».
3: Куликов расхохотался. Весело так рассмеялся. Раскатисто. Вот рассмешил служивый. Ой, умру. Да в нашей деревне, если хочешь знать, еще никто за солдата замуж не выходил. Хоть и воинская часть близко. Несолидным считается. Вот отслужишь, в запас уволишься, к месту пристроишься, крышу над головой заимеешь, сумму ведомости будешь прописью писать, тогда, как говорится, и женихайся.
7: А так что же?
3: Несерьезно. Если не ошибаюсь, 3,80 получаешь.
7: 4,80, поправил дед. Рубль за ефрейторское звание.
6: Ну вот,
7: развел руками Куликов. На курев да на спички.
6: У меня 100 рублей ежемесячно. Не считай навару, конечно. Но и то мурашки по коже. Пол жигулей, считай, на столование уйдет.
7: Столование? Это что, спросил дед? Это когда все за столом сидят, объяснил Куликов.
3: Больше он ничего не успел добавить. В ограду вошли Андрей Демьянович и Марфа Антоновна.
7: «Мать, смотри-ка, у нас гостей со всех властей». Андрей Демьянович поздоровался с Куликовым и дедом.
8: «Давненько что-то к нам не захаживали», — сказал Андрей Демьянович.
3: Было невозможно решить, к кому относятся эти слова. Куликов их принял на свой счет.
6: «Машина при умных руках да при доме. Это, можно прямо сказать, золотая жила», — продолжал Куликов. «Умей только мыть песочек, не моргай, но и шибко не зарывайся. Вот привез я Черемисину, Черемисина знаете, Андрей Демьянович, он дом льет, так привез я ему воды, 3 цистерны, ни копья не взял. Почему, спрашивается? А Черемисин заведующий свинофермой.
8: Его дело, какого мне выделить на оплаченную квитанцию поросеночка. Рожествовали за мухрышку или кузовка с родословной. А так какие жигули, верная мысль, Андрей Демьянович?»
7: «Верно-то верно», — — проговорил Андрей Демьянович. «Только ни к чему свою жизнь к поросятам сводить».
9: «Что вы, Андрей Демьянович, поросят просто пример.
3: Я скажу вам по секрету, с будущего года на более продуктивную живность перейду. Индюшки. Видели в городе на витрине? Какова цена за кило?
9: А они что, гуси? Накормил, отпустил. Накормил, пересчитал. К осени по 4 килограмм каждая. Это самые малые. Делим, множим. Вот вам и жигули».
4: «Андрей, на стол поставлено», — сказал Марфа Антоновна. «Зови гостей».
7: «Прошу к столу». «Так это самое, Андрей Демьянович, клал бы подождать. Разговор есть серьезный», — предложил Куликов. «Выбраковку у них, а после бы бонетировку не затеяли».
4: «Бонетировка — это что?» — подал голос дед, устроившийся на пильне, старенькой, изъеденной пилами, со скрипучими, рассохшимися ножками.
7: «Бонетировка — это коровий учет», — пояснил Куликов. И, видя, что солдат ничего не понял, добавил: «На племя выбирают и выбраковывают, конечно. В уши железные бляшки вкладывают, врезают, что ли, с номерком. Муторное дело. Если затеют бонетировку, хай, завянут мои цветочки. Да и я опоздаю, если затеют бонетировку», — посмотрел дед на часы. «Увольнительные до 16.
4: «Ребят, ребят, глупцы простынут. Быстро, быстро. Ну-ка, солдат, по тревоге, за сколько минут с койки поднимаешься?»
7: «За 45, включая диване», — сказал дед. «Иногда за 30». «Чё, минут?» — насмешливо спросил Куликов.
4: «Секунд».
9: «Вот это да!» — присвистнул Куликов.
7: «Это к чему такая спешка? Сочиняешь».
4: Вошла Клава.
3: «Слава богу», — сказал Куликов, — «бонетировка не состоялась». Куликов сразу повеселел, расправил плечи, а дед напротив присмирел, притих в уголке стола. Сделал вид, что кроме голубцов его сейчас ничего в мире не интересует. Кроме разве этого необычного процесса, названного словом, которое дед сегодня услышал впервые.
4: «Не состоялась, что ли, бонетировка?» — поинтересовался дед.
7: «Бонетировка? Какая бонетировка? Мы не собирались ее проводить», — удивилась Клава. «А ты откуда знаешь о бонетировке?»
4: «Да вот, Алексей сказал, если, говорит, задумают бонетировку, то цветочки завянут». «Ой, кто это такие астры принес? Ты, Алеш? Ну, спасибо».
7: «А хорошо, что не состоялась бонетировка», — сказал вдруг резко дед и поднялся. Из-за стола вышел тоже резко, будто на что-то обиделся.
4: «Сань, ты что?»
7: «Виноват», — проговорил дед смущенно. «Надо же, привык из-за солдатского стола вставать вот так же резко и быстро, а тут всполошил всех. Виноват. Андрей Демьянович, Марфа Антоновна, я долго думал, как сказать, что мы с Клавой, что мы с вашей дочерью Клавой любим друг друга и решили пожениться, если, конечно, вы не будете против. Но если вы даже и будете против, то я все равно люблю ее. Я прошу прощения, у меня кончается увольнительное, а за свою службу я еще не опоздал ни на секунду. Так что извините, что я уезжаю, не выслушав вашего решения. После меня с таким же предложением к вам обратится Куликов, ваш односельчанин, уважаемый вами и мной человек».
9: «Да-да, заявление аналогичное», — подтверждая слова деда, кивнул Куликов.
4: «И, конечно, вам понадобится какое-то время, чтобы все это взвесить. Решайте, Андрей Демьянович и Марфа Антоновна. А я решил. Жизнь и судьба моя, Клава». Он повернулся и почти бегом направился к стоявшему у ворот мотоциклу.

под Москвой. Ни на пляже и ни на зиме, ни у входа в концертный зал я глазами тебя своими в тесной кухоньке увидал. От работы и керосина закраснелось твое лицо. Ты стирала с утра для сына обиходное бельецо. А за маленьким заоконцем, белым блеском сводя с ума, стыло полное слез и солнца раннеутренняя зима. И как будто твоя сестричка за полянками, за леском быстро двигалась электричка в упоении трудовом. Ты возникла в моей вселенной, в удивленных глазах моих, из светящейся мыльной пены, да из пятнышек золотых. Обнаженные эти руки, увлажнившиеся водой, стали близкими мне до муки и смущенности молодой. Если б был я в тот день смелее, не раздумывал, не гадал, обнял сразу бы эту шею, эти пальцы поцеловал. Но ушел я тогда смущенно, только где-то в глуби светясь. Как мы долго вас ищем, жены, как мы быстро теряем вас. А на улице, в самом деле, от крылечка наискосок, снеговые стояли ели, подмосковный скрипел снежок, и хранили в тиши березы льдинки светлые на ветвях, как скупые мужские слезы, неутертые в торопях.

0: Ну, комедия начинается.
1: Ты так и сказал.
0: Разве я пропущу такой случай?
1: Ах, тот она на него поглядывала так сладко.
0: Пусть маменька с дочкой за ним ухаживают, а он тает от любви. Мы доведем их до экстаза, а потом и разочаруем.
1: Ох, только не ошибись. Поверь мне, женится он на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары. Мне страшно его. Точно сила какая-то идет на тебя.
2: В сад входит Кучумов. Важный барин лет 60.
3: Майнистанья, милле этере.
1: О, князенька, здравствуй.
3: Какую я сегодня кулебяку ел, господа. Просто объедение. Милле этере.
0: Не на похоронах ли? Не от кондитера ли?
3: Что за вздор? Купец один зазвал. Я для него очень много сделал, а теперь ему нужно какую-то привилегию иметь. Ну, я обещал. Ну, что для меня значит?
0: Да, обещать-то ничего не значит.
3: Какой у тебя, братец, язык злой. Уж ты дождешься. Выгонят тебя из Москвы. Смотри, мне только слово сказать.
0: Ну, ты бы давно сказал. Может быть, я попаду в общество людей поумнее вас.
3: Ну-ну-ну, с тобой не сговоришь. Да-да-да-да, я и забыл. Представьте, какой случай. Я вчера 11 000 выиграл.
1: О, ты ли? Не другой ли кто?
0: Где и как? Говори скорее.
3: В купеческом клубе.
1: И получил?
3: Получил.
1: Садись, рассказывай по порядку.
0: Удивительно, если правда.
3: Ничего нет удивительного. Уж будто я и не могу выиграть. Заезжаю я вчера в купеческий клуб. Прошел раза два по залам. Посмотрел карточку кушанья. Велел приготовить себе устриц.
0: Какие ж теперь устрицы?
3: Забыл. Велел приготовить пельмени. Подходит ко мне какой-то господин.
1: Незнакомый?
3: Незнакомый. Говорит, не угодно ли вашему сиятельству в Бакару? Извольте, говорю, извольте. Денег со мной было много. Ну, рискну, думаю. Садимся. Начали с рубля.
1: Ну, вот это другое дело.
3: И повезло мне то, что называется дурацкое счастье. Уж он менял карты. Видит, дело плохо. Довольно, говорит. Стали считаться 12 500. Вынул деньги.
0: Ты говорил 11.
3: Уж не помню хорошенько, что-то около того.
1: Позвольте, кто же это проигрывает по 12 000 в вечер? Таких людей нельзя не знать.
3: Говорят, приезжий.
0: Да я вчера был в купеческом клубе, там никакого разговора не было.
3: Я приехал очень рано, почти еще никого не было. Да и игру мы все кончили в полчаса.
0: С тебя ужин сегодня.
1: Да нет, ужин у нас есть с Василькова. А ты нас иди коньячком попочи, что-то сыро становится.
3: Да ты, пожалуй, целую бутылку выпьешь, ведь это по рюмкам дорого обойдется.
1: Да нет, я рюмку много две.
3: Только или две, пожалуй. А я вас в воскресенье обедом накормлю дома. Дам вам севрюгу свежую. Ко мне из Нижнего привезли живую дупелей и такого бургонского, что...
1: Да пойдем, пойдем, у меня уж зубы начинают стучать от сырости. Пожалуй, лихорадку схватишь.
2: Телятев, Глумов и Кучумов уходят в кофейную. Из сада идут Лидия, Надежда Антоновна и Васильков. Надежда Антоновна оборачивается к своему лакею.
4: Андрей, вели коляске подъехать поближе.
5: Слушаюсь.
4: Благодарю вас. Нам пора ехать. Прошу вас бывать у нас.
5: Когда прикажете?
4: Куда угодно. Я принимаю от 2 до 4. А лучше всего приезжайте к нам обедать запросто. По вечерам мы едем гулять.
5: Почту за счастье быть у вас при первой возможности. Лидия Юрьевна, я человек простой. Позвольте мне выразить вам все мое удивление к вашей несравненной красоте.
4: Благодарю вас. Так мы вас ждем.
5: Не преминую. Завтра же воспользуюсь вашим обязательным приглашением. Ведь я живу недалеко от вас.
4: Неужели?
5: В одном доме, только по другой лестнице.
4: Скажите, пожалуйста.
2: Надежда Антоновна подходит к Лидии, и обе уходят. Васильков стоит неподвижно, глядя им вслед.
5: Как она ласкова со мной! Удивительно! Должно быть, она или очень доброе сердце имеет, или очень умна, что через грубую провинциальную кору видит мою доброту. Но как еще я сердцем слаб? Вот что значит очень долго и постоянно заниматься чистой и прикладной математикой. Я влюбился, как несовершеннолетний. Влюбился до того, что готов делать глупости. Хорошо еще, что у меня воля твердая. И я как бы не увлекался, но из бюджета не выйду. Не боже мой!
2: Из кофейной выходят Кучумов, Телятев и Глумов.
6: Ну, что, познакомились? Легче стал на душе. Поздравляю.
5: Я вам очень много обязан, и поверьте, я не забуду.
1: Ну, если забудь, я вам напомню. За вами бутылочек поедем, можно все разопьем.
6: Князенька, наш новый приятель, Сава Геннадьевич Васильков.
3: А, да, вы приезжий.
5: Приезжий, ваш отец.
1: Да нет, нет, он не сиятельц. Он просто Гриша Кучумов. А это мы так его зовем от того, что очень любим.
3: Да, наше общество слишком взыскательно, слишком высоко. Довольно трудно попасть новичку. Много, много надо иметь.
1: Что он за вздор такой говорит? А бы наше общество было взыскательно, так нам бы с тобой туда не попало. А вот что, не выпить ли нам разгонное?
5: Если общество желает, человек... Подай бутылку шампанского.
1: И 4 больших стакана.
3: Ну да, 4. Я тоже сделаю вам честь, выпью с вами.
1: Отсюда прямо в клуб. Вот нас партия. Мы твои вчерашние 12 000 пересчитаем.
3: Не приложи своих.
2: Телятев оборачивается к своему лакею, который стоит у ворот.
6: Гришка! Гришка! Григорий Алексеевич! Наденьте на меня пальто. Карета моя близко.
7: Здесь, сударь, у ворот.
2: Кучумов зовет своего лакея.
3: Николай, ну что ты рот разинул? Стой здесь, посадишь меня в карету.
2: Мальчик из кофейной подает шампанское.
5: Пожалуйста, господа, покольчик прошу.
6: За успех, хотя вероятности мало.
1: За хлопоты, а успеха не будет.
3: За какой успех?
1: Да вот хочет жениться на Чебоксаровой.
3: Да как это возможно? Да, наконец, я не позволю.
1: До твоего позволения никто и не спросит.
5: Угодно 3000 пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой.
3: Я никогда не держу пари.
1: Я бы держал, да денег нет.
6: А я боюсь проиграть.
5: Эх, господа москвичи, струсили. Так зачем же было смеяться? Идет, что ли, на чистоту? Вот 3000. Вино развязало мне язык. Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно. А что я сказал, так и будет. Я даром слова не говорю. Поедемте ужинать.

Погасло дневное светило, на море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Я вижу берег отдаленный, земли полуденной, волшебные края. С волненьем и тоской туда стремлюся я, воспоминаньем упоенный. И чувствую, в очах родились слезы вновь, душа кипит и замирает, мечта знакомая вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь, и все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, желаний и надежд, томительный обман. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Лети, корабль, неси меня к пределам дальним, по грозной прихоти обманчивых морей, но только не к берегам печальным туманной родины моей, страны, где пламенем страстей впервые чувства разгорались, где музы нежные мне тайно улыбались, где рано в бурях отцвела моя потерянная младость, где легкокрылая мне изменила радость и сердце хладное страданию предала. Искатель новых впечатлений, я вас бежал, отеческие края, я вас бежал, питомцы наслаждений, минутной младости, минутные друзья. И вы, наперстницы порочных заблуждений, которым без любви я жертвовал собой, покоем, славою, свободой и душой, и вы, забыты мной, изменницы молодые, подруги тайные моей весны золотые, и вы, забыты мной. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви ничто не излечило. Шуми, шуми, послушное ветрило, волнуйся подо мной, угрюмый океан.

В жаркое лето и в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную легкой доселе неслышанный звон. Вот он возник, и с холодным вниманием жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием тянет он еле приметную нить. С моря ли вихрь, или сирены райские в листьях поют, или время стоит, или осыпали яблони майские снежный свой цвет, или ангел летит. Длятся часы мировое несущие, ширятся звуки, движения и свет. Прошлое страстно глядится в грядущее. Нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела зачатия новой души, неизведанных сил, душу сражает, как громом проклятие. Творческий разум осилил, убил. И замыкаю я в клетку холодную, легкую, добрую, птицу свободную, птицу, хотевшую смерть унести, птицу, летевшую душу спасти. Вот моя клетка, стальная, тяжелая, как золотая в вечернем огне. Вот моя птица, когда-то веселая, обруч качает, поет на окне. Крылья подрезаны, песни заучены. Любите вы под окном постоять? Песня вам нравится. Я же измученный, нового жду и скучаю опять.

0: Наш сосед Мамыкин вот-вот станет новоселом. Правда, ордера у него еще нет, но есть перспективы. Учреждение, где работает Мамыкин, воздвигает огромный, чуть ли не километровый домище. В нем-то и обещана двухкомнатная квартира. Мамыкиным подвалила еще одна радость. Их дочь Нюра выходит замуж. Жених Митя. Чудесный парень, скромный, статный, умный, не пьет, не курит и на Нюру смотрит с неистовым обожанием. Мамыкина охотно делится своими радостями с каждым встречным и поперечным. Вот и сейчас, когда к ним пришел Подгузов, старый завистник Подгузов, Мамыкин не удержался.
1: А у нас, знаете, радость. И не одна, а целых две, так сказать, дубль.
2: Выиграли по лотерейному билету мясорубку?
1: Нет, дорогой, кое-что почище мясорубки. В будущем году мы получим новую квартиру.
2: Где-нибудь на окраине, у черта на рогах?
1: Представьте себе, в центре, 3 минуты ходьбы от метро.
2: Вероятно, затолкают в одну комнату.
1: Нет, дают две. Плюс передняя ванная, мусоропровод и санузел.
2: Голову даю на отсечение, что санузел совмещенный.
1: Опять не угадали.
2: Строят-то нынче погано.
1: Нет, строит наш трест. Мы сами наблюдаем, так что халтура не пройдет, уж будьте покойны.
2: Да?
1: Да.
2: Ну что ж. Поздравляю. Безгранично рад. А какая у вас еще новость?
3: Нюра выходит замуж.
2: О, раздобыли все-таки женишка.
3: Что значит раздобыли?
2: Ну, нашли. Небось, пожилой, разведенный.
3: Как только у вас язык поворачивается. Молодой, талантливый парень. 3 года как кончил институт, а уж работает на заводе старшим технологом. За границу, между прочим, посылают опыт передавать.
2: Один, что ли, поедет?
3: Зачем один? С Нюрой. Распишутся и поедут.
2: Надолго?
1: На 2 года.
2: 2 года?
1: Да.
2: Позвольте, а как же с квартирой? Выходит, вас остается 2 только. А на 2 дадут всего 1 комнату.
0: Мамыкины переглянулись. Эта мысль не пришла им почему-то в голову.
2: Ну, понятно, 1. Ей-богу, на 2 не дадут. Норма. Как это вы сами-то не смекнули? Или вы решили того? Словчить.
1: То есть как словчить?
2: На-на-на, не прикидывайтесь. Только не советую. Один мой знакомый, чтобы получить лишнюю жилплощадь, прописал у себя заблаговременно 2 престарелых теток и 1 здоровенного бугаяха-кииста, которого выгнали из команды за грубость. Мой знакомый целый год платил еще им за это по 50 в месяц. А когда получил квартиру, он их выписал и думал, что дело с концом. Да не тут-то было. Про махинацию пронюхали в РЖУ и начали таскать голубчика. И так как в его сосудах оказалось лишка холестерина, ловчил ухватил инфаркт, и он отдал Богу душу с жировкой-то на груди.
0: На этом оптимистическом аккорде Подгузов покинул хозяев. Он появился через несколько дней. Вся его гитарообразная фигура с круглыми дамскими бедрами изображала крайнее любопытство. Его серые глазки, цвет осеннего неба, излучали какой-то внутренний свет.
2: Соседям инсульт привет. Как живем, чем дышим?
1: Живем, как можем.
2: Живем, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Да. Ну, а что же вы решили с квартирой?
3: А что можно решить?
2: А ведь есть выход. Не оформляйте Нюрку в ЗАГСе.
1: Ну, а дальше что?
2: Выйдет замуж через год. Зато у вас будут лишние 9 метров. Подумайте, игра стоит свеч.
3: О, как бы не доиграться.
2: А, понимаю. Женишок ненадежен. Ну, знаете, если молодчика не удержишь в течение года, так как же его прикуешь на всю жизнь? Это уж, извините, не жених, а фикция.
0: Сидели вы когда-нибудь, дорогие радиослушатели, у догорающего костра? Дотлевают последние угли, и, кажется, вот-вот они погаснут. Но невесть откуда подул ветерок, и над углями снова затрепетал робкий язычок пламени. Так и у Мамыкина вспыхнули в душе уже почти покрытые пеплом разные нехорошие мелкособственнические чувства. Когда Подгузов ушел, Мамыкин отец сказал: «Над этим вопросом надо серьезно призадуматься». И в тот же вечер Мамыкин предъявил Нюре родительский меморандум. Он не слишком вдохновил дочь.
4: Неужели я должна из-за каких-то 9 метров откладывать свадьбу?
3: Каких-то? Такая жилплощадь, мелочь моя, на улице не валяется.
4: Но как я об этом скажу Мите? Мне просто стыдно.
1: А, ей стыдно признаться, что она хочет помочь родителям. Ах, да, это теперь не модно.
3: А что модно?
1: Дать им шиш с маслом или коленкой, извините, под зад. Вот это теперь необычайно модно.
4: Папа, ну зачем ты так? Ты же знаешь, что я вас очень люблю.
3: Разве дети теперь испытывают чувство благодарности к своим родителям?
1: Да, черта с два.
3: А сколько с ней в детстве было мучений, неприятностей. Помнишь, когда ей было 3 года, она где-то подхватила свинку?
1: Ну как же, я израсходовал на частных светил-терапевтов все отпускные деньги и не поехал из-за этого отдыхать в Гагры.
3: А логопед? Помнишь, она вместо буквы «Л» выговаривала «Р»? По небу пару ночи «Ангер Ритер» и тихую песню «Он пер». 5 лет мы ходили с ней к логопеду, пока он не исправил ей речь.
1: Да, эта буква тоже нам влетела в копеечку. И вот благодарность.
0: Планомерная осада Нюрки продолжалась целый месяц. Мамыкин не давали ей ни минуты покоя. 9 добавочных метров, да нельзя распалили их творческое воображение. Попреки сменялись лирическими жалобами, жалобы увещеваниями, увещевания драматическими сценками, сцены с сатирическими этюдами.
1: Я-то знаю, почему она отказывается.

0: знал Клавдию Рафаиловну. Он женился на ней 67 лет от роду, когда у нее умер третий муж, и она, наконец, стала свободной.
1: Папа, прошу тебя, прекратите разговоры.
0: Ну да. На своей жилплощади уж слова нельзя сказать, да?
1: Ну пойми же, это пошло. Недостойно вас. Просто тошно слушать.
2: Да, ты прав. Наша дочурка боится. Именно это ее волнует. Не понимаю. Не понимаю, куда подевалась гордость у современных девушек.
0: Она думает, что если ее бросит Митя, она останется на бабах. Кстати, откуда такие страхи? Что ты, уродина? Калека?
2: Теперь все девушки боятся остаться на бабах.
0: Да что же они газет не читают? По последним данным переписи, численность мужского и женского населения моложе 32 лет одинаково.
1: Мне не нужно все мужское население Советского Союза. Мне нужен один Митя.
3: В конце концов, Нюра сдалась. Свадьбу решили отпраздновать ровно через год, когда Митя получит отпуск. Итак, несколько разочарованный жених отбыл в Софию. Весь пыл своих нерастраченных чувств он вложил в переписку. Почтальон стал у Мамыкиных своим человеком. Да и телефонистка с Междугородней по-домашнему извещала: «Нюру вызывает София». Мамыкины успокоились. Каждый выходной отец семейства посещал новостройку и за обедом докладывал: «Закончили рыть котлован, кладут второй этаж, выходим под крышу». Спустя 10 месяцев дом был почти готов. Митя приехал точно в назначенный срок. Нюра ходила счастливая, отвечала не в попад и считала дни до свадьбы. Между тем, в самом конце года строители малость сплоховали. Сдали тем покладки кирпича. К тому же у них случилась какая-то петрушка с подземными коммуникациями. То ли что-то забыли, то ли не так уложили.
0: Кто бы мог подумать, что они начисто запорятся перед самой, что они есть с дачей дома. Из-за каких-то паршивых коммуникаций придется отложить свадьбу.
1: Опять отложить?
0: Ну что ты испугалась? Что испугалась? На пару месяцев, не больше. Мы так накостыляли по загривку начальнику СМУ, что он теперь возьмет...
4: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
5: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

Бескрайны просторы нашей великой Родины. На много тысяч километров тянется государственная граница Советского Союза. Пограничная застава «Хрустальный ключ». Далеко раскинулась степь, и только сопки, возвышаясь здесь и там над песками и скалами, кажутся часовыми, охраняющими мир и покой священных рубежей советской державы. Весенний солнечный день. Во дворе заставы жена капитана Быстрова Мария Карповна сажает на клумбе цветочную рассаду. Наступило время обеда. С учений возвращаются пограничники. –

0: На крыльце дома, выходящего во двор заставы, показалась молодая женщина в нарядном летнем платье. Это жена лейтенанта Чистякова, Алла.
1: Занятия кончились?
2: Кажется, кончились.
0: Алла внимательно наблюдает, как Марья Карповна быстро и ловко сажает рассаду.
3: Руки, наверное, портятся от этого.
2: Да. Но ведь это поправимо.
3: О, поправимо. Но где? Из Москвы на Северный полюс легче попасть, чем здесь, в парикмахерскую.
2: Ведь вы у нас недавно, еще не освоились.
3: Да это и не так просто, как я думала. Отказаться от своего места в жизни, быть при мужах. А я училась в консерватории. Музыка мой мир, мои надежды.
2: Ведь вы у нас играете, совершенствуетесь.
3: Ох, играю, совершенствуюсь. Ни к чему это здесь и никому не нужно.
2: Ошибаетесь. Пограничники очень любят музыку и понимают ее. Вы попробуйте когда-нибудь.
3: Да, но ведь не всякий же может заниматься самодеятельностью или вот этими насаждениями.
2: Каждый дает то, что может. Я вот, например, сажаю цветы, а вы могли бы дать больше, если бы захотели.
3: Странно. То же самое я часто слышу от своего мужа.
2: Ну, что тут странного? Значит, это правда.
3: Ах, а что же это, Василий? С утра его жду, а у него то одно, то другое. Извините.
0: Во двор заставы входит молодой пограничник Голуб.
4: Вам письмо дежурный передал. Здравствуйте, Марья Карповна.
2: Здравствуйте. Спасибо, Голуб. Ой, да это от мамы. А я уже так беспокоилась.
4: Столько писем сегодня. Почитай, все получили.
2: Вот почему так долго не писали. Отец переехал на работу в МТС и пишет уже с новым места. Он у меня механизатор.
4: А старшина Мурашка от невесты получил. Да еще с карточкой. Такой веселый сделался. Ходит, всем показывает.
2: А вы не получили? Вам пишет кто-нибудь?
4: Мне?
2: А, впрочем, еще рано. Вы ведь у нас недавно. Скучаете?
4: Я думал, Марья Карповна, граница-то какая-то особенная. А тут как везде. Вот эти штакетки, березки. Вон кошка даже. Тайга да сопки кругом. Просторно очень, и людей не видно. Не наша страна-то, вот она. Рукой подать. А до своих мест... Не дойти, не доехать.
2: Ничего, ничего, поживете, привыкнете, все здесь своим станет. Ой,
4: кто может загадывать наперед, Марья Карповна?
2: Я могу загадывать. За 18 лет столько вашего брата видела, каждый по-разному привыкал. Вон ваша Сильва шагает прямо сюда.
4: Голос мой услышала, Марья Карповна. Соображает, траву ей ношу, понимает. Меня ребята даже завкози фермы прозвали из-за нее, Марья Карповна. Эй, ты, Сильва! Ты что, посадку портить? Вот я...
2: Ой, да вы не пускайте, не пускайте! Ее на грядке помет голову! Бог ты, ты что,
0: Во дворе появляется старшина Мурашка. За ним идет пограничник Захаров.
5: Пограничник вы вроде отличный. Да только иной раз болтнете, что не надо. Вот как зараз на занятии.
6: Так в шутку сказал.
5: В шутку. Да тут дел не в словах. Злости вас мало, дуже добренькой. Иначе сказать, подслеповатый.
6: А это с какой стороны подслеповатый?
5: А с такой, что не ждете его нарушителя. А он чем раз, тем нахальней становится. Вот. Вы газетки-то читаете?
6: А то как же.
5: Так что же вы, серьезно думаете, что раз сопредельная дружественная сторона, так нарушитель не пролезет?
6: Да какие тут нарушители? Вот вчера вечером сижу я в дозоре, а на их стороне ребятишки наши советские песни распевают.
5: Ну и что с того? Друзья... Это верно. А мы не от них, не от наших друзей держим границу на замке, а вместе с ними. Мы с этой, они с той стороны охраняем наше государство. Конечно, через такой двойной кордон врагу трудно проникнуть. Но он миллиона долларов на это не жалеет. Он забрасывает десятки, сотни шпионов. Вот пройдет один, и то им польза. А мы этого и одного не должны пропустить, ясно?
6: Ясно. Поглядеть бы, какой он из себя, этот нарушитель, а то скучновато становится.
5: А он тебе телеграмму молнию врежет, известие даст. Ждите, мол, такого-то числа, такой-то час у кривой балки.
1: Товарищ старшина.
7: Да?
1: Там на спортплощадке Захарова дожидаются.
7: Ничего, подождут.
8: Товарищ старшина.
7: Что?
8: Ну, турник. Удивлять народ фигурами высшего пилотажа.
7: Вот это вы можете. Но от разговора-то хоть что-нибудь осталось?
8: Так точно. Осталось. Разрешите идти?
7: Ну, ладно. Ступайте.
2: Чему вы улыбаетесь, товарищ Мурашко?
7: Да вот смотрю, Захаров. Эх, цены ему нет.
2: А вы его частенько журите.
7: Да он же Марьи Карповны беззаботный. Легко живет. Учить его надо.
0: Мурашко уходит. Появляется вернувшийся с учения лейтенант Чистяков. Улыбаясь, он подходит к Марии Карповне.
9: Неутомимому преобразователю природы земной поклон.
2: Смейтесь, смейтесь, а вот как зацветут у нас георгины.
9: А я не смеюсь. У вас они действительно зацветут. Хоть это невероятно, здесь, на этих камнях, вы как волшебница, к чему не прикоснетесь, все оживает. За водой? Да. Разрешите мне?
2: Не надо, Вася, Алла рассердится.
9: 7 бед, 1 ответ.
2: Что это такое?
9: Все тоже хандрит.
2: Что? Видно, у нее было другое представление о жизни-то на заставе.
9: А я ее не обманывал. А если говорить серьезно, Мария Карповна, то все это не так просто, как кажется. Она пианистка, училась, и я чувствую глубокую вину перед ней, что привез ее сюда, где нет настоящего применения ее таланту. И ничего придумать не могу. А жить врозь. Слышите? Играет.
2: Что-то очень грустное.
9: Грик. Как только рассердится на меня, Грига играет. А ведь она очень хорошая, Алла.
2: Знаете что, Вася? Вы пойдите и поговорите с ней.
9: Да?
2: Да.
9: О, нет, нет. Знаете что, мне ведь самому очень хочется к ней, но пусть чуточку подождет.
2: Характер показываете.
9: А что ж, крепче любить будет. Давайте ведро.
0: В калитку вошел начальник пограничной заставы капитан Быстров. Увидев жену, он подкрадывается к ней и закрывает ей глаза руками.
10: Все копаешься?
2: Ой, Паша, напугал даже. Ты уже вернулся?
10: Как видишь.
2: Обед скоро?
10: На минутку только зайду в канцелярию.
0: И Быстров поднялся по ступенькам небольшого одноэтажного дома в помещении канцелярии. Светлая комната обставлена скромной мебелью. На стене висит поясной портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского. Сюда, вслед за Быстровым, входит лейтенант Чистяков.
10: Садитесь, Чистяков. Я сейчас из комендатуры... Там был полковник Ткачев.
11: Какие-нибудь новости?
10: Да, надо готовиться к встрече непрошенного гостем.
11: Это точно?
10: Таковы показания одного джентльмена, прижатого к стенке уликами. Готовится переброска агента иностранной разведки со шпионским заданием военного характера. Так вот, Чистяков, надо проверить, не проглядели ли мы какой-нибудь лазейки.
11: Ясно, товарищ капитан.
10: Вот, например, река.
0: Капитан Быстров подходит к стене и, отдернув занавеску, открывает рельефную карту местности.
10: Разлив нынче небывалый, под водой уже порядочная площадь. И как вы думаете, если вода будет прибывать, может она заполнить собой эти овраги? Вот здесь, в отрадном, на землях совхоза.
11: Так далеко... Хотя вполне вероятно.
10: А если так, то нельзя ли сначала по реке, а потом оврагом добраться до этих сараев, то есть в тыл нашим нарядам?
11: Значит, там надо поставить наши секреты.
10: Правильно, мы так и сделаем. Я поговорю с директором совхоза. В суть дела его, конечно, посвящать не следует, но, допустим, под видом тактических занятий попрошу его освободить нужную нам территорию. Так вот, лейтенант, надо усилить охрану границы.
11: Слушаюсь.
10: Приказываю немедленно ввести дополнительные наряды.
11: Есть.
10: Прежде всего, вот здесь, у болота, ближе к сосне.
12: Так.
10: Второй установить за этой балкой.
12: Так.
10: Еще два на правом и левом склоне Соки Кудрявой.
12: Так.
10: Ясно?
12: Ясно, товарищ капитан.
10: И тщательно следите за уровнем воды.
12: Слушаюсь.
10: Выполняйте приказание.
13: К вам Шатров, товарищ капитан.
10: Пропустить.
13: Прошу вас, товарищ Шатров.
14: Фу! Здравствуй, Павел Денисович.
10: Здравствуй, товарищ директор. Садись.
14: Спасибо. Получилось недоразумение. Твои пограничники задержали моего деда пасечника.
10: Постой, постой, откуда ты это взял?
14: Да, ну, деду сейчас с массива, смотрю, ведет его Улыбин. Ну, я к тебе хотел бы просить, то есть узнать.
10: Присаживайся, Тихон Семенович, сейчас приведет, узнаем. А пока у меня к тебе такая просьба, товарищ Шатров. В течение ближайших дней я со своими людьми буду проводить тактические занятия на вашей территории.
14: Милости просим, сколько угодно.
10: Ну вот и отлично. Товарищ дежурный.
13: Слушаюсь, товарищ капитан.
10: Как только прибудет Улыбин, немедленно ко мне.
13: Есть!
0: В это время во двор заставы вошел шофер в синем замасленном комбинезоне. Мимо него в канцелярию быстро идет старшина Мурашко.
15: О, здорово, Ковальчук.
16: Привет, старшина.
15: Привет.
16: Слушай, как бы там узнать? Хозяин мой скоро освободит.
15: А я сейчас пойду посмотрю.
16: Будь друг.
0: На крыльцо своего дома выходит Алла. Она внимательно приглядывается к шоферу.
17: Виктор.
15: Как вы сказали?
17: Мне показалось.
15: Бывает, бывает.
17: Да нет, я не могла ошибиться, Виктор! Ой, ой, или нет, что я?
15: Очень, очень жаль, конечно, но вы обознались. Меня зовут Михаил. Михаил Ковальчук.
17: Простите.
15: Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, старшина?
16: Он занят, у начальника заставы.
15: А, ну я там в машине его подожду.
16: Хорошо.
15: Ну привет.
16: Привет.
15: Привет.
17: Марья Карповна.
18: Что?
17: Вы знаете этого человека?
18: Да это шофер директора совхоза.
17: А что? Представляете, он так похож на одного моего знакомого, что я вначале даже... Нет, до чего похож?
18: Бывает. А что, это вас так взволновало?
17: Нет, не так просто.
0: Мария Карповна взяла грабли и ушла. Алла задумчиво смотрит ей вслед и не замечает подошедшего к ней повара заставы Бородина.
19: Разрешите обратиться.
17: А что? Вы ко мне?
19: Так точно. Мне, стал быть, просьба у меня. Поскольку имею голос, но еще не установили какой. Захар, говорит, лирический, а Улыбин драматический тенор. Так что подрепетироваться желаю.
17: Простите, не понимаю.
19: Петь я очень хочу.
17: Хотите петь? А я тут при чем?
19: Так точно не при чем. То есть при том, что подучиться у вас желаю.
17: А, я не даю уроков пения.
19: Да не уроков. Мне самую малость. Мне бы одну песенку правильно вытвердить.
17: Но неужели вам не ясно?
19: Так точно ясно. Поди ж ты. Так чувствительно играет, прям за душу берет. А сама вроде крапива.
17: Ой, не могу успокоиться, даже руки дрожат. Такое сходство. А если это Виктор? Но почему же Ковальчук?
0: Алла уходит в дом. Появляется группа пограничников во главе с Захаровым.
20: Товарищ старшина,
15: ну?
20: Разрешите порепетировать, а?
15: Ну, сейчас обед, товарищ, отдыхать нужно.
20: Да до обеда целый час, мы успеем.
15: Ну, ну ладно. Дежурный, выдайте им инструмент, пускай они занимаются.
20: Балалайку, дай там. Да. Баян переваливай.
15: Верно! Товарищ капитан, есть свободное предобеденное время. Решите порепетировать к вечеру самодеятельности.
10: Пожалуйста, пожалуйста, не возражаю.
15: Больно!
20: Товарищ старшина,
15: да.
20: Прошу послушать. Приготовились? Первым номером нашей программы пограничная песня. Дозор, солдат!
4: Слова и музыка, Захаров.
20: Ну ладно. Подстроились, нет?

0: Ну да чего ж, ребята, песня хороша. Вот у писателя Фурманова в книжке Чапаев значится. Их песня «Что ты можешь сделать с сердцем человеческим»? Читали?
1: Да читали, читали.
0: Как я, ребята, это понимаю? Вот слышали бы вы, как у нас на Урале поют.
1: Ну как? Да, ну, давай. Спой. Давай, давай.
2: Ну, спой. Да.
1: Ну.
3: Ревела буря, дождь шумел. Эй, мамра!
1: Ну, ребят, ну что смешного, ребят?
0: Ну что смешного, как маленький все
1: равно. Действительно, ну как маленький? Товарищ Бородин, да. Вы немножечко наврали.
0: Да, Дима, ты думаешь, я не слышу? Дима, слушай, спой новую песню, ты сочинил. «Если умираю».
4: Так она еще не готова.
1: А это не пойдет на ветер, если самодеятельность?
4: Да пока еще нет, мы только музыку немножко...
1: Давай потихонечку.
4: Дима, только потихоньку, ладно?

0: Я хотел бы с песней умереть.
1: Хорошо.
2: Захаров выходит в круг и, надвинув поглубже фуражку, лихо идет в присяг. Выбегают два пограничника. Один высоченный, другой низенького роста.
3: Ах, ади той, да я пошел, и я маленький, ты большой.
2: Оц! Они пляшут, выкидывая забавные коленцы.
4: Ребята! Ребята, стой! Стой! Улыбин ведет кого-то.
5: Мама, нарушителя поймал.
2: В воротах заставы появляется в маскировочном халате с автоматом наперевес пограничник Улыбин. Впереди него идет седой, как лунь, старик.
6: Вот, ребят, попал под ружье. Ведет старого на расправу.
7: Товарищ капитан, у себя?
5: Да. А что случилось? Ты где его взял?
6: Да сцапал он меня, сынок, как коршун куренка.
7: За границу полез.
8: За границу?
7: Вот и задержал.
5: Ты что, деду, в своем уме?
6: Да говорю и повторяю, пчелы. Рой у меня полетел куда не надо. А пчела, она несознательная, не соображает.
5: А ты соображаешь? Сколько лет на границе, порядка не знаешь?
6: Да знай, знаю порядки, не чести. А только не пропадать же пчелам. Должны вы снисхождение иметь. Так что отпустите вы меня с Богом. Винюсь перед вами и так и далее.
7: Пошли, капитану, пошли.
6: Да что это такое? Ведь пчела государственное животное. Я за нее в ответе.
7: Ну пошли, пошли, пошли, хватит разговаривать.
6: Что это такое? Все.
2: Улыбин уводит деда Герасима в канцелярию и сейчас же возвращается. К нему подходит Захаров.
9: Костя, поздравляю! Вы задержали крупного диверсанта.
7: Да пошел ты к черту.
9: Нет, стоит только взглянуть на него, матерый шпион.
7: А между прочим, шпион специальную форму не носит, и на лбу у него никакой метки не значит. Это заметьте просто так, на случай.
9: Нет, в самом деле, премного благодарен. Вот только поясните мне, как был задержан нарушитель. Ну, не оказал ли он сопротивление, были ли при задержанном оружие, рации, или только тот сучковатый дрючок?
7: Да нет, тарактиты.
2: Из канцелярии выходит капитан Быстров. За ним следует дед Герасим.
6: Извиняйте, конечно. Ну, я так думал, что раз я здесь свой, стало быть, местный, меня здесь все знают и так и далее. Ну, а насчет паспорта я...
10: Немедленно надо было заявить о потере. А вы сколько времени разгуливали без документов?
6: Да не разгуливал я, так что просьба не взыскивать. Вперед наука будет. Ну, я пошел. Делов на пчельнике. Оставайтесь здоровее.
10: Нет, подождите. Придется вас еще задержать.
6: Так что же еще? Сделайте милость.
10: Милость тут ни при чем. У нас существует порядок. Товарищ старшина.
5: Я вас слушаю, товарищ капитан.
10: Распорядитесь отправить в комендатуру.
5: Есть отправить в комендатуру.
10: Выполняйте.
5: Прошу.
6: Это куда? В каталажку? Батюшки, да что же такое? Ведите. Правда сюда не боится.
2: Старшина уводит деда Герасима.
9: Все восхищены вашим геройским подвигом.
10: Смирно! Рядовой Улыбин. Благодарю за службу, товарищ Улыбин.
7: Служу Советскому Союзу.
10: Вольно.
9: Что, съел?
5: Ну что? Маневры? Учения?
11: Да замолчишь ты. Расходился. Не видишь, человек в расстройстве? Надо чуткость иметь.
9: А мы его сейчас поразвлечем. Вот слушай, Костя, специально посвящается тебе.
5: Улыбин, Костя.
3: Костя, братцы, да парень хоть куда. Одна беда.
1: Что за беда?
3: Не улыбнется никогда. Улыбин, друг, улыбин мой дружок. Но улыбнись, засмейся хоть разок. Не хмурь, братей, глазами не сверкай. Любовь свою смотри, не прозевай.
8: Ну и здорово, прямо в точку угодил. Костя, а ты смолчишь, а?
3: А Яша, радость наша. Ах, Яша, Бородин, всем угодил, всем был бы мил, но... Медведь на ухо наступил, ага, Яша, Яша, что ж ты оплошал, своей фамилии не оправдал. Ты спой хоть раз, но спой, дружище, так, чтоб на заставе не дразнить собак. Ну как?
11: Ничего, правда, поэт с тебя, как с меня балерина.
8: А дальше? Еще про кого? Вот про товарища старшину.
11: Отставить! Обедать пора. Пошли, пошли.
9: Но, товарищи, сегодня надо дать усиленное питание Косте Улыбину.
1: Это почему ж такое?
9: Ну как, человек потрудился на боевом посту, горел на работе.
1: А, ну да, да, да, да, да.
9: Товарищ заведующий козы фермы, разрешите усильвы надоить с пол-литра молока для этого истощенного героя.
7: Я тебе покажу истощенного. Ой, держи, ну, держи его, ребята. Держи.
3: А голубь все хлопочет, козу поправить хочет, свой компот.

0: Ну зачем?
1: Сильва, ты меня погуби.
0: Ребят, не надо.
1: Сильва, ты меня сломаешь.
2: Во двор заставы вбегает Галя.
3: Дима! Иди сюда!
4: Галочка! Какие новости, товарищ синоптик? Какую планируете на завтра погоду? Или дождик, или снег? То ли будет, то ли нет?
3: Дима, деда зачем задержали?
4: Спросите Костю Улыбина. Это он специально Галочка придумал, чтобы завоевать ваше сердце.
3: Вечно вы со мной как с дурочкой какой-то. Недаром и Улыбин говорит.
2: Захаров заметил возвращающегося Улыбина.
4: Это поклёп, Галочка! Костя нарочно меня чернит перед вами. Вы только взгляните, что с ним делается. Жальтесь, жальтесь над сердцем этого сурового воина.
3: Так смеяться над своим товарищем.
4: Да какой смех? Человек влюблён.

0: трепетно в груди. Мне не видать.
1: Ты замолчишь.
2: А вот он, Галочка.
3: Где дед? Что он вам сделал?
4: Галя, вы того, то есть не того, Галя.
3: Нашли диверсанта. Потеху себе выдумали.
4: Что вы, Галя? Какую потеху?
3: Молчать! И что вы за человек, истукан какой-то? Ух, ненавижу!
5: Ушла. Убийственный огонь. И, кажется, 100% попадание.
4: Слушай, Димка, можешь балаганить где угодно, но перед Галей...
5: Что, запрещаешь?
4: Да, запрещаю, и все.
5: Нет, не все. А ты что, муж ее, жених?
4: Я говорю, не вертись у меня под ногами, а то...
5: А то что, ну что?
4: Я говорю, не горячи ты меня и не приставай к ней.
5: Охладись, герой. Ты ее сначала спроси. И запомни, девушку кулаками не завоюешь, нет?
4: Да брось ты, знаешь, надоел уже.
5: Костя, куда ты, Костя, подожди.
6: Из канцелярии выходит капитан Быстров. К нему торопливо приближается лейтенант Чистяков.
7: Товарищ капитан, вода затопляет овраги. Уровень все повышается.
1: Понятно. Зайдемте в канцелярию.
7: Слушаюсь.
6: На другой день Алла отправилась в гости к директору совхоза. Жена Шатрова Таисия Михайловна радушно встретила ее. На просторной веранде дома Шатрова Алла, сидя за столом, рассеянно слушает Таисию Михайловну.
8: Долго нет Чистякова. Говорил, через час будет.
9: А может, дела задержали?
8: Дела. А дела не сами выдумывают. Сколько на границе живу, никаких нарушителей в помине нет?
9: А может, и были. Да разве они скажут?
8: А я не интересуюсь.
9: Так и я. Мой вечно кричит на меня. Ты все болтаешь, все толкуешь. Ничего тебе сказать нельзя. Да не говори. Больно мне нужны твои разговоры. А все-таки, Алла Ивановна, иной раз обидно. Своей родной жене ничего не рассказать.
8: Ах, душно у вас.
9: Алла Ивановна, пройдите в сад. Пожалуйста, посмотрите наше хозяйство. Вот калиточка, пожалуйста.
8: Спасибо.
6: На веранду поднимается Шатров.
10: Ну-с, деда освободили.
9: Садись обедать. А ты спроси, чего привязались к старому?
10: Граница от тебе не шутки.
9: Так-то она так. Да вот это Алла говорит, больше они сами все выдумывают. Никаких задержаний у них нет. А строгости эти...
10: Поменьше бы болтали, вот что я тебе скажу. Вот соберутся две бабы, да и давай языки и часа. Никаких задержаний, много ты понимаешь.
9: Да ведь уж она-то знает.
10: Ничего она не знает, я, может, больше ее знаю.
9: Рассказывай, откуда же ты можешь знать?
10: Оттуда, что и наша территория им понадобилась. В Отрадном пограничнике ты думаешь, что? Ради шутки?
9: Да ну! В Отрадном? Для чего же это?
10: Не твоего это ума дело.
9: Ну, тишенька, боишься словом не сказать, будто я враг какой-то.
10: Язык у тебя враг. Я тебе ничего не говорил, ясно?
9: Ой, говорил.
10: Ничего не говорил. На границе живем, помнить всегда должна.
9: И не толкуй уж, каждый день ты говоришь уж, знаю.
10: Вот что, подъедет Ковальчук, скажи, что я на склад пошел, пусть туда зайдет.
6: Ага. Таисия Михайловна провожает мужа. В калитке сада показывается Алла.
8: Скоро Василий вернется, этого я так и не видала. Не успокоюсь, пока не встречу его опять.
11: Извините, хозяин дома не знаете?
8: Виктор.
11: Опять? Что, неужели я так похож?
8: Глаза, голос.
3: И вот на подбородке шрам.
11: А это сколочное ранение.
3: Я не знала покоя с тех пор. И сюда приехала, чтобы проверить, убедиться. Но почему ты отказываешься?
11: Но вы ошибаетесь. Меня зовут Михаил. Михаил Ковальчук.
3: Нет, нет, это неправда. У меня уж теперь нет никаких сомнений. Вот. Что произошло, Виктор?
11: История. Ну вы хоть мне скажите, кто он, этот ваш Виктор?
3: Молчи. Зачем тебе нужна эта комедия?
11: Но вы обознались. Я вас совершенно не знаю.
3: А ты присмотрись хорошенько. Неужели не узнаешь? Но ведь это же ты же почти не изменился, только эти усы.
11: Слушайте, возьмите себя в руки.
3: Скажи только одно, ты Виктор?
11: Нет, я не Виктор.
3: Неправда! Неправда, почему ты не хочешь сказать? Ведь ты же
11: не
3: Виктор!
11: Перестань, Аленка!
3: Виктор! Ты?
11: Ну, смотри.
3: Что же ты мучил меня?
11: Ну, ты должна молчать.
3: Что ты натворил?
11: Долго рассказывать вообще моя судьба, то есть моя жизнь, но потом. Вот что. Приходи сегодня вечером, сможешь?
3: Хорошо, постараюсь.
11: Буду ждать тебя в 10 часов у большого камня, там, где хрустальный ключ. Знаешь?
3: Да.
11: Ну вот там обо всем с тобой поговорим. А сейчас мне пора. Так помни.
7: Здравствуйте.
11: Привет, товарищ Стенд.
7: Что с тобой?
3: Мне что-то не здоровится. Ты так долго...
7: Чем ты так взволнована, Алла?
3: Ну, что ты выдумываешь?
7: Кто тебе этот человек?
3: Какой человек?
7: Но этот или тот, кого он тебе напоминает? Что у тебя с ним было? Почему эта встреча так взволновала тебя? Я же вижу, Алла.
3: Да ничего нет, уверяю тебя.
7: Мы условились всегда говорить друг другу правду. Разве я стал бы носить что-то на сердце тайком от тебя?
3: Василий.
7: Ну, что ты хотела сказать?
3: Я?
7: Ну?
3: Я скажу потом.
7: Нет, сейчас.
3: Тут это Таисия Михайловна сказала мне, что ты и Мария Карповна... Да ну, словом, у вас там что-то было.
7: Ты это выдумала сейчас?
3: Ничего подобного. Я и сама замечала. И люди зря говорить не станут.
7: Говорят, нападение – лучший вид обороны.
2: Ой, уж собрались. Погостите еще, пожалуйста.
7: Нет, нам пора, спасибо. До свидания.
2: Приезжайте.
7: Спасибо.
2: Приезжайте, будем рады.
7: Спасибо.
2: Приезжайте запросто.
6: Из дома выходит Ковальчук.
11: А что же это Чистяков не погостил-то у вас?
9: Да гостей ему. Служба у него знаете какая? Уж в отрадные пограничников нагнали. Там у них теперь такое делается.
11: Ну, а что же там такое делать?
9: Как что делать? Опасаются этих, как их там, бандитов шпионских.
11: Да ну что, ерунда какая-то. А вообще, Таисия Михайловна, о таких вещах ведь не болтают. Нет, просто-то я посоветовала бы вам.
2: Ой, Миша, мой-то ведь тоже наказывал. Мишенька, ради бога, никому. На границе живем. Словом, я вам ничего не говорила, а вы ничего не слыхали.
11: Ну, Таисия Михайловна, что же вы меня не знаете, что ли?
2: Ой, не говорите, вы у нас как свой родной. Мой то говорит, куда в другое место переведут, Мишу с собой заберу.
11: Что?
6: Таисия Михайловна собирает со стола посуду и уносит ее в дом.
11: Догадались, что можно водой. Это Быстров. Надо предупредить, отвлечь. Но как? Как? А тут еще эта встреча. Будет ли она молчать?
2: Ой, Миша! Мой-то наказывал, чтоб его здесь дожидаться.
12: Зайти можно?
2: Ой, дед! С возвращением! Ну как?
12: Штрафанули. О. Как есть, на 100 рублей жахнули.
2: О.
12: Твой дома?
2: Дома.
12: А все Улыбин. Обожди, улыбнется ему.
7: А что ж ты ему сделаешь? Меду, что ли, не дашь?
12: За внучкой моей ухлестывает. Она глядеть на него не хочет. Да. Так он на мне зло срывает.
9: Ой, не говори. Все они, мужики, одним миром мазаны.
7: Да, выходит, дедушка пострадал на 100 рублей.
12: Да тут, слышь, дело не в сотне, а в уважении.
7: Я понимаю.
12: Вот небось, как в прошлом годе, близко к их заставе загорелась тайга. Да ты не знаешь, тебя еще не было. Так и я, несмотря что старый, я помогал им бороться с огнем, даже пиджак спалил. Они меня в шпионы записали.
7: А что ж, дедушка, тут часто случаются пожары?
12: Случается. Огонь в тайге страшное дело.
7: А с чего же он начинается?
12: А вот ничего, сам себе.
7: Как это сам себя? Быть того не можешь.
12: Ну, или от искры, от паровоза, или от костра, или вот от цигарки. Трава сухая, и пойдет гулять огонь. Так вот я и говорю, пиджака для них не пожалел, они меня, выходит, не пожалели.
7: Ну ладно, ладно, дедушка, ну заладил ты одно и то же. Тут у меня, понимаешь, своя забота, не знаю, что и придумать.
12: А еще чего?
7: Да он совещание вечером в Карповке, а мне надо срочно на станцию ехать. Слушай, дедушка, а может, ты мне поможешь?
12: Как же ты могу?
7: Очень просто. Ты постарайся при Шатрове упомянуть, что ты мне, мол, записку принес. А то он мне не поверит.
12: Какую записку? Никакой записки я тебе не приносил.
7: Да я знаю, что не приносил. А ты скажи, что принес.
12: Сбрехать, значит. А зачем?
7: Ну, говорю ж тебе, дело-то серьезное. Амурное дело, понимаешь? А-а-а. Ты скажи так, мол, и так. Вот записка одна девчина передала.
12: Нет,
7: ну, уваж, дедушка, я ж тебе тоже потом уважу.
12: Благодарствую, не требуется. Я со своими амурными делами самолично управляюсь.
7: Ну, как хочешь. Я ведь думал, ты мне поможешь. Сколько раз я тебя выручал машиной, другим.
12: Обиделся, стал
7: ты. Нет, я не обиделся. Буду сам просить хозяина, отпустит, ладно. Но не отпустит, моя печаль.
6: Поздним вечером лейтенант Чистяков зашел в канцелярию. Быстров обратил внимание на его осунувшееся, потемневшее лицо.
1: Ну что же все-таки у вас, а? Не хотите говорить?
7: Нет, скажу. Неприятности у меня семейные. Впрочем, неприятность – это не то слово.
1: А все же...
7: Сегодня, пока я был в комендатуре, Алла оставалась у Шатровых, сама напросилась. Говорит, скучаю, все время одна. На обратном пути я заехал за ней. Вошел и увидел ее и этого Ковальчука. Они растерялись. Особенно Алла. Как будто я застал их врасплох.
1: Маша мне говорила, что Алла приняла его за своего знакомого.
7: Она мне тоже говорила об этом. Сказала, что обозналась. Но сегодня я вдруг усомнился в этом.
1: Думаете, не обозналась? Что ж, любовная история?
7: Не знаю. Во всяком случае, Алла обманывает меня.
1: Подождите. Могли они случайно встретиться там и поговорить о том, что Ковальчук ей кого-то напоминает? Могли. А тут внезапно входит муж, да еще, очевидно, у мужа в силу его темперамента искры из глаз.
7: Но могло быть и иначе. Они давно знают друг друга, были близки, а теперь скрывают эту близость.
1: Но Ковальчук и Алла. Какая несообразность. Знаете что? Давайте поговорим с Аллой. Пусть она сама все расскажет. Для нее и для вас это будет лучше. Попросите, пожалуйста, Аллу прийти ко мне, а потом и сами зайдите.
7: Слушаюсь.
13: Наряд! Стой!
14: Товарищ капитан! Разрешите доложить?
1: Докладывайте.
14: Дополнительный наряд прибыл для получения приказа на охрану государственной границы.
1: Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Слушайте боевую задачу. Вы направляетесь к старому броду, где будете вести наблюдение. Маршрут движения. Застава по верхней тропе к старому броду. Задача ясна?
14: Так точно! Задача ясна! Разрешите выполнять?
1: Выполняйте.
15: Наряд! Налей! Прямо шагом! Арш!
3: Можно?
1: Прошу, прошу.
3: Вы меня вызывали?
1: Да, приглашал. Садитесь. Что это вы там одна скучаете?
3: Так лучше одна скучать, чем наводить скуку на других.
1: А еще лучше вовсе не скучать, так? Не нравится вам у нас?
3: Ну, а что тут хорошего?
1: Как что? Прежде всего, ваш муж.
3: Я его почти не вижу.
16: Разрешите, товарищ капитан?
1: А вот и он. Садитесь. Жена у вас скучает, лейтенант, это непорядок. Что же вы у нас так ничего хорошего и не нашли? Разве у нас плохая природа?
3: Да, есть хорошие места.
1: Вот, например, у Хрустального ключа. От него ведь и название заставы пошло. Видели что-нибудь подобное?
3: Да, пожалуй. Красиво.
1: Мне нравится. Смотришь на него, и тебе кажется, что вот здесь, с этого места, с рубежа нашей земли, начинаются истоки глубокой и кристально чистой любви к нашей родине. Так же она прозрачна и неиссякаемая, как этот родник. Ей-богу, даже стихи писать хочется, а? Верно, а?
3: Не знаю, может быть.
1: Ну вот. Давно вы знаете Ковальчука?
3: Ковальчука? Я его не знаю.
1: А вы однажды приняли его за своего знакомого.
3: Ах, так я же обозналась, я уже говорила об этом. А это что? Допрос?
1: Ошибаетесь, Алла Ивановна. Я считаю, что по праву старшего мог бы помочь вам обоим. Здесь, на заставе, мы как одна семья. Василий я знаю давно, еще с детства.
3: Понимаю. Я приняла Ковальчука за одного своего знакомого. Соученика. Мы учились с ним вместе в одном классе.
16: Что ты, Алла? Когда ты с ним училась?
3: 10-12 тому назад.
16: Значит, тебе было 12. В каком же классе ты могла с ним учиться? В 3-м?
3: Да. Нет. Ну, я не помню.
16: А ему было 20. Что-то не получается.
3: Так я же сказала, что я обозналась. В том-то и дело, что тот знакомый моложе.
1: А вы не волнуйтесь, мы вам верим.
3: Верим? Нет, мне все ясно. Нападение – лучший вид обороны, так ты сказал.
1: Что вы имеете в виду?
3: Павел Денисович, раз мы с вами одна семья, у меня тоже к вам есть вопрос.
1: Сделайте одолжение.
3: Что вы знаете об отношениях между Чистяковым и вашей женой?
1: Какие отношения вы имеете в виду?
3: Ну, эти любовные.
16: Ну, ты с ума сошла.
3: Вот видите, как он испугался.
1: Простите, не понимаю.
3: Не понимаете. Да история с Ковальчуком им нужна как ширма, чтобы отвлечь от себя внимание. А вы поверили, стараетесь запугать меня.
1: Успокойтесь, никто вас не запугивает.
3: А сами допрос мне устраиваете. Лучше жену свою допросите меня, оставьте в покое. Мне ничего на свете не надо. Я уеду отсюда. Пешком уйду.
16: Алла! Поговорили, называется.
1: Пожалуй, она что-то скрывает. Но что? Ладно, разговоры об этом больше не поднимайте, пока мы ничего с вами не знаем. Свободным.
16: Есть.

0: Капитан Быстров слушает. Пусть войдет.
1: Можно войти?
2: Можно.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Галочка.
1: Медиасводку вам принесла. Вы просили?
2: Спасибо. Садитесь.
1: Спасибо. Хотел сказать вам, да не знаю, как начать.
2: Прямо так и начинайте.
1: Смеяться будете.
2: Ну, что-то смешное, значит.
1: Да не смешное, а может, пустое. Вот все обдумала, а теперь мысли никак не соберу.
2: А вы не стесняйтесь, Галочка.
1: Да я не больно стеснительная, товарищ капитан. Давайте так. Если скажу чепуху, не обижайтесь.
2: Давайте так.
1: О Ковальчуке хочу сказать. Такое дело. Сегодня днем он отпросился на станцию. Будто девушку встречать или провожать. А чтоб Шатров его вернее отпустил, он сказал, что получил записку.
2: От кого?
1: Ну, вроде от той девушки. Тут и дед помог. Ковальчук уговорил его сказать Шатрову, будто это дед принес записку, а никакой записки не было.
2: Понимаю, понимаю. Что же дальше?
1: А вот перед вечером захожу я на пчельник к деду, а там Стрельцов приехал, зоотехник, знаете. И вот как-то заговорили о Ковальчуке, а Стрельцов и говорит, что час тому назад видел его под Отрадным. Но я, конечно, виду не подала, но мне что-то нехорошо подумалось. Где Отрадное, а где станция? Совсем другая сторона. Тут что-то, думаю, не так. Не смейтесь!
2: А я и не думаю смеяться, Галочка.
1: Ну, скажете, вот диверсанта поймала. Ведь вы же сами говорили в своей беседе, что на границе нельзя пропускать никакой мелочи.
2: Похоже, что вы меня теперь учите.
1: Да я просто поясняю, чтобы вы меня поняли.
2: Я очень внимательно слушаю, Галочка.
1: Да ну вот и все. Рассказала, а теперь как хотите.
2: Спасибо. Вы поступили правильно.
1: Да чего там спасибо? Я комсомолка. Лучше проверить, верно?
2: Проверим. Обязательно проверим.
1: Ну, до свидания.
2: До свидания.
0: Товарищ дежурный, ко мне лейтенанта Чистякова и вызовите комендатуру.
3: А в это время во дворе заставы Кулыбину, смахивающему последнюю пушинку с сияющим глянцем сапог, подходит Захар.
4: Да постой, Димка, постой, ну на сапог наступил. Чистил, понимаешь?
5: В самом деле? А я и не заметил. Костя, ты побрился. Ой, и одеколоном пахнет. Понятно, Галю ждешь.
3: На пороге канцелярии появился незамеченный пограничниками капитан Быстров.
6: Хотя бы ее. У тебя, что ли, мне разрешение спрашивать?
5: Ну, почему? Нет, чего. Валяй. Только знаешь что? Я на свадьбу тебя приглашу, а на большее ты не рассчитывай.
4: Пошел ты, Димка,
5: ой, знаешь. Как грубо. А вот девушки грубых не любят. Воспитывайте в себе нежность, тренируйтесь на улыбках, товарищ Улыбин.
4: Да брось ты, Димка, знаешь, что надоел.
5: Костя, подожди.
0: Рядовой Захаров, подойдите. Что там у вас с Улыбиным?
5: Ничего. Дружки мы с ним.
0: Дружки? А с Галей как?
5: С Галей? Знакомые.
0: И только?
5: Улыбин влюблен в нее, товарищ капитан.
0: Улыбин. А вы тоже?
5: Есть немножко.
0: Так вот, дружба дружбой, а служба службой. Не задирайтесь, как петухи. Выясните ваши отношения с девушкой.
5: Да тут бы девушку надо спросить.
0: Спросите девушку.
5: Да, так они и скажут. Они любят, когда за ними двое-трое припадают. А выберет одного, другие отступятся.
0: А как вы сами думаете, кого она выберет? Вас или его?
5: Ну, конечно, меня, товарищ капитан.
0: Какой самонадеянный. А почему же вы так думаете?
5: А мне невыгодно думать иначе.
2: Смотрите, как бы не ошибиться. А с Улыбиным полегче. Парень серьезный, самолюбивый. На службе с него пример надо брать, а вы высмеиваете его.
5: Так это я когда он деда приволок.
2: А вы считаете, что Улыбин поступил не

0: Понимаю. Вы думаете, здесь как в кино. Приключения, события, каждый день схватки с врагом. Думали, конечно, о геройском подвиге.
1: Ну, не о геройском, а так, чтобы...
0: Думали, я знаю. Кто же не мечтает прославиться и стать героем? Но запомните одно. Чтобы совершить героический поступок, надо покончить с благодушием. А у вас есть эта слабость, а? Ну, признайтесь, в порядке самокритики.
1: Да что-то не замечал, товарищ капитан.
0: Ну, со стороны-то виднее. Песенки, шуточки, все это хорошо в свободные часы. А на службе надо быть злее, настороженнее. Вы считаете, какие тут могут быть нарушители, когда кругом друзья? Опасное заблуждение. Конечно, чтобы проникнуть к нам, надо пройти два заслона, две границы. Но в этом случае враги засылают сюда наиболее сильных своих агентов. Ясно?
1: Ясно. Иначе я и не понимаю.
0: Верю. Свободны? Отдыхайте.
2: Быстров возвращается в канцелярию. Во двор заставы заглянула Галя. Заметила Улыбина.
3: Добрый вечер, Костя. Как живете?
4: Галя, вы на меня еще сердитесь.
3: За что?
4: За деда.
3: Да что вы! Я сама виновата. Наговорил тогда дед, жалко стало.
4: Ой. Можно я провожу вас?
3: Проводите. Только я дед жду, вместе в совхоз собрались. А что же вы один? Где же ваш дружок, а?
4: Да не знаю, Галочка.
3: Я его искала, искала, и никак не могу.
2: Увидев удаляющихся Улыбина и Галю, Захаров устремился было за ними, потом, безнадежно махнув рукой, присел на скамейку.

0: Верность солдату в разлуке нужна.
1: Очень хорошо вы поете.
2: Так точно. То есть нет, никак нет.
1: Вы сидите, сидите.
2: Спасибо.
1: Который час, не знаете?
2: 21 час 40 минут.
1: Ой, это значит скоро 10?
2: Да, скоро 10.
1: А это что, Шатров приезжал?
2: Так точно, Шатров.
1: А шофер как будто другой?
2: Другой, Степан.
1: А где же Чистяков?
2: Товарищ лейтенант, у дежурного по заставе. Я могу сбегать, узнать.
1: Нет, нет, нет, нет, не надо. Зачем же? Я сама дождусь его здесь, я немножко прогуляюсь.
2: Что это с ней сегодня? Никогда ни с кем не заговаривала. Товарищ лейтенант!
3: Да?
2: Тут вас ваша жена спрашивала. Вот она.
3: Ты меня искала?
1: С чего ты взял?
3: А Захаров говорит, жена спрашивает.
1: Но он меня не понял.
3: Значит, ты ничего мне не скажешь. Алла, так дальше продолжаться не может. Тебе незачем лгать, изворачиваться, клеветать на Марью Карповну.
1: Ее ты защищаешь.
3: Да, защищаю.

0: Чаю. Во время хасанских событий она, как солдат, участвовала в боях. А потеряв единственного ребенка, всю свою материнскую любовь и заботу отдает тем, кто живет здесь, на заставе. И этого дорогого человека та осмелилась очернить только за тем, чтобы скрыть, солгать. Зачем это, Ал? Как бы мне ни было тяжело, но если ты встретила человека, которого любила или любишь сейчас...
1: Никого я не встретила, 100 раз тебе говорю, а ты не веришь.
0: Всегда верил. Но теперь, Алла, я прошу одного. Правды, какой бы она ни была.
1: Я потом. Я после все расскажу.
0: Ты в чем-то запуталась. С тобой что-то происходит. Ну, расскажи сейчас. Откройся. Я не хочу тебе зла. Ведь я люблю тебя, Алла.
1: Оставь меня. Лучше я от тебя уеду.
0: Ты это серьезно?
1: Да.
0: И ничего мне не объяснишь? Ничего мне больше не скажешь?
1: Нет.
0: Ну что ж, тогда ясно. Последний вопрос. Ты одна хочешь уехать?
1: Не знаю.
2: Лейтенант Чистяков уходит. Оглядевшись кругом и убедившись, что ее никто не видит, Алла подбегает к воротам и хочет выйти. Но ей навстречу идут Галя и Улыбин. При виде их Алла отбегает от ворот и прячется в глубине двора.
3: Ну вот, теперь я вас проводила.
4: Да, вроде так получается.
3: Дима!
5: Галочка! Добрый вечер, Галочка!
3: Добрый вечер!
5: Это что, игра у вас такая? То он вас провожает, то вы его.
3: Ой, что вы? Мне в совхоз надо, да вот деда жду.
5: А я думал, игра.
3: Нет.
6: Угадал. Игра. Теперь мой черед провожать.
5: Нет, теперь мой черед. Я провожу Галочку в совхоз, а ты дедушку.
6: Вы этого хотите?
3: Ой, Костя, да что же вы сердитесь?
5: Да, кстати, Костя, там тебя старшина Мурашка ищет.
6: Можно и без намеков.
5: Костя, Костя!
3: Костя!
5: Костя! Ну вот. Теперь он выкурит 25 папирос.
3: Постоянно вы дразните его. И за что вы его не любите?
5: Я его не люблю. Что вы? Костя, это такой замечательный парень.
3: А разве так любит?
5: А как? Вечер подходящий. Верно?
3: Спойте что-нибудь такое.

0: И Захаров отправился провожать Галю. Он решил, кстати, выполнить поручение капитана Быстрова, достать в совхозе костюмы для самодеятельности. Вслед за ними, беспокойно озираясь, из ворот выскользнула Алла. Из канцелярии спускается капитан Быстров. Мимо него идет Голуб с охапкой веток.
1: Рядовой Голуб, подойдите. Что это вы несете?
2: Ветки. Лоза, товарищ капитан.
1: Веники, что ли, вязать думаете?
2: Никак нет, товарищ капитан. Корм для Сильвы. Коза у нас на воспитании.
1: На воспитании?
2: Так точно. Чем посадку портить, пускай лучше ветки грызет.
1: Не по животноводству случайно работали?
2: Никак нет, товарищ капитан. Я из рабочих.
1: Откуда же у вас эти склонности?
2: Так животное ж всякое обидеть может.
1: А где вы наломали эти ветки?
2: На тактических занятиях сегодня днем приметил кустики. Дождался свободного часа, ну, пошел и наломал.
1: Ясно. На тактических занятиях о козе думаете. Оттого и отстаете. Ну, какой же из вас будет пограничник? Обращаться не умеете, вид неряшливый. Приведите себя в порядок.
2: В кустарник лазил.
1: По дому скучаете?
2: Не по дому, а так.
1: А кто ж у вас там остался? Родителей, я знаю, нет.
2: Нет, в войну погибли.
1: Садись. Девушка, слышал, есть?
2: Была и девушка.
1: Хорошая?
2: Да не из плохих.
1: Пишет вам? А вы ей? Или вы хотите, чтобы она вам первой написала?
2: Да куда же она мне напишет, товарищ капитан, когда она и адреса моего не знает?
1: Неправильно поступаете, ведь вы думаете, не забыли?
2: Ну, понятно, не забыл.
1: Значит, надо писать. Вы знаете, как ей это будет приятно?
2: Да ведь я не против, товарищ капитан. Только что писать?
1: А писать надо то, что на сердце лежит. Что скучаете по ней, любите ее, если, конечно, любите.
2: За 3 года-то, небось, замуж выйдет.
1: Удержать надо.
2: Удержишь тут, вон, 9000 километров.
1: Окончите службу, привезете свою девушку сюда и заживете вместе.
2: Долго ждать.
1: А дольше подождешь, побольше возьмешь. Я, Голуб, начинал так же, как вы. Потом женился. И вот все эти годы со мной моя жена.
2: Мария Карповна очень симпатичная женщина.
1: Я тоже так думаю. Так вот, Голуб, надо покрепче влезать в службу. Пора посылать вас в ночной наряд. А вы разве готовы к этому?
2: Да давайте посылайте, товарищ капитан.
1: Что, не терпится?
2: А то что ж? То есть, так точно.
1: Ладно, учту ваше желание.
3: Товарищ капитан, с вышки сообщают в Отрадном пожар.
1: В Отрадном? Вот как. Товарищ лейтенант, приказываю немедленно возглавить группу по ликвидации пожара.
3: Слушаюсь.
1: Товарищ дежурный, поднять заставу в ружье.
3: Есть, поднять заставу в ружье.
0: Глухое пустынное место. В расщелине большого камня бьет ключ. Бледный свет луны освещает нагромождение скал, вековые причудливо искривленные деревья, густой кустарник. Прячась в тени, крадется Ковальчук. Дойдя до расщелины, Ковальчук останавливается.
4: Если переход границы этой ночью сорвется, оставаться мне здесь больше нельзя. На Аллу надеяться рискованно. Кажется, она.
5: Витя!
4: Тише. Никто не видел, как ты шла?
5: Никто.
4: А почему ж так долго?
5: На село вырвалось то один, то другой.
3: Аленушка!
5: Витенька!
3: Родная моя! Славная! Ты знаешь, мне даже не верится, что я вижу тебя. Я бы тебя никогда не узнал.
5: А я-то тебя сразу узнала.
3: Постой. Сколько ж тебе тогда было? Лет 10-12? Не больше? Ведь я даже совсем не знаю, что ты за человек. Ну, хорошо. Расскажи мне о маме. Что мама?
5: Мама умерла в 47-м году. Все ждала тебя, все надеялась.
4: Умерла? Мама. Я так виноват перед ней.
5: Ну, ладно, Витя. Ты обещал мне.
4: Алена, милая, я как изгнанник в родном краю. Ты видишь, даже вот не могу открыто порадоваться нашей встрече. Меня это знаешь?
5: Ой, у тебя слезы.
4: Ничего. Просто я ошеломлен нашей встречей, а тут еще вспомнил о маме. Ну вот и...
5: Сколько у тебя седых волос?
4: Посидеешь.
5: Ну, семья есть у тебя, ты женат.
4: Нет, я один. Но расскажи мне лучше о себе. Что муж? Да ты не проболтался?
5: Нет, он приревновал меня к тебе. Рассказал обо всем Быстрову.
4: Ну и?
5: Учинили мне с Быстровым настоящий допрос.
4: Ну и дальше?
5: Я все свела к ревности.
4: Молодец, ну, умница.
5: Я же ведь обещала тебе.
4: Спасибо.
5: Ну, а теперь должна узнать всю правду.
4: Хорошо. Но прежде всего ты мне скажи, ты любишь своего мужа?
5: Конечно.
4: Очень?
5: Ради него я здесь, в этой глуши, хоть имею консерваторское образование. Но уехать отсюда, оставить его не могу. Да я никуда и не уеду.
4: Значит, любишь. Значит, ему ничего не стоит узнать у тебя обо мне.
5: А прежде я сама должна узнать, что ты натворил. Ты слышишь?
4: Слышу. Я совершил растрату.
5: Растрату? Значит, продолжается старая пьянка, как...
4: Да, собственно, даже не растрату. Меня подвели, запутали. Но неужели ты скажешь? Не посчитаешься с тем, что твой родной брат может от этого...
5: Витенька, я же не могу лгать. Погоди. Ты говоришь, растрата? Если тебя могут выручить деньги, можно продать пианино.
4: Но если не растрата, если что-то другое, тогда что?
5: А что же другое? Говори.
4: Ну, допустим, что я убил человека. Что тогда?
5: Не верю.
4: Но если это правда, тогда что?
5: Нет. Не верю.
4: Неужели ты донесешь на меня? Значит, донесешь.
5: Твое имя, которое ты теперь носишь, значит, ты его присвоил?
4: Ты что ж думаешь, что я убил человека, присвоил его документы? Паспорт можно достать иначе, это ерунда.
5: Так зачем же ты меня мучаешь?
4: Затем, чтобы узнать, что ты за человек.
5: Ах, ну так значит, это неправда?
4: Конечно, неправда. Просто я хотел узнать, как ты любишь меня. Слабая опора твоя любовь.
5: Да что ты, Витя, доверься, поверь мне. Неужели я хочу тебе зла?
4: Какой ты еще, однако, ребенок.
5: Витя, говори же.
4: А что говорить? Дело это серьезное, только оно никого не касается, кроме меня. Меня одного. И ты должна молчать. Должна, если не хочешь стать убийцей своего родного брата. Твое молчание — это вопрос моей жизни. Это все. Понимаешь? Все.
5: Кажется, да. Кажется, понимаю.
4: Ты что?
5: На твоей совести преступление. И я не уйду отсюда, пока ты не скажешь мне всего. Слышишь, не уйду.
4: Прекрати эту истерику.
6: Виктор, опомнись. Ведь я же боюсь за тебя, я жалею тебя, ведь ты же родной у меня.
4: Я плюю на твою жалость. Ненавижу. Ненавижу я тебя и всех вас, благополучных. Родной. Я один. Я давно один. Все эти ваши кисельные берега и молочные реки к черту. Все. Я сам остался в плен. Ну, пускай игра с опасностью, со смертью, пускай безумный риск. Что? Страшно.
5: Какое у тебя лицо?
4: Какое есть. А ты с этим своим ангельским ликом пойдешь и выдашь родного брата, который...
5: Который стал предателем.
4: Молчи!
5: Ох, боже.
4: Аленка, Аленка, стой, стой, Алена, стой, ты что? Алена, я тут наговорил слишком много, я не помнил себя, но ты не выдашь меня, слышишь? Ты не посмеешь, Аленка! Имени матери я заклинаю тебя, Алена, я... Аленка, стой!
5: Пусти!
4: Алена!
5: Пусти!
4: Что же теперь? Надо... Надо скорее встречать гостей.
7: На тебя. Перепугал совсем.
8: А ты куда это, сатана, разлетелся?
7: Да как куда, разве не видишь пожар?
8: Где?
7: Побегу на заставу. Наверное, боевая тревога.
8: Ну давай, давай. На пожаре встретимся.
4: Что же делать? Бежать.

0: Ранним утром следующего дня в канцелярии погранзаставы перед капитаном Быстровым сидел директор совхоза Шатров.
1: Значит, ты утверждаешь, что никому не говорил о наших занятиях с пограничниками в Отрадном?
2: Никому. Ни единой душе.
1: Вспомни.
2: Не говорил, товарищ капитан.
1: Кто-то распустил слух, что это не просто занятие, что там проводится секретная операция. Может, ты говорил об этом с Ковальчуком? Ты ему так доверяешь?
2: Что ты, товарищ Быстров? Ну, стал бы я с кем бы то ни было говорить о таком деле. Да я его и не видел с тех пор, как он уехал на станцию.
1: И не знаешь, где он сейчас?
2: Ну, где ж ему быть? Ясно, спит дома. Да я не говорил ему ничего.
1: Не ему, значит, жене своей сказал.
2: И жене не говорил. Хотя, не помню.
1: Вспомни.
2: Был. Был разговор. Сорвалось лишнее слово. Только о занятиях. Об операциях я не предполагал.
1: Вот видишь, а твоя жена прибавила кое-что от себя, и поползли ненужные слухи.
2: Не говорила она никому. Ручаюсь. Я ее строго предупредил.
1: А ты не ручайся, раз за себя поручиться не можешь. Уже светает. Скоро 7 часов. К 9 тебя просят заехать в райком партии.
2: В райком? Зачем?
1: Очевидно, как коммунисту тебе придется дать отчет о своем поступке.
2: Понимаю. Понимаю. До свидания.
1: До свидания. Товарищ дежурный, как только вернется лейтенант Чистяков, направьте его ко мне.
3: Разрешите обратиться, товарищ капитан?
1: Обращайтесь.
3: В дело прошусь. Направьте меня на поиски. Не могу я в такой час у плиты котлетки стряпать.
1: А как там ваше хозяйство?
3: Да все в порядке. Хлеба испек на 2 дня, помощник вполне справится. Учтите мою просьбу, товарищ капитан.
1: Ладно, учту. Свободным.
3: Слушаюсь.

0: Капитан Быстров у телефона. Только что вернулся с участка, товарищ подполковник. Одного гостя к вам направил. Уже прибыл? Ясно. Да пока без изменений. Думаю, что он был не один. Поиски продолжаем. Нет, пока обойдемся своими силами. Ясно. Сейчас беседовал с Шатровым. Так, как я предполагал, жене своей выболтал. Слушаюсь.
1: Разрешите войти, товарищ капитан.
0: Входите.
1: Рядовой Захаров прибыл по вашим приказаниям.
0: Прибыл, очень хорошо. А когда вы прибыли вчера, рядовой Захаров? Я вас спрашиваю, когда вы явились вчера вечером?
1: Вчера вечером? Я опоздал на боевую тревогу на 11 минут.
0: По каким причинам? Ну?
1: Причина неуважительная.
0: Я требую изложить ее.
1: По дороге в совхоз проводил девушку. Шли сокращенным путем над озером. До отбоя мог свободно вернуться, но случился пожар.
0: Были без оружия?
1: Да.
0: Какое же вы имели право углубляться на 3 километра один, безоружным? Я вас спрашиваю.
1: Право я не имел.
0: Могли бы столкнуться с нарушителем. Что бы вы делали, если бы встретил на вас одного?
1: Я бы, товарищ капитан...
0: Молчите! Да за такой безобразный поступок... Что с рукой?
1: Пустой. На пожаре ожог.
0: Товарищ дежурный, отправить рядового Захарова в комендатуру в санчасть.
2: Слушаю, товарищ капитан.
0: Свободным.
3: Разрешите, товарищ капитан?
0: Входите. Докладывайте.
3: Пожар ликвидирован, товарищ капитан. За сараями, где начинается кустарник, обнаружена вот эта зажигалка.
0: Ясно. Пожар – дело его рук.
3: О ком вы?
0: О Ковальчуке.
3: Значит, Ковальчук?
0: Он не Ковальчук. Только сейчас нашим органам удалось это установить. Это очень ловкий, хорошо замаскировавшийся враг, так искусно запутавший следы, что не сразу удалось напасть на них. Его здесь держали для связи. При обыске на его квартире обнаружено оружием несколько советских документов, в том числе и паспорт деда.
3: Кто же на самом деле?
0: Предатель. Агент иностранной разведки. Да, пожар – дело его рук. Нашлись болтливые люди, помогли ему догадаться о наших нарядах у оврагов. А сегодня ночью он должен был встречать нарушителей. Вот он и решил отвлечь внимание, прикрыть переход границы. Одного нарушителя мы задержали, но границу перешло двое. Сам Ковальчук и второй нарушитель скрылись. До сих пор не можем обнаружить даже следов. Я сейчас сам направляюсь к Старому Броду. Надо поймать Ковальчука.
3: А если он успел углубиться далеко?
0: Это исключено. Все возможные отходы в тылы отрезаны. Отсиживается где-то здесь. Да. А дома были, Какало?
3: Я дома еще не был, товарищ капитан. С пожара прямо сюда.
0: Необходимо последить и за Алой. Раз так вышло с Ковальчуком, мы обязаны это сделать. Я попрошу Машу, чтобы она последила за ней. А сейчас идите сами. Только смотрите ни словом, ни взглядом. Ясно?
3: Ясно, товарищ капитан.
0: Идите.
4: Можно войти?
0: Да-да, Маша.
4: Ты что, приехал и глаз не кажешь?
0: Прости, Маша, некогда. А ты чего не спишь?
4: Я вижу, что-то случилось.
0: Да неспокойно у нас.
3: Аллы дома нет.
2: Вот как! Неожиданно в дверях появляется Алла. Она едва держится на ногах.
3: Что с тобой? Откуда ты?
4: Я пришла сказать вам, там у хрустального ключа озеро, он был со мной. Это было вчера вечером в 10 часов.
3: Кто такой Яконтый?
4: Ну, этот шофер. Ковальчук. Нет, нет, нет, это не так. Это мой брат. Мой родной брат Виктор Ардашов. Мы считали его погибшим. Но я не могла допустить даже мысли, чтобы Витька... Боже мой, лучше бы он погиб.
5: Успокойтесь, успокойтесь, выпейте водички. Алла, Алла.
4: Нет, нет, не надо.
0: Говорите все, что вы знаете, что с вами было.
4: Он ударил меня чем-то. Я свалилась во враг, потеряла сознание. Только теперь выбралась. Он сказал... Он сознался, что сам сдался в плен. Он сам!
0: Отведите ее домой.
5: Хорошо.
0: С ней посидит Маша.
3: Выпей воды и ни о чем не жалей, слышишь?
4: Нет, нет, он умер теперь для меня. Теперь уж совсем умер, совсем навсегда. Только ты не отворачивайся от меня.
3: Ну что пойдемте, ты, что пойдемте, дала? Пойдем, пойдем, пойдем.
6: Разрешите войти, товарищ капитан?
0: Да.
6: Я сейчас узнал, услышал. Прикажите меня отдать под суд.
0: В чем дело?
6: Я сейчас узнал, что Ковальчук, что его разыскивают. А я вчера вечером встретил его одного у озера и не задержал его. Даже не подумал. Прикажите меня отдать под суд, но прежде...
7: Товарищ капитан, разрешите доложить?
0: Докладывайте.
7: Старший наряда сообщает... Обнаружены следы 2 человек в тылу в направлении Малой Сопки. На каменистом грунте следы потерялись. Собака след не взяла. Он обработан порошком.
0: Застава в ружье.
7: Есть застава в ружье.
0: Вызовите ко мне тревожную группу. Старшего назначаю старшину Мурашко. Включите в группу повара Бордина.
7: Разрешите выполнять?
0: Выполняйте.
3: Разрешите, товарищ капитан?
0: Да. Напали на след. Я сейчас отправляюсь с тревожной группой, а вы останетесь здесь.
3: Слушаюсь.
0: Поставите задачи дополнительным нарядом.
3: Есть.
0: Свободны, Захаров.
6: Разрешите сказать, товарищ капитан?
0: Вы отправитесь в санчасть, рядовой Захаров.
6: Я здоров. Здоров. Позвольте мне отправиться с группой. Позвольте делом доказать и искупить.
0: Немедленно отправляйтесь в санчасть. Вопрос о вас решен будет после. Свободны.
3: Что с ним?
0: Плачевный результат его беспечности.
8: Наряд! Ай! Товарищ капитан, тревожная группа в составе старшины Мурашко, рядовых Колосова, Степаненко, Бордина прибыла для получения боевого приказа на охрану государственной границы.
0: Приказываю... Выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Слушайте боевую задачу. Второй наряд обнаружил недалеко от Малой Сопки подозрительные следы и ведет преследование. Ваша задача идти в том же направлении и начать преследование до задержания или уничтожения преступников. Маршрут движения. Застава по дороге на Малую Сопку. Задача ясна?
8: Так точно. Задача ясна. Разрешите выполнять?
0: Выполняйте.
8: Наряд! Налево!

0: Утро того же дня. На совхозной пасеке мирно розовеет под солнцем цветущий багульник, сушатся рыбачьи сети, раскинутые на вбитых в землю кольях. Дед Герасим с сеткой на лице склонился над ульем. Позади него в кустах появляется Ковальчук. Он беспокойно озирается.
1: Герасим Петрович! Герасим Петрович, на минутку!
2: Кто там? А, это ты! Ну, заходи, заходи.
1: Ты один? А где Галя?
2: Никого нет.
1: Слушай, Герасим Петрович, помоги ты мне. Охотник тут один, мой приятель. С МТС. Работали раньше вместе. Ногу себе повредил, а то, может, и сломал. На силу я его дотащил.
2: Где же он?
1: Да вот здесь. Вот сюда пойдем. Вот
2: ну, я... пойдем, пойдем, посмотрим. Вот
0: опираясь на деда Герасима и Ковальчука, из-за кустов выходит человек с котомкой и охотничьим ружьем за плечами. Дед и Ковальчук усаживают его на свежескошенное сено. Он снимает с плеча ружье и кладет подле себя.
2: Давайте-ка вот сюда приляжем. Давайте я вам сапог разрежу.
1: Ну да, разрезал сапог, а дальше что? Тут, брат, врача надо.
3: Как же это вы так?
4: Да ступился, не заметил ямку, а там еще коряга. Ух ты, пес!
1: Дай-ка ты ему напиться, дедушка, принеси водичку.
2: Сейчас, сейчас.
5: Холодненько.
6: Здесь еще опаснее.
1: Нам теперь везде опасно, прорваться надо.
6: Кажется, пограничники отстали.
1: Они пошли к малой сопке. Это хорошо, что мы сделали круг, это их сбило. А на каменистом грунте пускай поищут следы.
6: Неужели они его схватили? Может, он еще явится?
1: С таким же успехом он может явиться только с того света.
6: Что же вы медлите? Надо спешить!
1: Надо сперва разведать. Одна лазейка только туда, на 77-й километр. Там часто бывают товарные составы.
2: Ну, вот. Может, тут... Освежайтесь, холодненькая, родниковая.
1: Спасибо, дедушка. А метку дашь?
2: Да ведь мед сказать не мой, государственный.
1: Ну, брешешь. Сам сказал, что на меде два улья купил.
2: Купил, а меда еще нету.
1: А ты позаимствуй что государство, потом отдашь. А?
2: Ну, разве что так. Тут что-то не то. Я сейчас принесу.
1: Деда надо усыпить. Он выпить любит.
6: Понятно.
0: Диверсант снимает с пояса флягу и всыпает в нее порошок.
1: А мне придется уходить вместе с вами.
6: Вы здесь нужны.
1: Здесь я уже ничего не могу, я завалился.
2: Как так?
1: А, идиотский случай. Встречу он об этом после. Сейчас я поднимусь на сопку, оттуда видно разъезд. Может быть, там есть товарные составы?
2: Ну вот, угощайтесь. Свеженькой, в сотах.
1: Ну вот, держи ты его и угощай. А мне за машиной надо.
2: Может, я сбегаю?
1: Ну да, бегун с тебя. Так я скоро, потерпите, Прохор Иванович.
4: Хорошо.
2: Ну что ж, Митку-то, угощайтесь. Что же вы?
4: Спасибо. Чем бы и мне вас угостить? Нечем. Да вот, выпейте из моей фляжки.
2: А, нет, нет, нет. Нынче пост, а я верующий и так и далее.
4: Ну ничего, сам Христос любил выпить.
2: Так то Христос. А я за рог давал, пост не пью.
4: Ну, прямо какой. Ну, хоть пригубьте только. Нельзя ж так.
2: Нет, нет, нет. И губы осквернять не стану, не стану.
4: Ну, тогда и я не буду пить. Пустынно у вас здесь. Никого не видно, не слышно.
2: Один живу. Пчела, она животное нервное. Полной тишины требует.
4: Куда вы?
2: Около пчел похлопотать требуется.
4: А,
2: темный человек. А что же делать? Господи, вразуми.
0: Дед Герасим подходит к улью и незаметно встряхивает его. Пчелы летят на мед, который стоит возле диверсанта.
4: Ай, черт! Да убери ты свой мед! Пчелы проклятые!
2: Это не чужого почуяли, летуют!
4: Да отгони же ты их! Он проклятый, да сколько же их!
2: Что, досаждаю? А вы вот моего самосад закурить. Такой, знаете, самосад не только пчел, любого с ног сшибает. Вот, угощайтесь.
4: Да вот давай скорее. Ух.
2: Что ж ты мне, парень, в глаза не глядишь?
4: А что?
0: Дед Герасим швыряет пригоршню макорки в глаза диверсанту. Хватает его ружье, стреляет в воздух и убегает. Диверсант пытается промыть глаза водой из ведра.
1: Что случилось? Кто стрелял? Ну, дед! Ушел! Хорошую ловушку вы мне устроили! Шаву пустили! Ну, скорей, скорей туда! Там сейчас есть товарный состав, может, даст незаметно! Ну, спеши!
0: Оба диверсанта убегают. Возле раскинутых на кольях рыбачьих сетей показывается Захаров с автоматом в руке. Он внимательно оглядывается.
6: Кажется, стреляли здесь. Да и следы ведут сюда. Так и есть. Никого. Где же дед? Неужели они его убили? Поезд! Они могут прорваться к поезду! Успеет ли голубь предупредить заставу? Что же делать? Что же делать? Придется самому. Жив не останусь. А добуду гадов из-под земли. Кто-то идет.
0: Захаров прячется в кустах.
4: Надо было боем прорываться.
1: Бесполезно. Они везде, они со всех сторон.
0: Навстречу им, держа автомат наперевес, выходит Захаров.
5: Димка! Фу на тебя опять, Ковальчук. Нигде с тобой не развенешься.
7: А ты чего тут сатана шатаешься?
5: Да вот шел в санчасть, а завернул на пчельник. Галю повидать.
7: А, это что, самоволку, значит?
5: Так а иначе не проживешь?
7: Ну, конечно.
5: Деда не видел, а?
7: Нет.
1: Стой! Руки вверх! Выше руки! Ну!
0: Ковальчук, злобно оскалившись, поднимает руки. Второй диверсант, подкравшись сзади, стреляет Захарову в спину и убегает. Ковальчук хочет бежать вслед за ним.
1: Лёшь, падаль, не уйдешь!
0: Раненый Захаров срывает с кольев рыбачью сеть и набрасывает ее на Ковальчука. На пасеку выбегают капитан Быстров, старшина Мурашко, повар Бородин и другие пограничники.
8: Захаров, что с вами, вы ранены?
6: Товарищ капитан, мной задержан преступник. Еще был один удрал, не дайте ему уйти, товарищ капитан.
8: Убрать!
6: А ну, ребята, выпутывай этого краба!
0: Пограничники распутывают барахтающегося в сетях Ковальчука.
9: А ну, встать! Вперед! Давай.
8: Ну, где ваш сопровождающий? Где голубь?
6: По дороге в санчасть встретили женщин. И они сказали, что видели Ковальчука и еще одного. Я направил голубя звонить на заставу, а сам пошел по следу.
1: Дима, что с тобой?
6: Костя. Друг.
2: Тебе нельзя волноваться, Захаров.
5: Мне теперь все можно, товарищ капитан. Отбой. Об одном жалею. Мало гадов задержал. Жил мало. Песен мало пропел. Я хотел бы с песней.
0: Пограничники молча снимают фуражки и стоят, опустив головы. Появляется голубь. Он ведет перед собою второго диверсанта.
10: Товарищ капитан, мною внизу у болота задержан нарушитель государственной границы. Докладывает рядовой голубь.
8: Увести.
11: И вперед.
10: Дима!
8: Рядовой голубь.
12: Слушаю, товарищ капитан.
8: Благодарю за отличную службу, товарищ голубь.
12: Служу
10: Советскому Союзу!

0: Флейта-позвоночник. Пролог и первая часть. За всех вас, которые нравились или нравятся, хранимых иконами у души в пещере, как чашу вина в застольной здравице, подъемлю стихами наполненный череп. Все чаще думаю, не поставить ли лучше точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю прощальный концерт. Память. Собери у мозга в зале любимых неисчерпаемой очереди. Смех из глаз в глаза лей, белыми свадьбами ночь ряди. Из тела в тело веселье лейте, пусть не забудется ночь никем. Я сегодня буду играть на флейте. На собственном позвоночнике. Версты улиц взмахами шагов мну. Куда уйду я, этот ад тая? Какому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая? Бури веселья, улицы узкий, праздник нарядных черпал и черпал. Думаю, мысли, крови сгустки, густые и запекшие, слезут из черепа. Мне, чудотворцу всего, что празднично, самому на праздник выйти не с кем. Возьму сейчас и грохнусь навзничь, и голову вымозжу каменным Невским. Вот я богохулил, орал, что Бога нет, а Бог такую из пекловых глубин, что перед ней гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби. Бог доволен, под небом круче одинокий человек одичал и вымер. Бог потирает ладони ручек, думает Бог: погоди, Владимир, это ему, ему же, чтобы не догадался, кто ты, выдумалось дать тебе настоящего мужа и на рояль положить человечьи ноты. Если вдруг подкрасться к двери спаленной, перекрестить над вами стеганья одеялова, знаю, запахнет шерстью паленой, и серый сдымется мясо дьявола. А я вместо этого от утра раннего в ужасе, что тебя любить увели, метался и крики в строчки выгранивал, уже наполовину сумасшедший ювелир. В карты поиграть, в вино выполоскать горло сердцу изоханному. Не надо тебя, не хочу. Все равно я знаю, я скоро сдохну. Боже, Боже мой, если это правда, что есть ты, если звезд ковер тобою выткан, если этой боли ежедневно множимой тобою не спослана, Господи, пытка, судейскую цепь надень. Жди моего визита, я аккуратный, не замедлю ни на день. Слушай, Всевышний инквизитор, рот зажму, крик ни один им не выпущу из искусанных губ я. Привяжи меня к кометам, как хвостам лошадиным, и вынчи, рвя о звездные зубья. Или лучше вот что. Когда душа моя в небо выселится, выйдет на суд твой ты, нахмурись ступенька, млечный путь перекинув виселицей, возьми и вздорни меня, преступника, делай, что хочешь, хочешь четвертуй, я сам тебе праведные руки вымою, только слышишь, убери проклятую ту, которую сделал моей любимою. Версты улиц взмахами шагов мну, куда уйду я, этот ад тая, как кому небесному Гофману выдумалась ты, проклятая? Послушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтоб обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то: «Ведь теперь тебе ничего не страшно, да?» Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. А вы могли бы? Я сразу смазал карту будня, плеснувши краску из стакана, я показал на блюде студня косые скулы океана, на чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ, а вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб. Левый марш. Разворачивайтесь в марше, словесный не место кляузе тише раторы. Ваше слово, товарищ Маузер, довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Левый, левый, левый. Эй, синеблузые, рейте за океаны или у броненосцев на рейде. Ступлены острые кили, пусть оскались короной, вздымает британский лев вой. Кому не быть покоренной? Левой, левой, левой. Там, за горами горя, солнечный край непочатый, за голод, за мора моря шаг миллионной печатой. Пусть бандой окружат нанятой, стальной изливаются леевой, России не быть под антантой. Левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орлий, старое ль станем пялиться? Крепи у мира на горле пролетариата пальцы, грудью вперед, бравый, флагами небо клеивай.
1: Кто там шагает правой? Левой! Левой! Левой!
0: Юбилейная. Александр Сергеевич, разрешите представиться Маяковской. Дайте руку. Вот грудная клетка. Слушайте, уже не стук, а стон. Тревожусь я о нем, щенка смиренном львенке. Я никогда не знал, что столько тысяч тонн в моей позорно легкомыслой головенке. Я тащу вас, удивляетесь, конечно, стиснул больно, извините, дорогой. У меня, да и у вас, в запасе вечность. Что нам потерять часок-другой? Будто бы вода, давайте мчать, болтая. Будто бы весна свободна и раскованна. В небе вон луна, такая молодая, что ее без спутников и выпускать рискованно. Я теперь свободен от любви и от плакатов. Шкурой ревности медведь лежит когтист. Можно убедиться, что земля поката. Сядь на собственные ягодицы и катись. Нет, ненавижусь в меланхолишке черной. Разговаривать не хочется ни с кем. Только жабры рифм топырит учащенно у таких, как мы, на поэтическом песке. Вред мечта, и бесполезно грезить. Надо весть служебную нуду. Но бывает, жизнь встает в ином разрезе, и большое, понимаешь, через ерунду. Нами лирика в штыки неоднократно атакована. Ищем рифмы точной и ногой. Но поэзия — пресволочнейшая штуковина, существует и не в зуб ногой. Мне приятно с вами. Рад, что вы у столика. Муза эта ловко за язык вас тянет. Как-то у вас говаривала Ольга, да не Ольга, из письма Онегина к Татьяне. Дескать, муж у вас дурак и старый мерин. Я люблю вас, будьте обязательно моя. Я сейчас же утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Было всякое, и под окном стояние, письма, тряски, нервное желе. Вот когда и горевать не в состоянии, это, Александр Сергеевич, много тяжелей. Айда, Маяковской, маячь на юг, сердце рифмами вымучь. Вот и любви пришел каюк, дорогой Владимир Владимирович.

0: их. Может, я один действительно жалею, что сегодня нет у вас в живых. Мне при жизни с вами сговориться б надо. Скоро вот и я умру и буду нем. После смерти нам стоять почти что рядом. Вы на П, а я на М. Кто меж нами? С кем велите знаться? Чересчур страна моя поэтами нища. Между нами вот беда. Позатесался Нацон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на ща. А Некрасов Коля, сын покойного Алеши, он и в карты, он и в стих, и так неплох на вид. Знаете его? Вот он мужик хороший. Этот нам компания пускай стоит. Что ж о современниках? Не просчитались бы за вас полсотни отдав. От зевоты скулы разворачивает аж. Дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов. Какой однообразный пейзаж. Ну, Есенин. Мужиковствующих свора. Смех. Коровою в перчатках лаечных. Раз послушаешь, да это ведь и скоро. Балалайчник, надо, чтоб поэт и в жизни был мастак. Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. Ну, а что вот...
1: В Санкт-Петербурге 10 часов.
2: Добро пожаловать в ретро-клуб.
3: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
4: От каждого грядущего дня люди ждут, что он будет лучше предыдущего. А от воскресного тем более.

0: События следующего дня начинаются с того, что Федери вновь ищет встречи с Джульянеллой и встречается с ней во дворе дома.
1: Джульянелла, Джульянелла, подожди! Ну, Джульянелла, что у тебя за характер? Я вовсе не хочу, чтобы после свадьбы ты была под моим башмаком.
2: Федери, я все слышала, надоело.
1: Джульянелла, мне неприятно даже думать, что ты будешь корчить рожи на телевидении. Все равно у тебя ничего не получится. Я разговаривал с одним человеком, он там работает. У тебя мало фотогеничное лицо и акцент.
2: Как ты смеешь? Это была первая проба, не удалась, ну и ладно. Мне очень жаль, Федери, но я вынуждена тебе сказать, что наша с тобой проба тоже не удалась. Я считаю себя свободной.
1: Джульянелла, что ты говоришь?
2: То, что ты слышишь, у нас разные характеры.
1: Нет, ты серьезно?
2: Пусти меня! Ступай к своему другу на телевидение и одолжи у него носовой платок!
1: Джульянелла, подожди! Подожди!

0: ушла. Упрямая девушка эта Джульянелла. Итак, воскресный день в разгаре. В гостиной дома Приора составлены столы, обеденный и кухонный, на белоснежных скатертях, расшитых гвоздиками, в солнечных лучах, падающих из окон, сверкает посуда. Донна Роза, не прекращая своей работы, продолжает разговор с доном Антонио.
1: Папа, вы должны понять раз и навсегда, что Рокко грубит и никого не уважает.
2: Меня он уважает.
1: Вас он уважает. Он пользуется вашей защитой.
2: А тебя нет, потому что у тебя невозможный характер. Ты вечно к нему придираешься. А он постоянно над ним издевается.
3: Я издеваюсь.
2: А ты ему завидуешь?
3: Я завидую собственному сыну.
2: Вы никак не можете пережить то обстоятельство, что мальчик вас обскакал. Он не хочет торчать в вашей поганой лавочке. Он хочет открыть шикарный магазин на центральной улице, а вам это не нравится.
3: Да, не нравится. Открывать магазин в такое время, когда у всех дела идут из рук вам плохо, да еще в

0: В центре города тратить такие деньги на отделку сырого подвала.
1: Еще бы, конечно, вам было приятнее держать мальчика при себе, чтобы он целый день торчал в вашей паршивой лавочке, а вы могли бы заниматься своим фантазией.
0: С вами бессмысленно говорить о Рока. Только стоит заговорить о Рока, как вы теряете рассудок.
1: Ваша лавочка уже не соответствует духу времени и моде.
0: Позвольте. 25 лет назад я вам сказал, что ваш магазин не соответствует духу времени. Вы тогда чуть не вызвали полицию. Сколько сил я потратил на то, чтобы переубедить вас?
1: Я не забыл этого, сеньор Приоре. Я прекрасно помню, что вы сделали с магазином шляп епископу. В одно прекрасное утро я прихожу, читаю вывеску. Епископу и Приоре. Мужская одежда и шляпы. Вы мне сделали одолжение, оставив на вывеске слово «шляпы». Теперь то же самое с вами проделает ваш сын и я. И я отдал ему денег.
0: Что деньги мальчику дали вы, я догадался. Давно. А что, если ваше дело прогорит?
1: Ничего, ничего. Пока у меня есть деньги, Рока будет держаться. Я плачу вам той же монетой, сеньор Приоре. Вы еще узнаете, кто такой Дон Антонио Пископо. Если сегодня вы можете спокойно сесть за стол, вы должны быть благодарны Дон Антонио Пископо. Я ухожу к себе. Если Рока не будет обедать, Дон Антонио Пископо вы тоже не увидите за столом.
2: Папа! Папа!
3: Добрый день! Ах, добрый день! Добрый день! Ах, добрый день! Дорогая Дона Роза, позвольте

0: Дорогой кавалер, вам желаю здоровья и счастья желаю я вам ваши дела.
1: Когда я вхожу в этот дом и чувствую запах знаменитого рагу домной розы...
2: Когда вас слушаешь, можно подумать, что вы поэт, а не старший бухгалтер.
1: А по воскресенье у меня отличное настроение. Уже с понедельника я начинаю предвкушать сладость воскресного дня.
3: А у вас, кажется, наоборот. В воскресенье настроение портится?
2: Да. Да-да.
3: Ну, плохое настроение не предлог, чтобы не поздороваться с друзьями.
2: Простите, Элен, простите.
4: Добрый день.
3: О, добрый день.
1: Здравствуй, Атилия.
4: Добрый день, Дон Луиджи. Ой.
1: Однажды Донна Роза призналась мне, что обожает мороженое.
2: А вы взяли и завязали узелок?
1: Вас раздражает, что я все запоминаю?
2: Нисколько. Только вы забываете, что у Донны Розы есть муж. Она бы мне могла сказать, что любит мороженое.
1: Но тогда вы лишили меня удовольствия сделать приятное вашей жене.
5: У меня до сих пор не прошел колит, и я не уверен, можно ли мне есть мороженое или... Мамочка, мне можно есть мороженое?
6: Немножко. Добрый день.
1: Добрый день.
7: Атилио, иди одень старый пиджак, иначе за столом ты испачкаешься. И, кстати, я сделаю тебе укол.
5: Укол ты мне уже делала.
7: Тогда я дам тебе пилюли.
5: А пилюли надо принимать после еды, а не до.
2: Сделай ему трепанацию черепа.
7: Воскресный юмор моего братца. Атилио, если ты... Не хочешь лечиться? Простите.
6: Простите.
5: Дядя Пеппи, вы почему все время обижаете мою маму? Моя мамочка столько делает для вашей семьи. Она вылечила тетю Розу, когда та отморозила себе пальцы. Вы до сих пор даже не знали бы, что у вас больная печень, если б не моя мама. А вы ее все время обижаете. Дядька Пипинка!
1: Да подождите!
3: Бедный мальчик.
2: Мэмэ сделала из него форменного идиота.
3: Луиджи, иди спроси Донну Розу. Может быть, ей нужно помочь. Иди.
1: Хорошо.
8: Добрый день!
3: Дон Пеппи, вы должны принимать моего мужа таким, какой он в самом деле. Ну, иногда слишком навязчивый, иногда надоедливый. Вчера вечером, когда мы пришли домой, он мне говорит, что я очень огорчен, что кавальера на меня сердится. И я не знаю, за что. Я замял этот разговор. Но, может быть, вы мне скажете, что случилось?
1: Ничего.
3: Дон Пеппи, простите, мы не будем больше говорить на эту тему. Ну, если в вашем тяжелом душевном... состояние действительно повинен Луиджи, то не сегодня. Ну, завтра, когда-нибудь вы должны мне сказать.
1: Я скажу то, что известно всем.
3: Я вам клянусь, что я ничего не знаю.
2: Тем лучше. Если вы пребываете в таком блаженном неведении, зачем я вас буду тревожить?
9: Ой!
10: Здравствуйте.
11: А вот и гости. Старший сын Роберто с женой Марией Каролиной.
10: Роберто, здравствуй, мальчик.
12: Здравствуйте. Рад вам.
9: Здравствуйте, проходите.
12: Мария Каролина, здравствуй.
9: Здравствуйте, Донна Эллина. Здравствуйте, папа.
2: Здравствуй, детка.
9: Донна Эллина, пожалуйста, поставьте цветы.
12: Хорошо.
4: Роберто!
5: Добрый день.
12: Добрый день.
5: Папа, здравствуй.
2: Здравствуй, Роберто.
4: Добрый день, дядя Роберто.
5: Здравствуй.
12: Что ты с ним сделаешь?
9: Ой, нет, Дон Луиджи, не поздравляйте. Это плохая примета. Здравствуй, Атилио.
4: Добрый день.
9: Здравствуй, мальчик.
13: Инженеру мое почтение.
2: Мое почтение.
9: Сейчас все будет готово. Атилио, садись.
13: Мама приготовила исключительный рагу, чувствуете?
9: Тетя Маме, здравствуйте!
14: Добрый день, Мария Каролина, добрый день, Роберто.
15: Что ты делаешь? Тебе вреден даже запах яичницы. Принеси ему кусочек сыра, Вирджиния, стакан воды и 6 маслин.
2: Что ты хихикаешь?
9: Я не хихикаю.
15: Атилио, сядь здесь!
9: Прошу вас, Неме, Донна Эллина, пожалуйста. Спасибо. Прошу, я немного приведу себя в порядок.
5: Хорошо, мамочка.
2: Прошу, садитесь. Вот здесь.
11: Донна Роза ушла в свою комнату переодеваться.
2: Вот здесь.
11: В гостиной, в ожидании обеда, каждый занимает себя чем может. Луиджи и Роберто возятся у магнитофона. Эллина секретничает с Марией Каролиной. Последняя в положении, и Донна Эллина дает ей полезные советы. Атилио тихо, без аппетита ест. Рядом с ним бдительная мать, наблюдающая за его питанием. Из своей каморки то и дело выглядывает Дон Антонио, упрямо дожидающийся прихода внука. Почти никем не замеченная входит Джульянелла. А затем в доме появляется Рокко.
5: Здравствуйте.
9: Рокко.
5: Здравствуй, Рокко.
16: Здравствуйте.
5: Где Рокко?
16: Да я здесь, дедушка. Джульяне. Джульяне, Федерико ждет.
9: Ты ко мне обращаешься?
16: А к кому же еще?
9: Если он явится сюда, я немедленно уйду.
16: Но в таком случае я тоже здесь не останусь.
9: Тебе на уход требуется мое разрешение?
17: Что такое?
16: Она не хочет, чтобы с нами обедал Федерико.
17: Джульяне, почему ты не хочешь, чтобы с нами обедал Федерико?
16: Ну, потому что они поссорились.
15: Она знает, что делает, этого юношу не мешает проучить.
2: Федерико хороший парень.
9: Сегодня прекрасная погода, пусть прогуляется.
12: Джульяне, ты не права. Ну, даже если он обидел тебя.
9: Я должна упасть перед ним на колени.
17: Вот что, детка. Если ты не хочешь сделать так, как говорит Рокко, сделай одолжение. Убирайся вон.
9: Хорошо, дедушка, я могу уйти. Да-да. Но только вслед за мной уйдет ваш любимчик Рокко, а за Рокко уйдете вы.
17: Да-да-да, уходи.
16: Подождите, дедушка.
17: А что я должен ждать? Мне надоело. Целую неделю ждешь, не дождешься воскресного дня, чтобы спокойно съесть тарелку макарон. Так нет, Митя, она не хочет, чтобы с нами обедал друг Рокетьел. А много мне осталось воскресных дней.
5: Ну, дедушка,
17: Да, я слышу, как вы говорите. Бедный дедушка, помните, как он сердился? И будете улыбаться при этих словах, зная, что я не могу вам ответить. Но может случиться, что при этих словах кто-нибудь из вас упадет и разобьет себе голову. Тогда знайте, что эту вашу голову с того света разбил я. Помните и берегите.
2: Рокко, приведи Федери.
5: Ага.
2: А ты сядь и молчи.
9: Все равно вы не заставите меня разговаривать с ним.
2: Это твое дело, только посмей уйти у меня.
4: Но ведь моя мама сказала, что она может...
2: Мэмэ, скажи своему Атильке, чтобы он сел.
16: Садитесь, девушка, я сейчас.
17: И я сяду, когда ты вернешься.
11: В этот момент в столовой появляется Донна Роза. Она в новой бирюзовой кофточке, отлично причесана. На ней сверкают украшения, серьги, колье и браслет.
9: Вирджиния, подавай на стол.
5: Мамуля, молодчина.
9: А вы хотите, чтобы я всегда выглядела как прислуга?
0: Не говорите так, Донна Роза, не говорите. В любом наряде вы выглядите как почтенная сеньора.
9: Сегодня мне захотелось обновить подарок. Ваш подарок, дорогая Донна Элена и Дон Луиджи.
18: Да это Луиджи, Луиджи! Это он выбирал и цвет, и фасон.
19: Роджини, у вас прекрасный вкус. Мама, эта кофточка вам очень к лицу, она молодит вас.
9: Что ты, Мария? Разве я уже такая старая?
19: Нет, нет, нет, серьезно, я не то хотела сказать... Я хотела сказать, что иногда кофточка или шляпка молодит даже молодую женщину.
20: Мамуля, Мария права. Подари эту кофточку мне, а себе ты купишь другого цвета.
19: Джульянне!
0: Донна Роза, неужели вы сделаете
9: нет,
0: это?
9: Нет, нет, подождите, подождите, серьезно. Мне казалось, что бирюзовый цвет мне...
21: Мама, они шутят. Этот цвет тебе к лицу.
9: Прошу. Прошу вас, прошу.
11: Вирджиния вносит миску, в которой вместилось по крайней мере 2 кило макарон. Тарелки переходят из рук в руки. 2 тарелки закрывают. Это для опаздывающих Рока и Федери.
9: Пеппи, это тебе. Папа, вы сядете или нет?
17: Пусть придет Рокко.
22: Здесь, дедушка, здесь. Входи.
5: Добрый день.
22: Добрый день.
5: О, мамуля, выглядишь как на параде.
9: Ну-ну, садись.
5: Федери, а почему вы не садитесь?
23: Да, сейчас.
9: Федери, ваше место рядом с Джульяне.
22: Садись. И не крутись, сиди.
17: Рокодиело. Ты не обидишься, если я пойду на балкон? Там легче дышать, я пойду туда.
5: Хорошо, дедушка.
17: Проводи меня. Постой. Если я засну, ты разбуди меня, когда придет портной.
5: Хорошо, дедушка.
17: Ты знаешь, он не хочет делать разрезы на пиджаке.
5: Не хочет?
17: Говорит, что это не по возрасту.
5: Какая скотина. Но он придет, и я ему прихожу.
17: Браво, браво. Тебя он не посмеет ослушаться.
22: Конечно, дедушка.
17: Сеньоры, с вашего разрешения.
9: Да-да,
20: идите, папа.
9: А почему ты не ешь?
2: Я люблю теплые макароны. И потом мне вообще не хочется.
0: Напрасно. Отказываться от рагу Донны Розы грех.
19: Джулиане, а как твои дела на телевидении?
22: О, Мадонна, покровительница глупостей. Мария и Каролина, вы затронули опасную тему.
19: Почему опасно?
20: Потому что на телевидении у меня ничего не получилось.
23: Джулиане, не огорчайся. Я готов извиниться при всех.
20: Если бы у тебя была хоть капля самолюбия, разве ты пришел бы в мой дом и сидел бы здесь с таким видом? Ты можешь поблагодарить дедушку и папу, это они не разрешили мне уйти.
22: Останься на месте.
20: Вы можете звать полицейских, но даже они не заставят меня сидеть рядом с
15: этим. Нечего делать из мухи слона.
9: Какой характер у этой девчонки.
15: А теперь мы с Атилио вам сыграем.
5: Я готов, мамочка.

0: А ты не расстраивайся, Федори, ничего. Она тебя любит, потерпи несколько дней.
1: Вирджиния, дай мне стакан воды.
2: Сейчас.

0: Тетя Мэмэ, говорят, вы пишете роман.
1: Кто тебе это сказал?
0: Рокко, можно сказать?
2: Ну, чё нет, чё тут особенно?
1: Откуда ты знаешь?
2: Мне сказала Джульинелла.
3: О, так вы пишете роман?
1: Почему бы и нет?
4: Мэмэ, отведи одну-две странички описанию нашей жизни.
5: Боюсь, она напишет такое, что ой-ой-ой.
3: О делах семейных лучше молчать.
1: А я прямой человек и всегда говорю правду. Когда я влюбилась в адвоката, то прежде всего я заявила об этом моему покойному мужу. Сальватто, если хочешь, давай разведемся, но на всякий случай напоминаю, что у нас есть сын. Атилио, не слушай. Сальватто был не дурак, и все обошлось. Прошло мое увлечение, и все стало, как было.
3: Донна Мэмэ, вы неповторимы.
1: Вы сказали, что я неповторима, а подумали, что я сумасбродка.
3: Да что вы, разве я бы осмелился?
1: Потому что все привыкли делать шито-крыто. Я откровенный человек, и мой роман был известен всем. Почему я должна была скрывать, быть мещанкой, разыгрывать святую невинность? Все равно, рано или поздно, все бы об этом узнали. Теперь уже и адвокат, и мой муж умерли, но я могу сказать и за них, и за себя, что мы прожили счастливую жизнь.
6: Вы хотите сказать, что мы мещане?
1: О присутствующих не говорят. Бывают и удачные браки. Ну, а если и он, и она ошиблись? Вот. Почему я стараюсь раскрыть глаза Джульинелле? И не смотрите на меня так, Дон Федери. Нужно иметь смелость и мужество, чтобы исправить ошибку, совершенную под влиянием чувств.
3: Да-да-да.
1: Вы знаете, какое я придумала заглавие для своей книги?
3: Именно, нужна смелость, чтобы исправить ошибку. Я не так образован, как моя сестра. Я пишу «Сердце без «Д». Но все напрасно принимаете меня за дурака. Я великолепно во всем разбираюсь. И ясно вижу ложь, обман, злоупотребление доверия.
7: Браво, браво, кавальеры! Наконец-то вы раскрыли рот.
4: Раскрыл рот ты, изверг целый фонтан глупостей. Виджи, подавай мясо и салат.
1: Что, тебя схватило?
4: Баба!
7: Кавальер!
6: Куда ты? Куда вы?
3: Простите, у меня пропал аппетит.
7: Кавальер! Кавальер! Кавальер, ну перестаньте! Кавальер, как вам не стыдно встать из-за стола, не попробовав знаменитый рагу Донны Розы?
3: А Донне Розе наплевать, попробую я ее рагу или нет. Ей самое главное, чтоб вы попробовали ее рагу.
7: При чем тут я?
3: Вы-то как раз при чем? Вы всегда при чем?
4: Что ты болтаешь?
7: Ну, папа хотел сказать, что мама в первую очередь заботится о гостях.
3: Ну да, Донна Роза идеальная хозяйка. Женья...
8: Всякому терпению приходит конец.
6: Послушайте, если мы вас раздражаем, мы можем уйти. Идем, Луиджи.
4: Что вы? Что вы? Что вы? Что вы? Ты с ума сошел, Пепино, о чем ты говоришь?
8: Рузи, не заставляй меня говорить, если я скажу то, что я думаю.
4: Говори, раз ты уж начал говорить.
8: Рузи, я не хотел доводить этого дела до конца. Мы поговорим с тобой потом.
4: Почему потом? Я не знаю, какие у нас с тобой секреты. Говори, я тебя слушаю, говори.
8: Для этой женщины я больше не существую. Дома ли я, ухожу ли я, она этого не замечает. Когда я вхожу в комнату, она поворачивается ко мне затылком и только так разговаривает со мной, если что-то нужно спросить или ответить мне. Когда-то она заботилась о том, чтобы моя рубашка была глажной и воротничок чистым. По утрам она мне говорила: «Пеппи, у тебя чистый на свой платок». Она говорила мне: «Пеппи, надень новые носки». А теперь могу ходить в грязной рубашке, ей все равно. Она не разговаривает со мной по целым дням. А когда я пытаюсь с ней заговорить, отвечает сквозь зубы. Что бы ни сказал не так, что бы ни сделал плохо.
4: Не преувеличивай.
9: Между мужем и женой бывают разные недоразумения. Ты сказал то, я сказала это, но потом все обходится.
4: Нет, нет, Дон Луиджи, это не недоразумение. Дон Пепино еще не все высказал.
8: А, ты меня поняла, Рузи. Все-таки в тебе заговорила совесть.
4: Пока что заговорила твоя совесть? У меня тоже есть совесть, но она молчит.
8: Ну, конечно, тебе сейчас самое главное, чтобы ты выглядела в хорошем свете. Ты же сегодня всем так нравишься, великолепно сохранилась, хорошо выглядишь. Мэ-мэ, я всегда уважал тебя, ты всегда была откровенна и чиста. Ты рассказала об этой истории с адвокатом. А вот, посмотрите на мою жену.
0: Папа, что вы делаете?
8: Нацепила на себя драгоценности, надушилась, напялила бирюзовый жакет, подарок Роджанера Йонелла. Позор! А я сижу как дурак и смотрю, как она улыбается. Вам. Вам.
9: Вам. Дон Луиджи. Кавальеро, вы соображаете, что вы сказали? Пап.
4: Он сошел с ума. Он сошел с ума. Все потому, что я надушилась. Надела эти побрякушки и новую бирюзовую кофту.
6: Идем, идем, Луиджи.
9: Погоди, погоди, Элина. Я чувствую, что кавалье нуждается в том, чтобы хоть что-то разъяснилось. Если он не выдержал и сказал такое, значит, он страдал и мучился, и Бог знает, сколько времени носил камень за пазухой. Кавальеро. Что касается меня, то я должен сказать, что уважаю вашу семью как свою собственную. Одинаково люблю и вас, кавальера, и Дон Розу. Ваше дело, верить мне или нет, я говорю откровенно. Не верить, что делать. Мне остается только просить прощения за мое внимание к Донне Розе и за неприятности, которые я причинил вашей семье. Теперь мы можем идти, Элина.
4: Нет, вы должны остаться. Почему вы должны уйти из моего дома? Убирайся ты, а не Роджиньера и Дона Элина. Они порядочные люди. Здесь дети, родные, друзья. Ты посмел подумать обо мне плохо? Ну что ж, я хочу, чтобы они знали, что я думаю о тебе не лучше. Он заметил, что я надела эти копеечные браслеты. А 25 лет он ничего не замечал. Он не заметил, как я подняла на ноги и вырастила детей. Он не заметил, как я каждое утро харкаю кровью натирала пол, чтобы он был чистым и блестел.
1: Рузи, как тебе не стыдно?
4: Стыдно! Мне стыдно. Это ему должно быть стыдно. Вы знаете, в чем выражалась его забота о детях? Родился Робертино, браслет. Родился Рокко, золотая цепочка, Джульенная брошка. А потом ему становилось все равно, как растут дети. Что с ними происходит? Он ни разу не посочувствовал мне. Он ни разу не спросил меня: «Рузи, может быть, тебе чем-нибудь помочь? В доме не было денег. Я одалживала, переодалживала, чтобы, не дай бог, мой муж не ушел без завтрака, чтобы дети были сыты. Он ничего не замечал. У него не ладились дела. Я понимаю, почему он ни разу не сказал мне доброе слово. Он ни разу не похвалил меня. Раз в неделю, когда я готовлю это несчастное рагу, все хвалят, я не знаю, может быть, оно действительно не такое вкусное. Он молчит, он ничего не замечает. Всю жизнь он дулся на меня, как будто я виновата, что у него что-то не клеилось. Он дулся, а я не знаю, почему. Почему?
1: Пустите! Пустите! Пустите, Рузи, идем! Идем в спальню!
6: А вы не ходите. Ей нужно побыть одной и успокоиться.
10: Хорошо, Данэль.
1: А Тилио, где шприц?
8: Я не знаю, куда ты его сунула.
4: Ах!
10: Будь проклята вся моя жизнь. Ах, папа!
11: Рукотело, проводи меня.
12: Хорошо, Держка, идем.
13: Вот и все, что произошло в доме сеньора Приора в воскресный день. Стоит ли рассказывать, как обитатели дома провели остаток вечера, ночь?

0: Пьеса. Шашкин, стоя посредине сцены.
1: У меня сбежала жена. Ну что тут поделаешь? Все равно, коли сбежала, так уж не вернешь. Надо быть философом и мудро воспринимать всякое событие. Счастлив тот, кто обладает мудростью. Вот Куров этой мудростью не обладает, а я обладаю. Я в публичной библиотеке 2 раза книгу читал. Очень умно там обо всем было написано. Я всем интересуюсь, даже языками. Я знаю по-французски считать. И знаю, как по-немецки живот «Дерьмаген». Вот как. Со мной даже художник Козлов дружит. Мы с ним вместе пьем. А Куров что? Даже на часы смотреть не умеет. В пальцы сморкается, рыбу вилкой ест, спит в сапогах, зубов не чистит. Тьфу! Что называется, мужик. Ведь с ним покажись в обществе. Вышибут вон, да еще матом покроют. Не ходи, мол, с мужиком, коли сам интеллигент. Ко мне не подкопаешься. Давай графа поговорю с графом. Давай барона и с бароном поговорю. Сразу даже не поймешь, кто я такой есть. Немецкий язык — это я, верно, плохо знаю. Хотя знаю, живот — Дерьмаген. А вот скажут мне «Дерьмаген Финдельмун», а я уже и не знаю, чего это такое. А Куров тот и Дерьмаген не знает. И ведь с таким дурнем убежал. Ей, видите ли, вон чего надо. Меня она, видите ли, за мужчину не считает. «У тебя, — говорит, — голос бабий, а ныне бабий, а детский у меня голос, тонкий, детский, а вовсе не бабий, дура такая. Чего ей Куров дался? Художник Козлов говорит, что с меня садись, да картину пиши».

Говорят, мое поле за тремя волоками, говорят, моя доля за семью мороками. А какой это волок, перелесок родимый, а какой это морок, взмахи отчего дыма, от рождения до гроба, проходивший в пасконном, прадед потом и кровью полил эти загоны. Мне завещены дедом поле с житым и рожью, боровые приметы, луговые остожья. Но судьбу не в обиде, буду век сенокосить, только зря не рубите в обору моем сосен. Будет рожь колоситься год от года все выше, только зря не гасите струйку дыма над крышей. Матери, прости, я у твоей постели сижу всю ночь, как в прошлом ты у колыбели, качая дочь. Прикосновение рук усталых, их нет нежней. Я помню, как ты напевала о счастье мне, о том, что буду я богата, спокойно жить, что не придется мне заплаты на платье шить. И жениха ты мне сулила с такой спиной, чтоб жить за нею можно было, как за стеной. А мне, разубранной да сытой, растить детей, в своем дому, надежно крытом, встречать гостей. Прости, я выросла иная, чем те мечты, из-за того сегодня знаю, и плачешь ты. Я полюбила не затворы, не прочность стен, а вольной родины просторы. И если плен, то плен один, то плен желания немалых дел, и не страшат меня страдания борцов удел. Я не найду себе покоя в дому своем, я знаю счастье, но другое, оно в другом. То счастье быть душой богатой для всех людей, то счастье быть всегда крылатой в полете дней. Зачем же слезы замутили твои глаза? Моих еще не сильных крыльев не подрезай. Ты позабудь свою тревогу, тоску забудь, и пожелай мне на дорогу счастливый путь. В прощальный августовский день я покидала край родимый, к снопам склонившихся людей, и тот напев неповторимый, который в детстве пела мать, напев задумчиво печальный, в котором слов не разобрать, но внятно мне его звучанье, он умолял: «Останься с нами, не покидай родных полей, ведь и за дальними морями ты не найдешь земли милей. Зачем тебе чужие реки? Поверь, не чище их струя, а если Дон теплей Онеги, то степь, стихия не твоя. Ты загрустишь о диких тропах, в тайге проложенных тобой, о синих северных сугробах, о струйке дыма голубой над покосившейся крышей, о старой матери. Вернись!» И чемодан, убрав повыше, к снопам пониже наклонись. Я вчера, уезжая учиться в Москву, шла по влажным лугам, по двинскому песку, шла, и в туфли мои набивался песок, и в руке, что ни шаг, тяжелел туесок, и скрипел: «Подожди, подожди, подожди!» И какая-то боль занывала в груди. Я недавно бродила в еловом лесу, не от елки ль иголки у сердца несу. По лугам надо мной все жужжала пчела, жалит сердце мое, не она ль начала? От холодного ветра тихонько дрожа, мать мне руку дает, говорит: «Поезжай, поезжай», говорит, «но запомни одно:
И длине берегов не сравнять все равно. На одном берегу все песок да песок, а другой испокон и лесист, и высок. И один каждый год заливает вода, а другой под водой не бывал никогда. Родилась ты в низине росла, и в низине б тебе поискать ремесла. На крутом берегу все дороги круты, беспокоюсь, боюсь, заплутаешься ты. Но за весла садясь, я махнула без слов, и навстречу лучам заплескалось весло. Скорый поезд не рыжий рысак, дальний город не луг для ночного. Так-так-так, так-так-так, так-так-так, подтверждают колеса встречного. Флегматичный сосед по купе, завалившись, храпит с позаранку. А вечер мой соловушка пел и со мной танцевал под тальянку. Ток-ток-ток, ток-ток-ток, ток-ток-ток. Оставайся, жених, без невесты. Нашей дружбы зеленый росток заживет ли без встреч, неизвестно. Холодна и бледна простыня под казенным на ночь одеялом. А на честь еще мама меня полушубком своим укрывала. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, все сильней и огромней тревога. Одичает оставленный луг, зарастет полевая дорога. И года потекут, как вода, не применишь защитные средства. И уже никогда, никогда не сойду я со станции детства. Чук-чук-чук, чук-чук-чук, чук-чук-чук. Не копыта, колеса, но все же... И горит в потолке ночничок на звезду голубую похожей. Как же ты пахнешь, сырая земля! Этот бы ломоть, отрезанный плугом, взять в обе руки и есть, не соля, не оснащая ни медом, ни луком. Как же ты тянешь, сырая земля, в эти пласты, как в ладони родимой, ткнуться лицом, ни о чем не моля, лишь бы с любимою неразделимо, лишь бы ответить теплом на тепло, плакать мне не о чем, каяться не в чем, знаешь сама, где тебе тяжело. Детям твоим достается не легче. Каждый мой шаг у тебя на груди, с самого первого детского следа, что позабыто мной, разбереди, а сомневаешься в чем, исповедуй. Песню ли в голос, часы ли молчком, все разберешь, переводчик не нужен. Ты без асфальта, а я босиком. Ты из-под снега, а я после стужи. Стынут слезы комом в горле, удержи их, убеди. Это горюшка не горе, горе будет впереди. Дай себя на перевязку, песни певанной отцом. Вспомни материну сказку с утешительным концом. Приструни себя пожестче, поговорку призови. Хорошо, мол, наживешься, ты, брат, худо поживи. И минует черный вечер, и пробьется светлый луч, и тепло по-человечьи глянет небо из-за туч. Близорукий станешь зорким, и опять вздохнешь легко. Когда горе станет горкой, с горки видно далеко. Добрый вечер, реченька, добрый вечер. Я опять беспечная, прямы плечи. Вновь цветами волосы перевиты, не полынью, колосом все обиды, не слезами, росами все печали. Вновь ногами босыми на песчаник. Снова не для поиска дна и брода брошусь с камня острова в твои воды.
встреч струи стремительной, дерзкой, острой. Знают ли родители, что мы сестры? А узнают, будут ли сходству рады, пеленали, кутали, а в награду вечное желание, убегание от ворот, где дали нам по названию, к своему крылечику, батька, матери, не вяжите реченьку, не имайте, не толкайте в комнаты, занедужит, станет тихим омутом или лужей, в горы каменистые, в сушь степную, отпустите чистую и живую, по чащобам, яминам, через камни, к морю, океану ли, или к парню, убегают реченьки, лишь журчанье, до пугливых веточек вслед качанье. Счастье мое, ускакавшее, здравствуй, дай обойму твои копыта, голову дай обниму гривастую, поцелую глаза незабытые. Здесь, на тропах, дождем размягченных, на дорогах моих непролазных, остались лунки от ног точеных, им наполняться водою грязной, им размываться дождями осенними, им колесом тележным раздавливаться, чтоб перед ними, моим спасением, мне грустящий не останавливаться, чтобы не пить из копыт водицу, не вспоминать ни ржанья, ни топота, чтобы со мной не посмел делиться братец Алёнушки горьким опытом. Мама природа, ей так недолго белое в черное переиначить, сделать твой след следом серого волка, выпустить по следу стаю собачью. Только как она не обманывай, как она надо мной не властвуй, я скажу тебе громко и заново: счастье мое ускакавшее, здравствуй! Ты был моей далью, ты был моей высью. Тогда опадали кленовые листья, тогда пламенела, красуясь, рябина, и тихо летела, светясь, паутина. Во влажных низинах роились туманы, погиблым трясинам я шла, мой желанный. И звери, и гады ползли по поднизью, но шла я, как садом, ты был моей высью. Кусты и колючки за платья хватали, но надо ли лучше, ты был моей далью. Я шла, не сгибаясь, по белым метелям, я шла, улыбаясь, не шла, а летела. И время настало, ты близко, ты рядом, смертельно усталый, с угаснувшим взглядом, как черный осколок сгоревшей планеты. Ты камень и холод, ни счастья, ни света. О, что же случилось? Кто выкрал, упрятал все то, что светилось? И кто виноват в том? Мое ль бескорыстье? Твои поезда ли? Ты был моей высью, ты был моей далью.

0: Вот, еще одна невеста пришла.
1: Ха. Что это у вас тут?
0: Свадьба.
1: Чья?
0: Моя. Присоединяйтесь. Только я не султан и жениться больше не могу.
2: А ни вам, ни я бы вас не отдала.
1: А я не затем вернулась.
2: А зачем? Позвольте узнать.
1: Сумочку забыла с ключами.
2: Вы так мне поверили.
1: А вот сейчас найду и покажу.
2: Покажите, покажите.
1: Вот она. Смотрите.
0: Ну, оставайтесь с нами посидеть.
1: А хозяева где?
0: Мы здесь хозяева. Целых три. Рассказывать буду, не поверят.
2: Садитесь, дорогая Нина Ивановна. В нашем доме всегда рад гостям.
1: Да вам тут и без меня весело.
2: Николай Михайлович, налейте моей сопернице.
0: Всем налил, и ей тоже. Давайте сумочку, идемте.
1: Не надо, не надо, ну не приглашайте, не надо. Ну,
0: раз народ просит, надо идти навстречу.
2: Нина Ивановна, вы должны дойти до нашего состояния.
1: Ну, зачем же я себе вредить буду?
2: Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались.
0: Может быть, вы хоть закусите? Они такие благовоспитанные, ничего не едят. Когда женщина ест, мне на душе спокойно. Бывало, получу зарплату, куплю что-нибудь такого. Жена с дочкой едят, а я смотрю. Говорю, уже пробовал. И давайте, наконец, выпьем. Выпьем за вас, милые подруги.
2: Нина Ивановна, выпейте и давайте с вами дружить.
1: Да мы с вами и не ссорились.
2: Выпейте и не молчите, говорите, говорите.
1: Да прямо не знаю, что сказать. Совет да любовь.
2: Она огорчена, я разбила ее счастье.
1: Да будет вам. Разбила. Да кабы я захотела. Разбила. Да у меня, может, 4 мужа было.
2: А зачем же вам понадобился 5-й?
1: У артистов легкая жизнь, Роза Александровна. А вот поработали б на моем месте. С больными-то не то, что со здоровыми. Ты, медсестра, и мать. Вот когда провожали на пенсию. Скульптор один, тоже больной. Мою голову из снега вылепил. Больные всем отделением заливать ходили. Всю зиму голова простояла. Я приходила, смотрела. Нет-нет, а кто-нибудь выйдет с ведром и подморозит. А вот главный, когда провожали на пенсию, сказал: дорогая Нина Ивановна, спасибо. Все, что надо будет, проси. А что я у него попрошу? Место, что ли, в палате? Так я пока в своем уме.
2: Что вы загрустили, старичок?
0: Все, что было, не вернешь. А что будет, неизвестно.
2: Вот Диана Владимировна, кажется, заснула.
1: Так разбудите ее, она же упадет со стула.
2: Не надо. Не надо, может быть, ей снится что-то хорошее. Смотрите, она улыбается. Я бы тоже поспала немножко.
0: Так обопритесь на меня.
2: Помогите мне дойти до кресла. Простите, последнее время я почти не спала. Только разбудите меня, обязательно разбудите. Прошу вас, не забудьте.
0: Может быть, и вы приляжете?
1: Да по распорядку-то мне давно пора спать.
0: Ложитесь, ложитесь.
1: Ничего, один раз правила нарушить можно.
0: Хорошие женщины.
1: А я, значит, плохая?
0: Ты вы хорошая.
1: А чё ж вы тогда ее выбрали, а не меня? Нет, я вам себя не навязываю. Просто если по справедливости, так я первая пришла. Вот когда работала, я себя не замечала. А на пенсию вышла. Скучать стала.
0: Так ведь у вас мужья были?
1: Это больные ко мне сватались, а я соглашалась. Человек без ума, что от него возьмешь? Вот зайдешь к мужу в палату, он улыбается. Первый, тихий такой был, помогал мне, лекарства разносил. Последний все бумажки рвал, зарплату мне отдавал. 2 раза в месяц, аккуратно. И 13-ю тоже. Так если у вас пенсия хорошая, я вам буду на базаре продукты покупать. У вас аппетит хороший?
0: Я уже обещал. Ну, она проснется. Ну, решайте сами, я запутался. Не привык я к такому вниманию со стороны женщин. В деревню я бы всех 3 мог забрать. Работали бы на чистом воздухе, прожили бы до 100 лет. Поедем, Нина Ивановна.
1: У меня места много. Если надо будет, пропишу у себя. Помру первое, вам комната останется.
0: Нет, тут народ должен жить молодой. Я, дорогая моя, работать привык. А кровельщику меня здесь не возьмут. Крыши слишком, дома слишком высокие. Да, человеку без труда нельзя. Он от безделья с ума сходит. Если голова ничем не занята, она начинает крутиться вхолостую. Вот одно и то же, одно и то же. Я, чтобы себя из рук не выпускать, здесь готовил, стирал, ни минуты, чтоб покоя.
1: Так как же они от такого-то отказываются?
0: А я, дорогая моя, к другой жизни привык. Сидишь в Курске на крыше, над тобой небо, птицы, внизу дворы, везде люди. А здесь столько миллионов народа,

чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобой вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

0: Ретро-клуб представляет записи радиоэфира.
1: «Ну, на этот раз, кажется, отвоевался», — подумал Иван Тимофеевич, нежась в тепле госпитальной постели. Четыре раза его сваливали пули и осколки, и вот зацепило в пятый. Не сильно, в руку, чуть ниже плеча. Вроде бы и ранение несерьезное, даже хотел остаться в своем взводе, но уж очень кровь пошла, видно, перебила вену. Солдаты из взвода перетянули жгутом, забинтовали, шутили. Но это ранение как награда. Теперь жив остался. Думая с удовольствием о конце войны и о том, как согнали сюда фашистов со всей Европы, Иван Тимофеевич сразу же с больших таких масштабов переключился на свою роту. Вспомнились боевые друзья, их лица, слышались их голоса. «Где-то они сейчас». Может быть, все в том же доме, где ранило его вчера. А может быть, уже и очистили тот дом и перебрались в соседний. За ночь, наверное, все же продвинулись. Иван Тимофеевич вспомнил своего друга Николая Прохорова, такой же пожилой, такой же неторопливый, как и он сам. Может быть, этим и приятен Ивану Тимофеевичу. Николай до войны был колхозником, а Иван – кадровым рабочим, токарем. Когда Николай допускал промашки, Иван беззлобно над ним подшучивал. «Эх ты, деревня!» Но это случалось, когда приятель действительно был в чем-то по-настоящему виноват. «Где же он сейчас? Жив ли? Был бы ранен, так сюда угодил, в этот самый близкий полевой госпиталь. Ну, а взводный, лейтенант Лобода, наверное, шумит, командует. Любит он покомандовать». Иван Тимофеевич осмотрелся только теперь с рассветом, когда белый молочного цвета свет проник в окна. Стало видно помещение, в которое принесли его, и даже не принесли, а привели под руку прошлым вечером. Дом двухэтажный, может быть, бывший жилой особняк. Комната, в которой лежал Иван Тимофеевич, небольшая обычная комната, видно, вынесли из нее старую мебель, поставили солдатские наши госпитальные кровати, и превратилась она в палату. Было этих коек в комнате всего три. Соседская, аккуратно застеленная, пустая. А на дальней кто-то лежал, укрывшись одеялом с головой, лежал тихо, не шевелясь, может, спал. «А может, уже и кончился», — подумал Иван Тимофеевич. Стал прислушиваться. «Дышит ли?» И обнаружил, сосед не только дышит, а даже как-то хлюпает. Иван Тимофеевич обеспокоился еще больше. Чего он там хлюпает? Приподнявшись на локте, Иван Тимофеевич стал с беспокойством тщательно вслушиваться в эти звуки. И вдруг с удивлением понял –

0: Сосед плачет. Чего же он плачет? Неужто так его скрутило, что даже держаться не может, слезу пустил? Надо человеку помочь. Иван Тимофеевич поднялся с кровати, вставил босые ноги в холодные сапоги и, придерживая болью напоминавшую о себе раненую руку, пошел к кровати соседа. Еще не видя лицо, укрытое одеялом, тихо спросил: «Слышка, ты чего?» Одеяло над головой шевельнулось, опустилось. Видно, рукой его потихоньку стягивал тот, кто лежал под ним. Показались глаза, мокрые, полные слез, с удивлением смотревшие на Ивана Тимофеевича. По глазам и по темным молодым волосам Иван Тимофеевич понял, что лежит перед ним человек молодой. Присев к нему на край койки, Иван Тимофеевич спросил: «Чего молчишь-то? Аль говорить не можешь? Как зовут тебя?» Парень отодвинул одеяло от лица, и Иван Тимофеевич убедился, что перед ним действительно совсем молодой парнишка. «Куда тебя зацепило?»
1: «В плечо», — коротко буркнул парень.
0: «Ну и чего ж ты плачешь-то? Гложет тебе кость или рана горит?»
1: «Душа у меня горит, а не рана», — сердито сказал парень.
0: «Ах так! Чего ж тебе, в душу, что ли, попало?» — усмехнулся Иван Тимофеевич.
1: «Вот и попало».
0: «Ну ладно, не ебенься. Кто тебя обидел? Чем? Растолкуй, может, вместе разберемся». Парень помолчал, протер глаза, лег поудобнее на кровати, выпрямился, положил руки под голову и все тем же обиженным тоном сказал: «Надо же, ведь всего несколько сот метров до передовой не дошел. Столько я об этом фронте мечтал, так уж мне хотелось дорасти до призывного возраста хотя бы к концу войны. И вот на тебе, и дорос, и призвали, и форму надел, и на фронт приехал, а до переднего края несколько сот метров не дошел. Снаряд какой-то дурной, случайный совсем, бухнулся неподалеку и осколком зацепило плечо».
1: «И все дела?» — Иван Тимофеевич улыбнулся. «Вот и все дела. Ты откуда родом?»
2: «Челябинский».
1: «А чем занимался? Кто ты есть по делам твоим?»
2: «Рабочий. Кто же еще?»
1: «Рабочий? Какой же ты рабочий? Ты еще ученик, наверное».
2: «Был ученик, а теперь токарь 4-го разряда.
1: «А звать-то тебя как?»
2: «Миша Люленьков».
1: «Ну вот что, Миш, ты не огорчайся, что до передовой не дошел. Война – дело временное, а труд наш с тобой – это дело вечное, всегдашнее. Вот и радуйся, вернемся мы скоро к этому нужному для всех делу. Веселись, а не плачь. Могло тем же осколком тебе не по плечу, а по головке твоей умной шибануть. И все, нет токаря. Ну а теперь подымайся. Где твоя одежда? Надевай ее, пойдем искать, где тут помыться, да и харч нам с тобой положен».
0: После завтрака Миша куда-то юркнул, а Иван Тимофеевич вышел на крыльцо покурить. Он свернул толстую, теперь табачку было вдоволь, самокрутку, и с удовольствием задымил, присев на ступеньку. А Люленков тем временем вернулся в палату, отыскал свой вещевой мешок и, спрятав его под шинель, направился к выходу. Обнаружив сидящего под навесом крыльца Ивана Тимофеевича, Миша остановился и, вроде бы отдыхая, стал безразлично поглядывать на сад. А Иван Тимофеевич, заметив вещевой мешок под шинелью Люленкова, вроде бы не глядя на него, а так, обдувая пепел с цигарки, спросил:
1: «На войну, стал быть, собрался?»
0: Миша с вызовом: «Ну и собрался, а тебе-то что? Ты что, мой командир?»
1: «Я, конечно, не твой командир, но мой тебе совет: не подставляй ты свою глупую башку в последние дни войны. Пропадешь ты, как пить дать. Ты в нашем боевом деле ничегошеньки не понимаешь. Ну, это моя забота. А ты скажи тут, чтобы меня за беглеца не считали. Я ведь не в тыл ушел, а на передовую. Того, кто ушел вперед, дезертиром считать нельзя. Понял, дядя? Ну, бывай». И Миша решительно пошел через двор к воротам. Иван Тимофеевич неожиданно для себя поднялся и пошел за ним. Они вышли за ограду на мокрую каменную брусчатку улицы и некоторое время шли рядом молча. Иван Тимофеевич застегнул шинель и подпоясался ремнем поверх шинели.
0: «Ты-то куда идешь?» — спросил Миша. «Чего ты ко мне привязался?»
1: «Не привязался я к тебе, а жалко мне тебя, дурака. Отведу я тебя в свою роту и сдам на руки своим боевым друзьям. К примеру, Николаю Прохорову. Скажу, чтоб приглядел за тобой, а то ведь ты как мотылек в этом огне сгоришь.
0: Вот за это тебе, дядя, спасибо. Это ты мне удружил. Доведи меня, а сам тут же назад. И расскажешь, что не убегли мы с тобой. Вернее, я не убег, а ты определил меня в подразделение».
1: «Да ладно уж, расскажу. Че там толковать? Да и сам, товарищи, посмотрю, как они. Думаешь, мне неинтересно знать, кто там живой, кто чего поделывает?»
0: Дома, мимо которых они шли, не то чтобы горели, а дымили и чадили. Ближе к передовой пожары уже были настоящие. Кое-где пламя пришлось обходить, оно вырывалось из оконных проемов наружу. Сверху сыпались пепел и мелкие головешки. Под ногами хрустели песок, битый кирпич, штукатурка.
1: «Ну, теперь совсем близко», — сказал Иван Тимофеевич. «Вот здесь меня зацепило».
0: У одного из проходивших солдат он спросил: «Слышь-ка, дружок, а где взвод лейтенанта Лободы?»
3: «Шуруть туда, он в том конце пролом есть, перейдет в соседний дом».
0: Иван Тимофеевич, а за ним и Миша направились в указанном направлении. Они отыскали небольшой лаз в стене, по которому надо было ползти, и перебрались в подвал соседнего дома. Здесь Иван Тимофеевич вздохнул свободнее и, узнав уже некоторых из бойцов, сказал спокойно Мише: «Ну, вот мы и дома. Прибыли. Сейчас Лободе доложимся». Он отыскал знакомую и со спины фигуру взводного и, подойдя к нему, думая, что он это делает очень четко, а на самом деле не так уж и фарсисто, приложил руку к шапке и доложил: «Товарищ лейтенант, рядовой Крахмалев с пополнением прибыл». Лейтенант оглянулся и весело спросил: «О, ты откуда? Быстро тебя вылечили. А может, ты убег из госпиталя?»
1: «Ну, а если и убег, то вот Миша Люленков говорит, что дезертиры только в тыл убегают, а на передовую можно».
0: Лобода засмеялся и ответил: «Соображает. Нам пополнение очень нужно. Взвод шибко предел. Веди пополнение, да и сам с ним в свое отделение. Там теперь твой друг Прохоров командует».
1: «А где ж Филимонов? Или в генералы выдвинули?» – пошутил Иван Тимофеевич, соображая, может, напрасно это делает, и с Филимоновым случилось недоброе.
0: Лобода ответил не сразу: «Нет Филимонова. Фаустник его накрыл. Теперь Прохоров там за командира, двигай к нему, а мы вас зачислим на все виды довольствия. Как фамилия новенькой?»
3: «Рядовой Люленков, товарищ лейтенант».
1: «Молодец, обученный», — с удовольствием сказал Лобода. «Ну, давай, воюй».
0: Когда они двинулись дальше, Миша спросил: «Ты ж хотел меня доставить, а сам вернуться».
1: «Ну, побуду маленько, на ребят посмотрю», — ответил Иван Тимофеевич.
0: Прохорова они нашли около узкой амбразуры, выходящей на улицу. Он сидел в сторонке от белого света, который ровным бруском опускался в подвал через амбразуру. Иван Тимофеевич подошел к нему и сказал так буднично, словно расстались они несколько минут назад:
1: «Здорово, Коль, обошел ты меня, говорят. Стоило мне ненадолго отлучиться, а ты уж в командира выбился, ишь как. А все деревней прикидывался».
3: «О, ты откуда взялся? Тебя же вроде в госпиталь отправили», — воскликнул Прохоров, явно с удовольствием разглядывая друга.
1: «Уж готов, отремонтировали. Там ведь знаешь как, заплатку положили, нитками пришили и дуй воюй», — отвечал Крахмалев.
3: «Вот сам пришел и подмогу тебе привел. Парень хороший, из нас, из рабочих».
1: «А, значит, еще один гегемон во взводе прибавится. Иди сюда, парень, будем знакомиться, расскажи о себе».
0: Миша коротко рассказал. Прохоров, как и полагается командиру, все это выслушал, хлопнул его по плечу, хорошо еще не потому, которая ранена.
1: Но все же Михаил и от этого шлепка слегка присел. Прохоров сказал ему: «Ну, поначалу ты очень вперед не лезь. Приглядись к нам, а там поймешь, что к чему, и вместе воевать будем. А ты, Тимофеич, поучи парнишку, побереги его». «Ладно, затем и пришел. А какая задача отделению нашему? Вот сейчас подготовит начальство нам огоньку, и дом брать будем, что напротив. А над нами там, на этажах, есть кто? Там уж всех расчистили. На очереди тот вон большой, серый, видишь? По сигналу пойдем, как огонь дадут артиллеристы, да танки вот прямой наводкой поддержат, они здесь за нашим домом стоят. Так и двинем, понял?» «Ясно, сделаем». Примерно через час, за который Миша пообвык здесь, послышался топот сапог сзади, где-то по подвалу. Крики полетели в разные стороны. «А ну, подъем, подъем, славяне! Приготовиться к атаке, приготовить гранаты, зарядить оружие!» Загомонили, зашумели солдаты в подвале. Сразу стало видно, что здесь немало бойцов. Они подходили к проломам в стенах, к окнам, через которые можно было выскочить, к лестницам, которые выводили наружу. Бойцы готовили оружие, гранаты, поправляли шапки, что-то негромко говорили друг другу, без суеты, спокойно готовились к очередному бою. Бросок предстоял не длинный, всего через дорогу, и Михаилу казалось, что это не так уж трудно, всего несколько прыжков, и вот соседний дом. Иван Тимофеевич, подергав его за рукав, предупреждал: «Ты не очень-то, не очень лезь вперед, держись за стариками». И вот как-то сразу, по какому-то невидимому, непонятному для Михаила сигналу, ударили пушки, которые находились поблизости за стенами дома. Ударили так громко, что дом задрожал и, казалось, вот-вот рухнет на людей, находящихся в подвале. Пушки били непрерывно, и взрывы были так близко, что от них летели и осколки снарядов, и осколки кирпича и штукатурки. И вот надо было броситься в это клубящееся пылью и дымом месиво. Сначала не было слышно выстрелов из дома напротив, из этого адского смятения взрывов, огня и дыма. Но потом Михаил разобрал четкие стрекочущие звуки пулеметов и услышал бьющиеся в стены пули. Их было так много, что казалось, стоит только выскочить из подвала, и они вмиг разорвут тебя на части. И все же, уловив какой-то момент, какую-то секунду, когда казалось, что этих пуль стало чуточку меньше, солдаты стали бросать гранаты в окна дома напротив и в подвальные амбразуры. И как только эти гранаты захлопали частыми взрывами, все ринулись через дорогу в соседний дом. Михаил побежал вместе со всеми, постоянно ощущая, что рядом с ним Крахмалев. Он вбежал в дом через дверь. Дым, пыль, грохот гранат. Стреляли всюду, пули щелкали над головой и в стены. Он тоже стрелял вверх, боясь попасть в кого-нибудь из своих в этой кутерьме. Потом Иван Тимофеевич потащил его за рукав куда-то в сторону. Миша стал вырываться, думая, что Иван Тимофеевич, опять оберегая его, хочет увести в дальний угол. Но оказалось, что Иван Тимофеевич тащил его к лестнице. «Туда, туда!» — кричал он. «Давай туда!» А сам стрелял вверх по лестнице, где мелькали над головой чужие фигуры в зеленом. И Михаил, поняв, что это враги, стал направлять свой автомат туда же. Немного придя в себя, он кинулся по этой лестнице вверх, непрерывно стреляя перед собой. За ним побежали Иван Тимофеевич и еще несколько солдат. На втором этаже Иван Тимофеевич схватил его за полу в шинели и потянул за угол. Запаленно дыша, после короткого, но стремительного бега, Иван Тимофеевич кричал ему в ухо, перекрывая треск боя: «Ты не очень-то, не очень! Погоди, они сейчас затаились на третьем, надо их оттуда выкуривать гранатами!» С другого конца коридора кто-то крикнул: «Давай сюда, ребята, здесь еще одна лестница!» Михаил с Тимофеевичем кинулись туда, быстро вбежали по этой лестнице на третий этаж и осторожно пошли по коридору к тем гитлеровцам, которые ждали их около центральной лестницы. И тут Миша увидел их, этих затаившихся за углами гитлеровцев. Они сидели, глядя на ту лестницу, по которой пытались подняться вверх русские солдаты. В шуме боя они не заметили приближающихся к ним сзади. Затрещали очереди, один за другим падали сраженные немцы. Миша был охвачен своеобразным восторгом победного боя. Он был счастлив в этом дыму и грохоте. В середине дня, когда взвод и вся рота освободили еще один дом, и Миша побывал еще в нескольких коротких, но очень опасных схватках, он уже чувствовал себя вполне освоившимся и понимающим всю сложность боевого дела, происходящего вокруг. Когда Иван Тимофеевич, желая что-то ему посоветовать, одернул его за шинель в очередной раз, Миша без злобы, но все же довольно решительно сказал ему: «Определил ты меня, Иван Тимофеевич, во взвод, спасибо, и шел бы ты в госпиталь долечиваться, я уж дальше как-нибудь сам».
0: «Значит, все уже ты превзошел. Я 4 года эту мудрость усваивал, а ты в один день изучил».
1: «Да не обижайся ты, дядя, не обижайся. Я и говорю тебе спасибо. Ну, а дальше я сам».
0: Иван Тимофеевич отошел от него, но остался здесь, со стороны наблюдая за Михаилом. А Люленков, охваченный так долго в прошлые годы ожидаемой им этой романтикой боя, как нарочно лез вперед и старался везде быть первым, за что был отмечен командиром взвода. Лейтенант сказал ему: «К медали тебя представлю. Как наступит большая передышка, доложу наверх о твоей храбрости».
1: К ночи взвод лейтенанта Лободы, очистив очередной дом до верхнего его 8-го этажа, проломил стену и перебрался в соседний дом, и на этот раз оказался наверху, а гитлеровцы под ними. Дом был большой, в несколько лестничных клеток. Проломив стены смежных квартир, вся рота растеклась по этому дому. И когда осталось очистить всего 2 последних нижних этажа, вдруг кто-то прибежал сверху и не то чтобы доложил, а закричал лейтенанту, еще не добегая: «Немцы наверху, над нами, полный чердак! Мы вниз пошли, они там затаились!» Капитан Стукачев, оказавшийся здесь недалеко, крикнул лейтенанту: «Лобода, забирай свой взвод и наверх! Очистить чердак от фрицев, а мы здесь будем их добивать!»
0: Лейтенант коротко крикнул «Есть!» и тут же, уверенный, что все узнают его по голосу, подал команду: «Взвод, за мной! Ребята, не отставать!» Он тут же зашагал по лестнице за тем, кто пришел с этим неожиданным сообщением. Михаил и Крахмалев побежали со всеми наверх, добрались до верхнего этажа. «Там они», — показал проводник на люк, выводящий на чердак. Прислушиваясь и приглядываясь, солдаты думали, как добраться туда, на этот чердак, где засели фашисты. Дали несколько очередей по чердаку, но оттуда ответного огня не последовало. Тогда один из солдат бросил туда гранату. Граната громко рванула и осветила короткой вспышкой лестничный проем. Но с чердака опять никто не ответил ни огнем, ни гранатами. Подождав некоторое время, солдат, ловко бросивший первую гранату, еще раз вышагнул на несколько ступенек вперед и запустил гранату в дверной проем, на этот раз вглубь чердака. Взрыв получился глухой и вспышка не такая яркая, но после взрыва не было слышно крика раненых. Лобода скомандовал: «Крахмалев и Прохоров, после взрыва за мной!» Крахмалев и Прохоров, поняв, что хочет от них командир, метнув гранаты на чердак, сразу после взрывов кинулись вверх по лестнице. И за ними весь взвод, и с ними и Лобода. Он кричал: «Вперед, ребята, вперед!» Они ворвались на чердак и, еще не видя никого в сплошном мраке, быстро стали стрелять вправо и влево. Голубоватые огоньки пламени вылетали из автоматов. Затем наступила тишина. На огонь взвода никто из гитлеровцев не отвечал. Миша даже через дым от выстрелов и взрывов гранат ощутил запах застарелой пыли, которую подняли на чердаке забежавшие солдаты. Вслушиваясь в темноту и мрак, солдаты осторожно стали продвигаться по чердаку вправо и влево. Обойдя весь чердак и осмотрев самые дальние углы, они возвращались к командиру взвода и докладывали, что гитлеровцев нигде нет. «Куда же они подевались? Не могли же вниз проскользнуть. Мы-то на лестнице были».
4: «А может, они по крыше ушли, на соседний дом?» — спросил кто-то.
1: «А ну, осмотреть крышу, проверить, нет ли их на соседнем доме». Солдаты побежали в конец чердака к люку, выводящему на крышу, и
4: первого, кто откинул люк, встретила неожиданная в этой тишине громкая очередь автомата. Солдат упал, а люк, выводящий на крышу, тут же захлопнулся. Вот они где, гады! Солдаты начали стрелять вверх по люку, в настил крыши. Оттуда тут же донеслись ответные очереди. Постепенно стрельба прекратилась. Затаились и те, кто был наверху, и те, кто остался жив на чердаке. В тишине было слышно только тяжелое дыхание да стон раненого.
1: «Кого зацепило?» — негромко спросил лейтенант Лобода. «Меня, Прохорова», — также негромко ответил из мрака командир отделения. «Куда тебя?» «Да не пойму. Есть кто около тебя? Есть кому перевязать?» «Да есть, уже перевязывают. Слышь, кто ты?» «Не узнал. Я Иван Тимофеевич». «А, ты Ваня. Ну, спасибо, друг. И тут ты оказался рядом. Спасибо. Куда же меня засадило?» «Немножко зацепило тут сбоку. В общем, все у тебя в порядке». На голос из мрака также невидимый отозвался Лобода. «Иван Тимофеевич, вот ты принимай командование отделением. А где твой молоденький-то?» «Где-то тут». «Миш, где ты?» «Я здесь! Я здоров!» — громче других откликнулся Люленков, и тут же в направлении его голоса ударила очередь сверху из-под черепицы.
4: «Тихо, тихо!» — зашептал лейтенант. «Ты обнаружил себя!» А сам ответил очередью туда, откуда только что строчил немецкий автомат.
1: «Не задело тебя, Люленков?» — негромко спросил лейтенант.
4: «Нет, пронесло!» Миша подполз к Ивану Тимофеевичу и тихо спросил. «А тебя как, не зацепило, дядь Вань?»
1: «Нет, порядок». Прохорова лейтенант хотел отправить с сопровождающим вниз, но он отказался. «Сам добреду как-нибудь до нашей Ниночки. Она уж там определит. Ну, не пуха вам, братцы, держитесь». И он сам дополз до спуска с чердака и стал уходить, опираясь о перила лестницы.
4: Страшная смертельная охота по голосу, по шуму на крыше или на чердаке продолжалось всю ночь. Стоило кому-нибудь кашлянуть внизу или неосторожно ступить по черепице наверху, тут же летела одна или несколько автоматных очередей по этому звуку.
1: Пули немецких шмайсеров, видно, не пробивали черепицу, рикошетили. Поэтому гитлеровцы не могли стрелять напрямую вниз по чердаку, иначе всех бы давно прошили своими очередями. Приходилось им сначала осторожно вынимать черепицу, а потом уже в образовавшуюся дыру просовывать ствол автомата и, вводя им вправо и влево, поливать чердак пулями. Но солдаты на чердаке, поняв это, бдительно следили за каждым шорохом. И как только где-то начинала поскрипывать черепица, которую гитлеровцы пытались вынуть, туда сразу же летели пули наших автоматов. Михаилу Люленкову впервые в этот день на войне стало страшно. Он был смелым в открытом бою. Когда точно знал, где находятся враги, он не боялся их и готов был с ними биться хоть под огнем, хоть в рукопашную. А здесь, в этом черном мраке, пахнувшем старой пылью, в этой неопределенности подкарауливает смерть от одного неосторожного движения, от одного неловко оброненного звука. Немцы над головой, в метре, а то и меньше, и каждый из них невидимый, но нависший над головой может прошить очередью.
4: Время шло тягуче и долго. Не видя друг друга во мраке, солдаты и лейтенант Лобода лежали где-то здесь, недалеко друг от друга, стараясь не проронить ни звука. На чердак только в одном месте проникала очень слабая, не то чтобы струйка света, а какое-то пятнышко, словно размытый жир на темной бумаге. К этому пятнышку тихо стал подкрадываться вновь назначенный командир отделения Крахмалев. Он ступал по мягкой пыльной поверхности чердака и неслышно приближался к этому пятну. Пятно оказалось небольшим окном. Выглянув в окно, Иван Тимофеевич на некоторое время затаил дыхание от того, что он там увидел. А увидел он картину поистине невероятную. По прикрепленной к стене пожарной лестнице из металлических прутьев, хорошо ему видимой из этого отверстия, сплошной вереницей, словно муравьи, спускались с крыши на землю гитлеровцы. Их было так много, что они облепили всю пожарную лестницу и, казалось, наступали друг другу на головы и руки, торопясь скорее уйти с этой проклятой смертоносной крыши. Обнаружив противника, Иван Тимофеевич вскинул автомат и хотел срезать так хорошо видимых ему фашистов и одним махом расчистить всю лестницу. Но, вспомнив своего подопечного Михаила и его желание повоевать и отличиться, он опустил автомат и замахал рукой на фоне блеклого света, надеясь, что увидит его этот взмах. Позвал тихим шепотом: «Люленков, ко мне скорее!» Миша вскинул автомат, оперся о край стены поудобнее и вдруг, рассмотрев этих опускающихся очень осторожно, старающихся не произвести ни единого звука гитлеровцев, и видя их полную беспомощность в том положении, в котором они находились, ответного огня не могли открыть, поскольку держались руками за лестницу, вдруг опустил автомат и, еще не поняв толком, что с ним происходит, снял руку со спускового крючка. «Ты чего?» — тихо выдохнул ему в ухо Иван Тимофеевич. «Не могу», — коротко ответил Миша. «Чего не можешь? Бей их, гадов!» «Не могу», — повторил Миша и добавил. «Они безответные, беззащитные». Иван Тимофеевич грубо оттолкнул его локтем от проема и с ненавистью выдохнул: «Ах ты, сопляк! Ты, видать, не видал в своем Челябинске, что творили эти сволочи на нашей земле!» И без долгих размышлений выставил автомат в отверстие и застрочил по фашистам, спускающимся по лестнице. Раздался истошный крик. Кричали те, в кого попали пули. Кричали от ужаса те, кого они еще не зацепили. Вся лестница визжала и вопила от своей беспомощности, от неминуемой смерти, которая через несколько секунд сшибет каждого из висевших на этой железке. А Иван Тимофеевич со злостью ругал Михаила и все строчил и строчил по фашистам до тех пор, пока лестница не осталась тонкой и голой вдоль стены без единого фашиста.
2: «Ну вот и все», — спокойно и деловито сказал Крахмалев и доложил официально: «Лейтенант Лобода, задача выполнена, дом очищен, наверху ни одного гада не осталось, всех я их позбивал с лестницы. Они тут вот спускаться решили». Солдаты сразу поднялись, поспешили к окошечку и, не видя никого, кроме голых металлических прутьев на фоне стены да какой-то груды там внизу у основания лестницы, однако понимая все, что произошло, хвалили Крахмалева. А Лобода сказал: «Ну вот, старина, теперь и ты награды достоин. Будешь представлен. И взвод спас, и задачу выполнили, и дом очистили. Спасибо тебе за службу». «Служу Советскому Союзу, как и полагается», — ответил Крахмалев. Ему казалось, что он это делает лихо, по-солдатски. А на самом деле он сказал все это только громко, но обычным и не очень бравым голосом пожилого человека. В наступающей тишине послышался топот одиноко бегущего вверх по лестнице человека. А потом, где-то совсем недалеко, видать, у последнего поворота к чердаку, тот человек закричал: «Эй, братцы! Эй, славяне! Где вы тут? Лобода, лейтенант Лобода! Наш флаг над Рейхстагом водрузили! Слышите меня, ребята? Ребята, флаг, говорю, над Рейхстагом!» Бойцы пошли навстречу принесшему эту радостную весть, а Лобода, опередив всех, спрашивал, еще не узнавая того, кто бежал к ним на чердак: «Точно? Кто сказал?» И тот ответил: «Да по радио сообщили! Победа, братцы! Скоро победа! Остались совсем уже немногие недобитые немцы!» Иван Тимофеевич посмотрел на осунувшееся, закопченное лицо Михаила и, видно, понимая его состояние, хотя и сам Михаил толком не знал, что же, собственно, с ним произошло, коротко и иронично спросил: «Ну что, токарь, навоевался?» Иван Тимофеевич и Миша шли, не торопясь, посередине улицы. Рядом со стенами идти было опасно.
1: То головешка, то кирпич могли упасть на голову. Шагали не торопясь, обходя завалы, перешагивая через еще не убранных убитых. «Придем в госпиталь, влетит нам!» — весело сказал Иван Тимофеевич. «Обыскались, наверное. Расскажем, где были, простят. А поверят? Почему же нет? Мы правду скажем, проверить можно». «А ты всю правду скажешь?» — прищуря глаз, спросил Крахмалев. Миша отвел глаза, помолчал и ответил. «Скажу. Ничего я плохого не сделал». «А чего думал, хорошее и плохое, тоже скажешь?» Миша не успел ответить. Ему показалось, где-то над головой, треснув, переломилась какая-то недогоревшая деревяшка. Он быстро взглянул туда, как бы на голову не рухнуло. И тут почувствовал, а потом и увидел, как Иван Тимофеевич, беспомощно пытаясь ухватиться за него, за шинель, оседает на землю. Не понимая, что происходит, но чуя недоброе, Миша подхватил Крахмалева и, не в силах удержать, положил на каменную брусчатку. «Ты чего, дядь Вань?»
0: «Все, Миша, конец мне». Люленков почувствовал на руке теплое и, посмотрев на нее, увидел густую липкую кровь, а потом такую же кровь и на затылке Ивана Тимофеевича, а тот уже глаза закатывал, с бульканьем в горле давил из себя. «Это один из тех, кого ты пожалел, кто с лестницы успел спрыгнуть, по доброте твоей уцелел. Не терзайся, не виню, ведь и я тебя мог погубить по доброте-то. На передовую на смерть водил. Эх, доброта наша, сколько ты бед приносишь!»
5: «Я сам ушел, ты ко мне только пристал».
1: Иван Тимофеевич его уже не слышал. Он полулежал, опираясь спиной на подставленное колено Михаила. Небритый, запачканный гарью да известью, совсем не похожий на убитого, каким был при жизни, таким и остался. Михаил глядел по сторонам. Пробивался серый свет пасмурного и дымного утра. Старый немец с опаской выбрался из подвала, озирался. А Михаил знал, здесь же, в одном из разбитых, выгоревших и разрушенных домов, сидел, затаившись, и тот, кто стрелял. Хотелось вскочить и закричать так, чтобы услышал весь разрушенный огромный город. «Мир наступил! Бросьте вы, наконец, оружие!» Утренний свет становился все белее. Михаил увидел цветущие вишни, срубленные совсем недавно и брошенные в баррикаду. «Вот и цветы тебе, дядя Ваня, приготовлены». Он поднял Крахмалева и, тяжело ступая, понес его к госпиталю. Он шел медленно и трудно, часто отдыхал, мягко опуская свою скорбную ношу на брусчатку дороги. Вокруг все больше было работающих, наших солдат и цивильных немцев, а Михаилу все казалось, что в развалинах, внутри домов, похожих на черепа с пустыми глазницами, все еще сидят враги, не бросившие оружие.

0: Подожди минутку!
1: О, Пэ, как ты шикарно выглядишь. Какое чудесное платьице, какой материальчик. Чем это оно у тебя отделано?
0: Ну-ка, да дай. Ты, это меня сумасшедший.
1: Последние модели сезона. Обратите внимание на линию спины. Ну же, Пэ, куда мы сегодня отправимся? Что предпримем?
0: А сколько у тебя денег?
1: Ну, немного, всего парочка шиллингов. Может, пойдем в кино?
0: Опять не хочу.
1: Да-да, просто погуляем по улице.
0: Опять? Не хочу.
1: Может быть, посидим в парке?
0: А по наряду ты ничего не можешь придумать?
1: Давай дома останемся.
0: Ну, зачем же я так вырядилась?
1: Ты должна наряжаться только для меня.
2: Слушай, Пэк, я, наверное, уеду отсюда в Лондон. Что-то я засиделся в этом городе.
0: Уедешь?
2: Да, ну Лондон самое подходящее место для меня. Что я захочу, то и сделаю, человек. Ты ведь я свободный, верно, Пэк?
0: Конечно. Если это то, чего тебе так хочется. Вряд ли ты взял обратный билет.
2: Ну почему же? Человека всегда тянет на место преступления.
1: Пэк. Пэк. А почему бы тебе не поехать со мной, а?
0: Уехать с тобой в Лондон.
1: А что, не хочешь?
0: А если попросишь, как полагается?
1: Ну вот я прошу, поедешь.
0: А ты меня еще не просил, как полагается, или ты не понимаешь?
1: Я не понимаю. По-моему, все очень просто. Я еду в Лондон, поедешь со мной, да или нет?
0: Просто так поехать с тобой в Лондон?
1: Ну, я думаю, что очевидно так и бывает, когда люди любят друг друга.
0: Тебе не приходило в голову сделать мне предложение? Попросить меня выйти за тебя замуж?
1: Вот оно что. Вот оно в чем дело.
2: Дорогие папа и мама Фриска, я очень люблю вашу дочь, но у нее есть свои принципы, и она не будет спать со мной, пока мы не обвенчаемся. Не плачь, мама, не плачь, папа. Это тебе нужно, да? Платье, священники, хор, золотое кольцо на палец, фата. Завтра же куплю тебе золотое кольцо на палец.
0: Завтра воскресенье, все магазины будут закрыты.
1: Неужели вся эта мура что-то значит для тебя? Мы любим друг друга, должны быть вместе. Причем тут священники?
0: Это верно. Но я хочу, чтобы было все как полагается.
1: Ну хорошо, я женюсь на тебе, если тебе так надо.
0: Да? Спасибо. Но, пожалуй, не стоит так затрудняться.
1: Ну в чем дело? Ты хочешь, чтобы я на тебе женился, я делаю тебе предложение.
0: А предложения делают по-разному.
1: Ну выходи за меня замуж.
0: А лучше ты уходи домой.
1: Так ты что, едешь со мной или нет?
0: А ты мне не делай предложение, а только ради того, чтобы сделать предложение. Я в этом не нуждаюсь.
1: От тебя с ума можно сойти, вот что.
0: А ты не кричи на меня.
1: Нет, буду кричать.
0: Уходи.
2: Ну и привет.
3: Добрый вечер.
2: О, hello, миссис Фриско.
3: Что же это вы, детки, сидите дома в субботний вечер? Почему бы вам не пойти куда-нибудь повеселиться?
2: Что это вы сидите дома в субботний вечер? Почему бы вам не пойти куда-нибудь повеселиться? Сказал я человеку, который видел небо в крупную клетку. Денег нет, ответил он мне, продолжая заниматься своим делом.
3: Да, для того, чтобы повеселиться, деньги не обязательны. Я сегодня вышла из дому с 5 шиллингами в кармане, сумела неплохо провести время.
0: Но то, в чем ты находишь удовольствие, нас не радует.
3: Да, ну если бы у меня были какие-нибудь деньги, я бы их вам, конечно, отдала, но у меня нет. Лола, а почему бы вам не найти работу?
1: Ну, это уже крайняя мера, миссис.
3: Крайние обстоятельства вызывают и крайние меры.
1: Почему бы вам не найти какую-нибудь работу? Сказала я человеку, который, ложась спать, почему-то забыл выключить газ. О, я боюсь, что это отравило бы мне жизнь, сказал он, продолжая заниматься своим делом.
3: А что, нету в доме никого? Где отец?
0: Меня не спрашивай, я ему не сторож.
3: А ему-то как раз и нужен был бы сторож.
0: Тебе он больше нужен.
3: Не дерзи. Лол, дайте мне сигарету.
1: Пожалуйста.
3: Чем вы занимаетесь, Лол?
1: Ну, я пока еще учусь.
3: А все-таки?
1: Чем вы занимаетесь, спросил я голого человека, который выкраивал себе жилет из кожаного чемодана, найденного на свалке. Этот жилет – моя гордость. Я хочу стать художником по костюму, сказал он, продолжая заниматься своим делом.
3: не обращайте на меня внимания. И вообще не обращайте внимания ни на что. Это единственное, чему я научилась в жизни. Делайте, что хотите, когда хотите и, возможно, чаще. Боже мой, неужели мы рождаемся только для того, чтобы заработать свой грош? Тратим на это всю жизнь, а потом оказывается, что этот грош и разделить не с кем. Потому что люди трусливы, отгораживаются друг от друга, и если уж попадешь в беду, никто не протянет тебе руку, чтобы помочь. Знаете, Лол, когда я была маленькой девочкой, я была сущим чертом. Вместо того, чтобы ходить в воскресную школу, я водилась с преступниками. Но если бы мне пришлось прожить жизнь снова, я ее прожила бы точно так же. Потому что в нашей жизни только мерзавцам и подлецам живется хорошо. Да, но, к сожалению, вы скоро устанете от этой крысиной возни. Перестанете задумываться над жизнью, от этого никуда не денешься. Это я могу вам предсказать с такой же точностью, как наши газеты предсказывают, сколько завтра будет самоубийств и сколько на следующей неделе людей попадет в психиатрическую клинику. Кс-кс-кс.
0: Опять эта кошка появилась.
3: Какая?
0: Да та рыжая, у которой должны быть скоро котята.
3: У, это бедненькая, какая она голодная.
0: Не должна бы. Ты на нее больше денег скармливаешь, чем на меня.
3: Вы знаете, Лол, кошки почему-то все время котятся у нас во дворе. А вот эта рыжая, она особенно дикая, никого к себе не подпустит.
0: Оставим себе котенка, когда она окатится.
3: Ну, ты знаешь, что он не останется, мы же пробовали. Уж если они рождаются дикими, они не оседают на одном месте. Они умнее нас.
0: Что это с тобой?
2: Сегодня день моего рождения.
0: И ты мне ничего не сказал?
2: А я сам только что вспомнил.
3: День рождения, никакого торжества?
2: Никакого.
3: А я вас завтра куда-нибудь поведу и угощу.
0: На какие шиши, спрашивается?
3: Заложу что-нибудь из своих драгоценностей.
0: Сколько тебе лет исполнилось?
2: Об этом не спрашивай.
3: А это не важно, он и в 60 лет будет так же хорош.
2: Благодарю вас, миссис Фриска.
3: Правда, молодой человек, у вас очень приятная внешность.
2: У вас очень приятная внешность, молодой человек, сказал я молодому человеку, который из чувства социального протеста на площади Пикадилли сунул голову в мусорное ведро. И это не важно, сколько вам лет, вы в 60 будете так же милы.
4: Из камня и Библии, стертой до дыр, нам папы и мамы состряпали мир. В нем благодать и тишина, но он напоминает нам во время чумы восхитительный пир. Вы нас не спросили, хотим ли мы жить. Вы просто рожали, чтоб время убить. Теперь вы ждете нежности, а мы вам дарим ненависть. Моральных банкротов опасно плодить. Только не пробуйте нас обуздать. Бросьте, это идея фикс. Вам же нас никогда не понять. Мы поколение икс. Грибы Хиросимы для наших детей, болото Вьетнама для наших костей. А в общем, вам плевать на нас, и только беспокоит вас падение нравов и кризис идей. Не верим ни в Бога, ни в денежный культ, не верим в величие смерти от пуль. Мы жить хотим, мы молоды, мы люди, а не роботы, мы икс-поколение, икс, а не нуль.

Я достаю бумаги, лист, перо в чернила окунаю, а за окном земля ночная, и ветра вздох, и птицы свист. Слова разносит по листу, как с веток сорванные листья. Я так люблю тебя, откликнись, будь добрый, я с ума сойду. Возвращение в эвакуацию. Сын-то твой, от которого, молви солдата, старшины или политрука, постояльцы твои кашей жаркою из концентрата, угощая тебя, норовили огладить бока. Постояльцы твои были рады картошке в мундирах, из синей принесенной капусте со льдом, на штанах и шинелях, еще ни подпалин, ни дырок. Вся война впереди, наступление — первый подъем. Постояльцы портянки на печке сушили, в ряд ложились на белом полу, засыпая, соленые шутки шутили, до костей разомлев по теплу. В свете лампы притушены, лица уснувшие смутны, чей-то храп, бормотанье неведомо чье, кто из них из твоей комнатухи под утро половицей не скрипнуть бы, крался на место свое. На рассвете ждала их дорога прямая под еще незнакомый им огненный вал. Кто из них дольше всех, строй походный ломая, рукавицею теплую в небе махал и махал? А когда твой живот откруглился под юбкой льняною, а когда в нем забилось, откликнулась болью в спине, ты к соседке пришла, мил моя, не качай головою, загляни в вечеру, помощь сделаешь мне, не качай головой, не кори, получилось, калина-малина, ни вдова, ни невеста, ничейная вышла жена, приходи в вечеру, собираюсь родить нонче сына. Пригодится стране, мнится, долгая будет война. Я сказал себе, вот наконец-то причал, я поверил в победу свою, рано спать забирался, легко засыпал в этом дачном карельском краю. Снова стали цветные мне видеться сны, и светило мне солнце с высот, за годами забывшейся голубизны, от великих светило щедрот. Утро с койки рывком подымало меня, брал я сына и в лес уводил, подарил я наследнику велоконя и турник ему соорудил, обучал его плавать на финской волне, глубины не бояться любой. Так я жил от раздольных дорог в стороне, не спеша праздник праздновал свой. И душа, протекавшая сотней проток, снова в русле едином слилась, а я думать не смел, что ее уберег, сохранил над единственной власть. Но однажды расплата прошла под окном, взрыв ромашек в руке пронеся, и осыпалась легким лиловым дождем вдоль забора сирень моя вся, и призывно знакомый сигналил платок, шел ко дну мой спасательный круг, и победа моя, как сыпучий песок, между пальцев все помнящих рук. Сколько строк ты еще не напишешь, сколько не наколдуешь стихов, все равно где-то дальше и выше, за пределом роящихся слов, из глубин мирового пространства будет также дразнить и манить, до чего никогда не добраться и ничем не дано заменить. Кратковременно радость удачи, что затеплил и в слове живет, этот смех первозданный ребячий, этот шепота звезд перевод. Все, и осень в поземках колючих, льда прозрачные колокола, и январский полуденный лучик на бумажных сугробах стола, первый дождь, зелень вешнего сада и листвы прошлогодние слои твоего отражения взгляда, откровения
только твои. Черновик твой, открыв на удачу, чем не зная, заполнить досуг. Сын все это увидит иначе, по-иному почувствует внук. Катерина, что ты грусть свою распустила? Косы в узел не соберешь. Что за хмурая паутина полдень твой затянула сплошь? Катерина молчать изволит, за столом в синеве окна режет яблоко на две доли, медлит выпростать семена. Диск разматывает мотивчик, вновь по полной коньяк разлит, и капелью из клювов птичьих шестигранный хрусталь звенит. В дорогие ковров узоры заколдованный спит восток, от порога медведь матерый смотрит стеклами в потолок. Вкратчив времени бой старинный, жизнь по-прежнему впереди. Да не хмурься ты, Катерина, белу скатерть не тереби, никому еще неизвестно, может, лучшая ипостась это ни жена, ни невеста, козырная от века масть. Иль допек тебя суд домашних, за спиной сослуживец смех. Катерина ладошкой машет, да чихала бы я на всех. Так чего тогда тебе надо, что ты маешься, не пойму. Катерина глядит куда-то, в недоступное никому. Вот пластинку она меняет, примеряется закурить, низко голову наклоняет, мне б ребеночка, говорит. Позвонить, объяснить непременно. Ночь глухая, и все ж позвонить. Есть ведь горстка людей во вселенной, ощутивших, как дрогнула нить. Есть любивших и любящих, может, и которых бы ты огорчил. Механизм одиночества сложен, не изучен и не изучим. Проколоть глухоту и сонливость, извиниться, шутя за разбой, это я. Мне всего лишь приснилось, алло, я живой.

0: северной столице полдень.
1: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
2: Про мимозу. Это кто накрыт в кровати одеялами на вате? Кто лежит на трех подушках перед столиком с едой и, одевшись еле-еле, не убрав своей постели, осторожно моет щеки кипяченой водой? Это, верно, дряхлый дед 114 лет? Нет. Кто, набив пирожным рот, говорит: «А где компот? Дайте то, подайте это, сделайте наоборот». Это, верно, инвалид говорит. Нет. Кто же это? Почему тащит валенки ему, меховые рукавицы, чтобы мог он руки греть, чтобы не мог он простудиться и от гриппа умереть, если солнце светит с неба, если снег полгода не был? Может, он на полюс едет, где во льдах живут медведи? Нет. Хорошенько посмотрите. Это просто мальчик Витя. Мамин Витя. Папин Витя из квартиры номер 6. Это он лежит в кровати с одеялом на вате. Кроме плюшек и пирожных, ничего не хочет есть. Почему? А потому, что только он глаза откроет, ставят градусник ему, обувают, одевают, и всегда в любом часу, что попросит, то несут. Если утром сладок сон, целый день в кровати он. Если в тучах небосклон, целый день в калошах он. Почему? А потому, что все прощается ему, и живет он в новом доме, не готовый ни к чему, ни к тому, чтоб стать пилотом, быть отважным моряком, чтоб лежать за пулеметом, управлять грузовиком. Он растет, боясь мороза, у папы с мамой на виду, как растение мимоза в ботаническом саду.
3: Мой щенок, я сегодня сбила с ног. У меня пропал щенок. 2 часа его звала, 2 часа его ждала, за уроки не садилась и обедать не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана. Стал по комнатам ходить, прыгать, лаять, всех будить. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул, с медом жбан перевернул. Он порвал стихи у папы, на пол с лестницы упал, в клей залез передней лапой, еле вылез и пропал. Может быть, его украли? На веревке увели, новым именем назвали, дом стеречь заставили. Может, он в лесу дремучем, под кустом сидит колючим, заблудился, ищет дом, мокнет бедный под дождем? Я не знала, что мне делать. Мать сказала: «Подождем». 2 часа я горевала, книжек в руки не брала, ничего не рисовала, все сидела.

0: и ждала. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапой дверь, прыгает через порог. Кто же это? Мой щенок! Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Нос распух, не видно глаза, перекошена щека, и, впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела. Мать сказала: «Дверь закрой, к нам летит пчелиный рой!» Весь укутанный в постели мой щенок лежит пластом и виляет еле-еле забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу, я сама его лечу.
1: Фома, в одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде, никому не верил упрямый Фома ничему. На улицах слякоть и дождик, и град. Наденьте калоши, ему говорят. Неправда, не верит Фома, это ложь. И прямо по лужам идет без калош. Мороз, надевают ребята коньки. Прохожие подняли воротники. Фоме говорят, наступила зима. В трусах на прогулку выходит Фома. Идет в зоопарке с экскурсии он. Смотрите, ему говорят, это слон. И снова не верит Фома. Это ложь! Совсем этот слон на слона не похож. Однажды приснился упрямому сон, как будто шагает по Африке он. С небес африканское солнце печет, река под названием Конго течет. Подходит к реке пионерский отряд. Ребята Фоме у реки говорят, купаться нельзя, аллигаторов тьма. Неправда, друзьям отвечает Фома. Трусы и рубашка лежат на песке, упрямец плывет по опасной реке. Близка аллигатора хищная пасть. Спасайся, несчастный, ты можешь пропасть. Но слышен ребятам знакомый ответ. Прошу не учить, мне 11 лет. Уже крокодил у Фомы за спиной. Уже крокодил поперхнулся Фомой. Из пасти у зверя торчит голова, до берега ветер доносит слова. Не прав, я не бе. Аллигатор вздохнул и сытый в зеленую воду нырнул. Трусы и рубашка лежат на песке. Никто не плывет по опасной реке. Проснулся Фома, ничего не поймет. Трусы и рубашку со стула берет. Фома удивлен, Фома возмущен. Неправда, товарищи, это не сон. Ребята, найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему.
0: Котята, вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать. Родились у нас котята, их по счету ровно 5. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать. Наконец мы их назвали. 1, 2, 3, 4, 5. 1 – котенок самый белый. 2 – котенок самый смелый. 3 – котенок самый умный. 4 – самый шумный. 5 – похож на 3 и 2. Те же хвост и голова, тоже пятнышко на спинке, так же спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята, 1, 2, 3, 4, 5. Заходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать.
1: Бараны. По крутой тропинке горной шел домой барашек черный. И на мостике горбатым повстречался с белым братом. И сказал барашек белый: «Братец, вот какое дело, здесь вдвоем нельзя пройти, ты стоишь мне на пути». Черный брат ответил: «Мэ, ты в своем баран уме, пусть мои отсохнут ноги, не сойду с твоей дороги». Помотал один рогами, уперся другой ногами. Как рогами не крути, а вдвоем нельзя пройти. Сверху солнышко печет, а внизу река течет. В этой речке утром рано утонули два барана.
0: Тризор. На дверях висел замок, взаперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. «Мы оставили Тризора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсть и клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок, под кровать загнал кота, кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный не узнать. Влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли 2 часа, мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного.
1: Сашина каша. Живет на свете Саша. Во рту у Саши каша. Не рисовая каша, не гречневая каша, не манка, не овсянка на сладком молоке. С утра во рту у Саши слова простые наши, слова простые наши на русском языке. Но то, что можно внятно сказать для всех понятно, красиво, чисто, ясно, как люди говорят, наш Саша так корежит, что сам понять не может. Произнесет словечко и сам тому не рад. Он скажет «до свидания», а слышится «до дания». Он спросит «где калоши», а слышно «это лошадь». Когда он слух читает, поймешь едва-едва, и буквы он глотает, и целые слова. Он так спешит с налета прочесть, спросить, сказать, как будто тонет кто-то, а он бежит спасать. Он может, но не хочет за речью последить. Нам нужен переводчик его переводить.
0: Мы с приятелем. Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья. Куда он, туда и я. Мы имеем по карманам 2 резинки, 2 крючка, 2 больших стеклянных пробки, 2 жуков в одной коробке, 2 тяжелых пятачка. Мы живем в одной квартире. Все соседи знают нас. Только мне звонить 4, а ему 12 раз. И живут в квартире с нами 2 ужа и 2 ежа, целый день поют над нами 2 приятеля-чижа. И про наших 2 ужей, 2 ежей и 2 чижей знают в нашем новом доме все 12 этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, открываем настежь двери, в школу с книжками бежим. И гуляют наши звери по квартирам по чужим. Забираются ужи к инженерам в чертежи.
2: управдом в постель ложится и встает с нее дрожа. На подушке не лежится, под подушкой два ежа. Раньше всех чижи встают и до вечера поют. Дворник радио включает, птицы слушать не дают. Тащат в шапках инженеры к управдому двух ужей, а навстречу инженерам управдом несет ежей. Пишет жалобу сосед: никому покою нет. Зоопарк отсюда близко, предлагаю всех зверей сдать юнатам под расписку, по возможности скорей.
3: Мы вернулись из кино, дома пусто и темно. Зажигаются огни, мы ложимся спать одни. Ёж колючий, уж ползучий, чиж певучий, где они? Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, по дороге к зоопарку не смеемся, не поем. Неужели зоосад не вернет зверей назад? Мы проходим мимо клеток, мимо строгих сторожей. 100 чижей слетают с веток, выбегают 100 ежей. Только разве отличишь, где какой летает чиж? Только разве разберешь, где какой свернулся еж? 100 ужей на двух ребят подозрительно шипят. 100 чижей кругом поют, 100 чижей зерно клюют. Наши птицы, наши звери нас уже не узнают. Солнце село, поздний час, сторожа выводит нас. Не пора ли нам домой, говорит приятель мой. Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я.
1: Белые стихи. Снег кружится, снег ложится, снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Рады серые синички на морозе, мерзнут птички. Выпал снег, упал мороз, кошка снегом моет нос. У щенка на черной спинке тают белые снежинки. Тротуары замело, все вокруг белым-бело. Снега, снега, снегопад, хватит дела для лопат. Для лопат и для скребков, для больших грузовиков. Возят снег грузовики от домов и до реки. Только снежные завалы разобрали самосвалы, снег собрали, подгребли, погрузили, увезли. Он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Только дворник, только дворник говорит: я этот вторник не забуду никогда. Снегопад для нас беда. Только снег подсоберешь, подскребешь и разметешь, он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, снег, снег. А что у вас? Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так: а у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость. А у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. А у нас на кухне газ. А у вас? А у нас водопровод. Вот. А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий призеленый красный шар. А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот. С лесенки ответил Вова: «Мама летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры, а у Левы мама повар. Мама летчик? Что ж такого?» «Всех важней, — сказала Ната, — мама вагоновожатый, потому что до зацепы вводит мама два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот». «Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компоты, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны». Дело было вечером, спорить было нечего.
4: Краткое содержание предыдущих серий. Иностранный торговец животными Карбофос в сопровождении слуги приезжает в нашу страну под видом туриста. На самом же деле он вынашивает план похищения принадлежавшего ему когда-то редкого полосатого слона. Используя новейшее оружие, Карбофос начинает осуществлять свой преступный замысел. Однако во время грозы возникают непредвиденные обстоятельства, и случайными участниками событий становятся проживающие поблизости знаменитые сыщики братья Колобки.
5: Ничего не понимаем.
4: В то время как Карбофос успешно начинает операцию, Колобки выходят на след.
6: Вы слушаете «Ретро-клуб». Интернет-радио отличного качества и хорошего настроения.

0: мой маленький друг. Добрый вечер. Сегодня я принес тебе сказку про доктора, котенка и луну. Послушай. Жил доктор. Он был очень старый и носил очки, потому что плохо видел. У доктора жил котенок. Он был совсем маленький и весь черный, потому что таким родился.
1: Доктор с утра до вечера лечил детей, взрослых и стариков.
0: А котенок целыми днями гонялся за мухами, бабочками и птичками.
1: Раз вечером доктор сидел за столом и читал газету. А на столе стояла электрическая лампа и светила доктору, потому что в темноте он читать не мог.
0: А котенок лежал на полу и ловил свой хвост, потому что больше ловить было нечего. В комнате не было ни мух, ни бабочек, ни птиц. И котенку не нужна была электрическая лампа, потому что кошки, даже самые маленькие, хорошо видят в темноте. Вдруг в окно ворвался ветер, потому что доктор любил свежий воздух и держал окно открытым. Газета зашевелилась и зашуршала. Котенок прыгнул на стол и бросился на газету, потому что подумал, что это шуршит мышка. По дороге он зацепил лампу. Лампа свалилась со стола, разбилась и потухла.
1: «Что это?» – спросил доктор, потому что стало темно.
0: А котенок увидел, что он наделал, выскочил в окно и убежал. Он бежал мимо дома, мимо сада, мимо мельницы, мимо скошенного поля и прибежал к горе.
1: А это была большая, высокая гора.
0: И котенок взбежал на гору, потому что не мог остановиться. А на горе стояла луна, потому что она как раз с этой горы и всходила на небо. А возле луны висело объявление.
1: Восход луны ровно в 7 часов. Посторонним вход воспрещается.
0: Котенок был посторонний, и ему, значит, тоже запрещалось подходить к луне. Но он все-таки подошел, потому что не умел читать. Он вскочил на луну, уселся и сидел очень долго. Так долго, что ему стало грустно и захотелось вернуться домой, к старому доктору, к светлой лампочке и теплой печке. Он подошел к краю луны и присел, чтобы спрыгнуть. Но он не спрыгнул, потому что испугался. Гора была далеко и стала совсем, совсем маленькой. Пока он сидел и грустил, луна взошла и поднялась в небо.
1: А когда поднимешься высоко, все, что внизу, кажется очень маленьким.
0: Котенок видел маленькие горы, маленькие реки и моря, потому что он умел видеть в темноте. Но он боялся прыгать с такой высоты и смирно сидел на краю луны.
1: Луна плыла над полями, а поля лежали как темное одеяло. Луна плыла над морями, а вода в морях была совсем черная. Луна плыла над городами, а в городах сверкали огоньки. И везде стояла темная ночь. Но на Луне было светло, потому что там было много лунного света, и котенок зажмурился, потому что захотел спать. Он спал долго и не заметил, как луна обошла вокруг всей земли. А потом он подскочил и проснулся, потому что луна стукнулась о гору. Котенок свалился на гору и увидел, что это была та самая гора. Котенок скатился с нее и покатился мимо скошенного поля, мимо мельницы, мимо сада, мимо дома, до самой двери. Потому что он не мог остановиться, и он вкатился в дом, потому что дверь была открыта.
2: В комнате за столом сидел доктор, но не читал газету, потому что лампа разбилась, а он не умел читать в темноте.
1: Доктор увидел котенка и сказал:
2: «Что это?»
1: Потому что в комнате стало светло. Вдруг ветер ворвался в окно, и газета зашевелилась. Котенок вскочил на стол, прыгнул на газету, а с его черной шерсти посыпались искры, потому что котенок весь вымазался в лунном свете, пока сидел на луне.
2: Доктор сказал: «Где моя платяная щетка?»
1: Он нашел щетку и хорошенько почистил котенка, так что весь лунный свет осыпался на газету.
2: Доктор стряхнул его в стакан, поставил стакан на стол и сказал: «Этого света пока хватит, а завтра я куплю новую лампочку».
1: И он начал читать газету. А котенок лег на пол и принялся ловить свой хвост. А мимо дома, мимо сада, мимо мельницы, мимо скошенного поля тянулась узенькая тропинка из лунного света, потому что с котенка всю дорогу осыпался лунный свет. Вот так. А теперь я прощаюсь с тобой. До свидания.

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?

Мой маленький друг, добрый вечер. Ты когда-нибудь слышал сказку о ягненке Непоседе? Это английская сказка. Я расскажу ее тебе. Послушай. Матушка-овца очень сердилась, когда видела, как прыгает и кувыркается ее сын. «Перестань так носиться, Непоседа!» – однажды проблеяла она. «Какое красивое имя! Непоседа!» – весело отозвался ягненок. «Я хочу, чтобы меня звали только так!» И убежал, даже не взглянув на маму-овцу. С тех пор его так и стали звать – Непоседа. Это имя как нельзя лучше подходило ему. Непоседа никогда не унывал ни летом, ни зимой, ни весной, ни осенью. И только в день первой стрижки произошла одна очень странная вещь. Как только ягненок лишился красивой белой шубки, он сразу превратился в самое обыкновенное и самое спокойное животное. Ну что, ты решил, что это конец сказки? Нет, это только ее начало. Хозяин Непоседы отнес шерсть в сарай и положил ее там на верхнюю полку. Вскоре пришла покупательница миссис Таттинг, и как же удивился хозяин, когда увидел, что шерсть лежит на полу. «Ах, да ведь это шерсть Непоседы!» – догадался он. «Купите ее, миссис Таттинг! Этот ягненок самый лучший в моем стаде!» Старушка с удовольствием согласилась и вскоре отправилась с покупкой домой. Там она промыла, просушила и прочесала шерсть, а потом насучила ниток на своем деревянном веретене. Наконец заскрипели, застучали вязальные спицы, а когда они кончили свою песенку, на коленях у старушки лежала пара прелестных шерстяных носков. Миссис Таттинг пришила к ним два алых помпона и вдела две голубые ленточки. Носки получились хоть куда. Когда старушка положила носки на окно и отвернулась, они с середины подоконника отошли к самому краю. «Как странно!» – воскликнула миссис Таттинг. «Я думала, что положила их на середину окна и переложила беглецов на старое место». Но и на этот раз носки долго не пролежали на одном месте, ведь они были связаны из шерсти Непоседы. Тем временем мимо домика миссис Таттинг проходила девочка по имени Мэри. Она присматривала за своим двоюродным братом, родители которого ненадолго уехали в город. У этого мальчика, его звали Джеймс, был ужасный характер. Он всегда капризничал, кричал на всех, не хотел слушать старших. И только Мэри могла с ним управиться, потому что она была очень доброй и спокойной девочкой. «Я увидела у вас на окне пару очень красивых носков, миссис Таттинг», — сказала Мэри. «А мне как раз нужны носки для Джеймса. У него очень ночью мерзли ноги». Миссис Таттинг завернула покупку, и Мэри отправилась домой. «У-у-у!» – разочарованно протянул Джеймс, увидев носки. «Ну что это за подарок? А еще помпоны, какие глупые помпоны!» Джеймс никогда никому не говорил спасибо. И все-таки в эту ночь мальчик надел носки, лег в постель и положил ноги на грелку с горячей водой, которую приготовила для него Мэри. Вдруг завопил Джеймс: «Горячо! Я даже обжегся! Это все носки!» Мальчик сел на край кровати и хотел было снять их. Но не тут-то было. Носки не снимались. Вдруг Джеймс вскочил и стал так лихо отплясывать, что Мэри, прибежавшая на шум, очень растерялась. Джеймс понял, что во всем виноваты носки. В конце концов, ему удалось сбросить их. Утром Мэри отнесла их миссис Таттинг. Старушка
выслушала рассказ девочки и воскликнула: «Я так и думала. С этой шерстью должно было случиться что-нибудь необыкновенное». Потом она распустила носки, смотала шерсть в большой клубок и начала вязать пару красивых перчаток. «Уж перчатки-то танцевать не будут», — сказала сама себе миссис Таттинг. Тут вошла покупательница, девочка по имени Молли. Она и стала новой хозяйкой шерсти Непоседы. Эта Молли была очень плохой девочкой. Мало того, что она ходила с грязными руками и без носового платка, девочка еще очень любила совать нос в чужие дела. Зато помогать она никому не хотела. Вот и сейчас Молли увидела мальчика Чарли, который ехал из магазина на велосипеде и рассыпал все продукты. Молли встала рядом и хотела было рассмеяться при виде чужого несчастья, как вдруг перчатки заставили девочку нагнуться и помочь Чарли собрать все продукты. На этом проделки перчаток не кончились. По дороге домой они заставили Молли поднять и положить обратно куклу, выпавшую из коляски, и помочь пожилой женщине собрать яблоки, которые высыпались из авоськи. Испуганная девочка поспешила обратно к миссис Таттинг и отдала ей перчатки. «Они какие-то заколдованные», – пожаловалась Молли. Старушка распустила перчатки, смотала нитки в клубок и стала думать, что бы ей теперь связать из такой непоседливой шерсти. В это время в дом вошла миссис Кайнд со своим малышом. Она поздоровалась с миссис Таттинг и вдруг увидела клубок. «Какая красивая шерсть!» – воскликнула она. «Можно купить ее?» «Конечно, можно, миссис Кайнт», — ответила старушка. «Но я должна вас предупредить, Джеймс и Молли остались недовольны шерстью». «Это, наверное, шерсть была недовольна ими», — засмеялась добрая женщина. Клубок прокатился по столу и прыгнул прямо в коляску к ребенку. «Вот видите, это очень добрая шерсть», — добавила миссис Кайнт. Потом она попрощалась со старушкой и отправилась домой. Спицы запели веселую песенку в ее руках, и вскоре клубок шерсти превратился в две прелестных детских фуфайки. Малыш с радостью надевал их. С тех пор даже в самые морозные дни ему было тепло. А шерсть Непоседы очень обрадовалась, что нашла, наконец, себе хозяина и верно служила малышу. По вечерам она мягко баюкала его, а когда он засыпал, посылала малышу самые приятные и красивые сны. Вот и вся сказка. До свидания.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я почитаю тебе сказку Уолта Диснея «Секрет». Послушай. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты секреты? Наверное, любишь. Это так интересно, когда твой друг расскажет тебе шепотом на ухо что-нибудь очень любопытное. И тебе, конечно, захочется тут же передать это еще кому-нибудь. Конечно, самому-самому близкому и, конечно, только шепотом. Но не будем забегать вперед, расскажем все по порядку. Однажды в лесу у зверюшек появился секрет. Он с удивительной быстротой передавался от белки к белке, от зайца к зайцу, от ежа к ежу, от барсука к барсуку, от енота к еноту. И каждый, кто узнавал этот секрет, сразу приходил в хорошее настроение. Листья на деревьях просто затрепетали от удовольствия, когда он дошел до них. Естественно, что скоро в лесу секрет был уже известен всем. Всем, кроме одной маленькой рыжей белочки, которую звали Сквирли. Как только Сквирли подходила к своим подружкам, которые оживленно болтали между собой, они сразу замолкали или разбегались в разные стороны. Вначале Сквирли удивлялась, потом огорчалась и, наконец, просто обиделась. «От меня что-то скрывают», — сказала она сама себе. «Ну и пусть. А я буду делать вид, что я тоже все знаю». С этой мыслью Сквирли отправилась в гости к барсучихе. «Доброе утро», — вежливо сказала она с порога. «Вы уже знаете нашу лесную новость? Все только о ней и говорят».
1: «Говорят о чем?» — спросила барсучиха.
0: «Ну, об этом, о том, что...» Сквирли никак не могла выпутаться из начатого ею разговора.
1: «Терпеть не могу всякие сплетни», — проворчала барсучиха. «Не слушай, что говорят. Много будешь знать, скоро состаришься».
0: «Ну, если вы не хотите знать, — сказала Сквирли, — то, конечно. Желаю вам всего доброго». И, стараясь сохранить бодрый вид, она гордо взмахнула хвостом и удалилась. «Что же мне делать? Что делать?» — вздыхала Сквирли. «Может быть, я узнаю от птиц? Они ведь такие болтушки». И она взобралась на старый дуб, который был чем-то вроде птичьего клуба. Птицы обычно устраивали здесь концерты или обсуждали свои дела. «Буду сидеть тихо-тихо. Может быть, мне удастся что-нибудь услышать». Но птицы сразу ее заметили и стали на все голоса распевать свои песни. Сквирли пригорюнилась, но потом вспомнила о своей подружке Белочке, которая жила далеко отсюда, в самой чаще леса. «До нее новости не скоро доходят», — решила Сквирли. «Я попрошу ее прийти на нашу полянку и все хорошенько разузнать». С дерева на дерево, с дерева на дерево добралась она до дупла своей подружки. Та была дома не одна, у нее сидела гостья. Увидев Сквирли, обе почему-то испугались, их глазки заблестели, а хвостики задрожали от волнения. «Прости, Сквирли, — сказала подружка, — мы сейчас отправляемся в соседний лес за орехами. Приходи в другой раз». Значит, подружка уже знала, и Сквирли даже не удалось ей задать на ухо тот вопрос, с которым к ней шла. Так быстро она умчалась со своей гостьей. Бедная Сквирли отправилась домой и легла спать раньше обычного. От огорчения ей плохо спалось, и утром она проснулась поздно, долго ворочалась, вздыхала, ей даже не хотелось выйти из дома. И напрасно. Если бы она выглянула из своего дупла, то еще раньше бы узнала, что за секрет скрывали от нее друзья. Лесная полянка в это время представляла собой необыкновенную картину. Все вокруг пришло в движение. Маленькие еноты выстроились в ряд, и мать начищала их с головы до ног, то есть до кончиков их полосатых хвостиков. Белки расчесывали свои шкурки и лапками намывали мордочки. Фазаны чистили клювом и грудки и оглядывали свое нарядное оперение. Зайцы надели зимние белые шубки, чтобы выглядеть по-праздничному. Словом, приготовления были в разгаре. К чему же готовились все эти зверюшки? Погоди минутку, сейчас узнаешь. Внезапно поднялся легкий ветерок и пошел гулять по лесу, легко касаясь каждого листика, каждой травинки, каждой птицы, каждой зверюшки. Это послужило сигналом к действию. Все звери собрались возле дерева, на котором жила Сквирли. Представляете себе, какой при этом поднялся гомон? Одни пели, другие чирикали, третьи верещали, четвертые гукали, пятые пищали, шестые свистели, а кое-кто даже хрюкал от удовольствия. Этот шум заставил, наконец, Сквирли выглянуть наружу. «Сквирли! Сквирли!» — раздалось сразу много голосов. Маленькая рыжая белочка испугалась, быстро слетела с дерева, заметалась, стала искать, куда бы спрятаться, но ничего, кроме мухомора, не нашла и уселась под его шляпкой. «Сквирли! Сквирли!» — кричали все хором. «Не прячься, Сквирли! Мы пришли тебя поздравить!» И самая голосистая птичка запела: «С днем рождения! Поздравляем! Счастья, Сквирли, мы желаем!» Вот и весь секрет. Сквирли в этот день исполнилось 2 года, и ее друзья решили устроить по этому поводу настоящий пир. Каждый приготовил ей подарок. На лесной полянке были горками насыпаны всевозможные орехи, ягоды, грибы и зеленые побеги. Ну, а что же Сквирли? От радости сначала она не могла произнести ни слова, а потом стала подходить к друзьям. «А я-то думала, что вы меня обидели, что вы меня больше не любите!» — говорила она каждому и каждого благодарила за подарки. Так счастлива она еще никогда не была.

дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час.

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счет.

0: В эфире канал «Радиотеатр». Слушайте радиоспектакли и литературные чтения, программы для детей в исполнении популярных артистов. Все самое лучшее с 50-х и до конца 90-х. В трансляции радиотеатра только профессиональные записи, выполненные в студиях радио на сценических площадках и затем бережно оцифрованные с магнитных лент. Радиотеатр работает круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-клуб представляет записи радиоэфира.
2: В окне вагона, как в портретной раме, огнем освещена, отдалена, она стояла, как двумя ручьями, стеклом и тишиной отдалена. Уже во власти скорого движения, еще вблизи, но вся уже в пути, и ждать не в силах было отправление, так, как не в силах было отойти. А стук колес все назревал и медлил, светилось в раме темное лицо, и жар волос, литых с отливом медным, и на руке, как искорка, кольцо. Сейчас ударят знаки отправления, сейчас качнется влево и пойдет, покатых плеч короткое смятение, ладоней пламя и волос размет. На пальцы брызнув, искорка растает, все блики света вдруг поглотят тьма. И предо мною пустота предстанет. Стена забора, рельсы и дома. На кой же черт придуманы вокзалы? Как будто без вокзалов под луной для расставаний стало места мало, и не похож на них весь шар земной. А может, для того нужны вокзалы, чтобы в минутном грохоте колес вдруг родилось, пришло и отсверкало все, что в года вместить не удалось. Меня в любви не стерегли удачи. Любил ее, как грех, за красоту, за низкий голос с трещинками плача и смеха ключевую чистоту. В волос летели солнечные кольца и счастьем, и разлукою грозя. Глаза глядели серые с монгольским косым разрезом. Стрелами глаза. Она, как ветер, не давалась в руки и вдруг сама могла тебя обжечь и заявить, что это так, со скуки, а не любовь. И не об этом речь. Над городком сходились зори лета, черемуха гуляла, как зима, смолою пахли до ночи нагреты заборы, тротуары и дома. Ночей июньских белый плеск и пламень стоял, бушуя звезды, погасив над озером, за синими лесами, нас на короткий миг соединив. Да молодость была еще причиной, неясное брожение в крови, там, где бродили мы, как бедуины, в торжественных владениях любви. Где вдруг на миг она к тебе прижмется, пред тем, как скрыться на крыльце в потьмах, и женское мелькает превосходство, и любопытство холодок в глазах. Ах, эта дробь по мостикам дощатым! Стучат, стучат беспечно башмачки. Я слышу вновь их, как слыхал когда-то, всегда близки и вечно далеки стук башмачков по памяти, по датам, по странам, по дорогам, городам, мальчишкам.

0: и слышен, слышен и солдату, и слышен нынче к 40 годам. 4 года вечности, 4 огня, брони, снегов, госпиталей, в исхлестанном свинцом и кровью мире меня в любви не сделали взрослей. В глаза мои в упор из-под ресниц взглянуло небо солнцем и покоем, и жаркий ливень, мальв и медуниц на полотне метнулся беспокоен. Пылало с белой лямочкой плечо, сияющее яблочным загаром, и жгло меня спокойно, горячо, открытое совсем вблизи недаром. Вот тут бы взять ее и увести на край земли навеки за собою, в луга, где тонко куличок свистит, мягка трава и дремлют маки стоя. На край земли. Я видел край земли. Окоп солдатский с бруствером горбатым, там маки крови рыжие цвели, и травы пахли толом горьковатым. И я, чудак, как пень деревенел, курил табак и говорил до света, и все не так, и ни о чем хотел. И Пушкина цитировал при этом среди екатерининских берез на узенькой скамейке и штакета 4 часа ночи. Все всерьез. Я пожалел об этом в то же лето. Любила ли? По-своему любила, как женщина мальчишку, как могла. Но с глаз долой, из сердца вон, забыла. Нет, не забыла, но с другим ушла. Уехала, сыграли свадьбу где-то, а весело ли грустно, все равно. Шел год победы, в нем рекой в то лето плескалось счастье, слезы и вино. Теперь легко пережитые были мести, клубить, как папиросный дым. А мне в ту пору неуютно было на белом свете столько лет и зим. Но на него я вовсе не в обиде, на свет. Кто обижается на свет, тот ничего, наверное, в нем не видел. Свет белым был ночами от ракет и зыбким был. Но снова у дороги свистит свистулькой тонкая лоза, звенит, как обруч солнца на пороге, топочет ливень, падает гроза. Но кто считает, что земля кругла? Давно известно, что земля горбата, к одним щедра, к другим скупа и зла, и дело не в заплатках и заплатах. Над нею солнце круглое встает, и круглый год жара, дожди, метели, свершается стихий круговорот, и в этом цель, а не дорога к цели. Протравлен солью, пылью пропылен, на сапогах земли пудовой комья и звездной жаждой к миру опален, не тосковал годами ни о ком я. Стояло время, и текли края, пески, пустыни, горные откосы, серебряная ниточка ручья и волн морских зеленые колеса. Но как-то у притихшего огня с оказией, придя за перевалы, письмо от старого дружка меня у озера Телецкого догнало.
1: спадал костер, шумела тишина, и в том конверте две строки в начале о женщине, о том, что вдруг она ему сказала обо мне. Кричали, и их тоска, как радость, обожгла, и время взорвалось костром косматым, и я поверил, что земля кругла. Кругла земля, а вовсе не горбата.
0: Готический приморский городок, где храмы, как гигантские ракеты, на площадях стояли у дорог, клубил сиренью в ожидании лета. Казалось, это дым уже клубит из-под контрфорсов, как из дюз на плиты, и город вдруг взовьется, улетит к сияющему белому зениту. Но не интересуясь стариной, я проходил по улицам. Мне город, где должен был я встретиться с одной знакомой женщиной, был тем лишь дорог. Я переулок скоро отыскал, и, видя подходящего Амура, который на одной ноге скакал, играя в классы, растоптал окурок. Амур был рыж, такому все дашь. Он, шоколадку получив, присвистнул и взвился на какой-то там этаж на крылышках своих с моей запиской. Над этим домом плыли облака, над этим домом солнце поднималось, крошили звезды крышу чердака, дожди плясали, радуга сгибалась. В нем женщина замужняя жила, смеялась, пела, плакала, сердилась и никого, как птица, не ждала. И словно птица все-таки томилась. Я ждал, ходил, шаги в минуты множа, как маятник у дома на углу. И розы, закрывая от прохожих, держал в руке неловко, как метлу. Девчонки из аптеки выбегали, просили по цветочку. Вот народ. Я не давал, я ждал. Там тоже ждали, из окна смеялись, не придет. Проехала машина поливная, шофер кричал: «Давай полью цветы!» И вдруг из-за угла, почем я знаю, как я узнал, по стуку каблучки. Мы не встречались с нею 8 лет. Лет 5 мы не слыхали друг о друге. Из-под ее ресниц прохладных свет ко мне метнулся в радостном испуге. На всех камнях своих земных путей не забывал я той далекой русой. Весь городок наш был в плену у ней. Глаз, песенок, проказ ее и вкусов. Статна, горда, лукава, смущена, передо мною вся открыта свету, как даль весной. Она и не она над всем стояла и ждала ответа. Девчонки за окном притихли стайкой. Шофер, притормозив, глядел нам вслед. Гремело море, кувыркались чайки, и не было ни дум, ни дел, ни лет. А поутру от солнышка хмельна, метя ветра метающими сица, без стука двери распахнув, она ко мне влетела в комнату, как птица. Недавний сон дрожал еще в глазах, не дрогнувших, доверчивых, бездумных. И я ее почувствовал в руках гораздо раньше, чем о ней подумал. Ее дыханием близким я дышал и слышал. Сердце колотилось рядом,
1: Я все забыл, но тут же услыхал испуганное, горькое: не надо. Что значит в этот миг слова могли? Не надо гнуться с грузом ветви сада, не надо, просят все цветы земли, и рощи на ветру кричат: не надо. Но вся полна отчаяния насквозь, ударилась она нежданно в слезы. Что сделал я? Мне не дарили роз, а я ждала, что все же будут розы. Жизнь поднесла бумажные цветы. Ей не было до нас, девчонок, дела. Так в мире не хватало красоты, что истинного я не разглядела. Мне тоже в жизни не встречалось роз. Бывало, сказка ими расцветала, на окнах в детстве рисовал мороз ветрами, снегом и зарею алой. 4 года посреди земли, слепящим громом разрывая воздух, передо мной вставали и цвели бризантные клубящиеся розы. Сквозь рощи роз меня судьба вела, лилейно-белых, розово-багряных, в шипах колючек ржавых в 3 кола над зарослями проволоки рваной. И надо мною мог огня цветок встать и закрыться холмиком горбатым. И я дарил их, отводя замок, дыша угарным воздухом отката. Свидетельствовать могут все ветра, мосты, скамейки, памятники, здания. Лишь только розы с этого утра я ей дарил. До самого прощания я их творил из сумерек и дня, асфальта, солнца, облаков и парков, как будто не бывало до меня ни Пушкина, ни Данте, ни Петрарки. Я верю кисти старых мастеров и рубенсовской щедрости натуры, сверкающему грому их перов в тиши мансард пустых под небом хмурым, всех линий света, схваченных огнем, стремительному ритму и движению, всему, что вечно красотой зовем, и божеством еще, и вдохновением. Я говорил ей: здравствуй, добрый день. Как это просто и как это мудро! Был добрым день, вовсю цвела сирень, но как сказать хотелось: с добрым утром, а утро будет, утро быть должно. Я осенью за ним приеду снова. Так мною было твердо решено, хотя в ответ не сказано ни слова. Ни да, ни нет, лишь я тебя люблю. Пароль и пропуск, и в глазах такая сквозная даль, что в ней по ковылю ветра и свет сверкают. О чем мы говорили, никогда не рассказать, не вспомнить. Это знаки были морей и солнц, летящих сквозь года, и парусов в сверкании звездной пыли. И только в день отъезда, лишь за час до поезда, когда нам грустно было: куда ты едешь? Спешно так сейчас. Кто ты теперь? Она меня спросила. Я должен ехать был на юг, к горам, туда, куда мои отряды вышли. Я сказал, что я спешу к кострам. Там ждут меня в горах мои мальчишки. Мальчишки ждут. Кто женщину поймет? Когда электровоз вагоны сдвинул и разомкнулся рук замок на взлет, я услыхал: разве ты
0: мужчина.
1: В то лето ты была везде со мной. В Армении, в долине Арарата, где между гор библейских рай земной оранжевый на синем был когда-то. Со мной была ты хлебом и вином, входила в воду озера, как в небо, колеблясь зыбким розовым огнем, на белом пляже свой оставив слепок. Я не писал тебе, зачем писать? Цветам, деревьям, воздуху и свету, лозе граната, птичьим голосам, всему незатухающему лету. И в час, когда тяжелые винты несли два нимба к морю над горами, была ты ощущением высоты над облачной дорогой и ветрами. Из лета в осень шел по небу ил. Земля под ним развертывалась в плане. Я землю лишь в подробностях любил, пропавших сверху в общих очертаниях. А с женщиною все наоборот. Издалека ее не видишь всю ты, лишь волосы, глаза, бровей полет, подробности одни лишь почему-то. Две огненные рыжие стены и пламя листьев на стекле машины, и волосы ее подожжены, пальтишко настежь и платочек скинут. Рождались наши фразы, как молва, обрывочно, тревожно, без вступления, разъединяли смутно нас слова, но в близость притворяло их движение. Летели крыши загородных дач, шлагбаумы, кивающие косо, все пролетало, проносилось вскачь, лишь неподвижно полыхала осень торжественной последней красотой, в которой все горит, все льется светом, от дюн до паутинки золотой, как будто здесь себя сжигает лето. И мы к нему примчались на пожар. Ушла машина, и в кафе пустынном, за столиком, забредшим прямо в парк, она заговорила вдруг про сына. И снова чем-то мучаясь горячо, курила неумело папиросы, твердя, что надо встретиться еще. И было страшно задавать вопросы. Миры менялись на ее лице, то тень, то свет, то горькое смятение, все впереди и ничего в конце. А время шло, кончая день осенний. Никто из нас не говорил «прощай», а может быть, «прощай» ветра сказали, а может, просто вспыхнул небо край, и двое нестерпимо увидали сентябрь на прибережной полосе, был из живого выкован металла, и черное графитное шоссе его на два пожара рассекало. Для счастья припасенные слова под мгой Псковом на ветру открытым давно в огне сгорели, как трава вокруг брони, расколотой термитом. Но я его берусь нарисовать. Вот женщина, глаза, улыбка, плечи, и ей мужчина говорит слова обычные, день добрый или вечер, над ними солнце в синеву встает. Вот утро, говорят они друг дружке, и черный хлеб она на стол кладет и разливает чай по белым кружкам. А небо смотрит из окна на них, спокойное, огромное, без края. В нем все, что есть отныне, на двоих, до смерти, и они об этом знают. И не украсть, не дать, не взять взаймы, не выпросить, не разделить на части день добрый лета, осени, зимы. Лишь здравствуй есть, и нет прощай у счастья. Но голос вновь ворвался в телефон, стремительно, упруго и нежданно.
0: как на земле хозяйничает он. Звенит и тает, словно лед, мембрана. Вначале было слово, голос был. С ним все преобразилось во вселенной. Мотор такси над городом трубил, мосты вставали, расступались стены. Она прошла спокойно по ковру, подтянутая, в тесном платье черном, и погасила праздника игру в окне высоком медленною шторой. Потом с ногами села на диван, завилась в угол, маленькую стала, взяла с вином недопитый стакан, но не пила, а просто так держала. И все твердила: голова болит, как неуютно, зыбко здесь и пусто. Сводила плечи, а они цвели на красном белые, над платьем узким, над черным скользким. Белые, как снег, горячие, податливые плечи, и поджимала ноги, как во сне, шелк натянув коленями навстречу. И вдруг с размаху выпила вино и, руки отводя от рук, сказала: «Здесь грязно». И в мгновение одно, как сталь пружины, выпрямившись, встала. Над белым встала в черном, отделясь, и черное сменилось алым цветом, и голос низко и прошептал, смеясь: «Мой милый, разве ты боишься света?» Два раза простучали каблучки, веснушками летели кнопки с треском, над головой поднялись две руки, и время жаром опалилось резким. И женщина прекрасна и щедра, передо мной костром взлетела алым. Навек, на ночь, до самого утра, как это много! И как это мало! Ведь не украсть, не дать, не взять взаймы, не выпросить, не разделить на части день добрый лета, осени, зимы, лишь здравствуй есть, и нет, прощай, у счастья. Бывало, я довольствовался малым, теплом махорки, пайкой ржаной, и счастлив был. А тут мне горько стало за нас обоих в тишине ночной. Зачем туманить правду наших лет? Нам никуда от них вовек не деться. Своей рукою погасил я свет и вышел, чтоб она могла одеться. Я все о ней и о себе. И, кажется, о времени ни слова. Но разве не оно в моей судьбе и горести, и радости основа? Оно не только в громком и большом, в труде и славе горных пиков выше. Прислушайтесь, как время бьется в том, как люди любят, как грустят, как дышат, как меряют сердца любовь и долг. Я был бы не таким в минувшем веке. Мой сын возьмет себе иное в толк, иное время, в нем иные реки. Пусть счастье наша личная война легко разбила, как стекло на части, но есть любовь. Сильней войны она. А кто сказал, что нет любви без счастья? Чередованием тени и огня оно прошло сейчас в громах вокзала, щемящим сквозняком обдав меня под знаками неона и металла. Что ж, повернемся к станции спиной, закурим, У пальто поднимем ворот. Похолодало, дождь идет стеной, и в молниях встает за нею город.

дай нам, Бог, дай нам, Бог, одолеть смертный страх перед завтрашним днем. Подневольный рассудок густой паутиной опутан, и паук, крестовик, кровосос утверждается в нем, рассчитав каждый шаг своих лап по дрожащим минутам. Стали прахом газеты и память дырявым мешком. По кривым зеркалам разбежались события и даты, очумев от приказов, виски свои трет военком. Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, убереть свою душу, свою горделивую стать. Красный крест милосердия стал заменяться зеленым, но оратор с трибуны к боям призывает опять. Наполняется воздух церковным тревожащим звоном. Что там завтра, вчера, позабыв о сегодняшнем дне, мы страшимся грядущего, громко вздохнув о вчерашнем, приукрасив его. Календарь устарел на стене, пестицидом отравленный грач умирает на пашне. Тишины или грохота жаждет живая душа, или к стенке от стенки метаться со сдавленным стоном, обгорать ли до пепла чужие пожары туша, преподать ли устами к отмытым от скверны иконам. А сегодняшний день так прозрачен, так синь и высок, и на облаке белом, над дымной сумятицей мира, жадно ловит младенец коричневый влажный сосок, и для матери нет благодатнее этого мига. Кто он в будущем? Гений, мессия, купец, рэкетир или плотник? Но что бы ни говорили, что Марии до этого, бледной рукой подхватив круглый розовый зад, источает сияние Мария. Где пещеры, чтоб ей уберечься от злых новостей и от запаха пороха, крови, металла, бензина? Нынче наши грехи не искупит никто на кресте. Не хватает гвоздей, и в цене поднялась древесина. Среди мировых трагедий моя бесконечно мала, среди бесконечных линий дорога моя коротка. Пустые холодные стены и голый угол стола, и локтя колючий угол и на ладони щека, и чашка крепкого чая, и запах мяты над ней, и голые ветки тополя в черном квадрате окна, реальнее растраченных мною на мелкие страсти дней, и громче громов июльских в ушах звенит тишина. Оглядываться не надо, пусть тот, кто стоит за плечом, следит за строкой бегущей из ниоткуда в тетрадь. Строка ни о чем, о чем-то, а также, а что почем. Пусть он хитро улыбается, ему ли о том не знать. Мгновение это длится бесчетные сотни лет. Он тот же, а я меняюсь, и в черном стекле окна мое отражение тает и вовсе сходит на нет. И как глубина морская колеблется тишина. Поднимаю лицо, подбородок из воротника выпростаю, как будто расту, вырастаю, над собой поднимаюсь и толстую книгу листаю. Это книга ошибок, отчетливых издалека, что ни шаг, то ошибка, по марке на каждом листе, исправлением поздним того, что прошло, не исправить, и себя не смирить, и покорную стать не заставить. Так и ты ищешься век, и все ищешь просвет в темноте. Поднимаю лицо, не караю, моляю за грех вечной слабости женской, желание нежности, ласки, тьму сгущаю, смешав без разбора веселые краски. И в серьезные речи вплетаю насмешливый смех. Вновь неверье мое обернется ко мне острием и разрушит мой мир, и больнее, чем прежде, накажет. Нынче времени нет говорить, что, мол, время покажет. Поднимаю лицо, помоги мне в неверье моем.

0: И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач О, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах, вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А-а-а, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню, разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такое уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета – это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала. Не моргнул глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются.
1: А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга.
0: Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу, вот, мол, Николаша, чего получается? Можно, говорит, рублей 50 схватить так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев.
2: И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход.
0: А муж этой молочницы, я такой довольно
2: красивый мужчина с усиками, так и говорит. Очень отлично. Пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что.
0: Другие ради такой суммы работают месяц.
2: А тут такие пустяки. Записаться.
3: И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница.
2: Так что, говорит, в чем дело?
3: Монтер говорит, да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

Ау, ау, ты, молодость моя, куда ты спряталась, гремучая змея? Скажи мне, как напасть нечаянно, нежданно на след лукавый твой, затертый окаянно? Где мне найти тебя, где задушить тебя в моих объятиях, ревнуя и любя, и обратить всю жизнь в предсмертные страдания от ядовитого и жгучего лобзанья? Знаешь ли, Юленька, что мне недавно приснилось? Будто живется опять мне, как с молоду жилося, будто мне на сердце веет бывалыми веснами, просекой, дачкой, подснежником, хмурыми соснами, талыми зорьками, пеночкой, невкой, березами, нашими детскими... Нет, уж не детскими грезами, нет. Уже что-то тревожно в груди колотилось. Знаешь ли, Юленька, глупо, а все же приснилось. Ты печальна, ты тоскуешь, ты в слезах, моя краса. А слыхала ли в старой песне слезы девичьи роса? Поутру на поле пала, а к полудню нет следа. Так и слезы молодые улетают навсегда, словно росы полевые, знает Бог один куда. Развивает их и сушит жарким пламенем в крови вихрь юности мятежной, солнце красное любви. В низенькой светелке с створчатым окном светится лампадка в сумраке ночном. Слабый огонечек то совсем замрет, то дрожащим светом стены обольет. Новая светелка чисто прибрана, в темноте белеет занавес окна, пол отструган гладко, ровен потолок, печка развальная стала в уголок. По стенам укладки с дедовским добром, узкая скамейка, крытая ковром, крашеные пяльцы с стулом раздвижным и кровать резная с пологом цветным. На кровати крепко спит седой старик, видно, пересыпал хмелем пуховик. Крепко спит, не слышит хмельный старина, что во сне лепечет под ухом жена. Душно ей, неловко возле старика, свесилась с кровати полная рука. Губы раскраснелись, словно корольки, кинули ресницы тень на пол щеки. Одеяло сбито, свернуто в комок, с головы скатился шелковый платок. На груди сорочка ходит ходенем, и коса сползает по плечу ужом. А за печкой кто-то нехотя ворчит. Знать, другой хозяин по ночам не спит. На мужа с женою смотрит домовой и качает тихо дряхлой головой. Сладко им соснулось, полночь на дворе, жучка призатихла в теплой конуре. Обошел обычным я дозором дом, весело хозяить в домике таком. Погреба набиты, закрома полны, и на сеновале сено с три копны. От конюшни кучки снега отгребешь, корму дашь лошадкам, гривы заплетешь, сходишь в кладовые, отомкнешь замки, клади дорогие ломят сундуки. Все бы было ладно, все мне понутру. Только вот хозяйка нам не ко двору. Больно черноброва, больно молода, на сердце тревога, в голове беда. Кровь-то говорлива, грудь-то высока, мигом одурачит мужа старика. Знать и домовому не сплести порой бороду седую с черной косой. При людях смеется, а глядишь, тайком плачет да вздыхает. Знаю я, по ком. Погодишь,
Я с нею шуточку шучу, и от черной думы разом отучу. Только обоймется с грезой горячо, я тотчас голубке лапу на плечо, закосу поймаю, сдерну простыню, волей аль неволей грезу отгоню. Этим не проймется, пропадай она, баба-переметка, мужняя жена. Всей косматой грудью лягу ей на грудь и не дам ни разу наливной вздохнуть. Защемлю ей сердце в крепкие тиски. Скажут, что зачахла с горя да с тоски. Не знаю, отчего так грустно мне при ней. Я не влюблен в нее. Кто любит, тот тоскует, он болен, изнурен любовью своей, он день и ночь в огне, он плачет и ревнует, я не влюблен. При ней бывает грустно мне, и только отчего, не знаю, от того ли, что дума и у ней такой же просит воли, что сердце и у ней в таком же дремлет сне, или от предчувствия, что некогда напрасно, но пылко мне ее придется полюбить, Бог весть. А полюбить я не хотел бы страстно. Мне лучше нравится по-своему грустить. Взгляните, вот она. Небрежно локон вьется, спокойно дышит грудь, ясна лазурь очей, она так хороша, так весело смеется. Не знаю, отчего так грустно мне при ней? Оттепель, поле чернеет, кровля на церкви обмокла, так вот и веет, пахнет весною сквозь стекла. С каждой новой ложбинкой водополь все прибывает, и ограненной льдинкой вешняя звездочка тает. Тени в углах шевельнулись, темные сонные тени вдоль по стенам потянулись, на пол ложатся от лени. Сон и меня так и клонит, тени за тенями, грезы, дума в неведомом тонет, на сердце крупные слезы. Ох, если б крылья да крылья, если бы доля да доля, не было б мысли бессилия, не было б слова неволя. По Неве встают барашки, ялик ходит ходенем. Что вы, белые бедняжки, из чего вы и о чем? Вас теперь насильно гонит ветер с запада, чужой, но он вам голов не склонит, как родимый озерной. Не согреет вас он летом, алой зорькой не блеснет, да и липовым-то цветом с моря вас не уберет. Что ж вы, глупенькое стадо, испугались это зря? Там и запада не надо, где восточная заря, где невзгода уж не горе, где восстал от сна народ, где и озеро, что море, гонит вас вперед, вперед. Опять, опять звучит в душе моей унылый знакомый голосок, и девственная тень опять передо мной с неотразимой силой из мрака прошлого встает, как ясный день. Но тщетно памятью ты вызван, призрак милый, я устарел, и жить, и чувствовать мне лень. Давно с моей душой сроднилась эта лень, как ветер с осенью угрюмой и унылой, как взгляд влюбленного с приветным взглядом милой, как с бором вековым таинственная тень. Она гнетет меня, и каждый божий день овладевает мной все с новой силой.
Порою сердце вдруг забьется прежней силой, порой спадут с души могильный сон и лень, сквозь ночи вечные проглянет светлый день. Я оживу на миг и песнею унылой стараюсь разогнать докучливую тень, но краток этот миг, нечаянный и милый. Куда ж сокрылись вы, дни молодости милой, когда кипела жизнь неукротимой силой, когда печаль и грусть скользили словно тень по сердцу юному, и тягостная лень еще не гнездилась в душе моей унылой, и новым красным днем сменялся красный день. Увы, пришел и он, тот незабвенный день, день расставания с былою жизнью милой. По морю жизни я, усталый и унылый, плыву. Меня волна неведомую силой несет Бог весть куда, а только плыть мне лень, и все вокруг меня густая мгла и тень. Зачем же, разогнав привычную мне тень, сквозь ночи вечные проглянул светлый день? Зачем, когда и жить, и чувствовать мне лень, опять передо мной явился призрак милый, и голосок его с неотразимой силой опять звучит в душе моей унылой. Не верю, Господи, чтоб ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб ты меня отринул. Я твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века, и ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Квартира в доме новостройки. Уже ставшая обычная московская квартира. Много воздуха, света, много зелени за окном. Если заглянуть сейчас на кухню этой самой квартиры, можно познакомиться с ее хозяином, одним из главных героев нашей истории, Мартыном Николаевичем Садовниковым. Хотя делать это, пожалуй, не стоит. Мартын Николаевич только что вернулся с работы. Он чертовски голоден и сражается один на один с холодными котлетами. Но ему просто не до нас. Странно, однако, как раз сегодня Мартын Николаевич предполагал отпраздновать годовщину своего бракосочетания и даже принес жене букет. Странно. Но зайдем в комнату рядом. Так, красивая комната. Все продумано, все до последней мелочи, все свидетельствует о безупречном вкусе хозяев, идущих в ногу с веком. А чистота, какой паркет! Ну, попирать ногами такой ослепительный, такой сверкающий паркет кажется просто святотатством. Но поговорим о другом. В комнате только что закончилась киносъемка. Снимали соседку Садовниковых, красавицу Стеллу Рощину в белоснежном горностаевом палантине. Не удивляйтесь. Дело в том, что жена Садовникова, Виктория, работник внешторга. На днях ей предстоит командировка за границу, и вот срочно понадобился маленький рекламный фильм о русских мехах. Итак, съемка закончена. Стелла, она работает диктором на телевидении, ушла вместе с кинооператором. Виктория бережно прячет в чемодан бесценный палантин. Да, человека, который стоит возле нее, зовут Тимуром Кочергиным.
1: Ну как, Виктория? Эффектную модель я подыскал тебе для съемки.
2: Да, я обратила на нее внимание, как только они переехали в наш дом. Зато ее супруг, знаменитый Рощин, а пиджачишка моды 50-х годов, совершенно не монтируется. Он рядом с этой суперсовременной Стеллой.
1: Ну, Виктория, всякое бывает. Ведь, говорят, Наталья Гончарова была на полголовы выше Пушкина. Да, кстати, о Рощине. Вот моя новая книга. Принес тебе в дар.
2: Поэзия Александра Рощина. Опыт монографии. Многозначительно и наукообразно. У тебя поразительный талант делать деньги. Что, много получил за нее?
1: Вот посмотри, на той стороне улицы темно-зеленый Фиат. Но это, так сказать... материализованный результат моего труда.
2: Фиат. Вот забавный парадокс. Объект твоего исследования щеголяет в старом пиджаке, а ты за свое сочинение о нем получил целый автомобиль.
1: Но ведь я же не виноват, что он совершенно не умеет жить.
2: Как он меня напугал на днях. Появился как привидение через балкон. У нас с ним балкон общий. Знаешь, как это сейчас делают на случай пожара? И как ни в чем не бывало, спросил у Мартына, не найдется ли таблетки от головной боли. Да, хочешь, скажу новость?
1: Но?
2: Только ты смотри, держи язык за зубами.
1: Виктория.
2: Мартына собирается выдвинуть в Академию медицинских наук. Он еще ни о чем не подозревает.
1: Я вижу, ты знаешь о его делах больше, чем он сам.
2: Это элементарное условие идеального брака. Не смейся.
1: Нет, я не смеюсь, я восхищаюсь. Я представляю, как Мартын должен бояться потерять тебя.
2: Объективный закон. Женщины делятся на две неравных части. Те, которых бросают, их большинство. И те, которые бросают.
1: И ты самая яркая представительница этого опасного меньшинства.
2: Мартын!
3: Да?
2: Мартын! Пойди сюда. Посмотри, узнаешь?
3: О, как же, это Рощин, наш сосед.
2: Ты бы хоть новый костюм ему купил из твоих гонораров. Все-таки элементарный акт справедливости.

0: милости.
1: Бесполезно. Он имеет обыкновение гасить окурки лацкана своего пиджака. И потом он до смешного непрактичен. Вот стоит ему только получить гонорар, как его со всех сторон облепляют малознакомые друзья. Ну, ничего не поделаешь. Романтическая привычка комсомольской юности. Да, и все-таки Рощину придется шить себе парадный костюм. Да, его пригласили в Польшу. Ему присуждена премия Мицкевич. Ну, друзья мои, тороплюсь. До свидания.
2: До свидания, Тибур, до свидания.
1: Виктория, ты меня не провожай, я найду.
2: Хорошо.
3: Ох, птичка-зубочистка. Есть такие. Живут возле нильского крокодила и кормятся остатками пищи, застрявшей у него между зубами. Это твой школьный друг Тимур?
2: Ну, не всем же быть гениями, Мартынчик.
3: Да. А вот за этими цветовыми пятнами мне пришлось тащиться в Люберцы, в оранжерею.
2: Ну, не ворчи, не ворчи. Отпразднуем юбилей нашей свадьбы, как только вернусь с торгов из Лондона. Торжественно обещаю. Мартын, да. Помоги передвинуть стол.
3: Ага. Ты знаешь, я сегодня получил письмо от Снегирева.
2: От академика Снегирева?
3: Нет, от доктора Снегирева. Ты помнишь, я когда-то у него работал в районной Щекинской больнице. Он приезжает в Москву во вторник, всего только на один день, и вечером придет к нам. Подумать только, мы с ним не виделись всего каких-нибудь 15 лет. А сейчас он заведует больницей в Мончегорске.
2: О, это за полярным кругом?
3: Да.
2: Видимо, что-то у него не сложилось.
3: Почему?
2: Ну.
3: Кому как в жизни повезет. Ну, Виктория, у меня есть забавная новость. Только ради бога, никому не полслова. Твоего полупочтенного супруга, кажется, собирается выдвинуть члены-корреспонденты Академии медицинских наук. Сама Сабурова мне намекнула об этом по строжайшему секрету.
2: Не может быть. Ну, побожись.
3: Клянусь.
2: Ну, если ты не врешь, если тебя действительно поддерживает сама Сабурова, это дело можно считать решенным.
3: Еще бы. Авторитет академика Сабуровой растет в геометрической прогрессии. Во вторник приезжают международные светила вручать ей золотой скальпель. Будет об этой передаче по телевидению, и ты можешь себе вообразить, Анна Степановна потребовала, чтобы представлял ее я.
2: Ты?
3: Да, но я отказался.
2: Отказался? Ты что, шутишь?
3: Виктория, я не балерина и не звезда фигурного катания. Ты помнишь доцента Загвоздкина? 3 дня репетировал свое выступление по телевидению. Все ходил и бормотал. Уважаемые товарищи телезрители, дорогие товарищи телезрители, а чем кончилось? Вышел и ляпнул: дорогие товарищи телевизоры. А потом на месяц пришлось от позора сбежать из Москвы.
2: Мартын, выслушай меня серьезно. Твое появление рядом с Сабуровой невольно, даже если хочешь подсознательно, но оно поставит тебя в ощущение людей рядом с ней, а это существенно поможет твоему выдвижению в академию. Но неужели тебе это самому не приходило в голову?
3: Признаться, нет. Пожалуй, ты права. Ты, как всегда, права, но я еще должен об этом подумать.
2: Да тут и думать нечего. Вернее, думать надо о другом. Кем следует заняться? Ну, для начала хотя бы пригласить на юбилей нашей свадьбы, чтобы обеспечить шары.
3: Какие шары?
2: Разумеется, белые, не черные.
3: Ах, шары, шары. Для голосования.
2: Надо мыслить перспективно. Ну, конечно, Карасева, секретаря академика Изборского, руководителя клинического отделения.
3: А почему не самого Изборского?
2: Да чудак. И академика тоже, но он считается секретарем. Обязательно Чурикова. Ой. Он имеет большое влияние в общественных организациях. Да, потом профессора Буторина из министерства. Не забыть Худякова. У тебя будут серьезные конкуренты. Надо их обезопасить.
3: Одним словом, как ты любишь говорить, надо продумать конъюнктуру.
2: Можешь не иронизировать. Конъюнктура – это динамика нашей жизни, мой дорогой. Сейсмограф тончайших колебаний. Извини, бегу, еще масса дел до отъезда. И не забудь, в субботу ты едешь с Чуриковым на рыбалку.
3: Нет, я не могу, Виктория, не могу в субботу. Я должен поработать. Мне надо, наконец, разобраться в клиническом материале.
2: Ну, сделаешь это в другой раз, Мартынчик. Чурикова подводить нельзя.
3: Ой, Господи, как я ненавижу эту рыбную ловлю.
2: Да ты себя уговорил. Рыбалка очень полезна. Отлично успокаивает нервную систему. Чуть не забыла. Вот новый спиннинг для тебя.
3: В случае бы ты мне подарила живого крокодила.
2: Ох ты мой милый, большой несмышленыш. На этот спиннинг ты можешь поймать золотую рыбку. Ничто не способствует так установлению дружеских контактов, как рыбалка. Ну что бы ты делал без меня? Ах, недотепа ты мой!
3: Ну ладно, ладно. Да, ты купи что-нибудь из харчишек. Во вторник приезжает Иван Кузьмич.
2: Какой Иван Кузьмич?
3: Ну, доктор Снегирев из Мончегорска. Купи и положи в холодильник. Ведь ты же улетаешь в Лондон.
2: Хорошо. Хотя, позволь. Ведь во вторник у тебя же передача по телевидению. Придется твое Снегирева отменить.
3: Нет, тогда уж придется отменить твое телевидение.
2: Как не пойти? Значит, обидеть Сабурову? Это исключено. Ты же понимаешь? Исключено.
3: Ну, а если мы на мою беду с Чуриковым наловим рыбы, что я с ней буду делать? Ведь я ее терпеть не могу.
2: Ну, ничего, подаришь кому-нибудь. Или выбросишь на худой конец.
0: Извините, я помешал?
3: Александр Михайлович, здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Снова через балкон. Изобрели оригинальный способ возникновения.
0: А вы рассматриваете это как чуточку волшебства. У вас не найдется держалок для белья?
3: Каких держалок?
0: Ну, этих, как их, прищепок. Понимаете, опрокинул на рукопись бутылку Боржома, а мне надо срочно нести в редакцию поэму. Ну, все-таки неудобно сдавать произведение, так сказать, в совершенно сыром виде. Надо высушить.
3: У меня прищепок нет. А может быть, вам пригодятся канцелярские скрепки?
0: Пойдет, спасибо.
3: Прошу вас.
0: Я решил измучить вас просьбами. Не найдется ли еще таблетки от головной боли?
3: А, да, конечно, конечно. Конечно, конечно, найдется. Вот. Прошу вас.
0: Спасибо.
3: Забавная штука. Кажется, я вам составлю компанию.
0: Тоже от головной боли?
3: Да нет, что-то у меня сердце пошаливает. Вы знаете, 2 года не был в отпуске. Вот мы с вами выпили и закусили.
0: Да, да, сообразили на двоих. Ну, хотите, дам почитать свои последние стихи, только что с верстака?
3: О, конечно. Салат мясной 40 копеек, вода минеральная 20. Что это такое?
0: Это счет. Это счет из кафе. Вы переверните стихи на обратной стороне.
3: Да-да-да.
0: Хотя, позвольте.
3: Что?
0: Позвольте, это же последние строфы, а начало-то на второй половине счета. Черт возьми, кажется, потерял. Обидно. Найдет какой-нибудь шалопай, сдаст после моей смерти в литературный музей, в отдел уцененных гениев и проживет безбедно до конца своей жизни.
3: Александр Николаевич, ради бога, вы меня извините. А разве можно писать стихи в кафе? Там же много народу.
0: Это хорошо. Вы знаете, я привык работать в общежитии еще с юности. Они говорят о своем, там ссорятся, мирятся, целуются, и никому нет до вас решительно никакого дела. Вы один, вот совершенно один, и вместе с тем вы с ними.
3: Что такое?
0: Ой. Дождик начался. Надо идти.
3: Я вас провожу. Вы снова через балкон. Это более короткий маршрут?
0: Да нет, нет. Просто не хотелось проходить через столовую. Там сидят чужие люди.
3: Чужие?
0: Да, моя жена и ее друзья.
3: Хм. Странно.
0: А вы уверены, что любите вашу жену?
3: Кто? Я? А какие у вас основания сомневаться?
0: Да нет, нет, вы правы. Конечно, оснований никаких. Ну что, какие основания?
3: Ваша супруга сегодня была у нас. Очень красивая женщина.
0: Да, красивая. Красивая. Беда в том, что влюбляешься в личико, а жениться приходится на все девушки.
3: Александр Михайлович, присядьте на минуточку. Скажите, у вас голова не прошла, да?
0: Нет. Представьте, на этот раз не помогло. У меня десяток болезней, но особого совершенства я достиг в головных болях.
3: И давно у вас головные боли?
0: После контузии. Когда-то под Ржевом я читал бойцам свой новый опус. Налетели юнкерсы, все попрятались в щели, а я постеснялся показаться трусом и, как дурак, дочитал до конца. Да, когда очнулся в госпитале, я понял, что в стихотворении были длинноты. Будь оно покороче, я бы успел спрятаться в щель. Искусство должно быть лапидарным.
3: Александр Михайлович, вы зайдите ко мне в институт. Мы вас все-таки поисследуем в отношении ваших головных болей.
0: А что, разве я похож на человека, который любит лечиться?
3: Да нет. Но все-таки я хотел бы вам порекомендовать подмосковный санаторий.
0: Нет, нет, нет, нет. Я не люблю подмосковные сосны. Я люблю ресторанные пальмы.
3: Александр Михайлович, ради бога, вы меня извините. Вы так знамениты. Вас перевели на десятки языков мира, на язык хинди. Вот я недавно читал в газете.
0: Да, да, вот я и живу как индус. Учусь стоять на голове и не дышать. Это по системе йогов. Знаете, иногда это очень полезно, особенно в семейной жизни.
3: Я поражаюсь вам, поражаюсь. Но как можно жить так неправильно, так непрактично?
0: Что значит непрактично?
3: Ну, Александр Михайлович, ну люди, пишущие о вас, благоденствуют. А вы, по-моему, лишены самого необходимого.
0: Вы не ошиблись. Но разница между мной и вами, знаете, в чем?
3: В чем?
0: Вам нужно прежде всего необходимое, а мне необходимо только лишнее.
3: А что значит лишнее?
0: Лишнее? Ну, наверное, это бродить без цели по улицам, проторчать целый вечер за кружкой пива с незнакомым встречным. Вы знаете, тут недалеко от нас, под Новоарбатским мостом, есть отличный закусочный таксомоторного парка. Открыт всю ночь. Лишнее. Лишнее – чужие тревоги, чужие беды, чужая боль. Вот то, что вам, наверное, мешает, что вы пытаетесь так это отбросить.
3: Да, вы понимаете, Александр Михайлович, отбрасывать приходится многое. У меня очень мало свободного времени.
0: Но у нас у всех очень мало свободного времени. Гораздо меньше, чем мы предполагаем.
3: Извините, Александр Михайлович, кто-то пришел. Я сейчас пойду открою дверь. Не уходите, ради бога.
4: Здравствуйте, ой, ну и ливень.
3: Здравствуйте.
4: Спасибо, Борис Иванович плащ одолжил. А сам же он на крыше с газетой.
3: Да.
4: Вы извините, что пришлось побеспокоить дома, но у нас...
3: Пожалуйста, пожалуйста, проходите, знакомьтесь. Александр Михайлович исчез. Снова через балкон. Ну, прошу, прошу.
4: Да нет, спасибо, мы с Борисом Ивановичем только на одну минуту. Спасибо. Ой.
3: Куда же вы? Куда же вы?
4: Ой, вы... У меня туфли на рифленой микропорке, я им испортила... Весь паркет.
3: Да
4: извините, разве...
3: Чепуха. Возьмите тапочки. Вот там, в углу.
4: Борис Иванович, посмотрите, сколько тут тапочек. Ой, ну прям как у нас в Самаркандской мечети. Борис Иванович! Борис Иванович! Сбежал.
3: Борис Иванович! Борис Иванович!
4: Ну, немыслимый человек. Ну, невозможно. Еле-еле привела по его же делу. А он всю дорогу твердил неудобно, неловко и в последний момент улизнул. Чуть не через окно, как гоголевский подколесь. Даже плащ оставил. Видишь,
3: да, пожалуйста, присаживайтесь, садитесь. А что случилось?
4: Да понимаете, какая история. Заселяют новый институтский дом, а Борису Ивановичу опять не дают квартиру. А завтра утверждают списки. Так вот, я пришла к вам по просьбе месткома. Необходимо срочное вмешательство Сабуровой, срочно.
3: Хорошо, хорошо, я поговорю с Анной Степановной. Ради такого случая хоть с самим Господом Богом.
4: Ну что может сделать сам Господь Бог в сравнении с нашим шефом? Вы, пожалуйста, позвоните и объясните, что это вопиющая несправедливость. Только позвоните сейчас же, а то потом будет поздно.
3: Как, сейчас?
4: Ну, конечно.
3: Ну, хорошо, хорошо, я позвоню. Да, ну... Анна Степановна сейчас отдыхает. Вам придется поскучать со мной минут 20. Вы не возражаете? Ну, прошу вас. Пожалуйста, садитесь. Вот так. Только досадно, что я не брит.
4: Да какое это имеет значение?
3: Ну, как огромное. Вы знаете, когда мужчина не брит или у него мятая сорочка, у него возникает комплекс неполноценности. Лина, вы знаете, я хотел давно вас спросить. У вас фамилия русская, то есть украинская, а глаза какие-то...
4: Косые.
3: Да нет, ну что вы. Немножко раскосые.
4: А у меня отец из-под Полтавы, а мама узбечка. А-а-а. Так сказать, помесь Запорожской сечи со свирепыми ордами Тимура.
3: Ух, гремучая смесь.
4: А вы знаете, когда мой отец женился, мама еще носила 100 косичек, а бабушка... ходила в паранже.
3: Что вы говорите?
4: Да, так вы, пожалуйста, позвоните Анне Степановне, объясните ей все как следует, в каких условиях живет Борис Иванович. А ведь ему дают оперировать самых тяжелых больных, самых безнадежных.
3: Хорошо, хорошо. Вы знаете, вот его последние операции очень интересны и смелы по решению.
4: Да, но ведь о нем же забывают. Забывают не только, когда распределяют жилплощадь. Он всегда остается в тени. Ну, потому что у нас есть в институте свой Капитолий.
3: А что сие означает?
4: Ну, говорят, что в Вашингтоне не разрешают строить дома выше здания Капитолия. Так разве академик Сабурова позволит кому-нибудь подняться до своих блистательных вершин?
3: Ах, Лина, Лина. Лина, Лина, Лина. Вы удивительно неосторожны.
4: Да ну.
3: Ну, поймите, всякий раз, когда вы на пятиминутке или на конференции поднимаетесь с места, у меня холодеют кончики пальцев. Мне кажется, что вы ляпнете что-нибудь подобное в присутствии Анны Степановны.
4: Ну, это очень благородно. Волноваться за подчиненных.
3: Ну, у вас есть на Востоке мудрая пословица: «Не трогай за хвост спящего льва».
4: Да, но у нас есть еще и другая. «Бузакр моды курсайбе». Ну, молодой теленок не боится тигра.
3: Дождетесь, выставят вас из института.
4: Ну и подумаешь, поеду обратно к себе в Самарканд. Тем более, что срок моей стажировки, увы, уже подходит к концу.
3: Лина, этот ваш максимализм, это какое-то ребячество. Ей-богу, я просто расстроен.
4: Вы расстроены?
3: Ну, конечно, ну что это, я поеду в Самарканд. Я поеду в Самарканд. Да как вы не понимаете, что это нелепо? А для меня это очень грустно.
4: Для вас? Ну, а почему грустно?
3: Ну, как, почему? Лина, я все-таки обучил вас кое-чему. Потратил на вас немало времени. Из вас может выйти вполне приличный хирург.
4: А, поэтому? Только поэтому?
3: А вы думали, почему?
4: Ну, а главное, вы не оценили во мне самое главное. А кто будет подбирать за вами авторучки? Вы теряете их каждый раз, когда приходите к нам в отделение.
3: Да, Лина, поймите, вас могли бы оставить у нас в институте. Для молодого хирурга...
4: А вот и дождик перестал, все, бегу. До свидания.
3: Да подождите, Лина, Лина, мы же хотели позвонить.
4: А вы позвоните сами. А провожать меня не надо, что вы...
3: Лина, Лина, я ничего не беру. Вот вы и вернулись. Ну и слава богу, а то мне показалось...
4: Я забыла снять ваши мусульманские шлепанцы. А что вам показалось?
3: Чем я вас обидел?
4: Да что вы, показалось. Вы, пожалуйста, позвоните Анне Степане, объясните ей все как следует. Вы же знаете, что Борис Иванович сам для себя пальцем о палец не ударит. Всего хорошего.
3: Отсутствие логики есть логика женщин.

0: Вряд ли Мартын Николаевичу стоит обвинять кого бы то ни было в отсутствии логики. Ведь в этом смысле наш герой тоже не без греха. Судите сами. Человек ненавидит рыбалку, а тратит на нее массу времени. Человек мечтает повидаться с другом юности, а в день его приезда отправляется на телецентр.
1: Это гостиница «Турист». Будьте любезны, 205 номер. Иван Кузьмич. Это я. Да. Иван Кузьмич, ну этакая незадача. Все еще торчу здесь на телевидении. Как только кончится передача, я сразу примчусь к вам. Сразу. У меня тут в портфеле скучает бутылка коньяка. Ереванского разлива специально раздобыл. Иван Кузьмич, скажите, у вас в гостинице есть телевизор? Есть. Вот вы включите и посмотрите, чтобы, так сказать, адаптироваться и не упасть в обморок от тех перемен, которые произошли с моей рожей за эти 15 лет. Да, обязательно, Иван Кузьмич. Да. Ага. До скорой встречи. До скорой.
0: Появилась Лина Калиненко в сопровождении очень красивой молодой женщины. Это Стелла Рощина.
2: Пожалуйста, товарищ Калиненко, подождите здесь. Здесь соберутся все участники нашей передачи. А я встречу Анну Степановну и вернусь за вами.
3: Хорошо, спасибо.
1: Какая звезда привела вас сюда?
3: Привел мы далеко не блестящий английский язык. Попросили помочь сегодня переводить. Это вам.
1: А это что, простите?
3: Поздравительные телеграммы академику Сабуровой.
1: А, да-да, из Томска, из Новосибирска, из Владивостока, из... А это что такое? Это по-английски, это по вашей части.
3: Это из Лондона. А это от Магараджи княжества Хайдарабад. О! А вы помните, в прошлом году Анна Степановна летала в Индию на консультацию? Но у нас еще пустили слух, что этот Магараджа подарил ей священную корову. Ну, помните?
1: Помню. Пусть этот Магараджа и его корова живут 100 лет, раз вы, наконец, перестали на меня сердиться. Лина, я просто не понимаю, почему вы со мной были так суровы? Ну, давайте мириться. Давайте.
3: Давайте.
1: Вот так. Хотите, я вам принесу чашечку кофе?
3: Кофе ни в коем случае. Двойной кофе. Очень устала.
1: Я знаю. Была операция с непредвиденными осложнениями. И Борис Иванович про вас сказал, каков молодец. Mm-hmm. Обратите внимание, в мужском роде. Mm-hmm. Вы знаете, я принесу здесь отличный венгерский кофевар. Mm-hmm.

0: Что это у вас?
1: Детский калейдоскоп. Смотрите. Красиво?
0: Очень.
1: А вы знаете, мне в детстве подарили такую штуку, когда еще была совсем маленькая. Еле-еле дождалась вечера, когда все легли спать, и сломала игрушку. Мне очень захотелось потрогать руками это ускользающее чудо. А нашла там только груду разноцветных стекляшек. Ах, как я горько плакала.
0: Но в школе вам объяснили, что это простой оптический прибор с трехлучевой симметрией. И вы утешились.
1: Так это ж прекрасно. Это прекрасно, если реальность может быть похожа на волшебство. И не хочу я верить, что это груда разноцветных стекляшек. Не хочу. А вот как вы думаете, что такое счастье?
0: А черт его знает. Вы знаете, один очень умный человек сказал, быть счастливым – это значит не желать того, чего невозможно достигнуть.
1: Я думаю, как раз наоборот. Желать недостижимого. Надеяться на несбыточное.
0: Смешная вы и милая. У вас очень красивое имя. Лина Калиненко. Калиненко. Как будто бы колокольчики звенят.
1: Ну, какие еще колокольчики?
0: Серебряные. А почему вы нос морщите? Невкусно, да?
1: Напротив, немыслимо вкусно. Вы знаете, я как болгар. Нужно сказать, да, делаю вот так, нужно нет, вот так. Все наоборот.
0: Хотите кофе, глоточек коньяку?
1: Нет, спасибо. После первой рюмки сразу же засыпаю. А почему это у вас на телевидении коньяк?
0: А я после передачи еду в гости к одному стариннейшему другу.
1: А-а-а.
0: Да, некто Снегирев, мой первый учитель. Ах, Лина, вы знаете, какая это замечательная личность. Когда-то мы, молодые негодяи, за глаза величали его стариком, хотя ему в ту пору было всего только 34 года. А, впрочем, тогда всем, кому было за 30, мне казались глубокими стариками. Скажите, я кажусь вам очень старым?
1: Ну, пока нет. Но ведь скоро вы станете таким знаменитым, маститым. Поговаривают, что ученый совет собирается выдвинуть вас в член коры Академии. Это правда?
0: Поговаривают. А откуда вам это известно?
1: Ну, у нас в институте есть секретная часть, но нет секретов. Из Томска. Из Минска. Из Новосибирска. Поздравляем академика Сабурову с золотым скальпелем. И больные стремятся под золотой скальпель Сабуровой, только Сабуровой. Как мотыльки на огонь керосиновой лампы. Настаивают, нажимают через министерство.
0: Ну а что же удивительного? Лина, поймите, ведь Сабурова – это крупнейший современный хирург.
1: Да современная. Только беспокойство, недовлетворенность, вечная тревога. Олимпийское спокойствие – это враг современности. Да нет, я училась по книгам Сабуровой. Я ее уважаю. И вместо того, чтобы сидеть перед экзаменами и зубрить, я сижу как дура и стараюсь себе представить, а какова она, эта необыкновенная женщина.
0: Так она и впрямь необыкновенная, Лина. Ну, бывает же такое уникальное сочетание. Талант хирурга, деловая энергия и мужской конструктивный
1: ум. Да, международные конгрессы, симпозиумы, вечные совещания. Нашего шефа буквально разрывают на части, я понимаю.
0: Оно и понятно, ведь Анна Степановна может украсить любую делегацию, любое высокое собрание.
1: Да, но на операции-то у нее остается все меньше и меньше времени. Ведь точно так же, как и у вас... Вы же тоже стали мало оперировать. Вы забросили научную работу. Вы занимаетесь... Простите. Простите. Да нет. Но ведь получается какой-то трагический парадокс, какая-то обратная пропорция. Чем громче ее слава, тем заметнее слабеет ее искусство. Вы это понимаете?
0: Что же, прикажете мне... обнародовать это сейчас же по телевизору?
1: Да непростительно. Непростительно расточать такой большой талант. А вот вы возьмите и скажите ей при случае. Ну, скажите, вы же ее заместитель, вас она послушает, ну, скажите.
0: Лина, Вы когда-нибудь слышали о японских летчиках-смертниках? Их герметически задраивали в самолет, несущий бомбы. И они взрывались вместе с самолетом, врезаясь в цель. Так вот, я не хочу быть смертником.
1: Да неужели Анна Степановна так мелко мстительна?
0: Она крупно мстительна, как все крупные люди. И злопамятна, как слон. Жизнь не литература. И в ней нет голубых героев.
1: Грустно. Грустно. Грустно жить на этом свете. В нем отсутствует уют. Рано утром на рассвете волки зайчиков жуют. А, вот и наша блистательная императрица Анна. Вот она.
2: Здравствуйте, Анна Степановна. Пожалуйста, прошу вас сюда, вот в этот павильон.
3: Сдается, мы с вами знакомы.
2: Да, вы знаете, это кажется многим. Я работаю диктором здесь, на телевидении.
3: Вот оно что.
2: И со мной здоровается каждый второй прохожий на улице. Мое лицо привычно всем, как утренний стакан чая.
3: Вы так очаровательны, милый, что привыкнуть к вам невозможно.
2: Благодарю вас, Анна Степановна. Комплименты ценны вдвойне, если их слышишь от женщины. Вы ознакомились с примерным сценарием нашей передачи?
3: Да. Пожалуйста. Да, да. Ох, сценарий не предусматривает важного обстоятельства.
2: Чего же?
3: Внимание зрителей будет приковано не ко мне, пожилой женщине, а к вам, к вашему обаянию, вашей молодости.
2: Анна Степановна, в любом поединке всегда побеждает талант.
3: Ну, спасибо.
4: Анна Степановна, иностранные гости.
3: Отлично.
4: Господа, пройдите в этот холл.
2: Пожалуйста, прошу, Анна Степановна, наши гости.
3: Месье, permettez-moi de vous présenter notre charmante спикерин, мадам Стелла Рощин.
2: Добрый вечер.
3: Notre jeune chirurgien, mademoiselle Калиненко.
2: Очень приятно.
3: Mon adjoint, профессор Садовников.
5: Здравствуйте.
3: Le secrétaire scientifique notre institut, monsieur Полуянов.
4: Добрый вечер.
3: Знакомьтесь с моими иностранными коллегами, товарищи. Месье Роже де Валь, профессор Женевского университета. Сэр Генри Роджерс, вице-президент Королевской ассоциации хирургов.
6: Я очень рада. Ну, сэр. Мы очень довольны с вами увидеть. О, сэр!
3: Спасибо. Мартин Николаевич, дорогой, очень рада, что именно вы будете представлять мою персону в этой передаче.
5: Анна Степановна, вот примерно, что я намерен сказать.
3: Так. Жена, небось, сидит у телевизора?
5: Нет, она в Лондоне на торгах.
3: А-а-а. Мартин Николаевич, вот этого не надо.
5: Что?
3: Поменьше касайтесь моих личных заслуг. Не надо, так сказать, многоуважаемого шкафа.
5: А, хорошо.
3: Ну, операцию Сабуровой можно помянуть. Так, работа нашего института. Достижение медицинской науки в нашей... О,
5: что?
3: Подождите. И участие в европейском симпозиуме. Одну минуту.
7: А пока Анна Степановна просматривала сценарий, к Садовникову неслышно подошел один из работников института, некто Полуянов.
8: Добрый вечер. Я очень огорчен всем происшедшим. Я считаю это просто возмутительным.
5: А что случилось?
8: Как что случилось? Вы что, ничего не знаете?
5: Нет, ничего.
8: Извините, ради бога.
5: А о чем вы?
8: Я думал, вы в курсе событий.
5: Ну, объясните, наконец, в чем дело.
8: В вашу кандидатуру в академию забаллотировали?
5: Как? Провалили?
8: Вот именно.
5: А на каком основании?
8: Выступали молодые врачи. Несли разную ахинею, что в ваших последних работах вы повторяетесь, топчетесь на месте. Что ваши способности, видите ли, обязывают вас к большему. Безобразие. Черт знает, что такое. Простите.
3: Так.
5: Анна Степановна, скажите, пожалуйста, а что вчера произошло на ученом совете?
3: Кто вам сказал? О, Полуянов, зачем это он здесь в такой момент? Отсутствие такта, это как отсутствие слуха. Марта Николаевич, не придавайте этому никакого значения. Ну, понимаете, я завертелся с этими иностранными гостями. Будь я на ученом совете, ничего подобного не произошло бы. Но когда я явилась туда, то столкнулась постфактум с неуправляемой реакцией.
2: Нам пора в павильон.
3: Да-да-да, мы занимаемся сценарием, не будем отвлекаться. Мартын Николаевич, не беспокойтесь. разберемся. Исправим эту досадную опечатку. Обещаю вам. Обещаю. Ну, все в порядке.
2: Да, так. Пора поведем. Пожалуйста. Да, пожалуйста, Анна Степановна, проходите. Здравствуйте. Что с вами? Мартын Николаевич, почему вы сели?
5: Сейчас,
2: вам же первое слово.
5: Сейчас, минуточку.
2: Что случилось? У нас есть дежурная сестра, я сейчас пришлю.
1: Скажи, чтобы захватили камфору.
2: Да.
3: Что тут такое?
2: Анна Степановна, идите, я все сделаю сама. Я... Идите.
5: Что случилось?
2: Анна Степановна, нам нужно начинать.
3: Да. Да?
2: Но кто же начнет вместо Мартына Николаевича?
5: Если разрешите, могу я.
3: Голубчик, выручайте.
2: Да. Идите, надо... я сейчас пришлю сестру.
1: Ну ничего, ничего страшного, откиньтесь немножко. Ой. Вот так.
5: Как? Как я их...
1: Это все чепуха, это все чепуха. Сидите спокойно.
5: Ой, Господи, нелепость какая.
1: А разговаривать запрещаю. Полный покой. Ну вот. Ну вот, кажется, уже пульс немножко ровнее. Это все пройдет. Все будет хорошо. Все будет очень, очень хорошо.
5: Ой, Лида, ну как это... Нескладно получилось, а? В такой момент, в такой ответственный момент.

0: послышались торопливые шаги и тяжелые дыхания, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой лысый старик с длинной бородой и красными веками.
1: «Мое почтение!» — сказал он, задыхаясь. «Уф, батюшки! Велико судья подать мне квасу! Смерть моя!»
0: Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором.
1: «Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович! Одолжили! Благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам! Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал, а?»
0: Таращи глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал.
1: «Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески. Голубушка, Лев Трофимович, так и так, мол, такого сорта истории и прочее. Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала. Тот дурак словно белины объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы срам сказать! Извините за выражение, затеяли черт знает что! Заставили того дурака подать в суд! Срам! Чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я, председатель, ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет. Очень, очень вам благодарен, Григорий Иванович!»
0: Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь. Потом подошел к окну и крикнул.
1: «Жигалов, позови сюда Михаил Захарович! Скажи, чтоб всю минуту сюда шел!» «Нехорошо-с!» — сказал он, отходя от окна. «Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам? Уж очень вы, господа, умствуете. Все норовите как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами. А выходит у вас только одно — тень наводите!»
0: «Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит?» — спросил доктор.
1: «Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя срамили, и нас. Счастье ваше, что я приехал!»
0: Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал.
1: «Проси сейчас у доктора прощения!»
0: Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.
1: «Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений», продолжал председатель. «Он желает, чтобы ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?»
0: «Даю», угрюмо пробасил фельдшер.
1: «Смотри же, Боже тебя сохрани, у меня в один миг потеряешь место. Если что случится, не проси милости. Ну, ступай домой».
0: Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.
1: «Вот и все», — сказал председатель. «И суда никакого не нужно».
0: Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал...
1: «Блаженни миротворцы! Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А, впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить. Ну и водочки».
2: «Господа, это невозможно!» — сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. «Это комедия! Это гадко! Я не могу! Лучше 20 раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу!»
1: «Что же вам нужно?» — огрызнулся на него председатель. «Прогнать? Извольте, я прогоню».
2: «Нет, не прогнать. Я не знаю, что мне нужно. Но так, господа, относиться к жизни... Ах, боже мой, это мучительно!»
0: Доктор нервно засуетился и стал искать свою шляпу. И, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.
2: «Гадко!» — повторил он.
3: «Душа моя!» — зашептал Мировой. — «Отчасти я вас не понимаю, так сказать. Ведь вы виноваты в этом инциденте. Хлобыстать по физиономии в конце 19 века — это некоторым образом, как хотите, и не того. Он мерзавец, но, согласитесь, и вы поступили неосторожно».
1: «Конечно!»
2: — согласился председатель.
0: Подали водку и закуску. На прощание доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивали с туманом, как трава в осеннее утро. Неужели, думал он, в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано, только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло? Как глупо, как глупо! Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей. Стыдно за слова, которые он говорил этим людям. За водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря. Стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум. Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы. И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось, и что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось. Глупо, глупо, глупо.

0: Гроза оставила в траве сосновые иголки и солнце, сброшенное ветром. Лазурь ведет и наполняет мир. О, полный день! О, плод пространства! Я, как сосуд, в который свет и воздух водопадом льются. К морской воде я прикасаюсь. У новых волн такого дня есть привкус огня зеленого и глубина, и горечь поцелуя. Цикады золотистую ткут пряжу в звенящей вышине, и жизнь меня целует в губы. Живу, люблю, любим. В себя вбираю все, что существует. Сижу на камне, к нему стекаются вода и звуки леса, и затененный блеск ручья, бегущего к нам в гости. Я трогаю рукой кедровый ствол. Его морщины говорят со мной о времени и о земле. Иду, иду с водой ручьев, пою с водой ручьев. Я сам широк, воздушен, свеж в день этот обновленный, и я его в себя вбираю. Я чувствую, как в грудь мою он входит, из глаз моих глядит. Я — день, я — свет, и потому есть у меня и долг, и труд. Идти я должен с ветром и водой, чтоб окна открывать, врываться в двери, рушить стены, освещать углы. Я не могу на месте оставаться. До свидания. Завтра мы увидимся. Сегодня надо в стольких битвах победить. И сегодня надо столько привидений осилить и сразить. Сегодня не могу я быть с тобою. Я должен выполнить мой долг, долг света. Пойти по улицам, в дома и к людям, разрушая мрак. Я должен раздавать себя, пока мест все на свете не станет днем, не станет ясностью и радостью не станет. Здесь я тебя люблю. Над темными соснами ветер расправляет свой стяг. На блуждающих водах лунные пересветы, похожие дни теснятся, гонят друг друга во мрак. Распадается сумрак на пляшущие видения, серебристую чайку закат роняет во тьму. Порой объявится парус, высокое небо в звездах. Кораблик черным распятием. Так горько мне одному. Утром проснусь, наволгла даже душа, а где-то море шумит. Вот пристань, я люблю тебя здесь. Здесь я тебя люблю, напрасно даль тебя прячет. Даже в этой остуде любовь не устала цвесть. Порой мои поцелуи плывут на этих понурых шхунах, спешащих к землям, куда им доплыть не вмочь. А я тону среди этих якорей поржавелых, причалы всего печальней, когда швартуется ночь. Жизнь моя измучена проголодью бесцельной. Мне мило то, чего нет. А ты, как в далеком сне, перемогаюсь, борюсь с медленным предвечерьем, но наплывает ночь, и петь начинает мне. Уже луна завела свой механизм сонливый. Самые крупные звезды мне взгляд возвращают твой. И зная, что любовь, тихие сосны под ветром хлопочут спеть твое имя проволочной листвой. Если хочешь, лиши меня хлеба, лиши меня воздуха, не лишай меня лишь твоего неповторимого смеха. Не лишай меня розы, копья, которое вдруг обнажишь, воды, что внезапно вскипает в твоей радости, звонкой волны серебра, что рождается вдруг из тебя. Многотрудна борьба моя. Я возвращаюсь домой с утомленным, натруженным взглядом. Иногда от того, что глаза мои видят все чаще, как не склонна земля к переменам. Но когда я вхожу, мне навстречу взлетает твой смех, распахнув предо мною ворота надежды и жизни. Рассыпай же, любовь моя, в самый темный мой час зерна светлого смеха. И если внезапно увидишь кровь мою на булыжниках улицы, смейся, любовь моя, ибо станет твой смех в руках моих острым клинком. У осеннего моря пускай он вздымает твой смех, многопенный каскад, а весною я хочу твоего долгожданного смеха, любовь, как цветка долгожданного, венчика синего, розы, розы родины звонкой моей. Смейся громко, любовь моя, над луною, над ночью, над днем, над кривыми проулками острова, над нескладным мальчишкой, который так любит тебя. Но когда я раскрою глаза, и когда я закрою глаза, и шаги мои вдруг удаляются, и шаги мои вдруг возвращаются. Откажи мне и в хлебе, и в воздухе, в свете, в весне, но только не в смехе твоем. Не отказывай в смехе твоем. Без него я умру. Мы потеряли целые сумерки. Никому не увидеть дружбу наших ладоней в час, когда мир погружается в синюю тьму. В окне я видел праздник заката на дальних холмах, и порой в ладонях моих, как монетка, осколок солнца разгорался в потьмах. Я тебя вспоминал, и душа студила печаль, которую ты знаешь за мной. И все же, где ты блуждала? С какими людьми, какие слова говорила порою ночною? Почему, когда мне печально, и ты далеко, вся любовь накрывает меня волной? Упала книга, которая в сумерках просится в руки, и раненым псом мой плащ прикорнул на полу. Каждый вечер ты удаляешься, каждый вечер уходишь в час, когда вечер смывает статуи, убегая во мглу. Чтобы ты меня услыхала, мои слова иногда утончаются, как следы чаек, там, где песок увлажняет вода. Быть браслетом, пьяным бубенчиком на руке твоей нежной, как виноградная кисть. Мои слова удаляются, Уже слова мои стали твоими, как вьюнки вокруг старой боли моей обвелись. Так карабкаются они на влажные стены. Ты виновница этой кровавой игры. Слова из хмурой моей норы убегают, и ты заполняешь все щели этой норы. Они больше, чем ты, привычны к моей печали, и еще до тебя обитали в этой пустой тишине. Я хочу, чтобы они сказали то, что я сам сказал бы, чтобы ты им внимала, словно внимаешь мне. Ветер, скорбя до сих пор, помыкает ими. Шквал сновидений похоронить их готов. В моем горьком крике ты слышишь другие крики, кровь старых призывов, рыдания старых ртов. Подруга, люби меня, не покидай, останься во мне, со мною на этой скорбной волне. Видишь, мои слова напитались твоей любовью и все заполняет.
1: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов. Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.
2: Колька Скалкин пришел в совхозную контору

0: Павлович. Средней жирности человек с кротким лоснящимся лицом, белобровый в белом костюме. Синельников был приезжий, Кольк слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» — Синельников устало смотрел на Кольку. «Мало платит». «Сколько?» «Чё сколько?» «Сколько ты считаешь мало?» 60-70, а то и меньше». «Ну, а тебе сколько надо?» Кольку слегка заело. «Мне-то 3 раза постолько». Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. «Не хватало, значит?» «Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился. Фу!» Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. Все.
1: «И куда?»
0: «Честно? Ямы под опорой пойду рыть. На 37-м километре».
1: «Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель 2-го класса.
0: А что делать?»
1: «Водку поменьше пить». Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.
0: Колька уставился в кроткие неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо: «Прошу на стол мою трудовую книжку! Без бюрократства, без этих, знаете, штучек!»
1: «Каких это штучек?»
0: «Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел».
1: «И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает. А тут, видите ли, мало платят».
0: «Странно. Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже».
1: «Глоты. И сосут, и сосут, и сосут эту водку. Как не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несчастные».
0: Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный, нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый коровий тон, каким они говорили. Как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать. И уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Че ты пилить-то принялся? Гляди-ка, сел верхом и давай плешь грызь. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ?» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании, даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику.
1: «Продолжай».
0: «Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку».
1: «А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?»
0: «За что?» – растерялся Колька.
1: «За буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь танцуешь, краковяк».
0: Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но даже наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки. «За что же ты мне пометочку сделаешь?»
1: «Сделаю пометочку. Ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Эй, голубчик, а у тебя тут нет

0: скажут, нам таких не надо. И все, и отполучал ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут. Дерьмо. Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы. Все сидел, как в президиуме.
1: «Кто?» — спросил Колька. «Как ты сказал?»
0: «Чего? Кто?»
1: «Я-то! Как ты сказал?»
0: «Дерьмо!» — сказал. Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул. Так вышло. Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попал. «Так», — сказал Синельников, — «выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действия. Ты же первый начал оскорблять». «Я словами, никто не слышал. А чернила, вот они, на лицо, причем химические». И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек. «Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей?» Синельников взялся за телефон. «Решай, а то звоню в милицию». Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах нагло стал завышать цену. «Почему 25-то? То 20 – это сразу 25. Еще посидим, ты до полста догонишь?»
2: 5 рублей – это дорога в район. Туда и обратно. Я сразу не сообразил.
1: По 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутно любой довезет.
2: На попутный я не хочу. Туда на попутный, а оттуда такси возьму.
1: Фон барон нашелся на такси.
2: «Да, на такси. Что, дико?»
1: «Не дико, а на дармовщинку-то выдрючиваться. Неужели не совестно?»
2: «Ты меня чернилами окатил. Тебе не совестно? Что же я за собственный костюм на попутных буду маяться?»
1: 25. Пиши».
2: «Чего?»
1: «Расписку».
0: Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. Колька брезгливо взял лист.
1: «Как писать-то?»
2: «Я такой-то, полностью имя, отчество, обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек».
0: Колька зло усмехнулся и покачал головой.
2: 00 копеек, командующий. 00 копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М.
0: Колька остановился писать.
1: «Для чего ж писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем ж так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут. Начнут придираться».
2: Синельников подумал. «Ладно, пиши. За порчу костюма товарища белого костюма товарища Синельникова В.М.
0: Колька пропустил слово «товарища», написал «белого костюма Синельникова».
2: химическими чернилами. Колька взял пузырек, посмотрел. Разве для авторучек бывает химически? А какие же отчетные ведомости мы только химическими пишем? Писатели, проворчал Колька. Подпись, число. Колька расписался, поставил число. Синельников взял расписку. Сколько тебе под расчет причитается? А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь. После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой. Колька встал. Ты это... Не говори никому, что слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей хаю, не оберешься. Напиши что-нибудь. Ладно. Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него. Что? Сказал Колька, качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся. Четвертной, как псу под хвост сунул. Свернул трубочки и сунул. Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей, и успокоился. Да гори они синим огнем, подумал, жалеть еще. По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то внутренняя, едкая. Максим физически чувствовал ее гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкала и тянулась поцеловать. Опять навалилась! О, Господи, пузырь! Туды же, куды люди, тоска! Издевалась жена Максима, Люда, неласковая рабочая женщина. Она не знала, что такое тоска. Что тоска-то? Максим Яриков смотрел на жену черными с горячим блеском глазами, стискивал зубы. Не поймешь ведь?
3: Почему же я не пойму? Объясни, пойму.
2: Вот у тебя все есть. Руки, ноги и другие органы. Какого размера, это другой вопрос. Но все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотела есть, налаживаешь обед. Так?
3: Ну?
2: Максим легко снимался с места, ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели. Но у человека есть также душа. Вот она здесь, болит, Максим показывал на грудь. Я же не выдумываю, я элементарно чувствую, болит.
3: Больше нигде не болит.
2: Слушай, взвизгивал Максим, раз хочешь понять, слушай. Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, дура! Вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал, никогда он не объяснит, что с ним происходит. Никогда жена Люда не поймет его, никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу. Она скажет: требуха. Спроси меня напоследок, кого я ненавижу больше всего на свете. Я отвечу: людей, у которых души нет, или она поганая. С вами говорить все равно, что об стенку головой биться.
3: Ой, трепло,
2: сгинь с глаз.
3: А тогда почему ж ты такой злой, если у тебя душа есть?
2: Ну что, по-твоему, душа-то пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь, поэтому нервничаю.
3: Ну и нервничай, черт с тобой. Люди дождутся воскресенья, да отдыхают культурно, в кино ходят. А этот нервничает, видите ли, пузырь. Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Ну и что, сердито думал Максим, так же было 100 лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет,
0: Ваньке Малафеева сын. А я помню самого Ваньку, когда он такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих свои такие же будут, а у тех свои, и все. А зачем? Совсем тошно стало Максиму. И он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот поп. Самый натуральный поп с волосьями. У попа что-то было с легкими, он болел. Лечился он барсучим салом, а барсуков ему добывал Илья. Максим пошел к Лапшиным. Илюха с попом сидели за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развязях, клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье, он принесет сразу 12 барсуков. Мне столько не надо. Мне надо 3 хорошие, жирные. А я принесу 12, а ты уж выбирай сам каких. Мое дело принести, а ты уж выбирай сам каких получше. Главное, чтобы ты оздоровел, а я их тебе приволоку 12 штук. Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.
3: «Что?» – спросил он.
0: «Душа болит», – сказал Максим. «Я пришел узнать, у верующих душа болит или нет?»
3: «Спирту хочешь?»
0: «Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать, болит у тебя когда-нибудь душа или нет?»
3: Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму стакан и графин с водой. «Разбавляй по вкусу!»
0: Поп был крупный 60-летний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками.
3: Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные, и смотрит он пристально, даже нахально. Такому не кадилом махать, а от алиментов скрываться. И никакой он не благостный, не постный. Ни ему бы, ни с таким рылом горести и печали человечески распутывать. Однако Максим это сразу почувствовал, с попом очень интересно.
2: «Душа болит?»
0: «Болит».
3: «Так». Поп выпил и промокнул губы крахмальной скатертью уголочком. «Начнем подъезжать издалека. Внимательно слушай и не перебивай». Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил. «Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом, то есть появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло, есть добро. Нет зла, нет добра. Понимаешь меня?
0: Ну-ну,
3: не понужай, ибо не запрек еще.
0: Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. 2000 лет он присутствует среди людей, как идея, борется со злом. Илюха заснул за столом. 2000 лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста, или отойди вон к отдушине и смоли.
3: Максим погасил подошву цигарку и с интересом продолжал слушать.
0: «Что с легкими-то?» – поинтересовался он для вежливости.
3: «Болят», – кратко и неохотно пояснил поп.
0: «Барсучать-то помогает?»
3: «Помогает. Идем дальше, сын мой, занюханный».
0: «Ты что?» – удивился Максим. «Я просил не перебивать меня». «Я насчет легких спросил».
3: «Ты спросил, от чего болит душа?» Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтоб душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай.
0: Итак, идея Христа возникла из желания победить зло.
1: А иначе зачем? Представь себе, победило добро, победил Христос. Но тогда зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.
4: В коммунизм, что ли?
1: Что коммунизм?
4: В коммунизм веришь?
1: Мне не положено, опять перебиваешь. Все, больше не буду.
4: Только ты это, понятнее маленько говори и не торопись.
0: Я говорю ясно. Я хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта победит. А иначе для чего все?
1: А где такая сила? Попросительно посмотрел на Максима. Максим пожал плечами.
0: Не знаю, я тоже не знаю. Вот те раз, вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это я как раз и чувствую. И ты со своей больной душой пришел точно по адресу. У меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна. Но это океан, и стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость, поп выпил спирт, промокнул скатертью губы, когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но стаканами, стаканами, сын мой, круг замкнулся, мы обречены.
4: Ты прости меня, можно я одно замечание сделаю?
0: Валяй.
4: Ты какой-то интересный поп. Разве такие попы бывают?
0: Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник. Очень верно сказал. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за Бога и не почитал.
4: Значит, если я тебя правильно понял, Бога нет?
0: Я сказал нет. Теперь я скажу, Бог есть. Бог есть. Имя ему – жизнь. В этого Бога я верую. Это суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе. Это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Ну, мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза, делаешь вид, что тебе интересно слушать. Максим пошевелился на стуле. Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить, что же верно. Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой вместо того, чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому в соответствии с этим моим Богом я говорю, душа болит? Хорошо, хорошо, ты хоть зашевелился, ядрена мать. А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете получишь сполна и рай, и ад. Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. Ты пришел узнать, во что верить. Ты правильно догадался, у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в жизнь. Чем все это кончится, я не знаю.
3: Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе. А если удастся, то и обогнать. Зло? Ну и зло. И если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких подставь правую. Дам в рыло и баста.
4: А есть у него кулак здоровей?
3: Значит, такая моя доля, за ним бежать.
4: А куда бежим-то?
3: На Кудыкину гору. Ну какая тебе разница куда? Все в одну сторону, и добрые, и злые.
4: Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, сказал Максим.
2: Значит, слаб в коленках, паралитик. Значит, доля такая скулить на месте.
4: Максим стиснул зубы, въелся горячим злым взглядом в попа. За что же мне доля такая несчастная?
2: Слаб, слаб, как вареный петух. Не вращай глазами.
4: Попяра, а если я сейчас, например, тебе разок дам полбу, то как?
2: Поп густо, громко, при больных-то легких расхохотался. «Видишь, — показал он свою ручищу, — надежная, произойдет естественный отбор,
4: а я ружье принесу,
2: а тебя расстреляют, ты это знаешь, поэтому ружье ты не принесешь, ибо ты слаб.
4: Ну, ножом пырну я могу».
2: Получишь 5 лет, у меня поболит с месяца, заживет, ты будешь 5 лет тянуть.
4: Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?
2: Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей, Максим, налей. Ты самолетом летал, спросил поп.
4: Летал много раз.
2: А я летел сюда первый раз. Грандиозно. Когда я садился в него, я думал, если этот летающий барак навернется, жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу. А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку. Молодец! В самолет, в авиацию верую.
4: Вообще, Максим, в жизни много справедливого. Вот жалеют, Есенин мало прожил. Ровно с песней. А будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает. А у вас в церкви как заведу.
2: У нас не песни, у нас стон. Нет, Есенин, здесь прожито как раз песню.
4: Любишь, Есенин?
2: Люблю, споем. Я не умею, слегка поддерживай, только не мешай. И поп загудел, проклен заледенелый. Да так как-то грустно и умно загудел, что и вправду защемило в сердце. А на словах «Ах, и сам я нонче, что это стал нестойкий!» Поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривы. «Милый, милый, любил крестьянина, жалел, а я тебя люблю! Справедливо, справедливо, поздно, поздно!»
4: Максим чувствовал, что он тоже начинает любить папа. «Отец, отец, слушай сюда!»
2: «Не хочу!» – плакал поп.
4: «Слушай сюда, колода!»
2: «Не хочу! Ты слаб в коленках!»
4: «А, я слаб в коленках! Но я таких, как ты, обставлю на первом же километре, тюбик!»
2: «Молись!» – поп встал. «Повторяй за мной!»
4: «Пошел ты!»
2: Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой. «Повторяй за мной, верую,
4: верую», —
2: сказал Максим. «Нет, ты громче, торжественно,
3: верую. А потом поп один привычной скороговоркой зачастил в авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в космос и невесомость, ибо это объективно, и оба заблажили. Верую, верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города, верую, что задохнутся там и опять побегут в чисто поле. Верую, верую в барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую охлоблю. И опять вдвоем заблажили. Верую.

0: Михайло Беспалов 1,5 недели не был дома. Возили зерно из дальних глубинок. Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая теплый застоявшийся воздух гулом зиловского мотора. Въехал. Заглушил мотор, открыл капот и влез под него. Из избы вышла жена Михайлы, Анна. Молодая, круглолицая женщина.
1: Ты бы хоть поздороваться зашел.
2: Здорово, Нюся!
0: Приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами, в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят. Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью. Михайло пришел через полчаса. Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.
3: Ты чего?
1: Ничего.
3: Вроде сердишься.
1: Ну, что ты? Разве можно на трудящий народ сердиться? Ой, мамочка, родимый, а грязный-то?
3: Так пыль же.
1: Ой, господи. Живого места нету, господи, ты мой.
3: Замараю я тебя всю, дурек такая.
1: Ну и марай, марай, не думай.
3: Соскучилась, небось?
1: Соскучишься. Уедет на целый месяц.
3: Ну, где же на месяц? Эх ты, акварель!
1: Ну, пусти, пусти. Пойду в баню посмотрю. Ну, готовься. Белье вон на ящике.
0: Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени. Долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки, что-то искал. Потом вышел на крыльцо.
4: Ань, ты случайно не видела карбюратор?
1: Какой карбюратор?
4: Ну такой, с трубочками.
1: Не видела никаких карбюраторов. Началось там опять, а?
0: Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать. Карбюратора нигде не было.
1: Ну, собрался?
4: Тут, понимаешь, штука одна потерялась. Куда она запропастилась?
1: Ой, ни стыда, ни совести у человека. Побудь ты хозяином в доме. Приедет раз в год, и то не может никак расстаться со своими штуками.
4: А чего сделать, Нюсь?
1: Сядь со мной.
4: Давай сядем.
1: У Василисы Калугина есть полупальто плюшевое. Хорошенькое. Видел, наверное. Она в нем по воскресеньям на базар ездит.
4: А-а-а, такое, знаешь...
1: Вот, она это полупальто продает. Просит 40 рублей.
4: Ну, так.
1: Так вот, я думаю, купить бы его. А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно мне глянется, Миш. Давич примерила, как влитое на мне сидит.
4: Ну так взять это полупальто, а чего тут думать?
1: Да погоди ты, денег-то нету. А я вот что придумала. Давай продадим овечку, а себе ягненочка возьмем. У наших ягница скоро будет.
4: Правильно.
1: Что правильно?
4: Ну продать овечку.
1: Да тебе хоть все продать.
4: Ну, сама же говоришь, ну, елки зеленые.
1: Так я говорю, а ты пожалей. А то я продать, и ты продать. Так все и продадим на свете.
4: Какая ты у меня головастая.
1: Разглядел только.
0: Из бани возвращались поздно. Уже стемнело. Михайло по дороге отстал. Анна на крыльце услышала, как скрипнула дверца кабины.
1: Миша! Миш!
4: Аньки! Я сейчас не все воду из радиатора спущу.
1: Замараешь белье-то. Миша!
4: Одна минута, ню.
1: А я говорю, белье замараешь.
4: Да я же не прижимаюсь к ней.
0: Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце. Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.
1: Ну, сделал.
5: Надо бы карбюратор посмотреть, стрелять что-то начала.
1: Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней. Черт бы ее надавал, проклятую.
5: Ну вот, ну при чем она здесь?
1: При том, жизни никакой нет.
5: Да что ты, Нюсь? Ну не надо, ну не надо. Не надо.
0: В избе было чисто, тепло. На шеске весело гудел самовар. Михайло прилег пока на кровать. Анна собирала на стол ужин. Напевая, ходила по избе, носила бесконечные туиски, крынки.
1: Ой, Миш, слушай дальше-то. Ну вот, он ж был закрывать собрался магазин свой. А тот то ли поджидал специально, тут и был. Здрасте, говорит, я ревизор.
5: Ну?
1: Ну вот, ну тот туда-сюда заигозил, тыр-пыр, семь дыр. А выскочить-то некуда. Да, хворым прикинулся.
5: Ну а ревизор что?
1: А ревизор свое гнет. Давайте делать ревизию. Опытный попался.
5: Так, влопался, голубчик.
1: Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.
5: Ну и сколько дали?
1: Да еще не судили. Во вторник суд будет. А за ним давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть. А сейчас ноет, ходит. Может, ошибка еще? Ошибка. Ганя ошибется.

0: Михайло задумался о чем-то. За окном стало светло. Взошла луна.
1: Ну, садись, Миша.
2: У нас одеяло какое-нибудь старое есть?
1: Зачем?
2: В кузов постелить, зерна много сыпется.
1: Что они, не могут вам брезенты выдать?
2: Ну, их пока жареный петух не клюнет, не хватится. Все обещают.
1: Завтра найдем чего-нибудь.
0: Ужинали, не торопясь, долго. Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи для пробы.
1: Ну-ка, оцени.
2: Ой, хороша.
1: К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прям с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миш, до работы. Нельзя так. Другие посмотришь, гладкие приедут, как буравья, сытые, загляденья. А на тебя смотреть страшно.
2: Ничего. Как тут у вас?
1: Хорош сортируем, пылища. Бери, бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Ешь, ешь. Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.
0: Михайло раскраснелся. Глаза заблестели веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное, но, видно, не находил хорошего слова. Спать легли совсем поздно. На улице было светло, как днем. В окна лился негреющий серебристый свет. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.
2: Ночь-то.
1: А?
2: Ночь, говорю.
1: Хорошая.
2: Сказка просто.
1: Перед рассветом пташка какая-то под окном распевает. До того красиво.
2: Соловей.
1: Какие ж сейчас соловьи.
2: Да, верно.
0: Анна, накрутившая за день тяжелую веялку, скоро уснула. Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы. Когда Анна хватила с мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. С зиловского крыла ослепительно блестели под луной белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.
1: «Миша! Миш!»
0: Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.
1: «На одну ночь приедет?» И то норовит убежать. Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня.
2: Ну, там что оказывается? Маленький клочок ваты попал в жиглер. А он, знаешь, жиглер. Там иголка не пролезет.
1: Но теперь-то хоть все.
2: Конечно.
1: Бензином-то опять несет. Господи.
0: Долго... Лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно. Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.
1: Ты опять?
2: Да я попить хочу.
1: В сенцах пушине квас. Потом опять закрой его.
0: Михайло долго шарился среди тазов, кадочек, нашел, наконец, кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный с кислинкой квас.
2: Ого, елки зеленые! Тебе надо?
1: Нет, не хочу.
0: Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней. Стояла удивительная ночь. Огромная, светлая, тихая.

0: По небу плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.
1: Ты гляди, что делается. Ночь-то

Мы отправляемся теперь на Анабиит, на самое почитаемое старинное кладбище в Саразеках. Покойный Казангаб заслужил этого, и он сам завещал похоронить его там. Стало быть, закончились вода и соль, предназначенный ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде 44 года. Можно сказать, всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Казангаб честно отслужил свой век на Баранлы-Буранном. Он был хорошим человеком. И вы все это знаете. Ну, а теперь мы двинемся. А вы ждите нас и готовьтесь. По возвращении все собирайтесь на поминки. Зову от имени его детей. Вот они. Сын и дочь. Ну,

Мой друг, забыты мной следы минувших лет и младости моей мятежное течение. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, что было мне дано в печали, в наслаждение, что я любил, что изменило мне. Пускай я радости вкушаю не вполне, но ты невинная, ты рождена для счастья. Беспечно верь ему, летучий миг лови, душа твоя жива для дружбы, для любви, для поцелуев сладострастия. Душа твоя чиста, унынье чуждо ей, светла, как ясный день, младенческая совесть. К чему тебе внимать безумству и страстей незанимательную повесть? Она твой тихий ум невольно возмутит. Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься. Доверчивой души беспечность улетит. И ты моей любви, быть может, ужаснешься. Быть может, навсегда. Нет, милая моя, лишиться я боюсь последних наслаждений. Не требуй от меня опасных откровений. Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.

0: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

теплыми струями падает благотворный ливень и смывает бурными потоками весь мусор, накопившийся за зиму, очищает землю и воздух, вызывает в жизни молодые зеленые побеги.

0: Бывают и в жизни человеческой решающие дни, когда вдруг шире открываются глаза, остается позади все мелкое и ненужное, а будущее видится особенно ясно. Один из таких дней и выпал на долю Герасима Герасимовича Маршалова, председателя передового подмосковного колхоза «Пример». Спокойно и благополучно текла жизнь в колхозе. Герасим Герасимович крепко наладил артельное хозяйство и трудился над приумножением его богатств, не покладая рук. Чтобы ни на минуту не отрываться от дел, он даже квартиру свою устроил в одном доме с правлением колхоза. Стоит этот дом с резными петухами на коньках крыши посреди площади богатого села. Вдали виднеются необозримые поля колхоза, а перед домом на высоком пьедестале бронзовый бюст председателя колхоза, дважды героя социалистического труда, Герасима Маршалова. В эту ночь председателю не спалось. Еще затемно вышел он из дома и в раздумье остановился перед своим памятником.
1: Высоко, ох, высоко тебя подняли, мужик Герасим. А все ли, далеко ли ты видишь? Все ли у тебя так, как надо? Нет, как по совести. Высоко. А думал ли ты об этом, когда еще в молодости, в 21-м годе мечтал создать хозяйство, обласкать землю матушку? Обласкал ли? А как потешался тогда над тобой Владимир Ильич? Хозяин, говорит, умный хозяин. И ты поверил. Душу отдал и создал хозяйство. Создал хозяйство, а тебя вчера артельным кулаком назвали. Так кто же ты, мужик Герасим? Почему же совесть у тебя неспокойна?
2: Мы молодая гвардия. Рабочих и христиан. Здоровец тебе, председатель.
1: А, Семен Егорыч, здравия желаю.
2: Хозяйство проведывал. Нынче раненько твоя машина мимо окон-то прошуршала.
1: У пахарей был. В конюшне заезжал. Лебедка-то ожеребилась.
3: Ну, да. Кого ж подарила белогривая?
1: Двух жеребчиков.
3: Ого, двух? Ведь это, говорят, к веселью в доме. Вот оно и выходит как раз к празднику 40-летия примера.
1: Да, говорят.
2: Вот, позорьки, хочу оградку вокруг образа достроить. От скотины покоя нет. То собачонка какая подвернет, а то Варварина коза к цветам присластилась. Думаю, кружевца-то серебром покрыть. А маковки под золото пусть сияют. Да, вот только бы к празднику успеть. Гости, наверное, из Москвы будут.
1: Приглашаю.
2: Ну, так еще бы. И знамя, наверное, вручать будут. Ордена новые. Эх, веселый праздник близится.
1: Должно веселый. Тебя тоже к медали представляют.
3: Ну, что ты, Гораз? Я и так благодарен.

0: неблагодарный. Да и за что, спрашивается? За скотом не хожу, в поле не работаю, гнезда людям чиню, а это не планируется. Нет, я за тебя, Гораз, не нарадуюсь. Вот же взыграл, так взыграл ты над землей московской. И какое тебе новое благодарствие правительство придумает, ума не приложу. А ведь придумает что-нибудь. Разве третье звание даст? Помнишь, как мы еще при Ильиче в артель-то тебя манили?
1: Манили. Не манили, а Мартын покоя лишил. Ах, Мартын, Мартын. Вот, Сеня, кому бы надо памятник-то поставить? А мы что? Как поворот покруче, так дрожишь, не усидеть в седле. А пронесло, думаешь, какой ты ловкий.
0: О, ты не сбавляй себе ума, председатель. Что это ты нынче манеру на себя навлек, да еще перед праздником?
1: Кури, душистые.
0: Нет, я бабкин гергач потребляю. Да, тебе ль манеру-то напускать? Сам ты светоч на всю Россию. Сыну тебе академик. И сношка твоя, Альгунька, ясочка наша тихая, лучшая звеневая. Оно, конечно, человек не камень. Дети детьми, а своя-то баба около плеча никогда не помешает. Сколько ты лет без жинки?
1: Да вот. Да вот считай. 2 года с Марией прожил всего.
0: Вон оно. Всю жизнь холостым ходишь. Неудобствие. Я ведь и тоже женат. Да и те 2 года, кажись, с Марией, ты ведь не особо уютно прожил. Все за Мартыновой Василисой убивался. Неужели? Неужели Гораз до сих пор не забылась?
1: Да ведь много, Сеня, за жизнь женщин-то прошло мимо. А Васёна... Ах, Васёна, Васёна, вот до сих пор сиротой без нее себя чувствую.
0: Удивление, прямо удивление. Всю жизнь об одной бабе. И что ты за человек, Гораз, диву даюсь.
1: Ну, я пошел праздник готовить.
0: Извиняй, Гораз, я все хочу спросить тебя. За что же все-таки тогда Мартына-то взяли?
1: Не лады видел. Требовал срочного съезда партии.
0: О, пламень был человек. А Василиса что же не возвращается? Как уехала к нему в ссылку?
1: Так ведь тяжело ей сюда ехать. Там организовала совхоз, директорствует, увлеклась. Обещает к празднику быть.
0: Ну, сама Василиса.
1: Василиса.
0: Да, только Мартына хватать не будет.
1: Ах, Мартын, Мартын, товарищ мой дорогой, коммунар беззаветный. Вот Сеня, о нем хоть слава хорошая в колхозе осталась, а? Вот даже у Альгуньки настроение.
0: Нет, Гораз, взыграл ты, не сумлевайся, навеки вечный поднялся. У кого поля лучше, у Гораса Маршалова в примере, у кого скот изумрудной породы, опять у Маршалова. Где самый лучший на весь свет опытный участок под верховодством твоего сына Николая Маршалова, академика? Опять у тебя в примере. Кто тебе ровня? Трынь-брынь и обчелся.
1: Спасибо. Спасибо, старый боец, спасибо. Я тоже думаю, что в примере все как надо. А надо, это, видать, и есть по совести.
0: А ты что сказал насчет Альгуньки?
1: Да так, настроение.
0: Ну, солнышко-то ведь и есть солнышко. Выглянет из-за тучки и опять тепло.
1: Не знаю, не знаю.
0: А то из-за чего бы?
1: Вот в том-то все и дело. Было бы из-за чего. А то из-за этих зареченских голодранцев. Прими их, в пример, целым колхозом. Этот бесштанный председатель знает сердце Ольги. Ходит к ней на опытку, плачется. Ну и разжалобил. Я, конечно, этот вопрос снял. Лишних не надо мне.
2: Он опять уже появился.
3: Стой, стой, Гарас. Да я-то не как Кирюшка Хвостиков, бывший учитель нашей школы.
1: Ну да, я и направил его туда для укрепления руководства на свою голову.
0: По совести сказать, оно б, конечно, не мешало раздвинуть хозяйство. Простору было б больше.
1: Ты уж, Семен Егорыч, хозяйством не доверь. Хозяйство трогать ни-ни. Бог нашего хозяйства — это надобность и целесообразность. Вот так вот. А ты там, где надо, наличники, что подвесели к их празднику?
0: Это ты не сумлевайся, председатель. Где-где уж околи дома правления навстречу будет смеяться гостям.
1: Вот-вот, подвесели, подвесели. Пусть знают наших.
2: Хвостиков, не сиди, не сиди. Нахлебников не надо.
0: Да, что это он? Не дай бог, какое крушение с нашим героем. Хвостиков, а ну-ка иди сюда. Буйный праздник близится. Василиса, родоначальница, пример обещается. Ты вот что, Хвостиков, ты давай отседа. Да-да-да, давай.
4: Круто повернулся Маршалов и крупными шагами направился в правление, в свой благоустроенный, богато обставленный кабинет. Здесь председателя уже ожидали завхоз примерцев Людмила Наумовна и секретарь партийной организации колхоза Фома Иванович Дуров. Деловое утро председатель начал с разговора с завхозом.
1: Кто тебя тянул за язык в райкоме? Людмила Наумовна, дорогой мой заместитель по коммерции, какая у нас картошка? Где она? Нет у нас картошки для поставки за других. Слушаю. Кто? А, вот уже. Секретарь райкома. Сама побеседуешь?
5: Нет, что вы.
1: Маруся, соедини меня через усилитель.
6: Алло.
1: Здравствуйте, Семен Иванович, дорогой.
6: Маршал колхозной армии, привет. Я, Герасим Герасимович, по поводу характеристик тебя беспокоил. Снова предстоит поздравить славный коллектив примерцев. Получено одобрение, ждем, обком напоминает. Когда будут готовы?
7: А сейчас приступаем, товарищ. Вот, что-то я так громко, как будто он здесь. Ну, ты ему скажи, что мы сейчас приступаем, понимаешь?
1: Вот рядом сидит Фома Иванович в полной боевой готовности и просит доложить, что сейчас приступаем, понимаешь ли?
6: Узнаю секретаря примерцев. Ну, хорошо, хорошо.
1: Что я хочу спросить тебя, Семен Иванович?
6: Спрашивай, Герасим Герасимович.
1: Слушай, товарищ секретарь, скажи откровенно, экономисты не назовут меня дураком, если я возьму да совершу неслыханную сантиментальную глупость. Приобщу, к примеру, этих зареченских голодранцев. Не назовут дураком.
6: Как тебе сказать? Я в Москве зондировал. Говорят так. Разорите нам пример, голову оторвем, а там решай, смотри.
1: Да. Хвостиков тут?
7: Да он за дверью сидит.
1: Гнать.
7: Правильно.
1: Да нет, Семен Иванович, это я так, в порядке фантазии. Не хозяйственно, конечно.
6: Знаю, тебе этого не навяжешь. Да, чуть не забыл.
1: Вот оно, начинается. Пожалуйста, пожалуйста, Семен Иванович, слушаю
6: есть
1: тебя.
6: Есть мнение поддержать тут одного молодого коммуниста у нас в районе.
1: А, это, знает, директора Первомайского совхоза?
6: Вот.
1: Хотите подмагнуть орденок получить?
6: Да, в этом роде. Хочется, знаешь, вывести парня на широкую дорогу.
1: Ну что ж, похвально.
6: Так вот, проведите там по вашему списку. Я вчера договорился с твоим завом по хозяйству, как бишь ее, ну, такая кудрявенькая.
1: Людмила Наумовна.
6: Вот, с Людмилой Наумовной. Насчет 500 тонн картошки. Когда подкинешь, Герасим Герасимович?
1: Да что ты, Семен Иванович. Какие тонны? В хозяйстве 5 картошин не найдется.
6: Серьезно, Герасим Герасимович, когда?
5: Так серьезно ты глядишь, что скорее всего на тот год, если уродится.
6: А вот Людмила Наумовна...
5: А Людмила Наумовна у нас добрая душа, отзывчивая, молодая, в попыхах посочувствовала тебе, а сейчас вот сидит передо мной и горюет.
6: Хватит шутить, товарищ маршалов.
5: Какие шутки, товарищ секретарь? У меня ведь тоже есть такие, как твой директор. А лишний орденок в хозяйстве, сам знаешь, Семен Иванович, многого стоит. Если бы у меня не было героев, так бы я придумывал их не хуже тебя, а ты шутки. Нет, по совести говорю, к составлению характеристик все свои ресурсы подтянул, ни одной свободной картошины не осталось. Не обижайся.
6: Упрям ты, Герасим Герасимович, по-прежнему, как бык. Горбатого, видно, одна могила исправит.
5: Есть такой грешок. Я и в могилу-то лягу горбатым за артельное добро.
6: В интересах хозяйства ты готов забыть уже...
5: Стой. Прости, что я тебя перебиваю, Семен Иванович. У нас шефы телефоны переделали, как у них на заводе. Так я тебя включил на усилитель. А тут как раз народ собрался. С удовольствием слушаем через репродуктор знакомый голос секретаря райкома. Что ты хотел сказать-то? Ты что замолчал-то?
6: Ну, пошутили, Герасим Герасимович, и хватит. Готовьте характеристики, товарищи. Привет.
5: Всего хорошего, Семен Иванович.
7: Трудно было, Семен Иванович, чтобы он вошел.
5: Вот видишь, что ты настряпала, Людмила Наумовна.
8: Черт меня дернул в райкоме за язык. Надо было мне сразу заплакать и сказать, что да ни одной картошины не осталось. А я бух, дадим.
5: И не только это. Не точно работаешь, невнимательно. Да и грязь у тебя в киосках на всех рынках.
8: Ну, Герасим Герасимович, в этом вы не правы. Не хуже, чем у других.
5: Ты мне не говори не хуже, чем у других. Чтоб я этого не слышал, я умру от этого слова. У Московского ордена Ленина колхоза пример не может быть не хуже, чем у других. Запомни, у примерцев только отлично, только экстра.
8: Хорошо, простите, Герасим Герасимович, утрясу.
5: И этого слова никогда не говори. Хуже этого слова для меня ничего нет на свете. Понимаешь, как услышишь от человека, утрясем, уладим, наверстаем, выкроем, так знай. Значит, в сердце завелся какой-то долгоносик. Какой в твоем сердце долгоносик?
7: Да, но у нее в сердце одни футболисты, понимаешь? Она свой мотоцикл-то он загонял, ни одного матча-то не пропускает.
8: А что, Фома Иванович, это запрещено? Да есть у нас свобода на охоту, на любовь, на поэзию. А я, может, петь хочу.
5: Здравствуйте, я ваша тетя. Мой коммерческий директор петь хочет. Вот в чем тут собака-то зарыта. А я-то думал, что ты боец. А ты, оказывается, трибунный боец. Утрясу, улажу, вместо сделаю, добьюсь. Стыдно, прямо скажу, стыдно. Не по совести. Ну ладно, я думаю, ты отряхнешься от этой модной пыли. Да я не спущу с тебя глаз. А теперь пиши. К празднику во все наши фирменные киоски товар лучшего сорта. Нашему шефу, коллективу завода, подарок. Объявить по заводу. Сегодня, мол, во всех столовых угощает колхоз пример.
8: Герасим Герасимович.
5: Молчи. Шефы для нас вон целый филиал открыли. А мастеру Устинову, Андрею Никитичу, организатору этого великого дела, я думаю, особый подарок.
8: Ой, Герасим Герасимович, как это все дорого будет стоить? Еще тут угощать придется.
5: Придется.
8: Честное слово, у меня даже сердце заходится.
5: Дорого, доченька, дорого. Мне самому жалко. А что делать? Придумай что-нибудь.
8: Да что я придумаю?
5: А вот что. Возьми да грохни вагончиков 20 на рынке Юга отборной картошки. Разрешаю.
8: Сделаю. Честное слово, сделаю. Скалькулирую и рвану.
5: Как?
8: Рвану.
5: Вот это хорошее слово.
8: Ой, вы гений, Герасим Герасимович, вы гений,
5: иди,
8: честное
5: иди,
8: слово,
5: иди, иди.
8: Честное слово,
5: иди,
8: гений.
5: Иди. Ну, заседать где будем, у тебя?
7: Ребят, я думаю, у тебя здесь как-то просторнее.
5: Все собрались?
7: Да нет, один член бюро не явился.
5: Как это можно? На такое важное бюро не явиться? Кто же не явился?
7: Да Ольга Мартыновна, она и к телефону не подходит. Ведь в вопросах о характеристиках, ты сам понимаешь, единогласие требуется. Ведь чье-либо не согласие, но сразу она же наверх посылается. А что же, она вроде вето, она же накладывает.
1: Да, это неудобно, неудобно. Ну, ладно. Начинайте пока без меня, а я сойду чайку попью. А Ольге Мартыновне действительно сегодня что-то не здоровится. Так вот, решайте, отбросьте всякое. Только в интересах хозяйства, как подобает примерцам.
7: Ну, ладно, Ольга Мартыновна. Посмотрим, кто кого.
9: Прямо из кабинета Маршалов прошел на свою домашнюю половину.
2: Альгуня! Альгунь, ты дома?
8: Я тут. Добрый день, отец. Поди, еще не завтракали, усталый какой.
1: Да нет, у пахаря ухи похлебал. Вот чайку бы мне покрепче.
8: Садитесь, я сейчас сюда вам принесу. Вот, с парком. Как вы любите.
1: Да я есть-то не хочу, а люблю, чтоб ты мне подавала. Так, ну что ж ты на бюро не пришла? Важное бюро. Характеристики писать будем. Нынче, видать, твоему Николашке в герои пора. Да и тебе тоже хороший орденок получается за беззаветную работу твою на опытке. Почему же не пришла, я спрашиваю? Заболела?
8: Да, заболела. Заболела, видать, здоровой болезнью.
1: Да. Кто ж тебе такую чудную хворь определил?
8: Сама почувствовала.
1: Что-то частенько стала чувствовать. И все о порядках в примере. Ну и что ж ты почувствовала?
8: Да я сначала думала, что пройдет. Все себя критиковала. Вы большой человек, отец. А я маленькой. И я привыкла думать, что все, что вы делаете в интересах народа. Революции. И вот прорвалось. Грянуло, как весенний гром.
1: Альгуня, ты ведь знаешь, доченька, кем ты для меня в моем доме. Жизнь проходит, а я так и не дождался ласки желанной. Ты для меня, Ясочка, часть души самой Василисы, песни моей невеселой. Не знаю, как бы я жил без тебя. Ты для меня, дочка, роднее сына.
8: Не надо об этом. Вы мне тоже самой близкой. Когда взяли отца и уехала мама, вы и Николай были для меня всем. И теперь, отец.
1: Спасибо. Спасибо, дочка, что ты живешь рядом со мной. Охраняешь жизнь мою одинокую. Спасибо.
8: Не надо об этом, родненькой.
1: Черт тебя знает, что такое нахлынуло. Ну что это действительно в самом деле? Так ведь только прощаются, как будто мы с тобой расстаемся.
8: Да. Да, так только расстаются. Ну что это мы в самом деле? Съешь яичко. Оно печеное по-вашему.
1: Благодарствую.
8: Я хотела еще раз доложить вам о состоянии на опытке. Культура пшеницы Николая Примерского и Маршалова затухает. Они и так нашумели. Тьма книг написано.
1: Затухает, потому что не закрепили.
8: Запрашивает они Международный селекционный комитет в Гааге.
1: Ответь сообразно.
8: Не могу. На весь мир неправду.
1: Ну вот что. Сейчас в твоем настроении доклад я слушать не буду. У тебя все будет там плохо. А перед праздником это ни к чему. Ты мне лучше, доченька, скажи вот что. Скажи ясно. Отчего у тебя такое настроение? Неужели впрямь из-за этих зареченских голодранцев?
8: Я все еще надеялась. Но вот ваш отказ принять Зареченский колхоз «Сырой лог», вот я и решила с вами откровенно, окончательно.
1: Так, я знаю. Ты жалостливый, бедненький, мол. А я мужик. Мужик. Ты мне лучше глаза выколи, а хозяйство не трогай. Так что с этим вопросом покончено. Ну, что еще у тебя там? Неужели впрямь тебя праздник испугал?
8: И праздник.
1: Так ведь это не только от меня, это от верха. Вот просят характеристики писать.
8: Вот это и страшно. Чем вы были сильны? Бесстрашной искренностью, сокровенной мужицкой правдой, чистотой неподкупной. А теперь вы даже со мной неискренне стали.
1: Ну, хорошо, доченька. Хорошо, Ясочка, я тебе признаюсь. Я организовал праздник. Есть такое хозяйское слово «надо», могутное слово. Мы, коммунисты, ведь тоже деловые люди.
8: Вам даже не понять меня, вы так далеко.
1: А ты что ж, считаешь, что колхоз «Пример» не имеет права на праздник?
8: Имеет.
1: Так в чем же дело?
8: Имеет. По сравнению с соседними хозяйствами имеет право. Впереди них нам быть нетрудно. У них по 10 машин, а у нас 200 моторов. Они гайки по кузням собирают, а на нас работает целый цех завода. У них коровенки, а нашу элиту кормят собственные фабрики кухни. По сравнению с такими имеем право.
1: А по сравнению с какими хозяйствами мы не имеем права?
8: По сравнению с совестью, отец.
1: Вот оно что. В совести меня упрекаешь, дочка? Так. А я-то думал, что служу хозяйству, прославлению, великому делу артели, созданной Владимиром Ильичем, матерью твоей, отцом твоим.
8: И вами.
1: Ну где уж, если у меня совесть нечиста? Ай-яй-яй-яй-яй. А я-то думал своей дурьей головой, что накормил миллион москвичей.
8: Накормили, накормили, и народ вам уже сказал спасибо. Вон он, памятник. В будущем дети, играя у этого памятника, будут знать гораздо Чумаршалова. Но ведь этого же мало, мало от вас. Ведь мы-то не дети, мы современники. И нам тоже хочется при жизни увидеть хоть кусочек завтрашнего дня. Так не задерживайте его приход, отец.
1: Вон а что, даже задерживаю? Да ты, дочка, и в самом деле заболела. Это даже интересно. Чем же я задерживаю, чем?
8: Планом.
1: Планом? Вот оно
8: сдержанным
1: что.
8: Планом, не в полный размах. Потолка боитесь. И действительно, вот-вот, ведь вы же достигнете предела, а ведь это крах. Вы видеть далеко перестали. Новых людей не видите, не верите.
1: Нет, верю. Кому надо, верю. А вот твоим зареченским голодранцам не верю. Кто еще там? Опять ты? Слушай, Хвостиков, это переходит всякие границы.
10: А я сейчас не к вам, Герасим Герасимович.
8: Он ко мне.
10: Вот.
8: Здравствуйте, Кирилл Петрович.
10: Здравствуйте, Ольга Мартыновна.
8: Проходите, пожалуйста, садитесь.
10: Спасибочки.
8: Я хотела показать наши сорта.
1: Так, значит, теперь к тебе ходят. Значит, не Фома Иванович секретарь, а ты уж секретарь. Так. Хвостиков, надо все-таки совесть иметь.
10: А я что? Народ посылает?
8: Чашечку чаю выпьете?
10: Не откажусь.
1: Да ты понимаешь, баранья твоя голова, что ты наделал в моей семье? Да ты вместе со своими недоимками не стоишь всего этого. Что ты кружишься? Что ты проходу не даешь, как тот липучий овод? Откуда ты взялся, Хвостиков? Кто ты для меня? Брат? Сват? Кто ты?
10: А я что? Вот в газетках пишут, вот, помогать нужно соседям.
1: Помогать нужно соседям. Чем я тебе помогу? У меня ничего личного нет. У меня все артельное. Ну хорошо, Хвостиков, хорошо. Я тебе подкину семян. А ты брось пользоваться сердечной слабостью Ольги Мартыновны. Это бессовестно.
10: За семена спасибо, Герасим Герасимович.
1: Вот-вот.
10: Спасибо, дорогой.
1: Вот-вот и брось, брось.
10: Но этого мало.
1: Кто ты такой, я тебя спрашиваю?
5: Не сеете кукурузу, вот и побираетесь.
10: Да мы бы рады, да селенок не
5: работать хватает. Надо, рады они.
10: Селенок...
8: Кирилл Петрович, пожалуйста, пересядьте сюда.
10: Можно и пересесть.
8: Вы понимаете, отец?
5: Но погодите, понимаете.
8: Мы с вами разные люди. Я ведь еще только родилась с мечтой о коммуне, а вы в это время были уже добрым хозяином.
5: Ну, правильно. А что, плохо быть хозяином в артели?
8: Хорошо. Вы создали артель, создали. Но так и остались хозяином, правда, артельным. А вот на новую-то ступеньку у вас нога не поднимается.
10: Точно.
8: Колхоз-то вы огородили глухой стеной. Туда свежему ветру не проникнуть. Продолжайте опираться на узкий круг знакомых, уже заслуженных производственников. Один этот ваш Фома Иванович чего стоит? А ведь многие из них даже...
5: Что даже? Ну что даже?
8: Давно сыто успокоились, приловчились.
10: Правильно.
5: Хвостиков, дай поговорить без моей снохой.
10: Говорите, я подожду.
8: Им хорошо. О них говорят на всех пленумах, на всех съездах, пишут в газетах. А если замолчат, так умный председатель выручит. Средний уровень понизит, а производительность 1-2 повысит, и опять будет шум. А родной колхоз, как поле, после облажных дождей под солнцем покрывается черепушкой, через которую не могут пробиться ростки всходов. Остановите праздник, отец!
5: Ты слышишь, отец? Ты слышишь, что она говорит? О ком это ты? О производственном активе? О стальных ребрах хозяйства?
8: Остановите праздник, отец, вы над пропастью!
10: Обнес себя забором и других не замечает.
5: Да я всю свою жизнь отдал, чтобы создать свой актив полеводов, животноводов. Многие из них стали славой хозяйства. И вдруг черепушка.
8: Когда большинство еще жило в старом, вы, родной, вы совершили великий подвиг. Воспитали актив и на весь мир прославили колхоз пример. Но ведь жизнь-то не стоит на месте. Со временем даже стальные опоры мостов ржавеют и перетираются. Остановите праздник, отец.
10: Вот и я говорю, газеток не читают.
5: Хвостиков. Альгуня. Я хочу тебя понять, но вот отойдем отсюда. Альгуня, скажи мне откровенно, на кого же я должен рассчитывать, как не на свой актив в таком важном хозяйстве, где на каждом шагу элита? Не на разноколхозников же?
11: Утопление!
5: Вот они!
8: Судьба Саньки и Пареньки тоже на вашей совести, отец. Таких у нас много. Их может утянуть. Растут люди.
5: Растут,
8: а вы этого не видите.
5: Растут. Выросли. Навозом торговать и свои приусадебные участки удобрять. Выросли.
8: На днях я наблюдала за клушкой запоздалым рефлексом. Да. Цыплята из-под нее уже вывелись, а она все продолжает подгребать их под себя, все подворачивает. А потом, когда они уже из-под нее разбежались... Она так и продолжала сидеть на пустых яйцах. Прям смешно было на нее смотреть. Трагикомическая клушка.
10: Есть такие клушки. Сидят на пустой скорлупе. Газеток, говорю, не читайте, Герасим Герасимович. Он как на пленум, Никита Сергеевич, а мы как-то.
5: Я был на пленуме. Не учи ты меня.
10: Был, а недопонял, видать, что маяк-то должен светить не только себе.
5: Хвостиков, у тебя есть совесть, казанская ты сирота? А вот что, лопнуло мое терпение. Давай отсюда, катись.
10: Ну, я еще зайду.
5: Ты липучий овод.
8: Остановите праздник, отец.
5: Постой. Что это такое? Ростки всходов не могут подняться? Цыплята? Что же это? Извечная борьба отцов и детей? Нехорошо, дочка. Нехорошо. Если ты чем недовольна, так скажи. А при чем же тут эта гнилая идейка? Нехорошо.
8: Да ведь беда-то не в этой насквозь надуманной идее отцов и детей. Это ведь глупо. И только кажется, что она существует. На самом деле она просто всплывает на воду, как мусор. А настоящее зерно ложится на дно. Его даже и не видно.
5: Это интересно. Что же это за утонувшее зерно? В чем оно?
8: Да, отец, истинно глубже. Гвоздь вопроса теперь, как бы сказал... Владимир Ильич, в заинтересованности. Да нет, нет, мы только болтаем о законе, о котором говорил с вами Ленин, будучи у нас в колхозе в трудную для коммунизма минуту. У широких масс и у отцов, и у детей колхоза, ну там за исключением некоторых работников актива, нет настоящей материальной заинтересованности.
5: У нас нет материальной заинтересованности?
8: У нас!
5: Да рабочие наши шефы завидуют нашему заработку. 500 рублей для разноколхозника плюс свой огород, коровка, 3-4 баранчика, свинья с поросятами, клушка с цыплятами. И это все нет заинтересованности?
8: А доярка Ариша, 1000 рублей?
5: Правильно.
8: А любой бригадир, 2000 рублей?
5: Правильно.
8: Ну, те же поросятки, цыплятки.
5: Сердцещипательная хинея. Но я, доченька, хочу, чтобы ты поняла. Иди сюда, иди. Вот план нашего колхоза. Ведь это надо перевернуть все сверху донизу. Где ты видишь источник дохода?
8: Есть. Есть, отец, есть источники. Первый и самый главный – принять Зареченский колхоз «Сырой лог».
5: Опять ты об этих зареченцах?
8: Колхоз слабый, но у него земли много.
5: Ну что же это получается? Ты только посмотри. Значит так, мои люди работали, работали, старались, старались, создали себе приличную жизнь. Появляется какой-то Хвостиков и говорит: дайте мне половину. Вы работали, чтобы было все поровну. Ведь это же ахинея. А потом я тебе скажу, и земля у него, болото да кочки, туда нужны миллионы. Где я их возьму?
8: Второй. Оплату производить за сданную продукцию. И никому никаких особых условий. Все работают на равных.
5: Доченька, да у тебя целая метода, как взорвать хозяйство. Ахинея. Сердцещипательная ахинея. Да. Кто? Теперь к тебе пришел этот бесштанный председатель. Но вот что. Скажи ему, не прогневайтесь. И вообще, Фома Иванович, укрепляйте стальные ребра хозяйства, как подобает примерцам. Да. Скоро приду. Подумай, доченька, подумай, у тебя всегда голова была светлая. А то, что ты предлагаешь, это почти коммунизм.
8: Да ведь наши люди просятся в новую жизнь.
5: Когда ты, наконец, перестанешь мне мешать своим настроениям?
8: Остановите праздник, отец!
5: Ну, конечно, я понимаю, тебя грызет что-то по личной линии. Я понимаю, Николай редко бывает. Но я скажу нашему академику, что тут у него главное – ты и опытное поле.
8: Да нет, нет у меня ничего личного, отец, кроме сыночка Аркадия. И тот уже потерян для меня.
5: Ну вот видишь, потерян. Я тебе говорю, что у тебя настроение. Почему потерян? Гордый парень, с размахом, маршаловской, перспективный парень.
8: Театральное училище бросил, медицинский бросил, ушел из политехнического, кончит где-нибудь в милицейском участке.
5: Ну что ж, он ищет, выбирает. Это его деду не из чего было выбирать, кроме коровьего хвоста. А мой внук пусть ищет.
8: Он ищет, ищет легкого успеха. Во всем мы с вами, отец, расходимся.
5: Жаль.
8: Во всем.
5: Жаль, жаль.
8: Ваш внук заимствует самые плохие черты Николая. Тщеславие, успех, блеск. Вот они приехали, деточки мои, Аркашка, Василиска.
11: Мамусенька, родненька.
12: Дедушка!
5: Здравствуй, внученька, здравствуй.
12: До чего соскучилась, до чего соскучилась, мама!
13: Здорово, старина!
5: Здорово, орел!
8: Ну, подойди.
13: Ну?
5: Подойди к матери.
8: Подойди. Я поцелую тебя.
13: Начинаются женские нежности. Мать, ну ты чё бузишь против отца и деда? Это же не лучшая стратегия для нашей семьи.
5: Как разговариваешь с матерью? Ну, я пойду на бюро, а ты, дочка, подумай.
1: Мы еще посоветуемся семейно. Отец приехал?
12: Папа на опытке, он думал, мама там.
1: И смотри, никому ни-ни. Не береги себя. Ты подумаешь, и я подумаю.
14: Подумайте.
1: Подумаю, подумаю. Может быть, и достанем твое затонувшее зернышко. Рушить устои не велю.
14: Ох, что же я стою-то? Ведь вас же накормить нужно, деточки мои. Пойду, приготовлю.
12: Нет, нет, нет, я сама. Я привыкла у папы, привыкла.
13: А мне ничего не надо. Я не ем ни у тебя, мать, ни у отца.
14: А где же, сыночек? Почему?
13: Как ты, так и отец считаете меня чем-то вроде лоботряса. Я докажу вам и всем, что знания, полученные в трех институтах, не прошли даром.
14: Ах, Аркашка, Аркашка, сыночек мой вихрастый, в институтах ты ведь ты учился по одному сезону.
13: А это не важно сколько, важно как. Талантишка плюс стратегия.
14: Опять стратегия.
13: Так стратегия, мать, она везде нужна, кто соображает жить в обществе. И ты знаешь... Я уже поймал свою фортуну.
14: Что же это, сыночек?
13: Работаю на заводе. Вышли мы все из народа.
14: На каком?
13: У шефов в учебном цеху. Я теперь сам ваш шеф.
14: У мастера Устинова?
13: У него.
14: Ох, словно горючий камень ты у меня снял с души. Правильно, сыночек. Отец-то знает.
13: Да знает. Мастер все разболтал ему, был в Москве и разболтал. Ну, поэтому отец специально и приехал за мной, чтобы порадовать семейство. И ты знаешь, у меня уже созрел план для первого взлета.
12: Мама, у меня уже все на огне и тесто поставила.
14: Хорошо, доченька, что же это?
13: Со мной работает на заводе 16-летний парнишка Сеня Золотой Горшочек.
12: Со мной работает. У тебя получается, будто при тебе работает. Тогда как совсем наоборот, ты работаешь при нем, подручным.
13: Слушай, ну что за старомодная классификация? Явился комментатор.
12: Мама, он работает с Сеней Рябцем. Такой, такой золотой, золотой мальчик. И он называет нашего Аркадия «мой подай, принеси».
14: Ну хорошо, ты уже все узнала.
12: Все узнала.
13: Композитор, да?
12: Композитор.
13: Ну. Ну так вот. Работая с ним за 3 месяца, я присмотрелся и понял. Ребятишки там не без смекалки. Молоток держать умеют. Идей не хватает. А у меня идей! Но правда, пока сопротивляются, чувствует. Как сами всю жизнь привыкли нарезать винтики и гайки, так и я вынужден свинчивать и развинчивать рубильник этого мальчишки. Ну нет! Не мои масштабы. Я сосредоточу в своих руках мысль всего цеха и создам настоящую академию технических придумок. А не свинчивать, я подавать идеи. Чувствуешь, мать? И тогда я засвистел вверх повыше, чем твой любезный супруг и мой предок. Вот так-то, дорогая старушка. Как это тебе нравится?
14: Ох, сыночек. Не хочу тебя огорчить.
13: А это не важно, огорчишь ты меня или не огорчишь, колесо моей истории не остановишь. Но если тут Устинов помешает, на другом заводе создам.
14: Ну что ж, надо будет с папой посоветоваться.
15: Ну вот, пооткровенничай. Нет, я не могу жить в этом доме, ухожу.
14: Аркаша, Аркаша! Погоди. Погоди, побудь дома хоть нынче. Ну, давайте, давайте нынче все вместе. Пожалуйста.
13: Ну, ладно, побуду. Но ночевать не останусь и есть у вас не буду.
14: А где ж ты ночуешь-то? Учебный цех-то ведь рядом за опыткой, 4 километра, не больше. Ночуй дома.
13: Да, это исключено. Помните, я живу один. Ночую пока в общежитии холостяков.
14: Ну, хорошо, хорошо, сыночек. Думаю, что мастер Устинов на дурное не направит. Может, и привьешься.
12: Мама! Мама, я могу немного позаниматься?
14: Занимайся, только не громко, там наверху заседание.
12: Угу.

Увлеченной Василиске уже слышался хор, который вторит ее песни. Она даже не заметила, что в комнате появились отец, мать, Аркадий.

0: Аж не верится. А что, как и всем понравится, а?
1: Удачно, дочуркин, у тебя это, да. Партия, солнышко. А вот насчет разбудить им, а что это?
0: Гимн примерцам.
1: Молодец, давай, давай о нашем колхозе, о маяках.
0: Папа, у меня знакомого поэта нет. Самые трудные это слова.
1: Ну ладно, это я сам поговорю с Сурковым. Встречу где-нибудь на приеме и поговорю. Ну, Олькин мой, вчера был на приеме. Такие люди, люстра, блеск. А я все время думал, ну почему нет со мной моего обаятельнейшего Олькина? Красы моей гордости.
2: Какой ты свежий сегодня, будто с праздника.
1: Нет, на праздник. К тебе ехал, Ольгункин, к тебе, мой ненаглядный.
3: Любви все возрасты покорны, терья папоря.
1: Эх, ты остаешься циником, сын. За ум берется. Завод это серьезное дело, мой мальчик. За него я теперь спокоен.
2: О, нет, нет, нет.
1: Ну, не беспокойся. Андрей Никитич Устинов, это в точку. Ну, дай же мне хоть наглядеться на тебя, девчушкин мой дорогой.
4: Мама, а что моя комната? Существует еще в этом доме?
1: Ну, твоя комната всегда твоя. Девчушкин мой дорогой.
2: Ну, какая уж я теперь девчушкин.
0: Через час буду звать к столу.
2: Хорошо, дочка. На тебе рубашка незнакомая.
1: Рубашка? Не знаю.
0: Это я ему купила.
1: Ну, вот видишь, это она купила. Что-то похудела что-то. Какая-то настороженная.
2: Пойдем переоденешься.
1: Ну, вот.
2: Пойдем, пойдем, пойдем.
1: Ну, пойдем. Да, главное, сейчас маяки. И нашему колхозу отводится не последнее место.
3: Ну, давай, давай, давай. О нашем колхозе, о маяках. Играй, оценю.

0: речки.
1: Ты понимаешь, я не могу сказать, что хромосомы твоего сопрано приятнее, чем у Вишневской. Заткнись.
0: Аркашка, ты помогаешь золотому горшочку сделать особенный рубильник?
1: Да какой особенный? Ну что ты понимаешь в технике? Рубильник как рубильник, включил-выключил.
0: Ой, не скрытничай. Мастер Устинов папе рассказал при мне.
1: Да что рассказал-то?
0: Что рубильник Рябцева сыграет в промышленности сельском хозяйстве такую же роль, как в свое время тормоз Вестингауза на транспорте. Это раз. Что он имеет умные руки и точнее, чем у человека глаза. Это два.
1: Чего? Руки Вестингауз? А какие глаза?
0: Фотоэлемент.
1: Ну что фотоэлемент?
0: Всемогущий фотоэлемент, братец, при помощи которого он работает. Вот какие руки, глаза.
1: Фотоэлемент? Какая идея! Так ведь, оказывается, я стою рядом со своей невероятной славой. Вот же малолетняя язва! Ты понимаешь, что он мне ничего не сказал? Я 3 месяца с ним свинчивал и развинчивал, а он мне ничего не сказал.
0: А зачем тебе было говорить, раз ты сам свинчивал и развинчивал? Выходит, ты не знаешь назначения винтиков, которые свинчиваешь и развинчиваешь.
1: Да он ненавидит меня, ты понимаешь, он чувствует и ненавидит. Я у них там вроде разноколхозник, а куда пошлют? Но хватит. Я работал с ним совместно и фактически являюсь соавтором рубильника.
0: Соавтор? Слава хромосом, оказывается, даже и не знал. Смешно.
1: Фотоэлемент? Фотоэлемент? Нет, ты только подумай. Он же обокрал меня, Насмеялся. Ну ладно. Но если не мне, так и не ему.
2: Передай предкам, может, еще заверну. И какое счастье, Альгуня, принадлежать к славному имени Примерцев.
0: А что Аркаша? Все-таки ушел. Он, может, еще завернет, мама. Пойду приготовлю ему хоть бельишко, что ли, как он там в общежитии-то, не знаю, бедный. Пойду поглажу для него.
2: Ну, гладь здесь. Я люблю эту комнату. Вот на моем станке.
0: Твой станок, ты уже 5 лет не садился за него. Ну, ладно, я сейчас. Папа! Он, оказывается, даже ничего и не знал о фотоэлементе.
2: Ну, ему это не обязательно. Пусть сначала научится ключ в руках держать. Самое неотложное для нас с тобой, Альгуня, это поднять успехи опытки. Да, Альгуня, ты помоги Настеньке. У нее Милка, видите ли, корешки поджимает.
0: А ты что ж не помог, Николаша?
2: Ну, это ж, Альгуня, по твоей специальности.
0: А твоя специальность, Калюша, заседать в международных комитетах? Блистать на приемах? Красоваться перед кинокамерой?
2: Ну, кому что. Кому-то и красоваться нужно.
0: Что же это значит, выходит одним работать, выправлять корешки жизни, а другим блистать? Ах, Николашка, талантливый ты, не имеешь права. Не могу я больше, не в силах.
2: Ну, не знаю, как-то само получается. Везде выбирают. Говорят, ты необходим, ты нужен. Ей же счастливцы их никуда не выбирают.
0: Не лги мне! Тебе самому-то ведь до смерти нравится парить в верхах. Успех, шум, слава, кулуарные сплетни. Нравится ведь.
2: Ну, разумеется. А кому это не нравится? Но тут есть еще вопрос чести. Фирменный вопрос. Ведь я там во всех случаях представляю в первую очередь колхозную академию Маршаловых «Пример». А это серьезнее, нравится или не нравится. Ну, я, допустим, уйду оттуда. Другие будут фигурировать во всех газетных отчетах, как самые передовые. Ну, нет, Альгуня, тут я с тобой не согласен. Приходится вращаться.
0: Милый мой Николай Маршалов, мой праздничный академик, ведь ты скоро довращаешься до того, что начинающие сотрудницы вроде Настеньки будут водить тебя по опытке, как слепого, по музею изобразительных искусств.
2: Ну не могу же я в самом деле уйти из института.
0: Ох, если ты нужен институту, институт сам придет к тебе. Академия Мичурина была в его саду.
2: Ну не упрощай вопрос, времена изменились.
0: Изменились? Ты даже Настеньке сегодня не ответил о том, что у ее Милки долгожданный кризис, после которого она или умрет и откроет нам возможности искать новые пути, или выживет и начнется ее новая жизнь на земле. Не ответил.
3: Олькин у меня есть. Олькин ответит.
0: Твой Олькин не будет больше заниматься опыткой.
3: Нет, будет.
0: Нет, не будет.
3: Нет, будет.
0: Не будет.
3: Нет, будет. Нет, будет.
0: Перестань, Николашка.
4: Слушаю. О, здравствуйте. Фома Иванович. Очень приятно. Папу? Папа занят. Он помогает маме. Гладит белье, понимаешь?
2: Я сам. Ты остришь неудачно.
3: Но телефона-то я тебе задал. Ах, настроение же у меня.
0: Перестань, Николашка.
2: Да? Фома Иванович? Здравствуйте, дорогой. Что? Мою характеристику Ольга Мартынна не подписала? Ну, это мы сейчас. Подождите у телефона. Олегуня, моя характеристика у тебя?
0: У меня.
2: А что ж ты еще не подписала?
0: А я ее не буду подписывать, Николай.
2: Почему полагается, Олегуня? Ты как звенева и опытного поля, да и притом член партбюро.
0: Я не согласна с характеристикой.
2: Нет, Фома Иванович, дорогой. Придется подождать. Да, я выясню и позвоню.
0: Извини меня, Калюша. Не могу я. Не могу.
2: Не понимаю, Олегуня.
0: Не согласна.
2: Не понимаю.
0: Ну, ты знаешь, я всегда видела твое тщеславие. Ты как ребенок радовался каждому проблеску славы, и я понимала это. Мы с тобой работали вместе и над примерской Маршалова, и над всем, что тебя подняло. Я принимала твое первенство, я радовалась твоими радостями. Я не знаю, правильно это или нет, но ведь то были успехи. А сейчас у нас их с тобой нет. Вот наш первенец, примерская Маршалова, мировое событие, 100 центнеров с гектара, которое возвысило тебя до академик. А теперь посмотри на эту кривую, затухающую. Вот она какая в этом году наша примерская. Ведь стыдно людям в глаза смотреть.
2: Да, но у нас кроме примерской есть что показать. И Олькина проса, и капуста белокочанная в периоде закрепления ряд ценнейших культур, а мои труды...
0: За все это ты уже получил. Академика, доктора, известность... Ну, а что касается твоих трудов, то ты меня извини, пожалуйста, в них ты описываешь работу других людей, мою и всего коллектива опытки.
2: Ну, так и бывает. Во всем мире так. Я обобщаю, делаю работу звена достоянием науки. Наконец, руковожу.
0: Да руководишь-то ты только по телефону. И то главным образом интересуешься успехами, чтобы продиктовать их стенографистке и послать в газету.
2: Но это важно. Важно, Олька. Идет же борьба, соревнование. Важно не только для нас с тобой, для славы колхоза, авторитета страны.
0: Не подпишу.
2: В тебе угас патриотизм. Ты перестала быть бойцом, примерцем.
0: Не подпишу.
2: Может быть, тебе обидно? Да, ты, конечно, больше сделала на опытке. Ну, что поделаешь? Ну, я оказался в фокусе, а ты за кадром. Ну, на этот раз ведь, кажется, и тебя не обходят. Ну, пусть не герою, но все-таки.
5: А я отказываюсь от награды.
2: Как? Ты что?
5: Я уже написала письмо в райком. Я недостойна не только награды, но даже простой благодарности.
2: Ты не дури. Не дури, Ольга. Ты оскорбишь лучшие чувства людей.
5: Я уже давно поняла, что и ты, и отец, каждый по-своему, живете ниже своих возможностей.

0: милых растениц. Какая радость!
1: Удивительно. Удивительно. И ты в этом не видишь уродства. Ученый берет отпуск для творческой работы. Нет, нет, нет, нет, нет, моя любовь окончательно тебя испортила. Она тебя и излечит, если ты вообще еще излечим.
0: Что это значит?
1: Нам не придется работать вместе во время твоего творческого отпуска. На опытке я больше не работаю.
0: Ну, не разыгрывай. Споры спорами, а это...
1: Я не разыгрываю. Я уже приготовила заявление председателю колхоза.
0: Так это серьезно?
1: Серьезно.
0: Ты с ума сошла? А ты знаешь, как называется оставить незакрепленные растеницы?
1: Я сознаю свое ужасное преступление. И все-таки я иду на него. И знай, Николай, не подпишу. И на опытку больше не выйду. Нет, я вижу, все мои разговоры здесь совершенно бесполезны.
0: Ну, знаешь, Ольга, как бы я ни любил тебя, а наше дело мне дороже. Оно выше нас с тобой. Очень прошу. Ольга, очень. Я на все пойду, на неприятности.
1: А я уже пошла на все.
0: Ну, тут не только твое личное дело. Пожалуйста, дайте кабинет отца. Отец, я прошу тебя немедленно сойти сюда. И секретаря партийной организации попроси. Может быть, передумаешь? Ну, ты чересчур хватила.
2: Что тут еще?
0: А вот полюбуйтесь. Не подписывает моей характеристики и отказывается работать на опытке. Партийный подходит.
3: Однако.
1: Я надеюсь, отец, у вас еще хватит совести не заставлять меня подписывать вот эту Филькину грамоту.
2: Замолчать!
1: Нет, отец, я долго молчала. Не хочу быть нечестной, не заставляйте меня.
3: Однако, Панашка.
0: Послала письмо в райком.
3: О, не спровергает?
0: Все. Живем ниже возможностей. И это в тот день, когда вся Москва, маяки, маяки, и вдруг один из маяков оказывается... Нет, такой конфуз. По мнению члена того же колхоза, чем-то вроде пузырька на поверхности воды. Ты что? Ты думаешь, там обрадуются твоему заявлению? Запляшут от умиления? Вот, мол, удружила. Да ты в своем уме. Да колхоз, пример, это большой театр. Это завод Кирова. Магнитка. Столпы нашей культуры. Мы расставим тебя, и тут никакие чувства не спасут.
2: Да уж, доченька, это так. Не потерплю.
3: Еще бы. А кто потерпит, с того и авторитет долой. Ведь мы и отбираем авторитетик, Тамарваша.
2: Так-то вот, доченька, у каждого человека есть свой край. Не удержался, споткнулся и там.
1: Я знаю. Я сама знаю. Разве я подниму такое? Нет, нет, не поднять. Я уж и маме написала. Возможно, приеду насовсем. Просила ее не приезжать сюда. Вот, хотела уехать тихонечко, мирно. Не удержалась. Ну что ж, не судите лихом.
0: Ну что ты тут бредишь, Ольга? Ну что несешь? Ну не терзай, пожалуйста, ты разумный человек, и ничего еще не поздно.
1: Вот, отец, мое заявление. Освободите меня.
0: Что? Ты все-таки...
1: Освободите, я уеду.
0: Ну уж этого я никак не ожидал от тебя, Ольга. Ольга, ну опомнись. Ну а как же отец? Я? А дети? А опытка, колхоз? Ну, приди в себя, пожалуйста. Умоляю, Ольгункин мой. Ты разломаешь все.
3: Однако, Фон Иванович, тут что же, персональное дело налицо.
2: Дай ручку и очки там на столе.
0: А что ты хочешь сделать, папа?

0: Что ты хочешь сделать?
1: Дай ручку.
0: Но ты не подписывай. Не подписывай, отец, ты погубишь опытку и меня. Не отпускай, это преступление, не дам.
1: Я тебе говорю, дай ручку.
0: Ну хорошо, но ты не отпустишь ее. Откажи, правильно, она же не имеет права.
2: Дурную траву с поля долой, из сердца вон.
0: Освобождаю. Нет, это невероятно. Ну, это чудовищно. Ну, что же это такое, Ольга? Что это такое?
3: Так. Ну, мне нужно собираться и как можно скорее. Там новые люди, новая работа. Как можно скорее, как можно... Не могу вас видеть больше. Не могу.
0: Ну, вы подумайте только, Фома Иванович, подумайте только, кто тут есть? Василиска! Мама уезжает.
4: Вы громко говорили, я все слышала.
0: Ну, как же это может быть? Ну, дочурки, это же Олькин наш.
4: Не знаю, папа.
0: Ну, иди к маме.
4: Хорошо, папа.
0: Фома Иванович, вы понимаете что-нибудь?
5: Да я-то, понимаешь ли, понимаю. А вот ты-то понимаешь ли, понимаешь? Вот я бы на твоем месте поступал, как Герасим Герасимович. Ты понимаешь? Вот хуже, если она останется. Тут уж нужно, Николай Герасимович, подходить по-деловому.
0: Что вы говорите, Фома Иванович? Нет, я что-то хотел сделать. Что именно? Да. Дайте, пожалуйста, опытку. Благодарю. Кто это? Настенька? Да, конечно. Вы не знаете, почему я позвонил? Да, конечно. Вероятно, насчет Милки. Ольга Мартыновна просила передать вам, что у Милки нормальные кульминации, которые проходят всегда очень болезненно. Она или умрет, или родится новая московская кукуруза, да, которую мы и назовем Настенькиной Милкой. Подбавьте калия. Что? Что, Настенька? Ах, вы идете к нам? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Милка идет к нам.
5: Вот это правильно. Вот это правильно, Николай Герасимович. Это вот по-деловому, понимаешь? Вот это правильно.
0: Да, да, да. Вот это по-деловому, Николай Маршалов. А кто такой Николай Маршалов? Что-то знакомое имя. Николай Маршалов, Николай Маршалов. Где его встречал? В газетах, по радио. Праздничный академик. Ольга уезжает. Хуже, если останется. Мой Ольгункин. Мой единственный.
3: Что еще? Вот отчет о состоянии опытки. Возьму альбом питомцев. Подай, пожалуйста, папину книгу «Совета растениеводам».
4: Хорошо, мама. Вот она.
3: Ну, а ты с кем? Доченька.
0: Не трогай Василиску.
4: Ах, мама, мама. Не знаю. Не знаю. Папе трудно в Москве без меня. Он там совсем один. Не умеет вовремя обедать. Рассеянный. Чужих никого не хочет. Папочка! А может быть, ты как-нибудь свыкнешься? Ведь пора же привыкать к самостоятельности. Я с тобой, мама.
3: Я знала.
0: Василиска, не смей! Ну что, сама спятила и ребенку душу ломаешь, дочка?
4: Я с мамой, папа.
3: Я знала, кровиночка моя.
0: Нет, что делать?
3: Ну, что же мы еще тут с тобой забыли, дочка?
4: Не знаю, мама, не знаю.
0: Да что же это такое, черт возьми? Да что вы там сидите, отец? Или что, у вас в самом деле сердца нет?
5: Горасим, Горасим.
0: Да рушится, семья рушится, опытка рушится, Ольга уезжает, Василиска. Нет, это чудовище, это противоестественно.
2: В моей семье, кроме тебя и Аркадии, никого нет. Ладно, ладно. Ну, посидим, чтобы дорога была благополучна.
3: Подай, пожалуйста, с вешалки мое пальто и возьми свое.
4: Хорошо, мама.
0: Нет, нет, это невозможно.
5: Все, все правильно, Николай Герасимович. Хуже, если она останется. Понимаешь?
0: Не понимаю. Спокойно, спокойно. Вас невозможно понять, Фома Иванович, это же бесчеловечно.
5: Спокойно, спокойно.
4: Мам, Мы с тобой как геройчик из той пьески. Помнишь, он тоже был недоволен старшими. Уехал искать хорошую жизнь.
3: Геройчика? Да-да, помню. Но то блажь, сентиментальная выдумка, и люди там совсем не те, себя устраивают. А мы, доченька...
4: А что мы, мама?
0: Нет, это чудовищно. Нет, вы только подумайте.
5: По-деловому, Николай Герасимович, по-деловому. Хуже, если она останется. Неизбежно возникнет персоналка. И это перед праздником. Это ж по Москве как громом ударит. Все правильно, Ольга Мартыновна, уезжайте. Иначе неизбежно возникнет персоналка. А мы скажем, что она поехала побывать у больной матери. Все правильно. Уезжайте отсюда и поскорей.
6: Никуда! Мама не уедет! Ни геройчик она, ни трусиха! Нет, не трусиха! Мы будем бороться с вами, папа! Вы неправильно живете! Жестоко! Мы будем бороться с вами, дедушка! Не на живот, а на смерть, как подобает примерцам! Мы не станем прятаться спасительным бегством!
4: Ведь нет же, мама!
6: Какая трусливая ложь! Мы в примере родились и никуда отсюда не уйдем!
4: Ты не одна, мама. Если ты не напишешь, я сама сегодня же напишу письмо в Московский комитет!
5: Но...
6: Пусть нас рассудит партия!
5: Вот вам и праздник, понимаешь? Это почище треста Саньки-Параньки.
6: Правильно, доченька, правильно, кровиночка. Никогда себе не прощу, что я хотела уехать из примера. Из примера не уедем, а отсюда уйдем сейчас же. Я их видеть больше не могу, праздничные академии.
4: А зачем нам уходить? Ты дочь родоначальницы примера, а внучка ее!
6: Кто с нами не согласен, пусть уходит!
2: Ой. Девчонка, как у тебя язык повернулся?
6: И знай, Николай, на опытку больше не выйдет!
5: Это острейшая, понимаешь, персоналка. Маруся! Партбюро. Товарищ Захарова, а ну-ка собери опять всех членов бюро. Да, понимаешь, тут сугубо... Неприятная персоналка. Ну ладно. Если уж не праздник, то бой. И уж тут будьте любезны.
7: Пустите!
4: Аркадий! Вон! Вашего перспективного внука милиция привела!
8: Что, потрясены? Я, видите ли, учинил буйство на производстве.
3: Что случилось, сыночек?
7: Пытался рубильник разбить. Сеня Рябцев не принял его в соавторы.
8: Да пытался. Я 3 месяца с ним работал, он мне ничего не сказал. Но не мне, так и не ему. Да вы успокойтесь. В тюрьму меня не посадят.
7: Посадят.
8: Нет, не посадят. Вы возьмите меня на поруки. Не позволите ссор из избы выбросить. У вас праздник на носу.
7: Что? Индивидуалист? Эгоист?
8: А вы-то кто такие? Только вы эгоисты от артели, а я сам.
9: Ты себя и вон кого спроси за меня. Я с малолетства наслаждался фейерверком его славы, а я не хуже его. Единственный человек, которого можно уважать в этом доме, это мама. А я всю жизнь молился на вас. И все это вы, мои дорогие предки.
0: Приятное дополнение к примерской и бунту матери. Ну, не знаю, что с ним делать. Воля ваша, отец. Дорогие предки, это чудовищно. Это хоть стреляйся.
2: Возьмите его.
7: Ну, пойдем.
10: Погоди, Гораст. Погодите.
4: Мама! Оленька.
8: Кто это?
4: Неужели не понял? Это же родоначальница примера Василиса Крутоярова.
10: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
10: Не ждали?
3: Рано приехала?
4: Бабушка! Ты наша бабушка.
10: Василиска! Эш, вся в маму. Внучушка родимая.
0: С приездом, мама.
10: А ты, видать, Николай. Ишь, какой выхалился. Ну, здравствуй.
0: Здравствуй.
10: Здравствуй, Гарас.
2: Здравствуй, Васёна.
0: А у нас тут, как видите, бунт. Ужасный бунт для нашего дома. Недостойный.
10: Вот я и поторопилась. Потому что из письма Ольги почуяла. Не могу, пишет, приеду. Нет, думаю, остановить надо. У нас в роду от борьбы не уходят.
6: Вот и мы так с мамой решили.
10: Внучек мой, Аркашка.
9: Бабушка, если б ты знала, как я несчастен. Я один, совсем один.
10: Ну, поплачь, поплачь, внучек. Рубильник тебе в руки дали, а секрет его не доверили. И ты не познал красоты своего труда.
6: Мама, мы сейчас же отсюда уходим. Я их видеть больше не могу.
10: Постойте.
6: А зачем нам уходить? Разве ты не права, мама?
10: Постойте, постойте, дети, дайте разобраться. Много раз. Посмотрим, чем ты меня порадуешь. Кажется, я вовремя приехала.
2: Не в такую минуту хотел я видеть тебя, Васёна. Нет, не в такую. Не знаю. Увидишь ли ты сквозь эту бурю всю жизнь мою без тебя и Мартына?
10: Многое уже увидела, Гарас.
2: Да, Васёна, да. У нас всегда так было в примере. Какая бы красивая поветель ни была, отсекаю!
11: Прошел день. Наступил и промелькнул вечер. На поля колхоза спустилась ночь. Тревожно было на душе у Маршалова. Вместе с Николаем бродили они по опытке, долго не решаясь начать разговор.
0: Что будем делать, отец? Ведь это ужасно серьезно. Ужасно.
2: Я свое слово сказал.
0: Но я не могу без нее.
2: А я всю жизнь один. Всю жизнь для меня была Васёна Светочем. Васёна идеалом. И опять я один. А ты не могу. Никакой надежи на вас.
0: Ну, я не такой, как ты, отец. Не такой я всегда был при тебе, при Ольге. Вот меня ударили, я понял. Прости, отец. Слабый я, ничтожный.
2: Врешь, дурак. А еще академик. Твои книги науку сделали доступной людям. По твоим книгам народ хлеб выращивает.
0: Я люблю ее. Умоляю, отец, верни Ольгу, сделай что-нибудь, сделай, ведь ты все можешь.
2: Нет, нет, Николашка, не все.
0: Да у тебя авторитет, власть.
2: Нет, Николашка, нет, сын, не все я могу. Приказом характера не отменишь и не изменишь его. У Ольги на наших глазах вырос характер, а мы не заметили. Я думаю, что она для прошлого невозвратна.
0: Тогда, может быть, нам самим как-то пересмотреть.
2: Что? Что пересмотреть?
0: Меня так и подмывает, отец, сказать тебе грубость. И я не знаю.
2: А я знаю. Смой позор с нашей чести. Восстанови примерскую, если ты сын мне.
0: Восстановить?
2: Восстанови.
0: А я ненавижу ее. Все из-за нее.
2: Дурак.
0: Да, ненавижу.
2: Так тебе, за все тебе, мужик Герасим. Аж не верится, будто свершается вокруг что-то необратимое. Сдвиг вселенной. И ты очутился на чужой планете. Чужой, незнакомый. Фу, какая несусветица. Все разом свалилось. Теперь уж жди гостей не на праздник, нет.
9: Герасим Герасимович! Герасим Герасимович! Я решил Аркадия взять к себе. Воздушную дорогу будем с ним проектировать. Воздушка через реку. Красота, все по воздуху подается. Не хуже рубильника.
2: А? А, это ты, Парамоша. Рабочий класс. А не жалко тебе поделиться авторством?
9: А какая же мне радость в авторстве, если рядом... Человек без радости.
2: Молодец. Молодец, Парамоша. Ну что ж, если не помешает, возьми. А, Настенька, ну как чувствуют себя шефы у нас в колхозе после Москвы? А? Не раскаиваются?
12: А чё? Время такое. Наука и техника с сельским хозяйством в одну семью объединяются. Герасим Герасимович, вы хотели посмотреть, где, я думаю, столбы для воздушки ставить, а?
2: Время, говоришь, такое? Так, так. Ух, расцвело. Новый день наступает. Ну что ж, мастер радости, иди показывай. Ты говоришь, такое время.
11: Из-за кургана появилась фигура Фомы Дурова. Вместе с ним шел Николай.
0: Куда ни пойду, где ни сяду, везде она перед глазами. И тут она, примерская. Надоело, глаза колет, я уничтожу ее.
3: Фома Иванович, Фома...
0: Что же тебе все-таки делать, Николай Маршалов, дорогой предок?
5: Ничего, ничего. Переживем, Николай Герасимович, переживем. Вот с Горасием Горасимовичем, понимаешь, это посерьезнее всех наших горестей. Крутая его любимая сношка-то. Тут еще этот внучек, эта бабка. Да, слушай, знаешь что? Уверяю тебя, приезд этой бабки, он не случайен. На, сегодня как-то особенно почувствовал, что на отходе наш дорогой Горасим Горасимович. Понимаешь, какая? На отходе. И как это не мне больно создавать, но нам пора подумать о достойном продолжении его дела. Дело, в котором есть доля нашего труда. Ведь мы же не для кого-нибудь создавали авторитет примера, ты понимаешь?
0: Что же делать с тобой? Уничтожу.
5: Ну, мы с тобой, конечно, не заменим старика, но все-таки кто-то должен осмелиться. И вот я осмеливаюсь. Пора. Иначе найдутся другие и сделают это все без нас.
0: О ком это вы? Об отце? Да он нас переживет.
5: Ольгу Мартыновну придется вывести из состава бюро и поставить вопрос о пребывании в партии, Иванович.
0: О пребывании? Да что вы говорите, Фома Иванович? Да кто ж тогда останется в партии? Мы что ли с вами? Нет, да вы в своем уме, Фома Иванович? Да поймите, я во всем виноват. Я, черт вас возьми.
5: А почему, собственно, вы так себя ведете, Николай Маршалов? Я, как-никак, все-таки, понимаешь, секретарь парторганизации примера. Все-таки не стоило бы забываться. Я уж и так, любя Герасим Герасимович, на многое смотрел, закрыв глаза.
0: На что именно?
5: А вот на то, что вы, любуясь собой, запустили опытку. Он ушла Звеньевая и ценнейший в стране участок под угрозой гибели. Или вы что думаете, что академику все дозволено? А так, знаете, я не намерен рисковать своим авторитетом. Я не стал дожидаться, пока ваша жена там напишет эту свою кляузу. Я вчера еще позвонил в московский комитет, Александр Фадеевич. Ну, все ему рассказал. Он обещал меня вызвать или приехать. ЦК интересуется. А уж это уж будьте любезны.
0: И очень хорошо, что интересуется. Неужели вы не видите, что я сам себе противен? И вы мне противны?
5: Легче, легче на поворотах, Николай Маршалов.
11: К станции подъехал мотороллер с тележкой. Из него выскочили колхозницы Санька и Паранька, мастерицы составлять удобрения по рецептам Николая Маршалова.
5: Что это? Они как этот Трест едет сюда со своей тележкой. Слушайте, Трест, это вы зачем сюда?
3: Фома Иванович, а почему вы нас Трестом называете? Мы даже у Карла Маркса справлялись. Там как-то так сказано, Трестах, объединение капиталистов для ограбления пролетариата. Жуть, нам это не подходит.
5: Ладно, бросьте тут, я спрашиваю, вы зачем сюда?
3: Да отстань ты, Фомка. Мы привезли своего порошка для примерской пшеницы. Чахнет ведь она. Или ты только о себе волнуешься? Постой, постой, постой. Да ты еще, видать, ничего не замечаешь. Фома Иванович, поглядите сюда.
5: Так, Александр Фадеевич приехал. И эта бабка с ним, ты смотри, уже успела. Ну вот что, Прасковья, вот в эту решающую для меня минуту я не пожалею ни себя и ни тебя, и ни ее.
6: А хочешь, мы сейчас от тебя караул закричим во всеуслышание. Сань, начинай.
13: Сейчас.
5: Что ты спятила, что ли, такое свинство?
6: Сань, давай вместе по счету. Раз, два.
5: Не смей. Прасковья, ты слышишь, я тебе говорю, не смей.
6: Не касайся меня. И не мечтай, что мы и вправду из-за тебя караул начнем кричать.
13: Еще захотел.
6: И так на чистую воду выйдем.
13: Мы тебе покажем, как честных солдаток затирать.
14: Настенька, Настенька, пойди сюда. Прими удобрение.
13: Спасибо, девочки, спасибо.
5: А, ну давайте, давайте, лабуда еще. Давайте я потом вами займусь. Давайте отсюда.
6: Ну это еще мы посмотрим, кто кем займется.
13: Пока.
5: Ну ладно. Придется их из села выселять, понимаешь?
0: Что тут за крик, черт возьми? Прекратите!
13: Крик уже кончился. Это Фома Иванович, Санька и Паранька и шумел.
0: Санька, Паранька. Санька, Паранька. Санька, Паранька, я хотел попробовать их препарат в грунте.
13: А я уже попробовала на Милке. Немножечко, немножечко, вот совсем чуточку. В грунте растет, как на дрожжах.
0: Ну, они как-нибудь заквашивают.
13: Да они же по вашей книжке о бактериях жизни.
0: Ну вот, у них получается, а у нашей примерской.
13: Да, она только на тепло откликается.
0: Чепуха, а не культура. Уничтожу. Что, что вы сказали? На тепло?
13: Угу.
0: На тепло. Быстро микроскоп.
13: Сейчас.
15: Помним о вас, Подмосковье, Василиса Лукинишна. Хорошо, что и вы не забываете родные места. Когда я бываю здесь, мне всегда хочется снять шапку и поклониться месту первого стана вашей артели.
5: Спасибо, Александр Фадеевич, спасибо.
10: Тем больше, наверное, и спросить с примерцев хочется.
15: Да уж, это так. С молодца и спрос богатырской.
5: Ну, а что ж, мы всегда готовы, Александр Фадеевич. Вот как говорит наш дорогой Герасим Герасимович, только согласно возможностям хозяйства. Однако находятся, понимаешь, такие безответственные маньяки.
15: Да ну-ка расскажите, Фома Иванович, что у вас здесь произошло?
5: Что, как, прямо здесь?
15: На что лучше кабинета под солнышком? Кстати, вот и Василиса Лукинишне, наверное, интересно будет.
10: Да, конечно.
5: Нет, я, пожалуйста, только я боюсь, тут Александр Фадеевич любопытные всякие эти помешают. А, в общем, воля ваша, пожалуйста.
15: А где Звеневая Крутоярова? Давайте уж при ней пригласите.
5: А, правильно. Настенька.
13: Что, Фома Иванович?
5: Позвони Ольге Мартыновне, скажи, чтобы немедленно пришла сюда. Да, за порядок отвечаешь ты, никого не пускать, ясно?
13: Ясно.
10: А это и есть земля колхоза «Сырой лог» на том берегу?
15: Его владение.
10: Совсем рядом. Здесь земля колхозная, обетованная, а там дебри африканские. Засосет и аукнуть не успеешь. Вот в Сибири тоже есть такие места.
2: Вот в том-то и дело. Ахинея. Корчевка 700 тысяч. Удобрение 500. Коровник 800. Это разор, разор.
15: А торфик-то, кажется, берете у колхоза «Сырой лог».
16: А как же, у нас!
2: А вы его не сеяли, он природный.
10: Далеко объезжать за торфиком-то? Мост нужен.
2: Мост? Мост я не выдержу. Тут 4 километра болот, да 0,5 километра через реку. Я мост не подыму пока. Я вот дал заказ спроектировать воздушную дорогу. Вот промош и чертит.
15: Ну-ка, ну-ка, ну-ка, покажи. Вот.
13: Да.
15: А ты, Герасим Герасимович, так и рвешься на ту сторону.
2: А вы что же, навязать хотите?
15: Что вы, Герасим Герасимович, запрещено.
14: Ой, дедушка!
5: Что, ну дедушка, вот, Александр Фадеевич, я вам говорю, что помешают. Ну вон, смотрите.
14: Комиссии тут!
15: А, дорогой друг Семен Егорыч, здравствуй.
17: Здравствуйте, Александр Фадеевич, здравствуйте.
15: Ты что ж, так сказать, комиссии не доверяешь?
17: Да нет, почему, доверяю. А в местях чтоб. Ведь у нас каждый человек ценность.
15: Ну, садись, садись, Семен Егорович. В местях так в местях посоветуемся.
10: Здравствуй, Сеня.
17: Да это не как Василиса. Василиса. Василиса, своим глазам не верю. Ну, здравствуй. Ну, садись, садись. Садись вот тут, долгожданная наша. Вот, вот, Александр Фадеевич, с кем посоветоваться-то надо. Ведь родоначальница наша. О! И солнышко явилось.
18: Здравствуйте.
5: Долгонько себя ждать заставляете, понимаешь ли.
18: Здравствуйте, Александр Фадеевич.
15: Здравствуйте, Ольга Мартыновна. Что же это вы, голубушка, так строптиво опытное поле бросили?
18: Я готова ответить за все. Остановите у нас праздник, Александр Фадеевич.
15: Да, но опытку бросать, Ольга Мартыновна, это любого испугать может.
18: А я не в состоянии одна руководить опыткой. Я не справляюсь.
15: А где Николай Герасимович?
14: Ох, Ольга Мартыновна, с ним я прямо не знаю что.
19: Предки действуют. Предки.
0: Нашел. Настенька, нашел, дорогая моя Милка.
14: Что? Что? Что, Николай Герасимович?
0: Я вырвался из плена предков. Она откликается на тепло и отворачивает свою мордочку от умеренности. Мы измучились, уступаем ее капризам. И что?
14: И что?
0: И идем на поводу ее наследственности. Вот что, дорогая моя Милка. Ведь ее далекие прародители-то южане. Южане, понимаете? Нашел. 100 центнеров с гектара на всем северном полушарии. Нашел, черт возьми. Она гениально обхитрила нас.
2: Спасибо, сын. Вот это по-нашему. Спасибо.
0: И так, так просто. Я будто 1000 пудов снял со своих плеч. Целую жизнь можно отдать за это мгновение. Ольга, Ольга, вернешься на опытку? Не оставляй меня.
18: Мама, мама, милая моя мама, видишь, он как ребенок. Мама, дай мне мужество. Ты такую жизнь прожила.
2: Но зачем же тут на глазах у всех?
5: А что ей терять-то, понимаешь?
18: Нет, тут, тут, именно тут. Моя семья давно уже перестала быть только моим делом.
14: Бабушка, мама права, во всем права. Когда-нибудь у нас такое надо начинать.
18: Мама, он не сдал материнской ласки. Я была ему вместе и женой, и матерью.
10: И прощала.
18: Прощала, прощала, мама.
10: И сейчас простить хочешь? Вот так-то мы, бабы, любим-любим, прощаем-прощаем и постепенно становимся рабами. А раба-то никто не уважает. Вот он, Гораз-то как. Отсекаю, и все тут. Это Гораз, бывший единоличник, одинокий. Мы с твоим отцом тогда его не отсекли. А вот на этих руках, как родного младенца, выходили и подняли. А он... Отсекаю. Одно скажу тебе, дочка. Красота человека в поступках. И суди его по поступкам. А иной раз и надо прощать. Но это совсем не значит уступать во всем и предавать наше великое дело.
18: Никогда больше этого не будет. Никогда. Вернусь, если будешь руководить, а не праздновать.
0: Александр Фадеевич. Александр Фадеевич!
15: Да?
0: Освободите меня от поста директора института. Я сделал важное открытие. Примерское требует всей моей жизни. Ольга права.
15: Да не можем мы этого сделать. Вы забирайте институт сюда. Вот, может быть, тогда и не будете этим праздничным академиком.
5: Да я не думаю, Александр Фадеевич, не думаю. Персональное дело Ольги Крутояровой и деятельность Николая Маршалова... Она, Александр Фадеевич, посерьезнее, чем мы даже можем предполагать. Да, но только вряд ли мы можем все это решить вот в такой вот обстановочке. Фома
14: Иванович! Фома Иванович!
5: Ну, чего еще?
14: Фома Иванович, нет, это ошибка. Я могу столько, но это ошибка. В вашей газете мне больше записано. Я не согласна.
5: Вот еще тут...
14: Не согласна я! С
20: Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Извините. Герасим Герасимович, от лица молодежи могу сказать?
2: Говори.
20: Я же люблю вас, Герасим Герасимович. Очень люблю. Но только зачем же мне... Ну, не могу я так. Не могу и услови мне. Не надо.
2: Александр Фадеевич, вы просто перед праздником хотелось нам поддержать девчину. Она очень хорошо работает. Очень. Ты молодец, Ариша, ты молодец. Но, Аришенька, кроме простецкой прямоты, еще существует, понимаешь, так называемая внутрихозяйственная политика.
20: Нет, это не политика. Это не политика. Это политиканство людей, не способных продолжать революцию.
2: Однако. Ну вот. Вот, Александр Фадеевич, вот тут она вся. Для коммунистки Крутояровой бросить опытный участок на произвол судьбы. Вот это у нее, понимаешь, уметь делать революцию. Ударить по кадрам, взорвать, как говорит наш дорогой Герасим Герасимович, стальные ребра хозяйства. Вот это, Александр Фадеевич, по мнению коммунистки Крутояровой, тоже, понимаешь, уметь делать революцию. Спекулировать лозунгом заинтересованности у полуединоличников типа Саньки-Параньки. Играть на иждивенческих настроениях, вон, попрошаек из сырого лога. И не считаясь со святыми родительскими чувствами Герасим Герасимовича, одним ударом сокрушить его здоровье, вот это, Александр Фадеевич, по мнению коммунистки Крутояровой, тоже, понимаешь, уметь продолжать революцию. А ейный супруг, коммунист Николай Маршалов, он куда и академический форс делся, залез в угол от борьбы. Стоило только его норовистой жене топнуть ножкой, как он из-за юбки предал отца и его великое дело. Но нет, Ольга Мартыновна, вот тут вы, я извиняюсь, вильнули влево. Вам теперь и быстренько приехавшая уважаемая мама не поможет.
22: Ах ты, да как у тебя язык-то не отсохнет.
10: Вот, оказывается, как у вас легко с расправой-то, Гарас. Плохо твое дело.
22: Вон. Вон, мерзавец. Вон, негодяй!
2: Что-то,
22: Герасим... Вон, я тебе говорю!
2: А помнишь, старик?
22: Почему он здесь? Почему он около меня? Вот тут! Кто позвал его сюда?
2: Ну вот, сломали старика. Ну, я же говорил, Александр Фадеевич, он уже не осознает. Ну, нужно спасать, понимаешь, пример, пока не поздно.
22: Устарел ты, Фомка, безнадежно устарел.
10: Уходите.
2: Александр Фадеевич,
15: придется уйти, Фома Иванович.
2: Ах так. Что же, значит, вам и мое партийное положение нипочем. Ну уж это будьте любезны, пан Иванович. Еще ЦК есть.
7: Вот там с тобой и разберутся.
10: Ты спрашиваешь, кто позвал его. Ты его воспитал, ты и позвал его себе на помощь.
7: Ему плохо, товарищи.
15: Герасим Герасимович, что?
7: Герасим, я плохо, Герасим.
2: Нет. Дочка! Подойди сюда.
10: Подойди, дочка.
18: Родненькой.
2: Не бойся, дочка, не бойся. Не ты меня убила, и для меня тоже прогремел твой весенний гром.
7: Александр Фадеевич, напомните ему насчет сырого лога. Сейчас в самый раз.
15: Да погоди ты, что ты? Да,
2: сколько у тебя долгов, Хвостиков?
7: Миллиончик, Герасим Герасимович.
2: Нет, я умру от этого слова. Но до чего же ты настырный мужик, Хвостиков? Терпеть тебя не могу.
7: Весь ваш примерской.
10: Что это за благовест?
23: Да это же Санька и Паранька. Они узнали о вашем приезде и ударили в колокол, собрание созывают.
24: С приездом вас, Василиса Лукинична.
23: Родимая наша.
2: Что еще там?
24: Спорить поздно. Собрание готово, народ бросит вас на площадь. Там все решим.
23: Мы все ей расскажем. И про хорошее, и с чем не согласны.
2: Ну, собрание так собрание.
0: Девушки, я приглашаю вас работать на опытки. Согласны?
24: Это можно.
18: Можно.
24: Ой, Сань, слышишь?
18: Чего?
24: Слышите? Наши мужья приедут.
1: А мы уже научные сотрудники.
4: Я так и знала, какие чудесные.
1: Слушайте. Слушайте.
22: Какой раскатистый!
4: Весенний! А праздник-то все-таки состоялся!
8: Я думаю, состоялся!

0: «А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду», сказал Артем своей матери Евдокии Алексеевне. «Правда, мама?»
1: «Правда, правда», ответила мать. «Чего тебе ходить?»
0: «Чего мне ходить? Нечего! А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше».
1: «Не надо», сказала мать, «не надо». А когда прошло лето и стало Артему 7 лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из ее руки. Рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая.
0: «Ну что ж», — сказал Артем, — «зато я домой скоро приду. Правда, скоро?»
1: «Скоро, скоро», — ответила мать. «Поучишься чуть-чуть и домой пойдешь».
0: «Я чуть-чуть», — соглашался Артем. «А ты по мне дома не скучай».
1: «Не буду, сынок, я не буду скучать».
0: «Нет, ты немножко скучай», — сказал Артем. «Так лучше тебе будет, а то что? А игрушки из угла убирать не надо. Я приду и сразу буду играть. Я бегом домой прибегу».
1: «А я тебя ждать буду», — сказала мать. «Я тебе оладьев нынче испеку».
0: «Ты будешь ждать меня?» — обрадовался Артем. «Тебе ждать не дождаться! Эх, горе тебе! А ты не плачь по мне, ты не бойся! И не умри, смотри, а меня дожидайся!»
1: «Да уж ладно!» — засмеялась мать Артема. «Уж дождусь тебя, милый мой, авось не помру!»
0: «Ты дыши и терпи, тогда не помрешь!» — сказал Артем. «Гляди, как я дышу, так и ты!»
1: Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там в конце улицы стояла новая большая рубленая школа. Ее целое лето строили, а за школой начинался лиственный лес. До школы отсюда еще было далеко. До нее протянулся долгий порядок домов. Дворов 10 или 11. «А теперь ступай один», — сказала мать. «Привыкай один ходить. Школу-то видишь?
0: А то будто вон она».
1: «Ну иди, иди, Артемушка, иди один. Учительницу там слушайся. Она тебе вместо меня будет». Артем задумался.
0: «Не, она за тебя не будет», — тихо произнес Артем. «Она чужая».
1: «Привыкнешь. Аполлинария Николаевна тебе как родная будет. Ну, иди». Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один. Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери и вернуться к ней. Но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой. Но она только вздохнула и пошла домой одна. Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать. Однако ее уже не было видно. И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил клювом штанину у Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге. Артем рванулся прочь и спасся от гусака. «Это страшные дикие птицы», — решил Артем. «Они живут вместе с орлами». На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями. Животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитое и видело его.
0: «Кто это?»
1: — подумал Артем.
0: «Волк, что ли?»
1: Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать.
0: Не видать ли ее там? А то этот волк побежит туда.
1: Матери не было видно.
0: Она уже дома должно быть. Это хорошо. Волк ее не съест.
1: Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалило на Артема пасть с зубами. Артем узнал собаку-жучку.
0: «Жучка, это ты?»
2: «Р-р-р-р»,
0: ответила собака-волк. «Тронь только!» — сказал Артем. «Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду, вон она виднеется!»
2: Смирно произнесла жучка и шевельнула хвостом.
0: «Эх, далече еще до школы!» — вздохнул Артем и пошел дальше.
1: Кто-то враз и больно ударил Артема по щеке, словно вонзился в нее, и тут же вышел вон обратно.
0: «Это кто это еще?» — напугался был Артем. «Ты чего дерешься? А то я от тебя тоже! Мне в школу надо! Я ученик, ты видишь?»
1: Он поглядел вокруг, а никого не было. Один ветер шумел опавшими листьями.
0: «Спрятался?» — сказал Артем. «Покажись только!»
1: На земле лежал толстый жук. Артем поднял его, потом положил на лопух.
0: «Это ты на меня из ветра упал! Живи теперь! Живи скорее, а то зима настанет!»
1: Сказавши так, Артем побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня. Да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал: «Фур-фур-чи!
0: Не трожь меня, мне некогда!» — ответил Артем и выбежал на середину улицы.
1: На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал. Они пришли из другой деревни. И, должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили.
2: «А ты знаешь жирный шрифт? Ого!» — сказал мальчик из другой деревни. А еще двое говорили: «Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал».
0: «О, а мы их прошли уже! Мы птиц учили до кишок!» «Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелета проходили!»
3: «А я ничего не знаю», — подумал Артем. «Я только маму люблю. Убегу я домой!»
1: Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлинария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок: «Здравствуйте, дети! Идите сюда, идите ко мне!» Все ребята пошли в школу. Один Артем остался во дворе. Аполлинария Николаевна подошла к нему. «А ты чего? Оробел, что ли?»
0: «Я к маме хочу», — сказал Артем и закрыл лицо руками. «Отведи меня скорей ко двору».
1: «Нет уж нет», — ответила учительница. «В школе я тебе мама». Она взяла Артема под мышки, подняла к себе на руки и понесла. Артем исподволь поглядел на учительницу.
3: «Ишь ты, какая она была! Она была лицом белая, добрая. Глаза ее весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахло от нее так же, как от матери, теплым хлебом и сухой травой».
1: В классе Аполлинария Николаевна хотела было посадить Артема за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошел с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артема оставила у себя на коленях.
2: «Эк ты! Селезень толстый какой на коленях сидит!» — сказал один мальчик.
0: «Я не толстый!» — ответил Артем. «Это меня орел укусил, я раненый!»
1: Он сошел с коленей учительницы и сел за парту.
3: «Где?» — спросила учительница. «Где твоя рана? Покажи-ка ее, покажи».
0: «А вот тут, а?»
1: Артем показал ногу, где гусак его защемил. Учительница оглядела ногу.
2: «До конца урока доживешь?»
0: «Доживу.
1: — обещал Артем. Артем не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно на далекое белое облако. Оно плыло по небу туда, где жила его мама в родной их избушке. А жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь? Он, бабушка Дарья, весною в раз померла. Не чаяли, не гадали. А может быть, изба их без него загорелась? Ведь Артем давно из дому ушел. Мало ли что бывает. Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него: «А ты чего, Федотов Артем? Чего ты думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?»
0: «Я пожара боюсь. Наш дом сгорит».
1: «Не сгорит. В колхозе народ смотрит. Он потушит огонь».
0: «Без меня потушит?» —
1: спросил Артем. «Без тебя управится». После урока Артем первым побежал домой.
3: «Подожди, подожди», — сказала Аполлинария Николаевна. «Вернись назад. Ты ведь раненый».
1: А ребята сказали:
3: «Эй, какой инвалид, а бегает!»
1: Артем остановился в дверях. Учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Аполлинарии Николаевны пахло цветами, тихо звенела посуда в шкафу, и всюду было убрано чисто, хорошо. Аполлинария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза и перевязала красное пятнышко, щепок гусака, белой марлей. «А мама твоя будет горевать», — сказала Аполлинария Николаевна.
3: «Вот горевать будет».
0: «Не будет», —
3: ответил Артем, — «она оладьи печет».
1: «Нет, будет.
3: Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего он там не узнал, а пошел учиться. Значит, он маму обманул, значит, он меня не любит», — скажет она, — и сама заплачет.
0: «И правда?» —
1: испугался Артем. «Правда. Давай сейчас учиться».
0: «Чуть-чуть только», —
1: сказал Артем. «Ладно уж, чуть-чуть», — согласилась учительница.
3: «Ну, иди сюда, раненый».
1: Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий и добрый запах, который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были не сердиты, точно давно знакомые.
0: «Не страшно», — подумал Артем.
1: В классе Аполлинария Николаевна написала на доске одно слово и сказала: «Так пишется слово «мама»», и велела писать эти буквы в тетрадь.
0: «А это про мою маму?» —
1: спросил Артем.
3: «Про твою».
1: Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске. Он старался, а рука его не слушалась. Он ей подговаривал, как надо писать, а рука гуляла сама по себе и писала каракули, не похожие на маму. Осерчавши, Артем писал снова и снова четыре буквы, изображающие маму, а учительница не сводила с него своих радующихся глаз.
3: «Ты молодец», — сказала Аполлинария Николаевна.
1: Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно.
0: «Еще учи», — попросил Артем. «Какая это буква? Вот такая, ручки в бочке».
1: «Это F», — сказала Аполлинария Николаевна.
0: «А жирный шрифт что?»
4: Добро пожаловать в ретро-клуб.
5: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
6: От каждого грядущего дня люди ждут, что он будет лучше предыдущего. А от воскресного тем более.

0: События следующего дня начинаются с того, что Федори вновь ищет встречи с Джульянеллой и встречается с ней во дворе дома.
1: Джульянелла, Джульянелла, подожди! Ну, Джульянелла, что у тебя за характер? Я вовсе не хочу, чтобы после свадьбы ты была под моим башмаком.
2: Федори, я все слышала, надоело.
1: Джульянелла, мне неприятно даже думать, что ты будешь корчить рожи на телевидении. Все равно у тебя ничего не получится. Я разговаривал с одним человеком, он там работает. У тебя мало фотогеничное лицо и акцент.
2: Как ты смеешь? Это была первая проба, не удалась, ну и ладно. Мне очень жаль, Федори, но я вынуждена тебе сказать, что наша с тобой проба тоже не удалась. Я считаю себя свободной.
1: Джульянелла, что ты говоришь?
2: То, что ты слышишь, у нас разные характеры.
1: Нет, ты серьезно?
2: Пусти меня! Ступай к своему другу на телевидение и одолжи у него носовой платок!
1: Джульянелла, подожди!

Ушла. Упрямая девушка эта Джульянелла. Итак, воскресный день в разгаре. В гостиной дома Приора составлены столы, обеденный и кухонный, на белоснежных скатертях, расшитых гвоздиками, в солнечных лучах, падающих из окон, сверкает посуда. Донна Роза, не прекращая своей работы, продолжает разговаривать.

0: сеньор приоре, вы еще узнаете, кто такой Дон Антонио епископа. Если сегодня вы можете спокойно сесть за стол, вы должны быть благодарны Дон Антонио епископу. Я ухожу к себе. Если Рока не будет обедать, Дон Антонио епископа вы тоже не увидите за столом.
1: Папа! Папа!
2: Добрый день! Ох, добрый день! Добрый день! Ох, добрый день! Дорогая Дона Роза, позвольте вы...

0: Дорогой кавалер, вам желаю здоровья и счастья желаю я вам в ваших делах.
1: Когда я вхожу в этот дом и чувствую запах знаменитого рагу донной розы...
2: Когда вас слушаешь, можно подумать, что вы поэт, а не старший бухгалтер.
1: А по воскресенье у меня отличное настроение. Уже с понедельника я начинаю предвкушать сладость воскресного дня.
3: А у вас, кажется, наоборот. В воскресенье настроение портится?
2: Да. Да-да.
3: Ну, плохое настроение не предлог, чтобы не поздороваться с друзьями.
2: Простите, Элен, простите.
4: Добрый день.
3: О, добрый день.
1: Здравствуй, Атилия.
4: Добрый день, Дон Луиджи. Ой.
1: Однажды Донна Роза призналась мне, что обожает мороженое.
2: А вы взяли и завязали узелок?
1: Вас раздражает, что я все запоминаю?
2: Нисколько. Только вы забываете, что у Донны Розы есть муж. Она бы мне могла сказать, что любит мороженое.
1: Но тогда вы лишили меня удовольствия сделать приятное вашей жене.
5: У меня до сих пор не прошел колит, и я не уверен, можно ли мне есть мороженое или... Мамочка, мне можно есть мороженое?
6: Немножко. Добрый день.
1: Добрый день.
6: Атилио, иди одень старый пиджак, иначе за столом ты испачкаешься. И, кстати, я сделаю тебе укол.
5: Укол ты мне уже делала.
6: Тогда я дам тебе пилюли.
5: А пилюли надо принимать после еды, а не до.
2: Сделай ему трепанацию черепа.
6: Воскресный юмор моего братца. Атилио, если ты не хочешь лечиться... Простите.
5: Дядя Пеппи, вы почему все время обижаете мою маму? Моя мамочка столько делает для вашей семьи. Она вылечила тетю Розу, когда та отморозила себе пальцы. Вы до сих пор даже не знали бы, что у вас больная печень, если б не моя мама. А вы ее все время обижаете. Дядька Пепинка.
7: Да подождите.
3: Бедный мальчик.
2: Мэмэ сделала из него форменного идиота.
3: Луиджи, иди спроси Донну Розу. Может быть, ей нужно помочь. Иди.
7: Хорошо.

Дон Пеппи, вы должны принимать моего мужа таким, какой он в самом деле. Ну, иногда слишком навязчивый, иногда надоедливый. Вчера вечером, когда мы пришли домой, он мне говорит, что я очень огорчен, что кавальера на меня сердится. И я не знаю, за что. Я замяла этот разговор. Но, может быть, вы мне скажете, что случилось?

0: Ничего.
1: Дон Пеппи, простите, мы не будем больше говорить на эту тему. Ну, если в вашем тяжелом душевном состоянии действительно повинен Луиджи, то не сегодня. Ну, завтра, когда-нибудь вы должны мне сказать.
0: Я скажу то, что известно всем.
1: Я вам клянусь, что я ничего не знаю.
0: Тем лучше. Если вы пребываете в таком блаженном неведении, зачем я вас буду тревожить?
2: Ой, мама!
3: Здравствуйте.
4: А вот и гости. Старший сын Роберта с женой, Марией Каролиной.
5: Здравствуйте.
3: Проходите.
1: Мария Каролина, здравствуй.
3: Здравствуйте, Донна Эллина. Здравствуйте, папа.
0: Здравствуй, детка.
6: Донна Эллина, пожалуйста, поставьте цветы.
1: Хорошо.
3: Роберто!
7: Добрый день.
1: Добрый день.
7: Папа, здравствуй.
0: Здравствуй, Роберто.
8: Добрый день, дядя Роберто.
7: Здравствуй.
3: Нет, Дон Луиджи, не поздравляйте. Это плохая примета. Здравствуй, Атилио.
8: Добрый день.
3: Здравствуй, мальчик.
9: Инженеру мое почтение.
10: Мое почтение.
6: Сейчас все будет готово. Атилио, садись.
9: Мама приготовила исключительный рагу. Чувствуете?
3: Тетя Маме, здравствуйте.
11: Каролина, добрый день, Роберто. Что ты делаешь? Тебе вреден даже запах яичницы. Принеси ему кусочек сыра, Вирджиния, стакан воды и 6 маслин.
0: Что ты хихикаешь?
3: Я не хихикаю.
11: Атилио, сядь здесь.
6: Прошу вас, Меме, Донна Эллина, пожалуйста.
3: Спасибо.
6: Прошу, я немного приведу себя в порядок.
7: Хорошо, мамочка.
12: Прошу, садитесь. Вот здесь.
4: Донна Роза ушла в свою комнату переодеваться.
12: Вот здесь.
4: В гостиной, в ожидании обеда, каждый занимает себя чем может. Луиджи и Роберто возятся у магнитофона. Эллина секретничает с Марией Каролиной. Последняя в положении, и Донна Эллина дает ей полезные советы. Атилио тихо, без аппетита ест. Рядом с ним бдительная мать, наблюдающая за его питанием. Из своей каморки то и дело выглядывает Дон Антонио, упрямо дожидающийся прихода внука. Почти никем не замеченной входит Джульянелла. А затем... В доме появляется Рокко.
13: Здравствуйте.
3: Рокко.
13: Здравствуй, Рокко.
3: Здравствуйте.
13: Где Рокко?
14: Да я здесь, дедушка. Джульене. Джульене Федерико ждет.
3: Ты ко мне обращаешься?
14: А к кому же еще?
3: Если он явится сюда, я немедленно уйду.
14: Но в таком случае я тоже здесь не останусь.
3: Тебе на уход требуется мое разрешение?
13: Что такое?
14: Она не хочет, чтобы с нами обедал Федерико.
15: Джульене. Почему ты не хочешь, чтобы с нами обедал Федерико?
14: Ну, потому что они поссорились.
11: Ведь она знает, что делает, этого юношу не мешает проучить.
16: Федерико хороший парень.
3: Сегодня прекрасная погода, пусть прогуляется.
17: Джульяне, ты не права. Ну, даже если он обидел тебя.
3: Я должна упасть перед ним на колени.
15: Вот что, детка, если ты не хочешь сделать так, как говорит Рокко, сделай одолжение, убирайся вон.
3: Хорошо, дедушка, я могу уйти. Да-да. Но только вслед за мной уйдет ваш любимчик Рокко, а за Рокко уйдете вы.
15: Да-да-да, уходи.
14: Подождите, дедушка.
15: А что я должен ждать? Мне надоело. Целую неделю ждешь, не дождешься воскресного дня, чтобы спокойно съесть тарелку макарон. Так нет, Витя, она не хочет, чтобы с нами обедал друг Рокотьел. А много мне осталось воскресных дней. Да-да-да, я слышу, как вы говорите. Бедный дедушка, помните, как он сердился? И будете улыбаться при этих словах, зная, что я не могу вам ответить. Но может случиться, что при этих словах кто-нибудь из вас упадет и разобьет себе голову. Тогда знайте, что это вашу голову с того света разбил я. Помните и берегите.
0: Рока приведи, Федори.
14: Ага.
0: А ты сядь и молчи.
3: Все равно вы не заставите меня разговаривать с ним.
0: Это твое дело, только посмей уйти у меня.
8: Но ведь моя мама сказала, что она может...
0: Мэ-мэ, скажи своему Атильке, чтобы он сел.
14: Садитесь, девушка, я сейчас.
15: И я сяду, когда ты вернешься.
4: В этот момент в столовой появляется Донна Роза. Она в новой бирюзовой кофточке, отлично причесана, на ней сверкают украшения, серьги, колье и браслет.
6: Вирджиния, подавай на стол.
10: Мамуля, молодчина.
6: А вы хотите, чтобы я всегда выглядела как прислуга?
0: Не говорите так, Донна Роза, не говорите. В любом наряде вы выглядите как почтенная сеньора.
6: Сегодня мне захотелось обновить подарок. Ваш подарок, дорогая Донна Элена и Дон Луиджи.
13: Да это Луиджи, Луиджи! Это он выбирал и цвет, и фасон.
17: Роджинье, у вас прекрасный вкус. Мама, эта кофточка вам очень к лицу, она молодит вас.
6: Что ты, Мария? Разве я уже такая старая?
17: Нет, нет, нет, серьезно, я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что иногда кофточка или шляпка молодит даже молодую женщину.
3: Мамуля, Мария права. Подари эту кофточку мне, а себе ты купишь другого цвета.
17: Джульянне!
0: Донна Роза, неужели вы сделаете
6: это? Нет, нет, подождите, подождите, серьезно. Мне казалось, что бирюзовый цвет мне...
10: Мама, они шутят. Этот цвет тебе к лицу.
6: Прошу. Прошу вас, прошу.
4: Вирджиния вносит миску, в которой вместилось по крайней мере 2 кило макарон. Тарелки переходят из рук в руки. 2 тарелки закрывают. Это для опаздывающих Рока и Федери.
6: Пеппи, это тебе. Папа, вы сядете или нет?
15: Пусть придет Рокко.
14: Здесь, дедушка, здесь. Входи.
16: Добрый день.
14: Добрый день.
10: О, мамуля, выглядишь как на параде.
6: Ну, садись.
10: Федори, а почему вы не садитесь?
16: Да, сейчас.
6: Федори, ваше место рядом с Джульяне.
14: Садись. Ты не крутись, сиди.
15: Рокодело. Ты не обидишься, если я пойду на балкон. Там легче дышать, я пойду туда.
16: Хорошо, дедушка.
15: Проводи меня. Постой, постой. Если я засну, ты разбуди меня, когда придет портной.
16: Хорошо, дедушка.
15: Ты знаешь, он не хочет делать разрезы на пиджаке.
16: Не хочет?
15: Говорит, что это не по возрасту.
16: Какая скотина. Но он придет, и я ему прихожу.
15: Браво, браво. Тебя он не посмеет ослушаться.
14: Конечно, дедушка.
15: Сеньоры, с вашего разрешения.
6: Да-да,
18: идите, папа.
6: А почему ты не ешь?
0: Я люблю теплые макароны. И потом мне вообще не хочется.
19: Напрасно. Отказываться от рагу Донны Розы – грех.
17: Джулиане, а как твои дела на телевидении?
14: О, Мадонна, покровительница глупостей. Мария и Каролина, вы затронули опасную тему.
17: Почему опасно?
3: Потому что на телевидении у меня ничего не получилось.
16: Джулиане, не огорчайся. Я готов извиниться при всех.
3: Если бы у тебя была хоть капля самолюбия, разве ты пришел бы в мой дом и сидел бы здесь с таким видом? Ты можешь поблагодарить дедушку и папу, это они не разрешили мне уйти.
14: Ну, останься на месте.
3: Вы можете звать полицейских, но даже они не заставят меня сидеть рядом с
18: этим. Нечего делать из мухи слона.
6: Какой характер у этой девчонки.
18: А теперь мы с Атильо вам сыграем.
20: Я готов, мамочка.

0: ты не расстраивайся, Федори, ничего. Она тебя любит, потерпи несколько дней.
1: Вирджиния, дай мне стакан воды.
2: Сейчас!

0: Тетя Мэмэ, говорят, вы пишете роман.
1: Кто тебе это сказал?
0: Рокко, можно сказать?
2: Ну, чё нет, чё тут особенно?
1: Откуда ты знаешь?
2: Мне сказала Джульинелла.
3: О, так вы пишете роман?
1: Почему бы и нет?
4: Мэмэ, отведи одну-две странички описанию нашей жизни.
5: Боюсь, она напишет такое, что ой-ой-ой.
3: О делах семейных лучше молчать.
1: А я прямой человек и всегда говорю правду. Когда я влюбилась в адвоката, то прежде всего я заявила об этом моему покойному мужу. Сальватто, если хочешь, давай разведемся, но на всякий случай напоминаю, что у нас есть сын. Атилио, не слушай. Сальватто был не дурак, и все обошлось. Прошло мое увлечение, и все стало, как было.
3: Донна Мэмэ, вы неповторимы.
1: Вы сказали, что я неповторима, а подумали, что я сумасбродка.
3: Да что вы, разве я обосмелился?
1: Потому что все привыкли делать шито-крыто. Я откровенный человек, и мой роман был известен всем. Почему я должна была скрывать, быть мещанкой, разыгрывать святую невинность? Все равно, рано или поздно, все бы об этом узнали. Теперь уже и адвокат, и мой муж умерли, но я могу сказать и за них, и за себя, что мы прожили счастливую жизнь.
6: Вы хотите сказать, что мы мещане?
1: О присутствующих не говорят. Бывают и удачные браки. Ну, а если и он, и она ошиблись? Вот. Почему я стараюсь раскрыть глаза Джульинелле? И не смотрите на меня так, Дон Федери. Нужно иметь смелость и мужество, чтобы исправить ошибку, совершенную под влиянием чувств.
3: Да-да-да.
1: Вы знаете, какое я придумала заглавие для своей книги?
3: Именно, нужна смелость, чтобы исправить ошибку. Я не так образован, как моя сестра. Я пишу «Сердце без Д». Но все напрасно принимаете меня за дурака. Я великолепно во всем разбираюсь. И ясно вижу ложь, обман, злоупотребление доверия.
7: Браво, браво, кавальеры! Наконец-то вы раскрыли рот.
4: Раскрыл рот, ты изверг целый фонтан глупостей. Виджи, подавай мясо и салат.
1: Что, тебя схватило?
4: Баба!
7: Кавальер!
6: Куда ты? Куда вы?
3: Простите, у меня пропал аппетит.
7: Кавальер! Кавальер! Кавальер, ну перестаньте! Как вам не стыдно встать из-за стола, не попробовав знаменитый рагу Донны Розы?
3: А Донне Розе наплевать, попробую я ее рагу или нет. Ей самое главное, чтоб вы попробовали ее рагу.
7: При чем тут я?
3: Вы-то как раз при чем? Вы всегда при чем?
4: Что ты болтаешь?
7: Ну, папа хотел сказать, что мама в первую очередь заботится о гостях.
3: Ну да, Донна Роза идеальная хозяйка.
7: Женья!
3: Всякому терпению приходит конец.
6: Послушайте, если мы вас раздражаем, мы можем уйти. Идем, Луиджи.
4: Что вы? Что вы? Что вы? Что вы? Ты с ума сошел, Пепино, о чем ты говоришь?
3: Рузи, не заставляй меня говорить, если я скажу то, что я думаю.
4: Говори, раз ты уж начал говорить.
3: Рузи, я не хотел доводить этого дела до конца. Мы поговорим с тобой потом.
4: Почему потом? Я не знаю, какие у нас с тобой секреты. Говори, я тебя слушаю, говори.
3: Для этой женщины я больше не существую. Дома ли я, ухожу ли я, она этого не замечает. Когда я вхожу в комнату, она поворачивается ко мне затылком и только так разговаривает со мной, если что-то нужно спросить или ответить мне. Когда-то она заботилась о том, чтобы моя рубашка была глажной и воротничок чистым. По утрам она мне говорила: «Пеппи, у тебя чистый на свой платок». Она говорила мне: «Пеппи, надень новые носки». А теперь могу ходить в грязной рубашке, ей все равно. Она не разговаривает со мной по целым дням. А когда я пытаюсь с ней заговорить, отвечает сквозь зубы. Что бы ни сказал не так, что бы ни сделал плохо.
4: Не преувеличивай.
8: Между мужем и женой бывают разные недоразумения. Ты сказал то, я сказал и это, но потом все обходится.
4: Нет, нет, Дон Луиджи, это не недоразумение. Дон Пепино еще не все высказал.
3: А, ты меня поняла, Рузи. Все-таки в тебе заговорила совесть.
4: Пока что заговорила твоя совесть? У меня тоже есть совесть, но она молчит.
3: Ну, конечно, тебе сейчас самое главное, чтобы ты выглядела в хорошем свете. Ты же сегодня всем так нравишься, великолепно сохранилась, хорошо выглядишь. Мэ-мэ, я всегда уважал тебя, ты всегда была откровенна и чиста. Ты рассказала об этой истории с адвокатом. А вот, посмотрите на мою жену.
4: Папа, что вы делаете?
3: Нацепила на себя драгоценности, надушилась. Напялила бирюзовый жакет, подарок Роджинера Йонелла. Позор! А я сижу как дурак и смотрю, как она улыбается. Вам. Вам.
8: Вам. Дон Луиджи. Кавальеро. Вы соображаете, что вы сказали? Пап.
4: Он сошел с ума. Он сошел с ума. Все потому, что я надушилась. Надела эти побрякушки и новую бирюзовую кофту.
6: Идем. Идем, Луиджи.
8: Погоди, погоди, Элина. Я чувствую, что Кавалье нуждается в том, чтобы хоть что-то разъяснилось. Если он не выдержал и сказал такое... Значит, он страдал и мучился, и Бог знает, сколько времени носил камень за пазухой. Кавальеро, что касается меня, то я должен сказать, что уважаю вашу семью как свою собственную. Одинаково люблю и вас, кавальеро, и Донну Розу. Ваше дело, верить мне или нет, я говорю откровенно. Не верить, что делать. Мне остается только просить прощения за мое внимание к Донне Розе и за неприятности, которые я причинил вашей семье. Теперь мы можем идти, Элина.
4: Почему вы должны уйти из моего дома? Убирайся ты, а не Роджиньера и Дона Элена. Они порядочные люди. Здесь дети, родные, друзья. Ты посмел подумать обо мне плохо? Ну что ж, я хочу, чтобы они знали, что я думаю о тебе не лучше. Он заметил, что я надела эти копеечные браслеты. А 25 лет он ничего не замечал. Он не заметил, как я подняла на ноги и вырастила детей. Он не заметил, как я каждое утро харкая кровью натирала пол, чтобы он был чистым и блестел.
1: Рузи, как тебе не стыдно?
4: Стыдно! Мне стыдно. Это ему должно быть стыдно. Вы знаете, в чем выражалась его забота о детях? Родился Робертино, браслет. Родился Рокко, золотая цепочка, Джульена брошка. А потом ему становилось все равно. Как растут дети? Что с ними происходит? Он ни разу не посочувствовал мне. Он ни разу не спросил меня. Рузи, может быть, тебе чем-нибудь помочь? В доме не было денег. Я одалживала, переодалживала, чтобы, не дай бог, мой муж не ушел без завтрака. Чтобы дети были сыты. Он ничего не замечал. У него не ладились дела. Я понимаю, почему он ни разу не сказал мне доброе слово. Он ни разу не похвалил меня. Раз в неделю, когда я готовлю это несчастное рагу, все хвалят, я не знаю, может быть, оно действительно не такое вкусное. Он молчит. Он ничего не замечает. Всю жизнь он дулся на меня, как будто я виновата, что у него что-то не клеилось. Он дулся, а я не знаю, почему.
1: Пустите, Рузи, идем в спальню.
6: А вы не ходите. Ей нужно побыть одной и успокоиться.
5: Хорошо, Дона.
1: А Тио, где шприц?
3: Я не знаю, куда ты его сунула.
4: Oh,
9: Будь проклята вся моя жизнь. Ах, папа!
10: Рукотело, проводи меня.
11: Хорошо, дедушка, идем.
12: Вот и все, что произошло в доме сеньора Приора в воскресный день. Стоит ли рассказывать, как обитатели дома провели остаток вечера, ночь?

0: Пьеса. Шашкин, стоя посредине сцены.
1: У меня сбежала жена. Ну что тут поделаешь? Все равно, коли сбежала, так уж не вернешь. Надо быть философом и мудро воспринимать всякое событие. Счастлив тот, кто обладает мудростью. Вот Куров этой мудростью не обладает, а я обладаю. Я в публичной библиотеке 2 раза книгу читал. Очень умно там обо всем было написано. Я всем интересуюсь, даже языками. Я знаю по-французски считать. И знаю, как по-немецки живот «Дерьмаген». Вот как. Со мной даже художник Козлов дружит. Мы с ним вместе пьем. А Куров что? Даже на часы смотреть не умеет. В пальцы сморкается. Рыбу вилкой ест. Спит в сапогах. Зубов не чистит. Тьфу! Что называется, мужик. Ведь с ним покажись в обществе. Вышибут вон, да еще матом покроют. Не ходи, мол, с мужиком, коли сам интеллигент. Ко мне не подкопаешься. Давай графа поговорю с графом. Давай барона и с бароном поговорю. Сразу даже не поймешь, кто я такой есть. Немецкий язык — это я, верно, плохо знаю. Хотя знаю, живот — Дерьмаген. А вот скажут мне «Дерьмаген Финдельмун», а я уже и не знаю, чего это такое. А Куров тот и Дерьмаген не знает.
2: И ведь с таким дурнем убежал. Ей, видите ли, вон чего надо. Меня она, видите ли, за мужчину не считает.
1: «У тебя, — говорит, — голос бабий,
2: а ныне бабий, а детский у меня голос, тонкий, детский, а вовсе не бабий, дура такая. Чего ей Куров дался? Художник Козлов говорит, что с меня садись, да картину пиши».

Говорят, мое поле за тремя волоками, говорят, моя доля за семью мороками. А какой это волок, перелесок родимый, а какой это морок, взмахи отчего дыма, от рождения до гроба, проходивший в пасконном, прадед потом и кровью полил эти загоны. Мне завещены дедом поле с житым и рожью, боровые приметы, луговые остожья. На судьбу не в обиде, буду век сенокосить, только зря не рубите в обору моем сосен. Будет рожь колоситься год от года все выше, только зря не гасите струйку дыма над крышей. Матери, прости, я у твоей постели сижу всю ночь, как в прошлом ты у колыбели, качая дочь. Прикосновение рук усталых, их нет нежней. Я помню, как ты напевала о счастье мне, о том, что буду я богата, спокойно жить, что не придется мне заплаты на платье шить. И жениха ты мне сулила с такой спиной, чтоб жить за нею можно было, как за стеной. А мне, разубранной да сытой, растить детей, в своем дому надежно крытом встречать гостей. Прости, я выросла иная, чем те мечты, из-за того сегодня знаю, и плачешь ты. Я полюбила не затворы, не прочность стен, а вольные родины просторы. И если плен, то плен один, то плен желания немалых дел, и не страшат меня страдания борцов удел. Я не найду себе покоя в дому своем, я знаю счастье, но другое, оно в другом. То счастье быть душой богатой для всех людей, то счастье быть всегда крылатой в полете дней. Зачем же слезы замутили твои глаза? Моих еще не сильных крыльев не подрезай. Ты позабудь свою тревогу, тоску забудь, и пожелай мне на дорогу счастливый путь. В прощальный августовский день я покидала край родимый к снопам склонившихся людей, и тот напев неповторимый, который в детстве пела мать, напев задумчиво печальный, в котором слов не разобрать, но внятно мне его звучанье. Он умолял: останься с нами, не покидай родных полей, ведь и за дальними морями ты не найдешь земли милей. Зачем тебе чужие реки? Поверь, не чище их струя, а если Дон теплей Онеги, то степь, стихия не твоя. Ты загрустишь о диких тропах, в тайге проложенных тобой, о синих северных сугробах, о струйке дыма голубой над покосившейся крышей, о старой матери. Вернись! И чемодан, убрав повыше, к снопам пониже наклонись. Я вчера, уезжая учиться в Москву, шла по влажным лугам, по двинскому песку, шла, и в туфли мои набивался песок, и в руке, что ни шаг, тяжелел туесок, и скрипел: подожди, подожди, подожди, и какая-то боль занывала в груди. Я недавно бродила в еловом лесу, не от елки ль иголки у сердца несу. По лугам надо мной все жужжала пчела, жалит сердце мое, не она ль начала? От холодного ветра тихонько дрожа, мать мне руку дает, говорит: поезжай, поезжай, говорит, но запомни одно — и двине берегов
Не сравнять все равно. На одном берегу все песок, да песок, а другой испокон и лесист, и высок. И один каждый год заливает вода, а другой под водой не бывал никогда. Родилась ты в низине росла, и в низине б тебе поискать ремесла. На крутом берегу все дороги круты. Беспокоюсь, боюсь, заплутаешься ты. Но за весла садясь, я махнула без слов, и навстречу лучам заплескалось весло. Скорый поезд не рыжий рысак, дальний город не луг для ночного. Так-так-так, так-так-так, так-так-так, подтверждают колеса встречного. Флегматичный сосед по купе, завалившись, храпит с позаранку. А вечер мой соловушка пел и со мной танцевал под тальянку. Ток-ток-ток, ток-ток-ток, ток-ток-ток. Оставайся, жених, без невесты. Нашей дружбы зеленый росток. Заживет ли без встреч, неизвестно. Холодна и бледна простыня под казенным на ночь одеялом. А на честь еще мама меня полушубком своим укрывала. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, все сильней и огромней тревога. Одичает оставленный луг, зарастет полевая дорога. И года потекут, как вода, не применишь защитные средства. И уже никогда, никогда не сойду я со станции детства. Чук-чук-чук, чук-чук-чук, чук-чук-чук. Не копыта, колеса, но все же... И горит в потолке ночничок на звезду голубую похожей. Как же ты пахнешь, сырая земля! Этот бы ломоть, отрезанный плугом, взять в обе руки и есть, не соля, не оснащая ни медом, ни луком. Как же ты тянешь, сырая земля, в эти пласты, как в ладони родимой, ткнуться лицом, ни о чем не моля, лишь бы с любимою неразделимо, лишь бы ответить теплом на тепло, плакать мне не о чем, каяться не в чем, знаешь сама, где тебе тяжело. Детям твоим достается не легче. Каждый мой шаг у тебя на груди, с самого первого детского следа, что позабыто мной, разбереди. А сомневаешься в чем, исповедуй. Песню ли в голос, часы ли молчком, все разберешь, переводчик не нужен. Ты без асфальта, а я босиком. Ты из-под снега, а я после стужи. Стынут слезы комом в горле, удержи их, убеди. Это горюшка не горе, горе будет впереди. Дай себя на перевязку, песни певанной отцом. Вспомни материну сказку с утешительным концом. Приструни себя пожестче, поговорку призови. Хорошо, мол, наживешься, ты, брат, худо поживи. И минует черный вечер, и пробьется светлый луч, и тепло по-человечьи глянет небо из-за туч. Близорукий станешь зорким, и опять вздохнешь легко. Когда горе станет горкой, с горки видно далеко. Добрый вечер, реченька, добрый вечер. Я опять беспечная, прямы плечи, вновь цветами волосы перевиты, не полынью, колосом все обиды, не слезами, росами все печали, вновь ногами босыми на песчаник. Снова не для поиска,
дна и брода, брошусь с камня острова в твои воды, встреч струи стремительной, дерзкой, острой. Знают ли родители, что мы сестры? А узнают, будут ли сходству рады, пеленали, кутали, а в награду вечное желание, убегание от ворот, где дали нам по названию, к своему крылечику, батька, матери, не вяжите реченьку, не имайте, не толкайте в комнаты, занедужит, станет тихим омутом или лужей, в горы каменистые, в сушь степную, отпустите чистую и живую, по чищобам, яминам, через камни, к морю, океану ли, или к парню, убегают реченьки, лишь журчанье, до пугливых веточек вслед качанье. Счастье мое, ускакавшее, здравствуй, дай обойму твои копыта, голову дай обниму гривастую, поцелую глаза незабытые. Здесь, на тропах, дождем размягченных, на дорогах моих непролазных, остались лунки от ног точеных, им наполняться водою грязной, им размываться дождями осенними, им колесом тележным раздавливаться, чтоб перед ними, моим спасением, мне грустящей не останавливаться, чтобы не пить из копыт водицу, не вспоминать ни ржанья, ни топота, чтобы со мной не посмел делиться братец Алёнушки горьким опытом. Мама природа, ей так недолго белое в черное переиначить, сделать твой след следом серого волка, выпустить по следу стаю собачью. Только как она не обманывай, как она надо мной не властвуй, я скажу тебе громко и заново: счастье мое ускакавшее, здравствуй! Ты был моей далью, ты был моей высью, тогда опадали кленовые листья, тогда пламенела, красуясь, рябина, и тихо летела, светясь, паутина. Во влажных низинах роились туманы, погиблым трясинам я шла, мой желанный. И звери, и гады ползли по поднизью, но шла я, как садом, ты был моей высью. Кусты и колючки за платья хватали, но надо ли лучше, ты был моей далью. Я шла, не сгибаясь, по белым метелям, я шла, улыбаясь, не шла, а летела. И время настало, ты близко, ты рядом, смертельно усталый, с угаснувшим взглядом, как черный осколок сгоревшей планеты. Ты камень и холод, ни счастья, ни света. О, что же случилось? Кто выкрал, упрятал все то, что светилось? И кто виноват в том? Мое ль бескорыстье? Твои поезда ли? Ты был моей высью, ты был моей далью.

0: Вот, еще одна невеста пришла.
1: Ха. Что это у вас тут?
0: Свадьба.
1: Чья?
0: Моя. Присоединяйтесь. Только я не султан и жениться больше не могу.
2: А не вам, я бы вас и не отдала.
1: А я не затем вернулась.
2: А зачем? Позвольте узнать.
1: Сумочку забыла с ключами.
2: Так мы и поверили.
1: А вот сейчас найду и покажу.
2: Покажите, покажите.
1: Вот она. Смотрите.
0: Ну, оставайтесь с нами посидеть.
1: А хозяева где?
0: Мы здесь хозяева. Целых три. Рассказывать буду, не поверят.
2: Садитесь, дорогая Нина Ивановна. В нашем доме всегда рад гостям.
1: Да вам тут и без меня весело.
2: Николай Михайлович, налейте моей сопернице.
0: Всем налил, и ей тоже. Давайте сумочку, идемте.
1: Не надо, не надо, ну не приглашайте, не надо.
0: Ну, раз народ просит, надо идти навстречу.
2: Нина Ивановна, вы должны дойти до нашего состояния.
1: Ну, зачем же я себе вредить буду?
2: Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались.
0: Может быть, вы хоть закусите? Они такие благовоспитанные, ничего не едят. Когда женщина ест, мне на душе спокойно. Бывало, получу зарплату, куплю что-нибудь такого. Жена с дочкой едят, а я смотрю. Говорю, уже пробовал. И давайте, наконец, выпьем. Выпьем за вас, милые подруги.
2: Нина Ивановна, выпейте и давайте с вами дружить.
1: Да мы с вами и не ссорились.
2: Выпейте и не молчите, говорите, говорите.
1: Да прямо не знаю, что сказать. Совет да любовь.
2: Она огорчена, я разбила ее счастье.
1: Да будет вам. Разбила. Да кабы я захотела, разбила. Да у меня, может, 4 мужа было.
2: А зачем же вам понадобился 5-й?
1: У артистов легкая жизнь, Роза Александровна. А вот поработали б на моем месте. С больными-то не то, что со здоровыми. Ты, медсестра, и мать. Вот когда провожали на пенсию, скульптор один, тоже больной, мою голову из снега вылепил. Больные всем отделением заливать ходили. Всю зиму голова простояла. Я приходила, смотрела. Нет-нет, а кто-нибудь выйдет с ведром и подморозит. А вот главный, когда провожали на пенсию, сказал: «Дорогая Нина Ивановна, спасибо. Все, что надо будет, проси. А что я у него попрошу? Место, что ли, в палате? Так я пока в своем уме».
2: Что вы загрустили, старичок?
0: Все, что было, не вернешь. А что будет, неизвестно.
2: Вот Диана Владимировна, кажется, заснула.
1: Так разбудите ее, она же упадет со стула.
2: Не надо. Не надо, может быть, ей снится что-то хорошее. Смотрите, она улыбается. Я бы тоже поспала немножко.
0: Так обопритесь на меня.
2: Помогите мне дойти до кресла. Простите, последнее время я почти не спала. Только разбудите меня, обязательно разбудите. Прошу вас, не забудьте.
0: Может быть, и вы приляжете?
1: Да по распорядку-то мне давно пора спать.
0: Ложитесь, ложитесь.
1: Ничего, один раз правила нарушить можно.
0: Хорошие женщины.
1: А я, значит, плохая?
0: Ты вы хорошая.
1: А чё ж вы тогда ее выбрали, а не меня? Нет, я вам себя не навязываю. Просто если по справедливости, так я первая пришла. Вот когда работала, я себя не замечала. А на пенсию вышла, скучать стала.
0: Так ведь у вас мужья были?
1: Это больные ко мне сватались, а я соглашалась. Человек без ума, что от него возьмешь? Вот зайдешь к мужу в палату, он улыбается. Первый, тихий такой был, помогал мне, лекарства разносил. Последний все бумажки рвал, зарплату мне отдавал. 2 раза в месяц, аккуратно. И 13-ю тоже. Так если у вас пенсия хорошая, я вам буду на базаре продукты покупать. У вас аппетит хороший?
0: Я уже обещал. Ну, она проснется. Решайте сами, я запутался. Не привык я к такому вниманию со стороны женщин. В деревню я бы всех 3 мог забрать. Работали бы на чистом воздухе, прожили бы до 100 лет. Поедем, Нина Ивановна.
1: У меня места много. Если надо будет, пропишу у себя. Помру первое, вам комната останется.
0: Нет, тут народ должен жить молодой. Я, дорогая моя, работать привык. А кровельщику меня здесь не возьмут. Крыши слишком, дома слишком высокие. Да, человеку без труда нельзя. Он от безделья с ума сходит. Если голова ничем не занята, она начинает крутиться вхолостую. Вот одно и то же. Я, чтобы себя из рук не выпускать, здесь готовил, стирал, ни минуты, чтоб покоя.
1: Так как же они от такого-то отказываются?
0: А я, дорогая моя, к другой жизни привык. Сидишь в Курске на крыше, над тобой небо, птицы, внизу дворы, везде люди. А здесь столько миллионов народа, а я вроде как совсем один. Шторы-то у них круглый день закрыты, чтобы солнце мебель не портило. И я как в темнице.

кто-то песню вдали недопев оборвал. Чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобой вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

0: Ретро-клуб представляет записи радиоэфира.
1: «Ну, на этот раз, кажется, отвоевался», — подумал Иван Тимофеевич, нежась в тепле госпитальной постели. Четыре раза его сваливали пули и осколки, и вот зацепило в пятый. Не сильно, в руку, чуть ниже плеча. Вроде бы и ранение несерьезное, даже хотел остаться в своем взводе, но уж очень кровь пошла. Видно, перебило вену. Солдаты из взвода перетянули жгутом, забинтовали, шутили. Но это ранение как награда. Теперь жив остался. Думая с удовольствием о конце войны и о том, как согнали сюда фашистов со всей Европы, Иван Тимофеевич сразу же с больших таких масштабов переключился на свою роту. Вспомнились боевые друзья, их лица, слышались их голоса. «Где-то они сейчас? Может быть, все в том же доме, где ранило его вчера? А может быть, уже и очистили тот дом и перебрались в соседний? За ночь, наверное, все же продвинулись». Иван Тимофеевич вспомнил своего друга Николая Прохорова, такой же пожилой, такой же неторопливый, как и он сам, может быть, этим и приятен Ивану Тимофеевичу. Николай до войны был колхозником, а Иван – кадровым рабочим, токарем. Когда Николай допускал промашки, Иван беззлобно над ним подшучивал: «Эх ты, деревня!» Но это случалось, когда приятель действительно был в чем-то по-настоящему виноват. «Где же он сейчас? Жив ли? Был бы ранен, так сюда угодил, в этот самый близкий полевой госпиталь. Ну, а взводный, лейтенант Лобода, наверное, шумит, командует. Любит он покомандовать». Иван Тимофеевич осмотрелся только теперь с рассветом, когда белый молочного цвета свет проник в окна. Стало видно помещение, в которое принесли его, и даже не принесли, а привели под руку прошлым вечером. Дом двухэтажный, может быть, бывший жилой особняк. Комната, в которой лежал Иван Тимофеевич, небольшая, обычная комната, видно, вынесли из нее старую.

0: руку, пошел к кровати соседа. Еще не видя лицо, укрытое одеялом, тихо спросил: «Слышка, ты чего?» Одеяло над головой шевельнулось, опустилось. Видно, рукой его потихоньку стягивал тот, кто лежал под ним. Показались глаза, мокрые, полные слез, с удивлением смотревшие на Ивана Тимофеевича. По глазам и по темным молодым волосам Иван Тимофеевич понял, что лежит перед ним человек молодой. Присев к нему на край койки, Иван Тимофеевич спросил: «Чего молчишь-то, аль говорить не можешь? Как зовут тебя?» Парень отодвинул одеяло от лица, и Иван Тимофеевич убедился, что перед ним действительно совсем молодой парнишка. «Куда тебя зацепило?»
1: «В плечо», — коротко буркнул парень.
0: «Ну чё ж ты плачешь-то? Гложет тебе кость или рана горит?»
1: «Душа у меня горит, а не рана», — сердито сказал парень.
0: «Ах так! Чё ж тебе, в душ, что ли, попало?» — усмехнулся Иван Тимофеевич.
1: «Вот и попало».
0: «Ну ладно, не ебенься. Кто тебя обидел? Чем? Растолкуй, может, вместе разберемся». Парень помолчал, протер глаза, лег поудобнее на кровати, выпрямился, положил руки под голову и все тем же обиженным тоном сказал: «Надо же, ведь всего несколько сот метров до передовой не дошел. Столько я об этом фронте мечтал, так уж мне хотелось дорасти до призывного возраста хотя бы к концу войны. И вот на тебе, и дорос, и призвали, и форму надел, и на фронт приехал, а до переднего края несколько сот метров не дошел. Снаряд какой-то дурной, случайный совсем, бухнулся неподалеку и осколком зацепило плечо».
1: «И все дела?» — Иван Тимофеевич улыбнулся.
0: «Вот и все дела.
1: Ты откуда родом?»
0: «Челябинский».
1: «А чем занимался? Кто ты есть по делам твоим?»
0: «Рабочий. Кто же еще?»
1: «Рабочий? Какой ж ты рабочий? Ты еще ученик, наверное».
0: «Был и ученик, а теперь токарь 4-го разряда.
1: «А звать-то тебя как?»
0: «Миша Люленьков».
1: «Ну вот что, Миш, ты не огорчайся, что до передовой не дошел. Война – дело временное, а труд наш с тобой – это дело вечное, всегдашнее. Вот и радуйся, вернемся мы скоро к этому нужному для всех делу. Веселись, а не плачь. Могло тем же осколком тебе не по плечу, а по головке твоей умной шибануть. И все, нет токаря. Ну а теперь подымайся. Где твоя одежда? Надевай ее, пойдем искать, где тут помыться, да и харч нам с тобой положен».
0: После завтрака Миша куда-то юркнул, а Иван Тимофеевич вышел на крыльцо покурить. Он свернул толстую, теперь табачку было вдоволь, самокрутку, и с удовольствием задымил, присев на ступеньку. А Люленков тем временем вернулся в палату, отыскал свой вещевой мешок и, спрятав его под шинель, направился к выходу. Обнаружив сидящего под навесом крыльца Ивана Тимофеевича, Миша остановился и, вроде бы отдыхая, стал безразлично поглядывать на сад. А Иван Тимофеевич, заметив вещевой мешок под шинелью Люленкова, вроде бы не глядя на него, а так, обдувая пепел с цигарки, спросил: «На войну, стал быть, собрался?» Миша с вызовом: «Ну и собрался, а тебе-то что? Ты что, мой командир?»
1: «Я, конечно, не твой командир, но мой тебе совет: не подставляй ты свою глупую башку в последние дни войны. Пропадешь ты, как пить дать. Ты в нашем боевом деле ничегошеньки не понимаешь. Ну, это моя забота. А ты скажи тут, чтоб меня за беглеца не считали, я ведь не в тыл ушел, а на передовую. Того, кто ушел вперед дезертиром, считать нельзя. Понял, дядя? Ну, бывай». И Миша решительно пошел через двор к воротам.
0: Иван Тимофеевич неожиданно для себя поднялся и пошел за ним. Они вышли за ограду на мокрую каменную брусчатку улицы и некоторое время шли рядом молча. Иван Тимофеевич застегнул шинель и подпоясался ремнем поверх шинели.
1: «Ты-то куда идешь?» – спросил Миша. «Чего ты ко мне привязался?» «Не привязался я к тебе, а жалко мне тебя, дурака. Отведу я.

0: тебя в свою роту и сдам на руки своим боевым друзьям. К примеру, Николаю Прохорову. Скажу, чтоб приглядел за тобой, а то ведь ты как мотылек в этом огне сгоришь. Вот за это тебе, дядя, спасибо. Это ты мне удружил. Доведи меня, а сам тут же назад. И расскажешь, что не убегли мы с тобой. Вернее, я не убег. А ты определил меня в подразделение. Да ладно уж, расскажу. Че там толковать? Да и сам, товарищи, посмотрю, как они. Думаешь, мне неинтересно знать, кто там живой, кто чего поделывает? Дома, мимо которых они шли, не то чтобы горели, а дымили и чадили. Ближе к передовой пожары уже были настоящие. Кое-где пламя пришлось обходить, оно вырывалось из оконных проемов наружу. Сверху сыпались пепел и мелкие головешки. Под ногами хрустели песок, битый кирпич, штукатурка. «Ну, теперь совсем близко», — сказал Иван Тимофеевич. «Вот здесь меня зацепило». У одного из проходивших солдат он спросил: «Слышь-ка, дружок, а где взвод лейтенанта Лободы?» «Шуруть туда, он в том конце пролом есть, перейдет в соседний дом». Иван Тимофеевич, а за ним и Миша направились в указанном направлении. Они отыскали небольшой лаз в стене, по которому надо было ползти, и перебрались в подвал соседнего дома. Здесь Иван Тимофеевич вздохнул свободнее и, узнав уже некоторых из бойцов, сказал спокойно Мише: «Ну, вот мы и дома. Прибыли. Сейчас Лободе доложимся». Он отыскал знакомую и со спины фигуру взводного и, подойдя к нему, думая, что он это делает очень четко, а на самом деле не так уж и фарсисто, приложил руку к шапке и доложил: «Товарищ лейтенант, рядовой Крахмалев с пополнением прибыл». Лейтенант оглянулся и весело спросил: «О, ты откуда? Быстро тебя вылечили. А может, ты убег из госпиталя?» «Ну, а если и убег, то вот Миша Люленков говорит, что дезертиры только в тыл убегают, а на передовую можно». Лобода засмеялся и ответил: «Соображает. Нам пополнение очень нужно. Взвод шибко предел. Веди пополнение, да и сам с ним в свое отделение. Там теперь твой друг Прохоров командует».
1: «А где ж Филимонов? Или в генералы выдвинули?» – пошутил Иван Тимофеевич, соображая, может, напрасно это делает, и с Филимоновым случилось недоброе. Лобода ответил не сразу: «Нет Филимонова. Фаустник его накрыл. Теперь Прохоров там за командира, двигай к нему, а мы вас зачислим на все виды довольствия. Как фамилия новенькой?»
2: «Рядовой Люленков, товарищ лейтенант».
1: «Молодец, обученный», — с удовольствием сказал Лобода. «Ну, давай, воюй».
0: Когда они двинулись дальше, Миша спросил: «Ты ж хотел меня доставить, а сам вернуться».
1: «Ну, побуду маленько, на ребят посмотрю», — ответил Иван Тимофеевич.
0: Прохорова они нашли около узкой амбразуры, выходящей на улицу. Он сидел в сторонке от белого света, который ровным бруском опускался в подвал через амбразуру. Иван Тимофеевич подошел к нему и сказал так буднично, словно расстались они несколько минут назад: «Здорово, Коль, обошел ты меня, говорят. Стоило мне ненадолго отлучиться, а ты уж в командира выбился, ишь как. А все деревни прикидывался».
3: «О, ты откуда взялся? Тебя же вроде в госпиталь отправили», — воскликнул Прохоров, явно с удовольствием разглядывая друга.
1: «Уж готов, отремонтировали. Там ведь знаешь как, заплатку положили, нитками пришили и дуй воюй», — отвечал Крахмалев.
3: «Вот сам пришел и подмогу тебе привел. Парень хороший, из нас, из рабочих».
1: «А, значит, еще один гегемон во взводе прибавится. Иди сюда, парень, будем знакомиться, расскажи о себе».
0: Миша коротко рассказал. Прохоров, как и полагается командиру, все это выслушал, хлопнул его по плечу, хорошо еще не потому, которая ранена. Но все же Михаил и от этого шлепка слегка присел. Прохоров сказал ему: «Ну, поначалу ты очень вперед не лезь, приглядись к нам, а там поймешь, что к чему, и вместе воевать будем. А ты, Тимофеевич, поучи парнишку, побереги его».
1: «Ладно, затем и пришел. А какая задача отделению нашему?»
3: Вот сейчас подготовит начальство нам огоньку, и дом брать будем, что напротив. А над нами там, на этажах, есть кто?
0: Там уж всех расчистили. На очереди тот вон большой, серый, видишь? По сигналу пойдем, как огонь дадут артиллеристы, да танки вот прямой наводкой поддержат, они здесь за нашим домом стоят. Так и двинем, понял?
2: Ясно, сделаем. Примерно через час, за который Миша пообвык здесь, послышался топот сапог сзади, где-то по подвалу. Крики полетели в разные стороны. «А ну, подъем! Подъем, славяне! Приготовиться к атаке! Приготовить гранаты, зарядить оружие!» Загомонили, зашумели солдаты в подвале. Сразу стало видно, что здесь немало бойцов. Они подходили к проломам в стенах, к окнам, через которые можно было выскочить, к лестницам, которые выводили наружу. Бойцы готовили оружие, гранаты, поправляли шапки. Что-то негромко говорили друг другу, без суеты, спокойно готовились к очередному бою. Бросок предстоял не длинный, всего через дорогу, и Михаилу казалось, что это не так уж трудно, всего несколько прыжков, и вот соседний дом. Иван Тимофеевич, подергав его за рукав, предупреждал: «Ты не очень-то, не очень лезь вперед, держись за стариками». И вот как-то сразу, по какому-то невидимому, непонятному для Михаила сигналу, ударили пушки, которые находились поблизости за стенами дома. Ударили так громко, что дом задрожал и, казалось, вот-вот рухнет на людей, находящихся в подвале. Пушки били непрерывно, и взрывы были так близко, что от них летели и осколки снарядов, и осколки кирпича и штукатурки. И вот надо было броситься в это клубящееся пылью и дымом месиво. Сначала не было слышно выстрелов из дома напротив, из этого адского смятения взрывов, огня и дыма. Но потом Михаил разобрал четкие стрекочущие звуки пулеметов и услышал бьющиеся в стены пули. Их было так много, что казалось, стоит только выскочить из подвала, и они вмиг разорвут тебя на части. И все же, уловив какой-то момент, какую-то секунду, когда казалось, что этих пуль стало чуточку меньше, солдаты стали бросать гранаты в окна дома напротив и в подвальные амбразуры. И как только эти гранаты захлопали частыми взрывами, все ринулись через дорогу в соседний дом. Михаил побежал вместе со всеми, постоянно ощущая, что рядом с ним Крахмалев. Он вбежал в дом через дверь. Дым, пыль, грохот гранат. Стреляли всюду, пули щелкали над головой и в стены. Он тоже стрелял вверх, боясь попасть в кого-нибудь из своих в этой кутерьме. Потом Иван Тимофеевич потащил его за рукав куда-то в сторону. Миша стал вырываться, думая, что Иван Тимофеевич, опять оберегая его, хочет увести в дальний угол. Но оказалось, что Иван Тимофеевич тащил его к лестнице. «Туда, туда!» — кричал он. «Давай туда!» А сам стрелял вверх по лестнице, где мелькали над головой чужие фигуры в зеленом. И Михаил, поняв, что это враги, стал направлять свой автомат туда же. Немного придя в себя, он кинулся по этой лестнице вверх, непрерывно стреляя перед собой. За ним побежали Иван Тимофеевич и еще несколько солдат. На втором этаже Иван Тимофеевич схватил его за полу шинели и потянул за угол. Запаленно дыша, после короткого, но стремительного бега, Иван Тимофеевич кричал ему в ухо, перекрывая треск боя: «Ты не очень-то, не очень! Погоди, они сейчас затаились на третьем, надо их оттуда выкуривать гранатами!» С другого конца коридора кто-то крикнул: «Давай сюда, ребята, здесь еще одна лестница!» Михаил с Тимофеевичем кинулись туда, быстро вбежали по этой лестнице на третий этаж и осторожно пошли по коридору к тем гитлеровцам, которые ждали их около центральной лестницы. И тут Миша увидел их, этих затаившихся за углами гитлеровцев. Они сидели, глядя на ту лестницу, по которой пытались подняться вверх русские солдаты. В шуме боя они не заметили приближающихся к ним сзади. Затрещали очереди, один за другим падали сраженные немцы. Миша был охвачен своеобразным восторгом победного боя. Он был счастлив в этом дыму и грохоте. В середине дня, когда взвод и вся рота освободили еще один дом, и Миша побывал еще в нескольких коротких, но очень опасных схватках, он уже чувствовал себя вполне освоившимся и понимающим всю сложность боевого дела, происходящего вокруг. Когда Иван Тимофеевич, желая что-то ему посоветовать, одернул его за шинель в очередной раз, Миша без злобы, но все же довольно решительно сказал ему: «Определил ты меня, Иван Тимофеевич, во взвод, спасибо, и шел бы ты в госпиталь долечиваться, я уж дальше как-нибудь сам».
1: «Значит, все уже ты превзошел. Я 4 года эту мудрость усваивал, а ты в один день изучил».
2: «Да не обижайся ты, дядя, не обижайся. Я и говорю тебе спасибо. Ну, а дальше я сам».
1: Иван Тимофеевич отошел от него, но остался здесь, со стороны наблюдая за Михаилом.
2: А Люленков, охваченный так долго в прошлые годы ожидаемой им этой романтикой боя, как нарочно лез вперед и старался везде быть первым, за что был отмечен командиром взвода. Лейтенант сказал ему: «К медали тебя представлю. Как наступит большая передышка, доложу наверх о твоей храбрости». К ночи взвод лейтенанта Лободы, очистив очередной дом до верхнего его 8-го этажа, проломил стену и перебрался в соседний дом, и на этот раз оказался наверху, а гитлеровцы под ними. Дом был большой, в несколько лестничных клеток. Проломив стены смежных квартир, вся рота растеклась по этому дому. И когда осталось очистить всего 2 последних нижних этажа, вдруг кто-то прибежал сверху и не то чтобы доложил, а закричал лейтенанту, еще не добегая: «Немцы наверху, над нами, полный чердак! Мы вниз пошли, они там затаились!» Капитан Стукачев, оказавшийся здесь недалеко, крикнул лейтенанту: «Лобода, забирай свой взвод и наверх! Очистить чердак от фрицев, а мы здесь будем их добивать!» Лейтенант коротко крикнул «Есть!» и тут же, уверенный, что все узнают его по голосу, подал команду: «Взвод, за мной! Ребята, не отставать!» Он тут же зашагал по лестнице за тем, кто пришел с этим неожиданным сообщением. Михаил и Крахмалев побежали со всеми наверх, добрались до верхнего этажа. «Там они», — показал проводник на люк, выводящий на чердак. Прислушиваясь и приглядываясь, солдаты думали, как добраться туда, на этот чердак, где засели фашисты. Дали несколько очередей по чердаку, но оттуда ответного огня не последовало. Тогда один из солдат бросил туда гранату. Граната громко рванула и осветила короткой вспышкой лестничный проем. Но с чердака опять никто не ответил ни огнем, ни гранатами. Подождав некоторое время, солдат, ловко бросивший первую гранату, еще раз вышагнул на несколько ступенек вперед и запустил гранату в дверной проем, на этот раз вглубь чердака. Взрыв получился глухой и вспышка не такая яркая, но после взрыва не было слышно крика раненых. Лобода скомандовал: «Крахмалев и Прохоров, после взрыва за мной!» Крахмалев и Прохоров, поняв, что хочет от них командир, метнув гранаты на чердак, сразу после взрывов кинулись вверх по лестнице. И за ними весь взвод, и с ними и Лобода. Он кричал: «Вперед, ребята, вперед!» Они ворвались на чердак и, еще не видя никого в сплошном мраке, быстро стали стрелять вправо и влево. Голубоватые огоньки пламени вылетали из автоматов. Затем наступила тишина. На огонь взвода никто из гитлеровцев не отвечал. Миша даже через дым от выстрелов и взрывов гранат ощутил запах застарелой пыли, которую подняли на чердаке забежавшие солдаты. Вслушиваясь в темноту и мрак, солдаты осторожно стали продвигаться по чердаку вправо и влево. Обойдя весь чердак и осмотрев самые дальние углы, они возвращались к командиру взвода и докладывали, что гитлеровцев нигде нет.
1: «Куда же они подевались? Не могли же вниз проскользнуть? Мы-то на лестнице были».
4: «А может, они по крыше ушли, на соседний дом?» — спросил кто-то.
2: «А ну, осмотреть крышу, проверить, нет ли их на соседнем доме». Солдаты побежали в конец чердака к люку, выводящему на крышу, и первого, кто откинул люк, встретила неожиданная в этой тишине громкая очередь автомата. Солдат упал, а люк, выводящий на крышу, тут же захлопнулся.
4: Вот они где, гады! Солдаты начали стрелять вверх по люку, в настил крыши. Оттуда тут же донеслись ответные очереди. Постепенно стрельба прекратилась. Затаились и те, кто был наверху, и те, кто остался жив на чердаке. В тишине было слышно только тяжелое дыхание да стон раненого.
0: «Кого зацепило?» — негромко спросил лейтенант Лобода.
1: «Меня, Прохорова», — также негромко ответил из мрака командир отделения.
0: «Куда тебя?»
1: «Да не пойму.
0: Есть кто около тебя? Есть кому перевязать?»
1: «Да есть, уже перевязывают. Слышь, кто ты?»
0: «Не узнал. Я Иван Тимофеевич».
1: «А, ты Ваня. Ну, спасибо, друг. И тут ты оказался рядом. Спасибо. Куда же меня засадило?»
0: «Немножко зацепило тут сбоку. В общем, все у тебя в порядке».
4: На голос из мрака также невидимый отозвался Лобода.
0: «Иван Тимофеевич, вот ты принимай командование отделением. А где твой молоденький-то?»
1: «Где-то тут».
0: «Миш, где ты?»
5: «Я здесь! Я здоров!»
4: Громче других откликнулся Люленков, и тут же в направлении его голоса ударила очередь сверху из-под черепицы.
6: «Тихо, тихо!» – зашептал лейтенант.
4: «Ты обнаружил себя!» А сам ответил очередью туда, откуда только что строчил немецкий автомат.
0: «Не задело тебя, Люленков?» – негромко спросил лейтенант.
6: «Нет, пронесло!»
4: Миша подполз к Ивану Тимофеевичу и тихо спросил. «А тебя как, не зацепило, дядь Вань?»
1: «Нет, порядок».
4: Прохорова лейтенант хотел отправить с сопровождающим вниз, но он отказался.
1: «Сам добреду как-нибудь до нашей Ниночки. Она уж там определит. Ну, не пуха вам, братцы, держитесь».
4: И он сам дополз до спуска с чердака и стал уходить, опираясь о перила лестницы. Страшная смертельная охота по голосу, по шуму на крыше или на чердаке продолжалось всю ночь. Стоило кому-нибудь кашлянуть внизу или неосторожно ступить по черепице наверху, тут же летела одна или несколько автоматных очередей по этому звуку.
0: Пули немецких шмайсеров, видно, не пробивали черепицу, рикошетили. Поэтому гитлеровцы не могли стрелять напрямую вниз по чердаку, иначе всех бы давно прошили своими очередями. Приходилось им сначала осторожно вынимать черепицу, а потом уже в образовавшуюся дыру просовывать ствол автомата и, водя им вправо и влево, поливать чердак пулями. Но солдаты на чердаке, поняв это, бдительно следили за каждым шорохом. И как только где-то начинала поскрипывать черепица, которую гитлеровцы пытались вынуть, туда сразу же летели пули наших автоматов. Михаилу Люленкову впервые в этот день на войне стало страшно. Он был смелым в открытом бою. Когда точно знал, где находятся враги, он не боялся их и готов был с ними биться хоть под огнем, хоть в рукопашную. А здесь, в этом черном мраке, пахнувшем старой пылью, в этой неопределенности подкарауливает смерть от одного неосторожного движения, от одного неловко оброненного звука. Немцы над головой, в метре, а то и меньше, и каждый из них невидимый, но нависший над головой может прошить очередью.
4: Время шло тягуче и долго. Не видя друг друга во мраке, солдаты и лейтенант Лобода лежали где-то здесь, недалеко друг от друга, стараясь не проронить ни звука. На чердак только в одном месте проникала очень слабая, не то чтобы струйка света, а какое-то пятнышко, словно размытый жир на темной бумаге. К этому пятнышку тихо стал подкрадываться вновь назначенный командир отделения Крахмалев. Он ступал по мягкой пыльной поверхности чердака и неслышно приближался к этому пятну. Пятно оказалось небольшим окном. Выглянув в окно, Иван Тимофеевич на некоторое время затаил дыхание от того, что он там увидел.
1: А увидел он картину поистине невероятную. По прикрепленной к стене пожарной лестницы из металлических прутьев, хорошо ему видимой из этого отверстия, сплошной вереницей, словно муравьи, спускались с крыши на землю гитлеровцы. Их было так много, что они облепили всю пожарную лестницу и, казалось, наступали друг другу на головы и руки, торопясь скорее уйти с этой проклятой смертоносной крыши. Обнаружив противника, Иван Тимофеевич вскинул автомат и хотел срезать так хорошо видимых ему фашистов и одним махом расчистить всю лестницу. Но, вспомнив своего подопечного Михаила и его желание повоевать и отличиться, он опустил автомат и замахал рукой на фоне блеклого света, надеясь, что увидит его этот взмах,
4: позвал тихим шепотом: «Люленков, ко мне скорее!» Миша вскинул автомат, оперся о край стены поудобнее и вдруг, рассмотрев этих опускающихся очень осторожно, старающихся не произвести ни единого звука гитлеровцев, и видя их полную беспомощность в том положении, в котором они находились, ответного огня не могли открыть, поскольку держались руками за лестницу, вдруг опустил автомат и, еще не поняв толком, что с ним происходит, снял руку со спускового крючка. «Ты чего?» — тихо выдохнул ему в ухо Иван Тимофеевич. «Не могу», — коротко ответил Миша. «Чего не можешь? Бей их, гадов!» «Не могу», — повторил Миша и добавил. «Они безответные, беззащитные». Иван Тимофеевич грубо оттолкнул его локтем от проема и с ненавистью выдохнул: «Ах ты, сопляк! Ты, видать, не видал в своем Челябинске, что творили эти сволочи на нашей земле!» И без долгих размышлений выставил автомат в отверстие и застрочил по фашистам, спускающимся по лестнице. Раздался истошный крик. Кричали те, в кого попали пули. Кричали от ужаса те, кого они еще не зацепили. Вся лестница визжала и вопила от своей беспомощности, от неминуемой смерти, которая через несколько секунд шибет каждого из висевших на этой железке. А Иван Тимофеевич со злостью ругал Михаила и все строчил и строчил по фашистам до тех пор, пока лестница не осталась тонкой и голой вдоль стены без единого фашиста.
2: «Ну вот и все», — спокойно и деловито сказал Крахмалев и доложил официально: «Лейтенант Лобода, задача выполнена, дом очищен, наверху ни одного гада не осталось, всех я их позбивал с лестницы. Они тут вот спускаться решили». Солдаты сразу поднялись, поспешили к окошечку и, не видя никого, кроме голых металлических прутьев на фоне стены да какой-то груды там внизу у основания лестницы, однако, понимая все, что произошло, хвалили Крахмалева. А Лобода сказал: «Ну вот, старина, теперь и ты награды достоин. Будешь представлен. И взвод спас, и задачу выполнили, и дом очистили. Спасибо тебе за службу». «Служу Советскому Союзу, как и полагается», — ответил Крахмалев. Ему казалось, что он это делает лихо, по-солдатски. А на самом деле он сказал все это только громко, но обычным и не очень бравым голосом пожилого человека. В наступающей тишине послышался топот одиноко бегущего вверх по лестнице человека. А потом, где-то совсем недалеко, видать, у последнего поворота к чердаку, тот человек закричал: «Эй, братцы! Эй, славяне! Где вы тут? Лобода, лейтенант Лобода! Наш флаг над Рейхстагом водрузили! Слышите меня, ребята? Ребята, флаг, говорю, над Рейхстагом!» Бойцы пошли навстречу принесшему эту радостную весть, а Лобода, опередив всех, спрашивал, еще не узнавая того, кто бежал к ним на чердак: «Точно? Кто сказал?» И тот ответил: «Да по радио сообщили! Победа, братцы! Скоро победа! Остались совсем уже немногие недобитые немцы!» Иван Тимофеевич посмотрел на осунувшееся закопченное лицо Михаила и, видно, понимая его состояние, хотя и сам Михаил толком не знал, что же, собственно, с ним произошло, коротко и иронично спросил: «Ну что, токарь, навоевался?» Иван Тимофеевич и Миша шли, не торопясь, посередине улицы. Рядом со стенами идти было опасно. То головешка, то кирпич могли упасть на голову. Шагали не торопясь, обходя завалы, перешагивая через еще не убранных убитых. «Придем в госпиталь, влетит нам», — весело сказал Иван Тимофеевич. «Обыскались, наверное. Расскажем, где были, простят. А поверят? Почему же нет? Мы правду скажем, проверить можно.
0: «А ты всю правду скажешь?» — прищуря глаз, спросил Крахмалев. Миша отвел глаза, помолчал и ответил: «Скажу. Ничего я плохого не сделал».
7: «А чего думал, хорошее и плохое, тоже скажешь?»
0: Миша не успел ответить. Ему показалось, где-то над головой, треснув, переломилась какая-то недогоревшая деревяшка. Он быстро взглянул туда, как бы на голову не рухнуло. И тут почувствовал, а потом и увидел, как Иван Тимофеевич, беспомощно пытаясь ухватиться за него, за шинель, оседает на землю. Не понимая, что происходит, но чуя недоброе, Миша подхватил Крахмалева и, не в силах удержать, положил на каменную брусчатку. «Ты чего, дядь Вань?»
7: «Все, Миша, конец мне». Люленков почувствовал на руке теплое и, посмотрев на нее, увидел густую липкую кровь, а потом такую же кровь и на затылке Ивана Тимофеевича. А тот уже глаза закатывал, с бульканьем в горле давил из себя. «Это один из тех, кого ты пожалел, кто с лестницы успел спрыгнуть, по доброте твоей уцелел. Не терзайся, не виню, ведь и я тебя мог погубить по доброте-то. На передовую на смерть водил. Эх, доброта наша, сколько ты бед приносишь. Я сам ушел, ты ко мне только пристал».
0: Иван Тимофеевич его уже не слышал. Он полулежал, опираясь спиной на подставленное колено Михаила. Небритый, запачканный гарью да известью, совсем не похожий на убитого, каким был при жизни, таким и остался. Михаил глядел по сторонам. Пробивался серый свет пасмурного и дымного утра. Старый немец с опаской выбрался из подвала, озирался. А Михаил знал, здесь же, в одном из разбитых, выгоревших и разрушенных домов, сидел, затаившись, и тот, кто стрелял. Хотелось вскочить и закричать так, чтобы услышал весь разрушенный огромный город: «Мир наступил! Бросьте вы, наконец, оружие!» Утренний свет становился все белее. Михаил увидел цветущие вишни, срубленные совсем недавно и брошенные в баррикаду. «Вот и цветы тебе, дядя Ваня, приготовлены». Он поднял Крахмалева и, тяжело ступая, понес его к госпиталю. Он шел медленно и трудно, часто отдыхал, мягко опуская свою скорбную ношу на брусчатку дороги. Вокруг все больше было работающих, наших солдат и цивильных немцев. А Михаилу все казалось, что в развалинах, внутри домов, похожих на черепа с пустыми глазницами, все еще сидят враги, не бросившие оружие.

0: шикарно выглядишь. Какое чудесное платьице, какой материальчик. Чем это оно у тебя отделано?
1: Ну-ка, да отойди ты от меня, сумасшедший.
0: Последние модели сезона. Обратите внимание на линию спины. Ну же, Пэк, куда мы сегодня отправимся? Что предпримем?
1: А сколько у тебя денег?
0: Ну, немного всего, парочка шиллингов. Может, пойдем в кино?
1: Опять не хочу.
0: Да-да, просто погуляем по улицам.
1: Опять? Не хочу.
0: Может быть, посидим в парке?
1: А по Нави ты ничего не можешь придумать? Ну,
0: давай дома останемся.
1: Ну, зачем же я так вырядилась?
0: Ты должна наряжаться только для меня.
2: Слушай, Пэк, я, наверное, уеду отсюда в Лондон. Что-то я засиделся в этом городе.
1: Уедешь?
2: Да, ну Лондон самое подходящее место для меня. Что я захочу, то и сделаю, человек. Ты ведь я свободный, верно, Пэк?
1: Конечно. Если это то, чего тебе так хочется. Вряд ли ты взял обратный билет.
2: Ну почему же? Человека всегда тянет на место преступления.
0: Пэк. Пэк, а почему бы тебе не поехать со мной, а?
1: Уехать с тобой в Лондон.
0: А что, не хочешь?
1: А если попросишь, как полагается?
0: Ну вот я прошу, поедешь.
1: А ты меня еще не просил, как полагается, или ты не понимаешь?
0: Я не понимаю. По-моему, все очень просто. Я еду в Лондон, поедешь со мной, да или нет?
1: Просто так поехать с тобой в Лондон?
0: Ну, я думал, что очевидно так и бывает, когда люди любят друг друга.
1: А тебе не приходило в голову сделать мне предложение? Попросить меня выйти за тебя замуж?
0: Вот оно что. Вот оно в чем дело.
2: Дорогие папа и мама Фриска, я очень люблю вашу дочь, но у нее есть свои принципы, и она не будет спать со мной, пока мы не обвенчаемся. Не плачь, мама, не плачь, папа. Это тебе нужно, да? Платье, священники, хор, золотое кольцо на палец, фата. Завтра же куплю тебе золотое кольцо на палец.
1: Завтра воскресенье, все магазины будут закрыты.
0: Неужели вся эта мура что-то значит для тебя? Мы любим друг друга, должны быть вместе. Причем тут священники?
1: Это верно. Но я хочу, чтобы было все как полагается.
0: Ну хорошо, я женюсь на тебе, если тебе так надо.
1: Да? Спасибо. Но, пожалуй, не стоит так затрудняться.
0: Ну в чем дело? Ты хочешь, чтобы я на тебе женился, я делаю тебе предложение.
1: А предложения делают по-разному.
0: Ну выходи за меня замуж.
1: А лучше ты уходи домой.
0: Так ты что, едешь со мной или нет?
1: А ты мне не делай предложение только ради того, чтобы сделать предложение. Я в этом не нуждаюсь.
0: От тебя с ума можно сойти, вот что.
1: А ты не кричи на меня.
0: Нет, буду кричать.
1: Уходи.
2: Ну и привет.
3: Добрый вечер.
2: О, hello, миссис Фриско.
3: Что же это вы, детки, сидите дома в субботний вечер? Почему бы вам не пойти куда-нибудь повеселиться?
2: Что это вы сидите дома в субботний вечер? Почему бы вам не пойти куда-нибудь повеселиться? Сказал я человеку, который видел небо в крупную клетку. Денег нет, ответил он мне, продолжая заниматься своим делом.
3: Да, ну, для того, чтобы повеселиться, деньги не обязательны. Я сегодня вышла из дому с 5 шиллингами в кармане, сумела неплохо провести время.
1: Но то, чем ты находишь удовольствие, нас не радует.
3: Да, ну если бы у меня были какие-нибудь деньги, я бы их вам, конечно, дала, но у меня нет. Лола, а почему бы вам не найти работу?
0: Ну, это уже крайняя мера, миссис.
3: Крайние обстоятельства вызывают и крайние меры.
0: Почему бы вам не найти какую-нибудь работу? Сказала я человеку, который, ложась спать, почему-то забыл выключить газ. О, я боюсь, что это отравило бы мне жизнь, сказал он, продолжая заниматься своим делом.
3: А что, нету в доме никого? Где отец?
1: Меня не спрашивай, я ему не сторож.
3: А ему-то как раз и нужен был бы сторож.
1: Тебе он больше нужен.
3: Не дерзи. Лол, дайте мне сигарету.
0: Пожалуйста.
3: Чем вы занимаетесь, Лол?
0: Ну, я пока еще учусь.
3: А все-таки?
0: Чем вы занимаетесь, спросил я голого человека, который выкраивал себе жилет из кожаного чемодана, найденного на свалке. Этот жилет моя гордость, я хочу стать художником по костюму, сказал он, продолжая заниматься своим делом.
3: Не обращайте на меня внимания. И вообще не обращайте внимания ни на что. Это единственное, чему я научилась в жизни. Делайте, что хотите, когда хотите и, возможно, чаще. Боже мой, неужели мы рождаемся только для того, чтобы заработать свой грош? Тратим на это всю жизнь, а потом оказывается, что этот грош и разделить не с кем. Потому что люди трусливы, отгораживаются друг от друга, и если уж попадешь в беду, никто не протянет тебе руку, чтобы помочь. Знаете, Лол, когда я была маленькой девочкой, я была сущим чертом. Вместо того, чтобы ходить в воскресную школу, я водилась с преступниками. Но если бы мне пришлось прожить жизнь снова, я ее прожила бы точно так же. Потому что в нашей жизни только мерзавцам и подлецам живется хорошо. Да, но, к сожалению, вы скоро устанете от этой крысиной возни. Перестанете задумываться над жизнью, от этого никуда не денешься. Это я могу вам предсказать с такой же точностью, как наши газеты предсказывают, сколько завтра будет самоубийств и сколько на следующей неделе людей попадет в психиатрическую клинику. Кс-кс-кс.
1: Опять эта кошка появилась.
3: Какая?
1: Да та рыжая, у которой должны быть скоро котята.
3: У, это бедненькая, какая она голодная.
1: Не должна бы. Ты на нее больше денег скармливаешь, чем на меня.
3: Вы знаете, Лол, кошки почему-то все время котятся у нас во дворе. А вот эта рыжая, она особенно дикая, никого к себе не подпустит.
1: Оставим себе котенка, когда она окатится.
3: Ну, ты знаешь, что он не останется. Мы же пробовали. Уж если они рождаются дикими, они не оседают на одном месте. Они умнее нас.
1: Что это с тобой?
0: Сегодня день моего рождения.
1: И ты мне ничего не сказал?
0: А я сам только что вспомнил.
3: День рождения, никакого торжества?
0: Никакого.
3: А я вас завтра куда-нибудь поведу и угощу.
1: На какие шиши, спрашивается?
3: Заложу что-нибудь из своих драгоценностей.
1: Сколько тебе лет исполнилось?
0: Об этом не спрашивай.
3: А это не важно, он и в 60 лет будет так же хорош.
0: Благодарю вас, миссис Фриско.
3: Правда, молодой человек, у вас очень приятная внешность.
0: У вас очень приятная внешность, молодой человек, сказал я молодому человеку, который из чувства социального протеста на площади Пикадилли сунул голову в мусорное ведро. И это не важно, сколько вам лет, вы в 60 будете так же милы.
4: Из камня и Библии стертой до дыр нам папы и мамы состряпали мир. В нем благодать и тишина, но он напоминает нам во время чумы восхитительный пир. Вы нас не спросили, хотим ли мы жить. Вы просто рожали, чтоб время убить. Теперь вы ждете нежности, а мы вам дарим ненависть. Моральных банкротов опасно плодить. Только не пробуйте нас обуздать. Бросьте, это идея фикс. Вам же нас никогда не понять. Мы поколение X. Грибы Хиросимы для наших детей, болото Вьетнама для наших костей. А в общем, вам плевать на нас, и только беспокоит вас падение нравов и кризис идей. Не верим ни в Бога, ни в денежный культ, не верим в величие смерти от пуль. Мы жить хотим, мы молоды, мы люди, а не роботы, мы X-поколение X, а не нуль.

Я достаю бумаги лист, перо в чернила окунаю, а за окном земля ночная, и ветра вздох, и птицы свист. Слова разносит по листу, как с веток сорванные листья. Я так люблю тебя, откликнись, будь доброй, я с ума сойду. Возвращение в эвакуацию. Сын-то твой, от которого, молви солдата, старшины или политрука, постояльцы твои кашей жаркою из концентрата, угощая тебя, норовили огладить бока. Постояльцы твои были рады картошке в мундирах, из синей принесенной капусте со льдом, на штанах и шинелях, еще ни подпален, ни дырок. Вся война впереди, наступление — первый подъем. Постояльцы портянки на печке сушили, в ряд ложились на белом полу, засыпая соленые шутки шутили, до костей разомлев по теплу. В свете лампы притушены лица уснувшие смутны, чей-то храп, бормотанье неведомо чье, кто из них из твоей комнатухи под утро половицей не скрипнуть бы, крался на место свое. На рассвете ждала их дорога прямая под еще незнакомый им огненный вал, кто из них дольше всех, строй походный ломая, рукавицею теплую в небе махал и махал. А когда твой живот откруглился под юбкой льняною, а когда в нем забилась, откликнулась болью в спине, ты к соседке пришла, мил моя, не качай головою, загляни в вечеру, помощь сделаешь мне, не качай головой, не кори, получилась калина-малина, ни вдова, ни невеста, ничейная вышла жена. Приходи в вечеру, собираюсь родить нонче сына. Пригодится стране, мнится, долгая будет война. Я сказал себе, вот наконец-то причал. Я поверил в победу свою. Рано спать забирался, легко засыпал в этом дачном карельском краю. Снова стали цветные мне видеться сны, и светило мне солнце с высот, за годами забывшейся голубизны, от великих светило щедрот. Утро с койки рывком подымало меня, брал я сына и в лес уводил, подарил я наследнику велоконя и турник ему соорудил, обучал его плавать на финской волне, глубины не бояться любой. Так я жил от раздольных дорог в стороне, не спеша праздник праздновал свой. И душа, протекавшая сотней проток, снова в русле едином слилась, а я думать не смел, что ее уберег, сохранил над единственной власть. Но однажды расплата прошла под окном, взрыв ромашек в руке пронеся, и осыпалась легким лиловым дождем вдоль забора сирень моя вся, и призывно знакомый сигналил платок, шел ко дну мой спасательный круг, и победа моя, как сыпучий песок, между пальцев все помнящих рук. Сколько строк ты еще не напишешь, сколько не наколдуешь стихов, все равно где-то дальше и выше, за пределом роящихся слов, из глубин мирового пространства будет также дразнить и манить, до чего никогда не добраться и ничем не дано заменить. Кратковременно радость удачи, что затеплил и в слове живет, этот смех первозданный ребячий, этот шепота звезд перевод. Все, и осень в поземках колючих, льда прозрачные колокола, и январский полуденный лучик на бумажных сугробах стола, первый дождь, зелень вешнего сада и листвы прошлогодние слои твоего отражения взгляда,
откровение только твоим. Черновик твой, открыв на удачу, чем не зная, заполнить досуг. Сын все это увидит иначе, по-иному почувствует внук. Катерина, что ты грусть свою распустила? Косы в узел не соберешь. Что за хмурая паутина полдень твой затянула сплошь? Катерина молчать изволит, за столом в синеве окна режет яблоко на две доли, медлит выпростать семена. Диск разматывает мотивчик, вновь по полной коньяк разлит, и капелью из клювов птичьих шестигранный хрусталь звенит. В дорогие ковров узоры заколдованный спит восток, от порога медведь матерый смотрит стеклами в потолок. Вкратчив времени бой старинный, жизнь по-прежнему впереди. Да не хмурься ты, Катерина, белу скатерть не тереби. Никому еще неизвестно, может, лучшая ипостась это ни жена, ни невеста, козырная от века масть. Иль допек тебя суд домашних, за спиной сослуживец смех. Катерина ладошкой машет, да чихала бы я на всех. Так чего тогда тебе надо, что ты маешься, не пойму. Катерина глядит куда-то, в недоступное никому. Вот пластинку она меняет, примеряется закурить, низко голову наклоняет, мне б ребеночка, говорит. Позвонить, объяснить непременно. Ночь глухая, и все ж позвонить. Есть ведь горстка людей во вселенной, ощутивших, как дрогнула нить. Есть любивших и любящих, может, и которых бы ты огорчил. Механизм одиночества сложен, не изучен и не изучим. Проколоть глухоту и сонливость, извиниться, шутя за разбой, это я. Мне всего лишь приснилось, алло, я живой.

0: Санкт-Петербурге 8 часов вечера.
1: Ретро-клуб представляет «Назад в детство».
2: Про мимозу. Это кто накрыт в кровати одеялами на вате? Кто лежит на трех подушках перед столиком с едой и, одевшись еле-еле, не убрав своей постели, осторожно моет щеки кипяченой водой? Это, верно, дряхлый дед 114 лет? Нет. Кто, набив пирожным рот, говорит: «А где компот? Дайте то, подайте это, сделайте наоборот». Это, верно, инвалид говорит. Нет. Кто же это? Почему тащит валенки ему, меховые рукавицы, чтобы мог он руки греть, чтобы не мог он простудиться и от гриппа умереть, если солнце светит с неба, если снег полгода не был? Может, он на полюс едет, где во льдах живут медведи? Нет. Хорошенько посмотрите. Это просто мальчик Витя. Мамин Витя. Папин Витя из квартиры номер 6. Это он лежит в кровати с одеялами на вате. Кроме плюшек и пирожных, ничего не хочет есть. Почему? А потому, что только он глаза откроет, ставят градусник ему, обувают, одевают, и всегда в любом часу, что попросит, то несут. Если утром сладок сон, целый день в кровати он. Если в тучах небосклон, целый день в калошах он. Почему? А потому, что все прощается ему, и живет он в новом доме, не готовый ни к чему. Ни к тому, чтоб стать пилотом, быть отважным моряком, чтоб лежать за пулеметом, управлять грузовиком. Он растет, боясь мороза, у папы с мамой на виду, как растение мимоза в ботаническом саду.
3: Мой щенок, я сегодня сбила с ног. У меня пропал щенок. 2 часа его звала, 2 часа его ждала. За уроки не садилась и обедать не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана. Стал по комнатам ходить, прыгать, лаять, всех будить. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул, с медом жбан перевернул. Он порвал стихи у папы, на пол с лестницы упал, в клей залез передней лапой, еле вылез и пропал. Может быть, его украли? На веревке увели, новым именем назвали, дом стеречь заставили. Может, он в лесу дремучем, под кустом сидит колючим, заблудился, ищет дом, мокнет бедный под дождем? Я не знала, что мне делать. Мать сказала:

0: что, не узнала я щенка? Нос распух, не видно глаза, перекошена щека, и, впиваясь, как игла, на хвосте жужжит пчела. Мать сказала: «Дверь закрой, к нам летит пчелиный рой!» Весь укутанный в постели мой щенок лежит пластом и виляет еле-еле забинтованным хвостом. Я не бегаю к врачу, я сама его лечу.
1: Фома, в одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде, никому не верил упрямый Фома ничему. На улицах слякоть и дождик, и град. Наденьте калоши, ему говорят. Неправда, не верит Фома, это ложь. И прямо по лужам идет без калош. Мороз, надевают ребята коньки, прохожие подняли воротники. Фоме говорят: наступила зима. В трусах на прогулку выходит Фома. Идет в зоопарке с экскурсии он. Смотрите, ему говорят, это слон. И снова не верит Фома. Это ложь! Совсем этот слон на слона не похож. Однажды приснился упрямому сон, как будто шагает по Африке он. С небес африканское солнце печет, река под названием Конго течет. Подходит к реке пионерский отряд. Ребята Фоме у реки говорят: купаться нельзя, аллигаторов тьма. Неправда, друзьям отвечает Фома. Трусы и рубашка лежат на песке, упрямец плывет по опасной реке. Близка аллигатора хищная пасть. Спасайся, несчастный, ты можешь пропасть. Но слышен ребятам знакомый ответ: прошу не учить, мне 11 лет. Уже крокодил у Фомы за спиной, уже крокодил поперхнулся Фомой. Из пасти у зверя торчит голова, до берега ветер доносит слова: не прав, я не бе. Аллигатор вздохнул и сытый в зеленую воду нырнул. Трусы и рубашка лежат на песке, никто не плывет по опасной реке. Проснулся Фома, ничего не поймет. Трусы и рубашку со стула берет. Фома удивлен, Фома возмущен. Неправда, товарищи, это не сон. Ребята, найдите такого Фому и эти стихи прочитайте ему.
0: Котята, вы послушайте, ребята, я хочу вам рассказать. Родились у нас котята, их по счету ровно 5. Мы решали, мы гадали, как же нам котят назвать. Наконец мы их назвали: 1, 2, 3, 4, 5. 1 – котенок самый белый, 2 – котенок самый смелый, 3 – котенок самый умный, а 4 – самый шумный, 5 – похож на 3 и 2, те же хвост и голова, тоже пятнышко на спинке, так же спит весь день в корзинке. Хороши у нас котята, 1, 2, 3, 4, 5. Заходите к нам, ребята, посмотреть и посчитать.
1: Бараны. По крутой тропинке горной шел домой барашек черный, и на мостике горбатым повстречался с белым братом. И сказал барашек белый: «Братец, вот какое дело, здесь вдвоем нельзя пройти, ты стоишь мне на пути». Черный брат ответил: «Мэ, ты в своем баран уме, пусть мои отцы

0: сохнут ноги, не сойду с твоей дороги. Помотал один рогами, у перса другой ногами. Как рогами не крути, а вдвоем нельзя пройти. Сверху солнышко печет, а внизу река течет. В этой речке утром рано утонули два барана.
1: Тризор. На дверях висел замок. Взаперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его. Мы оставили Тризора без присмотра, без надзора, и поэтому щенок перепортил все, что мог. Разорвал на кукле платье, зайцу выдрал шерсть и клок, в коридор из-под кровати наши туфли уволок, под кровать загнал кота, кот остался без хвоста. Отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь, вылез черный не узнать. Влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать спать. Мы щенка в воде и мыли, 2 часа мочалкой мыли. Ни за что теперь его не оставим одного.
0: Сашина каша. Живет на свете Саша. Во рту у Саши каша. Не рисовая каша, не гречневая каша, не манка, не овсянка на сладком молоке. С утра во рту у Саши слова простые наши, слова простые наши на русском языке. Но то, что можно внятно сказать для всех понятно, красиво, чисто, ясно, как люди говорят, наш Саша так корежит, что сам понять не может. Произнесет словечко и сам тому не рад. Он скажет «до свидания», а слышится «до дания». Он спросит «где калоши», а слышно «это лошадь». Когда он вслух читает, поймешь едва-едва, и буквы он глотает, и целые слова. Он так спешит с налета прочесть, спросить, сказать, как будто тонет кто-то, а он бежит спасать. Он может, но не хочет за речью последить. Нам нужен переводчик его переводить.
1: Мы с приятелем. Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья. Куда он, туда и я. Мы имеем по карманам 2 резинки, 2 крючка, 2 больших стеклянных пробки, 2 жуков в одной коробке, 2 тяжелых пятачка. Мы живем в одной квартире. Все соседи знают нас. Только мне звонить 4, а ему 12 раз. И живут в квартире с нами 2 ужа и 2 ежа, целый день поют над нами 2 приятеля-чижа. И про наших 2 ужей, 2 ежей и 2 чижей знают в нашем новом доме все 12 этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, открываем настежь двери, в школу с книжками бежим. И гуляют наши звери по квартирам по чужим. Забираются ужи к инженерам в чертежи. Управдом в постель ложится и встает с нее дрожа. На подушке не лежится, под подушкой 2 ежа. Раньше всех чижи встают и до вечера поют. Дворник радио включает, птицы слушать не дают. тащат в шапках инженеры к управдому двух ужей, а навстречу инженерам управдом несет ежей. Пишет жалобу сосед: никому покою нет, зоопарк отсюда близко, предлагаю всех зверей сдать юнатам под расписку, по возможности скорей. Мы вернулись из кино, дома пусто и темно. Зажигаются огни, мы ложимся спать одни. Ёж колючий, уж ползучий, чиж певучий, где они? Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, по дороге к зоопарку не смеемся, не поем. Неужели зоосад не вернет зверей назад? Мы проходим мимо клеток, мимо строгих сторожей. 100 чижей слетают с веток, выбегают 100 ежей. Только разве отличишь, где какой летает чиж? Только разве разберешь, где какой свернулся еж? 100 ужей на двух ребят подозрительно шипят. 100 чижей кругом поют, 100 чижей зерно клюют. Наши птицы, наши звери нас уже не узнают. Солнце село, поздний час, сторожа выводит нас. Не пора ли нам домой, говорит приятель мой. Мы такие с ним друзья, куда он, туда и я.
0: Белые стихи. Снег кружится, снег ложится, снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Рады серые синички, на морозе мерзнут птички. Выпал снег, упал мороз. Кошка снегом моет нос. У щенка на черной спинке тают белые снежинки. Тротуары замело, все вокруг белым-бело. Снега, снега, снегопад, хватит дела для лопат. Для лопат и для скребков, для больших грузовиков. Возят снег грузовики от домов и до реки. Только снежные завалы разобрали самосвалы, снег собрали, подгребли, погрузили, увезли. Он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, снег, снег. Рады снегу зверь и птица, и, конечно, человек. Только дворник, только дворник говорит: «Я этот вторник не забуду никогда. Снегопад для нас беда. Только снег подсоберешь, подскребешь и разметешь, он опять летит, кружится и на все вокруг ложится. Снег, снег, снег». А что у вас? Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. Галка села на заборе, кот забрался на чердак. Тут сказал ребятам Боря просто так: «А у меня в кармане гвоздь, а у вас? А у нас сегодня гость. А у вас? А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят. А у нас на кухне газ, а у вас? А у нас водопровод, вот. А из нашего окна площадь красная видна, а из вашего окошка только улица немножко. Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар, нам купили синий-синий призеленый красный шар.
2: А у нас огонь погас, это раз. Грузовик привез дрова, это два. А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот.
0: С лесенки ответил Вова: «Мама летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы инженеры, а у Левы мама повар. Мама летчик? Что ж такого?»
3: «Всех важней, — сказала Ната, — мама вагоновожатый, потому что до зацепы вводит мама два прицепа».
0: И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот».
4: «Летчик вводит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компоты, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе. Мамы разные нужны. Мамы всякие важны». Дело было вечером, спорить было нечего.
5: Краткое содержание предыдущих серий. Иностранный торговец животными Карбухоз в сопровождении слуги приезжает в нашу страну под видом туриста. На самом же деле он вынашивает план похищения принадлежавшего ему когда-то редкого полосатого слона. Используя новейшее оружие, Карбухоз начинает осуществлять свой преступный замысел. Однако во время грозы возникают непредвиденные обстоятельства, и случайными участниками событий становятся проживающие поблизости знаменитые сыщики братья Колобки.
6: Ничего не понимаю.
5: В то время как Карбухоз успешно начинает операцию, Колобки выходят на след.
7: Вы слушаете «Ретро-клуб». Интернет-радио отличного качества и хорошего настроения.

0: мой маленький друг. Добрый вечер. Сегодня я принес тебе сказку про доктора, котенка и луну. Послушай. Жил доктор. Он был очень старый и носил очки, потому что плохо видел. У доктора жил котенок. Он был совсем маленький и весь черный, потому что таким родился.
1: Доктор с утра до вечера лечил детей, взрослых и стариков.
0: А котенок целыми днями гонялся за мухами, бабочками и птичками. Раз вечером доктор сидел за столом и читал газету.
1: А на столе стояла электрическая лампа и светила доктору, потому что в темноте он читать не мог.
0: А котенок лежал на полу и ловил свой хвост, потому что больше ловить было нечего. В комнате не было ни мух, ни бабочек, ни птиц. И котенку не нужна была электрическая лампа, потому что кошки, даже самые маленькие, хорошо видят в темноте. Вдруг в окно ворвался ветер, потому что доктор любил свежий воздух и держал окно открытым. Газета зашевелилась и зашуршала. Котенок прыгнул на стол и бросился на газету, потому что подумал, что это шуршит мышка. По дороге он зацепил лампу. Лампа свалилась со стола, разбилась и потухла.
1: «Что это?» – спросил доктор, потому что стало темно.
0: А котенок увидел, что он наделал, выскочил в окно и убежал. Он бежал мимо дома, мимо сада, мимо мельницы, мимо скошенного поля и прибежал к горе.
1: А это была большая, высокая гора.
0: И котенок взбежал на гору, потому что не мог остановиться. А на горе стояла луна, потому что она как раз с этой горы и всходила на небо. А возле луны висело объявление.
1: «Восход луны ровно в 7 часов. Посторонним вход воспрещается».
0: Котенок был посторонний, и ему, значит, тоже запрещалось подходить к луне. Но он все-таки подошел, потому что не умел читать. Он вскочил на луну, уселся и сидел очень долго. Так долго, что ему стало грустно и захотелось вернуться домой, к старому доктору, к светлой лампочке и теплой печке. Он подошел к краю луны и присел, чтобы спрыгнуть. Но он не спрыгнул, потому что испугался. Гора была далеко и стала совсем, совсем маленькой. Пока он сидел и грустил, луна взошла и поднялась в небо.
1: А когда поднимешься высоко, все, что внизу, кажется очень маленьким.
0: Котенок видел маленькие горы, маленькие реки и моря, потому что он умел видеть в темноте. Но он боялся прыгать с такой высоты и смирно сидел на краю луны.
1: Луна плыла над полями, а поля лежали
0: как темное одеяло. Луна плыла над морями, а вода в морях была совсем черная. Луна плыла над городами, а в городах сверкали огоньки. И везде стояла темная ночь. Но на луне было светло, потому что там было много лунного света, и котенок зажмурился, потому что захотел спать. Он спал долго и не заметил, как луна обошла вокруг всей земли. А потом он подскочил и проснулся, потому что луна стукнулась о гору. Котенок свалился на гору и увидел, что это была та самая гора. Котенок скатился с нее и покатился мимо скошенного поля, мимо мельницы, мимо сада, мимо дома, до самой двери, потому что он не мог остановиться. И он вкатился в дом, потому что дверь была открыта.
1: В комнате за столом сидел доктор, но не читал газету, потому что лампа разбилась, а он не умел читать в темноте.
0: Доктор увидел котенка и сказал:
1: «Что это?»
0: Потому что в комнате стало светло. Вдруг ветер ворвался в окно, и газета зашевелилась. Котенок вскочил на стол, прыгнул на газету, а с его черной шерсти посыпались искры, потому что котенок весь вымазался в лунном свете, пока сидел на луне.
1: Доктор сказал: «Где моя платяная щетка?»
0: Он нашел щетку и хорошенько почистил котенка, так что весь лунный свет осыпался на газету.
1: Доктор стряхнул его в стакан, поставил стакан на стол и сказал: «Этого света пока хватит, а завтра я куплю новую лампочку».
0: И он начал читать газету. А котенок лег на пол и принялся ловить свой хвост. А мимо дома, мимо сада, мимо мельницы, мимо скошенного поля тянулась узенькая тропинка из лунного света, потому что с котенка всю дорогу осыпался лунный свет. Вот так. А теперь я прощаюсь с тобой. До свидания.

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?

Мой маленький друг, добрый вечер. Ты когда-нибудь слышал сказку о ягненке Непоседе? Это английская сказка. Я расскажу ее тебе. Послушай. Матушка-овца очень сердилась, когда видела, как прыгает и кувыркается ее сын. «Перестань так носиться, Непоседа!» – однажды проблеяла она. «Какое красивое имя! Непоседа!» – весело отозвался ягненок. «Я хочу, чтобы меня звали только так!» И убежал, даже не взглянув на маму-овцу. С тех пор его так и стали звать – Непоседа. Это имя как нельзя лучше подходило ему. Непоседа никогда не унывал ни летом, ни зимой, ни весной, ни осенью. И только в день первой стрижки произошла одна очень странная вещь. Как только ягненок лишился красивой белой шубки, он сразу превратился в самое обыкновенное и самое спокойное животное. Ну что, ты решил, что это конец сказки? Нет, это только ее начало. Хозяин Непоседы отнес шерсть в сарай и положил ее там на верхнюю полку. Вскоре пришла покупательница миссис Таттинг, и как же удивился хозяин, когда увидел, что шерсть лежит на полу. «Ах, да ведь это шерсть Непоседы!» – догадался он. «Купите ее, миссис Таттинг! Этот ягненок самый лучший в моем стаде!» Старушка с удовольствием согласилась и вскоре отправилась с покупкой домой. Там она промыла, просушила и прочесала шерсть, а потом насучила ниток на своем деревянном веретене. Наконец заскрипели, застучали вязальные спицы, а когда они кончили свою песенку, на коленях у старушки лежала пара прелестных шерстяных носков. Миссис Таттинг пришила к ним два алых помпона и вдела две голубые ленточки. Носки получились хоть куда. Когда старушка положила носки на окно и отвернулась, они с середины подоконника отошли к самому краю. «Как странно!» – воскликнула миссис Таттинг. «Я думала, что положила их на середину окна и переложила беглецов на старое место. Но и на этот раз носки долго не пролежали на одном месте, ведь они были связаны из шерсти Непоседы». Тем временем мимо домика миссис Таттинг проходила девочка по имени Мэри. Она присматривала за своим двоюродным братом, родители которого ненадолго уехали в город. У этого мальчика, его звали Джеймс, был ужасный характер. Он всегда капризничал, кричал на всех, не хотел слушаться старших. И только Мэри могла с ним управиться, потому что она была очень доброй и спокойной девочкой. «Я увидела у вас на окне пару очень красивых носков, миссис Таттинг», — сказала Мэри. «А мне как раз нужны носки для Джеймса. У него очень ночью мерзли ноги». Миссис Таттинг завернула покупку, и Мэри отправилась домой. Разочарованно протянул Джеймс, увидев носки. «Ну что это за подарок? А еще помпоны, какие глупые помпоны!» Джеймс никогда никому не говорил спасибо. И все-таки в эту ночь мальчик надел носки, лег в постель и положил ноги на грелку с горячей водой, которую приготовила для него Мэри. Вдруг завопил Джеймс: «Горячо! Я даже обжегся! Это все носки!» Мальчик сел на край кровати и хотел было снять их, но не тут. Это было. Носки не снимались. Вдруг Джеймс вскочил и стал так лихо отплясывать, что Мэри, прибежавшая на шум, очень растерялась. Джеймс понял, что во всем виноваты носки. В конце концов, ему удалось сбросить их. Утром Мэри отнесла их миссис Таттинг. Старушка
выслушала рассказ девочки и воскликнула: «Я так и думала. С этой шерстью должно было случиться что-нибудь необыкновенное». Потом она распустила носки, смотала шерсть в большой клубок и начала вязать пару красивых перчаток. «Уж перчатки-то танцевать не будут», — сказала сама себе миссис Таттинг. Тут вошла покупательница, девочка по имени Молли. Она и стала новой хозяйкой шерсти Непоседы. Эта Молли была очень плохой девочкой. Мало того, что она ходила с грязными руками и без носового платка, девочка еще очень любила совать нос в чужие дела. Зато помогать она никому не хотела. Вот и сейчас Молли увидела мальчика Чарли, который ехал из магазина на велосипеде и рассыпал все продукты. Молли встала рядом и хотела было рассмеяться при виде чужого несчастья, как вдруг перчатки заставили девочку нагнуться и помочь Чарли собрать все продукты. На этом проделки перчаток не кончились. По дороге домой они заставили Молли поднять и положить обратно куклу, выпавшую из коляски, и помочь пожилой женщине собрать яблоки, которые высыпались из авоськи. Испуганная девочка поспешила обратно к миссис Таттинг и отдала ей перчатки. «Они какие-то заколдованные», – пожаловалась Молли. Старушка распустила перчатки, смотала нитки в клубок и стала думать, что бы ей теперь связать из такой непоседливой шерсти. В это время в дом вошла миссис Кайнд со своим малышом. Она поздоровалась с миссис Таттинг и вдруг увидела клубок. «Какая красивая шерсть!» – воскликнула она. «Можно купить ее?» «Конечно, можно, миссис Кайнт», — ответила старушка. «Но я должна вас предупредить, Джеймс и Молли остались недовольны шерстью». «Это, наверное, шерсть была недовольна ими», — засмеялась добрая женщина. Клубок прокатился по столу и прыгнул прямо в коляску к ребенку. «Вот видите, это очень добрая шерсть», — добавила миссис Кайнт. Потом она попрощалась со старушкой и отправилась домой. Спицы запели веселую песенку в ее руках, и вскоре клубок шерсти превратился в две прелестных детских фуфайки. Малыш с радостью надевал их. С тех пор даже в самые морозные дни ему было тепло. А шерсть Непоседы очень обрадовалась, что нашла, наконец, себе хозяина и верно служила малышу. По вечерам она мягко баюкала его, а когда он засыпал, посылала малышу самые приятные и красивые сны. Вот и вся сказка. До свидания.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Сегодня я почитаю тебе сказку Уолта Диснея «Секрет». Послушай. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты секреты? Наверное, любишь. Это так интересно, когда твой друг расскажет тебе шепотом на ухо что-нибудь очень любопытное. И тебе, конечно, захочется тут же передать это еще кому-нибудь. Конечно, самому-самому близкому. И, конечно, только шепотом. Но не будем забегать вперед, расскажем все по порядку. Однажды в лесу у зверюшек появился секрет. Он с удивительной быстротой передавался от белки к белке, от зайца к зайцу, от ежа к ежу, от барсука к барсуку, от енота к еноту. И каждый, кто узнавал этот секрет, сразу приходил в хорошее настроение. Листья на деревьях просто затрепетали от удовольствия, когда он дошел до них. Естественно, что скоро в лесу секрет был уже известен всем. Всем, кроме одной маленькой рыжей белочки, которую звали Сквирли. Как только Сквирли подходила к своим подружкам, которые оживленно болтали между собой, они сразу замолкали или разбегались в разные стороны. Вначале Сквирли удивлялась, потом огорчалась и, наконец, просто обиделась. «От меня что-то скрывают», — сказала она сама себе. «Ну и пусть, а я буду делать вид, что я тоже все знаю». С этой мыслью Сквирли отправилась в гости к барсучихе. «Доброе утро!» – вежливо сказала она с порога. «Вы уже знаете нашу лесную новость? Все только о ней и говорят».
1: «Говорят о чем?» – спросила барсучиха.
0: «Ну, об этом, о том, что...» Сквирли никак не могла выпутаться из начатого ею разговора.
1: «Терпеть не могу всякие сплетни», – проворчала барсучиха. «Не слушай, что говорят. Много будешь знать, скоро состаришься».
0: «Ну, если вы не хотите знать, – сказала Сквирли, – то, конечно. Желаю вам всего доброго». И, стараясь сохранить бодрый вид, она гордо взмахнула хвостом и удалилась. «Что же мне делать? Что делать?» – вздыхала Сквирли. «Может быть, я узнаю от птиц? Они ведь такие болтушки». И она взобралась на старый дуб, который был чем-то вроде птичьего клуба. Птицы обычно устраивали здесь концерты или обсуждали свои дела. «Буду сидеть тихо-тихо. Может быть, мне удастся что-нибудь услышать». Но птицы сразу ее заметили и стали на все голоса распевать свои песни. Сквирли пригорюнилась, но потом вспомнила о своей подружке Белочке, которая жила далеко отсюда, в самой чаще леса. «До нее новости не скоро доходят», — решила Сквирли. «Я попрошу ее прийти на нашу полянку и все хорошенько разузнать». С дерева на дерево, с дерева на дерево добралась она до дупла своей подружки. Та была дома не одна. У нее сидела гостья. Увидев Сквирли, обе почему-то испугались, их глазки заблестели, а хвостики задрожали от волнения. «Прости, Сквирли, — сказала подружка, — мы сейчас отправляемся в соседний лес за орехами. Приходи в другой раз». Значит, подружка уже знала, и Сквирли даже не удалось ей задать на ухо тот вопрос, с которым к ней шла. Так быстро она умчалась со своей гостьей. Бедная Сквирли отправилась домой и легла спать раньше обычного. От огорчения ей плохо спалось, и утром она проснулась поздно, долго ворочалась, вздыхала, ей даже не хотелось выйти из дома. И напрасно. Если бы она выглянула из своего дупла, то еще раньше бы узнала, что за секрет скрывали от нее друзья. Лесная полянка в это время представляла собой необыкновенную картину. Все вокруг пришло в движение. Маленькие еноты выстроились в ряд, и мать начищала их с головы до ног, то есть до кончиков их полосатых хвостиков. Белки расчесывали свои шкурки и лапками намывали мордочки. Фазаны чистили клювами грудки и оглядывали свое нарядное оперение. Зайцы надели зимние белые шубки, чтобы выглядеть по-праздничному. Словом, приготовления были в разгаре. К чему же готовились все эти зверюшки? Погоди, погоди минутку. Сейчас узнаешь. Внезапно поднялся легкий ветерок и пошел гулять по лесу, легко касаясь каждого листика, каждой травинки, каждой птицы, каждой зверюшки. Это послужило сигналом к действию. Все звери собрались возле дерева, на котором жила Сквирли. Представляете себе, какой при этом поднялся гомон? Одни пели, другие чирикали, третьи верещали, четвертые гукали, пятые пищали, шестые свистели, а кое-кто даже хрюкал от удовольствия. Этот шум заставил, наконец, Сквирли выглянуть наружу. «Сквирли! Сквирли!» — раздалось сразу много голосов. Маленькая рыжая белочка испугалась, быстро слетела с дерева, заметалась, стала искать, куда бы спрятаться, но ничего, кроме мухомора, не нашла и уселась под его шляпкой. «Сквирли! Сквирли!» — кричали все хором. «Не прячься, Сквирли! Мы пришли тебя поздравить!» И самая голосистая птичка запела: «С днем рождения! Поздравляем! Счастья, Сквирли, мы желаем!» Вот и весь секрет. Сквирли в этот день исполнилось 2 года, и ее друзья решили устроить по этому поводу настоящий пир. Каждый приготовил ей подарок. На лесной полянке были горками насыпаны всевозможные орехи, ягоды, грибы и зеленые побеги. Ну, а что же Сквирли? От радости сначала она не могла произнести ни слова, а потом стала подходить к друзьям. «А я-то думала, что вы меня обидели, что вы меня больше не любите!» — говорила она каждому и каждого благодарила за подарки. Так счастлива она еще никогда не была.

А тем, кому не спится, открою по секрету один удивительный факт. Вот я считаю звезды, а звездам счета нет.

0: В эфире канал «Радиотеатр». Слушайте радиоспектакли и литературные чтения, программы для детей в исполнении популярных артистов. Все самое лучшее с 50-х и до конца 90-х. В трансляции радиотеатра только профессиональные записи, выполненные в студиях радио, на сценических площадках и затем бережно оцифрованные с магнитных лент. Радиотеатр работает круглосуточно и без рекламы.
1: Ретро-клуб представляет записи радиоэфира.
2: В окне вагона, как в портретной раме, огнем освещена, отдалена, она стояла, как двумя ручьями, стеклом и тишиной отдалена. Уже во власти скорого движения, еще вблизи, но вся уже в пути, и ждать не в силах было отправление, так, как не в силах было отойти. А стук колес все назревал и медлил, светилось в раме темное лицо, и жар волос литых с отливом медным, и на руке, как искорка, кольцо. Сейчас ударят знаки отправления, сейчас качнется влево и пойдет, покатых плеч короткое смятение, ладоней пламя и волос размет. На пальцы брызнув, искорка растает, все блики света вдруг поглотят тьма. И предо мною пустота предстанет. Стена забора, рельсы и дома. На кой же черт придуманы вокзалы? Как будто без вокзалов под луной для расставаний стало места мало, и не похож на них весь шар земной. А может, для того нужны вокзалы, чтобы в минутном грохоте колес вдруг родилось, пришло и отсверкало все, что в года вместить не удалось. Меня в любви не стерегли удачи. Любил ее, как грех, за красоту, за низкий голос с трещинками плача и смеха ключевую чистоту. В волос летели солнечные кольца и счастьем, и разлукою грозя. Глаза глядели серые с монгольским косым разрезом. Стрелами глаза. Она, как ветер, не давалась в руки и вдруг сама могла тебя обжечь и заявить, что это так, со скуки, а не любовь. И не об этом речь. Над городком сходились зори лета, черемуха гуляла, как зима, смолою пахли до ночи нагреты заборы, тротуары и дома. Ночей июньских белый плеск и пламень стоял, бушуя звезды, погасив над озером, за синими лесами нас на короткий миг соединив. Да молодость была еще причиной, неясное брожение в крови, там, где бродили мы, как бедуины, в торжественных владениях любви. Где вдруг на миг она к тебе прижмется, пред тем, как скрыться на крыльце в потьмах, и женское мелькает превосходство, и любопытство холодок в глазах. Ах, эта дробь по мостикам дощатым! Стучат, стучат беспечно башмачки. Я слышу вновь их, как слыхал когда-то, всегда близки. И вечно.

0: В исхлестанном свинцом и кровью мире меня в любви не сделали взрослей. В глаза мои в упор из-под ресниц взглянуло небо солнцем и покоем, и жаркий ливень, мальв и медуниц на полотне метнулся беспокоен. Пылало с белой лямочкой плечо, сияющее яблочным загаром, и жгло меня спокойно, горячо, открытое совсем вблизи недаром. Вот тут бы взять ее и увести на край земли, навеки за собою, в луга, где тонко куличок свистит, мягка трава и дремлют маки стоя. На край земли. Я видел край земли. Окоп солдатский с бруствером горбатым, там маки крови рыжие цвели, и травы пахли толом горьковатым. И я, чудак, как пень деревенел, курил табак и говорил до света, и все не так, и ни о чем хотел. И Пушкина цитировал при этом среди екатерининских берез на узенькой скамейке и штакета часа в 4 ночи. Все всерьез. Я пожалел об этом в то же лето. Любила ли? По-своему любила, как женщина мальчишку, как могла. Но с глаз долой, из сердца вон, забыла. Нет, не забыла, но с другим ушла. Уехала, сыграли свадьбу где-то, а весело ли грустно, все равно. Шел год победы, в нем рекой в то лето плескалось счастье, слезы и вино. Теперь легко пережитые были мести, клубить, как папиросный дым. А мне в ту пору неуютно было на белом свете столько лет и зим. Но на него я вовсе не в обиде, на свет. Кто обижается на свет, тот ничего, наверное, в нем не видел. Свет белым был ночами от ракет и зыбким был. Но снова у дороги свистит свистулькой тонкая лоза, звенит, как обруч солнца на пороге, топочет ливень, падает гроза. Но кто считает, что земля кругла? Давно известно, что земля горбата, к одним щедра, к другим скупа и зла, и дело не в заплатках и заплатах. Над нею солнце круглое встает, и круглый год жара, дожди, метели, свершается стихий круговорот, и в этом цель, а не дорога к цели. Протравлен солью, пылью пропылен, на сапогах земли пудовой комья и звездной жаждой к миру опален, не тосковал годами ни о ком я. Стояло время, и текли края. Пески, пустыни, горные откосы, серебряная ниточка ручья и волн морских зеленые колеса. Но как-то у притихшего огня с Аказией, придя за перевалы, письмо от старого дружка меня у озера Телецкого догнало. Спадал костер, шумела тишина, и в том конверте две строки в начале о женщине, о том, что вдруг она ему сказала обо мне. Кричали,
1: и их тоска.

А как радость обожгла, и время взорвалось костром косматым, и я поверил, что земля кругла. Кругла земля, а вовсе не горбата. Готический приморский городок, где храмы, как гигантские ракеты, на площадях стояли у дорог, клубил сиренью в ожидании лета. Казалось, это дым уже клубит из-под контрфорсов, как из дюз на плиты, и город вдруг взовьется, улетит к сияющему белому зениту. Но, не интересуясь стариной, я проходил по улицам. Мне город, где должен был я встретиться с одной знакомой женщиной, был тем лишь дорог. Я переулок скоро отыскал, и, видя подходящего Амура, который на одной ноге скакал, играя в классы, растоптал окурок. Амур был рыж, такому все дашь. Он, шоколадку получив, присвистнул и взвился на какой-то там этаж на крылышках своих с моей запиской. Над этим домом плыли облака, над этим домом солнце поднималось, крошили звезды крышу чердака, дожди плясали, радуга сгибалась. В нем женщина замужняя жила, смеялась, пела, плакала, сердилась и никого, как птица, не ждала. И словно птица все-таки томилась. Я ждал, ходил, шаги в минуты множа, как маятник у дома на углу. И розы, закрывая от прохожих, держал в руке неловко, как метлу. Девчонки из аптеки выбегали, просили по цветочку. Вот народ. Я не давал, я ждал. Там тоже ждали, из окна смеялись, не придет. Проехала машина поливная, шофер кричал: «Давай полью цветы!» И вдруг из-за угла, почем я знаю, как я узнал, по стуку каблучки. Мы не встречались с нею 8 лет. Лет 5 мы не слыхали друг о друге. Из-под ее ресниц прохладных свет ко мне метнулся в радостном испуге. На всех камнях своих земных путей не забывал я той далекой русой. Весь городок наш был в плену у ней. Глаз, песенок, проказ ее и вкусов. Статна, горда, лукава, смущена, передо мною вся открыта свету, как даль весной. Она и не она над всем стояла и ждала ответа. Девчонки за окном притихли стайкой. Шофер, притормозив, глядел нам вслед. Гремело море, кувыркались чайки, и не было ни дум, ни дел, ни лет. А поутру от солнышка хмельна, метя ветра метающими сица, без стука двери распахнув, она ко мне влетела в комнату, как птица. Недавний сон дрожал еще в глазах не дрогнувших, доверчивых, бездумных. И я ее почувствовал в руках гораздо раньше, чем о ней подумал. Ее дыханием близким я дышал и слышал. Сердце колотилось рядом, я все забыл. Но тут же услыхал испуганное, горькое: «Не надо». Что значит в этот миг слова могли?
Не надо гнуться с грузом ветви сада, не надо, просят все цветы земли, и рощи на ветру кричат «не надо», но вся полна отчаяния насквозь. Ударилась она нежданно в слезы. Что сделал я? Мне не дарили роз, а я ждала, что все же будут розы. Жизнь поднесла бумажные цветы. Ей не было до нас, девчонок, дела. Так в мире не хватало красоты, что истинного я не разглядела. Мне тоже в жизни не встречалось роз. Бывало, сказка ими расцветала, на окнах в детстве рисовал мороз ветрами, снегом и зарею алой. 4 года посреди земли, слепящим громом разрывая воздух, передо мной вставали и цвели бризантные клубящиеся розы. Сквозь рощи роз меня судьба вела, лилейно-белых, розово-багряных, в шипах колючек ржавых в 3 кола над зарослями проволоки рваной. И надо мною мог огня цветок встать и закрыться холмиком горбатым. И я дарил их, отводя замок, дыша угарным воздухом отката. Свидетельствовать могут все ветра, мосты, скамейки, памятники, здания. Лишь только розы с этого утра я ей дарил до самого прощания. Я их творил из сумерек и дня, асфальта, солнца, облаков и парков, как будто не бывало до меня ни Пушкина, ни Данте, ни Петрарки. Я верю кисти старых мастеров и рубенсовской щедрости натуры, сверкающему грому их перов в тиши мансард пустых под небом хмурым, всех линий света, схваченных огнем, стремительному ритму и движению, всему, что вечно красотой зовем, и божеством еще, и вдохновением. Я говорил ей: «Здравствуй, добрый день. Как это просто и как это мудро! Был добрым день, вовсю цвела сирень, но как сказать хотелось с добрым утром? А утро будет, утро быть должно. Я осенью за ним приеду снова». Так мною было твердо решено, хотя в ответ не сказано ни слова. Ни да, ни нет, лишь я тебя люблю. Пароль и пропуск, и в глазах такая сквозная даль, что в ней по ковылю ветра и свет сверкают. О чем мы говорили, никогда не рассказать, не вспомнить. Это знаки были морей и солнц, летящих сквозь года, и парусов в сверкании звездной пыли. И только в день отъезда, лишь за час до поезда, когда нам грустно было: «Куда ты едешь? Спешно так сейчас? Кто ты теперь?» Она меня спросила. Я должен ехать был на юг, к горам, туда, куда мои отряды вышли. Я сказал, что я спешу к кострам. Там ждут меня в горах мои мальчишки. Мальчишки ждут. Кто женщину поймет? Когда электровоз вагоны сдвинул и разомкнулся рук замок на взлет, я услыхал: «А разве ты мужчина?» В то лето ты была везде со мной,
В Армении, в долине Арарата, где между гор библейских рай земной, оранжевый на синем был когда-то, со мной была ты хлебом и вином, входила в воду озера, как в небо, колеблясь зыбким розовым огнем, на белом пляже свой оставив слепок. Я не писал тебе, зачем писать? Цветам, деревьям, воздуху и свету, лозе граната, птичьим голосам, всему незатухающему лету. И в час, когда тяжелые винты несли два нимба к морю над горами, была ты ощущением высоты над облачной дорогой и ветрами. Из лета в осень шел по небу ил. Земля под ним развертывалась в плане. Я землю лишь в подробностях любил, пропавших сверху в общих очертаниях. А с женщиною все наоборот. Издалека ее не видишь, всю ты. Лишь волосы, глаза, бровей полет, подробности одни лишь почему-то. Две огненные рыжие стены и пламя листьев на стекле машины, и волосы ее подожжены, пальтишко настежь и платочек скинут. Рождались наши фразы, как молва, обрывочно, тревожно, без вступления, разъединяли смутно нас слова, но в близость притворяло их движение. Летели крыши загородных дач, шлагбаумы, кивающие косо, все пролетало, проносилось вскачь, лишь неподвижно полыхала осень торжественной последней красотой, в которой все горит, все льется светом, от дюн до паутинки золотой, как будто здесь себя сжигает лето. И мы к нему примчались на пожар. Ушла машина, и в кафе пустынном, за столиком, забредшим прямо в парк, она заговорила вдруг про сына. И снова чем-то мучаясь горячо, курила неумело папиросы, твердя, что надо встретиться еще. И было страшно задавать вопросы. Миры менялись на ее лице, то тень, то свет, то горькое смятение, все впереди и ничего в конце. А время шло, кончая день осенний. Никто из нас не говорил «прощай», а может быть, «прощай» ветра сказали, а может, просто вспыхнул небо край, и двое нестерпимо увидали сентябрь на прибережной полосе, был из живого выкован металла, и черное графитное шоссе его на два пожара рассекало. Для счастья припасенные слова под мгой Псковом на ветру открытым давно в огне сгорели, как трава вокруг брони, расколотой термитом. Но я его берусь нарисовать. Вот женщина, глаза, улыбка, плечи, и ей мужчина говорит слова обычные: день добрый или вечер, над ними солнце в синеву встает. Вот утро, говорят они друг дружке, и черный хлеб она на стол кладет и разливает чай по белым кружкам. А небо смотрит из окна на них, спокойное, огромное, без края. В нем все, что есть отныне, на двоих, до смерти, и они об этом знают. И не украсть, не дать, не взять взаймы, не выпросить, не разделить на части. День добрый, лето, осени, зимы, лишь здравствуй есть, и нет прощай у счастья. Но голос вновь ворвался в телефон, стремительно, упруго и нежданно, как на земле хозяйничает он, звенит и тает, словно лед, мембрана.
Вначале было слово, голос был. С ним все преобразилось во вселенной. Мотор такси над городом трубил, мосты вставали, расступались стены. Она прошла спокойно по ковру, подтянутая, в тесном платье черном, и погасила праздник и игру в окне высоком медленною шторой. Потом с ногами села на диван, завилась в угол, маленькую стала, взяла с вином недопитый стакан, но не пила, а просто так держала. И все твердила: голова болит, как неуютно, зыбко здесь и пусто. Сводила плечи, а они цвели на красном белые, над платьем узким, над черным скользким. Белые, как снег, горячие, податливые плечи, и поджимала ноги, как во сне, шелк натянув коленями навстречу. И вдруг с размаху выпила вино и, руки отводя от рук, сказала: «Здесь грязно». И в мгновение одно, как сталь пружины, выпрямившись, встала. Над белым встала в черном, отделясь, и черное сменилось алым цветом, и голос низкий прошептал, смеясь: «Мой милый, разве ты боишься света?» Два раза простучали каблучки, веснушками летели кнопки с треском, над головой поднялись две руки, и время жаром опалилось резким. И женщина прекрасна и щедра передо мной костром взлетела алым. Навек, на ночь, до самого утра. Как это много! И как это мало! Ведь не украсть, не дать, не взять взаймы, не выпросить, не разделить на части день добрый лета, осени, зимы, лишь здравствуй есть, и нет, прощай, у счастья. Бывало, я довольствовался малым, теплом махорки, пайкой ржаной, и счастлив был. А тут мне горько стало за нас обоих в тишине ночной. Зачем туманить правду наших лет? Нам никуда от них вовек не деться. Своей рукою погасил я свет и вышел, чтоб она могла одеться. Я все о ней и о себе. И, кажется, о времени ни слова. Но разве не оно в моей судьбе и горести, и радости основа? Оно не только в громком и большом, в труде и славе горных пиков выше. Прислушайтесь, как время бьется в том, как люди любят, как грустят, как дышат, как меряют сердца любовь и долг. Я был бы не таким в минувшем веке. Мой сын возьмет себе иное в толк, иное время, в нем иные реки. Пусть счастье наша личная война легко разбила, как стекло на части, но есть любовь. Сильней войны она. А кто сказал, что нет любви без счастья? Чередованием тени и огня оно прошло сейчас в громах вокзала, щемящим сквозняком обдав меня под знаками неона и металла. Что ж, повернемся к станции спиной, закурим, у пальто поднимем ворот. Похолодало,
дождь идет стеной, и в молниях встает за нею город.

дай нам, Бог, дай нам, Бог, одолеть смертный страх перед завтрашним днем. Подневольный рассудок густой паутиной опутан, и паук, крестовик, кровосос утверждается в нем, рассчитав каждый шаг своих лап по дрожащим минутам. Стали прахом газеты и память дырявым мешком. По кривым зеркалам разбежались события и даты, очумев от приказов, виски свои трет военком. Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты, убереть свою душу, свою горделивую стать. Красный крест милосердия стал заменяться зеленым. Но оратор с трибуны к боям призывает опять. Наполняется воздух церковным тревожащим звоном. Что там завтра, вчера, позабыв о сегодняшнем дне, мы страшимся грядущего, громко вздохнув о вчерашнем, приукрасив его. Календарь устарел на стене, пестицидом отравленный грач умирает на пашне. Тишины или грохота жаждет живая душа, или к стенке от стенки метаться со сдавленным стоном, обгорать ли до пепла чужие пожары туша, преподать ли устами к отмытым от скверны иконам. А сегодняшний день так прозрачен, так синь и высок, и на облаке белом, над дымной сумятицей мира, жадно ловит младенец коричневый влажный сосок, и для матери нет благодатнее этого мига. Кто он в будущем? Гений, мессия, купец, рэкетир или плотник? Но что бы ни говорили, что Марии до этого, бледной рукой подхватив круглый розовый зад, источает сияние Мария. Где пещера, чтоб ей уберечься от злых новостей и от запаха пороха, крови, металла, бензина? Нынче наши грехи не искупит никто на кресте. Не хватает гвоздей, и в цене поднялась древесина. Среди мировых трагедий моя бесконечно мала, среди бесконечных линий дорога моя коротка. Пустые холодные стены и голый угол стола, и локтя колючий угол, и на ладони щека, и чашка крепкого чая, и запах мяты над ней, и голые ветки тополя в черном квадрате окна, реальнее растраченных мною на мелкие страсти дней, и громче громов июльских в ушах звенит тишина. Оглядываться не надо, пусть тот, кто стоит за плечом, следит за строкой бегущей из ниоткуда в тетрадь. Строка ни о чем, о чем-то, а также, а что почем. Пусть он хитро улыбается, ему ли о том не знать. Мгновение это длится бесчетные сотни лет. Он тот же, а я меняюсь, и в черном стекле окна мое отражение тает и вовсе сходит на нет. И как глубина морская колеблется тишина. Поднимаю лицо, подбородок, из воротника выпростаю, как будто расту, вырастаю, над собой поднимаюсь и толстую книгу листаю. Это книга ошибок, отчетливых издалека, что ни шаг, то ошибка, по марке на каждом листе, исправлением поздним того, что прошло, не исправить, и себя не смирить, и покорную стать не заставить. Так и ты ищешься век, и все ищешь просвет в темноте. Поднимаю лицо, не караю, моляю за грех вечной слабости женской, желание нежности, ласки, тьму сгущаю, смешав без разбора веселые краски, и в серьезные речи вплетаю насмешливый смех. Вновь неверье мое обернется ко мне острием и разрушит мой мир, и больнее, чем прежде, накажет. Нынче времени нет говорить, что, мол, время покажет. Поднимаю лицо, помоги мне в неверье моем.

И вот вам об этом рассказ. Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы. Рассказ про одну корыстную молочницу. Одна симферопольская женщина, зубной врач, вдова по происхождению, решила выйти замуж. Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная, ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта. В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах, вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно. А тут, я извиняюсь, женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть они, конечно, есть, но все они какие-то такие или уже женатые, или уже имеют 2-3 семьи. Или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни. И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа, он ее умер от туберкулеза. Вот, значит, помер у нее муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. Ха-ха, думает, ерунда. А потом видит, нет, далеко не ерунда. Женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила, поскольку муж у нее помер от туберкулеза. Так вот, она начала заботиться о себе, да, усиленно питаться. Она пила молоко по 2 литра в день, и от этого питания она прямо распухла, имела здоровье очень выдающееся. И, наверное, от этого к ней стали заходить в голову разные легкие воздушные мысли о супружестве. И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей. Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню, разговорилась, вот, мол, продукты дорожают, молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит, да уж, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит, зарабатываю подходяще, все у меня есть, квартира, обстановка, деньжата. И сама говорит, я не такой уж мурло. А вот поди же ты вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай. Молочница говорит, ну, говорит, газета – это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать. Зубной врач отвечает, ну, в крайнем случае, я бы, говорит, и деньжат не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака. Молочница спрашивает, а много ли вы дадите? Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца 3 я бы дала. Не моргнул глазом. Молочница говорит, 3, говорит, это мало. Давайте 5, тогда я вам подниму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек. Да может, он не интеллигент, говорит врачиха. Может, он крючник. За что я буду давать 5 червонцев? Не, он говорит, зачем крючник? Он очень интеллигентный. Он монтер. Врачиха говорит, тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды. И вот на этом они расстаются. А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга. Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего, и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи. И вот приходит она домой и говорит своему супругу, вот, мол, Николаша, чего получается? Можно, говорит, рублей 50 схватить, так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений. И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та стуру возьмет, да и отсыплет ей 5 червонцев. И говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра там или послезавтра обратный ход. А муж этой молочницы, такой довольно
красивый мужчина с усиками, так и говорит. Очень отлично. Пожалуйста. Я, говорит, всегда определенно рад 50 рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы работают месяц. А тут такие пустяки. Записаться. И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом. Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги. Теперь складывается такая ситуация. Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее апартаменты и пока что живет там. Так он живет 5 дней, потом неделю, потом 10 дней. Тогда приходит молочница. Так что, говорит, в чем дело? Монтер говорит, да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается. Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнение своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан. Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру, дико скандалила, требуя возврата своего супруга. Однако ничего хорошего не вышло. Больше того, ей отказали от места. Не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм. Так, за 5 червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга. И мы вообще-то очень рады и довольны, что именно так произошло. Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

«Ау, ау, ты, молодость моя, куда ты спряталась, гремучая змея? Скажи мне, как напасть нечаянно, нежданно на след лукавый твой, затертый окаянно? Где мне найти тебя, где задушить тебя в моих объятиях, ревнуя и любя, и обратить всю жизнь в предсмертные страдания от ядовитого и жгучего лобзанья? Знаешь ли, Юленька, что мне недавно приснилось? Будто живется опять мне, как с молоду жилось, будто мне на сердце веет бывалыми веснами, просекой, дачкой, подснежником, хмурыми соснами, талыми зорьками, пеночкой, невкой, березами, нашими детскими... Нет, уж не детскими грезами, нет. Уже что-то тревожно в груди колотилось. Знаешь ли, Юленька, глупо, а все же приснилось. Ты печальна, ты тоскуешь, ты в слезах, моя краса. А слыхала ли в старой песне слезы девичьи роса? Поутру на поле пала, а к полудню нет следа. Так и слезы молодые улетают навсегда, словно росы полевые, знает Бог один куда. Развивает их и сушит жарким пламенем в крови вихрь юности мятежной. Солнце красное любви. В низенькой светелке с створчатым окном светится лампадка в сумраке ночном. Слабый огонечек то совсем замрет, то дрожащим светом стены обольет. Новая светелка чисто прибрана. В темноте белеет занавес окна, пол отструган гладко, ровен потолок, печка развальная стала в уголок. По стенам укладки с дедовским добром, узкая скамейка, крытая ковром, крашеные пяльцы с стулом раздвижным и кровать резная с пологом цветным. На кровати крепко спит седой старик. Видно, пересыпал хмелем пуховик. Крепко спит, не слышит хмельный старина, что во сне лепечет под ухом жена. Душно ей, неловко возле старика, свесилась с кровати полная рука. Губы раскраснелись, словно корольки, кинули ресницы тень на пол щеки. Одеяло сбито, свернуто в комок, с головы скатился шелковый платок. На груди сорочка ходит ходенем, и коса сползает по плечу ужом. А за печкой кто-то нехотя ворчит. Знать, другой хозяин по ночам не спит. На мужа с женою смотрит домовой и качает тихо дряхлой головой. Сладко им соснулось, полночь на дворе, жучка призатихла в теплой конуре. Обошел обычным я дозором дом, весело хозяить в домике таком. Погреба набиты, закрома полны, и на сеновале сено стри копны. От конюшни кучки снега отгребешь, корму дашь лошадкам, гривы заплетешь, сходишь в кладовые, отомкнешь замки, клади дорогие ломят сундуки. Все бы было ладно, все мне по нутру. Только вот хозяйка нам не ко двору. Больно черноброва, больно молода, на сердце тревога, в голове беда. Кровь-то говорлива, грудь-то высока, мигом одурачит мужа-старика. Знать и домовому не сплести порой бороду седую с черной косой. При людях смеется, а глядишь, тайком плачет да вздыхает. Знаю я, по ком. Погодишь,
Я с нею шуточку шучу, и от черной думы разом отучу. Только обоймется с грезой горячо, я тотчас голубке лапу на плечо, закосу поймаю, сдерну простыню, волей аль неволей грезу отгоню. Этим не проймется, пропадай она, баба-переметка, мужняя жена. Всей косматой грудью лягу ей на грудь и не дам ни разу наливной вздохнуть. Защемлю ей сердце в крепкие тиски. Скажут, что зачахла с горя да с тоски. Не знаю, отчего так грустно мне при ней. Я не влюблен в нее. Кто любит, тот тоскует. Он болен, изнурен любовью своей. Он день и ночь в огне. Он плачет и ревнует. Я не влюблен. При ней бывает грустно мне. И только отчего, не знаю. От того ли, что дума и у ней такой же просит воли, что сердце и у ней в таком же дремлет сне, или от предчувствия, что некогда напрасно, но пылко мне ее придется полюбить, Бог весть. А полюбить я не хотел бы страстно. Мне лучше нравится по-своему грустить. Взгляните, вот она. Небрежно локон вьется, спокойно дышит грудь, ясна лазурь очей. Она так хороша, так весело смеется. Не знаю, отчего так грустно мне при ней. Оттепель, поле чернеет, кровля на церкви обмокла, так вот и веет, и веет, пахнет весною сквозь стекла. С каждой новой ложбинкой водополь все прибывает, и ограненной льдинкой вешняя звездочка тает. Тени в углах шевельнулись, темные сонные тени вдоль по стенам потянулись, на пол ложатся от лени. Сон и меня так и клонит. Тени за тенями, грезы, дума в неведомом тонет, на сердце крупные слезы. Ох, если б крылья да крылья, если бы доля да доля, не было б мысли бессилия, не было б слова неволя. По Неве встают барашки, ялик ходит ходенем. Что вы, белые бедняжки, из чего вы и о чем? Вас теперь насильно гонит ветер с запада, чужой, но он вам голов не склонит, как родимый озерной. Не согреет вас он летом, алой зорькой не блеснет, да и липовым-то цветом с моря вас не уберет. Что ж вы, глупенькое стадо, испугались это зря? Там и запада не надо, где восточная заря, где невзгода уж не горе, где восстал от сна народ, где и озеро, что море, гонит вас вперед, вперед. Опять, опять звучит в душе моей унылой знакомый голосок, и девственная тень опять передо мной с неотразимой силой из мрака прошлого встает, как ясный день. Но тщетно памятью ты вызван, призрак милый, я устарел, и жить, и чувствовать мне лень. Давно с моей душой сроднилась эта лень, как ветер с осенью угрюмой и унылой, как взгляд влюбленного с приветным взглядом милой, как сбором вековым таинственная тень. Она гнетет меня, и каждый божий день овладевает мной все с новой силой.
Порой сердце вдруг забьется прежней силой, порой спадут с души могильный сон и лень, сквозь ночи вечные проглянет светлый день. Я оживу на миг и песнею унылой стараюсь разогнать докучливую тень, но краток этот миг, нечаянный и милый. Куда ж сокрылись вы, дни молодости милой, когда кипела жизнь неукротимой силой, когда печаль и грусть скользили словно тень по сердцу юному, и тягостная лень еще не гнездилась в душе моей унылой, и новым красным днем сменялся красный день. Увы, пришел и он, тот незабвенный день, день расставания с былою жизнью милой. По морю жизни я, усталый и унылый, плыву, меня волна неведомой силой несет бог весть куда, а только плыть мне лень, и все вокруг меня густая мгла и тень. Зачем же, разогнав привычную мне тень, сквозь ночи вечные проглянул светлый день? Зачем, когда и жить, и чувствовать мне лень, опять передо мной явился призрак милый, и голосок его с неотразимой силой опять звучит в душе моей унылой. Не верю, Господи, чтоб ты меня забыл, не верю, Господи, чтоб ты меня отринул. Я твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века, и ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Санкт-Петербурге 10 вечера.
1: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.
2: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

0: Квартира в доме новостройки. Уже ставшая обычная московская квартира. Много воздуха, света, много зелени за окном. Если заглянуть сейчас на кухню этой самой квартиры, можно познакомиться с ее хозяином, одним из главных героев нашей истории, Мартыном Николаевичем Садовниковым. Хотя делать это, пожалуй, не стоит. Мартын Николаевич только что вернулся с работы. Он чертовски голоден и сражается один на один с холодными котлетами. Но ему просто не до нас. Странно, однако, как раз сегодня Мартын Николаевич предполагал отпраздновать годовщину своего бракосочетания и даже принес жене букет. Странно. Но зайдем в комнату рядом. Так, красивая комната. Все продумано, все до последней мелочи, все свидетельствует о безупречном вкусе хозяев, идущих в ногу с веком. А чистота, какой паркет! Ну, попирать ногами такой ослепительный, такой сверкающий паркет кажется просто святотатством. Но поговорим о другом. В комнате только что закончилась киносъемка. Снимали соседку Садовниковых, красавицу Стеллу Рощину в белоснежном горностаевом палантине. Не удивляйтесь. Дело в том, что жена Садовникова, Виктория, работник внешторга. На днях ей предстоит командировка за границу, и вот срочно понадобился маленький рекламный фильм о русских мехах. Итак, съемка закончена. Стелла, она работает диктором на телевидении, ушла вместе с кинооператором. Виктория бережно прячет в чемодан бесценный палантин. Да, человека, который стоит возле нее, зовут Тимуром Кочергиным.
1: Ну как, Виктория? Эффектную модель я подыскал тебе для съемки.
2: Да, я обратила на нее внимание, как только они переехали в наш дом. Зато ее супруг, знаменитый Рощин, а пиджачишка моды 50-х годов, совершенно не монтируется. Он рядом с этой суперсовременной Стеллой.
1: Ну, Виктория, всякое бывает. Ведь, говорят, Наталья Гончарова была на полголовы выше Пушкина. Да, кстати, о Рощине. Вот моя новая книга. Принес тебе в дар.
2: Поэзия Александра Рощина. Опыт монографии. Многозначительно и наукообразно. У тебя поразительный талант делать деньги. Что, много получил за нее?
1: Вот посмотри, на той стороне улицы темно-зеленый фиат. Но это, так сказать, материализованный результат моего труда.
2: Фиат. Вот забавный парадокс. Объект твоего исследования щеголяет в старом пиджаке, а ты за свое сочинение о нем получил целый автомобиль.
1: Но ведь я же не виноват, что он совершенно не умеет жить.
2: Как он меня напугал на днях. Появился как привидение через балкон. У нас с ним балкон общий. Знаешь, как это сейчас делают на случай пожара? И как ни в чем не бывало, спросил у Мартына, не найдется ли таблетки от головной боли. Да, хочешь, скажу новость?
1: Но?
2: Только ты смотри, держи язык за зубами.
1: Виктория.
2: Мартына собирается выдвинуть в Академию медицинских наук. Он еще ни о чем не подозревает.
1: Я вижу, ты знаешь о его делах больше, чем он сам.
2: Ну, это элементарное условие.

0: Посмотри, узнаешь?
1: О, как же, это Росин, наш сосед.
0: Ты бы хоть новый костюм ему купил из твоих гонораров. Все-таки элементарный акт справедливости.
2: Бесполезно. Он имеет обыкновение гасить окурки лацкана своего пиджака. И потом он до смешного непрактичен. Вот стоит ему только получить гонорар, как его со всех сторон облепляют малознакомые друзья. Ну, ничего не поделаешь. Романтическая привычка комсомольской юности. Да, и все-таки Рощину придется шить себе парадный костюм. Да, его пригласили в Польшу. Ему присуждена премия Мицкевич. Ну, друзья мои, тороплюсь. До свидания.
0: До свидания, Тибур, до свидания.
2: Виктория, ты меня не провожай, я найду.
0: Хорошо.
1: Ох, птичка-зубочистка. Есть такие. Живут возле нильского крокодила и кормятся остатками пищи, застрявшей у него между зубами. Это твой школьный друг Тимур.
0: Ну, он... не всем же быть гениями, Мартынчик.
1: Да. А вот за этими цветовыми пятнами мне пришлось тащиться в Люберцы, в оранжерею.
0: Ну, не ворчи, не ворчи. Отпразднуем юбилей нашей свадьбы, как только вернусь с торгов из Лондона. Торжественно обещаю. Мартын,
1: да.
0: Помоги передвинуть стол.
1: Ага. Ты знаешь, я сегодня получил письмо от Снегирева.
0: От академика Снегирева?
1: Нет, от доктора Снегирева. Ты помнишь, я когда-то у него работал в районной Щекинской больнице? Он приезжает в Москву во вторник, всего только на один день, и вечером придет к нам. Подумать только, мы с ним не виделись всего каких-нибудь 15 лет. А сейчас он заведует больницей в Мончегорске.
0: О, это за полярным кругом?
1: Да.
0: Видимо, что-то у него не сложилось.
1: Почему?
0: Ну.
1: Кому как в жизни повезет. Ну, Виктория, у меня есть забавная новость. Только ради бога, никому не полслова. Твоего полупочтенного супруга, кажется, собирается выдвинуть члены-корреспонденты Академии медицинских наук.
0: Ну, не может быть.
1: Сама Сабурова мне намекнула об этом по строжайшему секрету.
0: Не может быть. Ну, побожись.
1: Клянусь.
0: Ну, если ты не врешь, если тебя действительно поддерживает сама Сабурова, это дело можно считать решенным.
1: Ну, еще бы. Авторитет академика Сабуровой растет в геометрической прогрессии. Во вторник приезжают международные светила вручать ей золотой скальпель. Будет об этой передаче по телевидению, и ты можешь себе вообразить, Анна Степановна потребовала, чтобы представлял ее я.
0: Ты?
1: Да, но я отказался.
0: Отказался? Ты что, шутишь?
1: Виктория, я не балерина и не звезда фигурного катания. Ты помнишь доцента Загвоздкина? 3 дня репетировал свое выступление по телевидению. Все ходил и бормотал. Уважаемые товарищи телезрители, дорогие товарищи телезрители, а чем кончилось? Вышел и ляпнул. Дорогие товарищи телевизоры. А потом на месяц пришлось от позора сбежать из Москвы.
0: Мартын, выслушай меня серьезно. Твое появление рядом с Сабуровой невольно, даже если хочешь подсознательно, но оно поставит тебя в ощущение людей рядом с ней, а это существенно поможет ему выдвижению в академию. Но неужели тебе это самому не приходило в голову?
1: Признаться, нет. Пожалуй, ты права. Ты, как всегда, права, но я еще должен об этом подумать.
0: Да тут и думать нечего. Вернее, думать надо о другом. Кем следует заняться? Ну, для начала хотя бы пригласить на юбилей нашей свадьбы, чтобы обеспечить шары.
1: Какие шары?
0: Разумеется, белые, не черные.
1: Ах, шары, шары. Для голосования.
0: Надо мыслить перспективно. Ну, конечно, Карасева, секретаря академика Изборского, руководителя клинического отделения.
1: А почему не самого Изборского?
0: Да чудак. И академика тоже, но он считается секретарем. Обязательно Чурикова. Он имеет большое влияние в общественных организациях. Да, потом профессора Буторина из министерства. Не забыть Худякова. У тебя будут серьезные конкуренты. Надо их обезопасить.
1: Одним словом, как ты любишь говорить, надо продумать конъюнктуру.
0: Можешь не иронизировать. Конъюнктура – это динамика нашей жизни, мой дорогой. Сейсмограф тончайший.

0: величайших колебаний. Извини, бегу, еще масса дел до отъезда. И не забудь, в субботу ты едешь с Чуриковым на рыбалку.
1: Нет, я не могу, Виктория, не могу в субботу. Я должен поработать. Мне надо, наконец, разобраться в клиническом материале.
0: Ну, сделаешь это в другой раз, Мартынчик. Чурикова подводить нельзя.
1: Ой, Господи, как я ненавижу эту рыбную ловлю.
0: Да ты себя уговорил. Рыбалка очень полезна. Отлично успокаивает нервную систему. Чуть не забыла. Вот новый спиннинг для тебя.
1: Уж лучше бы ты мне подарила живого крокодила.
0: Ох ты мой милый, большой несмышленыш. На этот спиннинг ты можешь поймать золотую рыбку. Ничто не способствует так установлению дружеских контактов, как рыбалка. Ну что бы ты делал без меня? Ах, недотёпа ты мой!
1: Ну ладно, ладно. Да, ты купи что-нибудь из харчишек. Во вторник приезжает Иван Кузьмич.
0: Какой Иван Кузьмич?
1: Ну, доктор Снегирёв из Мончегорска. Купи и положи в холодильник. Ведь ты же улетаешь в Лондон.
0: Хорошо. Хотя, позволь. Ведь во вторник у тебя же передача по телевидению. Придется твою Снегирёва отменить.
1: Нет, тогда уж придется отменить твое телевидение.
0: Как не пойти? Значит, обидеть Сабурову? Это исключено. Ты же понимаешь? Исключено.
1: Ну, а если мы на мою беду с Чуриковым наловим рыбы, что я с ней буду делать? Ведь я ее терпеть не могу.
0: Ну, ничего, подаришь кому-нибудь. Или выбросишь на худой конец.
2: Извините, я помешал?
1: Александр Михайлович, здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Снова через балкон. Изобрели оригинальный способ возникновения.
2: А вы рассматриваете это как чуточку волшебства. У вас не найдется держалок для белья?
1: Каких держалок?
2: Ну, этих, как их, прищепок. Понимаете, опрокинул на рук пись бутылку Боржома, а мне надо срочно нести в редакцию поэму. Ну, все-таки неудобно сдавать произведение, так сказать, в совершенно сыром виде. Надо высушить.
1: У меня прищепок нет. А может быть, вам пригодятся канцелярские скрепки?
2: Пойдет, спасибо.
1: Прошу вас.
2: Я решил измучить вас просьбами. Не найдется ли еще таблетки от головной боли?
1: А, да, конечно, конечно. Конечно, конечно, найдется. Вот. Прошу вас.
2: Спасибо.
1: Забавная штука. Кажется, я вам составлю компанию.
2: Тоже от головной боли?
1: Да нет, что-то у меня сердце пошаливает. Вы знаете, 2 года не был в отпуске. Вот мы с вами выпили и закусили.
2: Да, да, сообразили на двоих. Ну, хотите, дам почитать свои последние стихи, только что с верстака?
1: О, конечно. Салат мясной 40 копеек, вода минеральная 20. Что это такое?
2: Это счет. Это счет из кафе. Вы переверните стихи на обратной стороне.
1: Да-да-да.
2: Хотя, позвольте.
1: Что?
2: Позвольте, это же последние строфы, а начало-то на второй половине счета. Черт возьми, кажется, потерял. Обидно. Найдет какой-нибудь шалопай, сдаст после моей смерти в литературный музей, в отдел уцененных гениев и проживет безбедно до конца своей жизни.
1: Александр Николаевич, ради бога, вы меня извините. А разве можно писать стихи в кафе? Там же много народу.
2: Это хорошо. Вы знаете, я привык работать в общежитии еще с юности. Они говорят о своем, там ссорятся, мирятся, целуются, и никому нет до вас решительно никакого дела. Вы один, вот совершенно один, и вместе с тем вы с ними.
1: Что такое?
2: Ой. Дождь Дождик начался. Надо идти.
1: Я вас провожу. Вы снова через балкон. Это более короткий маршрут?
2: Да нет, нет. Просто не хотелось проходить через столовую. Там сидят чужие люди.
1: Чужие?
2: Да, моя жена и ее друзья.
1: Хм. Странно.
2: А вы уверены, что любите вашу жену?
1: Кто? Я? А какие у вас основания сомневаться?
2: Да нет, нет, вы правы. Конечно, оснований никаких. Ну что, какие основания?
1: Ваша супруга сегодня была у нас. Очень красивая женщина.
2: Да, красивая. Красивая. Беда в том, что влюбляешься в личико, а жениться приходится на все девушки.
1: Александр Михайлович, присядьте на минуточку. Скажите, у вас голова не прошла, да?
2: Нет. Представьте, на этот раз не помогло. У меня десяток болезней, но особого совершенства я достиг в головных болях.
1: И давно у вас головные боли?
2: После контузии. Когда-то под Ржевом я читал бойцам свой новый опус. Налетели юнкерсы, все попрятались в щели, а я постеснялся показаться трусом и, как дурак, дочитал до конца. Да, когда очнулся в госпитале, я понял, что в стихотворении были длинноты. Будь оно покороче, я бы успел спрятаться в щель. Искусство должно быть лапидарным.
1: Да. Александр Михайлович, вы зайдите ко мне в институт. Мы вас все-таки поисследуем в отношении ваших головных болей.
2: А что, разве я похож на человека, который любит лечиться?
1: Да нет. Но все-таки я хотел бы вам порекомендовать подмосковный санаторий.
2: Нет, нет, нет, нет. Я не люблю подмосковные сосны. Я люблю ресторанные пальмы.
1: Александр Михайлович, ради бога вы меня извините. Вы так знамениты. Вас перевели на десятки языков мира, на язык хинди. Вот я недавно читал в газете.
2: Да, да, вот я и живу как индус. Учусь стоять на голове и не дышать. Это по системе йогов. Знаете, иногда это очень полезно, особенно в семейной жизни.
1: Я поражаюсь вам, поражаюсь. Ну как можно жить так неправильно, так непрактично?
2: Что значит непрактично?
1: Ну, Александр Михайлович, ну люди, пишущие о вас, благоденствуют. А вы, по-моему, лишены самого необходимого.
2: Вы не ошиблись. Но разница между мной и вами, знаете, в чем?
1: В чем?
2: Вам нужно прежде всего необходимое, а мне необходимо только лишнее.
1: А что значит лишнее?
2: Лишнее? Ну, наверное, это бродить без цели по улицам, проторчать целый вечер за кружкой пива с незнакомым встречным. Вы знаете, тут недалеко от нас, под Новоарбатским мостом, есть отличный закусочный таксомоторного парка. Открыт всю ночь. Лишнее. Лишнее – чужие тревоги, чужие беды, чужая боль. Вот то, что вам, наверное, мешает, что вы пытаетесь так это отбросить.
1: Да, вы понимаете, Александр Михайлович, отбрасывать приходится многое. У меня очень мало свободного времени.
2: Но у нас у всех очень мало свободного времени. Гораздо меньше, чем мы предполагаем.
1: Извините, Александр Михайлович, кто-то пришел. Я сейчас пойду открою дверь. Не уходите, ради бога.
3: Здравствуйте, ой, ну и ливень.
1: Здравствуйте.
3: Спасибо, Борис Иванович плащ одолжил, а сам шел на крышу с газетой.
1: Да.
3: Вы извините, что пришлось побеспокоить дома, но у нас...
1: Пожалуйста, пожалуйста, проходите, знакомьтесь. Александр Михайлович исчез. Снова через балкон. Ну, прошу, прошу.
3: Да нет, спасибо, мы с Борисом Ивановичем только на одну минуту. Спасибо. Ой.
1: Куда же вы? Куда же вы?
3: Ой, вы... У меня туфли на рифленой микропорке, я им испортила... Весь паркет.
1: Да
3: извините, разве?
1: Да, ну, чепуха. Возьмите тапочки.
3: Сейчас, ага.
1: Вот там, в углу.
3: Борис Иванович, посмотрите, сколько тут тапочек. Ой, ну прям как у нас в Самаркандской мечети. Борис Иванович! Борис Иванович! Сбежал.
1: Борис Иванович! Борис Иванович!
3: Ну, немыслимый человек, ну, невозможно. Еле-еле привела по его же делу. А он всю дорогу твердил неудобно, неловко и в последний момент улизнул. Чуть не через окно, как гоголевский подколесит. Даже плащ оставил, увидишь,
1: да,
3: что
1: да,
3: я...
1: Пожалуйста, присаживайтесь, садитесь. А что случилось?
3: Да понимаете, какая история. Заселяют новый институтский дом, а Борис Ивановичу опять не дают квартиру. А завтра утверждают списки. Так вот, я пришла к вам по просьбе месткома. Необходимо срочное вмешательство Сабуровой, срочно.
1: Хорошо, хорошо, я поговорю с Анной Степановной. Ради такого случая хоть с самим Господом Богом.
3: Ну что может сделать сам Господь Бог в сравнении с нашим шефом? Вы, пожалуйста, позвоните и объясните, что это вопиющая несправедливость. Только позвоните сейчас же, а то потом будет поздно.
1: Как, сейчас?
3: Ну, конечно.
1: Ну, хорошо, хорошо, я позвоню. Да, ну... Анна Степановна сейчас отдыхает. Вам придется поскучать со мной 20 минут. Вы не возражаете? Ну, прошу вас. Пожалуйста, садитесь. Вот так. Только досадно, что я не брит.
3: Да какое это имеет значение?
1: Ну, как огромное. Вы знаете, когда мужчина не брит или у него мятая сорочка, у него возникает комплекс неполноценности. Лина, вы знаете, я хотел давно вас спросить. У вас фамилия русская, то есть украинская, а глаза какие-то...
3: Косые.
1: Да нет, ну что. Немножко раскосые.
3: А у меня отец из-под Полтавы, а мама узбечка. Так сказать, помесь запорожской сечи со свирепыми ордами Тимура.
1: Ух. Гремучая смесь.
3: А вы знаете, когда мой отец женился, мама еще носила 100 косичек, а бабушка ходила в паранже.
1: Что вы говорите?
3: Да, так вы, пожалуйста, позвоните Анне Степановне, объясните ей все как следует, в каких условиях живет Борис Иванович. А ведь ему дают оперировать самых тяжелых больных, самых безнадежных.
1: Хорошо, хорошо. Вы знаете, вот его последние операции очень интересны и смелы по решению.
3: Да, но ведь о нем же забывают. Забывают не только, когда распределяют жилплощадь. Он всегда остается в тени. Ну, потому что у нас есть в институте свой Капитолий.
1: А что сие означает?
3: Ну, говорят, что в Вашингтоне не разрешают строить дома выше здания Капитолия. Так разве академик Сабурова позволит кому-нибудь подняться до своих блистательных вершин?
1: Ах, Лина, Лина. Лина, Лина, Лина. Вы удивительно неосторожны.
3: Да ну?
1: Ну, поймите, всякий раз, когда вы на 5-минутке или на конференции поднимаетесь с места, у меня холодеют кончики пальцев. Мне кажется, что вы ляпнете что-нибудь подобное в присутствии Анны Степановны.
3: Ну, это очень благородно. Волноваться за подчиненных.
1: Ну, у вас есть на Востоке мудрая пословица: «Не трогай за хвост спящего льва».
3: Да, но у нас есть еще и другая. «Бузакр моды курсайде». Ну, молодой теленок не боится тигра.
1: Дождетесь, выставят вас из института.
3: Ну и подумаешь, поеду обратно к себе в Самарканд. Тем более, что срок моей стажировки, увы, уже подходит к концу.
1: Лина, этот ваш максимализм – это какое-то ребячество. Ей-богу, я просто расстроен.
3: Вы расстроены?
1: Ну, конечно. Ну, что это? Я поеду в Самарканд. Я поеду в Самарканд. Да как вы не понимаете, что это нелепо? А для меня это очень грустно.
3: Для вас? Ну, а почему грустно?
1: Ну как, почему? Лина, я все-таки обучил вас кое-чему. Потратил на вас немало времени. Из вас может выйти вполне приличный хирург.
3: А, поэтому? Только поэтому?
1: А вы думали, почему?
3: Ну, а главное, вы не оценили во мне самое главное. А кто будет подбирать за вами авторучки? Вы теряете их каждый раз, когда приходите к нам в отделение.
1: Да, Лина, поймите, вас могли бы оставить у нас в институте для молодого хирурга.
3: А вот и дождик перестал, все, бегу, до свидания.
1: Да подождите, Лина, Лина, мы же хотели позвонить.
3: А вы позвоните сами, а провожать меня не надо, что вы.
1: Лина, Лина, я ничего не приму. А, вот вы и вернулись. Ну и слава богу, а то мне показалось...
3: Я забыла снять ваши мусульманские шлепанцы. А что вам показалось?
1: Чем я вас обидел?
3: Да что вы, показалось. Вы, пожалуйста, позвоните Анне Степановне, объясните ей все как следует. Вы же знаете, что Борис Иванович сам для себя пальцем о палец не ударит. Всего хорошего.
1: Отсутствие логики есть логика женщин.

0: Вряд ли Мартын Николаевичу стоит обвинять кого бы то ни было в отсутствии логики. Ведь в этом смысле наш герой тоже не без греха. Судите сами. Человек ненавидит рыбалку, а тратит на нее массу времени. Человек мечтает повидаться с другом юности, а в день его приезда отправляется на телецентр.
1: Это гостиница «Турист». Будьте любезны, 205 номер. Иван Кузьмич. Это я. Да. Иван Кузьмич, ну этакая незадача. Все еще торчу здесь на телевидении. Как только кончится передача, я сразу примчусь к вам. Сразу. У меня тут в портфеле скучает бутылка коньяка. Ереванского разлива специально раздобыл. Иван Кузьмич, скажите, у вас в гостинице есть телевизор?
2: Есть.
1: Вот вы включите и посмотрите, чтобы, так сказать, адаптироваться и не упасть в обморок от тех перемен, которые произошли с моей рожей за эти 15 лет. Да, обязательно, Иван Кузьмич. Да. Ага. До скорой встречи. До скорой.
0: Появилась Лина Калиненко в сопровождении очень красивой молодой женщины. Это Стелла Рощина.
3: Пожалуйста, товарищ Калиненко, подождите здесь. Здесь соберутся все участники нашей передачи. А я встречу Анну Степановну и вернусь за вами.
4: Хорошо, спасибо.
1: Какая звезда привела вас сюда?
4: Привел мой далеко не блестящий английский язык. Попросили помочь сегодня переводить. Это вам.
1: А это что, простите?
4: Поздравительные телеграммы академику Сабуровой.
1: А, да-да, из Томска, из Новосибирска, из Владивостока, из... А это что такое? Это по-английски, это по вашей части.
4: Это из Лондона. А это от Магараджи княжества Хайдарабад. О! А вы помните, в прошлом году Анна Степановна летала в Индию на консультацию? Но у нас еще пустили слух, что этот Магараджа подарил ей священную корову. Ну, помните?
1: Помню. Пусть этот Магараджа и его корова живут 100 лет, раз вы, наконец, перестали на меня сердиться. Лина, я просто не понимаю, почему вы со мной были так суровы? Ну, давайте мириться. Давайте.
4: Давайте.
1: Вот так. Хотите, я вам принесу чашечку кофе?
4: Кофе ни в коем случае. Двойной кофе. Очень устала.
1: Я знаю. Была операция с непредвиденными осложнениями. И Борис Иванович про вас сказал, каков молодец. Mm-hmm. Обратите внимание, в мужском роде. Mm-hmm. Вы знаете, я принесу здесь отличный венгерский кофевар. Mm-hmm.

0: Что это у вас?
1: Детский калейдоскоп. Смотрите. Красиво?
0: Очень.
1: А вы знаете, мне в детстве подарили такую штуку, когда еще была совсем маленькая. Еле-еле дождалась вечера, когда все легли спать, и сломала игрушку. Мне очень захотелось потрогать руками это ускользающее чудо. А нашла там только груду разноцветных стекляшек. Ах, как я горько плакала.
0: Но в школе вам объяснили, что это простой оптический прибор с трехлучевой симметрией. И вы утешились.
1: Так это ж прекрасно. Это прекрасно, если реальность может быть похожа на волшебство. И не хочу я верить, что это груда разноцветных стекляшек. Не хочу. А вот как вы думаете, что такое счастье?
0: А черт его знает. Вы знаете, один очень умный человек сказал, быть счастливым – это значит не желать того, чего невозможно достигнуть.
1: Ну, я думаю, как раз наоборот. Желать недостижимого. Надеяться на несбыточное.
0: Смешная вы. И милая. У вас очень красивое имя. Лина Калиненко. Калиненко. Как будто бы колокольчики звенят.
1: Ну, какие еще колокольчики? Ну,
0: что? Серебряные. А почему вы нос морщите? Невкусно, да?
1: Напротив, немыслимо вкусно. Вы знаете, я как болгар. Нужно сказать, да, делаю вот так, нужно нет, вот так. Все наоборот.
0: Хотите кофе, глоточек коньяку?
1: Нет, спасибо. После первой рюмки сразу же засыпаю. А почему это у вас на телевидении коньяк?
0: А я после передачи еду в гости. К одному стариннейшему другу.
1: А-а-а.
0: Да, некто Снегирев, мой первый учитель. Ах, Лина, вы знаете, какая это замечательная личность. Когда-то мы, молодые негодяи, за глаза величали его стариком. Хотя ему в ту пору было всего только 34 года. А, впрочем, тогда всем, кому было за 30, мне казались глубокими стариками. Скажите, я... кажусь вам очень старым.
1: Ну, пока нет. Но ведь скоро вы станете таким знаменитым, маститым. Поговаривают, что ученый совет собирается выдвинуть вас в член коры Академии. Это правда?
0: Поговаривают. А откуда вам это известно?
1: Ну, у нас в институте есть секретная часть, но нет секретов. Из Томска, из Минска, из Новосибирска. Поздравляем академика Сабурову с золотым скальпелем. И больные стремятся под золотой скальпель Сабуровой, только Сабуровой. Как мотыльки на огонь керосиновой лампы. Настаивают, нажимают через министерство.
0: Ну а что же удивительного? Лина, поймите, ведь Сабурова – это крупнейший современный хирург.
1: Да современная. Только беспокойство, недовлетворенность, вечная тревога. Олимпийское спокойствие – это враг современности. Да нет, я училась по книгам Сабуровой. Я ее уважаю. И вместо того, чтобы сидеть перед экзаменами и зубрить, я сижу как дура и стараюсь себе представить, а какова она, эта необыкновенная женщина.
0: Так она и впрямь необыкновенная, Лина. Ну, бывает же такое уникальное сочетание. Талант хирурга, деловая энергия и мужской конструктивный
1: ум. Да, международные конгрессы, симпозиумы, вечные совещания. Нашего шефа буквально разрывают на части, я понимаю.
0: Оно и понятно, ведь Анна Степановна может украсить любую делегацию, любое высокое собрание.
1: Да, но на операции-то у нее остается все меньше и меньше времени. Ведь точно так же, как и у вас... Вы же тоже стали мало оперировать. Вы забросили научную работу. Вы занимаетесь... Простите. Простите. Да нет. Ну ведь получается какой-то трагический парадокс, какая-то обратная пропорция. Чем громче ее слава, тем заметнее слабеет ее искусство. Вы это понимаете?
0: Что же, прикажете мне... обнародовать это сейчас же по телевизору.
1: Да непростительно. Непростительно расточать такой большой талант. А вот вы возьмите и скажите ей при случае. Ну, скажите, вы же ее заместитель, вас она послушает, ну, скажите.
0: Лина, Вы когда-нибудь слышали о японских летчиках-смертниках? Их герметически задраивали в самолет, несущий бомбы. И они взрывались вместе с самолетом, врезаясь в цель. Так вот, я не хочу быть смертником.
1: Да неужели Анна Степановна так мелко мстительна?
0: Она крупно мстительна, как все крупные люди. И злопамятна, как слон. Жизнь не литература. И в ней нет голубых героев.
1: Грустно. Грустно. Грустно жить на этом свете. В нем отсутствует уют. Рано утром на рассвете волки зайчиков жуют. А, вот и наша блистательная императрица Анна. Вот она.
2: Здравствуйте, Анна Степановна. Пожалуйста, прошу вас сюда, вот в этот павильон.
3: Сдается, мы с вами знакомы.
2: Да, вы знаете, это кажется многим. Я работаю диктором здесь, на телевидении.
3: Вот оно что.
2: И со мной здоровается каждый второй прохожий на улице. Мое лицо привычно всем, как утренний стакан чая.
3: Вы так очаровательны, милый, что привыкнуть к вам невозможно.
2: Благодарю вас, Анна Степановна. Комплименты ценны вдвойне, если их слышишь от женщины. Вы ознакомились с примерным сценарием нашей передачи?
3: Да. Пожалуйста. Да, да. Ох, сценарий не предусматривает важного обстоятельства.
2: Чего же?
3: Внимание зрителей будет приковано не ко мне, пожилой женщине, а к вам, к вашему обаянию, вашей молодости.
2: Анна Степановна, в любом поединке всегда побеждает талант.
3: Ну, спасибо.
4: Анна Степановна, иностранные гости.
3: Отлично.
4: Господа, пройдите в этот холл.
2: Пожалуйста, прошу, Анна Степановна, наши гости.
3: Месье, permettez-moi de vous présenter notre charmante спекерин, мадам Стелла Рощин.
2: Добрый день. Вечер.
3: Notre jeune chirurgienne, мадемуазель Калиненко.
2: Очень приятно.
3: Mon adjoint, профессор Садовников.
5: Здравствуйте.
3: Le secrétaire scientifique notre institut, месье Полуянов.
4: Добрый вечер.
3: Знакомьтесь с моими иностранными коллегами, товарищи. Месье Роже Деваль, профессор Женевского университета. Сэр Генри Роджерс, вице-президент Королевской ассоциации хирургов.
6: Я очень рада.
7: Ну, сэр. Мы очень довольны с вами увидеть. О, сэр!
3: Спасибо. Мартин Николаевич, дорогой, очень рада, что именно вы будете представлять мою персону в этой передаче.
5: Анна Степановна, вот примерно, что я намерен сказать.
3: Так. Жена, небось, сидит у телевизора?
5: Нет, она в Лондоне на торгах.
3: А-а-а. Мартин Николаевич, вот этого не надо.
5: Что?
3: Поменьше касайтесь моих личных заслуг. Не надо, так сказать, многоуважаемого шкафа.
5: А, хорошо.
3: Ну, операцию Сабуровой можно помянуть. Так, работа нашего института. Достижение медицинской науки в нашей... О,
5: что?
3: Подождите. И участие в европейском симпозиуме. Одну минуту.
8: А пока Анна Степановна просматривала сценарий, к Садовникову неслышно подошел один из работников института, некто Полуянов.
4: Добрый вечер. Я очень огорчен всем происшедшим. Я считаю это просто возмутительным.
5: А что случилось?
4: Как что случилось? Вы что, ничего не знаете?
5: Нет, ничего.
4: Извините, ради бога.
5: А о чем вы?
4: Я думал, вы в курсе событий.
5: Ну, объясните, наконец, в чем дело.
4: Вашу кандидатуру в академию забаллотировали?
5: Как? Провалили?
4: Вот именно.
5: А на каком основании?
4: Выступали молодые врачи. Несли разную ахинею, что в ваших последних работах вы повторяетесь, топчетесь на месте. Что ваши способности, видите ли, обязывают вас к большему. Безобразие. Черт знает, что такое.
5: Простите.
3: Так.
5: Анна Степановна, скажите, пожалуйста, а что вчера произошло на ученом совете?
3: Кто вам сказал? О, Полуянов, зачем это он здесь в такой момент? Отсутствие такта – это как отсутствие слуха. Мартин Николаевич, не придавайте этому никакого значения. Ну, понимаете, я завертел с этими иностранными гостями. Будь я на ученом совете, ничего подобного не произошло бы. Но когда я явилась туда, то столкнулась постфактум с неуправляемой реакцией.
2: Нам пора в павильон.
3: Да-да-да, мы занимаемся сценарием, не будем отвлекаться. Мартин Николаевич, не беспокойтесь. разберемся. Исправим эту досадную опечатку. Обещаю вам. Обещаю. Ну, все в порядке.
2: Да, так. Порядку ведем. Пожалуйста. Да. Пожалуйста, Анна Степановна, проходите. Да. Что с вами? Мартын Николаевич, почему вы сели?
5: Сейчас.
2: Вам же первое слово.
5: Сейчас, минуточку.
2: Что случилось? У нас есть дежурная сестра, я сейчас пришлю.
9: Скажи, чтобы захватили камфору.
2: Да.
3: Что тут такое?
2: Анна Степановна, идите, я все сделаю сама. Я... Идите.
5: Что случилось? Анна
2: Степановна, нам нужно начинать.
3: Да. Да?
2: Но кто же начнет вместо Мартына Николаевича?
5: Если разрешите, могу я.
3: Голубчик, выручайте. Да.
2: Идите, надо... я сейчас пришлю сестру.
1: Ну ничего, ничего страшного, откиньтесь немножко.
5: Ой.
1: Вот так.
5: Как? Как я их...
1: Это все чепуха, это все чепуха. Сидите спокойно.
5: Ой, Господи. Нелепость какая.
1: А разговаривать запрещаю. Полный покой. Ну вот. Ну вот, кажется, уже пульс немножко ровнее. Это все пройдет. Все будет хорошо. Все будет очень, очень хорошо.
5: Ой, Лида, ну как это... Нескладно получилось, а? В такой момент. В такой ответственный момент.

0: Послышались торопливые шаги и тяжелые дыхания, и в дверях показался Лев Трофимович, председатель, седой лысый старик с длинной бородой и красными веками.
1: «Мое почтение!» — сказал он, задыхаясь. «Уф, батюшки! Велика судья подать мне квасу! Смерть моя!»
0: Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором.
1: «Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович! Одолжили! Благодарю вас! Во веки веков аминь не забуду! Так приятели не делают! Как угодно, это даже недобросовестно с вашей стороны! Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам! Разве я вам когда-нибудь в чем отказывал, а?»
0: Таращи глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал.
1: «Очень, очень вам благодарен! Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по-дружески. Голубушка, Лев Трофимович, так и так, мол, такого сорта истории и прочее. Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала. Тот дурак словно белины объелся, шляется по уезду, кляузничает да сплетничает с бабами, а вы срам сказать! Извините за выражение, затеяли черт знает что! Заставили того дурака подать в суд! Срам! Чистый срам! Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я, председатель, ничего не знаю, что у вас там делается. Вам до меня и надобности нет. Очень, очень вам благодарен, Григорий Иванович!»
0: Председатель поклонился так низко, что даже побагровел весь. Потом подошел к окну и крикнул.
1: «Шигалов, позови сюда Михаил Захарович! Скажи, чтоб всю минуту сюда шел!» «Нехорошо-с!» — сказал он, отходя от окна. «Даже жена моя обиделась, а уж на что, кажется, благоволит к вам? Уж очень вы, господа, умствуете. Все норовите как бы это по-умному, да по принципам, да со всякими выкрутасами. А выходит у вас только одно — тень наводите».
0: «Вы норовите все не по-умному, а у вас-то что выходит?» — спросил доктор.
1: «Что у нас выходит? А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя срамили, и нас. Счастье ваше, что я приехал!»
0: Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы, откашлялся и сказал.
1: «Проси сейчас у доктора прощения».
0: Доктор покраснел и выбежал в другую комнату.
1: «Вот видишь, доктор не хочет принимать твоих извинений», продолжал председатель. «Он желает, чтобы ты не на словах, а на деле выказал свое раскаяние. Даешь слово, что с сегодняшнего дня будешь слушаться и вести трезвую жизнь?»
0: «Даю», — угрюмо пробасил фельдшер.
1: «Смотри же, Боже тебя сохрани! У меня в один миг потеряешь место. Если что случится, не проси милости. Ну, ступай домой!»
0: Для фельдшера, который уже помирился со своим несчастьем, такой поворот дела был неожиданным сюрпризом. Он даже побледнел от радости. Что-то он хотел сказать и протянул вперед руку, но ничего не сказал, а тупо улыбнулся и вышел.
1: «Вот и все», — сказал председатель. «И сюда никакого не нужно».
0: Он облегченно вздохнул и с таким видом, как будто только что совершил очень трудное и важное дело, оглядел самовар и стаканы, потер руки и сказал.
1: «Блаженны миротворцы! Налей-ка мне, Саша, стаканчик. А, впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить, ну и водочки».
2: «Господа, это невозможно», — сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. «Это комедия, это гадко, я не могу. Лучше 20 раз судиться, чем решать вопросы так водевильно. Нет, я не могу».
1: «Что же вам нужно?» — огрызнулся на него председатель. «Прогнать? Извольте, я прогоню».
2: «Нет, не прогнать. Я не знаю, что мне нужно. Но так, господа, относиться к жизни... Ах, боже мой, это мучительно».
0: Доктор нервно засуетился и стал искать свою шляпу. И, не найдя ее, в изнеможении опустился в кресло.
2: «Гадко!» — повторил он.
3: «Душа моя!» — зашептал Мировой. «Отчасти я вас не понимаю, так сказать. Ведь вы виноваты в этом инциденте. Хлобыстать по физиономии в конце 19 века — это некоторым образом, как хотите, и не того. Он мерзавец, но, согласитесь, и вы поступили неосторожно».
1: «Конечно!»
2: — согласился председатель.
0: Подали водку и закуску. На прощание доктор машинально выпил рюмку и закусил редиской. Когда он возвращался к себе в больницу, мысли его заволакивались туманом, как трава в осеннее утро. Неужели, думал он, в последнюю неделю было так много выстрадано, передумано и сказано только для того, чтобы все кончилось так нелепо и пошло? Как глупо, как глупо! Ему было стыдно, что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей. Стыдно за слова, которые он говорил этим людям. За водку, которую он выпил по привычке пить и жить зря. Стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум. Вернувшись в больницу, он тотчас же принялся за обход палат. Фельдшер ходил около него, ступая мягко, как кот, и мягко отвечая на вопросы. И фельдшер, и русалка, и сиделки делали вид, что ничего не случилось. И что все было благополучно. И сам доктор изо всех сил старался казаться равнодушным. Он приказывал, сердился, шутил с больными, а в мозгу его копошилось. Глупо, глупо, глупо.

0: Гроза оставила в траве сосновые иголки и солнце, сброшенное ветром. Лазурь ведет и наполняет мир. О полный день, о плод пространства! Я, как сосуд, в который свет и воздух водопадом льются. К морской воде я прикасаюсь. У новых волн такого дня есть привкус огня зеленого и глубина, и горечь поцелуя. Цикады золотистую ткут пряжу в звенящей вышине, и жизнь меня целует в губы. Живу, люблю, любим. В себя вбираю все, что существует. Сижу на камне, к нему стекаются вода и звуки леса, и затененный блеск ручья, бегущего к нам в гости. Я трогаю рукой кедровый ствол. Его морщины говорят со мной о времени и о земле. Иду, иду с водой ручьев, пою с водой ручьев. Я сам широк, воздушен, свеж в день этот обновленный, и я его в себя вбираю. Я чувствую, как в грудь мою он входит, из глаз моих глядит. Я — день, я — свет, и потому есть у меня и долг, и труд. Идти я должен с ветром и водой, чтоб окна открывать, врываться в двери, рушить стены, освещать углы. Я не могу на месте оставаться. До свидания. Завтра мы увидимся. Сегодня надо в стольких битвах победить. И сегодня надо столько привидений осилить и сразить. Сегодня не могу я быть с тобою. Я должен выполнить мой долг, долг света. Пойти по улицам, в дома и к людям, разрушая мрак. Я должен раздавать себя, покамест все на свете не станет днем, не станет ясностью и радостью не станет. Здесь я тебя люблю. Над темными соснами ветер расправляет свой стяг. На блуждающих водах лунные пересветы, похожие дни теснятся, гонят друг друга во мрак. Распадается сумрак на пляшущие видения, серебристую чайку закат роняет во тьму. Порой объявится парус, высокое небо в звездах. Кораблик черным распятием. Так горько мне одному. Утром проснусь, наволгла даже душа, а где-то море шумит. Вот пристань, я люблю тебя здесь. Здесь я тебя люблю, напрасно даль тебя прячет. Даже в этой остуде любовь не устала цвесть. Порой мои поцелуи плывут на этих понурых шхунах, спешащих к землям, куда им доплыть не вмочь. А я тону среди этих якорей поржавелых, причалы всего печальней, когда швартуется ночь. Жизнь моя измучена проголодью бесцельной. Мне мило то, чего нет. А ты, как в далеком сне, перемогаюсь, борюсь с медленным предвечерьем. Но наплывает ночь, и петь начинает мне. Уже луна завела свой механизм сонливый. Самые крупные звезды мне взгляд возвращают твой. И зная, что любовь, тихие сосны под ветром хлопочут спеть твое имя проволочной листвой. Если хочешь, лиши меня хлеба, лиши меня воздуха, не лишай меня лишь твоего неповторимого смеха. Не лишай меня розы, копья, которое вдруг обнажишь, воды, что внезапно вскипает в твоей радости, звонкой волны серебра, что рождается вдруг из тебя. Многотрудна борьба моя. Я возвращаюсь домой с утомленным, натруженным взглядом. Иногда от того, что глаза мои видят все чаще, как не склонна земля к переменам. Но когда я вхожу, мне навстречу взлетает твой смех, распахнув предо мною ворота надежды и жизни. Рассыпай же, любовь моя, в самый темный мой час зерна светлого смеха. И если внезапно увидишь кровь мою на булыжниках улицы, смейся, любовь моя, ибо станет твой смех в руках моих острым клинком. У осеннего моря пускай он вздымает твой смех, многопенный каскад, а весною я хочу твоего долгожданного смеха, любовь, как цветка долгожданного, венчика синего, розы, розы родины звонкой моей. Смейся громко, любовь моя, над луною, над ночью, над днем, над кривыми проулками острова, над нескладным мальчишкой, который так любит тебя. Но когда я раскрою глаза, и когда я закрою глаза, и шаги мои вдруг удаляются, и шаги мои вдруг возвращаются. Откажи мне и в хлебе, и в воздухе, в свете, в весне, но только не в смехе твоем. Не отказывай в смехе твоем. Без него я умру. Мы потеряли целые сумерки. Никому не увидеть дружбу наших ладоней в час, когда мир погружается в синюю тьму. В окне я видел праздник заката на дальних холмах, и порой в ладонях моих, как монетка, осколок солнца разгорался в потьмах. Я тебя вспоминал, и душа студила печаль, которую ты знаешь за мной. И все же, где ты блуждала? С какими людьми, какие слова говорила порою ночною? Почему, когда мне печально, и ты далеко, вся любовь накрывает меня волной? Упала книга, которая в сумерках просится в руки, и раненым псом мой плащ прикорнул на полу. Каждый вечер ты удаляешься, каждый вечер уходишь в час, когда вечер смывает статуи, убегая во мглу. Чтобы ты меня услыхала, мои слова иногда утончаются, как следы чаек, там, где песок увлажняет вода. Быть браслетом, пьяным бубенчиком на руке твоей нежной, как виноградная кисть. Мои слова удаляются, Уже слова мои стали твоими, как вьюнки вокруг старой боли моей обвелись. Так карабкаются они на влажные стены. Ты виновница этой кровавой игры. Слова из хмурой моей норы убегают, и ты заполняешь все щели этой норы. Они больше, чем ты, привычны к моей печали, и еще до тебя обитали в этой пустой тишине. Я хочу, чтобы они сказали то, что я сам сказал бы, чтобы ты им внимала, словно внимаешь мне. Ветер, скорбя до сих пор, помыкает ими. Шквал сновидений похоронить их готов. В моем горьком крике ты слышишь другие крики, кровь старых призывов, рыдания старых ртов. Подруга, люби меня, не покидай, останься во мне.
1: Ретро-клуб представляет канал «Радиотеатр». Золотая коллекция спектаклей и постановок в исполнении известных артистов.

0: Радиоспектакль со старой пленки.
1: Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время. У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление уволить по собственному желанию, осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. Книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович. Средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий, Колька слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» Синельников устало смотрел на Кольку. «Мало платит». «Сколько? Чё сколько? Сколько ты считаешь мало? 60-70, а то и меньше». «Ну, а тебе сколько надо?» Кольку слегка заело. «Мне-то 3 раза постолько». Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. «Не хватало, значит?» «Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки-ноги здоровые, работать сроду не ленился. Фу!» Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. «Все!»
2: «И куда?»
1: «Часто? Ямы под опорой пойду рыть. На 37-м километре».
2: «Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель 2-го класса.
1: А что делать?»
2: «Водку поменьше пить». Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает. Колька уставился в кроткие неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо: «Прошу на стол мою трудовую книжку! Без бюрократства, без этих, знаете, штучек!»
3: «Каких это штучек?»
1: «Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел».
3: «И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает, а тут, видите ли, мало платят».
1: Странно, Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже.
3: «Глоты. И сосут, и сосут, и сосут эту водку. Как не надоест-то, очуметь же можно. Глоты несчастные».
1: Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный, нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый коровий тон, каким они говорили. Как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать. И уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Че ты пилить-то принялся? Гляди, сел верхом и давай плешь грызь. Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего? Бюрократ!» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании, даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику.
3: «Продолжай».
1: «Я пришел за трудовой книжкой, мне нечего продолжать. Заявление подписано? Подписано. Давай трудовую книжку».
3: А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?
1: За что? Растерялся Колька.
3: За буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю –

0: нет, скажут, нам таких не надо. И все, и отполучал ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут. Дерьмо. Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы. Все сидел, как в президиуме.
1: «Кто?» — спросил Колька. «Как ты сказал?»
0: «Чего? Кто?»
1: «Я-то! Как ты сказал?»
0: «Дерьмо!» — сказал. Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул. Так вышло. Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попал. «Так», — сказал Синельников, — «выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действия. Ты же первый начал оскорблять». «Я словами, никто не слышал, а чернила, вот они, на лицо, причем химические». И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек. «Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей?» Синельников взялся за телефон. «Решай, а то звоню в милицию». Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах нагло стал завышать цену. «Почему 25-то? То 20 — это сразу 25. Еще посидим, ты до полста догонишь?» 5 рублей — это дорога в район. Туда и обратно. Я сразу не сообразил.
1: По 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутной любой довезет.
0: На попутной я не хочу. Туда на попутной, а оттуда такси возьму.
1: Фон барон нашелся. На такси.
0: «Да, на такси. Что, дико?»
1: «Не дико, а на дармовщинку-то выдрючиваться. Неужели не совестно?»
0: «Ты меня чернилами окатил. Тебе не совестно? Что же я за собственный костюм на попутных буду маяться?»
1: 25. Пиши».
0: «Чё?» «Расписку».
1: Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. Колька брезгливо взял лист. «Как писать-то?»
0: «Я такой-то, полностью имя, отчество, обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек».
1: Колька зло усмехнулся и покачал головой. 00 копеек, командующий.
0: 00 копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М.
1: Колька остановился писать. «Для чего ж писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем ж так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут. Начнут придираться».
0: Синельников подумал. «Ладно, пиши. За порчу костюма товарища, белого костюма товарища Синельникова В.М.
1: Колька пропустил слово «товарища», написал «белого костюма

0: Синельникова. Химическими чернилами. Колька взял пузырек, посмотрел. Разве для авторучек бывает химически? А какие же отчетные ведомости мы только химическими пишем? Писатели, проворчал Колька. Подпись, число. Колька расписался, поставил число. Синельников взял расписку. Сколько тебе под расчет причитается? А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь. После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой. Колька встал. Ты это... Не говори никому, что слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей хаю, не оберешься. Напиши что-нибудь. Ладно. Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него. Что? Сказал Колька, качнул головой и вышел из кабинета. В коридоре разок про себя матюкнулся, четвертной, как псу под хвост сунул, свернул трубочки и сунул. Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей, и успокоился. Да гори они синим огнем, подумал, жалеть еще. По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то внутренняя, едкая. Максим физически чувствовал ее гадину, как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками, ласкала и тянулась поцеловать. Опять навалилась! О, Господи, пузырь! Туды же, куды люди, тоска! Издевалась жена Максима Люда, неласковая рабочая женщина. Она не знала, что такое тоска. Что тоска-то? Максим Яриков смотрел на жену черными с горячим блеском глазами, стискивал зубы. Не поймешь ведь?
1: Почему же я не пойму? Объясни, пойму.
0: Вот у тебя все есть. Руки, ноги и другие органы. Какого размера, это другой вопрос. Но все, так сказать, на месте. Заболела нога, ты чувствуешь. Захотела есть, налаживаешь обед. Так?
1: Ну?
0: Максим легко снимался с места, ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели. Но у человека есть также душа. Вот она здесь, болит, Максим показывал на грудь. Я же не выдумываю, я элементарно чувствую, болит.
1: Больше нигде не болит.
0: Слушай, взвизгивал Максим, раз хочешь понять, слушай. Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, дура! Вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал, никогда он не объяснит, что с ним происходит. Никогда жена Люда не поймет его, никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу. Она скажет: требуха. Спроси меня напоследок, кого я ненавижу больше всего на свете. Я отвечу: людей, у которых души нет, или она поганая. С вами говорить все равно, что об стенку головой биться.
1: Ой, трепло, сгинь с глаз. А тогда почему ж ты такой злой, если у тебя душа есть?
0: Ну что, по-твоему, душа-то пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит. А я злюсь, поэтому нервничаю.
1: Ну и нервничай, черт с тобой. Люди дождутся воскресенья, да отдыхают культурно, в кино ходят. А этот нервничает, видите ли, пузырь.
0: Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Ну и что, сердито думал Максим, так же было 100 лет назад. Что нового-то? И всегда так будет.
1: Вон парнишка идет, Ваньке Малафеева сын. А я помню самого Ваньку, когда он такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих свои такие же будут, а у тех свои, и все. А зачем? Совсем тошно стало Максиму. И он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот поп. Самый натуральный поп с волосьями. У попа что-то было с легкими, он болел. Лечился он барсучим салом, а барсуков ему добывал Илья. Максим пошел к Лапшиным. Илюха с попом сидели за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развязях, клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье, он принесет сразу 12 барсуков. Мне столько не надо, мне надо 3 хороших, жирных. А я принесу 12, а ты уж выбирай сам каких. Мое дело принести, а ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтобы ты оздоровел, а я их тебе приволоку 12 штук. Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.
2: «Что?» – спросил он.
1: «Душа болит», – сказал Максим. «Я пришел узнать, у верующих душа болит или нет?»
2: «Спирту хочешь?»
1: Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать, болит у тебя когда-нибудь душа или нет?
3: Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму стакан и графин с водой.
2: Разбавляй по вкусу.
1: Поп был крупный 60-летний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками.
2: Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому не кадилом махать, а от алиментов скрываться. И никакой он не благостный, не постный. Ни ему бы, ни с таким рылом горести и печали человечески распутывать. Однако... Максим это сразу почувствовал, с попом очень интересно. «Душа болит?»
1: «Болит».
2: «Так», — поп выпил и промокнул губы крахмальной скатерти уголочком. «Начнем подъезжать издалека. Внимательно слушай и не перебивай». Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил. Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом, то есть появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло, есть добро. Нет зла, нет добра. Понимаешь меня? Ну-ну, не понужай, ибо не запрек еще. Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. 2000 лет он присутствует среди людей как идея, борется со злом. Илюха заснул за столом. 2000 лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста, или отойди вон к отдушине и смоли. Максим погасил подошву цигарку и с интересом продолжал слушать. Что с легкими-то поинтересовался он для вежливости? Болят, кратко и неохотно пояснил поп.
1: Барсучатник-то помогает?
2: Помогает. Идем дальше, сын мой, занюханный.
1: Ты что, удивился, Максим? Я просил не перебивать меня. Я насчет легких спросил.
2: Ты спросил, отчего болит душа. Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтоб душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай.
1: Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. А иначе зачем? Представь себе, победило добро, победил Христос. Но тогда зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, неприходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет. В коммунизм, что ли?
2: Что коммунизм?
1: В коммунизм веришь? Мне не положено, опять перебиваешь. Все, больше не буду. Только ты это, понятнее маленько говори и не торопись.
2: Я говорю ясно. Я хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную высшую силу, которая все это затеяла на земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта победит. А иначе для чего все?
1: А где такая сила? Попросительно посмотрел на Максима. Максим пожал плечами. Не знаю, я тоже не знаю. Вот те раз, вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это я как раз и чувствую. И ты со своей больной душой пришел точно по адресу. У меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна. Но это океан, и стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость, поп выпил спирт, промокнул скатертью губы, когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но стаканами, стаканами, сын мой, круг замкнулся, мы обречены.
0: Ты прости меня, можно я одно замечание сделаю?
2: Валяй.
0: Ты какой-то интересный поп. Разве такие попы бывают?
2: Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник. Очень верно сказал. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за Бога и не почитал.
0: Значит, если я тебя правильно понял... Бога нет?
2: Я сказал нет. Теперь я скажу, Бог есть. Бог есть. Имя ему – жизнь. В этого Бога я верую. Это суровый, могучий Бог. Он предлагает добро и зло вместе. Это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Ну, мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза, делаешь вид, что тебе интересно слушать. Максим пошевелился на стуле. Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить, что же верно. Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой вместо того, чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому в соответствии с этим моим богом я говорю: душа болит? Хорошо, хорошо. Ты хоть зашевелился, ядрена мать, а то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете получишь сполна и рай, и ад. Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. Ты пришел узнать, во что верить? Ты правильно догадался, у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в жизнь.
1: Чем все это кончится, я не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе. А если удастся, то и обогнать. Зло? Ну и зло. И если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких подставь правую. Дам в рыло и баста. А есть у него кулак здоровей? Значит, такая моя доля, за ним бежать. А куда бежим-то? На Кудыкину гору. Ну какая тебе разница куда? Все в одну сторону, и добрые, и злые.
0: Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, сказал Максим.
1: Значит, слаб в коленках, политик. Значит, доля такая, скулить на месте.
0: Максим стиснул зубы, въелся горячим злым взглядом в попа. За что же мне доля такая несчастная?
1: Слаб, слаб, как вареный петух. Не вращай глазами.
0: Попяра, а если я сейчас, например, тебе разок дам по лбу, то как?
1: Поп густо, громко, при больных-то легких расхохотался. «Видишь, — показал он свою ручищу, — надежная. Произойдет естественный отбор.
0: А я ружье принесу.
1: А тебя расстреляют, ты это знаешь. Поэтому ружье ты не принесешь, ибо ты слаб.
0: Ну, ножом пырну я могу».
1: Получишь 5 лет, у меня поболит с месяца, заживет, ты будешь 5 лет тянуть.
0: Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?
1: Я болен, друг мой, я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей, Максим, налей. Ты самолетом летал, спросил поп.
0: Летал много раз.
1: А я летел сюда первый раз. Грандиозно. Когда я садился в него, я думал, если этот летающий барак навернется, жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу. А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку. Молодец! В самолет, в авиацию верую.
0: Вообще, Максим, в жизни много справедливого. Вот жалеют, Есенин мало прожил. Ровно с песней. А будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает. А у вас в церкви как заведу.
1: У нас не песни, у нас стон. Нет, Есенин, здесь прожито как раз песню.
0: Любишь Есенина?
1: Люблю, споем. Я не умею, слегка поддерживай, только не мешай.
0: И поп загудел, проклен заледенелый. Да так как-то грустно и умно загудел, что и вправду защемило в сердце. А на словах «Ах, и сам я нонче, что это стал нестойкий!» Поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривы. «Милый, милый, любил крестьянина, жалел, а я тебя люблю! Справедливо, справедливо, поздно, поздно!» Максим чувствовал, что он тоже начинает любить папа. «Отец, отец, слушай сюда!»
1: «Не хочу!» – плакал поп.
0: «Слушай сюда, колода!»
1: «Не хочу! Ты слаб в коленках!»
0: «А, я слаб в коленках! Да я таких, как ты, обставлю на первом же километре, тюбик!»
1: «Молись!» – поп встал. «Повторяй за мной!»
0: «Пошел ты!»
3: Поп легко одной рукой поднял за шкирку Максима, поставил рядом с собой. «Повторяй за мной, верую,
0: верую!» —
3: сказал Максим. «Нет, ты громче, торжественно!»
2: «Верую!» А потом поп один привычной скороговоркой зачастил в авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в космос и невесомость, ибо это объективно, и оба заблажили «Верую!» «Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города, верую, что задохнутся там и опять побегут в чисто поле, верую, верую в барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую охлоблю». И опять вдвоем заблажили «Верую!»

0: Михайло Беспалов полторы недели не был дома. Возили зерно из дальних глубинок. Приехал в субботу, когда солнце уже садилось. Долго выруливал в узкие ворота, сотрясая теплый застоявшийся воздух гулом зиловского мотора. Въехал. Заглушил мотор, открыл капот и влез под него. Из избы вышла жена Михайлы, Анна, молодая, круглолицая женщина.
1: Ты бы хоть поздороваться зашел.
2: Здорово, Люся!
3: Приветливо сказал Михайло и пошевелил ногами, в знак того, что он все понимает, но очень сейчас занят. Анна ушла в избу, громко хлопнув дверью. Михайло пришел через полчаса. Анна сидела в переднем углу, скрестив руки на высокой груди. Смотрела в окно. На стук двери не повела бровью.
4: Ты чего?
1: Ничего.
4: Вроде сердишься.
1: Ну, что ты? Разве можно на трудящий народ сердиться? Ой, мамочка, родимая, а грязный-то?
4: Так пыль же.
1: Ой, господи. Живого места нету, господи, ты мой.
4: Замарай я тебя всю, дурек такая.
1: Ну и марай, марай, не думай.
4: Соскучилась, небось?
1: Соскучишься. Уедет на целый месяц.
4: Ну где же на месяц? Эх ты, акварель.
1: Ну пусти, пусти. Пойду в баню посмотрю. Ну, готовься. Белье вон на ящике.
3: Михайло, ступая до горяча натруженными ногами по прохладным доскам вымытого пола, прошел в сени. Долго копался в углу среди старых замков, железяк, мотков проволоки. Что-то искал. Потом вышел на крыльцо.
5: Ань, ты случайно не видела карбюратор?
1: Какой карбюратор?
5: Ну, такой, с трубочками.
1: Не видела никаких карбюраторов. Началось там опять, а?
3: Михайло потер ладонью щеку, посмотрел на машину, ушел в избу. Поискал еще под печкой, заглянул под кровать. Карбюратора нигде не было.
1: Ну, собрался?
5: Тут, понимаешь, штука одна потерялась. Куда она запропастилась?
1: Ой, ни стыда, ни совести у человека. Побудь ты хозяином в доме. Приедет раз в год, и то не может никак расстаться со своими штуками.
5: А чего сделать, Нюсь?
1: Сядь со мной.
5: Давай сядем.
1: У Василисы Калугина есть полупальто плюшевое. Хорошенькое. Видел, наверное. Она в нем по воскресеньям на базар ездит.
5: Такое, знаешь...
1: Вот, она это полупальто продает. Просит 40 рублей.
5: Ну, так.
1: Так вот, я думаю, купить бы его. А тебе на пальто соберем ближе к зиме. Шибко оно мне глянется, Миш. Давич примерила, как влитое на мне сидит.
5: Ну так взять это полупальто, а чего тут думать?
1: Да погоди ты, денег-то нету. А я вот что придумала. Давай продадим овечку, а себе ягненочка возьмем. У наших ягница скоро будет.
5: Правильно.
1: Что правильно?
5: Ну продать овечку.
1: Да тебе хоть все продать.
5: Ну, сама же говоришь, ну, елки зеленые.
1: Так я говорю, а ты пожалей. А то я продать, и ты продать. Так все и продадим на свете.
5: Какая ты у меня головастая.
1: Разглядел только.
3: Из бани возвращались поздно. Уже стемнело. Михайло по дороге отстал. Анна на крыльце услышала, как скрипнула дверца кабины.
1: Миша! Миш!
5: Аньки! Я сейчас не все воду из радиатора спущу.
1: Замараешь белье-то. Миша!
5: Одна минута, ню.
1: А я говорю, белье замараешь.
5: Да я же не прижимаюсь к ней.
3: Анна скинула с пробоя дверную цепочку и осталась ждать мужа на крыльце. Михайло, мелькая во тьме кальсонами, походил около машины, вздохнул, положил ключ на крыло, направился к избе.
1: Ну, сделал.
6: Надо бы карбюратор посмотреть, стрелять что-то начала.
1: Ты ее не целуешь случайно? Ведь за мной в женихах так не ухаживал, как за ней. Черт бы ее надавал проклятую.
6: Ну вот, ну при чем она здесь?
1: При том, жизни никакой нет.
6: Да что ты, Нюсь? Ну не надо, ну не надо. Не надо.
3: В избе было чисто, тепло.
1: Белые цветы.
3: На шеске весело гудел самовар. Михайло прилег пока на кровать. Анна собирала на стол ужин. Напевая, ходила по избе, носила бесконечные туиски, крынки.
1: Ой, Миш, слушай дальше-то. Ну вот, он ж был закрывать, собрался магазин свой. А тот то ли поджидал специально, тут и был. Здрасте, говорит, я ревизор.
6: Ну?
1: Ну вот, ну тот туда-сюда заигазил, тыр-пыр, семь дыр. А выскочить-то некуда. Да, хворым прикинулся.
6: Ну а ревизор что?
1: А ревизор свое гнет. Давайте делать ревизию. Опытный попался.
6: Так, влопался, голубчик.
1: Всю ночь сидели. А утром нашего Ганю прямо из магазина да в КПЗ.
6: Ну и сколько дали?
1: Да еще не судили. Во вторник суд будет. А за ним давно уж народ замечал. Зоечка-то его последнее время в день по два раза переодевалась. Не знала, какое платье надеть. Как на пропасть. А сейчас ноет, ходит. Может, ошибка еще? Ошибка. Ганя ошибется.

0: Михайло задумался о чем-то. За окном стало светло. Взошла луна.
1: Ну, садись, Миша.
2: У нас одеяло какое-нибудь старое есть?
1: Зачем?
2: В кузов постелить, зерна много сыпется.
1: Что они, не могут вам брезенты выдать?
2: Ну, их пока жареный петух не клюнет, не хватится. Все обещают.
1: Завтра найдем чего-нибудь.
0: Ужинали, не торопясь, долго. Анна слазила в подпол, нацедила ковшик медовухи для пробы.
1: Ну-ка, оцени.
2: Ой, хороша.
1: К празднику совсем дойдет. Ешь теперь. Прям с лица весь опал. Ты шибко уж дурной, Миш, до работы. Нельзя так. Другие посмотришь, гладкие приедут, как буравья, сытые, загляденья. А на тебя смотреть страшно.
2: Ничего. Как тут у вас?
1: Рожь сортируем, пылища. Бери, бери вон блинцы со сметанкой. Из новой пшеницы. Ешь, ешь. Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж слезы наворачиваются почему-то.
0: Михайло раскраснелся. Глаза заблестели веселой лаской. Смотрел на жену, как будто хотел сказать ей что-то очень нежное, но, видно, не находил хорошего слова. Спать легли совсем поздно. На улице было светло, как днем. В окна лился негреющий серебристый свет. Где-то за деревней голосила поздняя гармонь.
2: Ночь-то.
1: А?
2: Ночь, говорю.
1: Хорошая.
2: Сказка просто.
1: Перед рассветом пташка какая-то под окном распевает. До того красиво.
2: Соловей.
1: Какие ж сейчас соловьи.
2: Да, верно.
0: Анна, накрутившая за день тяжелую веялку, скоро уснула. Михайло полежал еще немного, потом осторожно высвободил свою руку, вылез из-под одеяла и на цыпочках вышел из избы. Когда Анна хватила с мужа и выглянула в окно, она увидела его у машины. С зиловского крыла ослепительно блестели под луной белые кальсоны. Михайло продувал карбюратор.
1: «Миша! Миш!»
0: Михайло вздрогнул, сложил на крыло детали и мелкой рысью побежал в избу. Молчком залез под одеяло и притих.
1: «На одну ночь приедет?» И то норовит убежать. Я ее подожгу когда-нибудь, твою машину. Она дождется у меня.
2: Ну, там что оказывается? Маленький клочок ваты попал в жиглё. А он, знаешь, жиглё, там иголка не пролезет.
1: Но теперь-то хоть все.
2: Конечно.
1: Бензином-то опять несет. Господи.
0: Долго... Лежали молча. Анна опять стала дышать глубоко и ровно. Михайло осторожно кашлянул, послушал дыхание жены и начал вытаскивать руку.
1: Ты опять?
2: Да я попить хочу.
1: В сенцах пушине квас. Потом опять закрой его.
0: Михайло долго шарился среди тазов, кадочек, нашел, наконец, кувшин, опустился на колени и, приложившись, долго пил холодный с кислинкой квас.
2: Ого, елки зеленые! Тебе надо?
1: Нет, не хочу.
0: Михайло шумно вытер губы, распахнул дверь сеней. Стояла удивительная ночь, огромная, светлая, тихая.

0: По небу плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.
1: Ты гляди, что делается. Ночь-то...

Мы отправляемся теперь на Набит, на самое почитаемое старинное кладбище в Саразеках. Покойный Казангаб заслужил этого, и он сам завещал похоронить его там. Стало быть, закончились вода и соль, предназначенный ему на роду. Этот человек проработал на нашем разъезде 44 года. Можно сказать, всю жизнь. Когда он здесь начинал, не было даже водокачки. Казангаб честно отслужил свой век на Баранлы-Буранном. Он был хорошим человеком. И вы все это знаете. Ну, а теперь мы двинемся. А вы ждите нас и готовьтесь. По возвращении все собирайтесь на поминки. Зову от имени его детей. Вот они. Сын и дочь. Ну,

Мой друг, забыты мной следы минувших лет и младости моей мятежное течение. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, что было мне дано в печали, в наслаждение, что я любил, что изменило мне. Пускай я радости вкушаю не вполне, но ты невинная, ты рождена для счастья. Беспечно верь ему, летучий миг лови. Душа твоя жива для дружбы, для любви, для поцелуев сладострастия. Душа твоя чиста, унынье чуждо ей, светла, как ясный день, младенческая совесть. К чему тебе внимать безумству и страстей незанимательную повесть? Она твой тихий ум невольно возмутит, ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься, доверчивой души беспечность улетит, и ты моей любви, быть может, ужаснешься, быть может, навсегда. Нет, милая моя, лишиться я боюсь последних наслаждений. Не требуй от меня опасных откровений. Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.

0: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
1: Ретро-клуб представляет радиоспектакль со старой пленки.

Весна вступает в свои права неожиданно. Исподволь готовится природа к новому возрождению. Текут талые воды, набухают и развертываются почки на деревьях, теплей пригревает солнце, но суровая неподвижность зимы еще чувствуется во всем. И вдруг наступает день, когда в небе гулко и раскатисто гремит первый гром. Теплыми струями падает благотворный ливень и смывает бурными потоками весь мусор, накопившийся за зиму, очищает землю и воздух, вызывает к жизни молодые зеленые побеги.

0: Бывают и в жизни человеческой решающие дни, когда вдруг шире открываются глаза, остается позади все мелкое и ненужное, а будущее видится особенно ясно. Один из таких дней и выпал на долю Герасима Герасимовича Маршалова, председателя передового подмосковного колхоза «Пример». Спокойно и благополучно текла жизнь в колхозе. Герасим Герасимович крепко наладил артельное хозяйство и трудился над приумножением его богатств, не покладая рук. Чтобы ни на минуту не отрываться от дел, он даже квартиру свою устроил в одном доме с правлением колхоза. Стоит этот дом с резными петухами на коньках крыши посреди площади богатого села. Вдали виднеются необозримые поля колхоза, а перед домом на высоком пьедестале бронзовый бюст председателя колхоза, дважды героя социалистического труда, Герасима Маршалова. В эту ночь председателю не спалось. Еще затемно вышел он из дома и в раздумье остановился перед своим памятником.
1: Высоко, ох, высоко тебя подняли, мужик Герасим. А все ли, далеко ли ты видишь? Все ли у тебя так, как надо? Нет, как по совести. Высоко. А думал ли ты об этом, когда еще в молодости, в 21-м годе мечтал создать хозяйство, обласкать землю матушку? Обласкал ли? А как потешался тогда над тобой Владимир Ильич? Хозяин, говорит, умный хозяин. И ты поверил. Душу отдал и создал хозяйство. Создал хозяйство, а тебя вчера артельным кулаком назвали. Так кто же ты, мужик Герасим? Почему же совесть у тебя неспокойна?
2: Мы молодая гвардия рабочих и христиан. Здоровец тебе, председатель.
1: А, Семен Егорыч, здравия желаю.
2: Хозяйство проведывал. Нынче раненько твоя машина мимо окон-то прошуршала.
1: У пахарей был, в конюшне заезжал. Лебедка-то ожеребилась.
3: Ну, да. Кого ж подарила белогривая?
1: Двух жеребчиков.
3: Ого, двух? Ведь это, говорят, к веселью в доме. Вот оно и выходит как раз к празднику сорокалетия примера.
1: Да, говорят.
2: Вот, позорьки, хочу оградку вокруг образа.

0: И знамя, наверное, вручать будут, ордена новые. Эх, веселый праздник близится.
1: Должно веселый. Тебя тоже к медали представляют.
2: Ну что ты, Гарас? Я и так благодарный. Да и за что, спрашивается? За скотом не хожу, в поле не работаю, гнезда людям чиню, а это не планируется.
0: Нет, я за тебя, Гарас, не нарадуюсь. Вот же взыграл, так взыграл ты над землей московской. И какое тебе новое благодарствие правительство придумает, ума не приложу. А ведь придумает что-нибудь. Разве третье звание даст? Помнишь, как мы еще при Ильиче в артель-то тебя манили?
1: Манили. Не манили, а Мартын покоя лишил. Ах, Мартын, Мартын. Вот, Сеня, кому бы надо памятник-то поставить? А мы что? Как поворот покруче, так дрожишь, не усидеть в седле. А пронесло, думаешь, какой ты ловкий.
0: О, ты не сбавляй себе ума, председатель. Что это ты нынче манеру-то на себя навлек, да еще перед праздником?
1: Кури, душистый.
0: Нет, я бабкин гергач потребляю. Да, тебе ль манеру-то напускать? Сам ты светоч на всю Россию. Сын у тебя академик. И сножка твоя, льгунька, ясочка наша тихая, лучшая звеневая. Оно, конечно, человек не камень. Дети детьми, а своя-то баба около плеча никогда не помешает. Сколько ты лет без жинки?
1: Да вот. Да вот считай. 2 года с Марией прожил всего.
0: Вон оно. Всю жизнь холостым ходишь. Неудобствие. Я ведь и тоже женат. Да и те 2 года, кажись, с Марией, ты ведь не особо уютно прожил. Все за Мартыновой Василисой убивался. Неужели? Неужели Гарас до сих пор не забылась?
1: Да ведь... Много, Сеня, за жизнь женщин-то прошло мимо. А Васёна... Ах, Васёна, Васёна. Вот до сих пор сиротой без неё себя чувствую.
0: Удивление, прямо удивление. Всю жизнь об одной бабе. И что ты за человек, Гарас, диву даюсь.
1: Ну, я пошёл... Праздник готовить.
0: Извиняй, Гарас. Я все хочу спросить тебя. За что же все-таки тогда Мартына-то взяли?
1: Не лады видел. Требовал срочного съезда партии.
0: О, пламень был человек. А Василиса что же не возвращается? Как уехала к нему в ссылку?
1: Так ведь тяжело ей сюда ехать. Там организовала совхоз. Директорствует, увлеклась. Обещает к празднику быть.
0: Ну, сама Василиса.
1: Василиса.
0: Да, только Мартына хватать не будет.
1: Ах, Мартын, Мартын, товарищ мой дорогой, коммунар беззаветный. Вот, Сеня, о нем хоть слава хорошая в колхозе осталась, а? Вот даже у Ольгуньки настроение.
0: Нет, Гарас, взыграл ты, не сумлевайся, навеки вечный поднялся. У кого поля лучше, у Гараса Маршалова в примере, у кого скот изумрудной породы, опять у Маршалова. Где самый лучший на весь свет опытный участок под верховодством твоего сына Николая Маршалова, академика? Опять у тебя в примере. Кто тебе ровня? Трынь-брынь и обчелся.
1: Спасибо. Спасибо, старый боец, спасибо. Я тоже думаю, что в примере все как надо. А надо, это, видать, и есть по совести.
0: А ты что сказал насчет Ольгуньки?
1: Да так, настроение.
0: Ну, солнышко-то ведь и есть солнышко. Выглянет из-за тучки и опять тепло.

0: Не знаю, не знаю.
1: А то из-за чего бы?
0: Вот в том-то все и дело. Было бы из-за чего. А то из-за этих зареченских голодранцев. Прими их в пример целым колхозом. Этот бесштанный председатель знает сердце Ольги. Ходит к ней на опытку, плачется. Ну и разжалобил. Я, конечно, этот вопрос снял. Лишних не надо мне. Он опять уже появился.
2: Стой, стой, Гарас. Да это не как Кирюшка Хвостиков, бывший учитель нашей школы.
0: Ну да, я и направил его туда для укрепления руководства на свою голову.
1: По совести сказать, оно б, конечно, не мешало раздвинуть хозяйство. Простору было б больше.
0: Ты уж, Семен Егорыч, хозяйством не доверь. Хозяйство трогать ни-ни. Бог нашего хозяйства – это надобность и целесообразность. Вот так вот. А ты там, где надо, наличники, что подвесели к их празднику?
3: Это ты не сумлевайся, председатель. Где-где, уж околи дома правления, навстречу будет смеяться гостям.
0: Вот-вот, подвесели, подвесели. Пусть знают наших.
4: Хвостиков, не сиди, не сиди. Нахлебников не надо.
1: Да, что это он? Не дай бог, какое крушение с нашим героем.
3: Хвостиков, а ну-ка иди сюда.
1: Буйный праздник близится. Василиса, родоначальница примера, обещается. Ты вот что, Хвостиков, ты давай отседа. Да-да-да, давай.
5: Круто повернулся Маршалов и крупными шагами направился в правление, в свой благоустроенный, богато обставленный кабинет. Здесь председателя уже ожидали завхоз примерцев Людмила Наумовна и секретарь партийной организации колхоза Фома Иванович Дуров. Деловое утро председатель начал с разговора с завхозом.
0: Кто тебя тянул за язык в райкоме? Людмила Наумовна, дорогой мой заместитель по коммерции. Какая у нас картошка? Где она? Нет у нас картошки для поставки за других. Слушаю. Кто? А, вот уже. Секретарь райкома. Сама побеседуешь?
6: Нет, нет, нет, что вы.
0: Маруся, соедини меня через усилитель.
7: Алло.
0: Здравствуйте, Семен Иванович, дорогой.
7: Маршал колхозной армии, привет. Я, Герасим Герасимович, по поводу характеристик тебя беспокоил. Снова предстоит поздравить славный коллектив примерцев. Получено одобрение, ждем. Обком напоминает. Когда будут готовы?
8: А сейчас приступаем, товарищ. Вот, что-то я так громко, как будто он здесь. Ну, ты ему скажи, что мы сейчас приступаем, понимаешь?
0: Вот рядом сидит Фома Иванович в полной боевой готовности и просит доложить, что сейчас приступаем, понимаешь ли.
7: Узнаю секретаря примерцев. Ну, хорошо, хорошо.
0: Что я хочу спросить тебя, Семен Иванович?
7: Спрашивай, спрашивай, Герасим Герасимович.
0: Слушай, товарищ секретарь, скажи откровенно, экономисты не назовут меня дураком, если я возьму да совершу неслыханную сантиментальную глупость. Приобщу, к примеру, этих зареченских голодранцев. Не назовут дураком.
7: Как тебе сказать? Я в Москве зондировал. Говорят так. Разорите нам пример, голову оторвем, а там решай, смотри.
0: Да. Хвостиков тут?
8: Да он за дверью сидит.
0: Гнать.
8: Правильно.
0: Да нет, Семен Иванович, это я так, в порядке фантазии. Не хозяйственно, конечно.
7: Знаю, тебе этого не навяжешь. Да, чуть не забыл.
0: Вот оно начинается. Пожалуйста, пожалуйста, Семен Иванович, слушаю
7: есть
0: тебя.
7: Есть мнение поддержать тут одного молодого коммуниста у нас в районе.
0: А, это, знаете, директора Первомайского совхоза?
7: Вот.
0: Хотите подмагнуть, орденок получить?
7: Да, в этом роде. Хочется, знаешь, вывести парня на широкую дорогу.
0: Ну что ж, похвально, похвально.
7: Так вот, проведите там по вашему списку. Я вчера договорился с твоим завом по хозяйству, как бишь ее, ну, такая кудрявенькая.
0: Людмила Наумовна.
7: Вот-вот, с Людмилой Наумовной. Насчет 500 тонн картошки. Когда подкинешь, Герасим Герасимович?
0: Да что ты, Семен Иванович. Какие тонны?
6: хозяйстве и 5 картошин не найдется.
7: Серьезно, Герасим Герасимович, когда?
6: Так серьезно ты глядишь, что скорее всего на тот год, если уродится.
7: А вот Людмила Наумовна...
6: А Людмила Наумовна у нас добрая душа, отзывчивая, молодая, в попыхах посочувствовала тебе, а сейчас вот сидит передо мной и горюет.
7: Хватит шутить, товарищ маршалов.
6: Какие шутки, товарищ секретарь? У меня ведь тоже есть такие, как твой директор. А лишний орденок в хозяйстве, сам знаешь, Семен Иванович, многого стоит. Если бы у меня не было героев, так бы я придумывал их не хуже тебя, а ты шутки. Нет, по совести говорю, к составлению характеристик все свои ресурсы подтянул, ни одной свободной картошины не осталось. Не обижайся,
7: Семен. Упрям ты, Герасим Герасимович, по-прежнему, как бык. Горбатого, видно, одна могила исправит.
6: Есть такой грешок. Я и в могилу-то лягу горбатым за артельное добро.
7: В интересах хозяйства ты готов забыть уже...
6: Стой. Прости, что я тебя перебиваю, Семен Иванович. У нас шефы телефоны переделали, как у них на заводе. Так я тебя включил на усилитель. А тут как раз народ собрался. С удовольствием слушаем через репродуктор знакомый голос секретаря райкома. Что ты хотел сказать-то? Ты что замолчал-то?
7: Ну, пошутили, Герасим Герасимович, и хватит. Готовьте характеристики, товарищи. Привет.
6: Всего хорошего, Семен Иванович.
8: Трудно было, Семен Иванович, чтобы он вошел.
6: Вот видишь, что ты настряпала, Людмила Наумовна.
9: Черт меня дернул в райкоме за язык. Надо было мне сразу заплакать и сказать, что да ни одной картошины не осталось. А я бух, дадим.
6: И не только это. Не точно работаешь, невнимательно. Да и грязь у тебя в киосках на всех рынках.
9: Ну, Герасим Герасимович, в этом вы не правы. Не хуже, чем у других.
6: Ты мне не говори не хуже, чем у других. Чтоб я этого не слышал. Я умру от этого слова. У Московского ордена Ленина колхоза пример не может быть не хуже, чем у других. Запомни, у примерцев только отлично, только экстра.
9: Хорошо, простите, Герасим Герасимович, утрясу.
6: И этого слова никогда не говори. Хуже этого слова для меня ничего нет на свете. Понимаешь, как услышишь от человека, утрясем, уладим, наверстаем, выкроем, так знай. Значит, в сердце завелся какой-то долгоносик. Какой в твоем сердце долгоносик?
8: Да, ну, у меня в сердце одни футболисты, понимаешь. А на свой мотоцикл-то он загонял, ни одного матча-то не пропускает.
9: А что, Фома Иванович, это запрещено? Да есть у нас свобода на охоту, на любовь, на поэзию. А я, может... Петь хочу.
6: Здравствуйте, я ваша тетя. Мой коммерческий директор петь хочет. Вот в чем тут собака-то зарыта. А я-то думал, что ты боец. А ты, оказывается, трибунный боец. Утрясу, улажу, вместо сделаю, добьюсь. Стыдно, прямо скажу, стыдно. Не по совести. Ну ладно, я думаю, ты отряхнешься от этой модной пыли. Да я не спущу с тебя глаз. А теперь пиши. К празднику во все наши фирменные киоски товар лучшего сорта. Нашему шефу коллективу завода подарок. Объявить по заводу. Сегодня, мол, во всех столовых угощает колхоз пример.
9: Герасим Герасимович.
6: Молчи. Шефы для нас вон целый филиал открыли. А мастеру Устинову, Андрею Никитичу, организатору этого великого дела, я думаю, особый подарок.
9: Ой, Герасим Герасимович, как это все дорого будет стоить? Еще тут угощать придется.
6: Придется.
9: Честное слово, у меня даже сердце заходится.
6: Дорого, доченька, дорого. Мне самому жалко. А что делать? Придумай что-нибудь.
9: Да что я придумаю?
6: А вот что. Возьми да грохни вагончиков 20 на рынке Юга отборной картошки. Разрешаю.
9: Сделаю. Честное слово, сделаю. Скалькулирую и рвану.
6: Как?
9: Рвану.
6: Вот это хорошее слово.
9: Ой, вы гений, Герасим Игоревич, вы гений.
6: Иди,
9: честное
6: иди,
9: слово.
6: Иди.
9: Честное слово,
6: иди,
9: гений.
6: Иди. Ну, заседать где будем, у тебя?
8: Ребят, я думаю, у тебя здесь как-то просторнее.
6: Все собрались?
8: Да нет, один член бюро не явился.
6: Как это можно? На такое важное бюро не явиться? Кто же не явился?
8: Ольга Мартыновна. Она и к телефону не подходит. Ведь в вопросах о характеристиках, ты сам понимаешь, единогласие требуется. Ведь чье-либо несогласие, оно сразу, она же наверх посылается. А что же она вроде вето, понимаешь, накладывает.
10: Да это неудобно, неудобно. Ну ладно, начинайте пока без меня, а я сойду чайку попью. А Ольге Мартыновне действительно сегодня что-то не здоровится. Так вот решайте, отбросьте всякое. Только в интересах хозяйства, как подобает примерцам.
8: Ну ладно, Ольга Мартыновна. Посмотрим, кто кого.
5: Прямо из кабинета Маршалов прошел на свою домашнюю половину.
11: Альгуня! Альгунь, ты дома?
9: Я тут. Добрый день, отец. Поди, еще не завтракали, усталый какой.
11: Да нету пахаря, ухи похлебал. Вот чайку бы мне покрепче.
9: Садитесь, я сейчас сюда вам принесу. Вот, с парком. Как вы любите.
11: Да я есть-то не хочу, а люблю, чтоб ты мне подавала. Так, ну что ж ты на бюро не пришла? Важное бюро. Характеристики писать будем. Нынче, видать, твоему Николашке в герои пора. Да и тебе тоже хороший орденок получается за беззаветную работу твою на опытке. Почему же не пришла, я спрашиваю? Заболела?
9: Да, заболела. Заболела, видать, здоровой болезнью.
11: Да. Кто ж тебе такую чудную хворь определил?
9: Сама почувствовала.
11: Что-то частенько стала чувствовать. И все о порядках в примере. Ну и что ж ты почувствовала?
9: Да я сначала думала, что пройдет. Все себя критиковала. Вы большой человек, отец. А я маленькой. И я привыкла думать, что все, что вы делаете в интересах народа, революции. И вот прорвалось. Грянуло, как весенний гром.
11: Альгуня, ты ведь знаешь, доченька, кем ты для меня в моем доме. Жизнь проходит, а я так и не дождался ласки желанной. Ты для меня, Ясочка, часть души самой Василисы, песни моей невеселой. Не знаю, как бы я жил без тебя. Ты для меня, дочка, роднее сына.
9: Не надо об этом. Вы мне тоже самый близкий. Когда взяли отца и уехала мама, вы и Николай были для меня всем. И теперь, отец.
11: Спасибо. Спасибо, дочка, что ты живешь рядом со мной. Охраняешь жизнь мою одинокую. Спасибо.
9: Не надо об этом, родненькой.
11: Черт тебя знает, что такое нахлынуло. Ну что это действительно в самом деле? Так ведь только прощаются, как будто мы с тобой расстаемся.
9: Да. Да, так только расстаются. Ну что это мы в самом деле? Съешь яичко. Оно печеное, по-вашему.
11: Благодарствую.
9: Я хотела еще раз доложить вам о состоянии на опытке. Культура пшеницы Николая Примерского и Маршалова затухает. Они и так нашумели. Тьма книг написано.
11: Затухает, потому что не закрепили.
9: Запрашивает они Международный селекционный комитет в Гааге.
11: Ответь сообразно.
9: Не могу. На весь мир неправду.
11: Ну вот что. Сейчас в твоем настроении доклад я слушать не буду. У тебя все будет там плохо. А перед праздником это ни к чему. Ты мне лучше, доченька, скажи вот что. Скажи ясно. Отчего у тебя такое настроение? Неужели впрямь из-за этих зареченских голодранцев?
9: Я все еще надеялась. Но вот ваш отказ принять Зареченский колхоз сырой лог, вот я и решила с вами откровенно, окончательно.
11: Так, так, так, я знаю, ты жалостливый, бедненький, мол. А я мужик, мужик. Ты мне лучше глаза выколи, а хозяйство не трогай. Так что с этим вопросом покончено. Ну, что еще у тебя там? Неужели впрямь тебя праздник испугал?
9: И праздник.
11: Так ведь это не только от меня, это от верха. Вот просят характеристики писать.
9: Вот это и страшно. Чем вы были сильны? Бесстрашной искренностью, сокровенной мужицкой правдой, чистотой неподкупной. А теперь вы даже со мной неискренне стали.
11: Ну, хорошо, доченька. Хорошо, Ясочка, я тебе признаюсь. Я организовал праздник. Есть такое хозяйское слово «надо», могутное слово. Мы, коммунисты, ведь тоже деловые люди.
9: Вам даже не понять меня, вы так далеко.
11: А ты что ж, считаешь, что колхоз «Пример» не имеет права на праздник?
9: Имеет.
11: Так в чем же дело?
9: Имеет. По сравнению с соседними хозяйствами имеет право. Впереди них нам быть нетрудно. У них по 10 машин, а у нас 200 моторов. Они гайки по кузням собирают, а на нас работает целый цех завода. У них коровенки, а нашу элиту кормят собственные фабрики кухни. По сравнению с такими имеем право.
11: А по сравнению с какими хозяйствами мы не имеем права?
9: По сравнению с совестью, отец.
11: Вот оно что. В совести меня упрекаешь, дочка? Так, так, так. А я-то думал, что служу хозяйству, прославлению, великому делу артели, созданной Владимиром Ильичом, матерью твоей, отцом твоим.
9: И вами.
11: Ну где уж, если у меня совесть нечиста? Ай-яй-яй-яй-яй. А я-то думал своей дурьей головой, что накормил миллион москвичей.
9: Накормили, накормили, и народ вам уже сказал спасибо. Вон он, памятник. В будущем дети, играя у этого памятника, будут знать гораздо-гораздо, чем Маршалова. Но ведь этого же мало, мало от вас. Ведь мы-то не дети, мы современники. И нам тоже хочется при жизни увидеть хоть кусочек завтрашнего дня. Так не задерживайте его приход, отец.
11: Вон а что, даже задерживаю? Да ты, дочка, и в самом деле заболела. Это даже интересно. Чем же я задерживаю, чем?
9: Планом.
11: Планом?
9: Вот оно сдержанным что. Планом, не в полный размах. Потолка боитесь. И действительно, вот-вот, ведь вы же достигнете предела, а ведь это крах. Вы видеть далеко перестали. Новых людей не видите, не верите.
11: Нет, верю. Кому надо, верю. А вот твоим зареченским голодранцам не верю. Кто еще там?
12: Опять ты? Слушай, Хвостиков, это переходит всякие границы.
13: А я сейчас не к вам, Герасим Герасимович.
9: Он ко мне.
13: Вот.
9: Здравствуйте, Кирилл Петрович.
13: Здравствуйте, Ольга Мартыновна.
9: Проходите, пожалуйста, садитесь.
13: Спасибочки.
9: Я хотела показать наши сорта.
11: Так, значит, теперь к тебе ходят. Значит, не Фома Иванович секретарь, а ты уж секретарь. Так, так. Хвостиков, надо все-таки совесть иметь.
13: А я что? Народ посылает?
9: Чашечку чаю выпьете?
13: Не откажусь.
11: Да ты понимаешь, баранья твоя голова, что ты наделал в моей семье? Да ты вместе со своими недоимками не стоишь всего этого. Что ты кружишься? Что ты проходу не даешь, как тот липучий овод? Откуда ты взялся, Хвостиков? Кто ты для меня? Брат? Сват? Кто ты?
13: А я что? Вот в газетках пишут, вот, помогать нужно соседям.
11: Помогать нужно соседям. Чем я тебе помогу? У меня ничего личного нет. У меня все артельное. Ну хорошо, Хвостиков, хорошо. Я тебе подкину семян. А ты брось пользоваться сердечной слабостью Ольги Мартыновны. Это бессовестно.
13: За семена спасибо, Герасим Герасимович.
11: Вот-вот.
13: Спасибо, дорогой.
11: Вот-вот и брось.
13: Но этого мало.
11: Кто?
6: Кто ты такой, я тебя спрашиваю? Не сеете кукурузу, вот и побираетесь.
13: Да мы бы рады, да селенок не
6: работать хватает. Надо, рады.
9: Селенок... Филипп Петрович, пожалуйста, пересядьте сюда.
13: Можно и пересесть.
9: Вы понимаете, отец?
6: Но погодите, понимаете.
9: Мы с вами разные люди. Я ведь еще только родилась с мечтой о коммуне, а вы в это время были уже добрым хозяином.
6: Ну, правильно. А что, плохо быть хозяином в артели?
9: Хорошо. Вы создали артель, создали. Но так и остались хозяином, правда, артельным. А вот на новую-то ступеньку у вас нога не поднимается.
13: Точно.
9: Колхоз-то вы огородили глухой стеной. Туда свежему ветру не проникнуть. Продолжайте опираться на узкий круг знакомых, уже заслуженных производственников. Один этот ваш Фома Иванович чего стоит? А ведь многие из них даже...
6: Что даже? Ну что даже?
9: Давно сыто успокоились, приловчились.
13: Правильно.
6: Хвостиков, дай поговорить без моей снохой.
13: Говорите, я подожду.
9: Им хорошо. О них говорят на всех пленумах, на всех съездах, пишут в газетах. А если замолчат, так умный председатель выручит. Средний уровень понизит, а производительность 1-2 повысит. И опять будет шум. А родной колхоз, как поле, после облажных дождей под солнцем покрывается черепушкой, через которую не могут пробиться ростки всходов. Остановите праздник, отец!
6: Ты слышишь, отец? Ты слышишь, что она говорит? О ком это ты? О производственном активе? О стальных ребрах хозяйства?
9: Остановите праздник, отец, вы над пропастью!
13: Обнес себя забором и других не замечает.
6: Да я всю свою жизнь отдал, чтобы создать свой актив полеводов, животноводов. Многие из них стали славой хозяйства. И вдруг черепушка!
9: Когда большинство еще жило в старом, вы, родной, вы совершили великий подвиг. Воспитали актив и на весь мир прославили колхоз пример. Но ведь жизнь-то не стоит на месте. Со временем даже стальные опоры мостов ржавеют и перетираются. Остановите праздник, отец!
13: Вот и я говорю, газеток не читай.
6: Хвостиков! Альгуня! Я хочу тебя понять, но вот отойдем отсюда. Альгуня, скажи мне откровенно, на кого же я должен рассчитывать, как не на свой актив в таком важном хозяйстве, где на каждом шагу элита? Не на разноколхозников же?
14: Утопление!
6: Вот они!
14: Утопление!
9: Судьба Саньки и Пареньки тоже на вашей совести, отец. Таких у нас много. Их может утянуть. Растут люди.
6: Растут,
9: а вы этого не видите.
6: Растут. Выросли. Навозом торговать и свои приусадебные участки удобрять. Выросли.
9: На днях я наблюдала за клушкой с запоздалым рефлексом. Да. Цыплята из-под нее уже вывелись, а она все продолжает подгребать их под себя, все подворачивает. А потом, когда они уже из-под нее разбежались... Она так и продолжала сидеть на пустых яйцах. Прям смешно было на нее смотреть. Трагикомическая клушка.
13: Есть такие клушки. Сидят на пустой скорлупе. Газеток, говорю, не читайте, Герасим Герасимович. Он как на пленум, Никита Сергеевич, а мы как-то.
6: Я был на пленуме. Не учи ты меня.
13: Был, а недопонял, видать, что маяк-то должен светить не только себе.
6: Хвостиков, у тебя есть совесть, казанская ты сирота? А вот что, лопнуло мое терпение. Давай отсюда, катись.
13: Ну, я еще зайду.
6: Ты липучий овод.
9: Остановите праздник, отец.
6: Постой. Что это такое? Ростки всходов не могут подняться? Цыплята? Что же это? Извечная борьба отцов и детей? Нехорошо, дочка. Нехорошо. Если ты чем недовольна, так скажи. А при чем же тут эта гнилая идейка? Нехорошо.
9: Да ведь беда-то не в этой насквозь надуманной идее отцов и детей. Это ведь глупо. И только кажется, что она существует. На самом деле она просто всплывает на воду, как мусор. А настоящее зерно ложится на дно. Его даже и не видно.
6: Это интересно. Что же это за утонувшее зерно? В чем оно?
9: Да, отец, истинно глубже. Гвоздь вопроса теперь, как бы сказал... Владимир Ильич, в заинтересованности. Да нет, нет, мы только болтаем о законе, о котором говорил с вами Ленин, будучи у нас в колхозе в трудную для коммунизма минуту. У широких масс и у отцов, и у детей колхоза, ну там за исключением некоторых работников актива, нет настоящей материальной заинтересованности.
6: У нас нет материальной заинтересованности?
9: У нас!
6: Да рабочие наши шефы завидуют нашему заработку. 500 рублей для разноколхозника плюс свой огород, коровка, 3-4 баранчика, свинья с поросятами, клушка с цыплятами. И это все нет заинтересованности?
9: А доярка, Ариша, 1000 рублей?
6: Правильно.
9: А любой бригадир, 2000 рублей?
6: Правильно.
9: Плюс те же поросятки, цыплятки.
6: Сердцещипательная хинея. Но я, доченька, хочу, чтобы ты поняла. Иди сюда, иди. Вот план нашего колхоза. Ведь это надо перевернуть все сверху донизу. Где ты видишь источник дохода?
9: Есть. Есть, отец, есть источники. Первый и самый главный – принять Зареченский колхоз «Сырой лог».
6: Опять ты об этих зареченцах?
9: Колхоз слабый, но у него земли много.
6: Ну что же это получается? Ты только посмотри. Значит так, мои люди работали-работали, старались-старались, создали себе приличную жизнь. Появляется какой-то Хвостиков и говорит: дайте мне половину. Вы работали, чтобы было все поровну. Ведь это же ахинея. А потом я тебе скажу, и земля у него, болото да кочки, туда нужны миллионы. Где я их возьму?
9: Второй. Оплату производить за сданную продукцию. И никому никаких особых условий. Все работают на равных.
6: Доченька, да у тебя целая метода, как взорвать хозяйство. Ахинея. Сердцещипательная ахинея. Да. Кто? Теперь к тебе пришел этот бесштанный председатель. Но вот что. Скажи ему, не прогневайтесь. И вообще, Фома Иванович, укрепляйте стальные ребра хозяйства, как подобает примерцам. Да. Скоро приду. Подумай, доченька, подумай. У тебя всегда голова была светлая. А то, что ты предлагаешь, это почти коммунизм.
9: Да ведь наши люди просятся в новую жизнь.
6: Когда ты, наконец, перестанешь мне мешать своим настроениям?
9: Остановите праздник, отец.
6: Ну, конечно, я понимаю. Тебя грызет что-то по личной линии. Я понимаю. Николай редко бывает. Но я скажу нашему академику, что тут у него главное – ты и опытное поле.
9: Да нет, нет у меня ничего личного, отец, кроме сыночка Аркадия. И тот уже потерян для меня.
6: Ну вот видишь, потерян. Я тебе говорю, что у тебя настроение. Почему потерян? Гордый парень, с размахом, маршаловской, перспективный парень.
9: Театральное училище бросил, медицинский бросил, ушел из политехнического, кончит где-нибудь в милицейском участке.
6: Ну что ж, он ищет, выбирает. Это его деду не из чего было выбирать, кроме коровьего хвоста. А мой внук пусть ищет.
9: Он ищет легкого успеха. Во всем мы с вами, отец, расходимся.
6: Жаль.
9: Во всем.
6: Жаль.
9: Ваш внук заимствует самые плохие черты Николая. Тщеславие, успех, блеск. Вот они приехали, деточки мои. Аркашка, Василиска.
14: Мамусенька, родненька.
9: Дедушка!
6: Здравствуй, внученька, здравствуй.
14: До чего соскучилась, мама!
15: Здорово, старина!
6: Здорово, орел!
9: Ну, подойди.
15: Ну?
6: Подойди к матери.
9: Подойди. Я поцелую тебя.
15: Начинаются женские нежности. Мать, ну ты чё бузишь против отца и деда? Это же не лучшая стратегия для нашей семьи.
6: Как разговариваешь с матерью? Ну, я пойду на бюро, а ты, дочка, подумай.
0: Мы еще посоветуемся семейно. Отец приехал?
14: Папа на опытке, он думал, мама там.
0: И смотри, никому ни-ни. Не береги себя. Ты подумаешь, и я подумаю.
16: Подумайте.
0: Подумаю, подумаю. Может быть, и достанем твое затонувшее зернышко. Рушить устои не велю.
16: Ох, что же я стою-то? Ведь вас же накормить нужно, деточки мои. Пойду приготовлю.
14: Нет, нет, нет. Я сама. Я привыкла у папы. Привыкла.
15: А мне ничего не надо. Я не ем ни у тебя, мать, ни у отца.
16: А где же, сыночек? Почему?
15: Как ты, так и отец считаете меня чем-то вроде лоботряса. Я докажу вам и всем, что знания, полученные в трех институтах, не прошли даром.
16: Ах, Аркашка, Аркашка, сыночек мой вихрастый, в институтах ты ведь ты учился по одному сезону.
15: А это не важно сколько, важно как. Талантишка плюс стратегия.
16: Опять стратегия.
15: Так стратегия, мать, она везде нужна, кто соображает жить в обществе. И ты знаешь... Я уже поймал свою фортуну.
16: Что же это, сыночек?
15: Работаю на заводе. Вышли мы все из народа.
16: На каком?
15: У шефов в учебном цеху. Я теперь сам ваш шеф.
16: У мастера Устинова?
15: У него.
16: Ох, словно горючий камень ты у меня снял с души. Правильно, сыночек. Отец-то знает.
15: Да знает. Мастер все разболтал ему, был в Москве и разболтал. Ну, поэтому отец специально и приехал за мной, чтобы порадовать семейство. И ты знаешь, у меня уже созрел план для первого взлета.
14: Мама, у меня уже все на огне и тесто поставила.
16: Хорошо, доченька, что же это?
15: Со мной работает на заводе 16-летний парнишка Сеня Золотой Горшочек.
14: Со мной работает. У тебя получается, будто при тебе работает. Тогда как совсем наоборот, ты работаешь при нем, подручным.
15: Слушай, ну что за старомодная классификация? Явился комментатор.
14: Мама, он работает с Сеней Рябцем. Такой, такой золотой, золотой мальчик. И он называет нашего Аркадия «мой подай, принеси».
16: Ну хорошо, ты уже все узнала.
14: Все узнала.
15: Композитор, да?
14: Композитор.
15: Ну. Ну так вот. Работая с ним за 3 месяца, я присмотрелся и понял. Ребятишки там не без смекалки. Молоток держать умеют. Идей не хватает. А у меня идей! Но правда, пока сопротивляются, чувствует. Как сами всю жизнь привыкли нарезать винтики и гайки, так и я вынужден свинчивать и развинчивать рубильник этого мальчишки. Ну нет! Не мои масштабы. Я сосредоточу в своих руках мысль всего цеха и создам настоящую академию технических придумок. А не свинчивать, я подавать идеи. Чувствуешь, мать? И тогда я засвистел вверх повыше, чем твой любезный супруг и мой предок. Вот так-то, дорогая старушка. Как это тебе нравится?
16: Ох, сыночек. Не хочу тебя огорчить.
15: А это не важно, огорчишь ты меня или не огорчишь, колесо моей истории не остановишь. Но если тут Тустинов помешает, на другом заводе создам.
16: Ну что ж, надо будет с папой посоветоваться.
17: Ну вот, пооткровенничай. Нет, я не могу жить в этом доме, ухожу.
16: Аркаша, Аркаша! Погоди. Погоди, побудь дома хоть нынче. Ну, давайте, давайте нынче все вместе. Пожалуйста.
15: Ну, ладно, побуду. Но ночевать не останусь и есть у вас не буду.
16: А где ж ты ночуешь-то? Учебный цех-то ведь рядом за опыткой, 4 километра, не больше. Ночуй дома.
15: Да, это исключено. Помните, я живу один. Ночую пока в общежитии холостяков.
16: Ну, хорошо, хорошо, сыночек. Думаю, что мастер Устинов на дурное не направит. Может, и привьешься.
14: Мама! Мама, я могу немного позаниматься?
16: Занимайся, только не громко, там наверху заседание.
14: Угу.

Увлеченной Василиске уже слышался хор, который вторит ее песни. Она даже не заметила, что в комнате появились отец, мать, Аркадий.

0: Аж не верится. А что, как и всем понравится, а?
1: Удачно, дочуркина, у тебя это, да. Партия, солнышко. А вот насчет разбудить им, а что это?
0: Гимн примерцам.
1: Молодец, давай, давай о нашем колхозе, о маяках.
0: Папа, у меня знакомого поэта нет. Самые трудные это слова.
1: Ну ладно, это я сам поговорю с Сурковым. Встречу где-нибудь на приеме и поговорю. Ну, Олькин мой, вчера был на приеме. Такие люди, люстра, блеск. А я все время думал, ну почему нет со мной моего обаятельнейшего Олькина? Красы моей гордости.
2: Какой ты свежий сегодня, будто с праздника.
1: Нет, на праздник. К тебе ехал, Ольгункин, к тебе, мой ненаглядный.
3: Любви все возрасты покорны, терья папоре.
1: Эх, ты остаешься циником, сын. За ум берется. Завод это серьезное дело, мой мальчик. За него я теперь спокоен.
2: О, нет, нет, нет.
1: Ну, не беспокойся. Андрей Никитич Устинов, это в точку. Ну, дай же мне хоть наглядеться на тебя, девчушкин мой дорогой.
4: Мама, а что моя комната? Существует еще в этом доме?
1: Ну, твоя комната всегда твоя. Девчушкин мой дорогой.
2: Ну, какая уж я теперь девчушкин.
0: Через час буду звать к столу.
2: Хорошо, дочка. На тебе рубашка незнакомая.
1: Рубашка? Не знаю.
0: Это я ему купила.
1: Ну, вот видишь, это она купила. Что-то похудела что-то. Какая-то настороженная.
2: Пойдем переоденешься.
1: Ну, вот.
2: Пойдем, пойдем, пойдем.
1: Ну, пойдем. Да, главное, сейчас маяки. И нашему колхозу отводится не последнее место.
3: Ну, давай, давай, давай. О нашем колхозе, о маяках. Играй, оценю.

0: речки.
1: Ты понимаешь, я не могу сказать, что хромосомы твоего сопрано приятнее, чем у Вишневской. Заткнись.
0: Аркашка, ты помогаешь золотому горшочку сделать особенный рубильник?
1: Да какой особенный? Ну что ты понимаешь в технике? Рубильник как рубильник, включил-выключил.
0: Ой, не скрытничай. Мастер Устинов папе рассказал при мне.
1: Да что рассказал-то?
0: Что рубильник Рябцева сыграет в промышленности сельском хозяйстве такую же роль, как в свое время тормоз Вестингауза на транспорте. Это раз. Что он имеет умные руки и точнее, чем у человека глаза. Это два.
1: Чего? Руки Вестингауз? А какие глаза?
0: Фотоэлементы.
1: Ну что фотоэлемент?
0: Всемогущий фотоэлемент, братец, при помощи которого он работает. Вот какие руки, глаза.
1: Фотоэлемент? Какая идея! Так ведь, оказывается, я стою рядом со своей невероятной славой. Вот же малолетняя язва, а! Ты понимаешь, что он мне ничего не сказал? Я 3 месяца с ним свинчивал и развинчивал, а он мне ничего не сказал.
0: А зачем тебе было говорить, раз ты сам свинчивал и развинчивал? Выходит, ты не знаешь назначения винтиков, которые свинчиваешь и развинчиваешь.
1: Да он ненавидит меня, ты понимаешь, он чувствует и ненавидит. Я у них там вроде разноколхозника, куда пошлют. Но хватит. Я работал с ним совместно и фактически являюсь соавтором рубильника.
0: Соавтор? Слава хромосом, оказывается, даже и не знал. Смешно.
1: Фотоэлемент? Нет, ты только подумай. Он же обокрал меня, Насмеялся. Ну ладно. Но если не мне, так и не ему.
2: Передай предкам, может, еще заверну.
3: И какое счастье, Альгуня, принадлежать к славному имени Примерцев.
0: А что Аркаша все-таки ушел? Он, может, еще завернет, мама. Пойду приготовлю ему хоть бельишко, что ли, как он там в общежитии-то, не знаю, бедный. Пойду поглажу для него.
3: Ну, гладь здесь. Я люблю эту комнату. Вот на моем станке.
0: Твой станок, ты уже целых 5 лет не садился за него. Ну, ладно, я сейчас. Папа! Он, оказывается, даже ничего и не знал о фотоэлементе.
3: Ну, ему это не обязательно. Пусть сначала научится ключ в руках держать. Самое неотложное для нас с тобой, Альгуня, это поднять успехи опытки. Да, Альгуня, ты помоги Настеньке. У нее Милка, видите ли, корешки поджимает.
0: А ты что ж не помог, Николаша?
3: Ну, это ж, Альгуня, по твоей специальности.
0: А твоя специальность, Калюша, заседать в международных комитетах? Блистать на приемах? Красоваться перед кинокамерой?
3: Ну, кому что. Кому-то и красоваться нужно.
0: Что же это значит, выходит одним работать, выправлять корешки жизни, а другим блистать? Ах, Николашка, талантливый ты, не имеешь права. Не могу я больше, не в силах.
3: Ну, не знаю, как-то само получается. Везде выбирают. Говорят, ты необходим, ты нужен. Ей же счастливцы их никуда не выбирают.
0: Не лги мне! Тебе самому-то ведь до смерти нравится парить в верхах. Успех, шум, слава, кулуарные сплетни. Нравится ведь.
3: Ну, разумеется. А кому это не нравится? Но тут есть еще вопрос чести. Фирменный вопрос. Ведь я там во всех случаях представляю в первую очередь колхозную академию Маршаловых «Пример». А это серьезнее, нравится или не нравится. Ну, я, допустим, уйду оттуда. Другие будут фигурировать во всех газетных отчетах, как самые передовые. Ну, нет, Альгуня, тут я с тобой не согласен. Приходится вращаться.
0: Милый мой Николай Маршалов, мой праздничный академик, ведь ты скоро довращаешься до того, что начинающие сотрудницы вроде Настеньки будут водить тебя по опытке, как слепого, по музею изобразительных искусств.
3: Ну не могу же я в самом деле уйти из института.
0: Ох, если ты нужен институту, институт сам придет к тебе. Академия Мичурина была в его саду.
3: Ну не упрощай вопрос, времена изменились.
0: Изменились? Ты даже Настеньке сегодня не ответил о том, что у ее Милки долгожданный кризис, после которого она или умрет и откроет нам возможности искать новые пути, или выживет и начнется ее новая жизнь на земле. Не ответил.
4: Олькин у меня есть. Олькин ответит.
0: Твой Олькин не будет больше заниматься опыткой.
4: Нет, будет.
0: Нет, не будет.
4: Нет, будет.
0: Не будет.
4: Нет, будет. Нет, будет.
0: Перестань, Николашка.
5: Слушаю. О, здравствуйте. Фома Иванович. Очень приятно. Папу? Папа занят. Он помогает маме. Гладит белье, понимаешь?
3: Я сам. Ты остришь неудачно.
4: Но телефон, а то я тебе задал. Ах, настроение же у меня.
0: Перестань, Николашка.
6: Да? Фома Иванович? Здравствуйте, дорогой.
7: Что? Мою характеристику Ольга Мартынна не подписала?
6: Ну, это мы сейчас. Подождите у телефона.
7: Олегуня, моя характеристика у тебя?
0: У меня.
7: А что ж ты ее еще не подписала?
0: А я ее не буду подписывать, Николай.
7: Почему полагается, Олегуня? Ты как звеневая опытного поля, да и притом член партбюро.
0: Я не согласна с характеристикой.
6: Нет, Фома Иванович, дорогой. Придется подождать. Да, я выясню и позвоню.
0: Извини меня, Калюша. Не могу я. Не могу.
7: Не понимаю, Олегуня.
0: Не согласна.
7: Не понимаю.
0: Ну, ты знаешь, я всегда видела твое тщеславие. Ты как ребенок радовался каждому проблеску славы, и я понимала это. Мы с тобой работали вместе и над примерской Маршалова, и над всем, что тебя подняло. Я принимала твое первенство, я радовалась твоими радостями. Я не знаю, правильно это или нет, но ведь то были успехи. А сейчас у нас их с тобой нет. Вот наш первенец, примерская Маршалова, мировое событие, 100 центнеров с гектара, которое возвысило тебя до академик. А теперь посмотри на эту кривую, затухающую. Вот она какая в этом году наша примерская. Ведь стыдно людям в глаза смотреть.
7: Да, но у нас кроме примерской есть что показать. И Олькина проса, и капуста белокочанная в периоде закрепления ряд ценнейших культур, а мои труды...
0: За все это ты уже получил. Академика, доктора, известность... Ну, а что касается твоих трудов, то ты меня извини, пожалуйста, в них ты описываешь работу других людей, мою и всего коллектива опытки.
7: Ну, так и бывает. Во всем мире так. Я обобщаю, делаю работу звена достоянием науки. Наконец, руковожу.
0: Да руководишь-то ты только по телефону. И то главным образом интересуешься успехами, чтобы продиктовать их стенографистке и послать в газету.
7: Но это важно. Важно, Ольга. Идет же борьба, соревнования. Важно не только для нас с тобой, для славы колхоза, авторитета страны.
0: Не подпишу.
7: В тебе угас патриотизм. Ты перестала быть бойцом, примерцем.
0: Не подпишу.
7: Может быть, тебе обидно? Да, ты, конечно, больше сделала на опытке. Ну, что поделаешь? Ну, я оказался в фокусе, а ты за кадром. Ну, на этот раз ведь, кажется, и тебя не обходят. Ну, пусть не герою, но все-таки.
8: А я отказываюсь от награды.
7: Как? Ты что?
8: Я уже написала письмо в райком. Я недостойна не только награды, но даже простой благодарности.
7: Ты не дури. Не дури, Ольга. Ты оскорбишь лучшие чувства людей.
8: Я уже давно поняла, что и ты, и отец, каждый по-своему, живете ниже своих возможностей. Поняла и молчала.
7: Ты не дури, Ольга. Ты мне даже не по себе. Ведь это же не шуточки. Ты замахиваешься на устой, заведенный папой, признанный всеми. Положись на его мудрость. Ну, вообще все поправим. Я возьму специально месячный, нет, двухмесячный творческий отпуск для работы над примерской. Ну, обещаю тебе. Может быть, удастся воскресить. Ведь надо только открыть причину ее затухания. Ну, представляешь, мы опять будем неразлучно вместе около наших милых растениц. Какая радость.
8: Удивительно. Удивительно. И ты в этом не видишь уродства. Ученый берет отпуск для творческой работы. Нет, нет, нет, нет, нет, моя любовь окончательно тебя испортила. Она тебя и излечит, если ты вообще еще излечим.
7: Что это значит?
8: Нам не придется работать вместе во время твоего творческого отпуска. На опытке я больше не работаю.
7: Ну, не разыгрывай. Споры спорами, а это...
8: Я не разыгрываю. Я уже приготовила заявление председателю колхоза.
7: Так это серьезно?
8: Серьезно.
7: Ты с ума сошла? А ты знаешь, как называется оставить незакрепленные растеницы?
8: Я сознаю свое ужасное преступление. И все-таки я иду на него. И знай, Николай, не подпишу. И на опытку больше не выйду. Нет, я вижу, все мои разговоры здесь совершенно бесполезны.
7: Ну, знаешь, Ольга, как бы я ни любил тебя, а наше дело мне дороже. Оно выше нас с тобой. Очень прошу. Ольга, очень. Я на все пойду, на неприятности.
8: А я уже пошла на все.
7: Ну, тут не только твое личное дело. Пожалуйста, дайте кабинет отца. Отец, я прошу тебя немедленно сойти сюда. И секретаря партийной организации попроси. Может быть, передумаешь? Ну, ты чересчур хватила.
9: Что тут еще?
7: А вот полюбуйтесь. Не подписывает моей характеристики и отказывается работать на опытке. Партийный подходец.
9: Однако...
8: Я надеюсь, отец, у вас еще хватит совести не заставлять меня подписывать вот эту Филькину грамоту.
9: Замолчать!
8: Нет, отец, я долго молчала. Не хочу быть нечестной, не заставляйте меня.
9: Однако, Панаша.
7: Послала письмо в райком.
9: О, не спровергает.
7: Все. Живем ниже возможностей. И это в тот день, когда вся Москва, маяки, маяки, и вдруг один из маяков оказывается, нет, такой конфуз, по мнению члена того же колхоза, чем-то вроде пузырька на поверхности воды. Ты что, ты думаешь, там обрадуются твоему заявлению? Запляшут от умиления? Вот, мол, удружила. Да ты в своем уме. Да колхоз, пример, это большой театр. Это завод Кирова. Магнитка. Столпы нашей культуры. Мы раздавим тебя, и тут никакие чувства не спасут.
9: Да уж, доченька, это так. Не потерплю.
10: Еще бы.
9: А кто потерпит, с того и авторитет долой. Ведь мы даем, мы и отбираем авторитетик, понимаешь?
7: Так-то вот, доченька, у каждого человека есть свой край. Не удержался, споткнулся и там.
8: Я знаю. Я сама знаю. Разве я подниму такое? Нет, нет, не поднять. Я уж и маме написала.

0: Освободите меня.
1: Что? Ты все-таки...
0: Освободите, я уеду.
1: Ну уж этого я никак не ожидал от тебя, Ольга. Ольга, ну опомнись. Ну как же отец? Я, а дети? А опытка, колхоз? Ну, приди в себя, пожалуйста. Умоляю, Ольгункин мой. Ты разломаешь все.
2: Однако, Фон Иванович, тут что же, персональное дело налицо. Дай ручку и очки там на столе.
1: А что ты хочешь сделать, папа? Что ты хочешь сделать?
2: Дай ручку.
1: Но ты не подписывай. Не подписывай, отец, ты погубишь опытку и меня. Нет, пускай, это преступление не дам.
2: Я тебе говорю, дай ручку.
1: Ну хорошо, но ты не отпустишь ее. Откажи, правильно, она же не имеет права.
2: Дурную траву с поля долой, из сердца вон.
1: Освобождаю. Это невероятно. Это чудовищно. Ну что же это такое, Ольга? Что это такое?
0: Так. Ну, мне нужно собираться и как можно скорее. Там новые люди, новая работа. Как можно скорее, как можно... Не могу вас видеть больше. Не могу.
1: Ну, вы подумайте только, Фома Иванович. Подумайте только, кто тут есть? Василиска! Мама уезжает.
3: Вы громко говорили, я все слышала.
1: Ну, как же это может быть? Ну, да черт, это же Олькин наш.
3: Не знаю, папа.
1: Ну, иди к маме.
3: Хорошо, папа.
1: Фома Иванович, вы понимаете что-нибудь?
2: Да я-то, понимаешь ли, понимаю. А вот ты-то понимаешь ли, понимаешь? Вот я бы на твоем месте поступал, как Герасим Герасимович. Ты понимаешь? Вот хуже, если она останется. Тут уж нужно, Николай Герасимович, подходить по-деловому, понимаешь?
1: Что вы говорите, Фома Иванович? Нет, я что-то хотел сделать. Что именно? Да. Дайте, пожалуйста, опытку. Благодарю. Кто это? Настенька? Да, конечно. Вы не знаете, почему я позвонил? Да, конечно. Вероятно, насчет Милки. Ольга Мартыновна просила передать вам, что у Милки нормальные кульминации, которые проходят всегда очень болезненно. Она или умрет, или родится новая московская кукуруза. Да, которую мы и назовем Настенькиной Милкой. Подбавьте калия. Что? Что, Настенька? Ах, вы идете к нам? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Милка идет к нам.
2: Ну, вот это правильно. Вот это правильно, Николай Маршалов. Вот по-деловому, понимаешь? Вот это правильно.
1: Да, да, да. Вот это по-деловому, Николай Маршалов. А кто такой Николай Маршалов? Что-то знакомое имя. Николай Маршалов, Николай Маршалов. Где его встречал? В газетах, по радио. Праздничный академик. Ольга уезжает. Хуже, если останется. Мой Ольгункин. Мой единственный.
0: Что еще? Вот отчет о состоянии опытки. Возьму альбом питомцев. Подай, пожалуйста, папину книгу «Совет растениеводам».
3: Хорошо, мама. Вот она.
0: Ну, а ты с кем, доченька?
1: Не трогай Василиску.
3: Ах, мама, мама. Не знаю. Не знаю. Папе трудно в Москве без меня. Он там совсем один. Не умеет вовремя обедать, рассеянный. Чужих никого не хочет. Папочка! А может быть, ты как-нибудь свыкнешься? Ведь пора же привыкать к самостоятельности. Я с тобой, мама.
0: Я знала.
1: Василиска, не смей. Ну что, сама спятила, ребенку душу ломаешь, дочка?
3: Я с мамой, папа.
0: Я знала, кровиночка моя.
1: Нет, что делать?
0: Ну, что же мы еще тут с тобой забыли, дочка?
3: Не знаю, мама, не знаю.
1: Да что же это такое, черт возьми? Да что вы там сидите, отец? Или что, у вас в самом деле сердца нет?
2: Горасим, Горасим.
1: Да рушится, семья рушится. Опытка рушится, Ольга уезжает, Василиска. Нет, это чудовище, это противоестественно.
2: В моей семье, кроме...

0: И тебя, и Аркадий, никого нет. Ладно, ладно. Ну, посидим, чтобы дорога была благополучна.
1: Подай, пожалуйста, с вешалки мое пальто и возьми свое.
2: Хорошо, мама.
3: Нет, нет, это невозможно.
4: Все правильно, Николай Герасимович. Хуже, если она останется. Понимаешь?
3: Не понимаю. Спокойно, спокойно. Вас невозможно понять, Фома Иванович. Это же бесчеловечно.
4: Спокойно, спокойно.
2: Мам, мы с тобой как героичек из той пьески. Помнишь, он тоже был недоволен старшими. Уехал искать хорошую жизнь.
1: Героичка, да-да, помню, помню. Но то блажь, сентиментальная выдумка, и люди там совсем не те себя устраивают. А мы, доченька...
2: А что мы, мама?
3: Нет, это чудовищно. Нет, вы только подумайте.
4: По-деловому, сам... Николай Герасимович, по-деловому. Хуже, если она останется. Неизбежно возникнет персоналка. И это перед праздником. Это ж по Москве как громом ударит. Все правильно, Ольга Мартыновна, уезжайте. Иначе неизбежно возникнет персоналка. А мы скажем, что она поехала побывать у больной матери. Все правильно. Уезжайте отсюда и поскорей.
2: Никуда! Мама не уедет! Ни геройчик она, ни трусиха! Нет, нет, не трусиха! Мы будем бороться с вами, папа! Вы неправильно живете! Жестоко! Мы будем бороться с вами, дедушка! Не на живот, а на смерть, как подобает примерцам! Мы не станем прятаться спасительным бегством! Ведь нет же, мама! Какая трусливая ложь! Мы в примере родились и никуда отсюда не уйдем! Ты не одна, мама. Если ты не напишешь, я сама сегодня же напишу письмо в Московский комитет! Пусть нас рассудит партия!
4: Вот вам и праздник, понимаешь? Это почище треста Саньки-Параньки.
2: Правильно, доченька, правильно, кровиночка. Никогда себе не прощу, что я хотела уехать из примера. Из примера не уедем, а отсюда уйдем сейчас же. Я их видеть больше не могу, праздничный академик. А зачем нам уходить? Ты дочь родоначальницы примера, а внучка ее! Кто с нами не согласен, пусть уходит!
3: Ой. Девчонка, как у тебя язык повернулся?
2: И знай, Николай, на опытку больше не выйдет!
4: Это острейшая, понимаешь, персоналка. Маруся! Партбюро. Товарищ Захарова, а ну-ка собери опять всех членов бюро. Да, понимаешь, тут сугубо неприятная персоналка. Ну ладно. Если уж не праздник, то бой. И уж тут будьте любезны. Понимаешь?
5: Пустите!
2: Аркадий! Вон! Вашего перспективного внука милиция привела!
6: Что, потрясены? Я, видите ли, учинил буйство на производстве.
1: Что случилось, сыночек?
5: Пытался рубильник разбить. Сеня Рябцев не принял его в соавторы.
6: Да пытался. Я 3 месяца с ним работал, он мне ничего не сказал. Но ни мне, так и ни ему. Да вы успокойтесь, успокойтесь. В тюрьму меня не посадят.
5: Посадят.
6: Нет, не посадят. Вы возьмете меня на поруки. Не позволите ссор из избы выбросить. У вас праздник на носу.
5: Что? Индивидуалист? Эгоист?
6: А вы-то кто такие? Только вы эгоисты от артели, а я сам. Ты себя и вон кого спроси за меня. Я с малолетства наслаждался фейерверком его славы, а я не хуже его. Единственный человек, которого можно уважать в этом доме, это мама. А я всю жизнь молился на вас. И все это вы, мои дорогие предки.
3: Приятное дополнение к примерской и бунту матери. Ну, не знаю, что с ним делать. Воля ваша, отец. Дорогие предки, это чудовищно. Это хоть стреляйся.
0: Возьмите его.
7: Ну, пойдем. Давай.
2: Погоди, Гораст.
8: Погодите.
2: Мама!
9: Оленька.
6: Кто это?
9: Неужели не понял? Это же родоначальница примера Василиса Крутоярова.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Не ждали? Рано приехала?
9: Бабушка! Ты наша бабушка.
8: Василиска. Эш, вся в маму. Внучушка родимая.
10: С приездом, мама.
8: А ты, видать, Николай. Эш, какой выхолился. Ну, здравствуй.
10: Здравствуй.
8: Здравствуй, Гораст.
0: Здравствуй, Васёна.
10: А у нас тут, как видите, бунт. Ужасный бунт для нашего дома, недостойный.
8: Вот я и поторопилась, потому что из письма Ольги почуяла. Не могу, пишет, приеду. Нет, думаю, остановить надо. У нас в роду от борьбы не уходят.
9: Вот и мы так с мамой решили.
8: Внучек мой, Аркашка.
6: Бабушка, если б ты знала, как я несчастен. Я один, совсем один.
8: Ну, поплачь, поплачь, внучек. Рубильник тебе в руки дали, а секрет его не доверили. И ты не познал красоты своего труда.
2: Мама, мы сейчас же отсюда уходим. Я их видеть больше не могу.
8: Постойте.
9: А зачем нам уходить? Разве ты не права, мама?
8: Постойте, постойте, дети, дайте разобраться. Много раз. Посмотрим, чем ты меня порадуешь. Кажется, я вовремя приехала.
0: Не в такую минуту хотел я видеть тебя, Васёна. Нет, не в такую. Не знаю. Увидишь ли ты сквозь эту бурю всю жизнь мою без тебя и Мартына?
8: Многое уже увидела, Гораст.
0: Да, Васёна, да. У нас всегда так было в примере. Какая бы красивая поветель ни была, отсекаю!
11: Прошел день, наступил и промелькнул вечер, на поля колхоза спустилась ночь. Тревожно было на душе у Маршалова. Вместе с Николаем бродили они по опытке, долго не решаясь начать разговор.
3: Что будем делать, отец? Ведь это ужасно серьезно. Ужасно.
0: Я свое слово сказал.
3: Но я не могу без нее.
0: А я всю жизнь один. Всю жизнь для меня была Васёна Светочем. Васёна идеалом. И опять я один. А ты не могу. Никакой надежи на вас.
3: Ну, я не такой, как ты, отец. Не такой я всегда был при тебе, при Ольге. А вот меня ударили, я понял. Прости, отец. Слабый я, ничтожный.
0: Врешь, дурак. А еще академик. Твои книги науку сделали доступной людям. По твоим книгам народ хлеб выращивает.
3: Я люблю ее. Умоляю, отец, верни Ольгу, сделай что-нибудь, сделай, ведь ты все можешь.
0: Нет, нет, Николашка, не все.
3: Да у тебя авторитет, власть.
0: Нет, Николашка, нет, сын, не все я могу. Приказом характера не отменишь и не изменишь его. У Ольги на наших глазах вырос характер, а мы не заметили. Я думаю, что она для прошлого невозвратна.
3: Тогда, может быть, нам самим как-то пересмотреть.
0: Что? Что пересмотреть?
3: Меня так и подмывает, отец, сказать тебе грубость. И я не знаю.
0: А я знаю. Смой позор с нашей чести. Восстанови примерскую, если ты сын мне.
3: Восстановить?
0: Восстанови.
3: А я ненавижу ее. Все из-за нее.
0: Дурак.
3: Да, ненавижу.
0: Так тебе, за все тебе, мужик Герасим. Аж не верится, будто свершается вокруг что-то необратимое. Сдвиг вселенной. И ты очутился на чужой планете. Чужой, незнакомый. Фу, какая несусветица. Все разом свалилось. Теперь уж жди гостей не на праздник. Нет.
7: Герасим Герасимович! Герасим Герасимович! Я решил Аркадия взять к себе. Воздушную дорогу будем с ним проектировать. Воздушка через реку. Красота, все по воздуху подается. Не хуже рубильника.
0: А? А, это ты, Парамоша. Рабочий класс. А не жалко тебе поделиться авторством?
7: А какая же мне радость в авторстве, если рядом человек без радости?
0: Молодец. Молодец, Парамоша. Ну что ж, если не помешает, возьми. А, Настенька, ну как чувствуют себя шефы у нас в колхозе после Москвы? А? Не раскаиваются?
7: А чё? Время такое. Наука и техника с сельским хозяйством в одну семью объединяются. Герасим Герасимович, вы хотели посмотреть, где, я думаю, столбы для воздушки ставить, а?
0: Время, говоришь, такое? Так-так. Ух, расцвело. Новый день наступает. Ну что ж, мастер радости, иди показывай. Ты говоришь, такое время.
11: Из-за кургана появилась фигура Фомы Дурова. Вместе с ним шел Николай.
3: Куда ни пойду, где ни сяду, везде она перед глазами. И тут она. Примерская. Надоело. Глаза колет. Я уничтожу ее.
9: Фома Иванович, Фома.
3: Что же тебе все-таки делать, Николай Маршалов, дорогой предок?
4: Ничего, ничего. Переживем, Николай Герасимович, переживем. Вот с Горасим Горасимовичем, понимаешь, лет посерьезнее всех наших горестей. Крутая его любимая сножка-то. Тут еще этот внучек, это бабка. Да, слушай. Знаешь что? Уверяю тебя, приезд этой бабки, он не случайен. На, все это как-то особенно почувствовал, что на отходе наш дорогой Горасим Горасимович. Понимаешь, какая? На отходе. И как это не больно создавать, но нам пора подумать о достойном продолжении его дела. Дело, в котором есть доля нашего труда. Ведь мы же не для кого-нибудь создавали авторитет примера, ты понимаешь?
3: Что же делать с тобой? Уничтожу.
4: Ну, мы с тобой, конечно, не заменим старика, но все-таки кто-то должен осмелиться. И вот я осмеливаюсь. Пора. Иначе найдутся другие и сделают это все без нас.
3: О ком это вы? Об отце? Да он нас переживет.
4: Ольгу Мартыновну придется вывести из состава бюро и поставить вопрос о пребывании в партии, Иванович.
3: О пребывании? Да что вы говорите, Фома Иванович? Да кто ж тогда останется в партии? Мы, что ли, с вами? Нет, да вы в своем уме, Фома Иванович? Да поймите, я во всем виноват. Я, черт вас возьми!
4: А почему, собственно, вы так себя ведете, Николай Маршалов? Я, как-никак, все-таки, понимаешь ли, секретарь парторганизации «Примера». Все-таки не стоило бы забываться. Я уж и так, любя Герасим Герасимовича, на многое смотрел, закрыв глаза.
3: На что именно?
4: А вот на то, что вы любую с собой запустили опытку. Он ушла из Меньевая и ценнейший в стране участок под угрозой гибели. Или вы что думаете, что академику все дозволено? А так, знаете, я не намерен рисковать своим авторитетом. Я не стал дожидаться, пока ваша жена там напишет свою кляузу. Я вчера еще позвонил в московский комитет, Александр Фадеевич. Ну, все ему рассказал. Он обещал меня вызвать или приехать. ЦК интересуется. А уж это уж, будьте любезны.
3: И очень хорошо, что интересуется. Неужели вы не видите, что я сам себе противен? И вы мне противны!
4: Легче, легче на поворотах, Николай Маршалов.
11: К станции подъехал мотороллер с тележкой. Из него выскочили колхозницы Санька и Паранька. Мастерицы составлять удобрения по рецептам Николая Маршалова.
4: Что это? Они как этот Трест едет сюда со своей тележкой. Слушайте, Трест! Это вы зачем сюда?
2: Фома Иванович, а почему вы нас трестом называете? Мы даже у Карла Маркса справлялись. Там как-то так сказано, трестах объединений капиталистов для ограбления пролетариата. Жуть, нам это не подходит.
4: Ладно, брось ты тут, я спрашиваю, вы зачем сюда?
2: Да отстань ты, Фомка. Мы привезли своего порошка для примерской пшеницы. Чахнет ведь она. Или ты только о себе волнуешься? Постой, постой, постой. Да ты еще, видать, ничего не замечаешь. Фома Иванович, поглядите сюда.
4: Так, Александр Фадеевич приехал. И эта бабка с них, ты смотри, уже успела. Ну вот что, Прасковья, вот в эту решающую для меня минуту я не пожалею ни себя и ни тебя, и ни ее.
2: А хочешь, мы сейчас от тебя караул закричим во всеуслышание. Сань, начинай.
9: Сейчас.
4: Сань, ты что, спятила, что ли, такое свинство?
2: Сань, давай вместе по счету. Раз, два.
4: Не смей. Прасковья, ты слышишь, я тебе говорю, не смей.
2: Не касайся меня. И не мечтай, что мы и вправду из-за тебя караул начнем кричать.
9: Еще захотел.
2: И так на чистую воду выйдем.
9: Мы тебе покажем, как честных солдаток задирать.
2: Настенька, Настенька, пойди сюда. Прими удобрение.
9: Спасибо, девочки, спасибо.
4: А, ну давайте, давайте, лабуда еще. Давайте я потом вами займусь. Давайте отсюда.
2: Ну это еще мы посмотрим, кто кем займется.
9: Пока.
4: Ах ты. Ну ладно. Придется их из села выселять, понимаешь?
10: Что тут за крик, черт возьми? Прекратите!
9: Крик уже кончился. Это Фома Иванович с Санькой и Паранькой шумел.
10: Санька-Паранька. Санька-Паранька. Санька-Паранька, я хотел попробовать их препарат в грунте.
9: А я уже попробовала на Милке. Немножечко, вот совсем чуточку. В грунте растет, как на дрожжах.
10: Ну, они как-нибудь заквашивают.
9: Да они же по вашей книжке о бактериях жизни.
10: Ну вот, у них получается, а у нашей примерской.
9: Да, она только на тепло откликается.
10: Чепуха, а не культура. Уничтожу.
12: Что вы сказали? На тепло?
9: Угу.
12: На тепло. Быстро микроскоп.
9: Сейчас.
13: Помним о вас, Подмосковье, Василиса Лукинишна. Хорошо, что и вы не забываете родные места. Когда я бываю здесь, мне всегда хочется снять шапку и поклониться месту первого стана вашей артели.
4: Спасибо, Александр Фадеевич, спасибо.
8: Тем больше, наверное, и спросить с примерцев хочется.
13: Да уж, это так. С молодца и спрос богатырской.
4: Ну, а что ж, мы всегда готовы, Александр Фадеевич. Вот как говорит наш дорогой Герасим Герасимович, только согласно возможностям хозяйства. Однако находятся, понимаешь, такие безответственные маньяки.
13: Да ну-ка расскажите, Фома Иванович, что у вас здесь произошло?
4: Что, как, прямо здесь?
13: Ну, а что лучше кабинета под солнышком? Кстати, вот и Василиса Лукинишне, наверное, интересно будет.
8: Да, конечно.
4: Нет, я, пожалуйста, только я боюсь, тут Александр Фадеевич любопытные всякие эти помешают. А, в общем, воля ваша, пожалуйста.
13: А где Звеневая Крутоярова? Давайте уж при ней пригласите.
4: А, правильно. Настенька.
9: Что, Фома Иванович?
4: Позвони Ольге Мартыновне, скажи, чтобы немедленно пришла сюда. Да, за порядок отвечаешь ты, никого не пускать, ясно?
9: Ясно.
8: А это и есть земля колхоза «Сырой Лог» на том берегу?
13: Его владение.
8: Совсем рядом. Здесь земля колхозная, обетованная, а там дебри африканские. Засосет и аукнуть не успеешь. Вот в Сибири тоже есть такие места.
0: Вот в том-то и дело. Ахинея. Корчевка 700 тысяч. Удобрений 500. Коровник 800. Это разор, разор.
13: А торфик-то, кажется, берете у колхоза «Сырой Лог».
14: А как же, у нас!
0: А вы его не сеяли, он природный.
8: Далеко объезжать за торфиком-то? Мост нужен.
0: Мост? Мост я не выдержу. Тут 4 километра болот, да полкилометра через реку. Я мост не подыму пока. Я вот дал заказ спроектировать воздушную дорогу. Вот промоша чертит.
13: Ну-ка, покажи. Вот.
9: Да.
13: А ты, Герасим Герасимович, так и рвешься на ту сторону.
0: А вы что же, навязать хотите?
13: Что вы, Герасим Герасимович, запрещено.
9: Ой, дедушка!
4: Да, ну дедушка, вот, Александр Владимирович, я вам говорил, что помешает. Ну, вон, смотрите.
9: Комиссию идут!
13: Дорогой друг Семен Егорыч, здравствуй.
4: Здравствуйте, Александр Фадеевич, здравствуйте.
13: Ты что ж, так сказать, комиссии не доверяешь?
4: Да нет, почему? Доверяю. А в местях чтоб? Ведь у нас каждый человек ценность.
13: Ну, садись, садись, Семен Егорыч. В местях так в местях посоветуемся.
15: Здравствуй, Сеня.
4: Да это не как Василиса. Василиса. Василиса, своим глазам не верю. Ну, здравствуй. Ну, садись, садись. Садись вот тут, долгожданная наша. Вот, вот, Александр Фадеевич, с кем посоветоваться-то надо. Ведь родоначальница наша. О! И солнышко явилось.
16: Здравствуйте.
4: Долгонько себя ждать заставляете, понимаешь ли.
16: Здравствуйте, Александр Фадеевич.
13: Здравствуйте. Ольга Мартыновна,
17: что же это вы, голубушка, так строптиво
13: опытное поле бросили?
16: Я готова ответить за все. Остановите у нас праздник, Александр Фадеевич.
13: Да, но опытку бросать, Ольга Мартыновна, это любого испугать может.
16: А я не в состоянии одна руководить опыткой. Я не справляюсь.
17: А где Николай Герасимович?
9: Ох, Ольга Мартыновна, с ним я прямо не знаю, что.
18: Предки действуют, предки.
19: Нашел, Настенька, нашел, дорогая моя Милка.
9: Что? Что? Что, Николай Герасимович?
19: Я вырвался из плена предков. Она откликается на тепло и отворачивает свою мордочку от умеренности. Мы измучились, уступаем ее капризам. И что?
9: И что?
19: И идем на поводу ее наследственности. Вот что, дорогая моя Милка. Ведь ее далекие прародители-то южане. Южане, понимаете? Нашел. 100 центнеров с гектара на всем северном полушарии. Нашел, черт возьми. Она... гениально обхитрила нас.
0: Спасибо, сын. Вот это по-нашему. Спасибо.
19: И так, так просто. Я будто 1000 пудов снял со своих плеч. Целую жизнь можно отдать за это мгновение. Ольга. Ольга, вернешься на опытку? Не оставляй меня.
16: Мама, мама, милая моя мама, видишь, он как ребенок. Мама, дай мне мужество. Ты такую жизнь прожила.
0: Но зачем же тут на глазах у всех?
4: А что ей терять-то, понимаешь?
16: Нет, тут, тут, именно тут. Моя семья давно уже перестала быть только моим делом.
9: Бабушка, мама права, во всем права. Когда-нибудь у нас такое надо начинать.
16: Мама, он не сдал материнской ласки. Я была ему вместе и женой, и матерью.
20: И прощала.
16: Прощала, прощала, мама.
20: И сейчас простить хочешь. Вот так-то мы, бабы, любим-любим, прощаем-прощаем и постепенно становимся рабами. А раба-то никто не уважает. Вот он, гораздо как. Отсекаю... И все тут. Это Гарас, бывший единоличник, одинокий. Мы с твоим отцом тогда его не отсекли. А вот на этих руках, как родного младенца, выходили и подняли. А он отсекаю. Одно скажу тебе, дочка. Красота человека в поступках. И суди его по поступкам. А иной раз и надо прощать. Но это совсем не значит уступать во всем и предавать наше великое дело.
16: Никогда больше этого не будет. Никогда. Вернусь, если будешь руководить, а не праздновать.
19: Александр Фадеевич. Александр Фадеевич.
13: Да?
19: Освободите меня от поста директора института. Я сделал важное открытие. Примерское. Требует всей моей жизни. Ольга права.
17: Да не можем мы этого сделать.
13: Вы забирайте институт сюда. Вот, может быть, тогда и не будете этим праздничным академиком.
4: Да я не думаю, Александр Фадеевич, не думаю. Персональное дело Ольги Крутояровой и деятельность Николая Маршалова, она, Александр Фадеевич, посерьезнее, чем мы даже можем предполагать. Да, но только вряд ли мы можем все это решить вот в такой вот обстановочке.
9: Фома Иванович! Фома Иванович!
4: Ну, чего еще?
9: Фома Иванович, нет, это ошибка. Я могу столько, но это ошибка. В вашей газете мне больше записано. Я не согласна.
4: Вот еще тут.
9: Не согласна я! Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
9: Извините. Герасим Герасимович, от лица молодежи могу сказать?
4: Говори.
9: Я же люблю вас, Герасим Герасимович. Очень люблю. Но только зачем же мне... Ну не могу я так. Не могу и условий мне не надо.
4: Александр Фадеевич, вы просто перед праздником хотелось нам поддержать девчину. Она очень хорошо работает. Очень. Ты молодец, Ариша, ты молодец. Но, Аришенька, кроме простецкой прямоты, еще существует, понимаешь ли, так называемая внутрихозяйственная политика.
9: Нет, это не политика. Это не политика. Это политиканство людей, не способных продолжать революцию.
4: Однако. Ну вот. Вот, Александр Фадеевич, вот тут она вся. Для коммунистки Крутояровой бросить опытный участок на произвол судьбы. Вот это у нее, понимаешь, уметь делать революцию. Ударить по кадрам. Взорвать, как говорит наш дорогой Герасим Герасимович, стальные ребра хозяйства. Вот это, Александр Фадеевич, по мнению коммунистки Крутояровой, тоже, понимаешь, уметь делать революцию. Спекулировать лозунгом заинтересованности у полуединоличников типа Саньки-Параньки. Играть на иждивенческих настроениях вон попрошаек из сырого лога. И не считаясь со святыми родительскими чувствами Герасима Герасимовича, одним ударом сокрушить его здоровье, а вот это, Александр Фадеевич, по мнению коммунистки Крутояровой, тоже, понимаешь, уметь продолжать революцию. А ейный супруг, коммунист Николай Маршалов, он куда и академический форс делся? Залез в угол от борьбы? Стоило только его норовистой жене топнуть ножкой, как он из-за юбки предал отца и его великое дело. Но нет, Ольга Мартыновна, вот тут вы, я извиняюсь, вильнули влево. Вам теперь и быстренько приехавшая уважаемая мама не поможет.
1: Ах ты, да как у тебя язык-то не отсохнет.
20: Вот, оказывается, как у вас легко с расправой-то, Гарас. Плохо твое дело.
1: Вон. Вон, мерзавец. Вон, негодяй!
4: Что ты?
1: Вон, я тебе говорю!
4: Опомнись, старик.
1: Почему он здесь? Почему он около меня? Вот тут! Кто позвал его сюда?
4: Ну вот, сломали старика. Ну, я же говорил, Александр Фадеевич, он уже не осознает. Ну, нужно спасать, понимаешь, пример, пока не поздно.
1: Устарел ты, Фомка, безнадежно устарел.
20: Уходите.
4: Александр Фадеевич,
13: придется уйти, Фома Иванович.
4: Ах так. Что же, значит, вам и мое партийное положение нипочем. Ну уж это будьте любезны, понимаешь ли. Еще ЦК есть.
6: Вот там с тобой и разберутся.
20: Ты спрашиваешь, кто позвал его. Ты его воспитал, ты и позвал его себе на помощь.
6: Ему плохо, товарищ.
13: Герасим, что?
1: Нет. Дочка, подойди сюда.
20: Подойди, дочка.
9: Родненькой.
1: Не бойся, дочка, не бойся. Не ты меня убила, и для меня тоже прогремел твой весенний гром.
6: Александр Фадеевич, напомните ему насчет сырого лога. Сейчас в самый раз.
13: Да погоди ты, что ты,
1: Хвостиков. Сколько у тебя долгов, Хвостиков?
6: Миллиончик, Герасим Герасимович.
1: Нет, я умру от этого слова. Но до чего же ты настырный мужик, Хвостиков? Терпеть тебя не могу.
6: Весь ваш, Примерской.
20: Что это за благовест?
9: Да это же Санька и Паранька! Они узнали о вашем приезде и ударили в колокол, собрание созывают!
21: С приездом вас, Василиса Лукинична!
9: Ради
1: там?
5: Спорить поздно! Собрание готово! Народ бросит вас на площадь! Там все решим!
21: Мы все ей расскажем! И про хорошее, и с чем не согласны!
1: Ну, собрание так собрание!
19: Девушки, я приглашаю вас работать на опытки. Согласны?
5: Это можно!
21: Можно!
5: Ой, Сань, слышишь?
21: Чего?
5: Слышите? Наши мужья приедут, а мы уже научные сотрудники.
21: Я так и знала! Какие чудесные!
5: Слушайте!
1: Какой раскатистый!
21: Весенний! А праздник-то все-таки состоялся!
22: Я думаю...

0: «А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду», сказал Артем своей матери Евдокии Алексеевне. «Правда, мама?»
1: «Правда, правда», ответила мать. «Чего тебе ходить?»
0: «Чего мне ходить? Нечего! А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше».
1: «Не надо», сказала мать, «не надо». А когда прошло лето и стало Артему 7 лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из ее руки. Рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая.
0: «Ну что ж», — сказал Артем, — «зато я домой скоро приду. Правда, скоро?»
1: «Скоро, скоро», — ответила мать. «Поучишься чуть-чуть и домой пойдешь».
0: «Я чуть-чуть», — соглашался Артем. «А ты по мне дома не скучай».
1: «Не буду, сынок, я не буду скучать».
0: «Нет, ты немножко скучай», — сказал Артем. «Так лучше тебе будет, а то что? А игрушки из угла убирать не надо. Я приду и сразу буду играть. Я бегом домой прибегу».
1: «А я тебя ждать буду», — сказала мать. «Я тебе оладьев нынче испеку».
0: «Ты будешь ждать меня?» — обрадовался Артем. «Тебе ждать не дождаться! Эх, горе тебе! А ты не плачь по мне, ты не бойся! И не умри, смотри, а меня дожидайся!»
1: «Да уж ладно!» — засмеялась мать Артема. «Уж дождусь тебя, милый мой, авось не помру!»
0: «Ты дыши и терпи, тогда не помрешь!» — сказал Артем. «Гляди, как я дышу, так и ты!»
1: Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там в конце улицы стояла новая большая рубленная школа. Ее целое лето строили, а за школой начинался лиственный лес. До школы отсюда еще было далеко. До нее протянулся долгий порядок домов. Дворов 10 или 11. «А теперь ступай один», — сказала мать. «Привыкай один ходить. Школу-то видишь?
0: А то будто вон она».
1: «Ну иди, иди, Артемушка, иди один. Учительницу там слушайся. Она тебе вместо меня будет». Артем задумался.
0: «Не, она за тебя не будет», — тихо произнес Артем. «Она чужая.
1: Привыкнешь. Аполлинария Николаевна тебе как родная будет. Ну, иди». Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один. Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери и вернуться к ней. Но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой. Но она только вздохнула и пошла домой одна. Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать. Однако ее уже не было видно. И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил клювом штанину у Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге. Артем рванулся прочь и спасся от гусака. «Это страшные дикие птицы», — решил Артем. «Они живут вместе с орлами». На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями. Животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитое и видело его.
0: «Кто это?»
1: — подумал Артем.
0: «Волк, что ли?»
1: Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать.
0: Не видать ли ее там? А то этот волк побежит туда.
1: Матери не было видно.
0: Она уже дома должно быть. Это хорошо. Волк ее не съест.
1: Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалило на Артема пасть с зубами. Артем узнал собаку-жучку.
0: «Жучка, это ты?»
2: «Р-р-р-р»,
0: ответила собака-волк. «Тронь только!» — сказал Артем. «Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду, вон она виднеется!»
2: Смирно произнесла жучка и шевельнула хвостом.
0: «Эх, далече еще до школы!» — вздохнул Артем и пошел дальше.
1: Кто-то враз и больно ударил Артема по щеке, словно вонзился в нее, и тут же вышел вон обратно.
0: «Это кто это еще?» — напугался был Артем. «Ты чего дерешься? А то я от тебя тоже! Мне в школу надо! Я ученик, ты видишь?»
1: Он поглядел вокруг, а никого не было. Один ветер шумел опавшими листьями.
0: «Спрятался?» — сказал Артем. «Покажись только!»
1: На земле лежал толстый жук. Артем поднял его, потом положил на лопух.
0: «Это ты на меня из ветра упал! Живи теперь! Живи скорее, а то зима настанет!»
1: Сказавши так, Артем побежал в школу, чтобы не опоздать. Сначала он бежал по тропинке возле плетня. Да оттуда какой-то зверь дыхнул на него горячим духом и сказал: «Фур-фур-чи!
0: Не трожь меня, мне некогда!» — ответил Артем и выбежал на середину улицы.
1: На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал. Они пришли из другой деревни. И, должно быть, они учились давно и были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили.
2: «А ты знаешь жирный шрифт? Ого!» — сказал мальчик из другой деревни. А еще двое говорили: «Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал».
0: «О, а мы их прошли уже! Мы птиц учили до кишок!» «Вы до кишок только, а мы всех птиц до перелета проходили!»
3: «А я ничего не знаю», — подумал Артем. «Я только маму люблю. Убегу я домой!»
1: Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлинария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок: «Здравствуйте, дети! Идите сюда, идите ко мне!» Все ребята пошли в школу. Один Артем остался во дворе. Аполлинария Николаевна подошла к нему. «А ты чего? Оробел, что ли?»
0: «Я к маме хочу», — сказал Артем и закрыл лицо руками. «Отведи меня скорей ко двору».
1: «Нет уж нет», — ответила учительница. «В школе я тебе мама». Она взяла Артема под мышки, подняла к себе на руки и понесла. Артем исподволь поглядел на учительницу.
3: «Ишь ты, какая она была! Она была лицом белая, добрая. Глаза ее весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахло от нее так же, как от матери, теплым хлебом и сухой травой».
1: В классе Аполлинария Николаевна хотела было посадить Артема за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошел с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей, а Артема оставила у себя на коленях.
0: «Эк ты! Селезень толстый какой на коленях сидит!» — сказал один мальчик. «Я не толстый!» — ответил Артем. «Это меня орел укусил, я раненый!»
1: Он сошел с коленей учительницы и сел за парту.
3: «Где?» — спросила учительница. «Где твоя рана? Покажи-ка ее, покажи».
0: «А вот тут, а!»
1: Артем показал ногу, где гусак его защемил. Учительница оглядела ногу.
3: «До конца урока доживешь?»
0: «Доживу.
1: — обещал Артем. Артем не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно на далекое белое облако. Оно плыло по небу туда, где жила его мама в родной их избушке.
0: А жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь? Он, бабушка Дарья, весною в раз померла. Не чаяли, не гадали. А может быть, изба их без него загорелась? Ведь Артем давно из дома ушел. Мало ли что бывает.
1: Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него:
0: «А ты чего, Федотов Артем? Чего ты думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?» «Я пожара боюсь. Наш дом сгорит».
1: «Не сгорит. В колхозе народ смотрит. Он потушит огонь».
0: «Без меня потушит?» —
1: спросил Артем. «Без тебя управится». После урока Артем первым побежал домой.
0: «Подожди, подожди», — сказала Аполлинария Николаевна. «Вернись назад, ты ведь раненый».
1: А ребята сказали:
0: «Эй, какой инвалид, а бегает!»
1: Артем остановился в дверях. Учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собою. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Аполлинарии Николаевны пахло цветами, тихо звенела посуда в шкафу, и всюду было убрано чисто, хорошо. Аполлинария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза и перевязала красное пятнышко, щепок гусака, белой марлей. «А мама твоя будет горевать», — сказала Аполлинария Николаевна.
0: «Вот горевать будет». «Не будет», — ответил Артем, — «она оладьи печет».
1: «Нет, будет.
0: Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего он там не узнал, а пошел учиться. Значит, он маму обманул, значит, он меня не любит», — скажет она, — и сама заплачет. «И правда?» —
1: испугался Артем. «Правда. Давай сейчас учиться».
0: «Чуть-чуть только», — сказал Артем.
1: «Ладно уж, чуть-чуть», — согласилась учительница.
0: «Ну, иди сюда, раненый».
1: Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий и добрый запах, который он чувствовал возле матери, а незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были не сердиты, точно давно знакомые.
0: «Не страшно», — подумал Артем.
1: В классе Аполлинария Николаевна написала на доске одно слово и сказала: «Так пишется слово «мама»», и велела писать эти буквы в тетрадь.
0: «А это про мою маму?» — спросил Артем.
1: «Про твою». Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске.
0: Он старался, а рука его не слушалась. Он ей подговаривал, как надо писать, а рука гуляла сама по себе и писала каракули, не похожие на маму.
1: Осерчавши, Артем писал снова и снова четыре буквы, изображающие маму, а учительница не сводила с него своих радующихся глаз. «Ты молодец», — сказала Аполлинария Николаевна. Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно.
4: В Санкт-Петербурге 2 часа ночи.
5: Добро пожаловать в ретро-клуб.
6: Уважаемые товарищи, приглашаем вас в радиотеатр.
7: От каждого грядущего дня люди ждут, что он будет лучше предыдущего. А от воскресного тем более.

0: События следующего дня начинаются с того, что Федери вновь ищет встречи с Джульянеллой и встречается с ней во дворе дома.
1: Джульянелла, Джульянелла, подожди! Ну, Джульянелла, что у тебя за характер? Я вовсе не хочу, чтобы после свадьбы ты была под моим башмаком.
2: Федери, я все слышала, надоело.
1: Джульянелла, мне неприятно даже думать, что ты будешь корчить рожи на телевидении. Все равно у тебя ничего не получится. Я разговаривал с одним человеком, он там работает. У тебя мало фотогеничное лицо и акцент.
2: Как ты смеешь? Это была первая проба, не удалась, ну и ладно. Мне очень жаль, Федери, но я вынуждена тебе сказать, что наша с тобой проба тоже не удалась. Я считаю себя свободной.
1: Джульянелла, что ты говоришь?
2: То, что ты слышишь, у нас разные характеры.
1: Нет, ты серьезно?
2: Пусти меня! Ступай к своему другу на телевидение и одолжи у него носовой платок.
1: Джульянелла, подожди! Подожди!

0: ушла. Упрямая девушка эта Джульянелла. Итак, воскресный день в разгаре. В гостиной дома Приора составлены столы, обеденный и кухонный, на белоснежных скатертях, расшитых гвоздиками, в солнечных лучах, падающих из окон, сверкает посуда. Донна Роза, не прекращая своей работы, продолжает разговор с доном Антонио.
1: Папа, вы должны понять раз и навсегда, что Рокко грубит и никого не уважает.
2: Меня он уважает.
1: Вас он уважает. Он пользуется вашей защитой.
2: А тебя нет, потому что у тебя невозможный характер. Ты вечно к нему придираешься. А он постоянно над ним издевается.
3: Я издеваюсь.
2: А ты ему завидуешь?
3: Я завидую собственному сыну.
2: Вы никак не можете пережить то обстоятельство, что мальчик вас обскакал. Он не хочет торчать в вашей поганой лавочке. Он хочет открыть шикарный магазин на центральной улице, а вам это не нравится.
3: Да, не нравится. Открывать магазин в такое время, когда у всех дела идут из рук вам плохо, да еще в центре города, тратить такие деньги на отделку сырого подвала.
2: Еще бы, конечно, вам было приятнее держать мальчика при себе, чтобы он целый день торчал в вашей паршивой лавочке, а вы могли бы заниматься своим фантазией.
3: С вами бессмысленно говорить о Рокко. Только стоит заговорить о Рокко, как вы теряете рассудок.
2: Ваша лавочка уже не соответствует духу времени и моде.
3: Позвольте. 25 лет назад я вам сказал, что ваш магазин не соответствует духу времени. Вы тогда чуть не вызвали полицию. Сколько сил я потратил на то, чтобы переубедить вас?
2: Я не забыл этого, сеньор Приоре. Я прекрасно помню, что вы сделали с магазином шляп епископу. В одно прекрасное утро я прихожу, читаю вывеску. Епископа и Приоре. Мужская одежда и шляпы. Вы мне сделали одолжение, оставив на вывеске слово «шляпы». Теперь то же самое с вами проделает ваш сын и я. И я отдал ему денег.
3: Что деньги мальчику дали вы, я догадался давно.
4: А что, если ваше дело прогорит?
2: Ничего, ничего. Пока у меня есть деньги, Рокко будет держаться. Я плачу вам той же монетой, сеньор Приоре. Вы еще узнаете, кто такой Дон Антонио Епископа. Если сегодня вы можете спокойно сесть за стол, вы должны быть благодарны Дон Антонио Епископу. Я ухожу к себе. Если Рокко не будет обедать, Дон Антонио Епископа вы тоже не увидите за столом.
1: Папа! Папа!
5: Добрый день! Ах, добрый день! Добрый день! Ах, добрый день! Дорогая Дона Роза, позвольте...

0: Дорогой кавальер, вам желаю здоровья и счастья желаю я вам ваших делал.
1: Когда я вхожу в этот дом и чувствую запах знаменитого рагу донной розы...
2: Когда вас слушаешь, можно подумать, что вы поэт, а не старший бухгалтер.
1: А по воскресенье у меня отличное настроение. Уже с понедельника я начинаю предвкушать сладость воскресного дня.
3: А у вас, кажется, наоборот. В воскресенье настроение портится?
2: Да. Да-да.
3: Ну, плохое настроение не предлог, чтобы не поздороваться с друзьями.
2: Простите, Элен, простите.
4: Добрый день.
3: О, добрый день.
1: Здравствуй, Атилия.
4: Добрый день, Дон Луиджи. Ой.
1: Однажды Донна Роза призналась мне, что обожает мороженое.
2: А вы взяли и завязали узелок?
1: Вас раздражает, что я все запоминаю?
2: Нисколько. Только вы забываете, что у Донны Розы есть муж. Она бы мне могла сказать, что любит мороженое.
1: Но тогда вы лишили меня удовольствия сделать приятное вашей жене.
5: У меня до сих пор не прошел колит, и я не уверен, можно ли мне есть мороженое или... Мамочка, мне можно есть мороженое?
6: Немножко. Добрый день.
1: Добрый день.

0: ты не хочешь лечиться?
1: Простите.
2: Простите.
3: Дядя Пеппи, вы почему все время обижаете мою маму? Моя мамочка столько делает для вашей семьи. Она вылечила тетю Розу, когда та отморозила себе пальцы. Вы до сих пор даже не знали бы, что у вас больная печень, если б не моя мама. А вы ее все время обижаете. Дядька Пепинка!
4: Да подождите!
2: Бедный мальчик.
5: Мэмэ сделала из него форменного идиота.
2: Луиджи, иди спроси Донну Розу. Может быть, ей нужно помочь. Иди.
4: Хорошо.

0: Дон Пеппи, вы должны принимать моего мужа таким, какой он в самом деле. Ну, иногда слишком навязчивый, иногда надоедливый. Вчера вечером, когда мы пришли домой, он мне говорит, что я очень огорчен, что кавальера на меня сердится. И я не знаю, за что. Я замяла этот разговор. Но, может быть, вы мне скажете, что случилось?
1: Ничего.
0: Дон Пеппи, простите, мы не будем больше говорить на эту тему. Ну, если в вашем тяжелом душевном состоянии действительно повинен Луиджи, то не сегодня. Ну, завтра, когда-нибудь вы должны мне сказать.
1: Я скажу то, что известно всем.
0: Я вам клянусь, что я ничего не знаю.
1: Тем лучше. Если вы пребываете в таком блаженном неведении, зачем я вас буду тревожить?
2: Ой, мама!
3: Здравствуйте.
4: А вот и гости. Старший сын Роберта с женой, Марией Каролиной.
5: Мама, здравствуйте.
6: Рада вам.
3: Здравствуйте, проходите, проходите, проходите.
7: Мария Каролина, здравствуй.
3: Здравствуйте, Донна Эллина. Здравствуйте, папа.
1: Здравствуй, детка.
8: Донна Эллина, пожалуйста, поставьте цветы.
7: Хорошо.
3: Роберто.
5: Добрый день.
7: Добрый день.
5: Папа, здравствуй.
1: Здравствуй, Роберто.
9: Добрый день, дядя Роберто.
5: Здравствуй.
3: Ой, нет-нет, нет-нет, Дон Луиджи, не поздравляйте, это плохая примета. Здравствуй, Атилио.
9: Добрый день.
3: Здравствуй, мальчик.
10: Инженеру мое почтение.
1: Мое почтение.
8: Сейчас все будет готово. Атилио, садись.
10: Мама приготовила исключительный рагу, чувствуете?
3: Тетя Маме, здравствуйте!
11: Добрый день, Мария Каролина, добрый день, Роберто.
12: Что ты делаешь? Тебе вреден даже запах яичницы. Принеси ему кусочек сыра, Вирджиния, стакан воды и 6 маслин.
1: Что ты хихикаешь?
8: Я не хихикаю.
12: Атилио, сядь здесь!
8: Прошу вас, Неме, Донна Эллина, пожалуйста. Спасибо. Прошу, я немного приведу себя в порядок.
5: Пожалуйста. Хорошо, мамочка.
1: Прошу, садитесь.
5: Вот здесь.
4: Донна Роза ушла в свою комнату переодеваться.
5: Вот здесь.
4: В гостиной, в ожидании обеда, каждый занимает себя чем может. Луиджи и Роберто возятся у магнитофона. Эллина секретничает с Марией Каролиной. Последняя в положении, и Донна Эллина дает ей полезные советы. Атилио тихо, без аппетита ест. Рядом с ним бдительная мать, наблюдающая за его питанием. Из своей каморки то и дело выглядывает Дон Антонио, упрямо дожидающийся прихода внука. Почти никем не замеченные входят

0: А затем в доме появляется Рокко.
1: Здравствуйте.
2: Рокко.
1: Здравствуй, Рокко.
3: Здравствуйте.
1: Где Рокко?
4: Да я здесь, дедушка. Джульене. Джульене, Федерико ждет.
2: Ты ко мне обращаешься?
4: А к кому же еще?
2: Если он явится сюда, я немедленно уйду.
4: Но в таком случае я тоже здесь не останусь.
2: Тебе на уход требуется мое разрешение?
3: Что такое?
4: Она не хочет, чтобы с нами обедал Федерико.
3: О, Джульене, почему ты не хочешь, чтобы с нами обедал Федерико?
4: Ну, потому что они поссорились.
5: Она знает, что делает, этого юношу не мешает проучить.
6: Федерико хороший парень.
2: Сегодня прекрасная погода, пусть прогуляется.
7: Джульене, ты не права. Ну, даже если он обидел тебя.
2: Я должна упасть перед ним на колени.
3: Вот что, детка. Если ты не хочешь сделать так, как говорит Рокко, сделай одолжение. Убирайся вон.
2: Хорошо, дедушка, я могу уйти. Да-да. Но только вслед за мной идет ваш любимчик Рокко, а за Рокко уйдете вы.
3: Да-да-да, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи.
4: Подождите, дедушка.
3: А что я должен ждать? Мне надоело. Целую неделю ждешь, не дождешься воскресного дня, чтобы спокойно съесть тарелку макарон. Так нет, Митя, она не хочет, чтобы с нами обедал друг Рокотьел. А много мне осталось воскресных дней.
8: Ну, дедушка, ну,
3: да, я слышу, как вы говорите. Бедный дедушка, помните, как он сердился? И будете улыбаться при этих словах, зная, что я не могу вам ответить. Но может случиться, что при этих словах кто-нибудь из вас упадет и разобьет себе голову. Тогда знайте, что эту вашу голову с того света разбил я. Помните и берегите.
9: Рокко, приведи Федери.
4: Ага.
9: А ты сядь и молчи.
2: Все равно вы не заставите меня разговаривать с ним.
9: Это твое дело, только посмей уйти у меня.
10: Но ведь моя мама сказала, что она может...
9: Мэ-мэ, скажи своему Атильке, чтобы он сел.
4: Садитесь, девушка, я сейчас.
3: И я сяду, когда ты вернешься.
0: В этот момент в столовой появляется Донна Роза. Она в новой бирюзовой кофточке, отлично причесана. На ней сверкают украшения, серьги, колье и браслет.
11: Вирджиния, подавай на стол.
12: Мамуля, молодчина.
11: А вы хотите, чтобы я всегда выглядела как прислуга?
9: Не говорите так, Донна Роза, не говорите. В любом наряде вы выглядите как почтенная сеньора.
11: Сегодня мне захотелось обновить подарок. Ваш подарок, дорогая Донна Элена и Дон Луиджи.
13: Да это Луиджи, Луиджи! Это он выбирал и цвет, и фасон.
7: Роджинье, у вас прекрасный вкус. Мама, эта кофточка вам очень к лицу, она молодит вас.
11: Что ты, Мария? Разве я уже такая старая?
7: Нет, нет, нет, серьезно, я не то хотела сказать. Я хотела сказать, что иногда кофточка или шляпка молодит даже молодую женщину.
2: Мамуля, Мария права. Подари эту кофточку мне, а себе ты купишь другого цвета.
7: Джульене!
9: Донна Роза, неужели вы сделаете
11: это? Нет, нет, подождите, подождите, серьезно. Мне казалось, что бирюзовый цвет мне...
12: Мама, они шутят. Этот цвет тебе к лицу.
11: Прошу вас.
0: Вирджиния вносит миску, в которой вместилось по крайней мере 2 кило макарон. Тарелки переходят из рук в руки. 2 тарелки закрывают. Это для опаздывающих Рокко и Федери.
11: Пеппи, это тебе. Папа, вы сядете или нет?
3: Пусть придет Рокко.
4: Я здесь, дедушка, здесь. Входи.
1: Добрый день.
4: Добрый день.
12: Мамуля, выглядишь как на параде.
11: Ну, садись.
12: Федери, а почему вы не садитесь?
1: Да, сейчас.
11: Федери, ваше место рядом с Джульене.
4: Садись. И не крутись, сиди.
3: Рокотьелло, ты не обидишься, если я пойду на балкон? Там легче дышать, я пойду туда.
1: Хорошо, дедушка.
3: Проводи меня. Постой. Если я засну, ты разбуди меня, когда придет портной.
1: Хорошо, дедушка.
3: Ты знаешь, он не хочет делать разрезы на пиджаке.
1: Не хочет?
3: Говорит, что это не по возрасту.
1: Какая скотина. Но он придет, и я ему прихожу.
3: Браво, браво. Тебя он не посмеет ослушаться.
4: Конечно, дедушка.
3: Сеньоры, с вашего разрешения.
11: Да-да,
5: папа. Идите, папа.
11: А почему ты не ешь?
9: Я люблю теплые макароны. И потом мне вообще не хочется. Напрасно. Отказываться от рагу Донны Розы – грех.
7: Джулиане, а как твои дела на телевидении?
4: О, Мадонна, покровительница глупостей. Мария и Каролина, вы затронули опасную тему.
7: Почему опасно?
2: Потому что на телевидении у меня ничего не получилось.
6: Джулиане, не огорчайся. Я готов извиниться при всех.
2: Если бы у тебя была хоть капля самолюбия, разве ты пришел бы в мой дом и сидел бы здесь с таким видом? Ты можешь поблагодарить дедушку и папу, это они не разрешили мне уйти.
4: Ну-ка, останься на месте.
2: Вы можете звать полицейских, но даже они не заставят меня сидеть рядом с
5: этим. Нечего делать из мухи слона.
11: Какой характер у этой девчонки.
5: А теперь мы с Атилио вам сыграем.
10: Я готов, мамочка.

0: А ты не расстраивайся, Федори, ничего. Она тебя любит, потерпи несколько дней.
1: Вирджиния, дай мне стакан воды.
2: Сейчас.

0: Тетя Мэмэ, говорят, вы пишете роман.
1: Кто тебе это сказал?
0: Рокко, можно сказать?
2: Ну, чё нет, чё тут особенно.
1: Откуда ты знаешь?
2: Мне сказала Джульинелла.
3: О, так вы пишете роман?
4: Почему бы и нет?
5: Мэмэ, отведи одну-две странички описания нашей жизни.
6: Боюсь, она напишет такое, что ой-ой-ой.
3: О делах семейных лучше молчать.
1: А я прямой человек и всегда говорю правду. Когда я влюбилась в адвоката, то прежде всего я заявила об этом моему покойному мужу. Сальватто, если хочешь, давай разведемся, но на всякий случай напоминаю, что у нас есть сын. Атилио, не слушай. Сальватто был не дурак, и все обошлось. Прошло мое увлечение, и все стало, как было.
3: Донна Мэмэ, вы неповторимы.
1: Вы сказали, что я неповторима, а подумали, что я сумасбродка.
3: Да что вы, разве я бы осмелился?
1: Потому что все привыкли делать шито-крыто. Я откровенный человек, и мой роман был известен всем. Почему я должна была скрывать, быть мещанкой, разыгрывать святую невинность? Все равно, рано или поздно, все бы об этом узнали. Теперь уже и адвокат, и мой муж умерли, но я могу сказать и за них, и за себя, что мы прожили счастливую жизнь.
7: Вы хотите сказать, что мы мещане?
1: О присутствующих не говорят. Бывают и удачные браки. Ну, а если и он, и она ошиблись? Вот. Почему я стараюсь раскрыть глаза Джульинелле? И не смотрите на меня так, Дон Федери. Нужно иметь смелость и мужество, чтобы исправить ошибку, совершенную под влиянием чувств.
3: Да-да-да.
1: Вы знаете, какое я придумала заглавие для своей книги?
3: Именно, нужна смелость, чтобы исправить ошибку. Я не так образован, как моя сестра. Я пишу «Сердце без Д». Но все напрасно принимаете меня за дурака. Я великолепно во всем разбираюсь. И ясно вижу ложь, обман, злоупотребление доверия.
2: Браво, браво, кавальеры! Наконец-то вы раскрыли рот.
5: Раскрыл рот ты, изверг целый фонтан глупостей. Виджи, подавай мясо и салат.
1: Что, тебя схватило?
5: Баба!
3: Кавальер!
5: Куда ты? Куда вы?
3: Простите, у меня пропал аппетит.
2: Кавальер! Кавальер! Кавальер, ну перестаньте! Кавальер,
5: как
2: вам не стыдно встать из-за стола, не попробовав знаменитый рагу Донны Розы?
3: А Донне Розе наплевать, попробую я ее рагу или нет. Ей самое главное, чтоб вы попробовали ее рагу.
2: При чем тут я?
3: Вы-то как раз при чем? Вы всегда при чем?
5: Что ты болтаешь?
2: Ну, папа хотел сказать, что мама в первую очередь заботится о гостях.
3: Ну да, Донна Роза идеальная хозяйка.
2: Женья...
3: Всякому терпению приходит конец.
7: Послушайте, если мы вас раздражаем, мы можем уйти. Идем, Луиджи.
5: Что вы? Что вы? Что вы? Что вы? Ты с ума сошел, Пепино, о чем ты говоришь?
3: Рузи, не заставляй меня говорить, если я скажу то, что я думаю.
5: Говори, раз ты уж начал говорить.
3: Рузи, я не хотел доводить этого дела до конца. Мы поговорим с тобой потом.
5: Почему потом? Я не знаю, какие у нас с тобой секреты. Говори, я тебя слушаю, говори.
3: Для этой женщины я больше не существую. Дома ли я, ухожу ли я, она этого не замечает. Когда я вхожу в комнату, она поворачивается ко мне затылком и только так разговаривает со мной, если что-то нужно спросить или ответить мне. Когда-то она заботилась о том, чтобы моя рубашка была глажной и воротничок чистым. По утрам она мне говорила: «Пеппи, у тебя чистый носовой платок». Она говорила мне: «Пеппи, надень новые носки». А теперь могу ходить в грязной рубашке, ей все равно. Она не разговаривает со мной по целым дням. А когда я пытаюсь с ней заговорить, отвечает сквозь зубы. Что бы ни сказал не так, что бы ни сделал плохо.
5: Не преувеличивай.
8: Между мужем и женой бывают разные недоразумения. Ты сказал то, я сказала это, но потом все обходится.
5: Нет, нет, Дон Луиджи, это не недоразумение. Дон Пепино еще не все высказал.
3: А, ты меня поняла, Рузи. Все-таки в тебе заговорила совесть.
5: Пока что заговорила твоя совесть? У меня тоже есть совесть, но она молчит.
9: Ну, конечно, тебе сейчас самое главное, чтобы ты выглядела в хорошем свете. Ты же сегодня всем так нравишься, великолепно сохранилась, хорошо выглядишь.
3: Мэмэ, я всегда уважал тебя, ты всегда была откровенна и чиста. Ты рассказала об этой истории с адвокатом. А вот, посмотрите на мою жену.
0: Папа, что вы делаете?
3: Нацепила на себя драгоценности, надушилась, напялила бирюзовый жакет, подарок Роджанера Йонелла, позор! А я сижу как дурак и смотрю, как она улыбается.
9: Вам. Вам.
3: Вам. Да Луидже.
8: Кавальеро, вы соображаете, что вы сказали? Пап.
5: Он сошел с ума. Он сошел с ума. Все потому, что я надушилась. Надела эти побрякушки и новую бирюзовую кофту.
7: Идем, идем, Луиджи.
8: Погоди, погоди, Элина. Я чувствую, что кавалье нуждается в том, чтобы хоть что-то разъяснилось. Если он не выдержал и сказал такое, значит, он страдал и мучился, и Бог знает, сколько времени носил камень за пазухой. Кавальеро. Что касается меня, то я должен сказать, что уважаю вашу семью как свою собственную. Одинаково люблю и вас, кавальера, и Дон Розу. Ваше дело, верить мне или нет, я говорю откровенно. Не верите, что делать. Мне остается только просить прощения за мое внимание к Донне Розе и за неприятности, которые я причинил вашей семье. Теперь мы можем идти, Элина.
5: Нет, вы должны остаться! Почему вы должны уйти из моего дома? Убирайся ты, а не Роджиньера и Дона Элина. Они порядочные люди. Здесь дети, родные, друзья. Ты посмел подумать обо мне плохо? Ну что ж, я хочу, чтобы они знали, что я думаю о тебе не лучше. Он заметил, что я надела эти копеечные браслеты. А 25 лет он ничего не замечал. Он не заметил, как я подняла на ноги и вырастила детей. Он не заметил, как я каждое утро харкая кровью натирала пол, чтобы он был чистым и блестел.
1: Рузи, как тебе не стыдно?
5: Стыдно! Мне стыдно. Это ему должно быть стыдно. Вы знаете, в чем выражалась его забота о детях. Родился Робертино, браслет. Родился Рокко, золотая цепочка, Джульенная брошка. А потом ему становилось все равно, как растут дети. Что с ними происходит? Он ни разу не посочувствовал мне. Он ни разу не спросил меня, Рузи. Может быть, тебе чем-нибудь помочь? В доме не было денег. Я одалживала, переодалживала, чтобы, не дай бог, мой муж не ушел без завтрака, чтобы дети были сыты. Он ничего не замечал. У него не ладились дела. Я понимаю, почему он ни разу не сказал мне доброе слово. Он ни разу не похвалил меня. Раз в неделю, когда я готовлю это несчастное рагу, все хвалят, я не знаю, может быть, оно действительно не такое вкусное. Он молчит, он ничего не замечает. Всю жизнь он дулся на меня, как будто я виновата, что у него что-то не клеилось. Он дулся, а я не знаю, почему. Мама, почему?
1: Мама. Пустите! Пустите! Пустите, Рузи, идем! Идем в спальню!
7: А вы не ходите. Ей нужно побыть одной и успокоиться.
10: Хорошо, Дона.
1: А Тилио, где шприц?
3: Я не знаю, куда ты его сунула.
5: Ах!
9: Будь проклята вся моя жизнь. Ах, папа!
10: Рукотело, проводи меня.
11: Хорошо, дедушка, идем.
12: Вот и все, что произошло в доме сеньора Приора в воскресный день. Стоит ли рассказывать, как обитатели дома провели остаток вечера, ночь?

0: Пьеса. Шашкин, стоя посредине сцены.
1: У меня сбежала жена. Ну что тут поделаешь? Все равно, коли сбежал, так уж не вернешь. Надо быть философом и мудро воспринимать всякое событие. Счастлив тот, кто обладает мудростью. Вот Куров этой мудростью не обладает, а я обладаю. Я в публичной библиотеке 2 раза книгу читал. Очень умно там обо всем было написано. Я всем интересуюсь, даже языками. Я знаю по-французски считать. И знаю, как по-немецки живот. Дерьмаген, вот как. Со мной даже художник Козлов дружит. Мы с ним вместе пьем. А Куров что? Даже на часы смотреть не умеет. В пальцы сморкается, рыбу вилкой ест, спит в сапогах, зубов не чистит. Тьфу! Что называется, мужик. Ведь с ним покажись в обществе. Вышибут вон, да еще матом покроют. Не ходи, мол, с мужиком, коли сам интеллигент. Ко мне не подкопаешься. Давай графа, поговорю с графом. Давай барона и с бароном поговорю. Сразу даже не поймешь, кто я такой есть. Немецкий язык, это я, верно, плохо знаю. Хотя знаю, живот Дерьмаген. А вот скажут мне Дерьмаген Финдельмун, а я уже и не знаю, чего это такое. А Куров тот и Дерьмаген не знает. И ведь с таким дурнем убежал. Ей, видите ли, вон чего надо. Меня она, видите ли, за мужчину не считает. «У тебя, — говорит, — голос бабий, а ныне бабий, а детский у меня голос, тонкий, детский, а вовсе не бабий, дура такая. Чего ей Куров дался? Художник Козлов говорит, что с меня садись, да картину пиши!»

Говорят, мое поле за тремя волоками, говорят, моя доля за семью мороками. А какой это волок, перелесок родимый, а какой это морок, взмахи отчего дыма, от рождения до гроба, проходивший в пасконном, прадед потом и кровью полил эти загоны. Мне завещены дедом поле с житым и рожью, боровые приметы, луговые остожья. На судьбу не в обиде, буду век сенокосить, только зря не рубите в обору моем сосен. Будет рожь колоситься год от года все выше, только зря не гасите струйку дыма над крышей. Матери, прости, я у твоей постели сижу всю ночь, как в прошлом ты у колыбели, качая дочь. Прикосновение рук усталых, их нет нежней. Я помню, как ты напевала о счастье мне, о том, что буду я богата, спокойно жить, что не придется мне заплаты на платье шить. И жениха ты мне сулила с такой спиной, чтоб жить за нею можно было, как за стеной. А мне, разубранной да сытой, растить детей, в своем дому, надежно крытом, встречать гостей. Прости, я выросла иная, чем те мечты, из-за того сегодня знаю, и плачешь ты. Я полюбила не затворы, не прочность стен, а вольные родины просторы. И если плен, то плен один, то плен желания немалых дел, и не страшат меня страдания борцов удел. Я не найду себе покоя в дому своем. Я знаю счастье, но другое, оно в другом. То счастье быть душой богатой для всех людей, то счастье быть всегда крылатой в полете дней. Зачем же слезы замутили твои глаза? Моих еще не сильных крыльев не подрезай. Ты позабудь свою тревогу, тоску забудь, и пожелай мне на дорогу счастливый путь. В прощальный августовский день я покидала край родимый к снопам склонившихся людей, и тот напев неповторимый, который в детстве пела мать, напев задумчиво печальный, в котором слов не разобрать, но внятно мне его звучанье, он умолял: «Останься с нами, не покидай родных полей, ведь и за дальними морями ты не найдешь земли милей. Зачем тебе чужие реки? Поверь, не чище их струя, а если Дон теплей Онеги, то степь, стихия не твоя. Ты загрустишь о диких тропах, в тайге проложенных тобой, о синих северных сугробах, о струйке дыма голубой над покосившейся крышей, о старой матери. Вернись! И чемодан, убрав повыше, к снопам пониже наклонись. Я вчера, уезжая учиться в Москву, шла по влажным лугам, по двинскому песку, шла, и в туфли мои набивался песок, и в руке, что ни шаг, тяжелел туесок, и скрипел: «Подожди, подожди, подожди», и какая-то боль занывала в груди. Я недавно бродила в еловом лесу, не от елки иголки у сердца несу. По лугам надо мной все жужжала пчела, жалит сердце мое, не она ль начала? От холодного ветра тихонько дрожа, мать мне руку дает, говорит: «Поезжай, поезжай», говорит, «но запомни одно:
И длине берегов не сравнять все равно. На одном берегу все песок, да песок, а другой испокон и лесист, и высок. И один каждый год заливает вода, а другой под водой не бывал никогда. Родилась ты в низине росла, и в низине б тебе поискать ремесла. На крутом берегу все дороги круты, беспокоюсь, боюсь, заплутаешься ты. Но за весла садясь, я махнула без слов, и навстречу лучам заплескалось весло. Скорый поезд не рыжий рысак, дальний город не луг для ночного. Так-так-так, так-так-так, так-так-так, подтверждают колеса встречного. Флегматичный сосед по купе, завалившись, храпит с позаранку. А вечер мой соловушка пел и со мной танцевал под тальянку. Ток-ток-ток, ток-ток-ток, ток-ток-ток. Оставайся, жених, без невесты. Нашей дружбы зеленый росток заживет ли без встреч, неизвестно. Холодна и бледна простыня под казенным на ночь одеялом. А на честь еще мама меня полушубком своим укрывала. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Все сильней и огромней тревога. Одичает оставленный луг, зарастет полевая дорога. И года потекут, как вода. Не применишь защитные средства. И уже никогда, никогда не сойду я со станции детства. Чук-чук-чук, чук-чук-чук, чук-чук-чук. Не копыта, колеса, но все же. И горит в потолке ночничок на звезду голубую похожей. Как же ты пахнешь, сырая земля! Этот бы ломоть, отрезанный плугом, взять в обе руки и есть, не соля, не оснащая ни медом, ни луком. Как же ты тянешь, сырая земля, в эти пласты, как в ладони родимой, ткнуться лицом, ни о чем не моля, лишь бы с любимою неразделимо, лишь бы ответить теплом на тепло, плакать мне не о чем, каяться не в чем, знаешь сама, где тебе тяжело. Детям твоим достается не легче. Каждый мой шаг у тебя на груди, с самого первого детского следа, что позабыто мной, разбереди. А сомневаешься в чем, исповедуй. Песню ли в голос, часы ли молчком, все разберешь, переводчик не нужен. Ты без асфальта, а я босиком. Ты из-под снега, а я после стужи. Стынут слезы комом в горле, удержи их, убеди. Это горюшка не горе, горе будет впереди. Дай себя на перевязку, песни певанной отцом. Вспомни материну сказку с утешительным концом. Приструни себя пожестче, поговорку призови. Хорошо, мол, наживешься, ты, брат, худо поживи. И минует черный вечер, и пробьется светлый луч, и тепло по-человечьи глянет небо из-за туч. Близорукий станешь зорким, и опять вздохнешь легко. Когда горе станет горкой, с горки видно далеко. Добрый вечер, реченька, добрый вечер. Я опять беспечная, прямы плечи, вновь цветами волосы перевиты, не полынью, колосом все обиды, не слезами, росами все печали, вновь ногами босыми на песчаник. Снова не для поиска дна и брода брошусь с
камня острова в твои воды, встреч струи стремительной, дерзкой, острой. Знают ли родители, что мы сестры? А узнают, будут ли сходству рады, пеленали, кутали, а в награду вечное желание, убегание от ворот, где дали нам по названию, к своему крылечику, батька, матери, не вяжите реченьку, не имайте, не толкайте в комнаты, занедужит, станет тихим омутом или лужей, в горы каменистые, в сушь степную, отпустите чистую и живую, по чищобам, яминам, через камни, к морю, океану ли, или к парню, убегают реченьки, лишь журчанье, до пугливых веточек вслед качанье. Счастье мое, ускакавшее, здравствуй, дай обойму твои копыта, голову дай обниму гривастую, поцелую глаза незабытые. Здесь, на тропах, дождем размягченных, на дорогах моих непролазных, остались лунки от ног точеных, им наполняться водою грязной, им размываться дождями осенними, им колесом тележным раздавливаться, чтоб перед ними, моим спасением, мне грустящий не останавливаться, чтобы не пить из копыт водицу, не вспоминать ни ржанья, ни топота, чтобы со мной не посмел делиться братец Алёнушки горьким опытом. Мама природа, ей так недолго белое в черное переиначить, сделать твой след следом серого волка, выпустить по следу стаю собачью. Только как она не обманывай, как она надо мной не властвуй, я скажу тебе громко и заново: счастье мое ускакавшее, здравствуй! Ты был моей далью, ты был моей высью. Тогда опадали кленовые листья, тогда пламенела, красуясь, рябина, и тихо летела, светясь, паутина. Во влажных низинах роились туманы, погиблым трясинам я шла, мой желанный. И звери, и гады ползли по поднизью, но шла я, как садом, ты был моей высью. Кусты и колючки за платья хватали, но надо ли лучше, ты был моей далью. Я шла, не сгибаясь, по белым метелям, я шла, улыбаясь, не шла, а летела. И время настало, ты близко, ты рядом, смертельно усталый, с угаснувшим взглядом, как черный осколок сгоревшей планеты. Ты камень и холод, ни счастья, ни света. О, что же случилось? Кто выкрал, упрятал все то, что светилось? И кто виноват в том? Мое ль бескорыстье? Твои поезда ли? Ты был моей высью, ты был моей далью.

0: Вот, еще одна невеста пришла.
1: Ха. Что это у вас тут?
0: Свадьба.
1: Чья?
0: Моя. Присоединяйтесь. Только я не султан и жениться больше не могу.
2: А ни вам, ни я бы вас и не отдала.
1: А я не затем вернулась.
2: А зачем? Позвольте узнать.
1: Сумочку забыла с ключами.
2: Так мы и поверили.
1: А вот сейчас найду и покажу.
2: Покажите, покажите.
1: Вот она. Смотрите.
0: Ну, оставайтесь с нами посидеть.
1: А хозяева где?
0: Мы здесь хозяева. Целых три. Рассказывать буду, не поверят.
2: Садитесь, дорогая Нина Ивановна. В нашем доме всегда рад гостям.
1: Да вам тут и без меня весело.
2: Николай Михайлович, налейте моей сопернице.
0: Всем налил, и ей тоже. Давайте сумочку, идемте.
1: Не надо, не надо, ну не приглашайте, не надо. Ну,
0: раз народ просит, надо идти навстречу.
2: Нина Ивановна, вы должны дойти до нашего состояния.
1: Ну, зачем же я себе вредить буду?
2: Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались.
0: Может быть, вы хоть закусите? Они такие благовоспитанные, ничего не едят. Когда женщина ест, мне на душе спокойно. Бывало, получу зарплату, куплю что-нибудь такого. Жена с дочкой едят, а я смотрю. Говорю, уже пробовал. И давайте, наконец, выпьем. Выпьем за вас, милые подруги.
2: Нина Ивановна, выпейте и давайте с вами дружить.
1: Да мы с вами и не ссорились.
2: Выпейте и не молчите, говорите, говорите.
1: Да прямо не знаю, что сказать. Совет да любовь.
2: Она огорчена, я разбила ее счастье.
1: Да будет вам. Разбила. Да кабы я захотела, разбила. Да у меня, может, 4 мужа было.
2: О, а зачем же вам понадобился 5-й?
1: У артистов легкая жизнь, Роза Александровна. А вот поработали б на моем месте. С больными-то не то, что со здоровыми. Ты мне сестра и мать. Вот когда провожали на пенсию, скульптор один, тоже больной, мою голову из снега вылепил. Больные всем отделением заливать ходили. Всю зиму голова простояла. Я приходила, смотрела. Нет-нет, а кто-нибудь выйдет с ведром и подморозит. А вот главный, когда провожали на пенсию, сказал: дорогая Нина Ивановна, спасибо. Все, что надо будет, проси. А что я у него попрошу? Место, что ли, в палате? Так я пока в своем уме.
2: Что вы загрустили, старичок?
0: Все, что было, не вернешь. А что будет, неизвестно.
2: Вот Диана Владимировна, кажется, заснула.
1: Так разбудите ее, она же упадет со стула.
2: Не надо. Не надо, может быть, ей снится что-то хорошее. Смотрите, она улыбается. Я бы тоже поспала немножко.
0: Так обопритесь на меня.
2: Помогите мне дойти до кресла. Простите, последнее время я почти не спала. Только разбудите меня, обязательно разбудите. Прошу вас, не забудьте.
0: Может быть, и вы приляжете?
1: Да по распорядку-то мне давно пора спать.
0: Ложитесь, ложитесь.
1: Ничего, один раз правила нарушить можно.
0: Хорошие женщины.
1: А я, значит, плохая?
0: Ты вы хорошая.
1: А чё ж вы тогда ее выбрали, а не меня? Нет, я вам себя не навязываю. Просто если по справедливости, так я первая пришла. Вот когда работала, я себя не замечала. А на пенсию вышла, скучать стала.
0: Так ведь у вас мужья были?
1: Это больные ко мне сватались, а я соглашалась. Человек без ума, что от него возьмешь? Вот зайдешь к мужу в палату, он улыбается. Первый, тихий такой был, помогал мне, лекарства разносил. Последний все бумажки рвал, зарплату мне отдавал. 2 раза в месяц, аккуратно. И 13-ю тоже. Так если у вас пенсия хорошая, я вам буду на базаре продукты покупать. У вас аппетит хороший?
0: Я уже обещал. Ну, она проснется. Решайте сами, я запутался. Не привык я к такому вниманию со стороны женщин. В деревню я бы всех 3 мог забрать. Работали бы на чистом воздухе, прожили бы до 100 лет. Поедем. Нина Ивановна.
1: У меня места много. Если надо будет, пропишу у себя. Помру первое, вам комната останется.
0: Нет, тут народ должен жить молодой. Я, дорогая моя, работать привык. А кровельщику меня здесь не возьмут. Крыши слишком... Дома слишком высокие. Да, человеку без труда нельзя. Он от безделья с ума сходит. Если голова ничем не занята, она начинает крутиться вхолостую. Вот одно и то же, одно и то же. Я, чтобы себя из рук не выпускать, здесь готовил, стирал, ни минуты, чтоб покоя.
1: Так как же они от такого-то отказываются?
0: А я, дорогая моя, к другой жизни привык. Сидишь в Курске на крыше. Над тобой небо, птицы. Внизу дворы, везде люди. А здесь столько миллионов народа, а я вроде как совсем один. Шторы-то у них круглый день закрыты, чтобы солнце мебель не портило. И я как в темнице.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

0: Ретро-клуб представляет записи радиоэфира.
1: «Ну, на этот раз, кажется, отвоевался», — подумал Иван Тимофеевич, нежась в тепле госпитальной постели. Четыре раза его сваливали пули и осколки, и вот зацепило в пятый. Не сильно, в руку, чуть ниже плеча. Вроде бы и ранение несерьезное, даже хотел остаться в своем взводе, но уж очень кровь пошла. Видно, перебило вену. Солдаты из взвода перетянули жгутом, забинтовали, шутили. Но это ранение как награда. Теперь жив остался. Думая с удовольствием о конце войны и о том, как согнали сюда фашистов со всей Европы, Иван Тимофеевич сразу же с больших таких масштабов переключился на свою роту. Вспомнились боевые друзья, их лица, слышались их голоса. Где-то они сейчас. Может быть, все в том же доме, где ранило его вчера. А может быть, уже и очистили тот дом и перебрались в соседний. За ночь, наверное, все же продвинулись. Иван Тимофеевич вспомнил своего друга Николая Прохорова, такой же пожилой, такой же неторопливый, как и он сам. Может быть, этим и приятен Ивану Тимофеевичу. Николай до войны был колхозником, а Иван – кадровым рабочим, токарем. Когда Николай допускал промашки, Иван беззлобно над ним подшучивал. «Эх ты, деревня!» Но это случалось, когда приятель действительно был в чем-то по-настоящему виноват. Где же он сейчас? Жив ли? Был бы ранен, так сюда угодил, в этот самый близкий полевой госпиталь. Ну, а взводный, лейтенант Лобода, наверное, шумит, командует. Любит он покомандовать. Иван Тимофеевич осмотрелся только теперь с рассветом, когда белый молочного цвета свет проник в окна, стало видно помещение.